0: который был посвящен именно лженаучным основам гомеопатии. Он вышел в феврале прошлого года. И вот они обиделись до такой степени, что обратились даже в арбитражный суд. К счастью, РАН оба эти суда выиграл. Точнее так, суд отклонил иски ветеринарных производителей, которые утверждали, что, в общем-то, им был нанесен репутационный ущерб, достаточно немаленький, который выражался в том числе в падении продаж, то есть в определенных количествах денег. И когда стали разбирать ту документацию, которую они предоставили в суд, то выяснилось, вот как раз вот та ситуация с очень интересными диссертациями защищенными, выяснилось, что их, во-первых, гигантское количество, то есть сотни, речь о сотнях людей, которые защищаются на тему ветеринарной гомеопатии. Во-вторых, качество, да, исследований, которые проводятся, например, либо нет контрольных групп вообще, либо они сделаны так, что делать выводы об эффективности препарата нет никакой возможности. Ну, например, коровы, да, то есть они раскиданы по различным группам, и им колят одновременно новокаин и гомеопатический препарат, предположим. И, по идее, контрольная группа, да, та, с которой нужно сравнивать, им должны колоть только новокаин, но этого нет. Тем не менее, вот на основе вот таких вот достаточно странных данных делается вывод о том, что препарат эффективен. Или еще один интересный достаточно препарат, такая публикация по психотропным препаратам у собак, гомеопатическим. То же самое, очень интересная группа сравнения, и этот препарат растворителем, да, то есть вместо воды там использован этанол. Этанол сам по себе биологически неинертное вещество. Поэтому, по идее, в контрольной группе, ну, либо там в плацебо-группе и так далее, нужно было тоже использовать этанол. То есть мы считаем, ну, предположим, что есть некое действующее начало в гомеопатическом препарате, да, оно растворено в спирте. И для того, чтобы сказать, эффективно или неэффективно это самое растворенное вещество, нам нужно в контрольной группе дать просто чистый растворитель, этанол. Но, тем не менее, этого сделано не было, а выводы были сделаны достаточно крупные. Очень часто большое количество статистических ошибок делается и так далее. Но, тем не менее, получается так, что не научное сообщество, да, предъявляет претензии ветеринарным гомеопатам, а наоборот, ветеринарные гомеопаты идут в суд с тем, чтобы заставить замолчать научное сообщество. Это ситуация как минимум парадоксальная, такого быть не должно, должно быть наоборот. Но я надеюсь, что все-таки со временем разум восторжествует, и в ветеринарии будет тоже наведен, ну, хоть какой-то порядок с этим делом.
1: Среди методик в современной медицине встречаются те, что имеют спорный статус, считаются на постсоветском пространстве работающими, а в западном обществе совершенно недоказанными. Например, магнитотерапия, которая есть у нас в каждом физиопроцедурном кабинете. Ваше отношение к ней в частности и к таким не до конца научным или ненаучным методам?
0: Да, действительно, у нас существует достаточно большая проблема не только с препаратами с недоказанной эффективностью, но и с методиками с недоказанной эффективностью. С другой стороны, если мы будем рассматривать физиотерапию не саму по себе, а как бы в составе, что называется, комплексного лечения, то некоторые методики, которые входят в физиотерапию, вполне себе имеют право на существование. Мы не говорим о магнитотерапии, да, то есть здесь сразу все понятно, потому что, ну, те минимальные магниты, которые используются, они никакого влияния на человека не в состоянии оказать вообще, то есть вообще никакого. Достаточно вспомнить, например, как выглядят примерно электромагниты в аппарате МРТ. Да, вот этот вот здоровый круг – это как раз электромагниты. То есть размер себе можете их представить? Вот таких электромагнитов в физиотерапевтических аппаратах нет. А если вы лежите внутри аппарата МРТ, вы не ощущаете на себе это мощнейшее поле, которое существенно превышает, например, магнитное поле Земли. И так далее. То есть... Но, опять же, повторюсь, есть некоторые моменты, когда физиотерапия может работать. Каким образом? Она может устранять вот этот фактор стресса, который, как я уже сказал, является доказанным, известным, в общем-то, известной составляющей в патогенезе очень многих заболеваний. Каким образом убирается фактор стресса? Например, вы приезжаете на курорт на какой-то. Например, после долгой продолжительной болезни, что называется, да, на восстановление, на реабилитацию. Как вам понять, что вы переехали из больницы на курорт? Да? Например, там какие-то водные процедуры, расслабляющий массаж, там соляные пещеры, бани и так далее. То есть эти вещи, которые однозначно ассоциируются не с лечением, а с отдыхом. И таким образом вы самому себе доказываете, что все, проблема, так сказать, завершена, она уже близка к хорошему исходу, с болезнью мы справились, вот теперь мы отдыхаем, настраиваемся на хорошее. Настрой на хорошее, то есть настрой на лечение, это тоже очень важная составляющая всего вот этого процесса выздоровления. И здесь, да, физиотерапия, некоторые методы могут достаточно неплохо работать. Например, опорно-двигательный аппарат, опять же. Люди с патологией суставов нуждаются в физической активности. Почему? Например, хотя бы для того, чтобы не набирать избыточную массу тела. Но двигаться им достаточно сложно, и большое количество физических упражнений для них просто противопоказано. А занятия в воде, например, та же акваэробика, да, различные гидромассажи и так далее, все это для них это очень неплохая физическая нагрузка. И в данном случае, да, то есть вот эта составляющая физиотерапии будет работать как благо. Дальше, если мы посмотрим людей, которым рекомендуют, например, хотя бы на время сменить климат, это бальнеотерапия, да, то есть это тоже как бы составляющая физиотерапии, можно так сказать, если в общем смысле. И да, действительно, люди с тем же псориазом, переезжающие в более солнечный климат, у них реже встречаются обострения, у них достаточно длительные ремиссии. И известны случаи, когда у них просто остается то, что называется дежурная бляшка, да, вот одно единственное образование на теле, и вся остальная кожа чистая. Также известно, что людям, у которых диагностирована бронхиальная астма, переезд в более прохладный и влажный климат, условно говоря, там с югов, да, то есть с Кубани в Питер, это будет благом вот для конкретного человека, потому что встреча с пыльцой в питерском воздухе, это, скажем так, достаточно редкое событие. Он более влажный, да, то есть вся пыль в нем прибита и так далее. Таких вариантов есть множество, да, то есть разумное использование физиотерапии, оно, да, до сих пор присутствует в медицине и никуда не уйдет эта вещь, действительно нужная. Те же контрактуры, например, то есть после травм, после ожогов суставы плохо двигаются. Как их разрабатывать? Методами физиотерапии. Да, это будет лечебная физкультура, да, это будут некоторые специализированные тренажеры, да, это будет под управлением врача-реабилитолога, то есть не просто так. Не продается там что-то в аптеке, да, вы можете себе купить там, надеть на глаза и смотреть туда, улучшая якобы себе зрение. Нет, это так не работает. В любом случае физиотерапию назначает и контролирует специалист, то есть врач-специалист, либо физиотерапевт, либо более широкий это реабилитолог. В этом случае, да, она будет работать хорошо, а вот в тех случаях, когда продаются различные аппараты, особенно с рекламой по радио, по телевидению и так далее, то, что называется для домашней терапии, вот там 99,9 – это чистый развод на деньги. Да, это неправильная физиотерапия, но есть правильная.
1: Расскажите, пожалуйста, про глюкозамин хондроитин. Этот БАД любят назначать врачи людям с болями в суставах. Интернет пестрит отзывами о целебных свойствах этой добавки. Смазывает суставы, питает хрящи. Но разве БАД способен на такое? Если несведущие пациенты ведутся на отзывы, то почему врачи рекомендуют пациентам пить эти добавки?
0: Глюкозамин и хондроитин, да, это два разных вещества. Теоретически их описание, ну, в общем-то, не вызывает вопрос. Теоретически, еще раз повторюсь, чисто теоретически. То есть, по идее, если мы будем поставлять в наш организм какие-то запасные части к строению, к строительству хряща, может быть, организм будет эти кирпичики брать и восстанавливать хрящ. К сожалению, такого не происходит. Хрящ у нас очень и очень плохо регенерирует. Он почти не способен к регенерации. Такая вот, какая-то очень странная достаточно... Но существующая особенность, с которой придется мириться. Неоднократно проводились исследования. Действительно, даже пытались вводить этот глюкозамин и хондроитин внутрь сустава. То есть непосредственно вот на суставные поверхности. И все равно ничего не получалось. Да? То есть оно все рассасывается. Оно не уходит в хрящ. Оно не позволяет замедлять процессы дегенерации. Да, вот эти, разрушения фрагментации хряща, которые происходят со временем. Они не позволяют хоть как-нибудь, предположим, да, восстановить то, что уже было повреждено, опять же, к сожалению. Потому что если бы это работало так, как описывают производители, у нас бы не было ни проблем со спортивными травмами, у нас бы не существовало такой проблемы, как остеоартриты, у нас бы не было там коксартрозов, да, гонартрозов и так далее. То есть вот этой всей гигантской, гигантской, действительно гигантской артрологической патологии, которая с возрастом, ну, почти каждого человека настигает. Значит, проводились обзоры, то есть есть такое кокрейновское сообщество, которое проводит метаанализы. Оно независимое, да, то есть оно собирает все существующие на сегодня данные и математически анализирует их, как были проведены исследования, какие результаты получены. Да, сейчас есть два открытых обзора, то есть они постоянно апдейтятся по мере появления новой информации. Один по глюкозамину, второй по хондроитину. По глюкозамину поменьше информации, там 25 рандомизированных контролируемых исследований, чуть меньше 5000 участников. Это те, которые проведены качественно, да, то есть те, которые более-менее соответствуют критериям научных исследований. По хондроитину чуть побольше, там 43 исследования на настоящий момент и чуть менее 10 тысяч участников. Так вот, анализ всей этой информации позволяет сделать вывод, что оба эти препарата, да, или оба эти вещества, они в лучшем случае могут относиться к симптом-модифицирующим. Что это означает? Да, что они могут изменять отношение человека к боли. Вот есть у человека с патологией суставов боль. Это почти всегда. Это один из самых распространенных признаков. Он принимает некоторые лечения, некоторые препараты. И он считает, что по идее, да, вот эта боль должна уменьшиться. Если мы постараемся, мы можем себя в этом убедить. И несмотря на то, что объективно картина заболевания не изменится, да, то есть, ну, и разрушения останутся на том же уровне, и воспаление останется на том же уровне, человек может просто изменить отношение. То есть, почему идет симптом модификации? Человек просто изменяет отношение свое к боли. Он считает, что ему стало легче. Ну, вот исключительно на этом уровне эти препараты и работают. Например, в Соединенных Штатах, насколько я знаю, они переведены достаточно давно в разряд биодобавок, но сохраняются на рынке именно по этой причине. То есть, высокая комплаентность, что называется, да, то есть... Пациенты очень любят эти препараты и требуют с врачей, чтобы их назначали, потому что, ну как же так, вы не хотите защитить мои суставы, назначайте мне этот препарат. То есть это примерно та же ситуация, о которой я рассказывал на форуме, то, что было с Лайнусом Поллингом, когда он заявил, что гипердозы витамина С защищают от рака, то одним из аргументов пациентов, которые приходили потом к своим лечащим врачам, был такой вопрос: доктор, сколько у вас Нобелевских премий? Да, вот когда будет две, тогда вы будете возражать Лайнусу Поллингу, а сейчас назначайте так, как он говорит. То есть, к сожалению, вот этот вот, ну, можно сказать, диктат со стороны пациентов, он тоже присутствует, это первое. А второе, ну, и сами фармкомпании не особо торопятся терять эти прибыли, это, в общем-то, достаточно стабильный. Во-первых, во-вторых, растущий, потому что население стареет, рынок, и, естественно, что отказываться от таких денег, ну, не хочется. Естественно, проводятся новые исследования, естественно, все это продвигается среди врачей, в том числе посредством конференций, брошюр разъяснительных, предположим, атласов или еще чего-то в этом роде. И создается такое впечатление, в том числе и среди врачей, что да, это препарат, который может использоваться в комплексной терапии. К счастью, они не говорят, что это может быть монотерапия. И, к счастью, вот опять же, это отличие научной медицины от ненаучной. То, что в научной медицине все-таки говорят в основном о комплексном лечении. То есть, если некий препарат со спорными, с какими-то спорными характеристиками, его включают в комплекс лечения. Но от базовой терапии отказываться не требуется. А в альтернативщине получается так, что там бросаете инсулин или бросаете химиотерапию и принимаете вот эти травы или настой вот этих грибов. Вот такая ситуация.
1: Вы не раз в своих лекциях отмечали вопросы о компетентности врачей как специалистов, но никогда не решались развернуто об этом поговорить. Мы живем в сельской местности, где врачи могут легко посоветовать пить бобриную струю или свалить все на психосоматику, а другие выписывают рецепты на рекламных бланках гомеопатии. Может, есть какие-то волшебные слова, которые выдадут врача-мракобеса? Или же все рецепты и препараты искать в сети интернет, который тоже сложно назвать серьезным источником информации?
0: Да, ну, во-первых, я об этом регулярно говорю. Другое дело, что я не посвящаю этому целые лекции, потому что я не практикующий доктор, да, я не состою в каких-то врачебных ассоциациях, я состою в журналистских ассоциациях, поэтому я занимаюсь немножко другой деятельностью. И самое главное, что есть люди, которые об этом говорят регулярно, тот же профессор Власов, например, да, если его послушать, он как раз разбирает именно вот эту часть, то есть врачебную часть, которая касается некомпетентности и всего остального. Есть врачебное сообщество, опять же, которое регулярно об этом говорит, вспыхивают такие достаточно активные споры, в том числе теперь и на площадках соцсетей, и во врачебных группах, и в таких врачебно-пациентских, и в пациентских группах, и так далее. То есть обсуждение идет. Эта проблема действительно существует, для меня она актуальна. У меня сын учится в медицинском университете, и мне не хотелось бы, чтобы ему преподавали какие-то лженаучные, да, или там псевдонаучные вещи, и чтобы он потом этим пользовался в своей практике. Значит, если говорить о признаках, ну да, есть такое, это, в принципе, составляли и наши специалисты, да, и зарубежные, например, достаточно известный британский бывший гомеопат Эдзард Эрнст. Он даже возглавлял кафедру в свое время гомеопатии, но потом перевоспитался, да, под влиянием неопровержимых фактов. Он перешел на светлую сторону и теперь, в общем-то, один из самых последовательных и критиков альтернативной медицины в том числе. Он называл несколько факторов, я их немножко модифицирую под наши реалии. Значит, во-первых, терминология. Характерная терминология, очень характерная. Например, там релиз-активные препараты. Или там память воды, или энергоинформационное воздействие, или там биологический резонанс, либо там какие еще, все, что касается эзотерики, да, там чакры, прана и так далее, вот это все. Если врач произносит эти слова в любом другом контексте, кроме негативного, то есть не обращайтесь к этому, или не делайте так, или не обращайте внимания на вот, если это написано, значит, это неправильный врач. Ну, то есть у него... либо уровень образования не позволяет ему разобраться в этом деле, либо он делает это осознанно, такие тоже люди есть, которые просто зарабатывают на этом деньги, отлично понимая, что это, в общем-то, ну, мягко говоря, не очень обоснованно с точки зрения науки. Это как бы первый уровень отсечения. Второй уровень отсечения, если вам начинают какие-то препараты выписывать именно вот на рекламных бланках. То есть в вопросе было правильно сформулировано про рекламные бланки, потому что это означает, что у него есть некий конфликт интересов. К нему приходили люди, которые продвигают эти препараты, да, то есть представители фармацевтических компаний различных. То есть это не обязательно прям Big Pharma, это может быть и там Medium Rare Pharma какая-то. Не очень большая, неважно. Главное, что это вносит искажение в его профессиональные качества. Если он это делает, либо это прям чисто рекламный бланк, либо вам говорят пойти в конкретную аптеку и приобрести препарат просто по какой-то записке, либо еще что-то в этом роде, это тоже признак того, что, скорее всего, к этому врачу обращаться не стоит. Далее есть и более такие частные, да, частные признаки. Например, если говорят о том, что желательно лечиться натуральным, да, вот эта вся фармакология, это, конечно, хорошо, но это какая-то химия, от которой организму плохо, то это лексика исключительно с темной стороны медицины, никак не со светлой. С таким врачом лучше прекратить общение. Далее, если вам говорят, например, поднять иммунитет, это очень распространенная вещь, да, что вот у вас упал иммунитет, именно поэтому у вас такие проблемы, давайте мы вам его подымем там какими-нибудь витаминчиками или еще чем-нибудь. Тоже, это тоже один из признаков, что врач, скорее всего, в своих знаниях, ну, скажем так, не совершенствовался очень давно. Сегодня про иммунитет известно достаточно много, и наиболее такой рациональный консенсус, да, что без нужды в иммунитет лучше вообще не вмешиваться. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Ну и так далее. То есть, по большому счету, таких признаков достаточно много. Их можно, опять же, говорю, поискать в нормальных публикациях в интернете. Я понимаю, да, что интернет – это достаточно сложный для освоения такой... Это даже не ресурс, это уже, скорее, такая область нашей жизни, да, то есть мы там живем. Но, тем не менее, например, я проводил мастер-класс, да, по поиску медицинской информации в интернете, поищите его, он есть в видеозаписи, я там очень подробно рассказываю, на какие ресурсы обращать внимание, на какие нет, признаки, предположим, того, что эта публикация, скорее всего, будет, мягко говоря, некорректной, да, или не соответствует.

0: там Bayer, и вот все это вместе, да, вот это все вместе, те компании, которые занимают основную часть фармацевтического рынка. Есть средний фармацевтический бизнес, есть малый фармацевтический бизнес, но о нем как-то меньше говорят, меньше знают и так далее. Но по большому счету Big Pharma — это скорее термин, то есть он, да, он есть и в нормальной речи, но это скорее из словаря именно альтернативщиков, и он имеет негативную коннотацию и чаще всего означает некий, не знаю, такой злобный комитет, да, который состоит из представителей вот всех фармкомпаний в мире, которые между собой договариваются, которые скидываются, покупают врачей. И, кстати, да, вот один из признаков неправильного врача, если он вдруг начинает говорить о Big Pharma и о том, что она там, предположим, купила критиков, да, или что она скрывает какое-то важное лекарство от рака, там, предположим, от, не знаю, от диабета или еще что-то, они все это оставляют для себя или для членов золотого миллиарда, вот их лечат, а остальных людей не лечат. Вот это тоже один из признаков того, что врач, скорее всего, сторонник теории заговоров, и дальше с ним работать будет очень и очень тяжело.
1: Давно было интересно, вот существует народная вредная медицина, а есть ли ее вредный или не очень военный аналог?
0: Военная медицина отличается тем, что она завязана на очень конкретный результат, на выживание человека в очень кратком временном промежутке. И альтернативщине здесь, в общем-то, не место. Потому что, ну, если мы будем делать акупунктуру, да, при какой-то минно-взрывном ранении, предположим, да, у человека с оторванными ногами, ну, мы ему абсолютно ничем не поможем. Здесь будут работать только те методы, которые реально оказывают некий эффект. Потом, например, я до сих пор не знаю альтернативных токсикологов. Опять же, потому что здесь речь идет именно о жизни и смерти человека, если он отравился цианидом. Да, мы ему должны вводить, там, не знаю, хромосмон, мы ему должны какие-то определенный набор мероприятий выполнять, и явно это не должно быть так, как в ролике «Скорая гомеопатическая помощь». Значит, если военная медицина переходит, скажем так, в мирное русло, да, начинает обеспечивать членов семей военнослужащих, отставных военных и так далее, то есть вот такое амбулаторно-поликлиническое звено, да, туда могут проникать самые различные медицинские альтернативные течения. Но все, что касается, скажем, военно-полевой хирургии, там альтернативщины нет, там все очень просто. Мало того, некоторые военные разработки, они со временем становятся достоянием гражданской медицины, настоящей гражданской медицины, нормальной. Например, робот Да Винчи, точнее, роботоассистируемый комплекс Да Винчи, который используется сегодня в том числе в нашей стране для робоассистированной хирургии, да, то есть проведения, скажем, онкологических операций, операций на поджелудочной железе, на внутренних органах прочих, да, ну, в основном там в полости брюшной, например, и так далее. Вещь очень хорошая, замечательная. Так вот, у него военное прошлое. То есть его разрабатывали американцы в DARPA. Это такое агентство при Министерстве обороны, которое занимается перспективными научными разработками. И они исходили из того, что, ну, военного врача готовят очень долго, да, а убить его может любой человек с калашом. Вот буквально любой. Достаточно хоть чуть-чуть в эту сторону врача прицелиться, да, и убить его. Все, 15 лет или там 20 лет подготовки, и миллионы, если не миллиард долларов, они, считайте, вылетели в трубу. Поэтому на передовую нужно посылать железных роботов, тех, которых убить достаточно сложно. И вот такого робота-хирурга, который... То есть врач сидит в бункере, в защищенном, да, и управляет, как сейчас есть дроны. Вот считайте, что дрон хирургический, да, военно-полевой хирургии, это должен был стать робот Да Винчи. Но по тем временам, в общем-то, технологии были еще не столь совершенны, как сегодня, и образец получился тонной весом. Ну, понятно, что тонну на передний край не выдвинешь, это нужны там какой-то будет гусеничный такой терминатор, вот, который будет, во-первых, заметен издалека, и управлять им будет достаточно сложно и так далее. Поэтому его отдали гражданским. И вот благодаря военным разработкам у гражданских появился совершенно уникальный, не побоюсь этого слова, действительно уникальный хирургический инструмент и так далее. В общем, военная медицина даже дает кое-что полезное для медицины гражданской. Вот именно по этому принципу, что альтернативщину сюда впихнуть очень тяжело.
1: Действительно ли лимон теряет полезные свойства в чае из-за кипятка? Действительно ли нет разницы между медом и сахаром?
0: Значит, с пищевыми продуктами у нас достаточно такая непростая ситуация, да, потому что, ну,

Нам нужно понять способ обработки. Потому что если мы лимон просто бросили в чай, ну, извините, там вода не кипела. Мы все-таки... нет такого, что мы заливаем чай, да, а потом еще продолжаем кипятить. В этом случае, ну, можно было бы предположить, что некоторые вещества действительно разрушатся и так далее. Другой вопрос, а была ли польза от этого лимона где-то там изначально? Потому что, по большому счету, ну, что там содержится? Витамин С. Ни при простуде, да, ни для профилактики простуды, ни для еще каких-то целей. Я рассказывал об этом выступлении. Витамин С не срабатывает. Потом, да, там действительно есть некие фитонциды, предположим, масла и так далее. Но вот в этой вот мизерной дольке лимона не будет того количества, которое будет оказывать некий позитивный эффект. Лимон исключительно вкусовая приправа. Поэтому вы можете добавлять его в любых количествах, да, в любой чай, исключительно по вкусу. То есть так, как нравится вам, не ориентируясь на его полезность или вредность. Что же касается меда, да, это еще один сильно переоцененный продукт, скажем так. То есть у него почему-то такая положительная репутация, хорошая репутация. Он почему-то считается здоровой заменой сахару, хотя на самом деле это не так абсолютно. Потому что если мы посмотрим его состав, то в него входит сахароза, в него входит глюкоза и фруктоза. То есть те мономеры, можно сказать так, да, то есть моносахариды, из которых состоит дисахарид сахароза. Так вот, сахароза – это тот же сахар. Абсолютно тот же, один в один. Другое дело, что может быть небольшое расхождение, скажем, в количестве глюкозы и фруктозы, но это не играет такой критичной роли для каких-то, не знаю, там, терапевтических целей, профилактических целей или еще чего-то. Если посчитать количество полезных веществ в меде, ну да, там есть и калий, предположим, магний, и куча самых разных витаминов, но проблема в том, что, опять же, мизерное количество. Для того, чтобы получить суточную дозу витаминов, да, тех, которые есть в меде, специально как-то посчитали, необходимо 2 килограмма меда в сутки. Ну, вы понимаете, да, что это будет такая гликемия, что мало не покажется. Да, действительно, в некоторых случаях его применяют. Что интересно, его применяют в хирургии. И даже в гнойной хирургии. То есть местно. Вот у него действительно есть свои особенности. То есть по своей сути, по фармакологической, по биохимической, это гипертонический раствор моносахаров. Примерно как гипертонический раствор соли, например. Который тоже используется как антисептик для лечения ран и так далее. Но проблема в том, что мы должны целиком погрузить бактерию в мед. Тогда наступит ее обезвоживание, и она просто погибнет. Например, при ангине в таком случае нужно просто залить человека медом, да, вот от шеи по самые губы, для того, чтобы наступило, ну, некое бактерицидное действие этого действительно вкусного, действительно натурального, да, такого продукта, который может использоваться в благих целях. Еще раз скажу, что да, действительно, в хирургии, в том числе в гнойной хирургии, его наносят на раны. Но именно потому, что мы можем закрыть рану, например, этой медовой лепешкой там, или еще чем-то. И опять же, это должен за этим смотреть хирург соответствующий. То есть самостоятельно лечить гнойные раны медом не следует. Доверьте это дело профессионалам. Для этого делается специальный, так называемый, медицинский мед. Да, то есть он должен быть достаточно чистым, он должен отвечать требованиям стерильности и так далее. Ну, а все остальное меду в основном приписывается. Да, и, например, если мы говорим о том, что мед справляется с кашлем, как его для этого принимают, да, то есть просто пьют и чем-то запивают небольшим количеством воды. Что получается? Обволакивающее действие. Если слизь даже и попадает на слизистую, получается, что она немного защищена, и по большому счету кашель не возникает только поэтому. Не потому, что это мед. Конкретно, да, он как-то там действует на кашлевые центры, предположим, или на рецептор, или еще на что-то. Он просто закрывает слизистую. То же самое можно делать при помощи любой похожей субстанции. Там молоко, предположим, теплое, либо еще что-то в этом роде. Действовать оно будет примерно так же. То есть мед, да, хорошо, и с ним можно пить чай, его можно намазывать на хлеб, его можно еще как-то использовать, но... Не считайте, что это некая панацея, да, или некое вещество, которое можно самостоятельно применять при заболеваниях. Есть несколько важных моментов, когда мед может стать опасным. Например, его крайне не рекомендуют
применять детям до 1,5 лет. Почему? Потому что некоторые бактерии в меде все-таки выживают. Это кластридии, и в том числе это могут быть кластридии ботулизма. Для взрослого это не страшно. Если мы проглотим кластридию ботулизма, не ее токсин, да, вот этот страшно известный ботулотоксин, а саму бактерию, мы ее просто переварим. А у детей, у маленьких детей, кислотность желудка еще не настолько мощная, чтобы она могла уничтожить эту бактерию. Она может пройти дальше в кишечник, там небольшую колонию организовать и начать выделять ботулотоксин. Этот, вот этот детский кишечный ботулизм, он, да, действительно описан, он реально существует, и именно с этим связана рекомендация на то, чтобы не применять мед у маленьких детей. Еще один важный момент. Часто говорят, что мед аллерген. Но истинная аллергия на мед встречается примерно у 1/1000 населения Земли. Дело в том, что чистый мед, ну, по идее, он не должен содержать белков, которые потом могут стать аллергенами. Другое дело, если это какой-то мед, ну, скажем так, загрязненный, да, он может там содержать и частички пыльцы, и там руки-ноги от пчел, да, то есть остатки хитиновые. Это могут быть элементы строительства сот, это могут быть еще что-то. То есть, да, белки там могут попадаться. И, да, в некоторых случаях они могут провоцировать аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Ну, просто не покупайте мед с пыльцой, иногда такой специально продается, например, да, а пользуйтесь какими-то более чистыми его вариантами.

0: Здравствуйте, мои дорогие ребята, ну и здравствуйте, взрослые, если кто-то решил присоединиться к нашей компании. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист, и мы с вами снова вместе. Ну, друзья мои, во-первых, всех поздравляю с наступающим Новым годом, и от всей души желаю, чтобы у вас был самый-самый лучший Новый год, чтобы он был такой вот, чтобы прямо сплошные были приятные сюрпризы в этом Новом году, ну, чтобы всякие неприятности мелкие тоже были, да? Что мы их преодолевали, эти мелкие неприятности, иначе скучно жить будет. А потом вдруг раз, и такая везуха, и чтобы все складывалось даже лучше, чем мы с вами предполагали. Вот очень хочу и очень желаю, чтобы, ребята, у вас был именно такой следующий наступающий 2021 год. Ну, давайте начнем с картиночек. Ну, у нас сегодня много очень картинок, и, конечно же, рождественские тоже. И вот она нарядная. На праздник нам пришла. Какой же Новый год без елочек, да? Ребят, вот посмотрите. Это, видимо, 50-е годы, такая советская открыточка. Да, давайте, во-первых, поприветствуем Александра Трунтаева. Мы сегодня опять вместе с ним обеспечиваем ваш эфир, так что он будет командовать технической частью. И попросим Александра, чтобы он нам показал еще следующую картиночку, да? Вот они, новогодние елочки, которые на праздник нам пришла. А вот, ребят, знаете, что я вам хочу сказать? Я же ведь работаю на радио, да, официально на радио, у меня должность там, трудовая книжка, на телевидении много лет работаю одновременно, да, еще пишу статьи. То есть, вот сейчас в «Аргументы и факты», раньше я был колумнистом российской газеты, ну и так далее, во многих журналах печатаюсь, и везде всегда мне звонят под Новый год и просят либо статью, либо интервью какое-то дать, всегда про елки. Ребята, да чего ж странные эти люди взрослые. И я сначала как-то радовался, говорю, здорово, давайте про елки поговорим. Я столько интересного расскажу, и начинаем взахлеб рассказывать. Я вам про это расскажу, про это, еще про... И главные редактора все начинают скучнеть и говорят, Александр, там, Александр Георгиевич, нам это не интересно. Что вам интересно? Расскажите нам, как выбрать хорошую елку, как ее правильно поставить, чтобы с нее хвоя не сыпалась. Я говорю, ребят, ну ведь так интересно, ведь елки были... Вы знаете, что есть елка на свете, которая мамонтов живых видела, ей почти 10 тысяч лет, а вы знаете, сколько елок вообще на свете, где они растут, есть змеевидные, есть... Говорю, стоп, не надо. Александр, ну расскажите нам, как выбрать елку. Я им опять говорю, слушайте, ребят, ну ведь каждый год в это время из всех утюгов, из всех экранов, из всех радиоточек, во всех газетах пишут одно и то же. Как выбрать елочку, как ее поставить. Да, нам интересно вот это. Странные люди взрослые. Я очень рад, ребят, что у меня есть аудитория детская, которой не интересно, как выбрать елочку, а которой интересна масса других вещей, которые почему-то совершенно не интересуют взрослых. Вот сегодня мы с вами будем говорить об удивительном мире не только елок, но и всех. Ну, всех я хватил, про все мы не успеем. Знаете, я так хотел вам про хвойные рассказать сегодня. А потом начал готовиться, и вдруг с ужасом понял, что раз, два, три, четыре, ну все, вот пять родов, а больше мы не успеем. Ну, поехали. Давайте, поехали, пристегните ремни, полетели по миру елок. Вот вместе с Дедушкой Морозом на его санках и поедем. Итак, следующее. Вот. Вот она картинка. Видите, заснеженный хвойный лес. Ребят, елок много. Елок на свете очень много. Ну, давайте начнем с того, что родовое название пицея. Пицея – это елка. Вот самая обычная елка, которая растет у вас под боком в лесу, на участке, это пицея абис. Да? Есть елка голубая, которую называют кремлевская, это пицея пунгенс, ельколючи. Мы спокойно, мы сейчас дальше с именами, с родами, с видами, мы с вами еще разберемся. Елок всего не так много, ну каких-то 40 видов. Да? Растут они, кстати, в северном полушарии. В южном полушарии елок нет. Как-то так получилось. Практически нет. Елки бывают разные. Бывают очень высокие елки. Ребят, елки бывают почти до 100 метров. Ну, 100-метровых елок еще никто не видел, а вот 97, о рекордах тоже поговорим, 97 метров была такая елка зафиксирована. Ребят, представляете, что 97 метров? Вот москвичи Шуховскую башню видели, Шабловскую, вот она 100 метров, вот такая же елка. Можете себе представить, да? Это, Это просто мега-дерево, это какое-то супер-дерево, это какое-то нереальное дерево. Вот такие бывают елки. Еще хотел обратить ваше внимание. Вот на эти елки, посмотрите, тоже красавицы, да? Помните, ну вы-то не помните, песня такая была. Остроконечных ели ресницы над голубыми глазами озер. Да? Остроконечных елей ресницы. Вот когда, если вы будете ехать на поезде, ну скажем, из Москвы и куда-нибудь туда в Сибирь. Вот вы едете, смотрите в окошко сейчас, там заснеженный лес. И елки будут вот такие, каким мы с вами привыкли, такие разлапистые, с широкими лапами, заснеженными. А потом, когда вы подойдете ближе уже к Уральским горам и начнете через Уральские горы переваливать на поезде, да, то вы обратите внимание, что елки, прокрутите, Александр, дальше, там будут совершенно другие. Они уже будут не в таких вот юбках, как в кринолинах. Они будут длинные, тонкие, и лапы у них будут висеть вниз.
1: Александр.
0: Да. Что? Да? Хорошо. Так, понял. Понял. Ребята, сейчас 2 секунды вызову техническую поддержку. Слушай, прям в эфире надо исправить.

Ребята, извините, у нас тут такая техническая пауза была. У нас тут сегодня просто меняли интернет, и, видимо, настройки полетели. Ну, что поделаешь. Техника есть техника. Итак, ребята, мы остановились на том, что, двигаясь по железной дороге, когда вы смотрите в окно, вы обратите внимание, что дальше, вот Уральский кор, елки будут совершенно другие. Они уже не будут такие разлапистые. Они действительно будут как свечки, как колонны, такие остроконечные и длинные. Там уже начинается царство другого вида ели. Ель сибирская, Пицея абавата, по-моему, если мне память не изменяет. Но интересно, что Пицея абиес и Пицея абавата, они перекрещиваются и иногда образуют гибриды. Итак, елки. Давайте дальше, Александр, следующую картиночку покажем, потому что дальше сейчас начнется самое-самое интересное. Вот уже, видите, какие елки. Это вот как раз, ну, на севере там немножко другие условия, и чем прохладнее климат, тем вот причудливее становятся ели. Очень много факторов, которые ингибируют их рост. А вот теперь следующую покажите картинку. А это совсем необычная елка. Вот, видите, это колоновидная форма, так называемая. Вот следующую еще, Александр, покажите. Это будет заснеженная елка, она в снежной шубе, но любой ботаник, который занимается голосеменными, он узнает даже по силуэту это дерево, потому что это очень-очень знаменитое дерево. У этого дерева даже есть имя. Его зовут Старый Тико. Почему его так зовут, да? Это елка. Ну, так пройдешь мимо и не заметишь, да? Хотя так вот просто вы туда не попадете. Это заповедная территория. Вот покажите нам старого тика без снежной шкуры, без снежной шубы. Вот она, видите? Небольшая елка, совсем даже небольшая, голенькая, страшненькая. А знаете, сколько лет этой елке, ребят? 9561 год. О как! Ребята, вы представляете, что такое 9561 год? Почти 10 тысяч. Ребята, через 4 тысячи лет только письменность появится, даже больше. Через 4,5 тысячи лет. То есть это елка, которая видела мамонтов, шерстистых носорогов. Ну, немножко не совсем так. Ребята, это клон елки. Это организм. Это вот столько. Вот, кстати, посмотрите, под старым тиком, я объясню, почему он так называется сейчас. Видите, под этой елью, зелененькое такое на камушках, да? Что это такое, знаете? Это клоны. Дело в том, что ели точно так же, как некоторые другие хвойные растения, ну, например, кактуи, можжевельники, даже говорят секвои, могут размножаться отводками. Они хорошо черенкуются. Если вы хотите елку расчеренковать, вот оторвите с пяточкой такой вот кусочек, поставьте этот череночек в воду, а лучше в гидроусин обмакнуть, да, и он пустит корешочки. Так вот, самому организму действительно почти 10 тысяч лет. Это вот корневой системе со всеми оболочками. Но надземная часть у него появляется и отмирает. И появляются новые побеги. Потом они тоже отмирают. И вот, кстати, сейчас эта елка стала очень здорово расти, уже 5 метров. И это связывают с потеплением климата, с глобальным потеплением климата. Поэтому она рванула в рост. Итак, елку эту в Швеции обнаружил профессор Лейф Кулман. И назвал ее Старый Тико в честь своего любимого пса, который прожил долгую счастливую жизнь со своим любимым хозяином. И вот так она теперь внесена во все эти книги Гиннесса и во все эти справочники околонаучные. Значит, самому стволу, вот который вы сейчас видите, да, вот этому побегу, вот этому клону, ему где-то около 200 лет всего лишь. А вот сама система, как я вам уже говорил, очень-очень старая. И, кстати, там рядом есть другие елки, такие же клоны старых елок, а вообще вот этим вот организмом, который рядом, елочным организмом, давайте их так назовем, около 8 лет, 7 тысяч лет, представьте, 7 тысяч лет, 8 тысяч лет, ребята, это тоже очень-очень много. Я слышу вопрос, старше? Старше 10 тысяч? Старше 11 тысяч? Нет, ребят, нет. А знаете, почему нет? Потому что 11 тысяч лет назад там была тундра-степь. Это был ледниковый период, как вот в том самом мультфильме, который вы видели. Там бродили мамонты, шерстистые носороги, и никаких елок в этой тундра-степи расти не могло. А если бы и выросла бы какая-нибудь отважная елочка, то ее моментально бы какой-нибудь
мамонт и схрумкал бы очень быстро. Или северный олень, или лось. Потому что мы с вами говорили, что мамонты – это ландшафтообразующие животные. Помните? Помним. Отлично. Вот такая вот интересная история. Вот такая форма, это, кстати, горы, ребят, это уже в Швеции вот такой вот горный регион, и вот такая вот форма на определенной высоте, вот мы с вами будем, когда говорить про высотную поясность, мы с вами будем проходить это явление, оно называется криволесье. То есть вот если вы будете подниматься высоко-высоко в горы, то перед альпийскими лугами, вот представьте, у подножия гор будут леса, дремучие леса из огромных деревьев. Потом вы будете подниматься выше, выше, выше, и деревья будут все ниже, ниже, и они будут такие вот причудливо изогнутые. Это и называется зона криволесья. А изогнуты они почему? А потому что морозы, а потому что перепады температур, а потому что солнечная радиация, а потому что страшные ветра дуют, вот эти ледяные ветра. Вот именно поэтому это все факторы, которые ингибируют рост деревьев. Ингибируют – это сдерживают, не дают им расти. И они начинают принимать всякие вот такие вот причудливые формы. И поэтому очень-очень старые растения не такие уж огромные. Мы с вами будем говорить про гигантов хвойных, которые выше 100 метров. Мы еще с вами до них дойдем. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Вот. Как определили возраст у старого тика? Радиоуглеродным анализом. Потому что во всех остальных случаях, когда есть ствол, то используют вот такой вот прибор. Он называется бурав Преслера. Как он работает, ребят? Ну, вот, допустим, дендрологу надо определить возраст дерева. По пенькам вы читали когда-нибудь? Вот эти вот годичные кольца, да? Ну, знаете, как это выглядит, как мишень в тире с кружочками. Вот по этим кольцам можно определить, сколько дереву лет. Но для этого надо дерево спилить. Ну, а если я не хочу пилить дерево, вот тогда я беру такой вот бурав Преслера и начинаю его вкручивать в дерево. А вот теперь посмотрите на кончик этого буравчика. Видите, там пустота такая. То есть, это трубка. На самом деле, это трубка. И вот следующую покажите нам картинку, Александр. Это вот за работой. Видите, дендролог сейчас вкручивает этот буравчик. А теперь следующую покажите нам. А потом из этой трубки мы вытряхиваем вот такой вот столбик. Да? И вот по этому столбику, по этим столбикам мы уже начинаем, это называется керн. То, что вот мы выбрали. И здесь очень легко определить. Видите, вот они все годичные кольца. Мало того, мы видим, какой год был хороший для дерева. Там большой прирост, толстое кольцо. А вот тоненькие, это значит, какие-то плохие были годы. Либо засушливые, либо очень морозные, дерево было в стрессе. Вот дендрохронология – это дисциплина, которая на самом деле очень здорово помогает во многих науках. Она помогает и, конечно же, географам, и помогает ботаникам, и помогает дендрологам, и помогает даже историкам. Потому что дендрохронология в очень здорово помогает историкам иногда установить, когда срубили это дерево, когда его использовали. Тут ведь в чем дело, ребят? Вот есть же глобальные климатические, да, какие-то процессы, катаклизмы, ну, скажем, вот какое-нибудь извержение, мегаизвержение вулкана. Вот такое, что там половина земного шара была в пепле, да, и было там два холодных или три холодных, холодных лета. Вот такие вещи происходят. И тогда синхронно у всех деревьев, которые попали в поле вот этого катаклизма, у них очень маленький прирост. У них вот текстура, вот эта вот прироста, она совпадает. И вот есть специальные компьютерные программы, которые помогают их совместить, вот эти большие, малые приросты, и уже вычислять, какого года вот этот прирост, какого года вот этот прирост. И это очень здорово помогает другим ученым. Ну, в данном случае, что касается старого тика, здесь уже радиоуглеродный метод применяли. Он не такой точный, но, тем не менее, современная наука помогает. Значит, следующее покажите нам картиночку. Мы с вами сейчас говорили, вот, а это еще один рекордсмен, это тоже ель. Это тоже ель, и это ель остистая или межгорная. Она растет в Америке, в США, тоже в горных районах. И у этого дерева тоже есть имя.
Это дерево зовут Мафусаил. Знаете, почему его так зовут? А Мафусаил – это был такой библейский персонаж, который прожил, я сейчас не помню, сколько, 950, что ли, лет. Ну, точно помню, что он больше 900 лет прожил. То ли 950, то ли 980. То есть, такой библейский патриарх. И вот в честь него назвали эту елку, потому что эта елка старше Мафусаила почти в 5 раз. Ей 4850 лет. И вот эта елка – это не клон. Это уже то самое дерево, которое 4850 лет растет на белом свете, которое много чего повидало и которое много чего может рассказать. То есть это само старое дерево. Ну, кстати, вот покажите следующую картиночку. Видите, таких деревьев много. Это вот уже погибла елка. Есть сосны в Испании, которым тоже около 4000 лет. Ну, в общем, в разных частях мира, в горных районах есть старые хвойные деревья. Муфусаил – это сосна, старые тико – это ель. Есть тисы очень старые, можжевельники, мы до них тоже дойдем. Это вот такие деревья-патриархи, которые прожили тысячи лет. Ну, давайте теперь вернемся к елкам. Давайте прокрутим дальше, Александр. Вот это сосна. У нас тоже такая же, вот видите, как ее ингибируют. Вот. Это уже, по-моему, тис. Вот дальше нам прокрутите картиночку. Вот. Это тоже елка, ребят. Как это ни странно, это елка. А это уже совершенно другая форма. Это форма змеевидная, плакучая. Вот мы же с вами говорим плакучие березы. Но не все плакучие березы, правда? Есть березы совсем не плакучие, не плакцы. А плакучая – это форма березы. Так же и у ели. У нее может быть форма плакучая, может быть форма колонновидная, как мы уже с вами видели. Да, вот дальше покажите нам елки. Александр, вот дальше прокрутите. Вот это тоже плакучая ель. Причем самая обычная – пицеабис. И вот следующую покажите елку. Удивительно, это тоже пицеабис, но это уже гнездовая форма. Это тот же самый вид дерева. То есть биологически это то же самое дерево, того же самого вида. Но посмотрите, какое многообразие форм. Ну, конечно, вот над этой елкой потрудились. Это уже сорт, потому что селекционеры, они нашли форму, они ее закрепили, они ее довели до совершенства, да, и таким образом они вывели вот гнездовую форму или шаровую форму ели. Ну, давайте дальше посмотрим, какие еще у нас тут елки будут. Вот это голубая форма. Мы с вами голубыми елями называем обычно пицея пунгенс. Это тоже американская ель, канадская. Она вообще переводится пицея пунгенс как ель колючая. У нее действительно такие очень колючие, толстые иголочки. Но у пицея пунгенс бывает голубая форма, которую закрепили. Вот обратите внимание, где-нибудь в парке несколько таких елей голубых. У одних прирост голубой, а у других он такой вот зелененький, совсем даже не голубой. Но вот откуда появляется вот этот восковой налет, ботаники так до конца и не поняли. И для чего он, собственно говоря, дереву понадобился. И почему у некоторых елок вот этот восковой налет появляется. Но он появляется. И, кстати, ель сербская, у нее тоже бывает голубая форма. То есть бывает голубая форма у некоторых можжевельников. А бывает золотистая форма. Ее называют аурея, да, от аурум, золото. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, видите, а здесь уже формируют елку. Елки, ребята, они очень пластичные на самом деле. И из них можно формировать все, что угодно. Вот видите, тут появился такой, как на штамбе, да? А у меня знакомый, например, он сформировал елку шариком. То есть у него такой ствол, а на стволе круглый шарик. Если у вас есть на даче елка, вы можете сделать то же самое. Ну, для этого понадобится несколько лет терпения, трудов. Ну, к концу школы, когда вы ее закончите, у вас будет красивый шарик на палочке. Вот. Мы поговорим о топиарном искусстве, как формировать, мы чуть позже поговорим. Давайте следующую посмотрим картиночку. Откуда название, да? Вот, видите, еще одна форма, очень плотная. А вот это вот горизонтальная форма. То есть елки могут быть еще и горизонтальные. Они могут быть почвопокровными.
То есть здесь, смотрите, ствол, он вообще настолько искривлен. Вот видите, за ней змеевидная, колоновидная ель, с которой вот так вот свисают, да, лапки. А вот здесь почва покровная. Вот такое удивительное разнообразие выводят из елок, что совершенно почему-то не интересует главных редакторов журналов, газет, радиостанций. Их интересует только, как выбрать елку на базаре. И они из года в год печатают одно и то же и показывают одни и те же сюжеты. Ну ладно. А следующее покажите нам картинку. Да, слышу, ребята. Откуда название, да? Это я их называю белобрысые ели. Вот такие формы бывают у ели коники. Это у них прирост светлый-светлый-светлый, такого нежно-нежно-салатового цвета. И в это время вот молодые елки в июне, где-то вот до самого июля, до середины июля, бывают просто очаровательные. Они такие рябые-рябые-рябые. А потом уже этот прирост потемнеет, и они уже будут как обыкновенные елки. Видите, это тоже такая декоративная форма. И, в общем-то, я их первый раз увидел относительно недавно, лет 15 назад. Да, когда я был маленьким, таких елок еще пока в Москве не было. Да, я слышал вопрос, сейчас вам отвечу. Откуда название, да, пиццея, и откуда ель? Пикс – это смола на латыни. А елей и ель, елей, слышали такое название? Лить елей, да? Это тоже смола. То есть ель, это, можно сказать, произошло от слова елей, и, в общем-то, они по происхождению очень похожие, эти названия, и ель, и пиццея, да, только на разных языках. Ну, бывают разные ели, как я вам уже говорил, бывает ель черная, ель белая, ель сербская, я ее уже упоминал, корейская, пурпуровая, красная, ель сизая, и очень много елок, которые названы в честь кого-то. Там ель Максимовича, ель Шренко, по-моему, есть. Именем Шренко что только не называли. И даже есть ель, у которой официальное название Чихуахуа. Вот так вот. Хотите, проверьте. Ну, ясное дело, что растет она там же, в Америке. Но давайте следующий посмотрим картиночку. Здесь будет еще несколько. И вот это как раз ель коника. Это канадские елочки конические. Такая коническая форма. Мне, кстати, нравятся не конические. Они смотрятся как облака. А все почему-то с ума посходили. Всем обязательно нужно вот это вот ровненькое, как свечка, как пирамидка. У меня такая растет на участке, очень симпатично. Но конические елки, ребят, растут очень долго. Вот Михаил Маратович Диев, замечательный ботаник, с которым мы дружили. Он мне посадил 20 лет назад вот такую вот елочку, конику. Сейчас она чуть-чуть выше меня ростом. Совсем чуть-чуть. Хотя ей 20 лет. Красивое дерево. Давайте дальше посмотрим. Вот ель наша, пиццея обычная, абис, она бы была бы огромная. Вот она, коника. Это здесь, видите, в питомнике их выращивают. И, конечно же, ребят, мы с вами поговорим о питомниках. Для того, чтобы сформировать правильную, красивую новогоднюю елочку, для этого надо приложить очень много труда и быть профессионалами. Именно поэтому они так дорого и стоят, ребята. Не просто так. Это не в лесу нарубили. Следующую покажите нам картинку. Вот. Вот смотрите. Видите, вот здесь как раз ровные ряды елок. Это как раз у нас питомник. Ребят, у нас, конечно, тоже появились в России питомники. И во многих из них мне приходилось бывать, но все равно в основном елки нам везут под Новый год, и ели, и пихты рождественские из других стран. Из Германии, из Польши, из Голландии. Почему? Из Дании, кстати, очень много датских пихт сейчас продается на елочных базарах. Ребят, у нас не очень хороший для этого климат, и у нас нет технологий. Потому что для того, чтобы вот посмотреть эти елочки, они словно из одной формочки отлиты, да? Над ними очень долго и много трудились. Вот смотрите, если у вас выросла елка или посадили родители елку на даче, или если вы живете за городом в вашем дворе, хотите, чтобы эта елка была такая, что прямо глаз не оторвать, и все соседи будут приходить и спрашивать: «О, где же вы такую красавицу взяли?» А все очень просто, ребят. Елочку надо каждый год общипывать. Есть такой термин «прищипывать». Это агротехническая манипуляция. Вот у елочки появляется свежий прирост.
такая мягкая-мягкая лапка, нежно-салатового цвета. Она очень ломкая. И вот эту лапку, вот дождитесь, когда она будет вот такая вот каждая лапка, да, каждый кончик на лапке прироста. И каждый вот этот прирост, вы его общипываете. Можно это сделать просто руками отрывать, можно ножницами, как вам удобно. В чем смысл? Вот вы когда отщипнули верхушечку, да, где точка роста, в этом месте просыпаются спящие почки. И вместо одного побега на следующий год у вас будет 3, 4, а то и 5 побегов. И если вы каждый год их общипываете, дальше еще 5 побегов, еще 5, еще 5. То есть получается такая прогрессия, да? И через несколько лет эта елка будет пушистая, пушистая, пушистая. А потом вы будете не просто общипывать, а уже формировать ей крону, чтобы эта крона была коническая или каплевидная, или круглая, как вы хотите. И вот тогда елочка будет очень-очень ровная. И вот здесь, в питомниках, за этими елочками ухаживают работники, они их формируют для того, чтобы они все были ровненькие и глаз не оторвать. Поэтому они так дорого и стоят. У нас, к сожалению, нету технологии. У нас нет вот этой машин, которая за ними ухаживает, подкормки. Там же все очень-очень сложно, ребят. Это все не просто так. Технологий у нас пока нет. И климат у нас не самый лучший для этого. У нас как бабахнет в Подмосковье минус 30 по голой земле без снега. И погибнут все елочки. Так, смотрим дальше картинку. А вот в Южной Вестфалии такого не произойдет. А вот теперь, ребят, смотрите, из елок можно формировать еще живые изгороди. Потрясающие. Я помню, в Финляндии просто любовался. Там в Финляндии их много, в Прибалтике. Там в Польше, кстати, тоже. Там вот такая культура. Культура формирования живых изгородей из самых обычных елок. Вот скажите своим родителям, папа, мама. Можно, конечно, потратить уйму денег. Можно купить для живой изгороди какой-нибудь там кизильник блестящий, саженцы, и будет это стоить уйму денег. А можно просто пойти в лес рано весной. Вот когда елка еще не пустила вот этот свежий прирост, она приживается с вероятностью там 98-99%, если ее правильно посадить. И еще, ребят, запомните, чем меньше деревца, тем меньше стресс оно испытывает от пересадки. То есть вы посадите большую елку, а рядом с ней посадите совсем маленькую. Большая елка будет долго-долго от этого стресса отходить. А маленькая, она рванет в рост, и, может быть, даже она ее догонит и перегонит. Ну уж будет точно наряднее и пушистее. Как формировать живые изгороди? Ну, есть такая четкая схема. Вот 5 точек, да? 4 точки, квадратик. В серединке еще одна. Следующие 4 точки, в середине еще одна. Вот по этой схеме вы сажаете маленькие-маленькие елочки. Даете им года 2 для того, чтобы они подросли и привыкли к своему месту. И потом начинаете их стричь. То есть вы стрижете по линейке, натягиваете веревочку, по веревочке стрижете. И каждый год вы эту веревочку поднимаете выше немножко, выше, выше, выше. И следующую картиночку покажите. Таким образом у вас получается плотная, замечательная, потрясающая вот такая вот живая изгородь. Елки, они не боятся обхлёстывания, в отличие от сосен. То есть они очень нормально переживают вот эту плотность кроны и обхлёстывание друг друга. Вот с соснами такой фокус точно не пройдет, и с некоторыми другими хвойниками тоже. Ну, покажите следующую нам картинку, Александр, там будет, по-моему, из елки. Вот, а это уже Пицея пунгенс, видите? Та самая голубая канадская елочка. Из нее тоже можно делать, формировать живые изгороди. Вот не надо никакого забора, ни один воришка не пролезет, потому что будет очень колоться. Следующую покажите картинку. Так, ага. Вот, видите, там ствол елки внутри, вот эта вот арка с воротами, видите, то есть там уже вот такой вот ствол. То есть вот эта вот изгородь, она уже из крупных, из старых елок, но смотрится совершенно замечательно. Ну, дальше, следующую нам покажите картинку, едем дальше. А вот это вот уже, ребята, пример настоящего топиарного искусства. Так называется искусство выстригать из растений всевозможные фигуры, стены, лабиринты. Это называется топиарное искусство. Можно просто спираль такую сделать, вы сейчас увидите. А здесь, видите, уже какими-то вот такими подушечками выстригли. Это тоже канадская елка коника, вот рядом с пирея. И, видите, получилась такая интересная композиция.
следующее покажите нам, Александр. Здесь будет очень много всяких интересных сейчас хвойных. Вот. Что я вам хотел сказать, ребят. Дело в том, что чем отличается принципиально елка от сосны, например, да, помимо хвои и так далее. Тем, что у сосны корень морковкой, он уходит вниз. А у елки корневая система поверхностная. Она разбегается по поверхности земли очень неглубоко. Широкий-широкий вот такой вот разбег она дает. И елка подавляет все под собой. Под елкой почти ничего не растет. Да? Растут, ну вот Петров крест, есть такой паразит, да, кислица иногда, трифолис, вот эта вот заячья капустка. Очень немногие растения, которые вот выдерживают такие жуткие условия. Там же еще хвойный опад. Хвоя падает, поэтому закисляется очень сильно почва. Ну, про грибы мы отдельно поговорим под елками. Но поэтому елки очень часто валятся ветром. И вот Михаил Маратович Диев, ботаник, про которого я уже упомянул, замечательный ботаник, к сожалению, он ушел в этом году из жизни, он всегда сердился и говорил: да не любят сосны песок. Вот все говорят, что сосны любят песок. Не любят, сердился Михаил Маратович, они песок. Просто их на песок елки выгоняют. Потому что елки не дают соснам расти на хорошей земле, на хорошей почве. Сама елка на песке не вырастет. Она завалится тут же, ближайшим ветром. И вот иногда, очень часто такие елки падают. Видите, у нее какая корневая система. Это называется выворотень. И такие вот выворотени, они в еловых лесах совсем-совсем не редкость. Вот, кстати, сейчас зимой глухари очень рады тому, что такие выворотни есть, потому что глухарь питается хвоей. Ну, не только хвоей, семенами, а у него зубков-то нет, как у нас с вами, чтобы пережевывать. И ему нужны камушки, гастролиты, которыми он... Вот он глотает эти камушки, так же, как и курицу, кстати, как и другие птицы. И эти камни, они попадают ему в желудок, и там в желудке они работают как жернова, перетирают. Вот сейчас где глухарь будет под снегом камушки искать, да? Да там все смерзлось так, что даже его крепким клювом этот камушек не достанешь. А вот на выворотнях всегда можно... полазать, глухари лазают, ищут камушки, которые можно проглотить. И не только глухари. А следующую картиночку покажите. А иногда ель не совсем заваливается, а только слегка. Видите, как здесь? Вот как консервная банка. Приоткрыли вот так вот и оставили. Там она падает и, может быть, упирается в другие елки. И вот такие места очень-очень любят медведи. Потому что под такими выворотнями медведи любят устраивать себе берлоги. А иногда прямо медведь начинает рыть, как землекоп. Вот он находит хорошую подходящую елку и начинает под ней делать подкоп. И забирается ей под корень, и там у него из сплетения корневой системы хороший надежный потолок. Так что видите, какая она елка. Она еще очень бывает полезна и другим животным. Следующую покажите нам картиночку. А вот, ребят, елки очень уязвимы. Вот в чем беда, очень часто старые еловые леса начинают гибнуть. И раньше дендрологи всякий раз ломали голову, из-за чего это происходило. Вот у нас был страшный замор елок лет 8, наверное, назад. Да, лет 7-8 назад. Вы, наверное, не помните, хотя кто постарше помнит. Но вот спросите у родителей, они помнят. Мы очень часто каждый год приезжали по несколько раз в гости к родственникам. Они жили в Переделкино, в писательском доме. И я там любил выходить погулять в лес. Там роскошные такие толстые старые ельники. И вот в этот год я приезжаю, смотрю, и ужас. Стволы стоят голые, а вся кора, она вся посыпалась вниз и лежит ошметками. То есть под каждой вот такой вот огромной елкой сама елка стоит уже мертвая и голая, а вся кора осыпалась и лежит внизу. Огромное количество в Подмосковье, не только в Подмосковье, елок гибло. Прежде всего, старых елок. Почему? А виноват вот этот вот братец. Это называется жук-краед или жук-типограф. Типография. Знаете, что такое, да? А как вы думаете, почему его назвали? Он что там, книжки печатает, что ли? Вот почти что книжки. Покажите, Александр, нам следующую картиночку. Вот это вот ходы его личинки. То есть сам жук-то он не опасен для елок. А для елок опасны его личинки. Он откладывает яйца в кору, а потом прожорливые личинки, они проделывают вот такие вот ходы замысловатые, похожие на иероглифы. Да?
Ну, это рисунок ходов жука-типографа. А вот следующую картиночку покажите. Это уже будет настоящие погрызы. Вот они такие. Вот видите, как будто какие-то причудливые многоножки. Это жук-типограф, гроза хвойных лесов. Но я помню, тогда очень переживал, потому что много знакомых ельников у меня погибло. Но меня друзья-ботаники утешили и сказали: «Старина, не переживай. Такие вещи в истории планеты происходят регулярно, но елки живы, растут елки достаточно быстро и восстановятся. Ну, ты не увидишь, увидят твои дети». Эти большие, статные, новые деревья, которые вырастут вместо погибших. Следующее покажите нам картиночку. Вот. Это горный Сичуань. Видите тоже елки? Это уже елька китайская. Вот прямо над голубыми глазами озер. Потрясающие совершенно красоты пейзажи. Причем там ели поднимаются очень высоко в горы. Вот здесь уже больше 3000. Здесь, наверное, ближе к 4000 метров, около 3000 метров над уровнем моря, но тем не менее, видите, елки. Это ранняя весна. Следующее покажите нам картинку. Это я снимал ранней весной. Видите, цветут абрикосы. Это не абрикос, это персик, дикий персик справа. А слева вот все склоны, они все в таких вот густых-густых елках. Следующее нам покажите. Это будет просто более общий план. Следующее. Вот они, видите? Замечательные, роскошные, вечно зеленые склоны китайских гор провинции Сычуань. А там уже выше Невальный пояс, там уже вечные снега. Вот там всякие водятся уже и яки, там водятся и снежные человеки, всякие йети, и кого там только нет, кроме людей. Люди там не живут. Ну вот следующее, давайте посмотрим картинку. Вот. А теперь, ребят, мы с вами продолжим разговор о декоративном использовании, ну, не только елок, но и других хвойных растений. Правильно говорить не хвойники, а хвойные, потому что хвойные – это группа растений, да, а хвойник – это вид, это растение. Это вот мы снимали фильм, я тогда еще вел «Путешествие натуралиста», «Заметки натуралиста», извините, на телеканале «Культура», и мы снимали в Польше, в Силезии. И мы жили на хуторе у пана Мечислава. Кстати, ребят, не верьте взрослым, которые говорят, что народы не дружат, народы очень дружат. Мы туда поехали как раз, когда в России разбился их президент Качинский, и очень переживали по этому поводу, но потрясающе радушные люди поляки, очень тепло нас принимали. Везде, кто знал, переходили на русский язык, и у меня такие теплые воспоминания остались о Польше, поэтому это все взрослые врут. На самом деле народы друг к другу очень хорошо относятся. Это политики ругаются. Вот, это мы жили у пана Мечислава, и у него мне страшно понравились хвойные растения. Посмотрите, чего он только из них, ну не сам, конечно, там садоводы были, которые этим занимались. Вот давайте следующее посмотрим картинку. Вот, видите, это сформировано. Это было бы дерево, как дерево. Но вот эти вот, видите, эти плоскости, вот эти платформы зеленые, они все сформированы. То есть лишнее убрали секатором, оставили то, что нужно. Ну, я вам по секрету, ребят, скажу, что меня терзают страшные сомнения, что садоводы при этом использовали препараты, я сейчас не помню, как они называются, но есть такие препараты, которые нужно капнуть на точку роста, и они дают такую вот мутацию, неестественное ветвление. Знаете, как ведьмина метла? Такие препараты есть, их тоже используют. Не знаю, насколько это полезно для растения, скорее всего, не очень. Но можно добиться этого без всяких препаратов. Для этого нужно терпение, мастерство и очень хороший вкус. Вот, следующее покажите нам картиночку. То есть это не само растение такое выросло. Самое главное, ребят, видите, вот рядом две елки. Одна отформирована вот такими вот шарами, как стрижка у пуделя. Кстати, хороший, вот сейчас у меня аналог такой подвернулся, да? Ведь если пудели не стричь, вы не поймете, что это пудель. Будет идти какая-то шавка лохматая, дворняга и дворняга. У меня друзья подобрали собаку, давно еще было, зимой она помирала от голода, подобрали собачку. Помыли, подстригли, оказался пудель. Вот когда ее подстригли, все сразу поняли, что это пудель. Стригли, все сразу поняли, что это пудель. Так и здесь.

там были из самшита кое-что, остальное в основном хвойные растения. Следующее покажите. А вот это вот, видите, это тоже елка, ребят. Это удивительно, это там же в Польше, в Силезии, нас пригласили в гости. Я сейчас не помню, как этого пана зовут, надо в записях поковыряться, где-то у меня записано. Он был то ли инженер, то ли еще кто-то, но у него был потрясающий японский садик, где были просто вот подлинные шедевры топиарного искусства. Вот что значит увлеченный человек. Запомнили вот эту вот елочку, да? А вот теперь следующий, Александр, покажите план, вы ее увидите на общем плане. Вон она, видите, маленькая. А что творится кругом? Вот эти вот причудливые зонтики, да? Вот эти вот какие-то космические, как будто бы с другой планеты растения. Там были бонсаи, банкеи у него. Удивительный совершенно сад, сад камней и причудливых хвойных растений. И все это Польша. Это не Япония какая-нибудь и не Китай. Следующее покажите. Вот мы сейчас побродим по этому польскому садику немножко. Вот, видите, какая прелесть. Это все выстригается. То есть, если бы вот этого дерева не коснулась бы рука мастера с секатором и пилой, вы бы прошли мимо и даже не обратили бы внимания. Ну, елка, елка, сосна и сосна. Можжевельник и можжевельник. Но вот что могут сделать умелые руки садовника. Следующую покажите нам картиночку. Вот, видите, это все вот в этом саду. Вот у меня такое подозрение, что вот эти вот плошки такие, плешки, да, это вот все-таки при помощи вот этих препаратов, потому что уж больно плотная там была такая хвоя. Хотя, может быть, могу ошибаться, может быть, я грешу на пана зря. Следующий, давайте посмотрим, Александр. Вот, это вот я как раз присел для масштаба рядом с самшитовым кустиком. Дальше давайте посмотрим. Следующие картиночки. Это уже не мои снимки. Дальше. Вот вам, пожалуйста, примеры. Что могут сделать садоводы при помощи топиарного искусства из хвойных. И примеры, как это сочетается с другими растениями. Вот там, видите, там очиток справа под ним, там спири, там хосты, по-моему, какие-то. Вот давайте следующую посмотрим. Вот, видите, опять. Это хвойные растения, но видите, как затейливо. То есть не просто такая спираль-то просто выстригается. Найдите в интернете, сделай сам. Там на самом деле есть определенная схема этой стрижки, и это не бедом Ньютона. Вот, кстати, справа, видите, там желтенькое такое торчит. Это как раз форма аурея, о которой мы говорили, золотистая форма. Она бывает и у можжевельников, и у елок. Ну, у елок мне она не нравится, потому что такое впечатление, что эта елка погибла, и у нее просто такая желтая, как мертвая хвоя. Следующий, покажите нам картиночку. Вот. Вот вам пошли. Вот смотрите. Здесь это какой-то учебник ландшафтного дизайна, и он вам показывает очень хорошую сочетаемость хвойных растений с другими. Здесь ирисы, хосты, что здесь у нас еще какой-то кустарник, арабис или что-то в этом роде, да? И вот смотрите, обязательно есть солитер. Это я вас уже теперь учу ландшафтному дизайну. Солитер – это растение, которое солирует от слова «соло», которому сразу вот взгляд устремляется, а все остальные помогают этому солитеру. Слева, видите, это горизонтальный можжевельник, по-моему, казацкий можжевельник, а перед ним шаровая туя, которую хорошо бы еще тоже подстригать. И справа внизу тоже горизонтальный можжевельник, но уже желтая форма аурея. Следующее покажите, другой вариант. Вариантов масса. Вот, а здесь коника. Здесь ель коника, она уже солитер. И видите, здесь тоже спиреи, здесь это барбарис тунберга, такие пунцовые, это пурпурея называется форма, пурпурная. Вот, есть и слева коника. Слева коника маленькая, справа большая. Большая, как солитер. И вот видите, какая законченность композиции получается. Следующий покажите. Ну, между ними камни, конечно. Вот. Вот, пожалуйста, еще один вариант. Здесь еще сосна горная. Видите, на переднем плане. Два можжевельника колоновидных. И посередочке, по-моему, туя. Давайте дальше посмотрим. Вот. Можно делать лабиринты, можно делать все что угодно, если есть руки, если есть секатор, если есть терпение и если есть хороший вкус. Крутим дальше. Это все вот топиарное искусство. Вот видите, опять перед нами елка змеевидная, плакучая, да? За ней там голубые формы елок.

Вон там коники слева, видите, как такие оплывшие пирамидки. Вот совершенно очаровательная композиция, а сзади высокие-высокие сосны. Кстати, сосны, ребята, очень хорошо сочетаются с рододендронами. А вот верещатник под соснами, это то, что доктор прописал, там должна быть кислая почва, ну, об этом мы тоже отдельно как-нибудь поговорим. А едем дальше. Это, наверное, уже мамам и бабушкам. Вот такие геометрические фигуры можно выстригать из елок. И дальше. Вот. Это все вам примеры топиарного искусства. Здесь, правда, используется ТИС в основном. Почему ТИС? Мы до ТИСа дойдем еще. Мы отдельно, может быть, успеем про него поговорить. Потому что ТИС, он очень медленно растет. Ребят, в топиарном искусстве самое главное требование к растениям, чтобы они давали небольшой прирост, медленно росли, и чтобы они усиленно ветвились на месте среза, то есть образовывали плотную, хорошую фитомассу. Вот это два требования. Дуб, бук, граб, тис – это классика. Но, к сожалению, бук и граб у нас очень плохо растут, вымерзает. Тис получше, но тоже. Вот у меня куст тиса уже мне по грудку, но, ребят, ему почти 20 лет. И он очень плохо себя чувствовал. Лет 10 он вообще не рос. Он просто сидел вот в почве и думал, выживать ему или не выживать, а потом просто вот пустился, выжил. До тисов мы дойдем. А дальше, следующую посмотрим картинку. Вот. И, наверное, надо нам потихонечку здесь уже пальматум клёна, видите? То есть сочетаемость хоста. Сочетаемость, вариабельность может быть использована как угодно. Это все ваша палитра. Ну, мамам, бабушкам, я думаю, это сейчас, наверное, будет интереснее, чем вам, потому что это они у нас любят сады свои приукрашивать. Давайте следующий посмотрим, Александр. Ага, вот. Здесь, видите, опорная стеночка, да, тоже элемент ландшафтного дизайна. И на ней микробиота вот это свисает. Да, и там пошли уже дальше елочки, две голубые и несколько можжевельников, в том числе варигатный справа. Варигатный, ребята, помните, да, это у которого такие вот переливы, молочные разводы, светло-зеленые, темно-зеленые, пятнистость, это все называется варигатные формы. И следующее давайте посмотрим. Вот. А это что? Ребят, это гриб. Это не просто гриб, ребят. Это рыжик. Это царь-гриб. На мой взгляд, это вообще вот белые рыжики, наверное, самые главные грибы на всем белом свете. А рыжик, он зеленоватый такой. Но когда его срезаешь или отламываешь, он ярко-ярко рыжий, прямо как морковка. А рыжики растут, ребята, под елками. А вот Михаил Маратович Диев, которого я третий раз вспоминаю, как-то лет 20 назад приехали ко мне на дачу в гости. Вот Миша Диев, еще один мой товарищ, и пошли мы осенью за грибами. Ходили, ходили, ходили, ходили, часа три все ноги себе сбили. Ничего не нашли. Вот бывает так. Приходим домой, я затопил баньку, а у меня около баньки высокая елка. И вдруг Михаил Марат смотрит и говорит, а чего же мы, говорит, ходили? Я смотрю, а у меня под елкой все-все-все в рыжиках. Рыжики – это грибы, которые живут под елками. Они живут в симбиозе с елками. И они образуют общую микоризу. Помните, мы с вами проходили этот термин. Что такое микориза? Микориза – это такая симбиотическая связь грибов и деревьев. Потому что какие-то вещества грибы не могут выбирать из почвы. Их выбирают деревья и с ними делятся. А какие-то деревья не могут выбирать, и их выбирают грибы и делятся с деревьями. То есть это такая взаимовыгодная связь. А это не опенок. Опенок – это киллер. Это гриб-убийца. Если он залез на дерево, все, он пустил там свои гифы, он его задушил, это дерево, и дерево рано или поздно погибнет. А это грибы-друзья. И, ребят, если вы будете брать из леса елку или сосну, или другое хвойное дерево, вы обязательно берите большой ком родной земли, чтобы зацепить кусочек мицелия, кусочек гриба, с которым это дерево росло в симбиозе. И тогда оно быстро разрастется, этот мицелий, образуется микориза, и елка или сосна у вас приживется намного лучше, будет прекрасно себя чувствовать. У меня на участке под всеми моими елками регулярно вылезают нам на радость рыжики. Потрясающей вкусноты гриб. Соленый рыжик. О, он прямо... Ребят, это сказка.
Так, едем дальше. Едем дальше. А вот это вот что? Видите, вот обычно вы думаете, я перевернул фотографию, да? Вот эти шишки, они должны висеть с ветки. А эти шишки стоят как свечки, да? Ничего я не перевернул, все правильно. Дело в том, что это пихтовые шишки. Вот конкретно это пихта корейская. У меня три пихта корейские, очень медленно растут. Но какие на них шишки? Все вот верхняя часть, вся усеяна вот этими свечечками, у них голубые шишечки. А вот следующий потом покажете картинку. Иногда, вот она, пихта, елка-елкой. Вот так издалека посмотришь, и если человек в ботанике не разбирается, он не поймет, это елка или пихта. Ну, да, елка-елка. А вот если подойти поближе, вы увидите, что елка и пихта все-таки отличаются. Итак. Вот, видите, это молодые шишечки. Пихта. Пихта абис на латыни. Ничего вам не говорит? Говорит. Перед этим я вам называл пицея абис. Это самая обычная наша елка. Значит, пицея абис можно перевести как ель пихтовая, наверное, так, да? Итак, пихта это абис, это семейство сосновых. Кстати, елка тоже к семейству сосновых относится. Пиноцея. Это род пихты, в котором, по-моему, 60, даже больше, 60, 62 или 64 вида разных пихт, которые разбросаны по белу свету, где их только нет. Значит, почему пихта? У нас это называется по-русски пихта, да? Потому что есть такая версия, что фихте по-немецки – это ель. А у нас, ну, древние-то люди, они елку от пихты-то не особо отличали. И, видимо, вот это фихте вот переозвучили такой, транскрибировали как пихта. А то есть, вот видите, как они, сложность такая, все вот кувырком полетело с названиями. Пихты бывают очень большие, до 80 метров. Представляете, до 80 метров бывают пихты такие вот огромные. Если вы присмотритесь, отличие, конечно, во-первых, шишечки, как свечки. Это не только у пихт. Кое у кого тоже свечки стоят, шишечки. Мы с вами до этого дойдем. А второе отличие – это хвоя. Как правило, она плоская. То есть, вот у елки, у нее хвоиночка, как трехгранный штык, да, на винтовке. А у пихты, как меч плоский, или как шпага, да. И очень часто у пихт внутренняя часть этого листа, а я напомню, что каждая хвоинка – это листик, видоизмененный, чтобы меньше испарять влаги и чтобы переносить холода. И нижняя часть покрыта таким вот серебристым налетом восковым, что тоже делает растение очаровательным. Вот декоративные такие свойства. Значит, видов много у нас. У нас растет аборигенные наши пихты. Это, конечно, пихта сибирская. Вот это зеленое море тайги под крылом самолета на тысячи километров. Это как раз пихта. Пихта и сосна – это наши хвойные леса, которые тянутся на тысячи километров. Пихта сибирская, пихта Нордмана, пихта Майера, сахалинская. Ну, еще пара пихт есть, я просто сейчас не помню. Это вот из тех, которые у нас растут. Ну, и, конечно, есть масса других пихт. Там пихта бальзамическая, пихта корейская, которые так любят озеленители. Но, ребята, пихты все категорически не переносят загазованность. Вот вы обращали внимание, что в центре города, в Москве, например, елок фактически нет. Есть только канадские елки, вот эти голубые. Сербские ели иногда встречаются. А наша Пицея пунгенс, Пицея абис, она загазованность не выносит. Не выносит загазованность наша сосна. Вообще сосны не очень любят. Горная сосна, вот эта карликовая, еще кое-как на альпинаре в городе растет. А большие сосны тоже не любят загазованность. Пихта категорически не любит. То есть, если есть загазованность, если есть автомобили, выхлопы, пихта расти не будет. В пихтовом лесу темнота. Хуже, чем в ельнике, ничего не видно, полумрак, ничего не растет. И пихты, они как раз не отличаются долгоживучестью. Обычно пихта растет до 100 лет, до 150, а потом валится на землю. А вот такие вот заваленные стволы в пихтачах попадаются постоянно.
Вот, ребят, еще одна пихта есть такая любопытная. Это эндемик. Помните, что такое эндемик, ребята? Эндемик – это растение, которое растет только в определенной местности и больше нигде не встречается. Вот на Камчатке у нас растет пихта грациозная, она называется. И с этой пихтой грациозной там произошла очень интересная история. Вот нигде ее больше нет. Есть такой островок этой пихты грациозной на Камчатке, и больше она нигде не встречается. И вот был такой путешественник, исследователь Крашенинников лет 250 назад, если уже не 300 прошло с тех пор. Вот он первый, кто обнаружил вот этот вот пихтач на Камчатке. И он пытался сам понять, откуда она там появилась, эта пихта, потому что больше нигде ему не встречалась. И, конечно, он стал камчедалов местных расспрашивать. Они ему ответили: «О, — сказали дедушки-старожилы, — давно, однако, появились эти пихты». И рассказали ему такую историю, которую Крашенинников записал. «Давно-давно, в стародавние времена, ушли отряды наших камчедалов воевать с лютыми врагами. Воевали, воевали, и стали они возвращаться домой, и еды совсем не было, и мучил их голод, мучил их холод, и мучили их раны, полученные на войне. И вот добрели герои до дома, и один за другим стали умирать от голода, от лишений и от ран, которые не затянулись. Похоронили их, и из их тел вот выросли вот эти пихты. И к этим пихтам подходить нельзя, и дотрагиваться до них нельзя. Это священные деревья, которые выросли из тел павших героев». Вот записал Крашенинников такую легенду, и так она и осталась где-то в архивах РГО, Русского географического общества. Потом прошли годы, очень много прошло времени, и академик Комаров был такой замечательный, очень известный ботаник, оказался в этих же местах, и вспомнил легенду Крашенинникова, стал расспрашивать местных жителей, они подтвердили, да, была такая легенда. И академик Комаров как раз эту пихту-то описал, дал ей название грациозное и ввел ее в систематику. Это его заслуга. Но он подумал, подумал и предложил такую гипотезу, что, дескать, там же много вулканов на Камчатке, да, и вот извержение вулканов, они уничтожили остальные пихты, осталась вот единственная популяция, такой вот островочек. Ну и как-то приняли эту гипотезу. А потом всем этим заинтересовался другой биолог, сибирский биолог был такой, Карпачевский. И вот он тоже задался вопросом, все-таки реликт это не реликт. И поехал, стал проводить свое собственное расследование, Карпачевский. Ну, сначала он очень удивился, почему все-таки эту пихту назвали грациозной. Совсем она не грациозная. И тут Карпачевский выяснил, что Комаров сам ее не видел просто. Комаров ее описывал по каким-то веткам, там, по шишкам, которые ему принесли, а сам он это дерево в природе не видел. Но вот, видимо, те части, которые ему принесли, были грациозные, он ее так и назвал. И вот уже Карпачевский провел пыльцевой анализ почвы в этой рощице и обнаружил, что вот 13 сантиметров, да, вот этот вот опад, гумусный слой, где все веточки, где шишечки, вот это все преет, да, вот 13 сантиметров всего лишь, там есть частички пыльцы, а глубже нету. Ну, почитал Карпачевский и пришел к выводу, что 500 лет назад, то есть вот там уже слой, где 500 лет, дальше 13 сантиметров, да, там никакой пыльцы нет. Значит, 500 лет назад никакой пихты не было на Камчатке, иначе бы там была пыльца. И понял он, что это интродукция. Ребята, помните, что такое интродукция? Мы с вами проходили гримасы интродукции. Кто не помнит, посмотрите. У нас есть ролик Архена, берите гримасы интродукции. Интродукция – это когда принесли и посадили. И Карпачевский стал размышлять. Вот интересно, а с кем эти камчедалы воевали? Ну, они могли либо с коряками, которые на севере, воевать, либо с айнами. Айны – это уже на юге. Вот. Пришел к выводу, что, скорее всего, это айны, что, скорее всего, с Курил принесли эти семена каким-то образом, или принесли специально, или занесли, и на самих Курилах, видимо, вот пропало популяция. Вот такая вот интересная история. Ну, давайте дальше посмотрим.
У нас, вот, видите, это пихтовые шишечки с такими ресничками. А, давайте еще посмотрим картинки. А вот видите, хвоиночки видны очень хорошо. Вот видно, что хвоя не такая, как у елки, да? Следующее покажите. Очень красивые бывают шишки у пихт, просто очаровательные. Вот она, хвоя. Видите, да, теперь разница? А если вот эту хвоиночку еще отогнуть, то, как у мать и мачехи, нижняя часть будет серебристая такая. Дальше покажите. Следующую. Вот они, пихты. А, это вот как раз корейская есть пихта, в питомнике. Следующую покажите картинку. Вот это шишки. Все усыпано. Вот у меня три пихты, они все. И еще интересная деталь. Кедровая шишка или сосновая шишка, она рано или поздно раскрывается, и что? И падает, да? На медведя вы сосна, шишку сбросили сосна. Ананас, ананас, уроните ананас. Кстати, ребята, как ананас будет по-английски, помните? Pineapple. Что такое pineapple? Это сосновое яблоко, да? Похожим на шишку, видимо, для кого-то. Шишки падают. И у елки, и у сосны падают шишки. А у пихты не падают. Они осыпаются, и остается стерженечек такой только. Потом вот уже поздно осенью, зимой идешь, и прямо вот все в таких стерняшках. Очень смешно деревце выглядит. Дальше смотрим. Следующую картиночку. Вот это пихта. Видите, вот елка, елка. Вот абсолютно елка. Это, по-моему, конколор, вот эта вот пихта, если мне память не изменяет, с дендрария. Дальше, следующее, покажите нам картиночку. А, вот. А это, ребята, это пихта кавказская. И этот снимок я сделал в Абхазии. Мы поднимались высоко в горы, и вот пихты, они вот огромные, они вот в три обхвата деревья. Там вот домик маленький, на другой, к сожалению, фотографии я не нашел. Малюсенький домик у подножия этих пихт. А пихты огромные, статные, как великаны, которые охраняют выход. А туда вот за ними, за пихтами, уже все пошли альпийские луга. И с чудесными совершенно травами, с чудесными цветами. Там идешь как по ковру цветов. Потом будем про высотную поясность, когда говорить, я вам покажу эти фотографии. И за ними, за альпийскими лугами, уже Невальный пояс, и пошли льды. Вот мы с женой и сыном туда поднимались летом. Внизу купаются, на пляже плескаются, шашлык-машлык кучают, загорают. А наверху, наверху льды, снега, и цветут примулы и другие весенние цветы. Это в разгар июля. Следующее покажите картиночку. Это вот тоже мы с семьей на вершине горы Энос. Это уже остров Кефалония, там пихта кефаленская. Во всех справочниках она проходит как ель кефаленская, хотя на самом деле это не ель, а пихта. Ну, когда мы поднялись, уже стало это окончательно ясно. Следующее покажите нам картинку. Видите облака внизу? Это высота 2 с лишним тысячи метров над уровнем моря. И вот здесь криволесье пошло. Помните, ребят, то, о чем я вам говорил. То есть вначале это будет пихтовый лес, дремучий, с поваленными деревьями, все в мхах, в лишайниках. А потом ты из него выходишь, и пошло пихтовое криволесье. Вот такие. Покажите нам следующую картиночку. И еще очень любопытный момент. Вот они. Это вот у подножия горы. Ну, не совсем подножие, потому что пихта не растет ниже 1 километра над уровнем моря. Почему? Потому что для нее слишком жарко, ребят. Ну, там же люди купаются. Это же субтропики. А 1 километр, ребят, это очень много. Это две Останкинские башни. Вот видели Останкинскую башню? Она 500 метров. Теперь поставьте на нее еще одну. И вот там начинаются пихтовые леса. Только там. Ниже для них слишком жарко. А там для них влажно. Ребята, а почему влажно? А? Правильно. Потому что ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Потому что там облака. Облака – это что? Это у нас пары влаги. И вот эти вот деревья, они работают как влагоприемники. То есть там влажный микроклимат, совсем не такой, как внизу. Внизу бы эти пихты уже давно бы посохли. Там только всякие кипарисы и прочие южные растения. Следующее покажите нам картиночку. Вот. А вот такие шишечки я очень люблю показывать гостям. У меня растет это чудесное дерево. Это дугласия, которое открыли 2 раза.
Тоже так посмотришь издалека, елка, елка, елка, елка, а она совсем не елка. Она даже семейство другое. Просто внешне очень похожа на елку. Ну, Дуглас ее открыл сначала шотландец Мензис, а потом ее открыл англичанин Дуглас. И в честь себя любимого как-то вот... Я вам уже рассказывал, ребят, что есть такая своя этика, да? То есть, если я нашел какую-нибудь лягушку, новый вид, да? Я ее не могу назвать Рана Хабургаеве, да? Я могу назвать там в честь своего сына, в честь жены, в честь своего учителя любимого. А вот в честь себя не могу. Ну, поэтому зоологи, ботаники иногда делают так. Я нашел, но отдаю лавры тебе, ты ее опишешь, ты ее ведешь в оборот, а назовешь моим именем. Ну, может быть, с Дугласом такая же история произошла, не знаю. Но фамилия Дугласа как-то не очень сохранилась, потому что нам это растение известно больше как псевдо-цуга. Слышу вопрос, что ж такое цуга? Да идем мы, ребята, на цуги тоже. Псевдо-цуга, ну, следующее покажите, Александр, нам картиночку. Это очень красивое растение. Это дерево, огромное дерево. Как же оно быстро растет, ребят. Вот у меня псевдо-цуга, она уже выше третьего этажа у меня поднялась. Дом трехэтажный. Вот она уже выше конька третьего этажа. А, растет сантиметров 60 дает прироста. Просто как на дрожжах растет. А, надо было ее, конечно, прищипывать. Вот как я вам рассказывал, щиплет ее. А так она такая прогонистая, дылда, долговязовая. А так бы она была пониже бы и была бы пушистенькая. Но теперь-то я не полезу туда. Надо было этим раньше заниматься, упустил время. А, значит, теперь я вам расскажу про псевдоцугу. Растет она до 100 метров в высоту, братцы мои, 100 метров, Шуховская башня. Представляете? До 100 метров она растет в высоту. И при этом доживает до почтенного возраста 500 лет. Это немало. Так вот, в 1910 году в Америке, да, это американское растение, Северная Америка, недалеко от ног Валаамского водопада, есть там такой, вдруг рухнула гигантская псевдоцуга Дугласия. Причем рухнула она так, что как мостик упала на... рухнула прямо над ущельем и упала на ту сторону ущелья. И получился такой мостик. Ничего себе мостик. Почти 3 метра у нее диаметр ствола. Представляете? 3 метра. Ребята, у вас потолок в комнате сколько метров? Вот представляете, вот если бы она лежала, она была бы выше вашего потолка. У основания. 2,80, по-моему, если быть точным. Дерево, конечно, прочное, гигантское, поэтому местные, недолго думая, взяли ее, обтесали, чтобы она все-таки не круглая была, а чтобы верхняя часть у нее была плоская. И получился совершенно замечательный мостик. И по этому мостику они не только сами бегали с одного берега на другой берег ущелья, но даже на экипажах ездили. На конных экипажах ездили по вот этой вот псевдоцуге, по-моему, до сих пор по ней ездят. В 30-х годах уже нашего, нет, не нашего, прошлого века, 1930-х, конечно, годах, еще более огромная псевдоцуга рухнула на железную дорогу в Америке. Пытались ее пилить. Ну, представляете, встало все, все сообщение встало, такой гигант повалился. Пытались сначала ее пилить, ну куда там, больше 3 метров. Представляете, диаметр, это ж не такую пилу возьмешь. Ну, в общем, кончилось тем, что взрывали ее динамитом, взрывали вместе с железной дорогой, а потом по новой прокладывали рельсы, ничего сделать было нельзя. А самая большая, как сейчас помню, мне было 2 года, но очень хорошо помню, юмор. А в 1962 году рекордную псевдоцугу замерили, она была 110 метров в высоту. Представляете? Сам Дуглас, вот, который ее вел систематику, описал в 1920-х, 30-х годах, я сейчас не помню, где-то вот в первой половине 20 века привез ее в Европу. В Европе она очень полюбилась и с удовольствием ее до сих пор используют везде как декоративное растение. Кстати, вот любопытный такой момент. В 91-м году на северо-западе США случился страшный пожар. Страшный лесной пожар, колоссальный. Выгорело все. Вот просто все выгорело. Лежало пепелище и уголешки.
И представляете, вдруг на следующий год буквально пошли дружные всходы псевдоцуги Дугласии. Причем их было по 40 тысяч всходов на одном акре. Акр это, ну, где-то 24 сотки. То есть вот 24 сотки это, ну, 4 шестисоточных дачных участка, да? Вот представляете, на одном таком шестисоточном участке 10 тысяч всходов. И все стали думать, ну как это невозможно, семена бы сгорели, но представляете, бушевало пламя, там все выжгло, как напалмом. И как вы думаете, почему уцелели? Потом догадались. Ни у кого версии нет. Белки. Местные белки, они делали запасы, рыли норки, в норке прятали семена. И вот после пожара эти семена дали дружные такие всходы. Ну, следующую смотрим картиночку. Вот, это шишка псевдоцуги. Очень симпатичные у них шишки, очень необычные. Следующую давайте посмотрим. Хвоя, как у елки, только она мягче и длиннее. А вот это настоящая цуга. Она так и называется, цуга канадская. У меня она проросла года 3-4, потом погибла. Ну, не знаю из-за чего. Вот выпала. Говорят, у нас ее можно удержать. У меня не получилось. Вот Прибалтика, Польша, там все-таки климат немножко получше, да? Нет таких перепадов температурных. Вот там ее очень активно используют. Следующую покажите-ка. Она обычно как такие вот фонтанчики высокая. Не растет, скорее даже кустарник, чем дерево. Вот следующую покажите, там лавочка будет. Мне очень понравилось. Вот она, видите, цуга. Прямо как шалашик, в котором лавочка. Ну, дальше смотрим. Дальше смотрим, и дальше вот это вот, да? Это уже у нас что, ребята? Это секвоя. Секвоя – это монотипный род семейства кипарисовых. Дети мои, помните, что такое монотипный род? Это род, в котором всего лишь один вид. А здесь вид секвоя Sempreverens. Испанский учил «Viridis». Зеленый, а на латыни верес, да, вечно зеленая секвойя, хотя ее еще иногда называют красная. Вырастает до 110 метров в высоту, возраст у нее бывает до 2000 лет, как и все деревья, растет всю дорогу, всю жизнь. Почему называется секвойя? Секвойя ее назвали в честь вождя Чероки, племени Чероки, его звали секвойя. Ну, потом у него появилось еще такое англоязычное имя, его звали Джордж Гесс. Это очень интересный, такой очень известный персонаж. Он придумал слоговое письмо, он издавал даже газету на языке племени Чероки. Такой был очень интересный человек. И вот в честь него как раз назвали это дерево секвойя. А надо сказать, что вот, кстати, интересно, ребят, дерево колоссальное, да, просто небольшое, а колоссальное. А шишечки вот такие вот маленькие. И в каждом шишечке 1,5-2 сантиметра, вот такие вот шишечки крошечные. И в каждой шишечке, ну, 3, ну, 5, ну, 7 семечек, ну, до 10 от силы. Вот такая вот удивительная история. У нас в кедровой шишке, кедровая сосна, 100 семян. А здесь вот, видите, в 20 раз меньше. Тихоокеанское побережье США, да, вот от Калифорнии и туда еще километров на 700-800, вот там встречаются секвойи, когда-то их было много, но американцы, надо вам сказать, поусердствовали, их рубили и рубили в свое время, зачем они это делали, я не знаю, но у каждой крупной секвойи есть свое собственное имя. То есть сейчас, конечно, это национальный парк, теперь они их не рубят, теперь они их берегут как зеницу ока, туда приезжают туристы. Следующее покажите, вот там будет несколько фотографий, Александр. Вот самая высокая секвойя называется Гиперион. Она 115 или 116 метров в высоту. Но она не самая большая. Кстати, ее обнаружили совсем недавно, в 2006 году. Вот такая вот огромная секвойя, а вот науке она стала известна совсем недавно. А вот самая объемистая секвойя – Титан дель Норте. Она поменьше росточком, у нее 93 метра или 94, но все равно прилично. Но зато у нее объем, она толще, она здоровее, объем у нее 1044, я не помню, или 45 кубометров. Представляете?
Больше 1000 кубометров, ребята. Кубометр пиломатериалов, я-то хорошо знаю, поскольку строиться приходится регулярно. Сейчас у нас стоит 12 тысяч рублей. Кубометр это много, досок или бруса. А тут 1000 кубометров в одном единственном дереве. Это удивительно. Ну, давайте еще посмотрим следующие картиночки. Вот они, видите, гигантские секвои. Но тут, ребят, возникает еще путаница. Очень часто секвою путают с другим деревом, очень на него похожим. Это дерево называется секвоя-дендром. Секвоя-дендр, ну, просто роды разные. Она немножко ниже, чем секвоя. Вот следующее покажите. Это уже у нас дальше пойдут секвоя-дендроны. Но она толще. То есть, если у секвои толщина ствола, ну, там, я не знаю, ну, 5-6 метров, да, то у секвоя дендерна, по-моему, там 8-10, и, по-моему, даже больше. Да? Секвоя дендерна, там произошла такая очень смешная история. Самое большое дерево, кстати, по объему в мире, это секвоя дендерн, у которого зовут генерал Шерман. Такие вот деревья-патриархи, у каждого свое имя. А история была такая. Вот в середине 19 века была золотая лихорадка, в Америке везде искали золото. И вот старатели, даже имя его Даут сохранила история, старатели высадились на берегу и разбрелись в поисках золотого песка или самородков. А вот этот товарищ Даут, он стал охотиться и подстрелил гризли. Ранил его, стал преследовать этого гризли, ну, есть-то им хотелось с товарищами, и вдруг уперся в стену. Что такое? Посмотрел, огромная стена. Он ничего не понял. Поднял голову вверх и ахнул. Оказывается, это была не стена, а это было исполинское, как они его назвали, мамонтовое дерево, да, потом. То есть он был потрясен тем, что бывают такие космические деревья на белом свете. Он вернулся в лагерь и всем сказал: ребята, я видел такое дерево. Оно было вот как наш корабль. Даже все сказали: да ладно, врешь ты все, иди ты в баню. И легли спать. Но ему очень хотелось своим друзьям все-таки показать эти деревья, потому что он видел, там дальше были еще такие же огромные секвоя-дендерны. И тогда прошло несколько дней, они вроде как забыли про эту находку. Говорят: ребята, слушайте, я там, знаете, какого гризли видел? Вот там гризли лежит на поляне, он величиной с дом. И все сразу: где гризли, где? Похватали ружье, говорят: пойдем покажу. Так он их обманул и привел к этим деревьям. И тут они ахнули. И они ахнули, вроде грубые такие мужики, совсем не сентиментальные, но они были просто потрясены таким зрелищем. И вот так американцы узнали о существовании исполинских вот этих мамонтовых деревьев, секвоя дендронов. И вот уже к 1870 году открыли 72 таких рощи с исполинскими деревьями. Возраст их достигал 3500 лет каждого дерева. Да? Вот некто был такой ботаник, Мьюир его звали. И вот он клялся, божился, рубахи на себе рвал, что нашел он пень метасеквой, у которого было 4000 колец. То есть он прожил 4000 лет. Но этот пень до сих пор ищут. Путался в ботаниках в показаниях, так и не смог туда, к этому пню, никого привести. Но у индейцев есть такая пословица: еще никто не видел секвою умирающей. То есть секвою, вот в понятиях индейцев, это было вечное дерево, которое растет и живет вечно. Но не тут-то было. Колонисты, бледнолицые, они были ребята амбициозные, и они, значит, решили эти секвои и секвои-дендроны пилить, валить по разным нуждам. Вот была выставка как-то в Нью-Йорке, и решили к этой выставке привезти вот это вот дерево, чтобы все увидели, почтенная публика, и ахнули. Ну, самолетов тогда не было, поездов еще тоже не было, и прекрасные дамы не могли там путешествовать по горам. Пилили, пилили, пилили, поняли, что пилить невозможно, пил таких нету. Стали сверлить. И вот 22 дня целая бригада, несколько десятков человек по кругу обсверливали эту секвою, обсверлили, обпилили. Но потом, слава богу, поднялся какой-то ветер, она рухнула. И говорят, грохот был такой, что земля вздрогнула, когда этот исполин рухнул.
Потом отвести его так и не смогли, но пень сделали такой кругляк и содрали с нее кору, и эту кору восстановили, как будто бы это дерево, и появился такой павильон, внутри которого поставили рояль и больше 40 стульев. То есть там около 100 человек поместили, чтобы слушать игру на рояле. А на пеньке танцевали охват 12 метров. Представляете, вот такой пенек 12 метров. На нем играл оркестр и танцевали пары. Потом дальше опять стали рубить эти деревья, кому только не терпелось, кто-то, в общем, ребята нарубили их очень много, тем не менее, потом, слава богу, остановились. А вот была дальше, прокрутите, Александр, несколько картиночек нам покажите. Вот сейчас вы полюбуетесь. Вот, это роща, господи, бабочка, бабочка Марипоса, Марипос роща. Там очень-очень давно, где-то лет 180 тому назад, пропилили вот такую вот арку, через которую сначала на лошадях, повозочки, потом на машинах стали ездить. И удивительно, арка до сих пор есть, а дерево живет, дерево не погибло. Один охотник американский, он нашел секвою, у которой внутренности выгорели во время пожара, и получился такой холл огромный, я не помню, по-моему, то ли 40, то ли 50 квадратных метров, как квартира, там можно было жить. И он там жил, в этом холле. И при этом дерево, были ветра, и стонали, и раскачивались деревья, но оно не рухнуло. Этот великан устоял. То есть вот такая вот живучесть у секвой. Ну, видите, вот дальше давайте посмотрим следующие картиночки. Так, дальше. А вот это растение, это чей? Это герб, чей? Правильно, ливан. Это знаменитый ливанский кедр, ребята. Кедр – это уже кедрус, род семейства сосновые. Мы с вами опять вернулись к семейству сосновых. Это так же, как пихта, так же, как елка. Это все семейство сосновых. Кедров у нас на свете кедр ливанский, кедр кипрский. Ну, считают некоторые, что кипрский – это подвид просто ливанского кедра. Кедр атласский – это вот Марокко, Алжир, Северная Африка. Гималайский кедр, по-моему, там еще какой-то есть, но я сейчас не упомню, как он называется. То есть кедров на самом деле, настоящих кедров, ребята, не так много. Ребят, спокойно, не подсказывайте. Мы дойдем до других кедров еще, которые на самом деле не кедры. А кедр – это вообще божественное дерево. Хотел сказать царское, а потом сказал все-таки божественное. Это божественное дерево. Это драгоценная древесина, которая ценилась у всех народов. Потому что все началось с ливанских кедров, знаменитых ливанских кедров. За ними охотились, за ними снаряжали корабли, за ними отправляли целые войска. Это были такие вот экспедиции за кедром, военные походы при поддержке войск, потому что местные жители, конечно, обороняли свои кедры. Это было их национальное достояние. У кедра очень прочная древесина. У него благоуханный аромат. Кстати, древние римляне использовали как ароматическое вещество опилки даже кедров. Они рассыпали эти опилки, и там сразу вот такие благоуханные ароматы разливались на этом месте. Смола у кедра такая вот сладковато-ароматная, тоже особенная. Кстати, ладан, который выжигают в храме, это вот смола кедра. Вот самое-самое первое произведение, которое мы знаем в истории человечества, литературное Гильгамеш, да? Слышали, наверное? Не читали? Нет? А почитайте. Она совсем не толстая, этот Гильгамеш, такой эпос. Это древние шумеры. 4000 лет назад написано, представляете? 4000 лет назад Гильгамеш написали. Так вот, этот Гильгамеш, он полубог, царь, герой.
Вот он был такой сильный, что его никто не мог одолеть, но все ему говорили, вот живет такой хумбаба, вот он тебя одолеет. И он пошел искать этого хумбаба, а хумбаба он был как снежный человек, такой лохматый, жил в лесу, дружил с птичками, с зверюшками, тоже был очень здоровый великан. И вот Гильгамеш нашел хумбабу, они долго с ним боролись, и, как часто бывает в таких случаях, подружились, стали неразлучными друзьями. И вот в этой божественной роще, как раз где он Хумбабу победил, Гильгамеш начал рубить кедры, вот те самые кедры, гигантские кедры. И он их притащил домой, и из этих кедров он построил стену города Урука. Это вот 4000 лет назад, представляете? То есть в Междуречии прекрасно знали, что такое драгоценные кедры, знали об этом финикийцы древние. Они из кедров строили свои корабли. Это идеальное дерево для кораблей, древесина у них не намокает, не гниет. Кстати, царь Соломон свой дворец частично тоже из кедров строил. Из кедров частично был построен первый храм у израильтян, вот тот самый первый храм, который Соломон строил. Египтяне саркофаги делали для своих фараонов, использовали, ну, мы теперь это называем окосячки, да? Вот эти вот дверные косяки, это все тоже часто делалось из драгоценного кедра, и за ним египтяне снаряжали экспедиции, на кораблях его привозили. Смола шла на бальзам. У египтян они как раз вот делали свои мумии, бальзамировали при помощи смолы кедровой. А в Древней Иудее отварами из коры кедровой лечили лепру, проказу, прокаженных лечили. А турки, знаете, как использовали кедры ливанские, драгоценные? Они лучше всех использовали. В топке паровозной жгли. Турки считали, что паровозы бегают как стрелой, если их топить кедром. Рубили кедры повсеместно. А потом еще англичане подключились. Там же ведь как, вот от севера Африки, там очень здорово бодались друг с другом французы, англичане. Да? И английский мандат был рядышком. И вот англичане строили железную дорогу и проводили там, и кедры рубили на шпалы. Но потом, правда, к чести англичан, королева Виктория пыталась кое-как спасти кедры, но об этом мы чуть позже поговорим. В свое время римский император Адриан пытался делать такие кедровые заповедники, он тоже был потрясен видом этих исполинов. Кедры же бывают совершенно исполинские кедрачи, огромные деревья, совершенно фантастической красоты. И Адриан, он, поскольку это все входило в состав Римской империи, я напомню, что Римская империя это было величайшее государство всех времен и народов, оно было гигантским. И это все было под контролем римлян. И Адриан пытался делать что-то вроде заповедников. То есть вот эти кедровые рощи, он там, у нас в заповеднике стоит аншлаг. То есть если вы увидите такой знак, охраняемая территория, проход запрещен, это называется аншлаг. Вот Адриан делал такие же знаки, что стоп, дальше ходить нельзя, дальше деревья, которые нельзя рубить, трогать. И вот таких вот аншлагов, таких римских знаков нашли больше 200 археологи. Но это не помогло, не помогло, потому что все равно рубили. Рубили кедры все. Рубили, смотрите, египтяне, вавилоняне, кто только не рубил их. Там хеты, римляне, греки, все, кому не лень, они все охотились за этими кедрами. И удивительно, что до наших дней несколько рощ все-таки дошло. А вот давайте следующий посмотрим. При возрасте 500 лет кедры достигают высоты 50 метров. Больше не растут, но это очень красивое дерево. Все-таки не зря его ливанцы взяли на герб и на флаг. Его даже по силуэту можно легко узнать. Вот давайте следующий посмотрим картиночку. Там будут. Это кедровые шишки. Вот у настоящего кедра шишки, как у пихты, стоят, смотрят вверх. Они не такие красивые, как у шишки, они такие мозолистые, такие серовато-бурые. Но это вот сразу отличительные. Кедры, кстати, у нас прекрасно растут на юге, на Кавказе они растут, в Сочи они растут. Они выдерживают минус 20, иногда минус 25. Кедров очень много в Европе. Мы еще с вами до этого дойдем. Но это, конечно, не по 500 лет этим кедрам, а гораздо меньше. Хотя привозили. Следующий покажите нам картиночку. Александр, вот она, шишечка. Видите, хвоя у них коротенькая у кедров.
Очень короткая хвоя. Следующую покажите картиночку. Вот, это зимой. Видите, на склонах кедрачи стоят роскошные. Там, кстати, елочки, по-моему, вперемешечку. Следующую покажите. Вот, я вот жду. Вот он. Вот, это Хорш Арз Эр Раб. Называется заповедник. В 1876 году королева Виктория велела обнести эту рощу. 102 гектара она занимает, эта роща. Виктория велела обнести ее каменной стеной, чтобы браконьеры не рубили. Все равно рубили, конечно. Все равно залезали, перелезали, разбирали стену и все равно рубили. Но сейчас это такое туристическое место, куда приезжают экскурсии, там продаются всякие сувениры из кедров. То есть уцелели чудом, но некоторые кедры все-таки уцелели. И в Ливане они уцелели, и их повезли, стали сажать в других местах. То есть, слава богу, не пропали все кедры. Но, ребята, здесь теперь вот какая штука. А что такое 50 метров? 50 метров – это 16 этажей где-то, 15-этажный дом. Вот это 60 метров. Это тоже немало, правда? Ребят, кто живет на 16 этаже, посмотрите вниз. Это все равно, что вы залезли на такой кедр и смотрите с вершины. Это очень. Вот это действительно. Так, теперь, ребят, вы наверняка будете встречать это название кедр, которое употребляет в отношении других растений. Кедр красный, наверняка будете слышать. Это туя, туя складчатая. Ее называют, она никакого отношения к кедру не имеет. Белый кедр, тоже туя, туя западная. Какой у нас? Восточный красный кедр еще есть. Вот. Это вообще можжевельник. Виргинский можжевельник. Аляскинский кедр тоже часто употребляет такое словосочетание. Это вообще кипарис. Я не помню, какой, как он называется, этот вид. А испанский кедр – это вообще цедрелла душистая. Это цветковое растение, покрытое семенное. Кедры, как и все хвойные, кто изучал ботанику, это голосеменные растения. И есть еще одно растение, которое называют кедрами. Кто мне подскажет, какое? Следующую картиночку, пожалуйста, Александр. А, нет, это настоящий кедр. Это я его меня с ним сняли, знаете, где? В Ватикане. Вот оно, дерево. И мы подружились с садовником папского сада. И я его спросил, дерево, наверное, ему лет 200. Он рассмеялся, сказал, нет, говорит, 80. Потому что 80 лет назад был страшный мороз. Снег, и померзли все кедры, много растений погибло, и тогда посадили новый. Ну вот, видите, такой большой вырос. А это собор Святого Петра сзади, знаменитый, ватиканский. Так, следующее покажите. Это я к тому, что кедр... Вот, это чьи у нас орешки? Кедровые. Ребят, это не кедровые орешки, это кедры, это орешки сосновые, и даже не орешки. Вот... родителям скажите, если они скажут, вот, хорошо бы кедровых орешков купить, а вы им скажите, папа, мама, ты сделал или ты сделала целых две ошибки. Потому что, во-первых, не орешек, орех это не у голосеменных, орех тип плода, это у покрытосеменных, у цветковых растений. Да? Фундук, вот это вот орех, грецкий орех, это орех тип плода. А это семечко, это кедровое, не кедровое, это кедровая сосна. Это пинус сибирика, это называется сосна сибирская. Ну, ее стали называть кедровой, сейчас расскажу почему. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот она, видите, сейчас будет шишка, вот они орешки уже лущеные. Кстати, кедровая сосна, она отличается тем, что ее легко очень опознать. У нее в пучке 5 хвоинок. Вот у нашей сосны, сильвестрис, да, пинус сильвестрис, это наша сосна обыкновенная, да? У нее в пучке 2 хвоиночки, да? А у кедровой сосны целых 5. Их так и называют пятихвойные. Мы до этого дойдем тоже, я вам объясню, какая разница. Следующую покажите нам картиночку. Почему же она стала кедром, эта сосна? А история такая. Следующую покажите нам, Александр, картинку. Вот, знаете, что это за досочки? Нет? Вот эти вот такие вот вставочки называются шипы. И это, братцы мои, это заготовки, это дощечки для икон. Иконы в старину, в древности писали на драгоценных кедровых досках. И были эти доски действительно из настоящих ливанских кедров,
которые на вес золота стоили безумно дорого. Но вот такая была традиция писать иконы, это византийская традиция была, именно на византийцы были богатые, они покупали эти кедры, и потом эта традиция перешла к нам. И наши сметливые крестьяне вдруг обратили внимание, говорят, слышь, Петрович, а ты посмотри-ка, на нашу сосну текстура-то как похожа. И действительно, текстура древесины, цвет древесины и даже аромат очень был похож на нашу кедровую сосну, которая росла в Сибири, вот туда, в тех краях. И стали заготавливать, делать такие вот доски из нашей кедровой сосны. И поэтому сосну стали называть кедром. Вот так ларчик просто открывался. Покажите следующую картиночку. Значит, теперь с кедровой сосной. Вот он, на севере диком, помните, стоит одиноко на голой вершине сосна Лермонтов. Наверное, все-таки это был кедр, скорее всего. А вот расскажу я вам такую историю. Ее поведал профессор Алексей Смирнов, который написал совершенно замечательный трехтомник. Ох, не пойду я, он у меня в другой комнате. «Жизнь растений» он называется. Поищите, ребят, очень интересный трехтомник. Так вот, профессор Алексей Смирнов рассказывает такую историю. В 1870 году, это Ленин родился, тогда очень давно было, иркутский генерал-губернатор получил донесение. Ваше высокопревосходительство, ужас, кошмар, Армагеддон полный, обзавелся в наших краях червяк волосистый, который еще и зело кусается и не дает крестьянам бить шишку кедровую, бить орех. Почему бить, ребят? Потому что орехи снимали так. Вот стоит кедр. И делали такое вот бревно, как молот. Этим бревном, значит, стучали по стволу. И тогда сыпали. Ну, и сейчас так собирают. На самом деле это очень плохо. Сейчас я дверь закрою, ребят. Извините. На самом деле это очень плохой варварский способ, который вредит дереву. На самом деле, ну вот тогда так собирали. И вот писали в донесениях: ужас, этот злой червяк волосистый пожрал все кедры. И действительно, ребят, это было страшное зрелище, которое описывают чиновники. Это стояли мертвые леса. Оттуда улетели птицы, ушел зверь, потому что все же живут орешками, все живут семенами, да, и медведь, и птицы, и бурундуки, и соболь, и мышки. А за мышками совы, и хищники всякие приходят. И что им делать в пустом лесу? И вот это была такая апокалиптическая страшная картина. Нет, это, Александр, это у нас, это другая будет история. Да. Время от времени такие набеги этих червяков повторялись. И вот последняя такая была вспышка в 1930-х годах. Но, конечно, уже знали, кто это такой. Это был сибирский шелкопряд. Сибирский шелкопряд, который уничтожал сотнями гектаров кедрачи. Потому что, как мы знаем, сама бабочка безвредная, да, а вот ее личинка, гусеница, она съедает несколько тысяч кедровых хвоинок, которые не восстанавливаются, и кедры засыхали на корню. Кедр – это кормилец. Это кормилец всех, потому что кедровые орешки едят все – волки, лисы. Медведи просто обожают. Они разыскивают запасы бурундуков, а бурундуки, между прочим, ребята, запасают до 50 килограммов кедровых орешков. Представляете, до 50 килограммов. Представляете, штука 50 килограммов. Это два мешка картошки. Вот такие вот запасы. И если косолапый нашел, разрыл запасы бурундука, он сразу прямо пригоршнями. Кедровки, птицы, которые тоже запасы делают, и которые себе... Вот часто можно было читать такие истории. Пошла бригада вот этих кедровиков бить орех, да? Большая бригада, наладили они эти свои колотушки, набили орехов, на земле полно лежит этих шишек, и усталые, довольные легли спать. Просыпаются утром, батюшки, а все шишки пустые, потому что пока не спали, на рассвете прилетели кедровки. Помните, мы с вами говорили про эту птичку, про врановых, когда говорили? Да. И кедровки быстро вышелушили все шишечки. Причем удивительно, кедровка моментально отличает, какой орех пустой внутри, а какой полный. Как она это делает? Ребят, а?
Не ультразвук. Откуда у нее ультразвук? Нет. Я думаю, что очень просто. У нее очень тонкий слух, она бьет клювиком, и по звуку, полый или пустой, она очень быстро определяет, надо этот орешек доставать или нет. Кедровки тоже прячут. И вот какая интересная штука. Кедровки прячут, делают свои запасы почему-то не в лесу, а на открытых пространствах. Либо где прошел пожар, либо где просека, вырубки. А вот ученые тоже не могли сначала догадаться, почему. И это очень здорово, потому что часть орешков, кедровки потом забывали, и из них вырастали новые кедры, новые растения. То есть кедровки, они расселяют кедры. Точно так же, как и медведь. Медведь, между прочим, он залезает иногда на кедровую сосну.

обломалась верхушка, там просыпаются спящие почки, и пошло 2-3 новых верхушки. Значит, шишек через несколько лет будет гораздо больше. Вот. Так вот, значит, потом поняли, почему кедровки прячут все-таки не в лесу, в густом, а на открытых площадках. Ребят, напрягите мозги. Ну, версии есть? Все очень просто. У кедровок фантастическая память. Фантастическая зрительная память. А кедровка тоже, она килограммов 50 распихать может. Очень много, да? Ну, ребят, все очень просто. Просто на открытом пространстве снег сдувается. А в лесу это огромные сугробы. И добраться до этих запасов гораздо труднее. Вот когда, кстати, опытные охотники, промысловики, они знают, что если кедровка начинает перепрятывать свои орешки, это значит, будет буря снежная, это будет метель, и надо либо возвращаться домой, либо искать какую-нибудь заимочку и там пережидать погоду. В свое время был такой Воробьев, биолог в 60-х годах, он как раз кедровками очень много занимался, в вольерах изучал, как они прячут, и доказал, потому что сначала не могли понять орнитологи, как они находят эти запасы, чужие причем запасы. Они находят не только свои, но запасы своих друзей, запасы брундуков. И Воробьев все-таки экспериментально доказал, что это феноменальная зрительная память у кедровок. Давайте дальше поедем. Теперь следующая картиночка у нас. Следующая картиночка – это у нас что? Вот. Это у нас уже, видите, это уже пинолли их называют в Италии. Это орешки пини. Пиноккио, помните? Что такое Пиноккио? Pine oak. То есть он состоит, pine – это сосна, пини, oak – это дуб. Ну, наверное, голова у него дубовая была, да? Или ноги, руки. То есть он состоял из двух пород дерева. Это потрясающие орешки, они вот такие вот длинные, раза в 3-4 больше наших кедровых. То есть пиния – это единственное, скажем так, плодовое хвойное дерево, которое ради плодов выращивают прямо даже в посадках. И сорта даже вывели, если мне память не изменяет. «Понт шумит над синей изгородью пинии», чей-то ботик с ветром борется у пирса, на потресканной скамейке старший Плиний дрозд щебечет в шевелюре кипариса. Бродский, помните? Вот это Плиний и кипарис. Он сразу два хвойных сюда в четверостишие вставил. Вот. Очень здорово, очень много они используются в средиземноморской кухне, и как соусы, и так их есть вкусно. Давайте посмотрим следующие картиночки. Вот там вы увидите эти пинии. У пини очень длинные. Вот она. Это шишки пини. Вот эти вот огромные шишки, их как сувениры привозят. Есть еще сосна Алепская в тех же краях. Пини растут у нас на Кавказе. Раньше как сувенир всегда привозили вот эту с Кавказа откуда-нибудь здоровую шишку огромную. И вот там вот такие вот орешки. Ну, мы уже знаем, что не орешки, но будем называть орешками. И видите, они такие рябы. А вот этот снимочек я сделал там же в Ватикане. Вот видите, огромные пини, они прям как зонтики. Это, кстати, самый маленький вокзал в мире. Оттуда Папа Римский, единственный, кто уезжает с этого маленького вокзала, свои визиты официальные. Там у него свой собственный поезд, цепляется его вагон, вывозится на большую дорогу, и вот вокруг вот такие вот огромные пинии, очень характерные для итальянских пейзажей. У Боттичелли знаменитая картина «Роща пинии», господи, где же, я не помню, но посмотрите, пинии Боттичелли, наберите, это знаменитая картина. Следующую картиночку покажите, вот это тоже будут пинии, Александр. И нам, наверное, пора двигаться быстрыми темпами к концу, чтобы успеть немножко поотвечать на ваши вопросы, если будут. Давайте, едем быстро. Сосны. Итак, сосны. Сосен много разных, около 100. А вот эту сосну я снял на Канарских островах. Это колоссальная, небольшая, просто колоссальная сосна. Под ней собирались древние гуанчи на свой совет. Местные жители, которых не осталось. Вот гуанчи не дожили до наших дней с приходом испанцев. А вот сосна, которая их помнит, осталась.
колоссальная.

сосна, вот там выше по склону идут сосны обычные, самые обычные. Это дальше вот вулкан Тейда уже начинается, вот это остров Тенерифе, Канарские острова. Ну, сейчас это, конечно, туристов сюда возят, показывают эту сосну. Сосна, которую видел Гуанчи. Значит, у всех сосен, их около 100 видов, вот две такие группы. Ну, их называют диплоксион и хаплоксион. Диплоксион – это где два пучка, а хаплоксион, где один пучок. А вот в пучке уже может быть и два, и одна хвоиночка, и две, и четыре, и пять. Вот кедр – это пятихвойная. Вы сразу определите, кедр или нет. В Москве, кстати, кедры у нас очень плохо приживаются, почему-то вирусят. Есть еще кедровый стланник. Он, как кедр, тоже орешки дает, но он ниже росточком. Он такой карликовое растение. Кедр у нас, знаете, где есть? Более-менее старый, в Москве, где телецентр Останкино. И вот, вот эта вот воздушная дорога идет, монорельсы. Вот проезжаете в сторону Дмитровки. Вот как только проехали телецентр, сразу слева будет такая группа сосен. И на самом деле одна из них – это кедр. Там пять хвоинок в пучке. Так, давайте дальше смотрим. Есть еще китайская сосна бунге, у нее камуфлированная такая вот кора, знаете, как камуфляж спецназовцев. Это вообще сосна священная, около храмов ее сажают. Вот посмотрите, это я снял специально в Канарах, там же для того, чтобы вам показать, что такое корень сосны. Вот эта морковка, которая уходит в скалы, обтекает каждую трещинку, и, конечно, такая сосна устоит при любом даже ураганном ветре. Елка на такое не способна. Дальше смотрим. Вот, кстати, это пляж Щебет. Да, ребят, еще хотел сказать. Значит, кедровые сосны, вот после того, как сосну назвали кедром, по аналогии стали называть кедрами и другие сосны, потому что есть, их выделили прямо в группу, да, это европейский кедр, да, это стланник кедровый, пумела, он так и называется, карликовый, это сибирский кедр и еще корейский кедр. Вот на Дальнем Востоке там кедровые орешки другие, они более вытянутые, продолговатые, шишечка такая длинненькая. А это, ребята, знаменитый танцующий лес Куршская коса, Калининградская область. Вот следующее покажите нам. Я не буду вам долго рассказывать эту сказку, я сделал фильм о загадке танцующего леса. Наберите Хабургаев в натуре «Танцующий лес». Вот это наше расследование было. Очень много было разных предположений. Кто-то там думал, что инопланетяне там приземлились, кто-то грешил на РЛС-ку, там станция стояла, высокие излучения, да, военные. Кто-то грешил еще на что-то, но вот мы в конечном итоге мы догадались, в чем дело. Кому интересно, найдите этот фильм, посмотрите, узнаете, почему там стали, пустились в пляс сосны. Обратили внимание, что вот эта вот пляска, она произошла в одно и то же время, да, вот эта вот аномалия. То есть это около корней деревьев, и все это приблизительно было вот несколько лет в одно и то же время, да? Есть версии? Появились? Ну, посмотрите. Наберите. Хабургаев в натуре, пляшущий лес. Так, едем дальше. Ох, 2 часа уже у нас прошло, ребята. А это лиственница. Вот такая вот форма плакучая. Хотел я вам про Петра Первого, про лиственниц рассказать. И байка это или нет, что на лиственницах стоит Венеция, на наших, Венеды, которые строили. Но это в следующий раз отложим. Хорошо? А то до утра будем разговаривать. Следующее нам покажите. Вот давайте тисы сейчас. Это раукария чилийская, еще одно хвойное растение, да, такое драконовое дерево. Прямо вот фэнтези. Дальше давайте посмотрим. Вот, это можжевельник. Опять я вам не успел рассказать про можжевельники. Второй раз уже, ну, не успел. Ладно. Еще раз хочу, бабушки, мамы, если слушаете, вот такую ягодку можжевельника очень хорошо кинуть. Квашеная капуста или солите грибочки. Вот туда несколько ягодок кидаете. Потрясающе будет смолистый дух. Вот такая приправа. Дальше давайте посмотрим. Я жду, когда у нас будут тисы, потому что в анонсе я обещал вам рассказать, из чего сделан лук Робин Гуда. Значит, про тис я вам должен рассказать, и на этом мы сегодня остановимся.
Александр, проверните немножко вперед картиночки. Вот, это зеленый можжевельник. Он еще... О, кстати, он двудомный. Мужские растения пылят пыльца, а вот на женских завязываются вот такие вот ягоды. А следующий. А вот это вот, чьи ягоды? Вот так подумаешь и не подумаешь, что это хвойное растение. Это тис, он так и называется. Тис ягодный. Ягоды, кстати, ядовитые, в рот их не надо тащить, но птицы их едят. У птиц есть там антидоты, видимо, свои. А у него, видите, плоские хвоиночки, и они очень мягкие, тис не колется. Но это хвойное растение, самое настоящее. У нас он растет плохо, ну вот у меня, я говорил, растет, выжил, мне по грудочку будет, очень такой перистый. А вот теперь посмотрите, какие бывают тисы, самые старые тисы в мире. А вот, видите, тис с ягодками. Их много, кстати, разных видов тисов тоже. Вот отдельная история. Доберемся как-нибудь до тисов, я вам про них расскажу. Давайте уж самые старые. Вот это вот формируют из тисов. Это боксеты. Называются зеленые кабинеты, зеленые коридоры. Очень хороший материал для топиарного искусства. Видите, как выстригаются тисы. Дальше. Дальше. Вот. Это самый старый тис в мире. Лес Гюмели в Турции, Зонгулдак, по-моему, называется. 4115 лет, как уверяют ботаники, этому тису высота 25 метров, диаметр ствола 8 метров. Колоссальное дерево. Но, ребят, вы знаете, я всегда с настороженностью отношусь ко всем этим заявлениям, потому что в Южной Европе, в каждой стране, мне уже в Греции мне показывали штук 5 самых древних олив в мире, в Испании мне показывали еще парочку, в Италии мне показывали еще 2-3 самые старые оливы. Ну и, конечно, самые старые оливы в Израиле, в Гефсиманском саду, который еще видел Иисус Христос. Поэтому, ну, знаете, у олив, кстати, вот таким вот буравом Преслера невозможно посчитать количество колец, поэтому можно любую оливу назвать самой древней в мире. Ну, давайте посмотрим еще несколько тисов. Есть в Англии такие же тисы. Так вот, лук Робин Гуда был из тиса. Но самое удивительное, что тисы для луков английские стрелки брали не свои, а привозили из Испании. Вот, кстати, здесь тоже очень много тонкостей. Вот помните, когда мы говорили про ель, сейчас не успеваю вам рассказать. Ель называют музыкальное дерево. Почему? Потому что у нее, у елки, у нее очень ровные, то есть это называется резонансная древесина. У нее ровные, плотные очень волокна. Если брать вот эту вот часть между сучками, чтобы там не было карманчиков смоленистых, правильно высушенная елка, она дает уникальный звук музыкальный. И вот эти вот деки у скрипок, рояли, это все делается из ели. А вот я помню, читал чуть ли не Матти, кто-то из великих мастеров. Лучшая его скрипка была из еловой балки, которая провисела 300 лет в церкви, и на этой балке висел колокол. И он, когда увидел, он обрадовался то, что он искал много лет, и вот какая-то самая лучшая скрипка была из этой альт. Мусечка, ну что ты, Муся, потом займемся, кошка пришла. Вот, и то же самое с луками. Видимо, тисы южные, все-таки Британские острова сырой климат, и южные тисы там плотнее, как-то волокна были суше, поэтому они были более гибкие. Ну, видимо, поэтому привозили из Испании вот эти тисовые заготовки, и из них делали знаменитые английские луки. В частности, из такого стрелял Робин Гуд. Ну, вот, наверное, все, ребята. Давайте остановимся на этом. Если у кого-то есть вопросы, давайте я на эти вопросы попробую ответить. Да? И мы обязательно с вами еще вернемся к хвойным, потому что тема эта неисчерпаема. Я вам еще ничего не рассказал про туи, ничего вам не рассказал про микробиоту, эфедра, это тоже хвойное растение. Там еще много про что можно рассказать. Так что не последний раз. Так, есть, Александр, вопросы? Ух ты, даже много. Ну давайте тогда быстренько ответим. Да, чтобы видели, а как же? Конечно. А вы их перепечатываете? Да просто значит, зачитывайте их, Александр, чтобы быстрее было. А? А, вам просто так понял.
В чат. Понял. Так, какой у меня чат? На WhatsApp? Так, понял. Так, а где у нас чат демонстрации экрана? А, вот вижу чат. Вижу чат. Вот, все, открыл чат. Звонок, звонок, звонок. Ого. Нет, не вижу пока. Пока пусто. Ага.

Сейчас, ребята, терпение. Так, ну давайте, чтобы заполнить нам паузу, про что я еще вам не успел рассказать, да? Ну, вот, вижу. Интересно, от чего некоторые сосны так скручивают? Ребят, я же уже говорил, от чего. Это скручивает прежде всего сосны, которые растут в очень тяжелых условиях. Вот я никогда не забуду эту картину. На Мальте есть такой остров Мальта, и там есть такие плато над морем. Там продувается все ветрами настолько, что там даже фисташки, они выглядят как, знаете, такие вот расстеленные ковры по камням. Потому что ветра, потому что перепады температур, радиация, это все действует, вот ингибирует рост растений и их скручивает. А питаются ли хвои какие-нибудь травоядные животные? Глухари питаются хвои. Поэтому, когда охотники готовят глухаря, там его как-то вымачивают, иначе вот очень сильно хвоя отдает мясо глухаря. Обожают совершенно хвойный прирост лоси. Но лоси очень любят сосновый прирост. Еловый. Кстати, ребята, вот сейчас пройдут рождественские каникулы, да, и елки будут принимать в московском зоопарке. У кого из вас елочка хорошо сохранится, не обсыпется хвоя, приносите в московский зоопарк, вам скажут спасибо, там обязательно их примут, потому что эти елки обожают слоны, обожают многие другие растительноядные животные. Там же витамина С уйма, это же очень полезно. В еловой хвое огромное количество витаминов. Вот капитан Кук, Джеймс Кук, он писал, что хвойное вино спасло его матросов от цинги, потому что из хвои делали вот моряки вот это знаменитое хвойное вино, и действительно там много витаминов от цинги спасались. Да, сколько лет растет изгородь, как от климата зависит скорость роста. Ну, скорость роста не столько от климата зависит, сколько от почвы, от полива, да? Ну, ребят, ну, мне трудно сказать, сколько лет растет изгородь. Ну, хорошая изгородь, да, вам придется формировать как минимум лет 10. Но вы не волнуйтесь, время летит быстро, я вам отвечаю. Что такое 10 лет? Фу! 10 лет назад мне было 50 лет, это вчера было, господи. Глазом не умеешь моргнуть. В прошлом году я набрал шишек с голубой канадской елки, в феврале ни одно семечко не взошло. Опа. Ну, не знаю, почему не взошло. Ну, понимаете, дело в том, что есть такое понятие, как стратификация, да? То есть для того, чтобы семечко взошло, оно должно стратифицироваться, то есть подвергнуться низким температурам. А у некоторых растений двойная и тройная стратификация бывает. Ну, вы сказали в феврале. Ну, в феврале достаточно проморозило. Не знаю, не знаю, почему не взошло. Не знаю, надо разбираться. Может быть, субстрат был неправильный, может быть, поливали плохо. Ну, я помню, как-то высеивал, у меня сходили. Так, скажите, пожалуйста, какой высоты может максимально достигнуть ель? Мария, 11 лет. Мария, некоторые виды ели, я же вам уже говорил, некоторые виды достигают размеров 80 метров, но это согласно справочникам всяким, рекордам. А наша вот обычная елка, которая вот наша Пицея абис, да, ну, я не знаю, метров 30, наверное, она бывает, 40, может быть, максимум. Так, еще какие-то вопросы есть? Больше не вижу пока. Можно делать напиток из молодых шишечек еловых. Ну, наберите в интернете, там есть рецепты. Очень хороший такой напиток получается, самое главное, очень полезный. Пятый. В прошлом году, да, я ответил, это не взошли елочки. Канадская елка голубая. Это вот Пицея пунгенс, она есть. Знаете что, если вы хотите получить елку голубую, да, проще отчеренковать. Вы не надо семенами клон сделайте. Оторвите вот такую вот веточку с пяточкой обязательно. Гетероксин или корневин, любой вот этот гормональный стимулятор роста.
под колпачок, только проветривать надо, и она укоренится. Чем сибирский кедр отличается от ливанского? Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Всем это разные растения. А, вижу. Могли бы вы провести эфир по морским млекопитающих? Ох. Шестой, тогда вниз опусти, надо опустить. А, сейчас, все, сейчас я опущу. Все, вижу, да. Расскажите про шишки, почему одни растут на концах веток, другие как яблоки висят. Ну, потому что у разных растений по-разному плоды держатся. Помните, мы с вами говорили, есть даже такое понятие, как каулифлория, да? Это когда цветы и плоды прямо на стволе растут или на толстых ветках. Ну, по-разному. Если плоды тяжелые, то они на толстых ветках. Если легкие, они могут быть усыпаны, как угодно. И то же самое с шишками. Мы же с вами, помните, говорили, что кедр огромный, 50 метров, а шишечки крошечные, да? То есть секвойя огромная, 100 метров, а шишечки, ну, у кедра вот такая шишечка. Кстати, тоже небольшая. Так, могли бы вы провести эфир по морским млекопитающим? Ой, морские млекопитающие. Мой старый друг Иван Игоревич Затевахин очень обидится. Это его тема. Он у нас диссертацию защищал. Ну ладно, про морские млекопитающие. Записал, если вы очень хотите. Расскажите про трюфели. Правда ли они такие вкусные, как стоят? Купили оливковое масло с запахом трюфеля. Гадость страшная. Трюфель потрясающий. Гриб, значит, смотрите, трюфелей очень много. Это я сейчас на 2 часа вам буду рассказывать. Трюфель обладает фантастически сильным запахом. В свое время Сергей Клецов подарил мне наш белоспоровый трюфель. Он уже был сухой. Я его положил в холодильник. Он у меня пролежал там неделю. Холодильник лет 5 пах трюфелем. Зачем он так пахнет? Потому что плодовое тело трюфеля, оно под землей зреет. И ему надо пахнуть, чтобы его нашли и съели. И все животные чувствуют этот запах пленительный. Трюфели едят все. Мыши, насекомые, олени, собаки, свиньи, медведи. Они все стараются съесть этот трюфель, найти его по запаху, раскопать, съесть его, поэтому он вкусный. А потом разнести его споры подальше и с щедрой порцией азота где-нибудь его посеять. Наши солдаты, которые дошли до Парижа во время Отечественной войны 12-го года, прогнали Наполеона с офицерами. Значит, когда были в Париже, то господа офицеры, ну это же помещики, да, дворяне, они попробовали трюфель, им страшно понравилось. А наши солдаты, которые были крестьяне, сказали, так у нас такие тоже растут. Наши просто об этом не знали. И тогда начался трюфельный, тюфельный промысел в России. Стали искать трюфели. Ну, ребят, это отдельная история. Потом их стали подделывать под черные французские, красить, продавать как французские. Давайте про трюфели, про грибы, давайте отдельно расскажу. Грибы. Кстати, европейцы не знали, что у них есть трюфели, покупали их у арабов в древние времена, древние римляне. А потом узнали, что у них тоже трюфели, оказывается, растут. Сейчас там даже, вот в Хорватии, я помню, там одно местечко, как же оно называлось-то, на Истрии, там даже собаку в прокат давали. То есть вы можете приехать с семьей, вам дадут собаку, обученную на поиск трюфеля, и идите, собирайте. Продаются на аукционах самые большие трюфели, стоят они там 1,5-2-3 тысячи евро могут стоить. Это очень вкусный гриб, просто надо уметь его готовить. Так, что у нас дальше? Расскажите про шишки, расскажите про трюфели. Сейчас можно купить домой елку, сосну и даже кедр из питомника в ведре с землей. Скажите, каков шанс, что дерево приживется, что сделать, чтобы этот шанс повысить? Вот я чувствую главного редактора. Вот это от меня и требует каждый год. Значит, смотрите, каждый год мне кто-то звонит из друзей и знакомых и говорит, у нас поросла елочка. Значит, елочку купили, на Новый год поставили в баночку с водой, да еще аспиринчик туда кинули, да еще чего-то, а потом появились корешочки. Я вам говорил, что елки черенкуются, но такая елка не приживется. Второй вариант. Вы покупаете елку. Елку или пихту в контейнере. Ну, сейчас вроде морозов нет, поэтому они не перемороженные. Первым делом надо убедиться, что это растение живое. Потому что, в отличие от человека, мертвая елка будет выглядеть как живая. Для этого вы выдвигаете ком из горшка, из контейнера и смотрите на корешочки.
если они нежные, ну, видно сразу, живые корешки, да, веточки упругие, хвоя не сыпется под вашими пальцами. Вот такую елку можно купить. Сразу ее нельзя вести в натопленную избу или в теплое помещение. Дайте ей отстояться где-нибудь на застекленном балконе. То есть должна быть какая-то такая постепенная адаптация. Потом вы ее занесли на несколько дней на Рождество, потом опять вот на этот балкончик застекленный, и тогда уже можно будет весной ее высаживать. Сократить полив, чтобы чуть-чуть влажный был ком. Вот тогда есть шанс, что приживется. Значит, сейчас еще продают такие маленькие коники, елки и кипарисовики. Кипарисовики можно даже не пытаться. У нас несколько, два или три вида кипарисовиков. Лавсона, там, я сейчас не помню, какие, выживают. Остальные кипарисовики у нас не живут в открытом грунте. Елку, конику можно. Подождите, сейчас пройдут праздники. Эти елки в гипермаркетах на кассе будут стоить по 50 рублей штука. Их будут за спасибо отдавать. Вот тогда выберите те, которые живые, которые не посохли. Вон у меня растут уже лет 5, наверное. Да? Я помню, их купил там по 20 рублей, что ли, штук 15. Прекрасно себя чувствует. Но это потом. Так, чем сибирский кедр отличается от ливанского? Я уже сказал, чем. Это слушайте сначала. Видимо, вы подключились слишком поздно и не слышали. Ну что, все, по-моему, да, Александр? Много? А что-то я не... Десятый. Ой-ой-ой. Не доеду я сегодня до Москвы, ребята. Мне же сегодня завтра на работу. Ну, ладно. Вы столько всего интересного... Так, все. Одиннадцатый. Что такое высокие изогнутые хвойные, которые в парках называют пьяные ели? Ну, это форма ели. Либо... Я не знаю, что в парках называют пьяными елями, но я знаю, что бывают разные формы елок. Вот посмотрите нашу встречу сначала, там мы все это показываем, рассказываем. Сейчас в магазинах к Новому году продают много маленьких елок. Вот это и есть коники, я же вам сказал. Конические елочки маленькие. Я вам про них и сказал. Покупайте их потом, когда цены упадут после Нового года. Вы столько всего интересного выращиваете сами, интересно послушать отдельным эфиром. Да на самом деле не очень много интересного. Потому что, ну, кое-что есть, да. Хорошо, давайте летом расскажу. Надо. А по вкусу пини сильно отличаются от кедровых орешков? Ну, отличаются, да. Пинолли, вы хотите сказать, да? Ну, отличаются от кедровых орешков. Ну, тоже вкусные. Запутался то, что в интернете называется сибирским кедром. Это кедр или кедровая сибирская сосна? Это кедровая сибирская сосна. Кедры бывают ливанские, атласские, гималайские. Вот это кедры. У кедров шишки растут вверх, как свечки. Кедры у нас не растут, если только на юге. Вот в Крыму растут кедры, на Кавказе растут кедры. Все. В Европе, в Южной растут кедры. Но, может быть, в Германии еще как-то вот в Южной. У нас кедры вот в Подмосковье не растут. И у нас кедровая сосна сибирская тоже плохо растет в Подмосковье. Почему-то она плохо у нас растет. Севернее – прекрасно. За Уралом – прекрасно. Да, все, да, Александр? Так, ну ладно, друзья мои. Если кто-то... А? 16-й, вот я последний прочитал. Давайте успеем. Ох ты, вижу, да, 17-й. Кедровые орешки коричневые, самые распространенные, которые продают в Тюменской области. Это семечки сибирской сосны или все-таки реально кедровые? У кедровых орешков не бывает. Это реально семечки сибирской сосны. И это вы прекрасно все сказали сами. Это не орешки. Еще раз, орешки – ботаническое понятие. Орех – это у цветковых растений, у покрытосеменных. Это семена сибирской, кедровой, как хотите, сосны. Мария, 6 лет. Можно ли из шишки вырастить елку? Можно, Машенька, только если из шишки достать семечко. Можно вырастить елку. Возможно пересадить голубую елку 8 лет 3 метра. Возможно. Откуда, куда пересадить? Из контейнера в почву? Можно, да, шансы есть. Но еще раз, чем больше растений, тем больше стресс.
и тем меньше шансов, что оно приживется. То, что растет в тайге в Тюменской области, откуда собирают эти самые шишки, это вообще кедр или сибирская сосна. В тайге живет сибирская сосна. Можно ли кедр выращивать в домашних условиях? Георгий, 6 класс. Георгий, значит, в домашних условиях единственная сосна, которая дома в горшке выращивается, это сосна болотная. У Михаила Маратовича Диева я видел болотная сосна. Кстати, у болотной сосны самая длинная хвоя до 40 сантиметров. Вот такая вот хвоища. Вот болотная сосна в горшках растет, да. Есть бонсаи делают из хвойных растений, но это отдельные банкеи, бонсаи, это отдельное искусство. Если хотите, как-нибудь поговорим на эту тему. Какой вид кедра растет на Урале? Не кедр, сосна там растет. Пинус сильвестрис, там сосна обычная растет, и уже там начинает встречаться сосна сибирская, пинус сибирика. Можно ли сделать эфир о сумчатых и эфир о фауне Мадагаскара? Можно. О сумчатых можно, пожалуйста. Подскажите, какой грунт любит хвойный? Вопрос из Одесского региона, где основные суглинки, но в разных местах приживаются хвойные. Здравствуйте, дорогие друзья из Одесского региона, где основные суглинки. Ну, у вас в Одессе, да у вас, да все у вас нормально будет приживаться, но я хочу обратить ваше внимание, что то, о чем я говорил раньше, загазованность – очень важный фактор. Елки, сосны, они очень загазованность не любят, а там какие-нибудь туи, пожалуйста, сажайте. Причем Одесса же, у вас прекрасный климат, у вас и цуги, и псевдоцуги будут прекрасно расти, и тисы у вас будут замечательно расти. Поэтому сажайте все, что хотите, и сосны у вас тоже будут расти хорошо. Ну, конечно, сибирские сосны сажать не надо, но а тут же в Одессе, наверное, и алепская сосна у вас сможет, и, наверное, пиния тоже сможет вырасти. Могут ли выжить после новогодних праздников хвойные, которые продают, говорил только что. Мама уже который год отчаянно борется за жизнь крошечных елок в горшочках, которые маме передайте, что елки надо покупать живые, а не мертвые. Мама покупает умирающие или уже погибнувшие елки, поэтому не может их вырасти. А почему в России нет гигантских деревьев? Да вот все у нас есть. Ну, потому что гигантские деревья встречаются только в нескольких точках мира. Ну, вот как-то вот так получилось, что вот у нас есть гигантские деревья, у нас есть огромные вязы, у нас есть огромные дубы, у нас есть гигантские платаны где-нибудь в Дагестане, да? Ну, вот что поделаешь, секвойи, эвкалипты у нас не растут. Ну что ж, друзья мои, спасибо большое всем, кто был с нами. Я с вами прощаюсь, теперь же до следующего года, да? Вот, всех с наступающим, всем счастья, самое главное здоровья. Берегите себя. По воскресеньям, как всегда, встречаемся в 4 часа. Александру Трунтаеву тоже спасибо. С наступающим, всего доброго. Пока.

что такое популяризация науки? Мне этот термин не очень нравится. И слово само довольно сложное. Популяризация. Некоторые сокращают его до популяризация, что уж совсем неприлично. А вообще говоря, это просвещение, а еще точнее, научение. И человек в этом смысле не сильно отличается от большинства животных. Когда родится маленькое животное, его родители, птицы, насекомые, насколько я знаю, и уж точно приматы, они начинают учить своего отпрыска, чтобы он в этом мире не погиб, научился чему-то полезному, добывать еду, добывать новые знания, которые помогут ему избежать опасности и так далее. Все развитые животные учат своих детей. Мы тоже учим. Мы, надо полагать, самые развитые среди животных, и поэтому долго учим и многому учим, и часто тому, что, возможно, никогда не пригодится в жизни. Но человек все-таки необычное животное. Он имеет какую-то гипертрофированную любознательность. Ни у одного животного желание расширить границы своего жизненного пространства нет, если оно накормлено, если у него нет никаких потребностей сиюминутных. Есть норка, есть еда, есть защита от хищников, но у человека есть еще что-то. Он хочет узнать, что там, за горизонтом, что ждет его. Может быть, там опасность, но он все равно хочет узнать, и, как правило, это не опасность, а полезное что-то. И мы расширяем свой ареал, и это сделало человека царем природы, если можно так считать. По крайней мере, мы ее еще не испортили до конца, но освоили максимально глубоко. Все это к тому, что мы учим своих детей. Как? Разные формы. Бабушка, даже не обладая средним образованием, многому может научить своих внуков. У нее колоссальный жизненный опыт. Человек с высшим образованием, конечно, может научить не только своих детей и внуков, но и детей соседей, и детей, находящихся в других странах, сегодня это возможно. И мы это делаем, потому что в нас какое-то чувство, желание, чем ты старше, чем больше накопил ты научных, да и вообще жизненных данных, жизненной информации, тем активнее ты ее должен отдавать людям. Не всегда это принимает какие-то правильные формы. Иногда родители поучают своих детей, и детям это совершенно не нравится. Но преподаватели школы и вузов делают это менее неприятно, ищут формы, которые могут стимулировать любознательность. И тогда ребенок, да и взрослый человек, чтобы узнать что-то новое, сам тянется к преподавателю. Вот это то, что мы, просветители, то есть люди, которые часто не получают вознаграждение за эту работу, а просто из внутреннего побуждения несут знания тем, кто хочет их получить. Это очень важно. Не на школьной, не за партой, не на скамье вуза, а к тем, кто к нам сам приходит. Мы идем на публичные лекции и приглашаем людей. Если вам интересно, что я буду рассказывать, если вам эти знания нужны, полезны, как вы думаете, приходите сами, послушайте. Я расскажу, что знаю, а вы, возможно, узнаете то, что хотели. Это, наверное, какая-то внутренняя потребность. Лично у меня она родилась еще в школьные годы. Дело в том, что я сам где-то в 3-4 классе увлекся фантастикой, потом физикой, астрономией. И стал набирать эти сведения с помощью более старших людей, более умных книг и, наконец, астрономического кружка. И когда в конце школьных лет, в 10 классе, тогда была 10-летка, я в школе стал слушать уроки астрономии, а преподавал ее, как всегда, тогда водилась физик. Мне было неинтересно, я все это давно знал гораздо больше, чем наш преподаватель. Он был очень хороший физик, очень хороший учитель, а это не одно и то же. Но астрономия была ему самому лично неинтересна, и он ее
как-то так формально нам рассказывал. Одна, вторая лекция, точнее говоря, урок. Я потом после урока в чем-то его пару раз поправил, он был мне благодарен. А на третьем уроке он сказал: «Володь, ну ты знаешь этот предмет лучше меня, так что же я тут буду вам рассказывать, когда в классе сидит более знающий человек? Иди рассказывай нам, а я тоже послушаю». Это было естественно. Это было воспринято, ну, физмат-школа, все мы считали себя крутыми. Единственное в городе Волгограде, где я тогда жил. И я стал преподавать. Вот в 10 классе средней школы я уже преподавал в 10 классе средней школы. Это было нормально, потому что на кружке астрономическом мы друг другу читали какие-то рефераты, делали какие-то обзоры. Потом тогда было такое научное общество старшеклассников, где ученики от 8 до 10 класса делали какие-то научные работы и потом друг другу рассказывали, на конференциях рассказывали. Я наблюдал солнце, пятна солнечные, статистику какую-то делал, ну и тоже рассказывал своим одноклассникам и других школах на таких межшкольных конференциях. Это родилось вот так вот непринужденно. И потом всю жизнь меня сопровождало. Думаю, что это нормальный путь. Большинство тех, кто сегодня считаются блогерами или вот просветителями, или, стыдно сказать, популяризаторами, они примерно так и начинали, со школьной скамьи, из желания и часто от умения что-то рассказать. Откуда оно взялось? Наверное, это семья. Я знаю, что мой отец был очень начитанный, бабушка была библиотекарем. И когда какие-то руководители, в отделе которых работал отец, должны были сделать доклад или какой-то отчет написать, они просили отца. У него был хороший слог, он четко, ясно, просто выражал мысли, как-то компоновал их. Наверное, это вот и на меня тоже отразилось, и как-то я немножко приобрел вот этот вот язык, достаточно простой и информативный, без лишних слов, без слов-паразитов. Ну, так что семья и, семья и школа воспитали человека, меня и моих, ну, как сказать, соратников. Мы, в общем, люди одного слоя, которые набирают знания, потом компонуют из них что-то понятное людям, далеким от нашей профессии, и приносят им этот продукт. Пожалуйста, пользуйтесь в виде книг, статей, устных лекций. Сегодня это блоги или там какие-то научно-популярные фильмы. Это потребность. Потребность человечества получать новые знания, стремиться к новым знаниям. И она реализуется через вот этот узкий слой людей, которые, как правило, не имеют педагогического образования. Как правило, в чем тут дело, я не знаю. Почему педагоги намного менее востребованы как публичные лекторы, чем не педагоги? Наверное, дело в том, что на педагога, как правило, навешивается много разных предметов, и он не в состоянии полюбить их всех, он выполняет свою работу. А каждый из нас сначала полюбил свое дело, ну вот я астрономию, кто-то физику, кто-то инженерные дела там, в космонавтике, в строительстве, сначала полюбил, а потом стал об этом рассказывать. Это очень важно. У просветительства есть и положительные, и, к сожалению, отрицательные стороны. Положительные стороны понятны. Это новые знания, это возбуждение любознательности у людей. Это плюс. А минус в том, что мы вынуждены упрощать. Без этого никак. Если я начну писать на доске уравнения, это не будет популяризация, не будет просветительства. Это скорее оттолкнет от того предмета, который, может быть, в будущем для человека станет его карьерой, его профессией. Поэтому я упрощаю, я какие-то вещи отбрасываю, я что-то оставляю за скобками рассказа. И у некоторых, не у всех, но у некоторых возникает впечатление легкости. Ерунда, черные дыры, белые дыры, коллапс, взрыв. Это все такое понятное расширение Вселенной. После этого начинаются вопросы, которые ставят меня в тупик. А в каком месте взорвалась Вселенная? Где был большой взрыв? Почему нельзя вылететь из черной дыры? А что будет и так далее? Бывает и хуже. Бывают люди, которые, наслушавшись этих упрощенных рассказов о науке, начинают думать, что и они
на таком же уровне могут создать свою науку, оригинальную, которая отбросит, как они говорят, официальную науку и сделает вот эту вот неофициальную, типа астрологии, уфологии, графомании и так далее. Это минусы. С ними приходится считаться. И, наверное, без этого невозможно нам работать. Потому что это зависит уже не от нас, несущих знания, а от тех, кому мы их несем. Самоуверенный человек, достаточно безграмотный человек, наслушавшись или насмотревшись с экрана телевизора, компьютера, каких-то упрощенных рассказов о науке, начнет думать о себе как о великом первооткрывателе. Недавно я получил письмо от человека с очень коротким вопросом. Могу ли я открыть астероид и назвать его своим именем? Да, я рассказывал накануне, что люди открывают астероиды, что они дают имена каких-то более или менее приличных, прославивших себя чем-то людей этим астероидам. И у человека это слилось в единое, как в единый комок информации. Он подумал, я тоже хочу оставить свое место на небе, свое имя запечатлеть там на небесном объекте. Открою-ка я астероид и назову его своим именем. Конечно, это невозможно. Такой традиции нет. Более того, я уверен, что этот человек никогда не откроет астероид, либо откроет какую-то птицу, пролетевшую перед телескопом, но отнюдь не новое небесное светило. Я знаю людей, которые открывают астероиды. Это тяжелая работа. Годы и годы надо смотреть на небо за счет своего ночного времени для отдыха и времени для еды. И, в общем, быть фанатом этого дела, чтобы когда-то открыть, а может быть и никогда не открыть, новый астероид или новую комету. Комете твое имя дадут, астероида нет. Поэтому, конечно, упрощенчество, оно рождает самоуверенность и ошибочные взгляды среди некоторых слушателей наших рассказов о науке. Мы с этим миримся. Это небольшой процент нашего брака. Мы стараемся, чтобы он был поменьше, но, наверное, до нуля его никогда не сведешь. Слушайте нас как первый шаг к науке. Но потом делайте еще и еще новые и новые шаги. Читайте книги, решайте задачи, делайте приборы, расчеты. И тогда вы поймете, что такое наука, и начнете сами в этой области работать. А наши рассказы – это только первый толчок в нужном направлении.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В конце 18-го, начале 19 века Митчелл и Лаплас предположили, что могут быть тела настолько массивные и в тот же самый момент компактные, что даже свет не может улететь с их поверхности. Скорость света к тому моменту была хорошо известна. Все помнят простую формулу школьной физики про вторую космическую скорость. Чтобы запустить спутник, нужно сообщить объекту большую скорость. Но можно так сжать тело или при данном размере сделать его таким массивным, что даже свет со скоростью 300 тысяч километров в секунду не сможет улететь. Правда, черными дырами эти специфические тела никто тогда еще не называл. Сегодня мы поговорим о черных дырах. В передаче данных сегодня заместитель заведующего лаборатории релятивистской астрофизики МФТИ Елена Нохрина. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, традиционный, наверное, вопрос для любой программы о черных дырах. Что представляет собой черная дыра?
3: Вы знаете, вы дали великолепное введение. То есть с точки зрения внешних проявлений, это действительно какой-то объект с поверхностью, с которой даже свет не может уйти и долететь до нас. Но для ученых черная дыра немножко более узкое понятие. Все-таки мы под этим понимаем некоторые решения уравнения Эйнштейна. Есть знаменитые уравнения, которые связывают наличие массы и энергии со свойствами пространства и времени, с тем, насколько оно искажено. И вот у этих уравнений было найдено очень любопытное Шварцшильдом, очень любопытное решение, которое содержало сингулярность. Сингулярность – это нехорошая штука. То есть, если в обычной жизни у вас пространство-время может как-то искажаться, там, например, волнами, гравитационные волны, то сингулярность – это означает, что что-то у вас уходит на бесконечность, и это всегда в физике не очень хорошо. И вот обычно все-таки под черной дырой мы имеем в виду объект, в котором есть вот эта вот гравитационная сингулярность, под которой мы подразумеваем, что это какая-то конечная масса, сжата в нулевой объем.
2: Но тут, по-моему, физика начинает, земная физика немножечко пробуксовывать, потому что вот куда этот нулевой объем стремится? Дальше она как-то может это описать, вот бесконечное стремление к сжатию?
3: Конечно, это сложно представить, нет, но это описывается формально-математически, но представить это очень сложно. И больше того, вероятно, мы это не сможем увидеть, потому что, вот, например, решение Шварцшильда, у нас это сингулярность, которая не очень хорошая с точки зрения физики решение, оно покрыто так называемым горизонтом событий. Угу. И вот обычно в черных дырах, когда говорят о черных дырах, как раз говорят о горизонте событий. То есть это поверхность, из-под которой до нас не может дойти в принципе никакая информация.
2: Хорошо, мы вот дойдем, конечно, до того, как это выглядит и вообще как это наблюдается. Я просто буду небольшие какие-то подводить итоги после ваших ответов, чтобы проверить на себе, все ли понятно. То есть черная дыра – это может быть тело, ну, там, допустим, типа планеты, типа звезды, оно может быть маленьким, ну, вот, знаете, такая комбинация массы и радиуса, и у тела будет эта комбинация такой плотности, что свет не сможет оторваться, то есть это тело с очень высокой плотностью, но вопрос мой следующий какой? Черные дыры, как мы сейчас себе их представляем, появились с созданием общей теории относительности, о которой вы уже заговорили, теперь это уже не тело, а область пространства, хотя я бы тело, вот как человек далекий от физики, тоже бы назвала областью пространства. Ну, она же занимает какую-то область. Ладно, приму это вот как есть. Согласно общей теории относительности и вот вообще всем геометрическим теориям гравитации, массивные тела меняют геометрию пространства и времени вокруг себя. Это можно представить себе что-то, как любят объяснять детям или взрослым, как я, бросив шарик на какую-нибудь поверхность, да, материал, и она прогибается, шарик крутится, и вот такие вот как-то вот так изменяет. И в итоге вот как-то вот так изменяет. Я хочу уточнить,

0: Поэтому, наверное, ну, это философский вопрос, имеет ли смысл об этом говорить как о теле? Но, наверное, скорее все-таки черная дыра – это такое искажение пространства, где в центре у вас сидит там, бесконечная плотность. Потенциально это имеет горизонт событий.
1: Вот
0: То
1: знаете,
0: есть это все-таки…
1: Лен, хотела вас спросить, как у физика, как не физик, физика. А вот вам лично, Елена, скажите мне, пожалуйста, как астрофизик, необходимо, понимать, можете вы потрогать эту бесконечную плотность или вам это не нужно? Потому что людям необходимо понять, вот это можно потрогать или это, нечто как раз стремящееся в бесконечность, то, что вы говорите про сингулярность, вокруг чего вот пространство как бы, обволакивается, окукливается, да, и никаких путей наружу нет. Вот это нельзя потрогать, получается, ну, если бы мы могли подлететь.
0: Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос.
1: Вообще-то не только вы. Давайте сразу говорить. То есть у тела нет поверхности вроде как, но есть горизонт и граница, вот это граница, которая отделяет недра черной дыры от всего остального. Ладно, я не буду тратить время на то, на что ответить невозможно, но в силу того, что наука у нас еще не шагнула так далеко. Скажите, пожалуйста, а в рамках каких дисциплин изучаются черные дыры?
0: Но это самое фундаментальное, это теоретическая физика, само понятие там о пространстве и времени, общая теория относительности. И, конечно, черные дыры очень важны в астрофизике, это как раз наша тематика, потому что это одни из самых ярких объектов во Вселенной. В общем, о далекой Вселенной мы знаем только благодаря, мы так думаем, предполагаем, благодаря сверхмассивным черным дырам. Поэтому это важный инструмент понимания физики, как, например, недавнее открытие гравитационных волн, совершенно потрясающее, которое является дополнительным подтверждением специальной общей теории относительности, которую, в общем, постоянно подвергается проверкам. И, к счастью, вот эту проверку она выдержала, и к несчастью, в общем, интересно. Вот, поэтому да, черные дыры, ну, в астрофизике это интереснейшие объекты на всех масштабах. От черных дыр солнечных масс до сверхмассивных черных дыр.
1: А правда ли, что существуют специально обученные люди, которые все время пытаются как-то представить себе гравитацию, ну вот в контексте теории относительности по-новому, но до сих пор это никак не получилось?
0: Наверное, вы говорите о квантовой гравитации, но
1: Я
0: я, к
1: боюсь
0: сожалению, не
1: произносить слово
0: специалист.
1: квантовое,
0: Да.
1: потому что однажды я пыталась понять кое-что из квантовой физики, вы даже видите, я не пытаюсь обозначить, что это было, потому что пониманию моему еще это не подвластно. Хорошо, а откуда они возникают, эти черные дыры? Это нам известно?
0: Есть модели, мы можем предполагать. Значит, самый, наверное, надежный процесс образования черной дыры, в которой мы думаем, что мы более-менее понимаем, это образование черных дыр солнечных масс в результате взрыва, ну, достаточно массивной звезды. То есть Солнце после себя не оставит черную дыру, подсказывают нам теории. Вот. Но звезда должна обладать достаточной массой, там 60, 80, несколько десятков масс Солнца. И в результате взрыва сверхновой в центре действительно может образоваться черная дыра там, с массой порядка солнечной массы там, 1/10. Далее есть сверхмассивные черные дыры. И тут, конечно, это более загадочные объекты, потому что там речь идет о массах 10 в 6, 10 в 9, 10 в 10 масс Солнца. И люди считают такие модели, как может эволюционировать какая-то первоначальная черная дыра относительно небольшой массы, она может расти за счет аккреции, то есть притягивания, втягивания вещества извне. Дальше очень важный процесс слияния черных дыр, когда у вас, естественно, скачкообразно тоже довольно быстро увеличивается масса. Но вообще эти процессы очень любопытные, потому что мы заглядываем с помощью вот, активных ядер галактик, квазаров, мы заглядываем очень далеко в прошлое, на очень далекие расстояния, которые были совсем недавно после Большого взрыва. И там мы тоже видим эти сверхмассивные черные дыры. И вот как за такой короткий срок могла набраться такая гигантская масса, это, конечно, ну, требует изысканных объяснений, да.
1: Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим эту увлекательную и, вы знаете, удивительно динамичную беседу. Заместитель заведующего лаборатории релятивистской астрофизики МФТИ Елена Нохрина в передаче данных.
2: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная.

0: Полезная информация. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас заместитель заведующего лаборатории релятивистской астрофизики МФТИ Елена Нохрина. Меня, знаете, больше всего цепляет, что вот это куда-то, вот говоря о происхождении черных дыр, что наступает момент, когда по каким-то законам, как я это понимаю, если не так, то вы меня поправьте, что скорость света становится, скорость звука, простите, становится больше скорости света при наступлении определенного этапа событий. А это один из абсолютных пределов, и дальше все должно куда-то, ну, как вот выражаются астрофизики, схлопнуться. И вот это куда-то в разумной физике не может быть ничем иным, кроме черной дыры. До какого-то времени мы, собственно, в теории предполагали вот благодаря вот этим рассуждениям наличие черных дыр. Но в 2020 году присуждена была Нобелевская премия по физике трем ученым за то, что была сфотографирована, как говорят, соответственно, обыватели, черная дыра. Вот мне, Елена, очень интересно узнать, а вот с этого этапа это начался какой-то новый виток в нашем знании о черной дыре, в нашем изучении? Что за этот год произошло? Что нового? Или вот все как шло постепенно, так и шло?
3: Ну нет, конечно, наверное, черные дыры в последние годы, это не только 2020 год, дали гигантский прорыв, мне кажется, потому что началось все с наблюдения гравитационных волн несколько лет назад. Ну, значит, Нобелевская премия 2020 года, но прежде всего она связана с такими очень точными наблюдениями, любопытными. Это исследование движений звезд близких к нашей родной сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики. Она такая не очень сверхмассивная, там несколько миллионов масс Солнца. И вот команда наблюдателей довольно долго промеряла очень точно, с высочайшей точностью, траектории звезд вблизи вот этой вот точки, в которой как бы ничего нет.
2: Сосет или нет, проверяли? Извините, перебиваю. Ну вот просто некоторые думают, что черные дыры, это они летают и засасывают галактики, планеты. Тут, наверное, нужно сказать, что черная дыра – это плохой пылесос. То есть к нему надо поднести очень близко что-то очень легкое, чтобы оно засосало. Черные дыры не сосут. Вот слоган нашей программы. Тем не менее, да, продолжите, пожалуйста, извините, да, что я вклинилась.
3: Нет, это отличный пример, и в этом проблема с нашей черной дырой, потому что, конечно, она к нам ближе всех сверхмассивных черных дыр. И мы бы с удовольствием, сейчас я расскажу про вот тень черной дыры, мы бы с удовольствием на нее посмотрели, но проблема в том, что она мало чего всасывает. И поэтому мы там практически мало что можем видеть.
2: А вот зачем нам это видеть? Вот зачем нам нужно, чтобы черная дыра что-то всасывала? То есть нам нужно как бы кинуть какой-то предмет туда, и чтобы он упал, как говорят, почему-то говорят, на черную дыру. Мне очень хочется сказать «в черную дыру», как по-русски нормально выражаемся всегда мы. Но если, соответственно, мы наблюдаем, вот понимаете, я никак не пойму, зачем нам нужно, чтобы она что-то засасывала? Потому что если мы что-то бросим в черную дыру и, допустим, так в стороночке рядышком станем наблюдать, то когда, соответственно, предмет этот подлетит к горизонту событий, он будет падать все медленнее, медленнее, медленнее и застывать над горизонтом, потому что это природа сильной гравитации. То есть что нам это даст?
3: Да, совершенно верно. С точки зрения бросания камней это довольно бессмысленно. Но если мы туда хотим бросать не камни, а мы начинаем кормить нашу черную дыру каким-то газом, и газ начинает вращаться вокруг черной дыры, и чем ближе он находится к черной дыре, он начинает разогреваться. Светится. А когда он разогревается, он светит.
2: Да.
3: Вот, и он не просто светит, как просто газ, а вот что интересно увидеть как раз, это вот то самое искажение пространства-времени, которое очень сильно вблизи горизонта черной дыры.
2: То есть вот этот рисунок, когда, как это называется, не короной, да, черной дыры, а вот эти, вот нимб черной дыры.
3: Фотография, да, но это называют, я слышала, тень черной дыры, в том смысле, что это какое-то светящееся пятно, и там в центре черная дыра, то есть тень черной дыры. Да, вот это вот светящееся кольцо, оно как раз образовано тем, что кто-то для М87, для которой была получена фотография, мы даже не знаем толком, кто диск или там струя, которая присутствует в этой галактике, оно очень хорошо подсвечивает центральную область, близкую к черной дыре, и гравитация там столь сильна, что фотоны огибают черную дыру, заворачиваются, и вот образует этот очень характерный рисунок вот такого кольца, немножко асимметричного, светящегося вокруг черной дыры на определенном расстоянии от ее предполагаемого центра.
2: Аккреционный диск это, господи, забыла словосочетание, вот это светящаяся, да, история?
3: Ну, и, да, вокруг черной дыры есть аккреционный диск, но если вы говорите вот про фотографию тени черной дыры в М87, которая была там в 19-м, по-моему, году получена, да, в 19-м году, то вот все-таки вот это кольцо – это не аккреционный диск, это фотоны, которые пришли, возможно, да, от аккреционного диска, мы точно, к сожалению, не знаем, были развернуты вот этой вот сильнейшей гравитацией, как какой-то очень мощной линзой, очень странной, потому что вот высветилось именно вот это вот кольцо вокруг черной дыры на определенном расстоянии около 3 гравитационных радиусов этой черной дыры.
2: Отличительная черта черной дыры, о которой все слышали, это наличие горизонта событий. Правда ли, что продемонстрировать наличие горизонта фантастически сложно?
3: Ну да, это, наверное, нужно процитировать Льюиса Кэрролла, что мне бы с такого расстояния не увидеть никого. То есть это нужно не увидеть поверхность.
2: Подождите, объясните, а то у меня сейчас мозг взорвется. Что за... Я просто-напросто действительно... Тут Алису, когда начнешь читать уже спустя лет 20 после первого прочтения, нужно немножко переформатировать матрицу своего мозга. А вы сейчас в конце рабочего дня начинаете со мной шутить. Так, объяснитесь, пожалуйста.
3: Да, хорошо. Ну, смотрите, считается, что одним из тестов, чтобы проверить, что тот компактный объект, который мы наблюдаем, это действительно черная дыра, и у нее имеется в наличии горизонт событий, вот эта вот специальная поверхность, вот, это как бы не увидеть поверхности. То есть, смотрите, если у вас есть какая-нибудь звезда, вы можете бросать в нее камушки, так. Они врезаются и дают небольшие там взрывчики.
2: Всплески, да, да, энергия
3: всплески,
2: выделяется.
3: Да, так, да. Да. А вот когда вы бросаете камушек на черную дыру, вы это прекрасно сделали несколько минут назад, вы описали, что происходит. Да. Мы не видим никакого столкновения с поверхностью, мы не увидим там вот этих вот специальных каких-то эффектов, связанных с тем, что просто что-то ударяется о поверхность.
2: Правильно, так она же на то и дыра.
3: Да, но не увидеть что-то довольно сложно.
2: Так, подождите, а все-таки, вот, собственно, если вот этот камушек, сначала он влетит туда со скоростью света, наверное, да, а потом будет замедляться, замедляться, замедляться, и для нас, со стороны наблюдающих, он застынет, правильно
3: да.
2: ведь?
3: Да.
2: А вот если мы вместо камушка поставим человека, что будет чувствовать человек, который будет проходить через горизонт событий?
3: Ну, тут есть два варианта в зависимости от массы черной дыры. Значит, если черная дыра не очень массивная, ну, около там, 10 тысяч масс Солнца, то на него будут действовать так называемые приливные силы. То есть гравитация будет столь разная на высоте роста человека, ну, там 1,5-2 метра.
2: На макушке и на ногах, да, если он ногами туда будет летать?
3: Да, что ноги будут притягиваться гораздо сильнее, чем макушка.
2: Спагетизация.
3: Да, совершенно верно. Это называется спагетизация, и такого человека разорвет.
2: А если большая черная дыра, прям гигантская?
3: А если гигантская черная дыра, то этого не будет происходить. И я не думаю, то есть, ну, это известно, что человек никак момент прохождения вот этой вот специальной поверхности горизонта событий, он его никак не увидит. У него там свои координаты, по-своему течет время, а для него это событие произойдет. Ну, ничем особенным выделяться не будет.
2: Сейчас главный вопрос. Для него по-своему, извините, что перебиваю, времени остается очень мало, для него по-своему течет время, оно для него медленнее течет.
3: Гораздо или... медленнее, конечно.
2: То есть он застынет, можно сказать, если гораздо медленнее с точки зрения человека, он застынет в вечности там и будет жить вечно?
3: нет, нет, он застынет для нас. Для нас он всегда будет приближаться к поверхности черной дыры. Но для себя он за конечное время, довольно небольшое, пересечет горизонт, и что там с ним будет происходить дальше, совершенно не ясно.
2: А вот очень хочется сказать, а что ж на самом деле, он погибнет или нет? Но тогда мы идем и смотрим фильм «Интерстеллар». Но, ребят, тут тоже облом, там не черная дыра, там червоточина, понимаете? Вот они там черную дыру только, по-моему, пролетают мимо. Что я хочу сказать? Елена, спасибо вам огромное. Времени, конечно, на черную дыру нам отпущено мало, но мы смогли преодолеть горизонт событий и кое-что рассказать нашим уважаемым радиослушателям. Заместитель заведующего лабораторией релятивистской астрофизики МФТИ Елена Нохрина была сегодня в передаче данных. Благодарим.
3: Спасибо большое. До свидания.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Здравствуйте. Я вам сегодня расскажу про появление человека. На самом деле вопрос появления человека очень такой сложный и загадочный, потому что что считать человеком, с какого момента считать, что вот уже человек, и с какого момента начинать отсчитывать по времени, 2 миллиона лет назад, 100 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад, это вообще вопрос сложный. Сплошь и рядом задают вопрос меня как антрополога, когда появился человек. Вопрос очень неоднозначный, поскольку под словом «человек» можно понимать разные вещи. Морфологический современный человек, то есть когда вот он совсем неотличим от нас. Или когда он начал, например, изготавливать орудие труда. Или когда он, допустим, освоил огонь. Или когда он освоил искусство, появилось искусство. Или когда, например, появляются погребения. Или когда он встал на две ноги. Цифра будет сильно гулять. На самом деле все эти явления возникали не в одно время, а в разное. Но тем не менее существует среди прочих таких определителей человечности, существует чисто биологический, морфологический, потому что человек, как и любое другое живое существо, подвержен, вернее, может классифицироваться с помощью систематики биологической. И с помощью систематики все живые существа делятся на отряды, семейства, роды и виды. Ну и я буду говорить о появлении рода человека, рода Homo. На самом деле, некоторые общечеловеческие такие черты появились задолго до человека. Например, прямохождение, которое возникло примерно 7 миллионов лет назад. Но с 7 миллионов лет до где-то 2,5 миллионов лет назад существовали так называемые австралопитеки. Это были первые прямоходящие существа, которые ходили уже на двух ногах, но при этом у них строение черепа было, в принципе, обезьянье. То есть, если не вдаваться во все эти тонкости и подробности, то строение черепа австралопитеков, оно не очень сильно отличается от строения черепа шимпанзе. И, строго говоря, здесь только две человеческие черты в черепе. Это маленькие размеры клыков, которые не выступают за уровень других зубов, и положение позвоночника, который подходит снизу к черепу, а не сзади, как четвероногая обезьяна. Но при этом они были двуногие, то есть они уже слезли с деревьев и ходили вполне себе на двух ногах. И эти австралопитеки, как я уже сказал, существовали с 7 до примерно 2,5 миллионов лет назад. Понятно, что за этот огромный промежуток времени много всего изменилось. И существовали разные австралопитеки, здесь вот разные виды представлены. Но большинство их укладывается во время где-то 4, 3, 3,5 миллиона лет назад. А вот в промежутке от 3 до 2 миллионов лет назад существует такой хиатус, можно сказать, промежуток времени, когда у нас находок очень мало. То есть нельзя сказать, чтобы там находок не было совсем, они есть. И, например, вот этот череп австралопитека Гарри, так называемого, имеет датировку 2,5 миллиона лет назад. Но и вот это тоже 2,5 миллиона лет назад. Но таких находок немного, к сожалению. Поэтому время от 3 до 2,5 миллионов лет назад можно назвать самым загадочным миллионом. Когда что-то такое происходило, и появлялись первые такие человеческие вроде бы черты, но тем не менее мы знаем про это мало. Выглядели они примерно вот так. Это вот замечательная реконструкция, которая в том числе часть из этих реконструкций, вернее, есть у нас на выставке. Ну, видно, что здесь, в принципе, человеческого еще не богато. И поэтому, собственно, австралопитеки относятся к роду австралопитека, а не Homo. Ну, как я говорил, фактически только вот маленькие размеры клыков, это такой частый довольно-таки признак, хотя и важный. А все остальное, в общем-то, обезьяне. И самое главное, на самом деле, что у них было не человеческого, это то, что они не изготавливали орудие труда, и у них был достаточно маленький объем мозга. То есть объем головного мозга у них был такой же, как у современных обезьян. То есть примерно 500 грамм или меньше. У современных обезьян примерно столько же и есть. Это полкило. Но в этот, так называемый, самый загадочный миллион произошло важнейшее событие. Порядка 2,5 миллионов лет назад, а может быть даже и пораньше, до 270 миллионов лет назад, появляются первые каменные орудия труда. Ну, здесь представлены самые древние орудия труда из всех, какие только найдены, найденные в Гоне, в Эфиопии, имеющие датировки вот до 2,7 миллиона лет. Это так называемые чопперы, один из которых, кстати говоря, представлен у нас тоже на выставке. Но у нас, правда, чоппер не из Африки, а с Кавказа, но с датировкой близкой к этому, да, порядка 2 миллионов лет. И чисто технически он сделан точно так же, на самом деле. Эти самые чопперы на вид, конечно, очень простые и примитивные, я бы сказал. То есть это камень с несколькими сковами, но тем не менее он более-менее эффективен. То есть с помощью такого приостренного камня, обитого буквально там 2-3 сковами, можно разделать тушу животного, срезать мясо, защититься от хищника. Ну, в принципе, от хищника можно и палкой защищаться, там, не обязательно обрабатывать, но тем не менее. Примечательно, что современные человекообразные обезьяны тоже изготавливают и используют орудия труда, но только деревянные. То есть шимпанзе, они, например, изготавливают такие палочки для вылавливания термитов. Они обжевывают палочку, засовывают в термитник, термиты нацепляются, они вытаскивают и съедают. Или недавно был открыт такой вариант, когда шимпанзе обгрызает палку, получается дротик в своем роде, которым она охотится на маленьких обезьян. В дупло тычет, ну и с некоторой вероятностью кого-то там накалывает. То есть, по сути, это охота с помощью копья, причем сделанного копья, то есть не просто палка, а обработанная, зубами они обрезают. Вот. Но это максимум, на что способны современные обезьяны, шимпанзе. А сколько они пытались в неволе обучить обезьян делать каменное орудие труда, ничего так и не получилось. То есть у них не хватает соображения, у них не хватает объема мозга, ловкости рук, координации движений для того, чтобы что-то такое подобное сделать. Несмотря на то, что орудия такие очень примитивные, и, ну, вроде примитивнее уже некуда, тем не менее сделать их сложно. На самом деле даже археологи, которые занимаются этими орудиями, далеко не всегда сами могут их сделать. Вот. И я наблюдал, как археологи учились изготавливать орудия труда, они сидели сутками, ну не сутками, конечно, вечерами после раскопок. Ну, продвинулись они не сильно дальше, на самом деле, вот этой технологии. То есть, если вы, не дай бог, попробуете что-то подобное сделать, какой-нибудь чоппер, ну, с большой вероятностью отобьете пальцы себе, но, скорее всего, функционально у вас не получится. Так что это сложно делать, на самом деле. И надо было, чтобы к этому моменту как-то и мозги доросли до некоторого состояния, и ловкость рук. Но, к большому сожалению, как я уже сказал, из этого времени у нас находок очень немного. Но примечательно, что с большой вероятностью до стадии изготовления орудия труда дошли не только наши предки, но и некоторые другие существа. Например, из австралопитеков с большой вероятностью вот эти австралопитеки Гарри изготавливали орудия труда, а они не были нашими предками, потому что их строение зубов показывает, что это тупиковая линия, которая вымерла примерно 2,5 миллиона лет назад. И некоторые так называемые массивные австралопитеки, вот один из них, самый древний, представлен здесь, они, судя по всему, тоже изготавливали орудия труда. И более того, в некоторый момент, порядка 2-1,5 миллионов лет назад, строение их кисти было лучше приспособлено к изготовлению орудия труда, чем у наших предков. То есть, в принципе, они наших предков в некоторый момент обгоняли по ходу человечности, но оказались в тупиковой линии, поскольку они приспособились к жеванию большого количества растительной пищи, поэтому, как видите, здесь такой огромный гребень для прикрепления мускулатуры, огромные челюсти, и это не дает возможности развиваться головному мозгу. Поэтому, хотя в какой-то момент они наших предков вроде бы обгоняли, но оказались в итоге тупиком. Самое важное, что, собственно, произошло при появлении Homo, то есть людей, это увеличение головного мозга. Ну, на данном графике представлено изменение объема мозга. Каждый значочек – это конкретный череп. Тут, к сожалению, отображение еще здорово видно, но, тем не менее, вот эта временная шкала, вот это 6 миллионов лет назад, самые древние, вот это вот современные обезьяны, унесенные в древность на тот момент, когда они отделились от нашей линии, и вот это разные ископаемые люди, вплоть до современности. И, как видите, имеется существенный такой рывок изменения объема мозга. В данном случае шкала логарифмическая, то есть она чем ниже, тем древнее, а наверх она как бы расширяется. А вот прямая шкала выглядит вот таким образом. То есть вот здесь вот примерно появляются прямоходящие существа первые, и вот их объем мозга. В последующем мало чего меняется, вплоть до 2 миллионов лет, ну или около того, когда существуют вот эти самые австралопитеки, а вот эти зеленые квадратики, это и есть, собственно, первые хомо, про которых я в последующем буду рассказывать. И, как видите, в этот момент происходит рывок, который в последующем, все оставшиеся 2 миллиона лет, это, в принципе, очень быстрое, катастрофическое, я бы сказал, увеличения размера мозга до современных значений. Большой вопрос, почему произошел вот такой вот рывок мозга около 2,5 миллионов лет назад. Причем, что характерно, судя по находкам, какие у нас есть, вот это ускорение размеров мозга началось заметно позже, чем появление орудий труда. То есть древнейшее каменное орудие 2,7 миллиона лет назад, а вот этот скачок объема мозга около 2 миллионов лет назад, а то и, может быть, чуть попозже даже. Тут есть несколько версий, почему такое произошло, но одна из этих версий такая экологическая. В это время происходит похолодание, появление больших открытых пространств, изменяется климат, и в Африке, а, собственно, все речь идет об Африке, о Восточном в основном, происходит смена фауны. Вымирает большое количество крупных копытных животных, так называемая мегафауна, то есть огромные носороги, слоны, большая часть, ну не все, но большая часть, вслед за ними вымирает фауна крупных хищников и падальщиков. Исчезают саблезубые тигры, ну, на самом деле в других областях планеты они могли сохраняться до более поздних времен, но в Африке они исчезают, и вымирают гигантские гиены. И ниша хищников и падальщиков мелких на некоторый момент освобождается. В этот момент, что характерно, появляются современные, например, леопарды. Они как раз примерно такую датировку 2 миллиона лет назад имеют. Появляются современные гиены, современные шакалы. И вот эти австралопитеки, которые были такие собиратели в саванне до этого, и в принципе уже какое-то мясо периодически собирали, они занимают вот эту нишу мелких хищников и падальщиков. Но при этом они растения тоже продолжают есть, само собой. Поэтому мы всеядны, по большому счету. Но питание мясом, оно, во-первых, ставит новые задачи, потому что мясо не хочет, чтобы его съели, оно сопротивляется, в отличие от растений. То есть надо как-то немножко больше мозги напрягать, чтобы его добыть. Имеется конкуренция, потому что не все хищники вымерли, ясное дело, и те же там гиены и так далее остались, леопарды появились, ну и какие-то предки, в общем, были для этого. То есть надо как-то обороняться от этих хищников, и более того, иногда, видимо, их отгонять от добычи, или от своей, или от их добычи. И, кроме того, поскольку предки по австралопитеку, ну, собственно, сами австралопитеки не были такими уж прямо хищными, у них приспособлений для ловли добычи никаких, в общем-то, нет. Когтей, больших зубов, чего-то такого. Поэтому они стали вот это мясо, как минимум, срезать с костей, убивать этих животных, собственно, орудиями. Какие-то орудия у них были до этого, потому что, я говорю, и шимпанзе, в принципе, пользуются орудиями, но тут вот появляются эти каменные чоперы. И изготавливать орудия тоже сложно. То есть, соответственно, те, кто делал это плохо, они оставляли меньше потомства, а те, кто делал это хорошо, у кого были мозги чуть побольше, они плодились благополучно, размножались, и от поколения к поколению размер мозга, соответственно, увеличился. То есть в каждом поколении выживали те индивиды, у которых с интеллектом было получше. Но, кроме того, тут вступает в действие такой простой биомеханический закон, что плотность костей и плотность мозга, она различается в два раза. То есть плотность кости где-то 2 грамма на кубический сантиметр, а мозга 1. То есть плотность мозга практически как воды. И мясо, оно калорийное. Когда нужно наесться растением, надо съесть много растений. Когда надо наесться мясом, надо съесть мало мяса. Соответственно, надо меньше жевать, если пищу употребляют больше мяса. От того, что они жевали, уменьшалась вот эта вся жевательная мускулатура. И что замечательно, на находках мы это видим, в последующем я это буду показывать на конкретных черепах. Челюсти уменьшаются, зубы уменьшаются, вот эти гребни для прикрепления мускулатуры, которые я на австралопитеках показывал, исчезают. Череп может увеличиваться, но при уменьшении черепа на 1 кубический сантиметр мы можем прирастить мозги на 2 кубических сантиметра при сохранении массы. Вот, то есть размер тела не меняется, но всю способность позвоночника остается, и поэтому получается, что череп у нас уменьшается чуть-чуть, а мозги пухнут как на дрожжах. Вот, то есть есть необходимость, есть возможность, и благополучным образом это все соединилось, поэтому произошел вот этот самый рывок размера мозга, который в последующем так и шел практически вплоть до современности. Ну, не совсем до современности, но почти. Собственно, первые представители Homo, которые известны. Известны, к сожалению, по не вполне таким представительным остаткам, но самая целая находка это тут верхняя челюсть из Хадара в Эфиопии, а большей частью это изолированные зубы. Но, тем не менее, для антропологов, палеоантропологов, это не такая уж беда, поскольку зубы – это самый сохраняющийся элемент вообще, в принципе, палеонтологии. Начиная там, с того момента, как зубы появились, в принципе, еще там первых рыб и вплоть до человека, зубы – это самое прочное, чего вообще в организме есть. Поэтому они лучше всего сохраняются. Поэтому эволюция, она известна лучше всего как раз по зубам. Особенно у млекопитающих. Эволюция млекопитающих – это эволюция зубов, на самом деле. То есть, на самом деле, менялось все, но про остальное мы часто не знаем. Мы все знаем. Поэтому как раз анализ зубов дает больше всего информации, потому что нам есть с чем сравнивать. Со австралопитеками, с приматами, с более поздними людьми. И поэтому мы знаем, что это, собственно, не австралопитеки. Там мелочи, ну, вдаваться я сейчас, конечно, не буду. Мелочи, они отличаются от австралопитеков. Это датировки, как видите, где-то 2,3, 2,4, может быть, 2,5 миллиона лет назад. То есть вот в этот, так называемый, самый загадочный миллион они попадают, не очень много найдено, но тем не менее. Но, слава богу, есть и более целые находки, и на нашей выставке в том числе представлен вот этот череп с датировкой практически ровно 2 миллиона лет назад, найденный в Кобефоре в Кении, самой северной, на границе Эфиопии, который достаточно древний, 2 миллиона лет, и при этом весьма прогрессивный. Когда впервые его нашли антропологи в Африке, его называли чуть вообще не сапиенсом на самом деле, но ясно, что не совсем так. Но тем не менее, объем его мозга 752 кубических сантиметра. Ну, там, в зависимости от реконструкции, цифра чуть-чуть может меняться, ну пусть 750 для грубости. У современных человекообразных обезьян, австралопитеков, примерно 500 грамм. У современного человека 1350 в среднем. То есть индивидуальный разброс довольно большой, но в среднем где-то 1350. Вот. То есть здесь получается на 200 грамм, даже на 250, больше, чем у австралопитеков, но практически в два раза меньше, чем у современного человека. Но при этом лицо очень большое, огромные тяжелые челюсти. Судя по ячейкам для зубов, здоровенные жевательные зубы, но все-таки и челюсти, и зубы гораздо меньше, чем у австралопитека. И вот эти гребни для прикрепления жевательной мускулатуры здесь уже исчезли. То есть так называемая височная линия, где мышцы крепятся у себя, вы без проблем можете все найти. Вот прямо за глазами сужение, и линия идет, и височная мышца, она крепится вот где-то здесь. Австралопитек на макушке. У него, конечно, не как у нас, чуть повыше, но все-таки уже в человеческом варианте. Такой древний человек получил название Homo rudolfensis. Назвал его наш антрополог Владимир Павлович Алексеев в 1978 году. Первоначально он считался это, вроде как вариантом пятикантропа за такую достаточно прогрессивность. Но, тем не менее, сейчас оказывается, что он практически самый древний из целых нахов. То есть вот, в его лице мы видим самого древнего представителя нашего человеческого рода. И опять же у нас на выставке тоже он представлен, и какую-то еще дополнительную информацию можно получить. Но эта находка, естественно, не единственная. С близкими датировками имеются и другие останки, но часть из них крайне фрагментарна. То есть вот здесь темными пятнышками это то, что было найдено. Это череп в разных позициях, вот зубы у него сохранились, какие-то обломки. Но понятно, что склеить такие части можно сильно по-разному. К сожалению, довольно много очень фрагментарных останков, по которым мало что можно сказать. Замечательные есть находки нижних челюстей. Нижняя челюсть – это довольно крупная часть скелета, она такая мощная, сохраняется хорошо. И вот, в частности, в Мавави была найдена вот такая нижняя челюсть, которая сочетает удивительным образом признаки хомо, то есть человеческого рода, и так называемых массивных австралопитеков, которые были, как я уже упомянул, тупиковой линией. Вот для сравнения, внизу челюсти парантропов, вот этих вот массивных австралопитеков, и видно, что в принципе очень похоже. Но если это сравнивать не на глаз, а сравнивать размеры, что, собственно, как делается это в антропологии, то получается, что вот эта челюсть, она очень похожа на массивных австралопитеков, на тупиковых, но и очень похожа на хомо. Она где-то зависает 50 на 50. И учитывая ее датировку, больше 2 миллионов лет, можно говорить, что, скорее всего, на это время линии вот этих массивных австралопитеков и людей, вероятно, разошлись еще не окончательно. И они могли скрещиваться между собой. То есть, когда из грацильных австралопитеков, то есть вот таких стандартных, обычных, возникали две линии массивных и, собственно, людей, в какой-то момент эти две расходящиеся линии, они разошлись еще не совсем. и могли между собой перемешиваться. И как раз вот это вот стадия, когда эти признаки оказывались не то, не сё. Поэтому массивные австралопитеки, они вроде как тупиковая линия, не вымерли окончательно, но что-то от них у нас все-таки, вероятно, есть через какие-то там промежуточные браки, скоречивания. Другие находки того же времени, они известны не только из Восточной Африки, но вот Эфиопия, Кения, но и из Южной Африки, тоже больше 2 миллионов лет назад, из Терпентейна, челюсти детеныша, которые, с одной стороны, позволяют судить о возрастных процессах, что приятно, и эти возрастные процессы здесь практически обезьяне, на самом деле, хотя это вроде как уже хомо. А с другой стороны, опять же, показывают, что признаки получаются такие еще не совсем хомо. То есть это почти человек, но как бы вроде бы еще и не совсем человек. Более поздние находки, ну такие чуть более представительные, черепа из Бобифора, челюсти, верхние, нижние, с зверовками чуть меньше 2 миллионов лет назад. Но замечательно, что, например, вот этот фрагмент свода, тоже не взрослого, кстати говоря, индивида, подростка, имеет объем уже 870 кубических сантиметров, то есть больше, чем вот у предыдущего, но, опять же, раз в полтора меньше, чем у современного человека. Причем это подросток, а если бы он дорос до взрослого состояния, возможно, мозг был бы, в общем-то, и больше. Ну, еще находки, чтобы мало не показалось, то есть, в принципе, вот эти все фрагменты я здесь показываю, чтобы не было ощущения, что антропологи судят по каким-то единичным вещам. То есть на самом деле находок довольно много. Другое дело, что они не очень целые, как правило, но все-таки есть вот более-менее черепа, и антропологи как раз вот вынуждены большей частью судить вот по таким вещам. То есть наука на самом деле выглядит примерно вот так. Но тоже вот, допустим, вот этот череп объем мозга 700 грамм. Чуть поменьше немножко получается. Про скелет этих людей, то есть кроме черепа, известно довольно мало, на самом деле. С одной стороны, есть фрагментарные останки, с другой стороны, они уж очень какие-то обломанные, и какой-то проектор не очень здорово передает. Здесь, на самом деле, скелет изображен, и вот это вот, что от этого скелета осталось. То есть вот косточка от руки, косточка от ноги, куча частей от черепа. И, судя по этим останкам, рост этих людей был где-то 1,5 метра, на самом деле, они были очень невысокие. И пропорции конечностей и туловища у них были довольно-таки обезьяноподобные. То есть строение черепа, вроде мозг у них подрос по сравнению с обезьянами, а строение тела очень примитивное, и, несмотря на то, что они были полностью прямоходящие, пропорции у них были, ну не как шимпанзе, конечно, руки покороче, но такие весьма-весьма архаичные. Чуть более позднее время, примерно 1,85 миллиона лет назад, из вот этих хомо-рудольфенсов появляется новый вид под названием Homo habilis, человек умелый. Человек умелым назвали потому, что когда их впервые нашли, они были найдены с наидревнейшими на тот момент орудиями труда. Потом оказалось, что орудия труда появились на 1 миллион лет раньше на самом деле. Ну и как понимаете, 1 миллион лет это огромнейший срок. Но, тем не менее, название осталось. То есть, вообще, они, конечно, уже не самые ранние, потому что уже 1 миллион лет прошел. Но, тем не менее, Homo habilis, вот это вот череп, так называемый Твигги, или луайский гоминид 24, он тоже представлен на нашей выставке, в следующей витрине. Можете на него посмотреть, как он выглядит в оригинале, какого он размера, оценить. Что примечательно, эти люди имели чуть меньшие размеры, чем предыдущие. То есть часто эволюция представляется как линейный такой процесс улучшения и стремления к человеку, вот как бы обезьяна. На самом деле это далеко не так. Эволюция, она не идет по заданной линии, в эволюции нет какой-то цели создать человека. Это вот часто задают вопрос, а почему современные обезьяны не становятся человеком? Потому что им не надо, они становятся современными обезьянами. Ну, так же, как комары становятся комарами, кошки становятся кошками, люди вот стали людьми. И на тот момент еще было далеко не очевидно, что на самом деле это будут прям такие современные люди. И объем мозга вот этих вот ранних хомо, он оказывается на самом деле чуть меньше, чем у Homo rudolfensis. То есть объем мозга немножко даже упал, потом снова начал расти. Но вот эта реконструкция тоже замечательная такая. Эффектная показывает, что на современного человека это похоже так достаточно отдаленно. И с точки зрения, я думаю, человека далекого от антропологии, трудно понять, что здесь, собственно, человеческого. Но, тем не менее, объем мозга где-то 700-800 грамм, сравнительно небольшие челюсти и меньше уже размер зубов, это уже такие человеческие черты. Орудия труда есть, правильно. Другие находки того же времени, ну, 500 грамм, это практически астронавтовое значение. 638, это уже так более-менее прилично. Вот, но, как видите, тоже фрагментарные останки, приходится судить по обломкам, большей частью, но таких находок, слава богу, не так уж мало, и с каждым годом находятся новые. Сравните, недавно был найден вот такой замечательный череп, который имеет где-то порядка 700 грамм объем, но некоторые прогрессивные черты и датировка примерно 1,5 миллиона лет назад. И челюсти отсюда же. От некоторых из этих людей остались, понятно, не только челюсти с зубами, но и стопы и кисти. И замечательно, что с датировкой даже меньше 2 миллионов лет назад строение и кисти и стопы было весьма примитивно. Я уже упоминал, что у массивных австралопитеков, какого линии, которые в это же самое время жили, кисть была более прогрессивна. То есть здесь на самом деле обезьяньих черт очень много еще. Пропорции тоже такие довольно коренастые, низенькие, там, от метра до полутора. И несмотря на то, что они каменные орудия изготавливали, мозг у него был более-менее побольше, чем у предыдущих, ну, чем у австралопитеков. Но внешне современный человек воспринял бы это скорее как обезьян, на самом деле. Что характерно, эти люди такие охотились, потому что известны находки костей животных со следами каменных орудий. Причем эти следы каменных орудий известны в двух вариантах основных. Первый вариант – это когда у нас на кости есть в начале следы каменных орудий, а поверх них следы зубов хищников. Это значит, что вот эти хабилисы поймали какую-то антилопу, скажем, как правило, они охотились на маленьких антилоп, потому что их проще его поймать было, съели, срезали мясо, потом пришли какие-то диеты и обгрызли, что осталось. Вот. Но есть находки противоположные, когда у нас на кости вначале следы зубов хищников и даже падальщиков, даже гиен, а поверх следы каменных орудий. Это значит, что они поймать антилопу не смогли, а нашли такие гиен, ну, в принципе, гиены эти можно издалека по звуку, отогнали как-то там эти гиен, или подождали, когда эти сами уйдут, и даже после гиен чего-то там с костей соскребали. То есть на самом деле жизнь у них была не такая уж простая. Периодически они падальчеством тоже занимались, но, что приятно, все-таки охотились тоже достаточно активно. Но хотя примерно половину рациона составляла растительная пища, то есть, естественно, они не были специализированными хищниками, иначе бы человек в итоге не появился. Что характерно, сами они тоже были, кстати говоря, добычей хищников. Достаточно регулярно эти останки несут следы зубов каких-то хищников, в частности, вот этот индивид, OH7, OH8, ну, скорее всего, это один, на самом деле, человек, на этих костях следы зубов крокодила. То есть вот этого конкретного съем крокодил, и его останки раскиданы на такой приличной территории, потому что крокодил, когда на добычу нападает, он хватает, так вот крутится, и части там во все стороны летят. То есть это просто мрак, на самом деле. Вот. Но жилось им непросто. Но в этих непростых условиях, собственно, человечность складывалась, поэтому человек в итоге стал такой устойчивым ко всему на свете. Ну вот, тоже примеры скелетов, как они выглядят, то есть, ну, длинные кости обломаны, тоже, кстати, на концах обгрызенные гиенами. Вот как бы скелет, ну, от которого осталась рука, часть ноги и много-много обломков черепа, и тоже вот такие вот примерно останки. Но, тем не менее, по таким частям можно судить о пропорциях, о размерах тела, как я уже сказал, где-то от метра до полутора и с такими довольно расширенными пропорциями. В соседних областях и более-менее иногда синхронно, иногда встречаются останки каких-то странных существ, которые трудно поддаются интерпретации. То есть, например, в Восточной Африке известны несколько находок, которые не похожи ни на австралопитеков, ни на гротильных, ни уж тем более на массивных, ни на вот этих вот хабилисов, которых я перед этим показывал. Иногда они называются Homo microcranus, то есть человек малоголовый, если переводить. В частности, вот этот череп 1813 из Колбифора, у которого датировка, ну, не самая поздняя, но не самая ранняя, 1,75 миллиона тысяч и объем мозга всего 500 грамм. То есть, в принципе, австралопитековый размер, при этом довольно-таки приличного размера челюсти, на самом деле. То есть, если бы у него была датировка, скажем, 3 миллиона лет, тогда бы его однозначно записали в австралопитеков. Но здесь других таких находок нет, он такой один. И что бы это значило, как бы не очень понятно. То ли это просто индивидуальное отклонение какое-то, то ли это линия каких-то австралопитеков, которые до такого позднего времени дотянули, но непонятно, где остальные тогда, потому что находок в принципе там много, а он вот такой один. То ли это какая-то специфическая линия, которая возникла как-то вокально. И, например, вот такой другой череп 1805, он отличается довольно существенно. Ну, у него объем мозга, наоборот, довольно, ну, в принципе, тоже не сильно большой, 585, но для австралопитеков это большой объем на самом деле. При этом огромные челюсти и маленькие зубы. Ну, на картинке, может, это не так очевидно, но по измерениям, если сравнивать, у него зубы не такие уж прям большие. Ну, больше, чем у современного человека, но не слишком. И челюсти при этом сильно вперед выступают. Есть еще к тому же вот этот гребень для прикрепления жевательного молотка мускулатуры. То есть у него признаки сочетаются совершенно как-то мозаично. То есть в нем что-то есть и от австралопитека, и от грацильного, и от массивного, и от хома, и вообще непонятно от кого еще. То есть, как понимать, такое сочетание совершенно не ясно. Некоторые антропологи считали, что может быть это какой-то патологический индивид, что может быть у него какое-то заболевание было, которое как-то сказалось на черепе, но, строго говоря, никаких отклонений внятных там вообще-то нет, ну, чтобы можно было интерпретировать как болезнь. И другая интерпретация этой находки, то, что это, опять же, гибрид между массивными австралопитеками и вот этими самыми хомо. Гибридная версия его происхождения, ну, весьма такая правдоподобная, на самом деле. То есть даже вот с этим в это время это могло происходить. В Южной Африке были найдены первоначально два скелета, потом остатки ребенка, а сейчас прошел анонс, что найден уже четвертый индивид. В пещере Мапапа находка получила название, все строго говоря, Австралопитек Сидиба, но даже в первом описании, в статье первого описания, было подчеркнуто, что здесь признаков австралопитека и человека примерно 50 на 50. Поэтому у меня он обозначен как Homo Sidiba, тем более, что по ведущим параметрам, на самом деле, он не сильно отличается от хабилисов, людей умелых в Восточной Африке, которых я до этого, собственно, показывал. То есть здесь объем мозга, на самом деле, очень маленький. Это вот главный аргумент в пользу того, чтобы его считать австралопитеком. 420 кубических сантиметров у людей такого не бывает, даже у самых простых, примитивных. А для австралопитеков это самый раз. Вот, но строение челюстей, лица, всяких вот этих мускулатуры, прикрепления мускулатуры, нижней челюсти, человеческих признаков, в принципе, довольно много. И датировка практически ровно 2 миллиона лет назад. Южноафриканские антропологи, которые эти находки сделали, изучают, они считают, что это, собственно, последняя ступенька от австралопитеков Homo, такая промежуточная, то есть то самое пресловутое недостающее очередное звено, которое затыкает вот промежуток между австралопитеками и Homo. Но другие антропологи с этим спорят, поскольку в Южной Африке это вот практически единственная такая находка, а в Восточной Африке с такими датировками он показывал их довольно много. И они имеют больший размер мозга. Так что как бы вот эти люди могут быть тупиковой такой парой человеческой линии, и человечество могло, в принципе, возникать несколько раз. Один раз в Восточной Африке, а то и не один, один раз в Южной Африке, но южноафриканские с большой вероятностью оказались тупиковой линией, вымершей. Вот. Ну, поэтому обозначение Homo Sidiba, это такое весьма спорное, уже сказал, даже авторы, собственно, находки назвали, в общем-то, Австралопитек Сидиба. Ну, выглядел он примерно вот так вот. Этой реконструкции, по-моему, нет у нас, да, на выставке?
1: Будет.
0: Вот. Но пока нету, хотя она, собственно, была сделана как раз для выставки, просто уже там нет места витринов. И вот два скелета, которые были найдены. Примерно так вот эти южноафриканские товарищи выглядят. Там же в Южной Африке, но с чуть более поздними датировками, но полутора миллионов лет и даже чуть меньше, обнаруживаются и другие останки. Тоже с довольно таким странным сочетанием черт, когда череп, в принципе, не отличается от грацильного австралопитека, но имеет позднюю датировку, когда у него тоже довольно большой объем мозга, хотя нет, не такой же большой, там 450 грамм, но большие челюсти, выступающие вперед, отличающиеся от конвертибельных австралопитеков, но как бы при поздней датировке. И вот опять же, они не вписываются в стандартную схему, которая в школьном учебнике излагается. То есть это какие-то параллельные такие линии. Поэтому некоторые антропологи, опять же, южноафриканские преимущественно, их назвали под другим названием Homo gautengensis, человек гаутенгский, ну гаутенг — это область Южной Африки. То есть тоже как бы такие пара люди, которые, видимо, параллельно более-менее с восточноафриканскими возникали, но, вероятно, имели более простое строение на самом деле, потому что там с такими же датировками объем мозга существенно больше. Наконец, одни из самых значимых находок были сделаны в Грузии, поскольку вот это время около 2 миллионов лет назад замечательно, кроме прочего, тем, что люди впервые покинули пределы Африки. Нам это известно по каменным орудиям, но каменное орудие — это вещь такая для археолога, конечно, замечательная, а для антрополога не сильно представительная. И приятно, что в Грузии было найдено огромнейшее количество, то есть 5 черепов, 4 нижние челюсти, еще куча на самом деле костей от скелета древнейших представителей внеафриканского населения. Их назвали Homo georgicus, человек грузинский, но в последующем от этого названия, строго говоря, отказались на самом деле. Сейчас их чаще обозначают под другими названиями, но под разными, смотря какой антрополог как на это смотрит. Черепа крайне примечательные своей примитивностью, и в принципе по основным своим параметрам измерительным и описательным они вообще-то похожи на Homo rudolfensis, вот самого первого человека, который я вам показывал, вот, который 2 миллиона лет назад, самый-самый первый представитель рода Homo. И в принципе они на них похожи. Вот наиболее выдающаяся находка — это пятый череп, который у меня вот в самом верху представлен. Его описали буквально только что, в 2013 году уже, в конце, по-моему, в декабре. Это вот этот самый Гоша, который у нас шагает на экранчике в соседнем зале, бодренько. Это вот первые покорители внеафриканских просторов. Но понятно, что путь от Африки до Грузии, в общем, не близкий, границы там прямой нет. И выйти они должны были намного раньше. То есть здесь датировки примерно 1,77 миллионов лет назад, а свои сорудия вместе более древние, да, 1,8, может, 1,9 миллионов лет. То есть, может, где-то примерно около 2 миллионов лет, короче говоря, люди из Африки должны были выйти. Некоторые антропологи и грузинские особенности считают, что это прям-таки предки всех людей. Но, учитывая их, на самом деле, архаизм и примитивность, особенно строение челюстей, там совершенно невероятные размеры, вообще ни у кого больше нет, скорее всего, это такие тупиковые линии. То есть это группа, которая такой рывок совершила за пределы Африки, но не выдержала испытаний жизненных и таки вымерли. Но конкретно вот эти останки были найдены в частности в таких как бы щелях, с большой вероятностью оказались там вследствие того, что их затащили туда хищники. То есть там фауна была довольно такая суровая, с безумными тиграми тоже. И, видимо, это добыча саблезубых тигров. Но эта группа, кроме прочего, замечательна тем, что здесь представлены и молодые индивиды, то есть вот, например, подросток, вот это тоже девушка такая молодая, красивая, есть старый мужчина, ну, не взрослый мужчина, в полном расцвете сил, не старый как раз, а есть старый мужчина, вот этот вот, старик, и у нас есть представление о изменчивости и половой, и возрастной, что вообще редко бывает, потому что обычно, когда у нас есть какой-то остаток, мы можем долго гадать, это типичные черты для вот этой группы людей, или это какое-то индивидуальное отклонение, потому что все люди разные, у кого-то там что-то больше, у кого-то что-то меньше, пропорции разные, а здесь у нас есть разброс. И благодаря этому мы можем понять, как находки африканские в том числе увязываются в один вид, два вида, три вида, вот, систематику как-то упорядочить. Среди прочего, замечательно, что вот у этого черепа, это вот его же нижняя челюсть, практически нет зубов. Там остался один клык, который то еле сдержался, и это индивид довольно-таки пожилой, то есть ему там, ну, больше 30 лет точно было. Для этого времени это запредельный возраст совершенно, то есть, ну, я бы, наверное, был вообще какой-то там невероятный старец уже. Но животные без зубов, они не живут на самом деле, то есть когда животное теряет даже не все, а хотя бы половину зубов, оно уже не может нормально переживать пищу, умирает от голода на самом деле. А здесь мало того, что зубы выпали, все ячейки для зубов, вот эти альвеолы, которые вставляются, они заросли. Потому что когда зубы выпадают, ячейки зарастают. И зарастание происходит, естественно, не мгновенно. То есть для этого требуется какое-то время. Это говорит о том, что этот человек довольно-таки долго жил без зубов. И тем не менее жил. Это говорит о том, что о нем заботились, его опекали, и его сородичи, вот эти остальные, его как-то хвалили, лелеяли, берегли. То есть

Как я уже сказал, от этих людей найдены другие части, останки, на самом деле, нескольких даже скелетов. К большому сожалению, до сих пор очень плохо описаны. То есть фактически есть одна статья, откуда вот эта картинка, где эти кости более-менее описаны. Но вообще мы ждем от грузинских коллег более внятного описания, более хорошего исследования, потому что там много всего интересного может выясниться. Ну, в частности, эти люди были очень маленькие. То есть у них тоже рост где-то там 1,40 м был, очень невысокий, но про пропорции пока толком непонятно из этих описаний, что есть. Ну и выглядел этот человек примерно вот так. Эта реконструкция тоже у нас имеется, и даже на этой картиночке, в принципе, она есть в другом ракурсе. Они тоже изготавливали орудия труда, гаечные тоже, чопперы, такие же, как, собственно, в Африке. Один в один, примитивная культура. Наконец, где-то около 1,5 миллиона лет назад, может быть, чуть пораньше, может быть, чуть попозже, из вот этой линии генеральной Homo возникает новый вид, так называемый Homo ergaster. Их уже обычно не называют ранними Homo, то есть это человек работающий в переводе, у которого обезьяньи черты наконец-то выветрились. То есть, если хочется, можно людей начинать отсчитывать с него, потому что, ну, орудия, конечно, появились раньше, мозги подросли раньше, но здесь уже вот обезьяньи черты строения кисти, стопы, позвоночника, бедер и так далее уже наконец-то исчезли. Хотя внешность этих людей тоже еще весьма такая примитивная, архаичная. Вот этот череп из нариокатомии и вот этот череп из Клобифора тоже представлены на нашей выставке в двух витринах соседних, рядышком они расположены. Но у нас представлен только вот этот череп с челюстью, а на самом деле обнаружен практически целый скелет. И более того, это самый целый скелет из находок такого времени, который позволяет говорить о том, что эти люди были весьма рослые, потому что это мальчик, на самом деле, он не взрослый, но при этом у него рост где-то 1,60 м, то есть взрослый, он может вырасти там более-менее вот, до меня, как бы, ну, может чуть поменьше, но в любом случае это современный уже размер тела. И пропорции, как видите, даже на этой картинке видно, что очень вытянутые, узкие, узкими плечами, узким тазом, длинными ногами, то есть уже ни о какой обезьяноподобности тут речь не идет. И размер мозга даже у ребенка 750 грамм, а у взрослых 848-800. Это размер мозга уже минимальный для современного человека. То есть, в принципе, современного человека, я уже говорил, в среднем 1350, но разброс вообще довольно основательный. И разброс где-то от 900 до 2 килограмм. Ну, бывает чуть поменьше, бывает чуть побольше. И вот у нее достигли примерно нижнего предела современного. Это могло очень интересно, кстати, сказываться в возрастном распределении, потому что у современного человека размер мозга получается более-менее такой полноценный, взрослый, примерно лет в 7. И поэтому, собственно, 7 лет идут люди в школу. Потому что это уже наконец-то не обезьянка по размеру мозга, это наконец-то уже человек. То есть где-то 95% от взрослого состояния. И дальше, в последующие где-то лет 10, после этих 7 лет, где-то до 18, мозг вот эти 5% последних догоняет. Вот. Поэтому ребенок 7 лет, он, в принципе, по потенциальным способностям уже вполне себе взрослый. Его можно запихивать в голову, ему кучу информации, но, в принципе, больше, чем уже взрослый человек себе в голову пихит. Потому что иногда я смотрю, что учат школьники, я поражаюсь вообще. Неужели я тоже все это знал когда-то? Вот. Но вот у этих товарищей ситуация была прям противоположная, потому что у них взрослый размер мозга был на минимуме современных значений. Это значит, что когда они подрастали уже размером тела практически до взрослого состояния, а ростового скачка, вот такого резкого ускорения подросткового вниз, судя по всему, не особо и не было, размер мозга у них был еще более-менее обезьяний. На самом деле получается, что у нас дети по интеллекту уже почти взрослые, а у них размером были как взрослые, а интеллектом еще обезьяны. И получается, что в одной группе индивиды с одними размерами тела, часть еще вроде как интеллектуально обезьяны, а часть уже вроде как почти люди. И как у них это дело увязывалось, потому что, ну, собственно, чем обезьяна интеллектуально отличается от человека, не тем, что она глупее на самом деле, а тем, что у нее возбудимость больше, усидчивость меньше, она не может сосредоточиться, быстро переключается, она более агрессивная. Ну и контактировать с другими особями она не так здорово, как человек. То есть у них

0: социальные отношения попроще устроены и пожестче. И вот как у них это притворялось в жизни, это большой-большой вопрос. Потому что одно дело, когда все обезьяны, другое дело, когда некоторые уже нет, а другие еще да. На этой стадии произошло много, соответственно, и прогрессивных изменений в культуре, потому что порядка 1,5 миллиона лет назад в Восточной Африке обнаруживаются следы огня, в Мелкоконтуре, например, в Ома и в других местах. То есть это прям кострище. Некоторые археологи, правда, с этим спорят и говорят, что древнейшие, там, более поздними датировками, но отражений таких внятных я этих данных, в общем-то, не видел, на самом деле. То есть, с большой вероятностью, огонь у них уже был. Появляются жилища, первое в Молдавии есть следы жилища. Это такой простейшие хижины, само собой, но тем не менее. И в это время люди в очередные разы выходят за пределы Африки и заселяют новые территории, заселяют тропические области Азии, вплоть до Явы, и по пути формируется уже новый вид Homo erectus, человек прямоходящий, да, антропы, который также представлен у нас, но каковы являются уже совсем другой историей. Вот такие примерно люди, так они выглядели вот, примерно 1,5 миллиона лет назад, или чуть пораньше, разошлись по всему миру, и в последующем Homo erectus, человек прямоходящий, известен уже из самых разных мест. И из Африки, вот то, что внизу, ну, в смысле, это все африканские, и из Азии, и из Европы. Это только начало, на самом деле, человеческой истории. Ну, эта схема здесь с этим проектором не очень здорово отражается, но на выставке вы можете долго по ней полностью рассматривать эти отдельные части. Я вам сейчас поведал только про вот этот вот отрезок времени, на самом деле. И, как вы понимаете, эволюция человека намного разнообразнее и богаче. Огромное количество всего происходило до этого момента. Есть много боковых ветвей, тоже по-своему интересных. И крайне интересные, конечно, моменты исследовали дальше, после 1,5 миллиона лет назад, когда люди становились все более и более людьми. И порядка 40 тысяч лет назад, наконец-то, появился Homo sapiens, человек разумный. Спасибо за внимание.
1: Так, дорогие друзья, вопросы?
2: Представляйтесь.
3: Да, добрый день, меня зовут Егор. Ой, спасибо. Станислав, масса вопросов, но один из них. Мы говорили о том, что есть австралопитеки, есть ранний Homo. Говорили о том, что есть гипотетически какие-то виды, подвиды, да, которые можно гипотетически идентифицировать как там, переходное звено. Но тем не менее, там, мы говорим о том, что процесс он достаточно такой не поступательный, эволюционный. То есть нам повезло, что мы там, потомки стали, там, вернее, наши предки дали нам возможность стать людьми. Но все-таки, если говорить о том, что есть австралопитеки, да, и у них мы знаем ряд отделений, там есть грацильные австралопитеки, есть массивные, типа бузяев, например. Каким образом все-таки научно можно говорить о том, что вот признаки, они сам процесс приобретения признаков Homo, вот, насколько он виден в этой эволюции, и можно ли сказать, что там вот какая-то конкретная ветвь, она ближе всего к ранним Homo? То есть речь не о вот этом звене переходном, да, там, после. А именно вот сам процесс, если рассматривать, кто из вот этих боковых сестринских или несестринских ветвей, он ближе всего к Homo, к ранним, кто дал все-таки свой генетический материал для того, чтобы вот этот процесс дальше пошел в развитие. Спасибо.
0: Ну, из того разнообразия, которое мы знаем, на самом деле самый такой лучший представитель на роль предка – это афарские австралопитеки, которые у меня, собственно, вот здесь и представлены. Вот эти два черепа выше и ниже из грацильных австралопитеков афарские, у них нету никаких черт, которые бы не позволяли им быть нашими предками, потому что, например, вот эти австралопитеки, говорят, у них какие черты есть. У них специфическое строение маляров на задних зубов желательно, которые показывают, что они точно не были нашими предками, и зубы передние у них такие большие, Вот, массивные астралопитеки у них вот эти гребни гигантские, там челюсти огромные, тоже не были предками. А у этих ничего такого нет, чтобы они не могли быть нашими предками. И они были весьма распространены, и они известны по огромнейшему количеству находок на самом деле. Там сейчас уже несколько сотен, ну если не черепов, конечно, целых, то там дубов, по крайней мере. И скелеты есть несколько штук причем. И по времени они как раз идеально подходят. Вот, то есть вот эти вот афарские австралопитеки. А предки афарских австралопитеков – анамские австралопитеки. Предки анамских австралопитеков – ардипитеки рамидусы, у них предки ардипитеки кадабы. У них там уже теряется немножко времени в тумане, потому что там находок становится меньше, и там проследить связи между ними оказывается сложнее. Вот, но непосредственно перед Homo – вот грацильные австралопитеки, австралопитеки афарские. Вот. А как это менялось? Ну, собственно, простым отбором, то есть классика жанра, естественный отбор. То есть те, у кого изменившееся разнообразие в группе, признаки были более адекватны в настоящей ситуации, они, собственно, выживали, звали потомка, кто-то не выживал. И из поколения в поколение признаки менялись, ну, и не обязательно направлены, на самом деле. Да, и просто
2: то есть то, что были параллельные линии, какие-то сестринские, да, и в определенный период их было масса, мы знаем, да?
0: Да.
2: То есть они могли скрещиваться.
0: Да.
2: Потомство с определенными признаками, там, кто-то отмирал, кто-то не отмирал, они, по сути, дали...
0: Да. Можно так. Вот. Ну, у приматов еще, кстати говоря, есть такая сложность для систематиков, что приматы, они далеко не всегда скрещиваются внутри конкретного вида. Они иногда могут скрещиваться и между видами. И для, допустим, мартышкообразных обезьян известно даже скрещивание между разными представителями разных родов. Вот. То есть это вообще, причем еще и плодовитые к тому же гибриды. То есть границы между видами – это не что-то такое, вот печать на лбу непреодолимое. И у других животных сплошь и рядом такое бывает, то есть после школьного курса у многих представляется, что есть виды, которые между собой стеной разграничены, на самом деле не разграничены. И есть скрещивание между видов, плодовитых в том числе, и здесь, вероятно, это по полной программе происходило, потому что время на вот эту изоляцию было не такое же большое, а географическая изоляция, строго говоря, не было вообще, потому что это все одни и те же местонахождения, ну или там рядом расположены, по крайней мере. То есть они экологически тоже не сильно были разграничены. Они жили во всех возможных местообитаниях, и в лесу, и в саванне, и в каких-то зарослях около берегов рек, и там, и сям. Потому что отсюда, собственно, наша экологическая пластичность происходит. То есть человек современный тоже может жить где угодно буквально таки. И в лесу, и в тайге, и в тундре, и там в космосе даже внедряется. Вот, то есть как раз вот это вот не зацикленность человека на какой-то конкретной среде обитания, она восходит к тому времени. И она же давала возможность скрещиваться как раз разным видом. Вот. Поэтому какие-то были заведомо тупиковые, вот, но и они какой-то вклад могли бы нас дать. То есть уж на что тупиковые вот эти массивные австралопитеки, и то, судя по всему, немножко с самыми первыми Homo они скрещивались, потому что в тот момент, когда они расходились, они еще не были двумя группами. То есть это же все постепенно, то есть был какой-то момент что-то такое не то не сё. Вот.
1: Да, Яков Абрамович, пожалуйста.
4: Михаил Владимирович, есть некоторые разногласия, ну, расхождения, скажем, между антропологическими и археологическими наблюдениями. Вот мои знакомые антропологи считают, что между австралопитеками и Homo habilis вообще настолько плавный переход, что его можно не заметить. А если смотреть индустрии тканевые, то между дуалами и ширами, ну это может быть скорее уже не хабилис, а жгастр, но не важно, там где-то посередине. Разница качественная совершенно. Вот. Вот как тут выйти из этого противоречия?
0: Спасибо за вопрос. Ну, собственно, выходить из противоречия должны, наверное, археологи, насколько они видят вообще эту разницу. Потому что я не археолог, но вот из тех статей, которые я читал последних по зарождению Ашели, вроде как там говорится, что есть какие-то промежуточные варианты, когда она вроде в основном галечная, но с каким-то количеством рубил. Ну и кроме того, какой-то внятной связи между биологическими чертами и индустрией вообще быть не должно. Потому что также, если мы будем археологически прослеживать, мы найдем, допустим, границу между там, 18 веком и 20, да, когда еще не было космических кораблей и появляются космические корабли. А вид, тем не менее, один и тот же. Вот. И поэтому технологический рывок он может быть в пределах одного вида запросто. Потому что должно быть какое-то ограничение, ну, вернее, бывает какое-то ограничение, скажем, в размере мозга, когда, вот, ну, никак они не могут делать орудие, да, если там 400 грамм у шимпанзе, то не хватает этих 400 грамм для делания орудий. Но если этих грамм уже там килограмм, например, да, то они могут делать и такие орудия, и сякие орудия, и пятые, и десятые. И какой-нибудь папуас с Новой Гвинеи, который ни одного своего предка не имел, который бы читал, тем не менее способен к чтению вполне себе, его можно учить и читать, и писать, он будет совершенно такой же современный человек, как все остальные. То есть главное, что потенциальная возможность мозга есть, ну вопрос уж, почему она такая появилась, но тем не менее, что появилась, и дальше мы можем это задействовать, чтобы пользоваться компьютером. Ну, компьютеры тоже появились, слава богу, там 20 лет назад, да, и как вот, тем не менее, сейчас учатся люди это делать, а вид не поменялся. То есть, на мой взгляд, тут противоречия какого-то особо нет. Тут, на мой взгляд, другой есть интересный момент, что, по крайней мере, на самых ранних ступенях археологические достижения, они внешне обгоняют антропологические, потому что первые каменные орудия появляются до появления первых больших мозгов, на самом деле. Но это и до первой такой трудоспособной кисти. То есть кисть еще была обезьянья, а орудие труда уже, ну, более-менее хотя бы четверо. Вот. И это, на мой взгляд, очень даже логично. Многим показаться это может странным. Но это вообще логично, потому что странно, если бы вначале появились сложные мозги и хитрая кисть, а потом бы они стали их использовать. То есть как раз уже имея, ну, хотя бы какой-то примитивный вариант культуры, среди уже этих людей шел отбор на тех, кто лучше это делают, у кого лучше соображают мозги и могут это усовершенствовать. Ну, вот. А дальше в пределах одного вида, почему бы рывку не совершиться? Ну, изобрели какие-то эргастеры, вот ашей, и это оказалось настолько лучше, чем были эти галечные орудия чокеры доселе, что, ну, все бросились делать эти ашейские рубила. Вот. В последующем, соответственно, были такие революции и, там, в средней палеолитической предстепени, ну, может, там не такая резкая, мне трудно судить. Верхняя палеолитическая, о которой много-много спорили, но вроде как все-таки она была. То есть тоже в пределах, в принципе, одного вида происходит неожиданный рывок технологии.
4: Ну, верхняя можно. Верхняя палеолитическая действительно была революция, но там-то ведь уже это связано с реструктуризацией мозга. Он стал меньше, чем у
0: Смотря где, потому что в Австралии, например, там не была верхней политической революции, а в Сапиенс, тем не менее, как было, так и есть. Ну, то есть прямой связи просто между археологическими культурами и антропологией, то есть есть границы, вот как бы.
4: Нет, я с этим согласен, что это прямой связь.
0: А дальше.
4: Но дело в том, что тут, кроме вот навыков там, кисти, руки, размер объема мозга, еще нужна и некоторая структура мозга, вот как он работает. Вот этого я не знаю, узнаем мы когда-нибудь или нет.
0: Очень хотелось бы знать про структуру мозга, но, к сожалению, мозг не сохраняется, понятное дело, поэтому в настоящее время есть два варианта, как мы внутри, вернее, варианта, как мы что-то можем про это сказать. Значит, первый вариант, который, собственно, реализован в настоящее время, это изучение эндокрана, то есть слепков мозга. Но там про структуру как таковую мы ничего не знаем. То есть мы знаем общую форму. И это так, вилами по воде, по большому счету. Ну, вот, это вот, чем я, собственно, занимался. И как бы я уж точно знаю, что там точность не особо большая. Есть второй вариант. Это изучение палеогенетики, когда мы, в принципе, из генов, выделенных вот из этих древних костей, в принципе, потенциально можем узнать, как был устроен головной мозг. Но у нас пока генетика не настолько древняя, чтобы дойти до австралопитеков, и я сомневаюсь, что дойти до дойти. Что ДНК просто не сохраняется. Ну, на настоящий момент самое древнее, то есть кроме гильдербергенцев, гены выделены, это примерно 500 000 лет, там, плюс-минус. Вот, древно, а здесь 2 000 000 лет и больше. Вот. И третий вариант, это такой самый современный технологический, который еще не реализован на самом деле, это вот как раз находки в Малапе, которые вот я здесь показывал, Homo sediba, когда он ниже австралопитеки sediba. Про них было заявлено, что череп с землей внутри был изъят из земли, не вычищая эту землю, просканирован каким-то там супер-пупер томографом с разрешением чуть ли не в молекулу. Вот, и якобы там были выделены структуры как бы сохранившегося мозга в виде вот этой вот земли, то есть вроде как почва замещала мозг вот по структурам мозга. И чисто в теории, зная, имея вот эту томографию до молекулярного уровня этой земли, мы можем выявить, какая была структура мозга. Но они этим занимаются уже сколько там, что-то несколько лет, ну лет 5, наверное. И кроме вот маленького упоминания в пределах одного предложения, пока что-то никакой информации на эту тему не было. Так что, ну, хочется верить, что это такой супер способ, но пока не реализован.
4: Спасибо.
3: Да, прошу.
5: Все. Ну, вот такой вопрос, значит, мне попалась недавно статья, не знаю, просто вот мне интересно, знакомы ли вы с ней и что вы о ней скажете. Статья называется «Доказательства неафриканского происхождения современного человека». И почему не происходит это? Вот. Автор какой-то, правда, странный, профессор Анатолий Клёсов. Знаете такого?
0: Да.
5: Знаете, да? Он причинил химик. Вот, собственно, да, интересно, хотелось бы ваши комментарии.
1: Мне, кстати, много писем приходило про Клёсова. Все, нас просят очень с ним.
0: Клёсов мне даже сам звонил. Бывал у меня уже из Америки.
6: Клёсов есть в студии.
0: Нет, Клёсов вообще, насколько мне известно, обитает в Америке, большей части, но Клёсов, он не палеоантрополог, и, насколько мне известно, по образованию даже не генетик. Да, вот, поэтому его доказательства это, ну, он как бы любитель. Вот, а слава богу, имеется масса генетиков.
7: Можно я отвечу про Клёсова?
4: Эксперт генетик, прошу.
7: Нас, извините, нас просто достали статьями Клёсова. Они пишут везде и обо всем, и о лингвистике, и о чем угодно. Это статьи неграмотные с точки зрения генетики, но все есть свое мнение. Они написаны, и концепции, которые там называются, с нарушением логики. То есть они пытаются доказать некое положение, что их система верна, при этом в качестве исходных данных используют именно эту систему, которую собирается доказывать. То есть не сравнивать независимо свою систему и что-то еще. Да? То есть они вот делают вывод, ну, такое замыкание получается. Поэтому и эти люди очень активны. Они издают свой журнал, они везде пишут совершенно безапелляционные какие-то мнения особые. Это не научные работы.
8: Я начал читать эту статью.
4: Да, доктор биологических наук Светлана Борецкая. Да, вы же теперь доктор.
7: Да, да.
4: Мы ее сегодня послушаем.
8: Я начал читать эту статью, которую я бросил. Забирая что-то такое, решил вас.
4: Вы сюда лучше подходите, представляетесь.
9: Вячеслав Лайконара. Вопрос по оценке возраста. Имеется в виду не когда жил, а сколько жил данный индивид. Вот насколько можно достоверно это сделать? Ну вот приведу небольшой такой пример, да, умозрительный. Вот, например, голый земляков вымер. Вот. Известно, что это животное отличается огромным сроком жизни по сравнению с животными такого же размера. Вот представим себе, что голый земляков вымер. Мы нашли его скелет и начинаем сравнивать с современными животными с их жизненным циклом. И, соответственно, мы можем сказать, что, вот, например, голый земляков, который прожил 20 лет, мы скажем, что он прожил 2 года. Сравнивая с современными крысами или какими-то другими там аналогичными. Вот. И, значит, ну, мы совершим ошибку в этом случае, потому что по факту он прожил 20 лет. Вот как быть с древними людьми в этом смысле? То есть насколько достоверно можем оценить их возраст, сколько они прожили, ну, до момента смерти?
4: Более мы знаем, что Адам жил сколько? 1000 лет?
0: Ну, на самом деле я не уверен, что мы ошибемся с голым землекопом, потому что я думаю, что его вот эти 20 лет где-то в скелете таки отображаются. То есть в строении кортикального слоя кости, на зубах наверняка что-нибудь там, в строении черепа, какие-нибудь швы у него зарастают, еще что-нибудь такое. То есть я сомневаюсь, что кто-то прям в это вникал и сильно изучал. Возрастные изменения у голых землекопов, потому что, ну, в Сомали ехать, ловить этих, как выкапывается, попады и изучать. Хотя кто-нибудь, может, и задался, потому что их как раз возрастные изменения изучают, по-моему. Вот. А с человеком, слава богу, у нас есть мы, у нас есть современные обезьяны, разные, причем куча, да, и там не только шимпанзе, ясное дело, а всякие разные. Вот. И у нас есть куча находок разных возрастов. И у нас есть масса разных маркеров возраста. По стиранию зубов, по зарастанию швов черепа, по росту костей, потому что они в этой степени, ну, не то, что прям как дерево постоянно растает, потому что это примерно за серии. Там по зубам, например, по молочным, можно возраст в случае до дня вообще определить, это были работы по неандертальцам, потому что там раз в день откладывается слой этих эмалибластов, и можно в точности до дня определить. Потому что известна скорость изменения определенных систем в организме, скорость вымывания кальция в костях и так далее. И благодаря этому мы многие такие возрастные вещи, в общем-то, знаем. Обычно, правда, точность этих определений, конечно, не до дня, а там лет до пяти, как минимум. Вот. И понятно, что чем древнее, чем больше от нас отличаются эти люди, тем погрешность у нас, само собой, растет. Поэтому для многих из этих находок определение возраста гуляет в пределах там, 10-15 лет. Но в любом случае, это там, не в 50 и не в 100 лет, уж точно никак, там, с крысовиком или блекопом у нас будет ошибка. А чаще всего более-менее точно это определение, потому что у нас есть обезьяны для контраста, для масштаба изменчивости. Вот, и мы знаем, сколько у нас есть скелеты не только взрослых, но и детей, подростков, разных подростков. Мы, допустим, знаем, что у них до некоторого момента, ну как минимум до эргастеров, не было ростового скачка. То есть у них вот не было ускорения роста, которое вот где-то между, там, грубо говоря, 12-18 годами у современных людей происходит. Но вот у них такого процесса не было, они росли постепенненько, плавненько останавливались в росте, и в итоге они там пониже и выше. Вот, так что это отработанная как раз вещь еще с 19 века, на это было много сил положено, слава богу, так что здесь более-менее можно.
9: То есть если кто-то будет, например, там из ряда вон входящий в положительной жизни, то это будет сразу же обнаружено, если бы это было.
0: Да, ну собственно, поэтому вот у нас есть,
9: допустим, 120 лет, например, он на потребление, это огромный срок, да, там.
0: Ну, насчет 120 как бы вопрос, потому что есть такая вещь, что чем меньше возраст, тем точнее он определим. Потому что у детей возраст по зубам, да, определим с точностью там, до 2 лет, а то и меньше, там, до нескольких месяцев иногда. А если это старше 55 лет, там, в принципе, уже разброс индивидуальный такой большой, ну, допустим, лет 60, кто-то будет выглядеть на 50, кто-то будет на 80 выглядеть, тот на 60, да? И там индивидуальный разброс уже получается такой значительный, что старше 55 лет антропологи обычно не определяют. Ну, только если уж прям совсем очень надо. Какой-то там индивидуальный находку, какой-нибудь царя, допустим, да, и там будет морочиться определять. А так обычно там старше 55 лет. Ему может уже там 120, да, быть, но они до 50 не доживают. Так что с этим все проще.
9: В 30 лет, да, человек имел биологический возраст, измеримый с возрастом сейчас, например, 80-летнего, да?
0: Ну,
9: как тогда, и вот не зная, что, например, люди тогда жили там 30 лет, например, и не зная, например, что люди современные, допустим, живут 80 лет, абстрагируемся, это как можно понять, да?
0: Нет, ну чисто гипотетически, конечно, они могли жить до 100 лет, но выглядеть при этом на 20. Вот, но с чего бы? Как бы у нас есть.
9: Пускай эта ветка не могла ли возникнуть, допустим, просто, ну, чтобы это обнаружить, необходимо какую-то работать методологию.
10: Но это нужны какие-то факты, из которых можно вообще это предполагать. Вчера говорил об этом Марина Боровой. Мы можем придумать что угодно. Они жили.
0: Просто
10: они
0: бессмысленно не опровергать все возможные гипотезы, какие только можно в голову придумать. Вот. У нас нет данных, что они жили старше. То есть у нас все данные показывают, то есть у них, если и по зубам, и по костям, и по швам черепа, и по всему на свете было им там в среднем 35 лет, допустим, да, или меньше на самом деле, 35 это уже редко вообще-то, вот. То с чего мы должны предполагать, что у них биологический возраст как-то от нас отличался?
9: Ну как раз меньше, что в смысле, худшую сторону, то есть они быстрее старели. Отличался.
0: Да они не быстрее старели они примерно так же, просто они старые не могли выживать. Банально. Скорость старения у них примерно такая же была. Современные шимпанзе, они в природе тоже живут там лет по 40, допустим, а то и меньше. Но просто жизнь тяжелая. А в зоопарке они живут до 80 запросто. Ну а если бы еще в зоопарке они жили не за решеткой, а там в человеческих условиях совсем уж, они, может, и до 120 бы жили, то не знаю. То есть у нас на самом деле просто не один критерий возраста, а много. Они взаимопроверяют. Но часто, кстати, иногда такое бывает, что, например, у этого мальчика из ореокотомии по срастанию костей, которые тоже с возрастом меняют, у него возраст один, по зубам другой, пошла немножко третий. То есть у него скорости по конкретным системам немножко другие, чем у нас. И это уже дает саму себе информацию. Но в среднем мы можем это высчитать с точностью там, лет до 5, вполне себе.
1: Последний вопрос будет, пожалуйста, мальчик.
11: Дмитрий Комаренко. У меня вопрос вот про строение кисти. Вы сказали, что у массивных астралопитеков она была
9: более продвинутое в сравнении с ранними Homo. Но вот можно так в двух словах сказать, что они могли этой кисти делать, а чего не могли по сравнению с нами?
0: Эта продвинутость, она, собственно, выражается в двух основных параметрах, ну не только в двух, понятно, в двух основных. Это расширенность концевых фаланг, потому что у нас вот эти последние фаланги кисти, они короткие и широкие, чтобы мы могли чего-то держать прочно. У обезьян они длинные, такие вытянутые, узкие. И вот у них они были иногда более широкие и короткие, чем у нас. Даже не то, что там у ранних Homo, а у нас. Вот, то есть что-то такое они довольно тяжелое в руки брали и использовали. И известные находки, когда в одном местонахождении есть останки этих массивных австралопитеков, каменных орудий, и нет никаких более прогрессивных гоминид. То есть только вот ранние массивные австралопитеки и орудия. Ну и можно предположить, что, конечно, мы просто не нашли, скажем, хабелесов, да? Вот, но с большой вероятностью все-таки да, они же и делали. Тем более, что и кисть была, и мозги 500 грамм, в принципе, более-менее достаточно. Ну, вот. И чего могли, мы можем судить, потому что, собственно, мы находим. Это чопперы, все те же самые, хотя, например, в Пениже, в Танзании, там найдены останки только массивных австралопитеков, там такая челюсть здоровенная, и не только галечные орудия, но и ашельские рубьё. Причем, ну там, самые древние ашели вообще, в принципе, ну, все-таки я сомневаюсь, что массивные австралопитеки ашельские делали, это, скорее всего, более продвинутые товарищи, вот, но, тем не менее, по факту такое есть. И в Южной Африке найдены обломки костей, с характерной зашлифованностью края, судя по всему, это использовалось для расковыривания термитников. Делались просто эксперименты, брались куски костей современные, и ими выполнялись разные операции. Выкапывали, скажем, корни какие-то из земли, ковырялись термитники, срезалось мясо с костей, там, то 5-10, и смотрели потом под электронным микроскопом изношенность этих остатков. И получилось из современных вот этих экспериментальных наибольшее совпадение с оригиналами древними при расковыривании термитников. Термитник – это замечательный источник белка. То есть термиты, ну, они, конечно, кусаются, но их много зато. И главная проблема, как до них добраться, как это туда вот добиться, потому что это бетон, по большому счету. Вот. И вот они ковыряли это дело камнями, этими костями. И с большой вероятностью это как раз массивные островопитеки делали.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Олег Балановский, доктор биологических наук. И, наверное, один из ведущих специалистов в России по геногеографии. И Олег уже появлялся на наших мероприятиях. Олег, я хочу сказать, что мне регулярно приходят письма с вопросами, в какую фирму обратиться, если я хочу узнать, сколько у меня неандертальских генов. Может, порекомендуете?
1: Да, с этого и начнем. Привет, друзья. Генетика не так часто поминается на нашем форуме и поделом. Ведь кругом столько мифов, столько правды, и так нужно побыстрее разобраться, что есть что. А вместо того, чтобы давать ответы быстрые и четкие, генетика дает ответы длинные, поскольку это наука вероятностная. Например, когда прогремел взрыв в Домодедово, то террориста разметало по всему залу. Из его останков выделили ДНК, и уже в день взрыва был получен вот такая вот его характеристика. Поскольку мы подробно занимаемся генофондами России, да и всего мира, криминалисты спросили ученых, а где встречаются такие варианты ДНК? У нас была вот такая схема, и гаплотип террориста попал вот сюда. То есть и он сам такой же, как все коричневые, и все близкие, соединенные линами, коричневые. А коричневый в данном случае – это ингуши из Ингушетии. Так что был сделан вывод, что высоко вероятно, что вот эта вот Y-хромосома у террориста из Домодедова из Ингушетии. Следственный комитет на третий день после взрыва очень обрадовался. Бросил все силы на Ингушетию, другие останки террориста сравнил со всеми базами данных и очень быстро обнаружил, кто это был. Вот это трехдневное расследование и раскрытие стало возможно благодаря тому, что до этого мы 13 лет изучали генофонд Кавказа, ну и других регионов мира. Что здесь важно? Я очень надеюсь, что мне удалось убедить вас, что по ДНК человека можно определить его национальность. Но чтобы мне знать, как дальше строить сообщение, давайте проголосуем. Кого я убедил? Кто считает, что можно определить национальность, как вот в этом примере по его ДНК? Спасибо. Кто все еще сомневается? Примерно одинаково, а большинство, не чуть больше, а большинство, наверное, воздержалось. Здорово, воздержавшихся нет. Правильный ответ вот такой. И поэтому первый миф, о котором мы поговорим, который, как мы видим, актуален, как раз делит примерно пополам наш зал, это о том, что в ДНК человека эта этническая принадлежность прямо так и записана. Этот миф очень популярен. Насчет этнической принадлежности к неандертальцу не знаю, но вот о том, что 30% славян, 3% там еще какие-то греки и все остальное, а Y-хромосома чисто арийская, это можно найти сплошь и рядом. А на самом деле дело обстоит так, что по ДНК можно выявить вероятную популяцию происхождения. То есть, во-первых, это оценка вероятностная. Тот же самый, который вариант ДНК, который был встречен в Ингушетии, он есть и в Чечне, он есть и в России, и, может, даже пара людей таких есть и в Африке, просто частота очень невелика. А во-вторых, мы знаем только саму популяцию предков человека. Может быть, это его предок 10 поколений назад был из Ингушетии, а он давно уже себе коренной москвич. И вот поскольку мы видим происхождение с популяцией, надо понять, что это популяция такое. Вот мы сидящие здесь, это популяция или нет? Есть только два условия обязательных. Популяция – это группа людей, которые существуют несколько поколений, и которые хотя бы половину браков, а лучше больше, заключают внутри себя. Нарисуем людей кружочками, а браки – стрелочками. Вот если мы выделим вот такую группу людей, это популяция или нет? Кто за то, что это популяция? Так, три человека – больше. А кто считает, что это не популяция?
2: Поколение не сказано.
1: Отлично. Ага. Так вот, мы видим, что поскольку только три брака выходят за пределы большинства внутри, то это популяция. По этому критерию поколениями отдельно. Вот это будет популяцией? Будет. А если мы объединим половину оттуда, и это будет популяция. А вот такая группа популяции не будет, потому что большинство браков за ее пределами. Очень простой критерий. Итак, важно, что популяции перекрываются. Можно и так, и так, и так выделить, и все это будет оно. Они вложены друг в друга, как матрешки. И кроме того, чтобы выявить популяцию, лучше всего географический критерий. Потому что человек находит свою любовь, свою половинку, как правило, в том же самом городе или уж точно на том же самом континенте. Правда же, да? У кого супруг с другого континента родом? Раз, два. У большинства, значит, одного. И, как правило, браки заключаются с представителями того же самого народа. Вот мы для этих наших кружочков проведем перепись, у каждого спросим, а ты какого народа? И нарисуем. И увидим, что здесь вот красненькие русские – это популяция. Желтенькие татары – тоже популяция. А вот сереневатые ульчи – популяции не являются, потому что у них большинство браков заключаются с русскими, а не друг с другом. Что мы видим? Как связаны популяции и народ? Большинство народов заодно являются популяциями. Просто потому, что браки заключаются своими, только лишь поэтому. Большинство народов, кроме этого, сами стоят и множество популяций. Есть популяции тверских русских, новгородских русских, каких угодно. Но бывают народы, которые популяциями не являются, это которые большинство браков заключают с другими. И есть большие популяции, которые больше, чем народ. Например, население всей Евразии или все человечество. Брак с марсианами явно меньше 50%, поэтому все человечество – это тоже популяция. Так вот, генетика изучает популяции. И когда мы выводы о популяциях переносим на народы, надо учесть как минимум вот эти четыре ограничения. А что делают те, которые тестируют неандертальские и все прочие признаки? Вот была мощная пиар-компания, могучая, технически прекрасно оснащенная компания. Они задались вопросом, кто же такие русские на самом деле? Выяснили этнический портрет среднестатистического россиянина, клиентов компании, которым деньги заплатили, чтобы их проанализировали, и узнали, что, оказывается, россияне русские только на 16%, а на остальные, наверное, рептилоиды. Так вот, генетики, они, ну вдумайтесь, как генетики могут определять этнический портрет? Генетики по определению могут составить только генетический портрет, правда же? Кроме того, и выборка мифическая. Клиенты компании, они были не только из России. И там были далеко не все народы России, потому что те, кто им заплатили деньги за анализ, и россияне в целом, это далеко не одно и то же. Но самое главное, как они анализировали? Вот они получили образцы людей, провели такой добротный технический анализ, узнали там 500 000 генетических маркеров и сравнили эту выборку клиентов с опубликованными научными данными. Есть такой в интернете онлайн-калькулятор, когда загружаешь данные, нажимаешь на кнопочку и получаешь результат. И когда ты получаешь результат, тебе там черным по белому на английском, по-моему, языке написано, что вот эти проценты, пожалуйста, не считайте, что это доля реального процента происхождения. Вот, пожалуйста, не считайте. Ну, не знаю, то ли не умеют читать по-английски, то ли не хотят. А самое главное, что та самая выборка, вот центральная Россия, от которых вот 16%, это была не центральная Россия. Это клиентов сравнили, они больше всего оказались похожи на смесь северных русских, которые от русских центральных России, ну, катастрофически отличаются, я об этом буду говорить. И вообще Эрзи и Мокша – это коренное население Мордовии. То есть что они реально получили? Генотипировали своих клиентов, сравнили с 32 популяциями, со всеми было какое-то сходство, и была там оценка сходства 16 величин со смесью северных русских и Мордвы. А вывод-то был сделан, что эти 16% – это значит, что россияне являются русскими. То есть тут неверно все. Это и не россияне, и не русские. Это не являются на процент, а просто некая условная оценка сходства. Я тут про генотек говорил, но компаний на рынке довольно много. Неандертальскую примесь оценивают все. И все, в общем, столь же безграмотны. Мне вот особенно понравился про какого-то человека, я смог найти в интернете только отзыв, о, нашли, что я на 98% еврей ашкенази. На прошлую неделю какой-то другой любитель позвонил нам в лабораторию и сказал, а как мне узнать, ну на сколько процентов я еврей? Мне очень захотелось рассказать ему правдивую историю, которая случилась с моим коллегой. В Дагестане, в горах, живет такой народ лакцы. У них репутация такого торгового, хитрого, ушлого народа. По-моему, неправда, но репутация такая. И вот одна семья лаксов переселилась в Прибалтику. Это интеллигентные люди. Они захотели отдать ребенка в самую хорошую школу. В том городке самая хорошая школа была еврейская. Директор спросил: простите, а вы евреи? Мы лаксы. Ага, а вы откуда? Из Дагестана. Директор позвонил в администрацию Дагестана, в Министерство по делам национальности, спросил: а у вас такие вот лаксы живут? Живут, живут. Они евреи. Ой, они такие евреи. Ребенок учился в школе, остался прекрасно. Генетически с евреями он не имел ничего общего, но его приняли. Так вот, я задал простой вопрос и так долго, вероятностно, давал на него ответ. Так вот, правильный ответ – это что можно определить? Вероятную популяцию происхождения. Популяцию можно определить, а не народ. И можно определить популяцию происхождения, откуда происходят его предки. А где живу я сам, в моей ДНК не записано. А чтобы вам узнать, какого я народа, тут моя ДНК совершенно бесполезна. Вам надо отозвать меня в уголочек и допросить с пристрастием. И только то, что я и скажу, и будет иметь значение, а никак не моя генетика. Мне прислали вопрос слушателя, что если барьеры между странами падут, люди начнут перемещаться по планете, как это отразится на генетическом разнообразии вида? Однажды журналисты мне задавали, ну не такой же, но похожий вопрос. Ну когда исчезнет последняя блондинка? Мы наотрез отказались на это отвечать. Говорили под камеру 2 часа про другое. Потом сказали: ладно, мы вот камеру выключили, а все-таки когда блондинка? Ну просто мне интересно. Ну, мы ответили, что думаем. Сказали: вы знаете, мы вообще-то камеру не выключили. И в итоговый сюжет пошел только вот этот вот минутный рассказ о блондинке, а не все остальное. Ну, раз уж один раз меня раскололи, расскажу и второй. Так вот, тут логика такая. Все мы знаем, что это ген рецессивный, значит, он проявляется только если он приходит от папы и от мамы, он встречается в основном в Европе, когда все перемешаются, он станет таким редким, что блондинки исчезнут. Ну, вот такая вот эмоциональная логика. Ну, как предлагал Саша, давайте почитаем. Пусть в Северной Европе, ну, примерно каждый четвертый блондин, да? Численная, значит, частота где-то будет 50%, но это школьная там формула Менделя. Численность популяции округлим до 500 000 000, да? Вот там есть у нас блондины беленькие. А пусть в остальном человечестве это гены вообще не для простоты, их, ну, где-то там 5,5 миллиарда всех остальных. Вот если все это дело перемешается, то ген-то никуда не исчезнут, правда? Просто они станут составлять меньше процент. Ну и легко посчитать, что и в этом случае 10 миллионов блондинок по-прежнему будут гулять по планете. То есть, ну опять-таки, что мы уже слышали, если как бы взять модель ее перевести на цифры, то ответ получить легко. Простая модель – простое решение, но сама там модель уж слишком упрощенная. Во-первых, цвет волос – это не один ген, а много, даже в Европе. А у других рас, у других популяций, другие гены отвечают за те же самые признаки. Ну и кроме того, даже если страны исчезнут, то материки вряд ли. И вот пока ноль транспортировки не будет, вот я с нетерпением жду про телепортацию, то я боюсь, вот такая вот лень человека 21 века, ну не позволит равновероятно искать свою любовь на другом континенте. Вот так по-прежнему и будет, как сейчас большинство браков будут внутри континента заключаться. И не волнуйтесь, популяции Северной Европы и все остальные останутся на месте, и средняя температура по человечеству не будет достигнута никогда. Ну вообще генетику в вопросах цвета волос не стоит переоценивать. Но самое главное, мифы, с которым приходится сталкиваться, это мифы о происхождении народов по гаплогруппам. Гаплогруппа – это такой генетический вариант хромосомы, которая делает мужчину мужчиной. Борода там вырастает. Наиболее известен Клёсов, но есть целый такой цех людей, которые этим занимаются. И они оказывают нам, генетикам, очень большую услугу. Может, они, соблазн-то у нас у всех общий, они доводят до абсурда и показывают всю опасность таких вот прямолинейных интерпретаций. Вот мы реконструировали историю гаплогруппы. Вот давайте решим, что история народа – это она и есть. Есть у народа демографическая история? Ну, я-то думаю, что есть, да? Народ – это люди, у них были там предки, то их было много, то мало, куда-то мигрировали. Ну, это естественная история, есть у всего чего угодно, в том числе у народа. Есть ли история популяции? Конечно, есть. Популяция этого же самого народа, который он образует. И вот эти две истории, они, конечно, друг другу не равны, как я говорил, но переплетены очень хорошо. А вот есть история гаплогруппы, история одного генетического варианта, как он дальше там путешествовал, этот эгоистичный ген в поколениях. И вот эта история, история популяции ни в коем случае не равна и близко, как правило, не лежала. Генофонд – это как ковер, который, вот генофонд человечества, который соткан из многих ниток. Вот я там принадлежу к русскому народу, да, вот сознался, так считаю сегодня. А мои гены перейдут дальше. А через 1000 лет, можно говорить, что русских не будет? Ну ладно, 1000 лет назад не было, да, или там 3000 лет назад был другой народ. И в мои гены, и ваши гены, они от кого-то пришли, в кого-то вплетутся, вот так вот сложные переплетенные ниточки, которые тянутся на десятки тысяч лет. А народы – это некие узоры на этом ковре. И мы действительно, изучая Y-хромосому, можем реконструировать историю вот этой отдельной нитки, что с ней происходило. Это будет история одной семьи, одной линии, на поколение, на десятки, на сотни, на тысячи поколений. Но это не будет история всего народа, это одна выдернутая нитка. Чтобы изучить весь народ, надо все нитки проанализировать. Поэтому есть вот три сферы исследований. Первая – это популяционная генетика, то, чем я в основном занимаюсь. Это по всей совокупности ниток прослеживается история всей популяции. Это нормально. Другой способ. По одной нитке прослеживается история одной семьи. И это тоже нормально. Но есть большой соблазн. По одной нитке, вот как на леску, на рыбку поймать, вытащить историю всего народа. И вот это, к сожалению, уже наука. Например, есть такой генетический вариант R1A. Он очень частый у русских. И он встречается у западных восточных славян, у Алтая и Саяна и в Северной Индии. И известно, что из некого единого ареала, ну, примерно вот отсюда, все эти русские, все эти носители гаплогруппы и расселились. И потянув за первую ниточку, мы свяжем их с людьми, которые действительно носители арийских языков, мигрировали в Индию. При желании мы можем их связать и с коренным населением Алтая, или можем с поляками. Это все как бы из единого корня выросло вот это вот большое дерево. Хочешь, еще смотрю на одну ветку, хочу на другую, хочу на третью, они все равнородственные друг другу. У русских есть и другая гаплогруппа, которая встречается в Северо-Восточной Европе и в Северо-Восточной Сибири. И тоже известно, когда она расселилась, и примерно известно откуда, но только это были уже не арийские языки, а финно-угорские. А там потом якутский язык. Есть у русских и третья гаплогруппа, которая давно в Европе, а особенно ее распространили викинги. И потянув за эту ниточку, мы действительно увидим, что часть вот русских связана в своем происхождении с викингами. Так потянешь за первую ниточку, можно написать целых 3 мифа, и каждый из них будет иметь некое обоснование. Все правда. Потянешь за вторую, еще 2. И таких был бы спрос на миф, а уж ниточка найдется, поскольку гаплогрупп многие десятки и сотни, их можно дробить и расплетать сколько угодно. Наиболее востребован большой спрос на арийский миф. Хотя вот лично мне был бы намного более симпатичен сибирский. Но на него какой-то спрос не очень большой. То есть мне кажется, здесь все определяется законами рынка, поскольку сам ковер такой большой, что можно потрофить на любой вкус. И последний миф, о котором мне хотелось поговорить, раз уж про русских, так чего ж татар обижать, что все татары один народ и поэтому должны обладать одним генофондом. Я просто не успею говорить про 100 народов, которые у нас сейчас изучены, поэтому 2 самых многочисленных. Мы изучили генетику очень подробно самых разных групп татар. Народ, который называет себя сибирские татары, народ, который называется татары, которые живут в Татарстане, и казанские, и мишари, и крещенные татары, крымские татары. Все они состоят из нескольких популяций, и все они были изучены. И в скромном... В журнале написали скромную статью. Но только она вызвала целую бурю в Татарстане. Ее даже целиком перепечатали со сносками, ссылками, со всем остальным в СМИ. Научную статью. Это, я такого с таким не сталкивался. Что же им так не понравилось? Дело в том, что оказалось, что разные группы татар, они, во-первых, внутри себя сильно отличаются, а кроме того, не очень похожи друг на друга. Ну, такой факт. Что ж поделать? Вот на этой картинке геометрические расстояния точно соответствуют генетическим расстояниям. И видно, что разные группы татар отличаются, но очень сильно. Ну, там как Северный Кавказ, от Средиземноморья и так далее. Но тоже такой факт, но ничего не поделаешь. Это биология. Есть еще такой широкий миф, что татары – это не только те, которые называют татары, вообще все тюрки, как они говорят, от Казанского вокзала до Татарского пролива. Мне это очень нравится. Когда мы стали вот эту вот проблему обсуждать, ну что же такое вот, почему нас так неправильно понимают, то обнаружили, что оказывается я автор или там реализатор заговора против татарского народа, чтобы разрушить его идентичность. А что вот оппоненты наши, это как раз те, которые создавали вот современную как бы татарскую науку. И, видимо, проблема в том, что как-то, ну, когда создавался вот этот миф, не учли возможность ну, прямых каких-то генетических данных. Что тут неверно? Я вот тут профессор Измайлов пытался объяснить своему оппоненту. Это не мы путаем генофонд и народ. Мы ничего не говорим про татарский народ, мы говорим, как сформировался генофонд татарской популяции. Один они народ или 10 народов, это не вопрос генетикам, честное слово. Ну и стиль дискуссии вот к вопросу о критериях лженауки тоже был достаточно специфический. Ну почему же так огорчились татары, когда те же самые русские тоже состоят из двух совершенно разных популяций? Вот здесь зелененьким показаны те, которые похожи на северных русских, а здесь те, которые похожи на южных. И видно, что это две совершенно разных популяции, граница проходит где-то между Тверью и Вологдой. Но что тверской мужичок, что вологодский мужичок, никто вроде бы не сомневается в том, что они русские. То есть разница в генофонде, она не мешает быть одним народом. Это вещи из разных плоскостей, биологическая и социальная. Хотел и закончить вот таким вот лозунгом, который я прочитал на каком-то плакате «Время перестройки» и под которым полностью подписывайтесь. Обратите внимание, что мифотворцы в генетике – это не фрики, это вполне себе симпатичные, приятные, навитые в личном общении люди из академического мира. И переходя из вот присланным вопросом слушателя, а где можно посмотреть результаты реальных генетических исследований? На эту тему есть сотни статей, вот источники, можно потом посмотреть. В семантическом виде это в моей монографии, простите за саморекламу, но там это наиболее как бы сжато изложено. И то, о чем я не рассказал, можно найти на нашем портале, где, я надеюсь, все вы зайдете и сможете обсудить последние новости нашей науки. Спасибо вам.
0: Спасибо, Олег. А Александр Панчин, кстати, в зале? Возможно, еще не доехал до нас. А на балконе. Саша, покажись.
2: Привет.
0: Привет. Поскольку Александр Панчин, кандидат биологических наук, входит в экспертный совет Антропогенез.ру, тебе первый вопрос предоставляется.
2: На мои вопросы, на самом деле, уже ответили в этой лекции, в общем-то.
0: Придется придумать новый.
2: Нет, но я могу, на самом деле, один вопрос задать, который, может быть, будет полезен для уточнения. В самом начале говорилось про то, что нельзя определить, скажем, национальность по генетическим признакам. Но понятно, что в некоторых случаях...

0: скоррелирована. Например, в этой популяции принято любить острую кухню, то можно предполагать, что этот человек тоже любит перченое. Соответственно, если в этой популяции большинство людей считают себя таким-то народом, то велика вероятность, что этот человек тоже считает себя относящимся к этим народам. Примеры можно продолжить.
1: Удовлетворен ли ты ответом, Александр? Спасибо. Тогда дадим микрофон в зал. Я вижу вот руку уже поднятую. Кристина, можешь помочь? Только представляйтесь, пожалуйста.
2: День добрый. Константин, Москва. Вопрос тоже к статистике. Вот вы говорили, там 13 лет изучали, то есть накопили какой-то определенный корпус данных, да? И он на самом деле, это не 100%, это какие-то там вот проценты. Как на самом деле сейчас обстоят дела конкретно с Россией, со всем миром, и насколько не хватает данных?
0: Спасибо. Я не знаю ни одного ученого, который сказал бы, что данных ему хватает. По России сейчас дела обстоят последние несколько лет чуть-чуть даже лучше, чем в среднем по миру. То есть данных сейчас накопилось уже довольно много, в том числе широкогеномных, и они продолжают стремительно накапливаться. То есть сейчас проблема уже не столько в том, чтобы эти данные получить, хотя, разумеется, их надо увеличивать и накапливать, сколько в том, чтобы научиться их получше анализировать. То есть проблема скорее в биоинформатике и в анализе данных, чем в их генерации. И другая проблема – это эта плотность покрытия карты. Потому что если какая-то популяция не изучена, а человек оттуда происходит, то пока ее нет в базе данных, то довольно очень практически невозможно определить происхождение из этой конкретной точки. Поэтому то, что я говорил, что популяция – это в том числе и меньше народа. Нельзя считать, что если у нас там 200 народов, а перепись у нас 200 популяций, популяция неизмеримо больше. И для цели определения происхождения популяции, если это кому-то интересно, то стоит пытаться изучить каждую. Так что поле для деятельности неограниченное.
1: Катя, вот рука.
3: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Меня зовут Викентий, вопрос такой. Историческая наука знает множество массовых миграций населения, целых народов и популяций. И в данном случае ваша научная область, она каким образом помогает подтверждать и, может быть, выяснять какие-то действительно сложные исторические вопросы, из разряда точная идентификация этих винетов и ассоциации их с теми средиземноморскими винетами, к примеру. Это основной вопрос и маленький вопрос. Как бы мне так узнать, на сколько процентов я сибиряк? Спасибо.
0: Дайте мне, пожалуйста, археологические косточки одних винедов, археологические косточки других винедов, а также косточки всех людей, которые жили до и после и во время, чтобы было с кем сравнивать, и можно будет дать достаточно точный ответ с погрешностью в несколько процентов. Соответственно, покажите мне сибиряка эталонного, потому что я не очень понимаю, что это такое.
1: А как же сибирский миф? Должны понимать?
0: Да, конечно. Так мне-то как раз в нем и нравится такая загадочность происхождения откуда-то из необъятных просторов Сибири. И да, конечно, можно количественно рассчитать сходство любого с каждым. Вопрос только в том, какой был реальный паттерн миграции. Да? Ведь это же не означает, что у вас столько-то предков было из Сибири. Да? Например, у вас могло быть какое-то количество предков, которые сами являлись потомками смешанного брака из разных регионов. То есть один и тот же результат может быть получен самыми разными путями.
1: Балкон. Много рук на балконе вижу. Да, ближайшего хватай, Марика. Да, девушку нужно.
4: Здравствуйте, меня зовут Марина. К сожалению, я в генетике не такой профессионал, но ваш доклад был очень интересным, спасибо. И вопрос на понимание. Если мы, делая тест, узнаем не какой-то народ, этническую принадлежность, а именно популяцию предков, то как далеко в историческом плане мы находимся от этой популяции предков?

0: в столетиях, тысячелетиях, когда вы получаете степень сходства с той или иной группой, то вы аккумулируете всех своих как бы предков на всем истории существования. Если вы оказываетесь связаны больше всего там с ваших предков с какой-то одной популяцией, то значит во всю историю популяции продлевается вот это вот ваше сходство. Потому что ваши предки, они существовали там, у вас была и мама, и бабушка, и прабабушка, и так можно идти до Евы или дальше. Надеюсь, что мы поняли друг друга.
1: Прошу, вот в переднем ряду.
2: Добрый день, Монин Антон, Санкт-Петербург. Помогите разобраться, в чем лженаучность такого утверждения вот тех самых лжеученых, по-вашему? Есть народ, который очень заинтересован в своей родословной. И они обращаются к этим ученым. Те создают большую выборку. И вот на основе одной линии показывают, что вот большинство тех, кто к ним обращаются, у них там есть, например, 6 общих семейств, из которых, собственно, весь этот вот народ, вся эта совокупность, популяция произошла. Вот такое вот утверждение, что вот весь наш народ произошел вот этих 6 семей, и вот поэтому мы единый народ, и вот мы, соответственно, там претендуем на чистоту крови, вот это вот лженаучно или нет? Судя по вашему, нет.
0: Пока вы говорили о том, что какой-то народ хочет изучить ту популяцию, которую он образует,
2: да,
0: что проведено добротное исследование и реконструирует, что большинство восходит нескольким предкам,
2: семьям,
0: здесь
2: да,
0: я никакой уже научности пока не вижу.
2: Но вот это исследование, которое Клёсов про еврейский народ рассказывал.
0: Но если тут проблема в том, что есть и другие всегда люди, народы, которые из этих семей не происходят, но которые к этому народу относятся. То есть тут порочно сама нет ни одного народа, который восходит к 6 семьям. То же самое и про евреев, там этих семей практически столько же, сколько людей, как вы видели в моем примере. Да? Поэтому лженаучность начинается на этапе, когда из всей палитры, из всего ковра выдергивается та нитка, которая нравится, и на ней начинают основываться выводы уже не генетического рода. Спасибо.
1: Вот давайте Катя, в самом заднем ряду.
3: Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня вопрос чуть-чуть похож на вопрос о блондинках. То есть вы говорили, ну и из школьного учебника биологии известно, что рецессивные гены прекрасно передаются через много поколений, ну как бы контрабандой. То есть доминантные их перекрывают, во внешности не проявляются, потом встречаются в одном человеке два рецессивных от разных родителей, и вот, пожалуйста, блондинки или что еще. Может такое произойти с доминантными генами? То есть, может быть, глупый вопрос, но лично мне известен случай, когда у ребенка более темные глаза, чем у каждого из родителей. То есть варианты такие мелодраматические, типа измены, подмены, исключаются. Как так? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. На него придется слишком долго отвечать, чтобы отвечать так вот это со всеми генами. Цвет глаз определяется далеко не одним геном. И да, совершенно возможна ситуация, когда у ребенка более темные глаза, чем у любого из родителей. Тут нет, в общем, ни малейшей проблемы. Ну, точно так же, как я вот показал с чистотой, точно так же можно определять генотипы, делать ожидаемые.
1: А еще мутации происходят новые, например.
0: Ну, это вероятность уж слишком мала, чтобы это в одном поколении случилось, а просто комбинаторика, такой случай более чем возможен. Ну, давайте потом спишемся, вот через сайт.
1: Спасибо.
0: Можно дать подробности.
1: Балкончик. Вот там. Да.
4: Здравствуйте, Женя, Москва. У меня такой вопрос. Вот я недавно прошел генетический тест, один из тех, вот, о которых вы сегодня сказали. То есть не буду говорить, какой это, из генотека, атласа, в общем.
0: Я надеюсь, что с генетикой, с самими результатами, я надеюсь, там все в порядке. Проблема в их интерпретации.
4: Я об этом хотел спросить как раз. Это немного обобщенный вопрос. Там были приведены даже какие-то ссылки на научные работы. И вот хотел узнать как раз, насколько сильно можно доверять этим тестам? И если они заблуждаются в одном, возможно, они в чем-то другом тоже заблуждаются. Что вы скажете на это?
0: В целом, я к тестам и к интересу к собственной генетике, собственной родословной отношусь очень хорошо. И я рад о том, что эта область есть и что она развивается. И я рад, что и в России есть компании, которые такой анализ технически проводят. Поэтому, я думаю, чем и все эти компании, пускай они зарубежные, это точно, дают человеку сами исходные данные. И вы знаете, найти в интернете место, куда эти данные загрузить, нажать кнопочку и получить результат, может не только девочка или мальчик, из которой работает в компании, но любой из сидящих в этом зале. Поэтому я думаю о том, что если будем больше проводить самостоятельный анализ полученных данных, тем более интересные и объективные будут полученные результаты. То есть общая логика такая: получил результат, за интерпретацию посмотрел скептически, попробовал сам разобраться, что же эти результаты означают.
1: Спасибо.
5: Здравствуйте, меня зовут Саша, я из Москвы. Я хотела задать вот такой вопрос. Вы, когда начинали говорить о мифотворчестве в сфере генетики, исследований гаплогрупп, я так понимаю, это в основном касается в том числе и преследования каких-то политических отчасти интересов. А вам известно подобное мифотворчество в других странах? Я так понимаю, в этом все равно кто-то заинтересован.
0: Знаете, тут хочется разделить две вещи. Поскольку меня самого там эти татаристы упрекали в политическом заказе, то мне не хочется прибегать к такому аргументу в научных дискуссиях. То есть, когда вот мы видим что-то, что считаем мифом, мы это разбираем, то кому этот миф нужен и почему он взялся, это отдельный вопрос. Да? Надо сначала понять, миф это или нет. Да, конечно, такое есть по всему миру. Но вот такой-то провал между академическими учеными и любителями, которые все-таки куда чаще становятся мифотворцами, он в России почему-то катастрофически широк. То есть вот то сотрудничество и слияние, и взаимодействие, которое между профессионалами и любителями я видел на Западе, у нас, ну, мы его пытаемся налаживать, но это оказывается куда сложнее и куда дольше. То есть мифы есть везде, но у нас их особенно много.
1: Спасибо. Это был последний вопрос, и у вас, Олег, теперь важная задача – выбрать автора лучшего вопроса. Но поскольку я уверен, вы их не все запомнили, я вам помогу. Значит, у нас были вопросы. Национальность по генетическим признакам. Это, видимо, вот попросили вас еще раз покомментировать, возможно ли это с некоторой вероятностью. Ага. О статистике, хватает ли признаков?
0: Александр, я чуть-чуть сэкономлю время.
1: Да, уже есть
0: Мне
1: ответ.
0: Больше всех, наверное, понравился вопрос балкона, на который я хуже всего смог ответить, про глубину реконструкции. Постараюсь об этом подумать.
1: Про глубину реконструкции, вопрос с балкона. Я прошу вручить приз слушательница с балкона, там у нас специально выделенные призы. Олег, а у нас есть призы для вас. Это вот эта скульптура неандертальца, выполненная скульптором Никитой Маклецовым. Я ее передаю вам и передаю вам коробочку, чтобы вы его берегли. Я не знаю, сколько в нем неандертальских генов. Спасибо.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. На нашей планете много замечательных, удивительных мест, куда мы, россияне, можем, наверное, попасть с трудом. Вот одно из этих мест удивительным образом связано с знаменитым русским путешественником Миклухо Маклаем, как вы догадались, наверное, это Новая Гвинея. Николай Миклухо Маклай, можно сказать, открыл для европейцев это место. Он занимался в основном этнографией Новой Гвинеи, но этот огромный остров не менее интересен своей флорой и своей фауной, своей природой. Там живут совершенно удивительные животные, которые зачастую не живут больше нигде. Их можно встретить только на Новой Гвинее. И речь пойдет прежде всего о пернатой фауне. Вот об этом я хочу сегодня поговорить с кандидатом биологических наук Сергеем Волковым. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день, Иван Игоревич.
1: Ну, речь-то, конечно, идет не только о райских птицах. Речь идет, может быть, и о новокаледонских воронах, гениях интеллекта. Вы, кстати говоря, вы же там были, вы видели там новокаледонских ворон на Новой Гвинее?
2: Нет, самих новокаледонских ворон мы не видели, но
1: видели их родственников.
2: Нескольких близких видов тоже как бы.
1: Но они не такие умные, да, там, как новокаледонские?
2: Нет, не такие умные. Просто, по-видимому, новогвинейские живут в более комфортных условиях. Им не требуется мозгового штурма для решения проблем, как найти хоть какой-нибудь корм себе.
1: А неужели в тропиках стоит такая проблема, если мы говорим про остров Новой Каледонии, да, и про новокаледонских ворон, но ведь они шире, наверное, чем этот остров-то распространены, да, наверное, не только на нем они живут.
2: Нет, но сама новокаледонская ворона, по-моему, распространена именно только на этом острове. Ну, в принципе, все вороны выглядят примерно
1: одинаково, да.
2: Одинаково, да. Особенно если не специалисты или не углубляются в особенности там окраски или формы клюва.
1: Ага.
2: Скорее всего, как бы для новокаледонских ворон вот такие интеллектуальные способности связаны именно с тем, что условия, в общем, не позволяют легко найти корм.
1: Понятно.
2: Вот, поэтому приходится изобретать и включать свои мозги.
1: И эволюционировать в этом направлении.
2: Да, а многие виды тех же урановых, да, которые живут в тропиках, различные виды соек, там, сорок и других видов, в общем, ведут себя совершенно обычно, как другие птицы. То есть, как бы, не проявляют вот прям настолько ярких интеллектуальных особенностей.
1: Ну, а как в тропиках может быть мало еды? Ну, в двух словах хотя бы, можете сказать?
2: Ну, на островах такое возможно, особенно на горных островах, расположенных вдоль, допустим, холодных течений. То есть, когда разница температуры на самом острове, да, и воздуха над холодным течением приводит к тому, что влажный воздух как бы отсасывается с острова.
1: Угу.
2: Такой эффект, причем не только на островах, но и на материках, да.
1: Пустыня Атакама, Намиб, да, да. Понятно, холодный пуст, но это пустыня, а тут лес.
2: Ну, вот трудно об этом говорить, потому что на самом деле же очень многие эксперименты все равно проводятся с новокаледонской вороной, которая как бы такой образец просто как бы экспериментов в искусственных условиях, да.
1: Угу.
2: То есть как бы мало кто ее вообще изучал в естественной среде. А в искусственных условиях, там, в зоопарках или там питомниках очень многие птицы проявляют исключительные интеллектуальные свои способности, как вот, например, те же попугаи.
1: Ну, с попугаями понятно, они в сложной среде живут, им нужно общаться, передавать информацию друг другу, да просто, чтобы не потеряться и координировать свои действия, да, они же стайные все, с ними как раз понятно, и очень разнообразная еда у попугаев. А тут все вороны умные, мы знаем, но только новокаледонские гениально.
2: Гениальные, да. Ну, это действительно так. Но на самом деле ворон, судя по экспериментам, не особо уступает. Уступает, но все равно очень высокие способности решения довольно сложных задач.
1: Ну хорошо, оставим новокаледонских ворон, да, тогда будущим поколениям исследователей. Надеюсь, что информация о них поступает, их изучают, в том числе в природе. Там я видел, что камеры какие-то специальные ставят. Может быть, скоро мы узнаем, какие-то подробности об их жизни. Я хотел еще поговорить о райских птицах, ведь это совершенно уникальный феномен. Во-первых, почему их много на Новой Гвинее, практически нет нигде больше? Да, ну, как бы феномен райскости, да, то есть причудливой такой вот окраски и такой несовместимой с жизнью страсти украшать себя разными там хвостами, мы можем наблюдать, ну, даже наша курица обычная, да, лесная вот курица, она тоже достаточно красива, или павлин с его хвостом, но, тем не менее, с райскими птицами никто не может сравниться в украшательстве.
2: Да, это действительно так. И действительно, что центр разнообразия – это Новая Гвинея. Всего пару видов райских птиц, которые смогли выйти за пределы Новой Гвинеи. Один вид добрался до Малукских островов, и пару видов там смогла проникнуть в Австралию, но тоже недалеко. Но что интересно, действительно, райские птицы отличаются полным набором вот всевозможных, не похожих абсолютно друг на друга брачных нарядов. То есть даже близкие виды все равно приобрели в ходе эволюции максимально отличный друг от друга наряд. То есть у одних видов гипертрофированно развиты там перья там, головы, у других совершенно шикарный хвост. У третьих максимально развиваются украшения на перьях спины, да, и при атаковании они, допустим, повисают на ногах вниз, демонстрируя самке всю вот эту красоту.
1: Типа веера, да, вот у них?
2: Да, типа веера, такого распущенного в разные стороны. Возможно, именно образ жизни и привел к тому, что сформировавшиеся на Новой Гвинее, они не смогли расселиться дальше.
1: Там врагов, что ли, у них нет?
2: Не то, что враги, конечно, есть, то есть там и большой набор всяких хищных птиц, которые в том числе охотятся и на райских птиц. Да, хищных млекопитающих там активных не очень много, но потребителей всяких яиц, птенцов там, и взрослых птиц достаточно.
1: Типа крыс каких-нибудь, да?
2: Да, крыс и много чего другого мелкого, но считается, что поскольку семейная жизнь птиц устроена так, что самцы у них практически же не принимают участие в размножении.
1: Но зато как танцуют.
2: Да, танцуют. Но что интересно, что вот эти места тока, они традиционные, и вот как бы много наблюдали, много исследователей туда ездили, причем ездят на одни и те же тока. То есть некоторые тока существуют по 25, 30, 40 лет. То есть как бы вот все самцы округи знают, вот, допустим, какой-то традиционный вот этот ток и стремятся на него попасть. То есть как бы у них такая вот приверженность территории. То есть это считается, что это ограничивает возможности других самцов улететь, обосновать какой-то новый ток, да, то есть как бы и вот так постепенно двигаться куда-то дальше.
1: Да?
2: Расселяться, да.
1: То есть это в некотором вот смысле эволюционный такой тупик, что ли, да, для них?
2: Ну,
1: они, наверное, можно, да, себя ограничивают.
2: Да, ну, хорошо, что Новая Гвинея довольно крупный остров, да,
1: изолированный,
2: да, то есть и на нем вот сейчас как бы ученые там выделяют больше 40 видов райских птиц, но есть там несколько видов, которые совсем отличаются от того, что мы называем райскими птицами. У них нет таков, а у них моногамия, то есть самец, самка образуют пару надолго, и они оба участвуют в насиживании и выкармливании птенца. Но это вот как бы считается такие предки, условно говоря, давшие начало вот этой взрывной радиации брачных нарядов. И самое интересное, что вот они-то как раз более широко распространены. Если как бы вот мы возьмем эти там 30 с небольшим оставшихся видов и посмотрим, как они распределены, то есть это небольшие участки в разных частях одного острова. То есть нет такого, чтобы какие-то там виды прям целиком занимали весь остров. А вот эти вот как бы моногамные виды, собственно, от чего и пошла вот такая гипотеза, что вот как бы переход к групповому атакованию ограничил возможности расселения. Вот эти вот как бы моногамные виды как раз наиболее широко распространены и проникают на многие другие острова и довольно удаленные, что, в общем, как бы ну, и позволило предложить вот такую ученым гипотезу.
1: Крепкая семья вот. – залог выживания успешно.
2: Залог выживания, да. Ну, что интересно, что, проводя аналогии с другими группами птиц, у которых тоже вот такие вот семейные отношения, то есть есть какой-то коллективный ток, да, и самки его посещают, выбирая себе партнеров. Такие же системы вот, как бы, есть у птиц в Южной Америке, у манакинов, и это тоже очень ограниченно распространенные птицы. Их большое количество видов, но почти у всех очень маленькие ареалы там. Ну, не сказать, что несколько квадратных километров, ну, вот десяток, там, сотни квадратных километров, вот такая мозаика в результате создается.
1: А вот такие птицы, как шалашники, да, знаменитые, это же тоже новогвинейский вид, как я понимаю, да, со сложным поведением?
2: Там их несколько есть видов, и основное разнообразие как раз в Австралии. Действительно, это близкое семейство, раньше были попытки как бы это все объединить. Ну, это все-таки не такие яркие птицы, и они немножко по-другому в своем поведении подходят к семейным обязанностям. То есть, если для райской птицы самое главное – это реклама себя, своего оперения, то для шалашников все-таки на первом месте это создание какого-то вокруг себя такого антуража, который привлечет самку. Очень многие из них же вообще совершенно невзрачные виды. То есть есть действительно яркие, а есть вот как бы неотличимые, допустим, от нашего обыкновенного какого-нибудь дрозда. Да? То есть как бы скромные, коричневая окраска, то есть как бы нет никаких бросающихся в глаза ярких пятен или зон оперения.
1: Ну, вот, зато но... какой хозяин-то, да?
2: Да,
1: как
2: но они совершенно шалашики. Потрясающие, да, строители и декораторы. Поэтому даже во многих языках, в том числе и в русском, существуют и такие названия. Вот одно из них шалашник, а другое садовник.
1: То есть, вот, как бы поговорка «С милым рай в шалаше», она не от шалашника?
2: Вот, да, может быть. Вот здесь, да, может быть. Хотя тут такая же система, как у райских птиц, то есть как бы привлекая в свой шалаш, а он потом оставляет самку с семейными заботами наедине.
1: Коварный
2: с собой.
1: Какой,
2: то,
1: оказывается.
2: Да, то есть как бы
1: крепкий хозяин.
2: Самое главное привлечь, вот вкладывает в это очень много усилий, да, то есть создает совершенно иногда потрясающие комбинации на своем участке из разных там жуков, ягод, лепестков. Вот мы один раз видели даже пару, которая жила недалеко от поселка, и почему-то самец решил, что самое вот как бы красивое, чем он мог украсить свой шалаш, это всякий мусор с местной помойки. Угу. То есть он таскал оттуда пробочки, блестящие какие-то упаковки из-под печенья, там, я не знаю, одноразовую посуду разноцветную. То есть
1: вот,
2: немножко, да, птицу переклинило. То есть он как бы оставил все, что было вокруг натуральное, то есть как бы игнорировал все лепестки и ягоды, а вот...
1: Ну, шалашик-то он построил?
2: Шалашик, да, шалашик обязательно построил, очень красивый, мы сидели как-то наблюдали, ну, очень регулярно приходили разные самки, и он, соответственно, перед ними вот носил в клюве всякие красивые вещи, чтобы... Вот,
1: он знает, чем привлечь женщин, конечно.
2: Гипнотизировать, да. И показать, что он хороший хозяин.
1: И он, как, наверное, казался и модным, и современным, потому что, ну, как из лепестков каждый может, а ты вот попробуй из мусорной кучи сооруди.
2: Вот. Ну, я надеюсь, потому что выбор разных индивидуумов все-таки различается. Собственно, на этом у нас и построена наша эволюция.
1: Да. Но удивительная штука – половой отбор. Вот интересно, ведь он тратит на вот это вот дело огромное количество энергии, да, и огромное количество сил, и как бы тем самым, наверное, показывает самке, что и потомство будет такое же крепенькое, уж коли оно может построить вот такое вот, да, и потомство будет здоровое. В этом смысл, наверное, да, всех этих упражнений.
2: Да, видимо, это для самки определенные такие сигналы, что самец, которого она выбирает, даст хорошее продолжение и своей, и ее линии. Потому что если мы вернемся к райским птицам, Если раньше было не особо, конечно, много информации о их жизни, то в последнее время как бы с использованием и цветного мечения, и разных дистанционных методов слежения показывают, что, допустим, выбор самца, ну, если мы представим, что вот как бы есть какая-то территория, на ней есть несколько таков. Да, эти така могут быть индивидуальные, то есть каждый у некоторых видов только один самец такует на таку, а следующий там через несколько километров, либо это коллективные така. И слежение за самками показало, что они, допустим, прилетают на этот ток и просто наблюдают, оценивают самца еще за несколько месяцев до того, как они начнут откладывать яйца. То есть до 2 месяцев. То есть вот самка приходит и наблюдает. Да, то есть как бы она посещает несколько таков. Один за другим. То есть как бы вот. И вот в течение этого времени, видимо, выбирает лучшего таковщика. И тут сказать, что как бы половой отбор, это вот, это не отбор на какие-то яркие вещи. Это отбор на интерес самки. То есть как бы как можно привлечь, чем можно привлечь самку. Поэтому, видимо, и возникли вот такие сложные, можно назвать, наверное, танцами, да, у разных видов райских птиц.
1: Они же ведь не особо поют, как я понимаю. Извините, орнитологи, и вы, прежде всего, наверное, обидитесь. Не все птицы чирикают, но поют не все, наверное, да?
2: Нет, ну а чего тут обижаться? Действительно так. Там для многих птиц голос является основным каналом общения.
1: Да.
2: Вот, допустим, наши многие пеночки, там, камышевки, там, соловьи, которых редко приходится видеть, да, и которые...
1: Соловьи поют.
2: Я говорю, очень что... невзрачные, да, то есть, как да. бы, но для них вот песня – это основной канал общения и с конкурентами, с самцами, с которыми они соседствуют, и для самки это какой-то такой маркер такой вот, показать, что я вот такой, да, то есть, как бы, а дальше она уже выбирает. Да, а у райских птиц
1: некоторых песни... чириканьем и танцами все ограничивается, да?
2: Ну, это... чириканье...
1: Ну, я узнал.
2: Вот когда есть виды, которые образуют крупный така, да, 15-20 птиц, которые там каждый, правда, сидит на своем насесте и с него не слезает, и такая иерархия существует, то есть как бы сосед не может занять место, где такует другой самец. У них такой, как бы это корректно назвать, ор. Просто вот они все одновременно пытаются просто кричать. Вот мы же представляем, что вороны практически не поют. У райских птиц голос немножко более как бы нежный, но вот когда это все 18-20 самцов начинают вот так вот каркать, то, в общем, песни это вообще очень сложно назвать. Ну, для самки это, видимо... как-то более приятные звуки, чем для нашего с вами, да, уха. То есть песни такой нет. А виды, которые такуют поодиночке, у них, как правило, одиночные, очень высокие, очень резкие крики, которыми они оглашают окрестности, говорят, что да, я вот на таку. Но песни это практически невозможно назвать.
1: Но они себя в танце показывают. Да?
2: Да, конечно.
1: У них причем совершенно другая стратегия.
2: Причем любопытно, что последовательность в танце очень жестко определена. То есть вот мы много раз, наблюдая за танцами, видели ситуацию, когда приходит на ток самка, и у самца по каким-то причинам неполный набор вот тех демонстраций, которые он должен продемонстрировать, чтобы там загипнотизировать самку, она очень быстро теряет интерес. То есть если самец делает все не по правилам, у него практически не остается шансов, что самка им заинтересуется. Она быстро очень теряет интерес и просто уходит.
1: Огласите, пожалуйста, весь список, да, так самка как бы.
2: Да, то есть...
1: Что ты мне показываешь какие-то? Ты мне все покажи, да, что умеешь.
2: И вот тут как раз очень любопытно, как, собственно, происходила эволюция. То есть как бы сложно себе представить, что вот такой сложный танец возник вдруг одномоментно. Видимо, эволюция шла по постепенному такому усложнению.
1: То есть по кирпичику как бы он собирался,
2: по одному, да?
1: Да. Элементик прибавлялся, да? И именно поэтому целостность вот этого танца важна. мне кажется, вот, да? Потому что каждый раз-то, ведь тут ведь отбор этот половой, он же с двух сторон идет. Самка выбирает самца, значит, отбираются самцы, которые демонстрируют определенные элементы, да, соответственно, и отбираются и самки, которым нравятся эти элементы, и это дело ускоряется, то есть получается, что самка не может пропустить просто в силу своей эволюции вот этот вот кусочек.
2: Ну, как бы
1: на пальцах основной, трудно, но, по-моему, так.
2: Да, основной выбор, конечно, за самкой. То есть, да. Как бы, если самец ее не устраивает, так скажем, своими способностями, да, своей демонстрацией, она его никогда не выберет. И самец, видимо, это очень хорошо понимает. Потому что вот несколько раз нам приходилось видеть такую ситуацию, что когда на ток приходит несколько самок. Когда одна самка на току, он исполняет все свои па исправно, раз за разом. А когда несколько самок, он начинает теряться. То есть, как бы, очень часто там при атаковании, там же происходит контакт зрительный. Друг против друга еще встают, и чтобы самец продемонстрировал самые там яркие части оперения. Когда 2-3 самки, он пытается им сразу угодить. И, конечно,
1: все ломается.
2: Как говорится, за двумя зайцами ничего не получается.
1: Так он теряет концентрацию вот. Просто. Получается, что ему нужен, так сказать, мощный стимул, который включает это поведение.
2: Ну, мощный пусковой. И, видимо, и один, да, чтобы не отвлекаться.
1: Чтобы не рассеиваться, да?
2: Не рассеиваться, да.
1: Ну, понятно, со звуками нам, наверное, всем это понятно, да? Когда сигнал теряется в шуме, да, тут получается просто визуальный шум у него.
2: Визуальный шум, да.
1: Как интересно-то. Вот райские птицы, казалось бы, мы должны с вами, Сергей, рассказывать о том, какие у них хвосты длинные, разноцветные, переливчатые, а поведение-то у них еще более интересное, чем их хвосты.
2: Ну, похоже, вот под поведением и происходила основная эволюция. Потому что, как бы, что-то демонстрировать это не имея, да, то есть, как бы, ну,
1: бессмысленно.
2: Очень сложно, да.
1: Бессмысленно иметь голосом, яркий голос, хвост, да, если его не показывать.
2: Да. Ну, вот здесь считается, что, как бы, основной драйвер в половом отборе принадлежит все-таки самкам. То есть, самка определяет, какой из самцов, как бы, ее устраивает. Конечно, наблюдений немного, но вот за одним из таков там наблюдали много лет, на котором присутствовало 7 самцов, и большинство спариваний было всего с 2. То есть, как бы, выстраиваются даже какие-то гипотезы о том, что многие из самцов райских птиц вообще не оставляют после себя потомство.
1: Такие же, как бы, лузеры.
2: Вот, да, такие своеобразные лузеры. Ну, по каким-то причинам самки их не выбирают. Может быть, для человеческого глаза это не так заметно.
1: Это синдром Паниковского, я предлагаю орнитологам. Я люблю подкидывать вам разные красочные названия. Вот одно из них. Я бы вот сказал, у некоторых самцов синдром Паниковского наблюдается.
2: Но, похоже, такая система есть у многих видов, у которых самцы, да, образуют такие вот таковые сообщества. Ну вот, оказалось, что это не очень хорошо для расселения. А это подразумевает биологический прогресс. То есть, как бы, вот они образовались на Новой Гвинее, так им и суждено, видимо, там
1: и прожить.
2: И прожить, да.
1: Ну, вообще, да, на самом деле, это такой не единственный случай, когда половой отбор накладывает ограничения. Много кто повымирал, наверное, там, с избытком, так сказать, вот этого полового отбора. Ну, я не знаю, можно ли вот разных большерогих оленей здесь вспоминать, но, наверное, что-то такое было, да, когда отбор способствует...
2: Наверное, можно, да.
1: Половой отбор способствует появлению самцов с огромными рогами, красивыми, ветвистыми, да, но когда что-то меняется, очень быстро носители этих рогов перестают выживать успешно.
2: Ну, все вот эти украшения, и даже можно назвать, наверное, изыски, да, то есть, как бы, они хороши в определенных условиях.
1: Да,
2: если что-то меняется, они становятся просто обузой. Ну, с рогами это можно понять, как и что. С оперением, наверное, если подумать, тоже можно что-то придумать.
1: Ну, да? С рогами было... просто на месте тундростепи постепенно она стала зарастать лесом. Да? В лесу с такими рогами не походишь. И хотя ты самый красивый, наверное, в этом лесу с большими рогами, но жить там невозможно. Вот и все. То же самое, наверное, другой какой-то фактор и с птицами также будет работать. Сергей, это было очень интересно. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили с орнитологом Сергеем Волковым о причудах полового отбора на примере райских птиц из острова Новой Гвинеи. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Во всей галактике не нашли они ничего более драгоценного, чем разум, и потому стали повсюду помогать его зарождению. Писатель Артур Кларк из книги «2001. Космическая Одиссея». Фильм «Космическая Одиссея 2010», оригинальное название которого переводится как «2010. Год вступления в контакт», был выпущен в 1984 году, спустя менее 10 лет после выхода культового фильма Кубрика. Изначально продолжение, снятое Питером Хайемсом, было встречено публикой, воспринявшей картину как ремейк, довольно холодно. Кроме того, различия двух фильмов были слишком критичны. Если фильм Кубрика ругали за недостаток экшена, то в фильме Хайемса видели его переизбыток. Спустя годы, как и «Космическая Одиссея» Кубрика, фильм Хайемса получил переоценку. Снять продолжение без согласия режиссера оригинальной ленты Хайемс не мог. И он его получил. В начале работы над фильмом Хайемс пытался привлечь к работе Артура Кларка и доказать Кубрику, что продолжение фильма не нанесет вреда оригинальной картине. И если первое ему не совсем удалось, то разрешение режиссера, данное без особого энтузиазма, он все же получил, проговорив с Кубриком 3 часа по телефону. Приступив к съемкам, Хайемс поставил перед собой амбициозную задачу — снять фильм, настолько отличающийся от оригинала, что его бы нельзя было сравнивать с уже культовым предшественником. И хоть сравнение избежать не удалось, две космические «Одиссеи» действительно получились очень разными. Несмотря на то, что фильм Хайемса не оказал такого влияния на кинематограф, как оригинальная лента Кубрика, он, по мнению многих критиков, занимает достойное место как в кинематографе, так и во вселенной космической «Одиссеи». Ведь благодаря продолжению зритель получает ответы на многие вопросы, оставленные первой частью. Впрочем, стараниями Хайемса у зрителей появляются и новые вопросы, ответы на которые им уже, вероятно, никто не даст.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Питера Хайемса «Космическая Одиссея 2010», и у нас в гостях астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир.
2: Привет. Это ведь вторая космическая Одиссея, за которую мы взялись, да?
1: А потом можем обсудить третью и четвертую.
2: Конечно, если они будут. Первая была «Космическая Одиссея» 2001 года, да? А нынешняя, 2010-го, это уже ее продолжение.
1: Ну, получается, они в 86-м году пытались показать, что будет у нас в 2010-м.
2: Конечно. Слушай, у нас сегодня 2021 год. Мы уже прожили все эти эпохи, и 2001, и 2010, и люди не полетели никуда дальше Луны. А почему же в те годы казалось, что вот Артур Кларк, автор этих идей, он же правильно все предсказывал. Смотрите, 1961 год. Гагарин полетел в космос, недалеко от Земли, 61-й. А в 68-м, всего 7 лет прошло, уже люди полетели к Луне. А в 69-м сели на Луну. А в 72-м уже перестали летать к Луне. Это казалось прошедшая эпоха. Впереди еще 2-3 десятилетия до начала нового века. Конечно, мы улетим и на Марс, и на Венеру, и ну, куда угодно, да? И вдруг стоп, космонавтика стала буксовать на месте, и никуда мы не улетели. А в кино продолжали тогда летать. И в 86-м году казалось, ну, конечно, через 40 лет, там, в 2010-2020 мы по всей Солнечной системе будем. Нет, что-то произошло.
1: Можете объяснить, с чем это связано? Почему такой резкий стоп?
2: Кристина, никто этого не может объяснить. У людей очень ненадолго хватает интереса к чему-то новому. Вот даже когда американцы летали на Луну, 69-й год, первая посадка. Ты же помнишь, кто первым вышел на поверхность Луны? Нил Армстронг, его знают все. А кто вторым? А кто пятым? А кто был шестым на Луне? Да это уже рутина, ну ходят там по Луне, и ходят. Это уже неинтересно, да? Пропал интерес к космонавтике. Ну, а деньги-то не резиновые. Надо было вкладывать огромные деньги, чтобы полететь на Марс, чтобы полететь еще дальше. А правительством и Соединенных Штатов, и России, ну, тогда советскому правительству, казалось, да зачем эти затраты, если публика уже перестала этим интересоваться? Что им футбол, хоккей, там, бокс более интересно смотреть по телеку, чем то, как бродят по Луне или там пойдут по Марсу. у людей пропал реальный интерес. Но у фантастов-то он еще был. Им хотелось какие-то сюжеты закручивать. И вот «Одиссея» 2010-го, она, конечно, круто закрутила сюжет, продолжение вот этой истории. Я напомню, в первой истории космический корабль полетел в систему Юпитера. И там практически погиб. Погиб весь экипаж. Кто-то погиб реально, кто-то перенесся там в далекие дали к нашим братьям по разуму, но корабль остался сам по себе. Только компьютер там на борту этого корабля продолжал существовать, а на Земле хотели понять, а что же произошло с этой экспедицией. Это была американская экспедиция, я напомню, да? Корабль был американский. И вот новый поворот сюжета, это «Одиссея» 2010 года, начинается с того, что вновь американцы и русские пытаются понять, а что же там произошло 10 лет назад, почему погиб весь экипаж корабля, чего нам ожидать от этого Юпитера, какие пришельцы там и так далее, и снаряжают новую экспедицию. И чья тогда ракета полетела к Юпитеру? Советская. Ну, в ту пору еще никто не знал, что Советский Союз распадется. Ну, российская, можно сказать, сегодня, да? И экипаж новой ракеты был совместный. Американцы и русские. В основном русские. Но два американца тоже, да, вошли в состав. И актеры совершенно замечательные. Главный герой вот этого нового фильма – Рой Шайдер, да? Правильно я говорю? Рой Шайдер. Замечательный актер, я его давно люблю. И он стал главным героем этого нового фильма. У него очень необычное лицо какое-то, сосредоточенное такое. И вся фигура вот нацеленная на результат. Да? Он худой, жилистый и как настоящий такой космонавт, полностью включенный в дело. И это очень важно. В фильме он проходит главной такой красной нитью, как сегодня сказали бы. То есть на нем держится сюжет. Его уговорили полететь, он же не хотел. В начале фильма к нему приходит русский.
1: Ну, мне, кстати, было очень удивительно, когда я смотрела этот фильм, потому что он в 1986 году был снят.
2: Да.
1: И мне кажется, еще тогда было сильное, да, противостояние американцев
2: очень
1: и русских.
2: Очень сильное. Это самая напряженная точка
1: и
2: была.
1: Мне кажется, снять фильм про то, как русские приходят уговаривать американцев полететь вместе, это такое
2: и
1: смелое решение.
2: Летят, да, и да, они да. вместе работают в космосе.
1: Слушай, для кино.
2: Это, можно сказать, главная идея фильма. То есть нормальные люди, вот автор этой истории Артур Кларк и режиссер, они понимали, что все это противостояние между США и тогда СССР, это нужно только военным и политикам, что нормальным людям это не нужно, это мешает жить. Тогда это привело почти к ядерной войне. Вот в середине 80-х тысячи наших ядерных ракет и тысячи американских были направлены друг на друга, и любое случайное нажатие кнопки могло привести к катастрофе. И, собственно, на этом вот как-то сломался Советский Союз. Мы наращивали свое вооружение, все обеднели, и казалось, что все уже, коллапс. Но реально случился коллапс. И американцы понимали, что им нельзя. Между прочим, мы наращивали свои ядерные боеголовки, а американцы тогда рыли бомбоубежище. Почти в каждой на каждой ферме и в городах были огромные ядерные бомбоубежища. Американцы боялись наших ракет, мы боялись их ракет. Вот постоянное вот это напряжение. И фильм говорит о том, что, ребят, да давайте жить дружно и работать вместе. Космос – это такая штука, которую по отдельности ты не изучишь и не поставишь себе на пользу, только вместе. И в конце концов они летят вместе на одном советском тогда космическом корабле, наш экипаж. И, кстати, очень симпатично. Насколько помню, в этом фильме ошибки совершают американцы, как правило. А наши пилоты исправляют эти ошибки. Тоже нетривиальный факт. Для режиссеров в Голливуде сделать положительными героями советских космонавтов, а такими вот немножко Помнишь, инженер американский, одев скафандр, вышел первый раз в космос, задрожал, кричал, что я не могу, у меня клаустрофобия, я вообще тут больше не в состоянии. Да, наш космонавт говорит, ну что, все, вдохни глубоко, я тебе помогу, все в порядке. То есть наши космонавты там показаны более опытными. Да.
1: Я не помню, какой фильм я смотрела, по-моему, тоже про космонавтов, как они летели вместе с американцами. либо американское кино про русских космонавтов. Я помню, они там чуть ли водку, по-моему, пили, когда летели.
2: Водка была у них под сиденьем, кувалда была и ушанка. Вот так сегодня так показывают российских космонавтов. А тогда было уважение к нашей космонавтике. Их считали более профессиональными. Мы работали на орбитальных станциях, у американцев не было орбитальных станций, и они нам завидовали, и наши космонавты были более профессиональными. В этом смысле все в порядке. Но мне понравился еще один новый поворот в этом фильме, а именно роль компьютера. Помнишь, в первом фильме 2001 года «Одиссея» компьютер убил всех?
1: Но он такой более агрессивный был.
2: Он не агрессивный, он самоуверенный был, я бы сказал. Он думал про себя, он уже умел думать. Он думал, я компьютер, я все это понимаю лучше живых космонавтов, я это сделаю лучше них, они мне только мешают. А в новом фильме космонавты уговорили его пожертвовать собой. Компьютер сказал, ладно, я вас спасу, но я останусь на той ракете, которая погибнет. Но что делать? Это моя миссия, я должен помогать людям. Для этого меня создали, я же компьютер, в конце концов, да? Вот как он поумнел за это время.
1: В первой космической «Одиссее» мы видели эволюцию от обезьяны к человеку, нам показывали. Сейчас мы в этом фильме видим эволюцию искусственного интеллекта.
2: А к человеческому, к нормальному. А еще помнишь, какой советский актер играл в этом американском фильме? Ведь там в основном американцы. И хотя русский язык в фильме проходит, его не дублируют, он реально по-русски, но многие американские актеры ломанный русский язык используют. А один

0: ну или каким-то биологом и врачом, и у Савелия Крамарова открылись новые возможности. Он был не комическим актером в этом фильме. Жалко, что он уехал. Хороший комик был, между прочим, у нас.
1: Ну, еще к тому, чтобы сравнить два фильма Кубрика и фильм 86-го года «Космическая одиссея 2010». Абсолютно, да, разности по стилистике, по сюжету,
0: по динамике. И прям
1: можно более на примере двух этих фильмов показать вообще, как изменился кинематограф.
0: Как изменился подход, ну, может быть, не ко всему кинематографу, но к фантастическому кино, да? Раньше в фантастике показывали, вот какой космос, посмотрите, вы его никогда не видели. А теперь в новом фильме говорят, ребята, это все было в космосе, про космос вы уже все знаете, давайте посмотрим, как люди взаимодействуют, как они работают, как они решают задачи, да? Просто они их решают в космосе. Но в конце концов, в 86-м году это уже было привычно, да?
1: Ну и они такой сюжет закрутили, что ты смотришь и думаешь, что же будет дальше, что же будет дальше, что они найдут на корабле.
0: Совершенно неочевидно было, что будет дальше, да. А в конце концов спасаются почти все, живые люди остаются живыми людьми, погибает только компьютер, но это его миссия – спасать людей и погибнуть. Но загадка остается. Все равно остается загадка, кто же создал вот всю эту ситуацию. Помнишь, чем кончается фильм? Ну, наверное, нехорошо рассказывать конец фильма, да? Но это очень важно. В конце концов, мы понимаем, что и человек на Земле был не случайно создан, не возник в результате эволюции обезьяны, а был создан верховным существом. Ну, я не хочу говорить о Боге, это другой стиль. Это существо более продвинутое. Человек не был создан Богом каким-то внеземным, а создан более развитой цивилизацией, которая просто поставила эксперимент. А следующий эксперимент в 2010 году, ну, в фильме 2010 года, они решили создать жизнь на спутнике Юпитера, Европе. Мы про него знаем. Помнишь, мы обсуждали фильм «Европа»? Это спутник Юпитера размером с нашу Луну, но абсолютно другой. Он покрыт ледяной корой, толстой, многокилометровой ледяной корой, а под ней океан жидкой воды. А жидкая, соленая, тепленькая вода – это идеальное место для развития жизни. И эта цивилизация поставила второй эксперимент. Она сказала людям: «Земля ваша, Солнечная система ваша, летайте, делайте, что хотите, а вот к Европе не приближайтесь. Мы тут работаем, это наша лаборатория, мы тут новую жизнь создаем. На Европе холодно, лед». И как они решили эту проблему? Они из Юпитера сделали новое Солнце. Юпитер – это, вообще говоря, на полдороги к звезде. Юпитер – это такая большая планета, что еще бы немножко, и она бы стала звездой. Так эти разумные, которые гораздо умнее человека, они просто сделали из Юпитера звезду. Он разогрел спутники, которые рядом с ним, и Юпитер стал маленькой солнечной системой. Вот Юпитер и его спутники в этом фильме становятся маленькой звездой, окруженной миниатюрными планетами. Одна из них – Европа, и на ней зарождается новая жизнь. Людей отослали обратно, сказали: вы там работаете, а тут вот наша лаборатория будет. Это главная идея фильма. А может быть и не главная, может быть это только внешняя часть фильма. А главная идея, я думаю, все-таки в другом. Знаешь, в чем? Тогда, в середине 80-х, надо было решать, ядерная война или мы все-таки с американцами как-то совместно можем нормально жить. И вот фильм показал, что можем. И летать вместе в космос можем. И там таким рефреном идут новости. Они на космическом корабле получают новости с Земли. И о чем эти новости были? Что американцы устроили блокаду Советского Союза, Советский Союз поднял в воздух самолеты, линкоры, ракеты, американцы тоже, и вот-вот начнется ядерная война. Это реально было так, я хорошо это помню. Это был просто вот кризис, не приведи Господь. И в фильме это проходит. Это такой информацией приходит на космический корабль, и они, с одной стороны, тут в космосе дружно работают, а с другой стороны говорят: так, у нас начинается война с русскими, вы там на корабле тоже разделитесь, американцы с одной стороны, русские с другой, чтобы никаких совместных действий не было.

0: Астронавты говорят, да идите вы со своими земными проблемами. Мы тут вместе работаем, а вы там помиритесь, если сможете, и не мешайте нам в космосе делать общее дело. Вот это такая тоненькая ниточка, она не фантастическая, она совершенно реальная. И она очень тяжелая для тех, кто, вот как я, жили в те годы и наблюдали это все, и понимали, что все это может плохо закончиться. Вот те и фантастика. Никакая это не фантастика.
1: А смотрите, если разбирать этот фильм с научной точки зрения, то, как мы видим внутреннее строение корабля, потом у них, насколько помню, записи доходили за 7 минут, по-моему, да, до Земли?
0: Сигнал. Примерно, да. Ну, где-то минут 12-15, на самом деле, от Земли до Юпитера идет сигнал. Но он-то долго идет, далеко это дело. И в фильме это правильно показано, да. Они не могут так в режиме диалога говорить
1: с Землей. А есть ли какие-то ошибки, которые очень сильно бросаются вам, как ученым, в глаза?
0: Ты знаешь, я внимательно смотрел фильм, но... Ты же меня знаешь, я зануда, я смотрел как астроном, да еще и как редактор всяких книжек, каждую запятую там, и не нашел ни одной ошибки.
1: Вот вообще ни одной.
0: Вообще ни одной. Ну, может быть, я недостаточно грамотный, как инженер от космонавтики, но мне показалось, что там все очень-очень аккуратно сделано, просто вылизана вся техника. А начинаются первые кадры, это снято. Такая она и сегодня самая крупная на земном шаре радиоастрономическая обсерватория. Помнишь, много-много радиотелескопов там стоит в начале. Это Рой Шайдер, он на одном из радиотелескопов, а к нему русский подходит и начинается диалог. Это реально, это не декорации, это самая крупная радиообсерватория в Штатах и вообще на земном шаре. VLA она называется, Very Large Array, очень большая, ну, система радиотелескопов. В общем, все это сделано по-настоящему. И фильм снят так, как будто бы там интерьер космического корабля. И снаружи он показан. Он такой большой, а его жилая часть крутится, как карусель, чтобы создать искусственную тяжесть, чтобы люди там не летали, как колбаса в невесомости, а ходили по полу и, в общем, чувствовали себя нормально. Нет, техника там продумана идеально. А как они спасаются? Американский корабль, который раньше прилетел в прошлом фильме, и советский, который в этом фильме, оба они оказались у Юпитера. А Юпитер очень массивная планета уж. Если ты там рядом, улететь оттуда почти невозможно. Нужны мощные двигатели. И они объединили два корабля. Американский толкнул нашего, и потом наш продолжил полет на своих двигателях. А американский погиб, остался у Юпитера и вместе с этим компьютером. Там навсегда остался, у него топливо кончилось. Нет, я бы сказал, что в инженерном, в техническом смысле ошибок в этом фильме нет. А в смысле сценария, наверное, он намного интереснее, чем 2001 года. Он правда, ну вот хочется динамики, хочется развития, да, какого-то.
1: И в этом фильме... Ну да, но с точки зрения эстетики 2001 «Космическая Одиссея», конечно...
0: Он изящный, да. Да, согласен. Он какой-то отполированный, такой, ну, не знаю, хирургически чистый такой, да, фильм, картинка выстроена. Этот более современный, более какой-то такой, не сказать грязный, но более близкий к жизни, да, вот там все это так происходит. Да, такой дистиллированного вот такого качества, конечно, в нем нет. Но в нем актеры живые и более приятные, какие-то более разнообразные актеры. Вот я люблю и Шайдера люблю, и Савелия Крамарова. Они яркие, они какие-то очень запоминающиеся образы. В общем, людей смотреть интереснее, чем эти столы и стулья, полированные, всякие полупрозрачные, которые в первой серии были. Мне понравился второй фильм 2010 года, он ближе к нашей эпохе и по технике, и по каким-то накалу, какому-то накалу вот отношений между людьми и вот этими стычками американцы, наши. Разницы между ними нет, а политики портят жизни тем и другим. Я тебе больше скажу, эта история продолжается до наших дней. Вот недавно, ну, недавно с моей точки зрения, примерно лет 15 назад, российские и американские астрономы решили вместе полететь на Венеру. Ну, как полететь? Не живьем, а отправить туда роботов, конечно. Люди еще не летали.
1: И передрались, да, все вместе?
0: И мы закрутили такую совместную компанию научную, которая должна была, используя американскую электронику, нашу ракету, американские программы, наши посадочные модули, в общем, объединив все лучшее, что есть у российской и у американской космонавтики, отправить на Венеру новую экспедицию. Так что ты думаешь? Политики расстроили все это дело. Начались всякие авантюры и со стороны российской политики, со стороны американской. Американцы ввели эмбарго, мы на них обиделись и так далее. Сейчас у них сидят астрономы у разбитого корыта, у нас сидят астрономы у разбитого корыта, и мы ждем, когда политики и военные опять придут к какому-то согласию, чтобы началась научная работа совместно. Эта история продолжается. Знаешь, говорят, кому война, а кому мать родна. Вот некоторым вот это вот накал вот этих политических терок, этих отношений на грани войны, он очень даже выгоден политикам и военным особенно. А для нормальных людей, для ученых это...
1: Только мешает работе.
0: Потеря работы, не только рабочего времени, это потери большой части жизни. Любой космический эксперимент готовится 15-20 лет. Это почти вся твоя научная карьера. Если кто-то ее в какой-то момент прерывает, жизнь твоя как ученого и даже как человека оказывается потраченной зря. Это надо помнить тем, кто, от кого зависит, каких политиков выбирать.
2: Одним из однозначных достоинств картины критики называют его следование оригинальному сюжету Артура Кларка. И это несмотря на то, что писатель не принимал непосредственного участия в съемках продолжения. Кларк это явно оценил, впоследствии назвав фильм «блестящим». Несмотря на то, что в визуальной составляющей фильм уступает своему предшественнику, непосредственно визуальные эффекты картины Хаймса и работа команды над декорациями действительно заслуживают похвалы. Впрочем, эти аспекты сразу после выхода ленты были оценены по достоинству, и фильм получил 5 номинаций на премию «Оскар» за лучшую работу художников-декораторов, лучшие костюмы, лучший грим, лучший звук и лучшие спецэффекты. Работу над декорациями к фильму вели настоящие легенды в своей сфере. Российский корабль «Леонов» был спроектирован знаменитым дизайнером-футуристом Сидом Мидом, известным по работе над декорациями культовому фильму «Бегущий по лезвию». Корабль «Дискавери» пришлось восстанавливать художнику-постановщику Альберту Бреннеру, так как Кубрик, опасавшийся производства ремейков и использования своих материалов в других картинах, после окончания съемок космической «Одиссеи» уничтожил все ключевые декорации. Эффекты же к фильму были выполнены под руководством известного специалиста по спецэффектам Ричарда Эдлунда, работавшего также над «Звездными войнами» и «Охотниками за привидениями». Ему пришлось воссоздавать точные визуальные эффекты из оригинальной картины без какой-либо помощи со стороны команды Кубрика.
1: Я хотела у вас спросить про монолит. Если его в этом фильме обсуждать с научной тоже точки зрения, как можно объяснить, что такое монолит именно в этом фильме? Потому что они объясняют, что это какое-то скопление звезд. Я не совсем поняла, знаешь, что это такое.
0: Это загадка.
1: Наверное, 100% фантастика, да, фантазия режиссера и все.
0: Это фантастика в чистом виде. Я думаю, что монолит – это вот та... непонятность, которая будет проходить через все и будущие фильмы, и он останется непонятным, чтобы, ну, нельзя все объяснять, иначе будет слишком просто. Вот даже мы не можем в наше время объяснить все, что видим в природе. А ты слышала когда-нибудь про шаровую молнию? Ее наблюдали многие. Это такой сгусток энергии, светящиеся с электрическими разрядами, которые возникают во время грозы.
1: Залетают в форточку.
0: Да, бывает, и ветром их заносит. Никто не знает, что это такое. Вот уже много лет, десятилетий физики над этим бьются и рады, что есть в природе какие-то непонятные совершенно вещи, над которыми можно поработать. Вот так же и в кино. Там должна оставаться какая-то загадка, которая пройдет, уйдет из фильма, и ты останешься в такой ситуации. А следующая серия, может быть, она объяснит мне, что такое монолит. Но в этих вот двух, 2001-2010 года, монолит остается загадкой. А у меня к тебе вопрос. Вот космический корабль, и на нем экипаж из мужчин и женщин, да? Советский корабль, там две женщины. Во-первых, командир корабля, женщина, строгая такая, военная. И второй персонаж женский, более мягкая такая девушка. Как ты думаешь, все женщины-космонавты должны быть такими жесткими, тренированными, военизированными? Или в них что-то женское может просыпаться?
1: Ну, мне кажется, если бы они все были жестким характером, они бы там передрались, и никто никому бы не уступал. Все равно кто-то должен быть более уступчивый, мягкий, кто-то пожестче и покованнее.
0: Но не только в этом. А в фильме очень интересный есть эпизод. Когда включается реактивный двигатель, корабли начинают ускоряться, очень сильная перегрузка, она вдавливает всех в кресло, и советская женщина подползает к американскому космонавту, к Рою Шайдеру, он
1: и
0: ее
1: начинает
0: обнимает, да, и он ее так вот придерживает, ей надо где-то спастись, кому-то прижаться. Это так по-земному, это совершенно...
1: Но это очень трогательная сцена,
0: очень трогательный эпизод, и вот он сразу разряжает обстановку. Космонавты — это не роботы, женщины тем более это не роботы, и у них все нормально, как у нормальных женщин, может быть и страх, может быть и желание прижаться к кому-то надежному, да? Очень хороший эпизод. Вот это прекрасно сделано.
1: И в «Планете бурь» тоже актриса плачет.
0: Да, да, слезы в космос. Какие слезы у космонавта, да. А почему нет? Ну, в конце концов. Да, вот эмоции там хорошо очень сделаны. Но все-таки этот фильм замечательный. Я его очень советую посмотреть тем, кто вообще любит научную фантастику. Там тоже много таких научных маленьких вкраплений, над которыми можно подумать. И конструкция корабля. И там еще эпизод, когда перелетают космонавты с одного космического корабля на другой. То есть они выходят за пределы мощного, большого, защищенного космического корабля, выходят в открытый космос. И один другому космонавты говорят: так, ну полчаса они еще могут провести там, но не больше, радиация очень сильная. А ведь это на самом деле. Они работают рядом с Юпитером. У Юпитера очень мощное магнитное поле, намного мощнее земного. И в этом магнитном поле накопилось колоссальное количество заряженных частиц, протонов, электронов, которые летят от Солнца, и они сформировали радиационные пояса. Именно там и летают эти космические корабли и спутники Европы, и Ио, которые вот там фигурируют в фильме. Я посчитал на днях, какая там радиация. Человек в скафандре, а скафандр не защищает от радиации, он тоненький, он может примерно сутки пробыть в такой радиации и умрет, ну, то есть уже без, даже меньше, там где-то 18 часов. Ну, а если без потери здоровья, действительно полчаса можно провести вне корабля, и все, и надо прятаться в корабль, потому что он защищен.
1: Ну, то есть действительно, как в фильме показано, им давалось полчаса?
0: Точно, точно, совершенно. Видно, что это был расчет.
1: А какие условия у корабля должны быть для того,
0: толстые,
1: чтобы...
0: Толстые стенки. Только
1: и вода, по-моему, да?
0: Ну, желательно, если они были бы залиты чем-то там, жидкостью какой-то. Да, в ней радиация довольно быстро, так сказать, гибнет, защищает хорошо. Но эти стенки толщиной 3-4 метра, а на самом деле корабль очень большой, он вот обладает такой защитой. Там можно сколько угодно, там годами можно сидеть. А если вышел из корабля, то быстро прячься куда-нибудь обратно или в другой корабль. Но так это и в фильме показано. Это почти незаметно, там где-то за кадром они вот, голоса только слышны космонавтов, но очень точно все рассчитано, очень правильно.
1: А нет ли сейчас вообще каких-то таких разработок, костюма для космонавта, который бы его защищал в открытом космосе от радиации?
0: Наоборот. Если старые скафандры были толстые, многослойные, знаешь, сколько весит скафандр, в которых летали на Луну, вот работали на Луне астронавты? 100 килограмм. Ты попробуй в таком костюмчике на Земле походить. Вообще шагу не ступишь, 100 килограмм.
1: Я видела вживую советский...
0: Лунный? Разные бывают скафандры.
1: Нет, нет, не
0: бывают
1: луны.
0: Легкие такие скафандры для старта.
1: А нет, для старта, я знаю, у них есть ткани сшиты.
0: Да.
1: А есть, которые для открытого космоса.
0: Вот,
1: именно.
0: Они многослойные,
1: я видела их вживую,
0: толстые.
1: Я представляю, что на Земле в этом костюме вообще невозможно
0: жуть.
1: Ходить.
0: Ну, в космосе можно, но тоже очень тяжело. А нынешние скафандры стараются сделать тоненькими. Например, на Марс прилетел Там сила тяжести побольше, чем на Луне. Там в 100-килограммовом скафандре уже не поработаешь. И сейчас делают скафандры. Как это называется, когда вот джинсы обтягивают тебя? Стретч, да? Вот
1: стретч,
0: это вот,
1: да.
0: Стретч. Вот такого типа. То есть он должен просто сильно тебя обтягивать. Он будет похож на костюмы ныряльщиков, аквалангистов, вот эти резиновые, прорезиненные. Они будут тебя обтягивать, не дадут тебе, твоему телу расширяться в пустоте, и кровь не закипит. Но они очень тонкие будут, буквально вот такой толщины. Это вообще никакая защита от радиации. Ну, просто
1: это
0: никакая.
1: Такой скафандр, да, для открытого космоса?
0: Да,
1: будет?
0: Вот такой толщины. Он просто будет тебя... Для чего нужен скафандр? Смотри, на Земле мы живем без скафандра, потому что у нас внутри тела такое же давление, как снаружи. Сейчас воздух на нас давит и не дает нашей крови расширяться. Но если снять давление воздуха, вот внизу, ну, вышел в космосе, да, в вакуум, кровь начинает расширяться, закипает, в ней образуются мелкие пузырьки, и все, эмболия, ну, конец, кровообращение прекращается. Поэтому ты надеваешь костюм, скафандр, и там высокое давление воздуха поддерживаешь, он тебя по-прежнему давит. Скафандр не дает этому воздуху, ну, как-то...
1: Ну, подождите, выйти. А если он будет в обтяжку, где этот воздух будет циркулировать?
0: А воздуха вообще не будет. Скафандр будет просто обтягивать твое тело и создавать давление, ну, как вот прорезиненный костюм, как джинсы вот эти, стретч и так далее. Это будет хорошо, он будет очень легкий, но от радиации он не защитит совсем. Но таких скафандров в 86-м году еще никто не мечтал о них, поэтому там у космонавтов тяжелые скафандры, массивные. Но они все равно не защищают от радиации.
1: А то, что раньше были, вы говорите, намного толще, сколько сантиметров?
0: В сантиметрах, ну, это примерно 5 сантиметров толщина. Но там...
1: То есть он, получается, не только 100 килограммов весил, наверное, еще больше?
0: Нет, весь толщиной. Костюм весит около 100 килограммов. Из них на костюм приходится примерно где-то 35 килограмм, а остальное вот этот ранец сзади, вот эта огромная коробка с системой жизнеобеспечения. Там кислород, вода, всякие компрессоры, там фильтры для кислорода. В основном он весит. А костюм где-то килограмм 35, по-моему, весит.
1: А вы еще говорили насчет Меркурия, что если ты туда приземлишься, оттуда практически невозможно улететь.
0: А Юпитер? Да, Юпитер очень... массивная планета, и она сильно к себе притягивает. Вот, например, если из космоса на Землю что-то падает, то оно тоже разгоняется, Земля притягивает, и падает со скоростью 11 километров в секунду. Метеориты на нас падают с такой скоростью. А Юпитер, он огромный, он в 300 раз массивнее Земли, на него падают из космоса метеориты со скоростью 60 километров в секунду. Не в час, как автомобили на улице, 60 километров в секунду. Значит, чтобы тебе оттуда улететь, тебе надо такую же скорость развить, 60 километров в секунду. Ни одна современная ракета и близко такого не может. Поэтому в фильме они как решили проблему, состыковали две ракеты, советскую и американскую. Сначала американская, как первая ступень, разогнала, толкнула наша. Дальше наша полетела, еще своими двигателями добавила. И так они от Юпитера... ушли.
1: Но это все выглядит очень фантастично.
0: Это довольно похоже на правду.
1: Я да? Сказал, так да. Можно было бы
0: я
1: сделать,
0: думаю, что
1: теории.
0: В конце концов такие мощные корабли, как фигурируют в фильме, они могли бы это сделать. Там обе ракеты, наверное, метров по 300-400 размером, да, таких сейчас не существует, но в будущем, наверное, будут. Илон Маск сейчас делает подобную ракету.
1: Но это с какой скоростью она должна разгоняться, чтобы...
0: Ну, вот несколько десятков километров в секунду. Пока наши ракеты летают только со скоростью 11 километров в секунду, долетают до Луны, до других планет, но к Юпитеру с такими ракетами лучше не направляться. Там останешься навсегда.
1: Ну и скажите, в целом, понравился ли вам этот фильм?
0: Да, мне актеры очень понравились. Честно говоря, в первом фильме актеры были, ну, как-то не очень яркими. Сам фильм, да, был интересным. 2001 года, но актеры были не очень яркими. А вот в «Одиссее» 2010 года просто актерская игра какая-то завораживающая. Я не мог оторваться. Ну, вот, повторяю...
1: Да, и, наверное, с точки зрения психологии, да, такие психологические
0: да,
1: типажи
0: да,
1: очень
0: да.
1: разные.
0: Ну, и эпоха, которую я уже хорошо помню. Для тех, кто не намного моложе меня, это, конечно, будет воспринято как просто воспоминание о юности и о том, в каких условиях мы жили, как нарастало напряжение между странами, как пытались его снять. Тогда ведь впервые в космос действительно полетели американцы и русские вместе. Это ж не выдумка. А может быть, ты помнишь такой проект «Союз Аполлон»? Потом сигареты еще были с таким названием «Союз Аполлон». Это был первый космический проект совместный советско-американский. «Союз Аполлон» наш взлетели из Казахстана с Байконура, американцы из Флориды со своего космодрома. В космосе встретились наш корабль «Союз», американский «Аполлон», состыковались и несколько суток летали вместе, переходили из корабля в корабль. То есть реально в космосе впервые советские с американскими астронавтами работали вместе. Так что фантастика фантастикой, но это было. Ну, не в таком масштабе, как в фильме, но все-таки впервые наши Леонов. Кстати говоря, именно тогда летал Леонов. А как назывался космический корабль в фильме?
1: Леонов.
0: Леонов. Все это неспроста. Тут фантастика была очень хорошо замешана на реальных фактах из жизни, и, конечно, они все это отрабатывали. Леонов тогда был фигурой просто культовый, как и сам фильм. Мы назовем его культовым, этот фильм? Назовем. Потому что там много мелочей, которые ты увидишь не с первого раза. Ты просмотришь 2-3 раза этот фильм, и ты заметишь вот эти крапинки мыслей, какие-то случайно брошенные слова, которые играют в этом фильме. Они настраивают тебя на... Они говорят тебе, этот фильм делали люди, хорошо разбирающиеся в профессии, и в кинопрофессии, и в инженерной космической профессии. И они многое обдумали и между строк показали. Вот ты это сразу не замечаешь, а потом оно у тебя всплывает, по второму разу смотришь, ах, вот оно что, а по третьему разу, а еще вот это, а ты сначала этого не заметил, а потом оно бросилось тебе в глаза. Вот это настоящий фильм. Так же, как «Гарри Поттера», я вот пересматриваю иногда, казалось бы, давно прошедшая эпоха, детский фильм, да? Но там какие-то мелочи не сразу бросаются в глаза. Так же точно, ну, культовый фильм «Гарри Поттер», пожалуйста. И это тоже «Одиссея», это, конечно, надолго. Так же, как «Одиссея» Гомера, 2500 лет работают, и ее перечитывают люди. Так же Артур Кларк создал «Одиссею» космическую, ее будут пересматривать еще не одно поколение.
1: Спасибо вам большое, Владимир. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Все свои, все здесь уже. Все пришли, всех видим, всем рады, как всегда. Вот. А чужие, ну, будут подтягиваться. Мы дверь не закрываем, вход будет открыт. У нас сегодня замечательный гость, редкий.
2: Ну, не редкий, а третий раз, по-моему, читаю.
1: За 10 лет. Лев Матвеевич Зеленый. Большой друг планетария, чем мы очень гордимся, дорожим. И всегда благодарны за то, что находит время приходить к нам, пообщаться с нами. Сегодня у нас вот такая тема интересная. Венера – это странная сестра Земли. Ну, я представлю, как положено, академик Российской академии наук, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук, заместитель председателя Совета по космосу Российской академии наук, лауреат премии президента Российской Федерации в области образования – Лев Матвеевич Зеленый.
2: Спасибо, Фаина Борисовна.
1: Спасибо.
2: Ну, я благодарю всех, кто пришел на эту лекцию, но я постараюсь передать вам тот как бы энтузиазм, тот интерес и то какой-то восторг перед этой вот планетой. Про нее много давно уже не говорили, но вот мы решили к ней вернуться. Ну, прежде всего, название «Венера – странная сестра Земли». Но мне приятно представить, что один из авторов этой работы Олег Седых, руководитель технической части, который делает космический аппарат, здесь присутствует. Почему Венера? Ну, я сразу объявлю основные такие моменты, которые связаны с Венерой, которые нас в ней привлекают. Прежде всего, Венера – это естественная лаборатория для изучения эволюции климата и парникового эффекта. Сейчас вот эта шведская девочка Тунберг много говорит о климате, но когда смотришь на Венеру, понимаешь, что есть какая-то правда в ее словах, потому что климат эволюционирует очень быстро и, в общем-то, эволюционирует не в ту сторону. Венера – возможная форма обитания экзотических форм жизни. Я вам расскажу о каких-то новых результатах, необычных, они как-то противоречат интуиции. И сейчас очень много говорят об экзопланетах. Открыто несколько тысяч экзопланет, но все, наверное, знают, что это такое. Это планеты других звездных систем. Их очень трудно изучать, но потому что они находятся на расстоянии там, десятков световых лет. Самые ближайшие на расстоянии 4 световых лет. А Венера в каком-то смысле какой-то прототип такой одной из таких экзопланет. И мы, изучая ее, можем многое понять о каких-то таких планетах, землеподобных у других звезд. Ну, прежде всего, почему сестры? Ну, давайте я напомню какие-то, наверное, не вредно будет самое общее сведение о Венере. Значит, ну, диаметр Венеры, видите, действительно, почему мы их называем сестры, очень похож на земной. Массы, в общем-то, близки. Ну, естественно, космические скорости близки. Но когда мы доходим до этой строчки, все меняется. Значит, вместо одной атмосферы на Венере мы имеем почти сотню. Температура вместо 20 наших комфортных градусов почти 500 градусов. И воды на Венере, в общем-то, почти не осталось. На Земле, слава богу, есть океаны. Если вся вода может покрыть равномерно Землю, если, так сказать, размазать океаны коркой, слоем, ну, где-то несколько километров. На Венере этот слой будет 5 сантиметров. Куда девалась вода Венеры? Ну и в чем есть уже серьезное отличие у Венеры от Земли? Венера вращается очень медленно. Она вращается вокруг Солнца, она поближе. Находится она на 0,7 астрономической единицы, на 30% ближе к Солнцу, чем Земля. Ну, это не такой существенный фактор. в эволюции ее климата, хотя он тоже, конечно, мог сыграть свою роль. И венерианский год, поэтому близок к земной, но зато период вращения у Венеры 240 суток. И что самое странное, Венера вращается в противоположную сторону, чем Земля и чем все остальные планеты Солнечной системы. И еще одна важная вещь на Венере – магнитное поле фактически равно нулю, отсутствует. На Земле наше поле, вот, в котором мы находимся, это примерно полгаусса. Это, в общем-то, много по космическим масштабам. Это поле нас защищает от многих-многих неприятностей. Ну, не говоря уже о том, что мы можем путешествовать, пользуясь компасом. А птицы вообще летают по магнитному полю. Поэтому отсутствие у Венеры, это связано с ее внутренним строением, оно тоже сыграло плохую роль в эволюции ее климата. Почему Венеру трудно изучать? Потому что всегда, когда уже мы, астрономы Земли, смотрели на Венеру, мало что можно было увидеть. А Венера всегда выглядит вот так, покрытая толстым облачным слоем. Позже стало ясно, что этот облачный слой в основном состоит из серной кислоты, и дистанционные наблюдения практически ничего не давали, хотя Венеру наблюдали еще древние греки, про нее знали, но реально планета оставалась планетой загадок. Вот. Ну, очень важную роль здесь играл наш соотечественник, замечательный ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, Ломоносову в советской литературе приписано много-много открытий, включая закон сохранения энергии. Ну, на мировом уровне с этим не все согласны, потому что закон сохранения энергии одновременно писал Майер, может быть, и даже более строго. Поэтому его приоритет здесь не в общем, оспаривается часто. Но здесь его открытие Венеры, атмосферы Венеры, признано во всем мире. Ему повезло, потому что в 761 году уже были вычисления о том, что Венера будет проходить мимо диска Солнца. И было несколько французских экспедиций, ну, в те места, где можно было увидеть. Но им не повезло, там было в это время дожди, облака. А Ломоносов увидел... Хорошая погода была. И он увидел вот то, что здесь написано. При выступлении Венеры из Солнца появился на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению проходила. То есть он увидел такой ореол вокруг Венеры, то есть не резко, так сказать, свечение пропало, а что-то здесь что-то происходило. И планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой, лишь бы не больше, он предугадал вот эту мощную атмосферу Венеры, какова обливается около нашего шара земного. Вот, значит, первая, так сказать, связь нашей страны с Венерой – это вот Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, вот, когда я был школьником, у меня была любимая книжка, она вышла где-то вот, когда я был где-то вот в третьем или четвертом классе, Аркадий Бориса Стругацкий, это была эта их книжка, это где-то вот конец 50-х годов, еще до начала космической эры, где космонавты летели на Венеру, потом был очень хороший фильм «Планета бурь», вот ходили по таким джунглям, прорубались, там на них нападали разные драконы, считалось, что на поверхности Венеры теплый и влажный климат, похожий на климат ранней Земли, жидкая вода, жизнь... Были даже идеи обилия нефти на поверхности. То есть Венера в такой фантастической литературе часто упоминалась. Но жизнь оказалась совсем другой, я расскажу. И все, Венера преподнесла очень-очень много сюрпризов, и исследования ее вызвали очень много проблем. Они не дались просто да, нашим вот предшественникам в Советском Союзе, которые активно изучали Венеру. В глубокой древности Венера настолько разогрелась, что океаны, которые были, поскольку на Земле был океан, и на Венере был океан, полностью испарились, оставив против себя пустынный пейзаж. И океаны исчезли, в атмосфере возник углекислый газ. Одна из идей, которую я позже буду рассказывать, просто я сам этим занимался, мне это интересно, что это вот эффект, это уже связано с тем, что у Венеры отсутствует магнитное поле, которое защищает нашу планету не только от радиации, не только от космических лучей, но и от того, чтобы атмосфера сдувалась потоком плазмы, которая выходит из Солнца. Вот как происходит, вот этот, на этом графике хорошо видно, можно сравнить средний профиль температуры атмосферы на Земле и на Венере. Вы видите, значит, вот температура на с высотой, как меняется на Земле, ну, где-то она приходит к нулю. И вот что происходит на Венере. При примере 400, доходит до тех почти 500 градусов, о которых я говорил. Парниковый эффект – это разница температур между средней температурой, которая просто бы была бы, если бы не было облаков, и такой настоящей температуре, температуре, которая наблюдается. На Венере эта разность вот за счет парникового эффекта 500 градусов. На Земле, кстати, она тоже не маленькая, 35 градусов. То есть, если бы сейчас не было парникового эффекта никакого, то мы бы сейчас мерзли, то есть была бы здесь отрицательная температура у нас всегда. Эти 35 градусов нам очень помогают, но не надо их увеличивать, потому что вариант сближение этих синих и зеленых линий очень опасен. Ну, просто для интереса, на Марсе тоже есть маленькая атмосфера углекислого газа. Углекислый газ – это такой активный парниковый газ. И там парниковый эффект тоже есть, он всегда есть. Но там всего 3 градуса он дает. Как устроен парниковый эффект? Ну, наверное, тут уже об этом сейчас много говорится, многие знают. Основные парниковые газы в атмосфере Венеры – это углекислый газ и вода. Вода – это, кстати, сильный парниковый газ. То есть, чем больше испаряется океан воды, тем больше его в атмосфере, тем как бы эффект становится сильнее. И это, в этом вся опасность, потому что этот эффект самораскачивается, неустойчивость. Чем больше воды испаряется, тем больше получается парниковый эффект, тем дальше испаряется вода. И в результате все океаны Венеры испарились. То есть солнечное излучение, которое приходит от Солнца, оно проходит к облакам, нагревает поверхность, поверхность переизлучает инфракрасное излучение, которое отражается от облаков. То есть планета как бы оказывается укутана таким теплым одеялом. Ну, все знают, если вы укутаетесь одеялом, не само одеяло греет. То есть там нет электрического подвода к ней, есть такие электрические дела. Вы сами себя греете, просто тепло не уходит. То же самое происходит с Венерой. Вот этот облачный слой играет роль одеяла. Основная полоса поглощения углекислого газа – это 15 микрон, это же такое инфракрасное уже излучение, и она очень хорошо, вот это переизлученное излучение инфракрасное от поверхности, которая нагрета Солнцем, она поглощает, и тепло возвращается назад. Вот так вот происходит на Венере. Вот этот график очень тоже интересный. Ну, здесь, смотрите, здесь отложена температура, а здесь давление водяного пара. Вот. Ну, у воды есть такая тройная точка, где могут существовать одновременно... Вода может существовать в жидкой, в твердой, ну, лед, жидкая вода и водяной пар. Вот в этой тройной точке. Вот если посмотреть на этот график, то... Ну, Земле везет. У нас есть и лед, и пар в атмосфере, и жидкие океаны. У Марса, на Марсе холодно, маленькое давление, и фактически вся его вода замерзла, и где-то под поверхностью она, скорее всего, есть, только изредка выходит на поверхность. Я в прошлый раз об этом говорил. А у Венеры вся вода испарилась. И вся вода осталась в атмосфере и способствовала вот этому эффекту одеяла. И в результате вот температура начала расти. Вот это показывает, но я не буду дальше много об этом говорить, уязвимость климатической системы. Потому что вот если такая неустойчивость начинается, ей очень трудно, к ней, трудно вернуться, потому что она уже идет независимо от нашего желания. Я не буду сейчас, конечно, вдаваться в обсуждения, которые, кстати, вызывают чуть ли не до скандалов и драк между учеными, влияя, есть ли антропогенный эффект в этом, или это естественный цикл. Я больше склоняюсь, что это все-таки естественный цикл, и не очень верю в роль человека здесь, что парниковые газы выходят, и много метана излучается, например, в болотах шельфа океанского, метан тоже сильный парниковый газ. Тут много споров идет, но Венера дает нам пример, что это действительно опасно. И поэтому, изучая Венеру, мы в каком-то смысле лучше понимаем то, что климатическая система Земли. Ну, я хотел немножко про магнитное поле поговорить, потому что магнитное поле здесь сыграло, отсутствие магнитного поля сыграло плохую роль в судьбе Венеры. Ну, вот здесь просто показаны четыре планеты земной группы. Меркурий. У Меркурия он маленький, он близко к Солнцу, у него довольно сильное магнитное поле. И вот такая же, в общем, магнитосфера, похожая, как магнитосфера Земли. То есть магнитное поле Земли останавливает поток плазмы солнечного ветра, который идет от Солнца где-то на расстоянии 100 тысяч километров. У Меркурия это расстояние гораздо меньше, сравнимо с радиусом Земли, но это не важно. А вот у Венеры магнитного поля нет, и поэтому солнечная плазма фактически втыкается в нее. И вот видите, она начинает с атмосферой Венеры взаимодействовать. Вот в свое время мы разработали такую модель, вот как солнечный ветер обтекает Венеру, то есть идут силовые трубки солнечного ветра, проходят мимо Венеры, захватывают атмосферное вещество, которое ионизуется ультрафиолетовым излучением Солнца и уносит его. То есть атмосфера как бы начинает сноситься, то есть водяной пар попадает в атмосферу. Если попадает дальше, он уносится. Ну, у Венеры это процесс не такой сильный, потому что у Венеры мощная атмосфера, а Марс очень сильно потерял свою атмосферу, и поэтому на Марсе так холодно. Но воду Венера потеряла в основном. Углекислый газ она сохранила, потому что вы видели, что основная составляющая атмосферы на Венере – это углекислый газ. Вот, немножко я хочу поговорить про поверхность Венеры, что бы мы увидели, если бы мы попали туда. Ну, вот она так выглядит в таких изображениях, немного искусственных, но они близки настоящим цветам. Что влияло на поверхность Венеры? Очень такая недружественная, несимпатичная картина. Венера до сих пор имеет активные вулканы. То есть это такая живая, молодая планета. На Марсе все, в общем-то, уже такая активность прекратилась. Это, в общем, такая как бы уже планета потухшая. На Земле иногда вулканы проявляют свой характер. Иногда и даже современные истории. Но на Венере это происходит постоянно. 167 крупных вулканов, очень высоких. И Венера вся подкрыта одной плитой. На Земле есть тектоника плит, то есть плиты наползают на друг друга, происходит землетрясение, но на Венере поверхность расплавленная, как бы стала одна такая большая плита. Но ее поверхность молодая, вот это очень важно, ей всего 300-400 миллионов лет. Например, на Луне поверхность 4 миллиарда лет. Это вся история Солнечной системы. А Венера, как я говорил, живет. Вулканы извергают лаву. На Венере бывают грозы, но при извержении вулканов известно, что есть сильное атмосферное электричество. И бывают такие горячие точки, которые влияют... Ну, их на спутниковых картинах, они извержение вулканов, ну, там, естественно, повышается температура, и они видны, как такие яркие области. Ну, я уже упоминал, что Венера, облака Венеры, фактически это облака серной кислоты, ну, и в формировании их играет очень большую роль вулканы, потому что они насыщают при извержениях вулканов, которые на Венере происходят часто, они излучают частицы серы, ну, которая, значит, окисляется, взаимодействует с водой, получается серная кислота. Вот это такой научный слайд немножко, это содержание двуокиси серы в атмосфере. Ну, на верхней границе облаков, ну, которые как раз создаются вулканами. Это американский спутник «Пионер Венера», а это европейский спутник «Венера-экспресс». Вы видите, что есть динамика. То есть до сих пор это просто слайд косвенно показывает, как вулканы активны. Мы не всегда их можем увидеть, ну, потому что они находятся по облаками. Но вот по этим проявлениям, выбросам двуокиси серы, мы можем говорить, что на Венере до сих пор происходит вулканическая активность. Я уже говорил, поверхность молодая, залита лавой за последний миллиард лет. И отсутствие воды на поверхности Венеры приводит к тому, что все эти структуры сохраняются в первозданном виде. Потому что на Земле эрозия за счет воды быстро смывает, дождь, фильм даже был такой, дождь смывает все следы. На Венере воды нет, поэтому вот такого фактора, который все разглаживает, уничтожает, нет. Вот, поэтому для Венеры очень интересно с точки зрения физики, астробиологии, потому что если мы ее сравним с другими планетами Солнечной системы, ну вот с Луной, Меркурием, Луна и Меркурий вообще похожи друг на друга с Марсом, их средний возраст их поверхности – это миллиарды лет. Ну, почти 4 миллиарда лет – это время, прошедшее с момента образования Солнечной системы. Солнечная система считается образовавшейся 4,5 миллиарда лет. А Земля и Венера – молодые поверхности. Вот эти наши две планеты. Вот поэтому, изучая Венеру, мы тоже можем что-то больше понять о молодой Земле. Так, не понял. Вот, ну вот если так суммировать то, что я говорил, что 4,5 миллиарда лет назад, когда образовалась Солнечная система, за счет аккреции возникли планеты, сначала планеты земной группы, потом возникли планеты-гиганты, Земля и Венера были достаточно близки. Значит, но вот давление было примерно и там одна атмосфера, примерно состав атмосферы был тоже очень похож у Земли и Венеры. Вот. Что произошло сейчас? Давление на Венере выросло вот за счет этого парникового эффекта. Состав остался в основном прежним. Это наличие азота и наличие углерода в основном. Зато температура 450 градусов. Интересно на Земле. Вот если вы посмотрите на состав молодой Земли и сегодняшней, здесь появляется еще один элемент – кислород, наш любимый кислород. Он, его не было на молодой Земле, он возник за счет так называемых цианобактерий, которые эти миллиарды лет перерабатывали другие газы, разлагали углекислый газ, и вот наполнили нашу атмосферу кислородом. То есть вот Земля в этом плане эволюционировала в нужную сторону, чтобы создать вот такую белковую жизнь, которая нам комфортна. На Венере этого просто не произошло из-за того, что она быстро разогрелась. Ну, если так суммировать вот все научные мотивации, почему Венера нам нужна, я сейчас перейду уже к каким-то экспериментальным вещам. Венера – это ключ к пониманию парникового эффекта. Это очень интересная физика и химия облаков. Это, вот я про это мало говорил, есть такое важное явление на Венере, называется суперротация. Я говорил, что сама Венера вращается очень медленно, но зато верхний облачный слой вращается в 60 раз быстрее, чем скорость поверхности. То есть как бы верхняя часть атмосферы со скоростью, там, я помню, десятки километров в секунду движется. На Земле, вблизи поверхности скорость маленькая, там метры в секунду, ну, такой маленький ветер, но с подъемом наверх атмосфера разгоняется. До сих пор это не объяснено, вот какой механизм такой суперротации, она, в общем, она доказана ее существование. Как меняется вот такой момент импульса между атмосферой и поверхностью, неясно. Вот. Ну и поэтому Венера, в общем-то, вызывала, может быть, меньше, чем Марс, как вторая, в общем, по активности планета, которая исследовалась вот в космических программах разных стран. Вот. Ну, давайте посмотрим на эту карту, в общем-то. Здесь видите в основном наш красный флажок. И первая Венера была запущена в 61-м году, еще до полета Гагарина. Но она пролетела мимо Венеры, но все равно она считается. А вот следующие Венеры, вот это интересно, четвертая, пятая, я про них не буду дальше говорить, потому что их вот коллеги из НПО Лавочкина проектировали, но никто не представлял, что такое громадное давление там, 90 атмосфер. Их планировали там на 40-30 атмосфер. Они просто раздавливались давлением, не долетев до поверхности. Они передавали информацию о составе атмосферы, но поверхности не долетали. И только седьмая Венера, которая уже была сделана прочная, сделала в 70-м году первую мягкую посадку на поверхность планеты. И только советские миссии садились на Венеру. Поэтому Венеру как-то иногда называют, там сказать, российской планетой. Ну, конечно, другие страны тоже внесли вклад. Может быть, в Марсе мы от них отставали, но Венера, вот приоритет Советского Союза, к сожалению, пока не России, очень велик. Вот, ну я сейчас немножко про эти миссии чуть-чуть расскажу. Были сделаны открытия, я не буду, наверное, про них говорить, потому что сейчас уже они как бы вошли в такой золотой фонд. Была обнаружена корона Венеры, было обнаружено отсутствие магнитного поля, вот про которое я говорил. Был изучен состав. В общем, все эти результаты были получены впервые. Вот, ну, вот Венера-4, это зонд, который долетел до Венеры, передал данные, вот строение атмосферы вот на этих интересных высотах, где облачный слой, передал данные о составе Венеры, не обнаружил магнитного поля, но был раздавлен. И вот первая Венера, я уже говорил, в 70-м году села, и она работала недолго, она работала всего там 50 минут, потому что там все-таки не смогли, она перегрелась в итоге, но 50 минут она работала, передавала информацию, и, в общем-то, мы много узнали о Венере, вот уже начиная с этих первых миссий. Была вскоре вторая Венера, уже было понятно, как надо проектировать эти аппараты. Был, кстати, вот измерена эта вот суперротация, о которой говорил, потому что пока аппарат спускался, он тоже делал измерения. Вот, поэтому это были, в общем, такие бесспорные успехи. Один из, наверное, самых, я не буду про все аппараты рассказывать, потому что это может быть долго, вот такие только знаковые, Венера-13, Венера-14. В Советском Союзе, кстати, было очень правильно принято запускать аппараты парами. Ну, там, хоть один сломается, зато другой долетит. Они были идентичны, поэтому эта стоимость не была вдвое дороже, чем, так сказать, не была в несколько раз дороже, чем делать один аппарат, ну, где-то на 30-40% уже аппарат был разработан, была вторая копия. Это очень, конечно, сильно повышало надежность. И здесь очень важно, что был впервые произведен забор пробы грунта на Венеру, взят внутрь аппарата, вот сейчас мы тоже мечтаем это сделать, внутрь гермоотсека для определения элементного состава. Ну, измерены изотопные соотношения, которые как раз очень много говорят, как эволюционирована атмосфера. Вот на этой карте видны места посадки вот этих советских аппаратов, о которых я говорю. Обратите внимание, что они все все-таки ближе к экватору. Венера-13, Венера-14. Вот это панорамы, которые они передали, я про них буду говорить. Значит, ну, видите, какая-то странная структура вот у поверхности Венеры, такие плитчатые камни, сослоистые. И это как бы вот такая, набор таких плит, но здесь это не видно, они, если камера смотрит дальше, они распространяются до самого горизонта. В общем, такая видно, что поверхность здесь, во-первых, она абсолютно сухая, подверглась такому все-таки выветриванию и растрескиванию. И последняя наша Венера, Венера 15-16 тоже была важная программа. Ее делал Институт радиотехники вот под руководством академика Котельникова, знаменитого такого, многие знают, теорема Котельникова есть. Эти аппараты не садились, на них стояли такие мощные радиолокаторы, которые проходило их излучение локаторов через атмосферу, они изучали саму ионосферу, строили карты поверхности. Но, к сожалению, не всей поверхности, чтобы аппарат не так долго работать. И последние аппараты, которые были в Советском Союзе запущены в 1985 году, была такая знаменитая программа, вот я уже ее застал, называлась «Вега». Аппараты «Вега» – это что Венера Галей, наверное, самая успешная экспедиция Советского Союза. Два аппарата было запущено, они летели к комете Галлея, исследовали комету Галлея, дали очень интересные результаты. Но по пути они

периметрии следили и получали информацию о том, как он движется, измеряли скорость. В общем, это был, конечно, большой успех. Но, к сожалению, на этом все кончилось, Советский Союз распался, и вообще наши космические программы, в общем, сильно побледнели в те годы, особенно в 90-е. Вот Василий Иванович Мороз, он основатель, это один из наших крупнейших планетологов, он был заведующим отделом в нашем институте, основал планетное направление. Вот он очень хорошо сказал, что, к сожалению, проект Вега поставил последнюю точку. Вот на тот момент в истории исследования Венеры, думаю, что расставание с этой планетой было ошибкой, мы потеряли экологическую нишу, одну из немногих областей, где мы были впереди многие годы. И это правда. И вот поэтому, кстати, вот, учитывая эти аргументы, я в конце буду говорить, вот мы вместе с коллегами из НПО Лавочкина, из Российского космического агентства, решили вернуться на Венеру, и поэтому я тут выступаю сегодня перед вами. Вот. Ну, Венеру на много лет забыли, но все-таки исследования проводились. Я немножко, конечно, должен сказать о том, что наши коллеги зарубежные делали. Вот я говорил о радиолокации Венеры. Вот, был в конце 80-х годов запущен американский зонд, такой радиолокационный. Он продолжил вот эти исследования, которые начали Венеры 15-16, и он поставил полномасштабное радиационное картографирование почти всей Венеры. И вот те картинки, которые я вам показывал, они в основном основаны на данных Магеллана. Вот эти вот вулканы, вот эти вот поверхности, это не видимые картинки, это картинки, построенные с помощью радиолокации. Вот, например, он хорошая, интересная картина, как лавовые потоки распространяются, он сверх, и с помощью радиолокатора это хорошо видно. Вот, вот такая общая картина топологии Венеры, которая, поскольку он построил почти полную карту Венеры, вот видна ее, так сказать, география, вот видна горный массив Иштар. Ну, аппараты, как я говорил, все-таки садились больше в экваториальной области те. Вот следующий аппарат, где уже Россия участвовала, был уже в 2000-х годах. Мы своих у нас проектов в это время не было планетных, но мы поставили несколько таких хорошо работающих приборов с помощью европейских коллег на аппарат «Венера-экспресс» Европейского космического агентства. Ну, он дал много результатов, я не буду обо всех говорить. Самое интересное, наверное, это открытие полярных вихрей. Вот это вид Венеры, южное полушарие Венеры. И видите, существует такой полярный вихрь на полюсе, атмосфера закручивается очень с такой достаточно большой скоростью, и это как раз объяснено. Вот, и это последний такой эксперимент, который уже сделан японскими коллегами, то есть Венеру не забывают, это вот фотографии Венеры в разном диапазоне. Вот в таком дальнем ультрафиолетовом это 10 микрон. Ну, видимый свет это полмикрона, чтобы вы понимали. Это 20 раз более длинная волна. Видно, как облачный слой эволюционирует. Вот на этом, это 1 микрон, видно излучение поверхности. На длине волны там 2-3 микрона видно излучение нижней атмосферы. То есть важно такие многоспектральные исследования Венеры. Вот японцы там не сразу у них это получилось, они все-таки провели их. Сейчас там несколько стран снова готовятся лететь к Венере. Ну, мы тоже готовим свою экспедицию, о которой я расскажу. Но перед этим я хочу сказать еще об одной привлекательной задачи, которую мы надеемся встретить на Венере, которая, надеюсь, вызовет ваш интерес, это возможная жизнь на Венере. Ну, вот в 90-е, в 20-е годы вот было много статей на эту тему. Айзек Азимов, наверное, многие знают, это знаменитый фантаст, у него лучшая книжка такая «Я робот», наверное, может быть, многие читали. Он тоже написал книжку про жизнь на Венере, океаны Венеры, ну, которых нету. Но все это было до космической эры, и казалось, что вот Стругацкие писали, я вначале говорил, казалось, что вот эти открытия космические, ну, закрыли это полностью, но не совсем так. Что такое жизнь? Это не моя область, поэтому я, может быть, тут немножко дилетантски про это буду рассказывать. Ну, это самоорганизация. Это самоорганизация органических молекул, которые взаимодействуют с окружающей средой и могут размножаться. Может быть, это не самое точное определение, но
И если мы говорим о жизни,

0: жизни, напоминающей земную, это наличие углерода, жидкой воды, ну и температура обычно, ну вот, комфортная между замерзанием и кипением. Мы с трудом представляем жизнь где-то в Антарктиде и с трудом представляем жизнь, когда вода кипит. Но это не совсем так, потому что найдены сейчас области, называются черные курильщики на дне океанов, это где жерло вулканов выходит, и там совершенно, там нет света. Всю энергию они черпают из вулканического тепла. И там свои формы жизни образуются здесь, на Земле. То есть вот это определение, которое много лет существовало, оно, в общем-то, не совсем точное. Жизнь может быть очень многообразная. Но если мы говорим о Венере, то, конечно, та жизнь, вот, которую мы понимаем под жизнью, наша подобная человеку, подобная земной, она невозможна, потому что при температурах 500-600 градусов углерод, стабильные органические полимеры на основе углерода распадаются. Вот. Но что-то, может быть, другое есть. И вот первые следы, был такой в институте Вернадского известный планетолог Кирилл Флоренский, он, кстати, сын вот того философа, который был выслан на философском пароходе. Ну, я его лично не знал, но это был очень яркий человек. Он написал такую фразу: на панорамах Венеры 9 обнаружен странный камень, форму которого сложно описать. Он округлый, вместе с тем покрыт мелкой и чистой структурой. Слева от него замечена какая-то формация. В общем, что-то, какие-то странные вот структуры он увидел. Прошло много лет. И вот сотрудник нашего института, Леонид Васильевич Ксенофомолетин, вот он скончался в прошлом году. Его очень хорошо знали планетарии. Вот Фаина Борисовна мне рассказывала, что он часто здесь выступал. Он был прекрасный популяризатор. Что он сделал? Он, у нас не было своих данных. И он вернулся к данным, вот тем вот посадочным данным, фотографиям, панорамам, которые я вам показывал. Ну, их много было, потому что каждая из этих Венер, из 10 посадок, она давала такую. И обработал их, уже обработал современными методами. И он увидел, что вот некоторые структуры перемещаются по поверхности. Иногда они как-то немного меняют форму. Вот эти вот панорамы. Тут это, конечно, вызвало много споров, вызвало критику. Ну, говорили, что, может быть, это ветер. Но ветер мерился, скорость ветра мерилась на этих аппаратах, и она была маленькая. Я говорил, у поверхности ветер медленный, только наверху он сильный. И как бы двигать такие камни уже достаточно большого размера он не мог. То есть какие-то движения, какие-то странные формы он наблюдал. Но он построил целую зоологию такую, фауна, флора. Может быть, немножко тут он перегнул палку. Вот. Но мне это как-то нравилась вот смелость эта. Но критический момент был, произошел вот совсем недавно, ну не недавно, это уже было пару лет назад, мы познакомились с нашими коллегами из сибирского отделения. Валентин Николаевич Пармон, это сейчас он вице-президент, а тогда он был директором института катализа, они услышали про наши все эти вещи, говорят, а ничего странного, в наших установках катализа мы видим, там у них не такие, конечно, высокие температуры и давления, но тоже там десятки атмосфер, сотни градусов, мы видим очень странную химию, мы видим какие-то необычные реакции. И вот мы написали совместную статью, если тут она существует, ее можно скачать, «Успехи физических наук в открытом доступе», вот в апрельском номере прошлого года она есть. Тут подробно все описано, и вот формы, и химия. В чем тут суть? При повышении температуры химические реакции резко ускоряются, и процессы, которые невозможны на Земле, становятся возможны. И поэтому про углерод мы говорили, на основе углерода ничего сделать нельзя. Но есть полимеры, вот их видят в этих установках для катализа, которые обладают стабильностью при температурах больше 500 градусов. То есть и они делаются на основе азота. Азота тоже достаточно много в венерианской атмосфере. То есть азот может заменить углерод. А что заменит воду? Воды жидкой нет. При таких температурах уже нету ни жидкости, ни газа, возникает то, что называется флюидом. Ну, это, так сказать, известно из вот общей химии. При высоких температурах все вещество испаряется, получается такая и не жидкость, и не газ, то, что называется флюидом. Но для воды эта температура при атмосферном давлении это где-то 400 градусов. Но на Венере воды мало, а зато много углекислого газа. И вода является важным растворителем. И роль такого растворителя на Венере может играть двуокись углерода, которой очень много. То есть жизнь будет как бы на основе азота, вот этот флюид из двуокиси углерода, будут совсем другие, другая химия, другая жизнь. И, в общем, черт его знает, что там получится. Конечно, это все пока догадки. Мы планировали делать такие эксперименты в их лабораториях, но, к сожалению, вот смерть Леонида Васильевича это дело как-то затормозило. Но, надеюсь, мы все-таки какие-то эксперименты проведем. Но окончательный, конечно, ответ может дать только космический эксперимент, о котором я вот позже вам расскажу. Ну, есть и вторая область на Венере, которая тоже вызывает большой интерес. Это облака. Есть много кандидатов сейчас в обитаемые миры, и последние годы как-то вот все начинают понимать, что жизнь это не обязательно, так сказать, бегающие там кролики, зайцы, это что-то может быть совсем другое. Вот черные курильщики, о которых я говорил, вблизи подводных вулканов, вот они здесь показаны, они, это странно, потому что мы привыкли, что жизнь это на основе солнечного излучения, фотосинтез, нет, ничего другого, совершенно другая химия, совершенно другая энергетика, она существует, и там большие колонии бактерий. И вот одно из мест, где ожидается еще жизнь, это здесь как-то консенсус у ученых больше, это облака Венеры. Почему? Ну, микробы очень распространены на Земле, их находят, где их только не находят. В стратосфере есть измерения на воздушных шарах, находят микробы. Я говорил, в глубинах океана, в земле, на глубоких шахтах. То есть микробная жизнь, она очень распространена. Чем Венера интересна? Потому что на высотах, вот 50-60 километров, уже там нормальное давление. В каплях серной кислоты, из которых состоят облака, достаточно много воды, есть углерод. Много таких пылевых микронных частиц, на которых все это может осаживаться, которых идут вулканы, на которые сопоставляют вулканы. И что важно, вот здесь, не знаю, не очень, может быть, хорошо это видно, может, на следующем рисунке я покажу. Но когда смотрят на полосы поглощения, на такие тонкие эксперименты, которые идут облака, там видят некоторые линии, которые известны, потому что вот микробные колонии, если их облучать этим излучением в этой длине волны, в ультрафиолетовой, они дают поглощение в этой именно области. То есть какие-то странные области поглощения, которых газ обычно не дает, там что-то еще есть. И вот сравнивая с земными, это, по-моему, на следующем рисунке луч. Да, вот здесь это лучше видно. Ну, вот этот рисуночек, он как-то, может быть, более четко иллюстрирует эту возможность вот этой микробной жизни. Здесь вот облака, здесь существует какой-то неизвестный поглотитель, вот, который мы, может быть, приписан к микробам, потому что, я не стал показывать слайд, где там перечислены разные микробы, и в каких областях поглощения они сложные, какие области поглощения они имеют. Ну, совпадает это. Вот, как бы за счет того, что есть постоянная конвекция, эти частицы не осаждаются, они постоянно поднимаются, и вот среди такого сернокислого аэрозоля в облаках какая-то жизнь может существовать. Ну, здесь сторонников вот этой концепции гораздо больше, чем первые, но мы обе надеемся проверить. Ну, это я уже рассказывал. Вот. Ну, последнее, что я хотел сказать, это вот про экзопланеты. Ну, это отдельная тема. У вас, ФНБС, кто-то читал по экзопланетам лекцию, да? Ну, наверное, тут многие на ней были, я не буду говорить, но найдено там несколько тысяч самых экзотических экзопланет у многих звезд. Это сейчас целое новое направление науки, но мы тоже потихонечку пытаемся этим заниматься. Ну вот, если и среди них много, вот это... Значит, это звезды разные, разная интенсивность, это красные, это карлики, вот температура звезд растет, вот, и если, так сказать, вот где-то вот здесь посередине наше Солнце, вот земные условия, и большое количество планет, экзопланет находится в этой зоне, где Венера, около 50. Но они как бы для каждой звезды, чем больше освещенность, чем больше смещается это от звезды, вот эта зона. Но это еще не зона обитаемости, вот такая зона, где находится Земля, там свои экзопланеты. Венера все-таки мы не относим к зоне обитаемости, но несмотря на ее условия, но таких экзопланет очень много. Поэтому ну вот, те, кто изучает экзопланеты, для них Венера – это некая особая планета, и специальное внимание ей уделяется, потому что, изучая ее, можно много узнать про сходные планеты у других звездных систем. Ну вот, я прихожу уже к концу моего рассказа. Вот проект, которым мы занимаемся вот вместе с коллегами из ИКИ, из НПО Лавочкина и с коллегами из нас, он называется «К Венере вместе». Это наше обсуждение вместе с коллегами из НАСА, это Американское космическое агентство. Проект называется «Венера-Д». Это российский проект, но в нем планируется участие американцев. Значит, какие задачи мы хотим решить? Ну, я не буду вас долго мучить, я обо всем этом говорил, потому что Венера так устроена, что большинство задач нельзя решить дистанционно. Вот Марс, Луну можно наблюдать в телескоп, Сатурн можно наблюдать в телескоп, Венеру нельзя, потому что Меркурий очень хорошо наблюдается, хотя он низко над горизонтом. А Венеру нельзя, Венере ничего не видно, телескоп здесь не помогает, надо на нее лететь. Мы, прежде всего, для нас важен гигантский парниковый эффект, механизм суперротации, о котором я говорил, надо понять химию облаков, состав атмосферы. Вот поверхность, очень интересные структуры на поверхности, которые достаточно молодые, они как-то созданы взаимодействием лавы со старыми какими-то слоями. Мы, в общем, мало про это очень знаем. Элементный состав поверхности, потому что там много радиоактивных изотопов. И Венера живая планета, до сих пор работают вулканы, есть электрическая активность, сейсмическая. И с точки зрения вот тех, кто занимается магнитосферами, очень интересно, как атмосфера Венеры взаимодействует с солнечным потоком. То есть целый класс большой задач, которые можно решить, которые пока открыты. Вот. Но толстый слой облаков ограничивает наши возможности, необходимы прямые измерения в атмосфере и на поверхности. Так. Ничего, там вода пролилась. Вот, поэтому нужны приборы, которые способны работать в такой агрессивной среде в течение длительного времени. Есть приборы, которые должны работать внутри вакуумного контейнера. Ну, мы примерно делали такой вот в советских экспериментах, мы можем использовать этот опыт. Но есть и другие, которым нужно, если мы интересуемся климатом, нам нужны долговременные измерения, которых раньше никогда не было. Я говорил, самый длинный посадочный аппарат советский прожил порядка 2 часов, потом он перегревался. И это трудно обеспечить. Там задача вот нас все время спрашивают, а вы можете сделать, чтобы аппарат жил сутки? Можем. Он может хоть неделю жить, но тогда там теплоизоляция съест всю массу, и для приборов не останется места, потому что общий бюджет, который можно доставить на Венеру и посадить, он постоянный. То есть мы должны все время выбирать оптимум между теплоизоляцией, то есть которая будет время жизни давать длинное, и теми научными экспериментами, которые мы проведем. Вот мы показываем, что современные приборы, они высокоинформативные, то даже задача не провести эксперимент, а успеть передать информацию. И тогда вот какой-то баланс между массой, которая тратится на теплоизоляцию, массой, которая тратится на науку, достигается. Но где-то вот 2-3 часа, в принципе, мы видим, что достаточно для того, чтобы провести все необходимые измерения. Но мы сидим в одной точке, и мы не можем взять образцы там из многих мест. Этого достаточно. Поэтому наш аппарат, вы видите, он состоит из двух, наш проект из нескольких элементов. Это орбитальный аппарат на такой полярной орбите. Посадочный модуль, вот который я говорил, обновленный вариант того, что было вот в советских аппаратах, вот, с длительностью работы вот хотя бы 2-3 часа. И американская долгоживущая станция, которая будет изучать сейсмические вопросы, климатические вопросы, которая простая, там она может и перегреться, которая будет жить дольше. Ну, я, чтобы просто не пугать, это не надо смотреть, это просто, чтобы вы понимали, какой серьезный научный комплекс вот стоит в орбитальном аппарате. Около 20 приборов самых разных диапазонах, самые разные задачи решают. Мы, то есть это естественно, мы прилетев к Венере, мы хотим комплексные измерения провести. Ну, про посадочный модуль я рассказывал. Здесь очень важно сделать теплоизоляцию. Вот, планируется, значит, изучать. Здесь важно обеспечить систему, которая забирает внутрь материал венерианский, и потом уже внутри его анализирует и передает информацию о вот, химическом анализе, передает информацию на Землю. При спуске этот аппарат, при спуске посадочный аппарат будет тоже проводить измерения атмосферы. Спуск достаточно медленный, в Венере атмосфера плотная, тут будет достаточно долго он длиться. Поэтому получится, в общем, такая интересная комплексная экспедиция. И вот с учетом вот всех этих разговоров о движущихся структурах, очень важно, мы большое внимание изучаем сильный, такой очень хороший, качественный фото системе. Есть большой комплекс телекамер, которые будут с хорошим временным разрешением, с хорошим пространственным разрешением снимать. Если действительно там что-то будет двигаться или шевелиться, мы это обязательно увидим. Поэтому мы надеемся на какие-то открытия тут. Американские коллеги хотят предложить нам такой зонд, который будет маневрировать, летать вверх и вниз. А здесь это важно, потому что мы сможем такой вертикальный срез сделать состава атмосферы, увидим атмосферу внутриоблачного слоя, увидим вот эти вот, тот самый ультрафиолетовый поглотитель, то есть увидим, может быть, вот обитаемость вот этих микробактерий, которые в облаках, то есть он будет через облака проходить, потому что он вот летает как раз на правильной высоте, но у него переменная высота. Ну, мы сейчас думаем о месте посадки. Скорее всего, места посадки будут в высоких широтах, в отличие от тех, которые были в советское время. Ну, это еще далекая перспектива. И вот расчет, который вот как раз Олег Седых делал, что вот если мы запускаемся в 29-м году, тут есть разные варианты разгонного блока на новой ракете «Ангара-5», то вот все эти научные, большинство научных задач, о которых мы говорили, и спускаемые аппараты, и орбитальные модули, может быть, даже удастся поставить субспутник, в принципе, вот благодаря вот мощности этой новой ракеты, разрешаются. То есть, в принципе, перспектива у нас есть. Как вы видите, мы целимся на 29-й год. То есть, молодежь, которая есть здесь, присутствует, наверное, надеюсь, увидит эти результаты. Ну, я как раз Фаине Борисовне обещал час говорить. Как раз час кончается, но я буду заканчивать. Я хочу закончить словами Ломоносова, снова к нему вернуться. Мне очень не нравится. Некоторые спрашивают, ежели где на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Ежели кто про то знать хочет, то пусть поедет для того же и на Венеру. Вот поедем на Венеру. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Да, я забыл сказать. Я такие календари красивые принес, которые в нашем институте сделаны. И вот задающим вопросы вот будут вручаться как подарки календари.
1: Уважаемые гости, мы записываем на видео, поэтому большая просьба задавать вопрос в микрофон. Хорошо, я буду подходить ко всем. Поднимайте руки.
0: Так громче, пожалуйста.
2: Спасибо огромное. Возможно ли терраформирование Венеры?
0: Я плохо слышу.
2: Терраформирование Венеры, возможно ли?
0: Терраформирование? Да, ну, да. Я думаю, что нет. Хороший вопрос. Но говорят больше о терраформировании Марса, потому что это проще сделать. С Венеры как-то это далеко зашло. И я думаю, что вообще, если так говорить, я думаю, что вот Луна и Марс – это последние такие небесные тела, куда человек еще полетит. Потому что дальше уже человеку делать нечего. Планеты-гиганты, там страшная радиация, Венера, ну вы слышали про нее, я думаю, никогда на нее человек не попадет, да это и не нужно. Роботы сейчас могут сделать все измерить, совершенный робот, зачем рисковать человеком, что он может сделать намного меньше. Вот современный искусственный интеллект. Поэтому Марс – это другое дело. Марс – это почему про Марс говорят, потому что там есть такая теория, Марс – это запасная планета для человечества. На Марсе, в общем-то, прохладно, но, в принципе, температура как в Антарктиде, гравитация маловато, магнитное поле слабое, но зато там, то есть из всех планет он более всего подходит для терраформирования, как некий такой будущий форпост. Хотя вот при современных условиях долететь до Марса очень трудно из-за той же радиации. А Венеру, ну вот, придется вот так изучать с помощью роботов. Так, пожалуйста, спасибо за вопрос.
3: Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Почему американцы сейчас взяли такое главенство в полетах на Венеру, когда у нас раньше было?
0: Они не взяли главенство. Нет, вы не совсем правы. Давайте я покажу. Мы, ну, во-первых, там, сказать, надо дружить там. Вот если так посмотреть на состав, это наш проект, в который мы пригласили американца, потому что, ну, есть какие-то Нет, они делают несколько дополнительных экспериментов, ну, которые для нас интересны, которые мы сами делать не планировали. То есть тут такое хорошее, что ли, взаимодействие, потому что мы взаимодополняем друг друга. Главное в этом проекте – это все-таки посадка. Главное – это прямые измерения. Вот измерения на аэростате, они тоже интересны, но самое главное мы все-таки найдем вот на поверхности. Это мы... Что?
4: Это
0: вот посадочный аппарат чисто российский. Нет, мы никому ничего не отдаем, и американцы это понимают, они говорят, что это российская миссия, в которой мы, так сказать, приглашены участвовать. Но еще там не все просто так, вот с появлением Трампа все это осложнилось. Возьмите, пожалуйста.
4: Благодарю вас.
5: Лев Матвеевич, спасибо большое за лекцию, за вдохновляющую лекцию. Скажите, пожалуйста, мне такой немножко приземленный вопрос. А есть понимание, сколько это приблизительно денег для России будет стоить?
0: Повторите вопрос.
5: Сколько это приблизительно денег для России? Ну и вопрос с финансированием, он решен или будет решаться? И сколько это денег стоит?
0: Ну, хороший вопрос. Тут вопрос финансирования самый главный. Потому что если бы оно было, мы бы на Венере были еще там в 2000-е нулевые годы. Сейчас, вот я должен сказать, вот сейчас на этот проект финансирования нет, но с 2021 года оно начнется, поэтому мы, рассчитывая наш срок 2029 год, мы учитываем. Тут проведена очень большая работа, но уж я не буду все... Я там Путину писал письма про это, он как-то поддержал, но вот от этого до реализации проекта долго. Но сейчас Роскосмос поверил в это. Вот НПО Лавочкина работает активно по заданию Роскосмоса, и даже мы там думаем... Я сейчас пока не хочу тут забегать вперед, даже думаем не об одной миссии, а о целой венерианской программе. Но пока вот главное для нас вот это сделать. И там где-то будут участвовать американцы, в других могут быть другие страны. Мы тут не ограничены в выборе партнеров. У нас, возьмите тоже календарь, у нас хорошее взаимодействие с европейским агентством. Ты говорил, совместный был эксперимент вот Венера-экспресс. И вот сейчас у нас лунный, вот сейчас как раз в эти дни у нас гостит делегация Европейского космического агентства. Мы вместе обсуждаем бурильную установку для третьей миссии российской на Луну, которая будет в 2025 году. То есть тут международное сотрудничество, в общем, тут активно мы его ведем. Нет, пилотируем, и тут долгая история еще. Мы, если так про Луну говорить, просто я сейчас больше тоже ей занимаюсь, может быть, как-то мы тут тоже выступим, расскажем. По Луне у нас, собственно, главная программа. У нас запланировано 5 экспедиций в этом десятилетии, включая орбитальный аппарат, несколько посадочных, возврат грунта с Луны, но из других мест, которые доставляли советские аппараты. И это все как некая прелюдия к пилотируемой программе, потому что мы некую такую разведывательную функцию наши роботы выполняют, чтобы найти, как квартирьеры, найти хорошее место, куда могут потом сесть космонавты.
1: Спасибо за лекцию, было очень познавательно. Вот у меня вопрос. Почему у Венеры такое странное строение поверхности? То есть на Земле самая высокая гора 8 километров, а вы сказали, что некоторые вулканы могут доходить
0: сейчас,
1: до...
0: Сейчас, извините, я тут выключу, у меня этот таймер включил, ё-моё. Выключу. Да, повторите вопрос, пожалуйста.
2: Почему у Венеры такое странное строение поверхности? В Искане некоторые вулканы могут доходить до 100 километров, а на Земле самая высокая гора – это всего лишь 8 километров.
0: Ну, вот это связано с эрозией, потому что на Земле вода, и любая гора, она постепенно, так сказать, за миллиарды лет, ну, как бы водой стачивается, смывается там ледниками. У Венеры этого нет, и какие были горы на молодой Земле, мы не знаем, может быть, они были выше, просто до нас это ничего не дожило. А поверхность Венеры, ну, она, во-первых, связана с тем, что там высокая температура, там просто расплавлена. Если мы на Землю сделаем такую температуру, там похожая получится поверхность. А второе – это вулканы, потому что очень большая часть, за исключением самых высоких так их областей, залита вулканической жидкостью. Так, вы потом подойдите сами уже за календарями. Да.
2: Спасибо за лекцию. Можно сразу несколько вопросов?
0: Да.
2: Почему Венера так медленно вращается? Знаем ли мы точно, что внутри Венеры, ее внутренний состав? Есть ли какие-то свечения на Венере, хотя нет магнитного поля, но мы знаем, что есть ионосфера, хотя бы какая-то при столкновении, да, с солнечным ветром? И такой совсем странный вопрос. Есть ли все-таки дожди серной кислоты на Венере?
0: Дожди серной кислоты?
2: Да.
0: Нет, дожди серной кислоты, я думаю, есть, но других воды там нет уже. Теперь, почему нету магнитного поля есть ионосфера? Ионосфера не связана с магнитным полем. Ионосфера, у Венеры мощная атмосфера, мы уже поняли. Вот, верхние слои атмосферы ионизуются солнечным излучением. Это не частицами, а просто самим излучением, ультрафиолетом. Там отрывается у атомов электрон. Получается, значит, заряженная плазма, получается ионосфера. У Земли такой же механизм формирования атмосферы солнечным излучением. Поэтому само формирование ионосферы не связано с наличием магнитного поля. Но дальше вы правы, потому что когда есть магнитное поле, оно не допускает солнечную плазму к ионосфере. У Земли она где-то далеко. И мы только видим солнечную плазму в полярных областях, когда там солнечные частицы высыпаются и дают свечение. А у Венеры она напрямую сталкивается, потому что ионосфера фактически останавливает солнечный ветер. Не магнитное поле, как у Земли, а ионосфера.
2: То есть, получается, свечений никаких в атмосфере мы бы не увидели.
0: Передайте ей, пожалуйста. Это наш институт делает такие календари каждый год, но очень там много красивых картинок. Так, пожалуйста, еще вопрос.
6: Скажите, пожалуйста, откуда берутся полярные вихри там?
0: Ну, полярные вихри, ну, это связано с тем, что дифференциальный такой нагрев атмосферы. Просто там, если вы видели, там есть дневная сторона и ночная сторона. На дневной стороне нагрев больше, и как бы вещество начинает и на Южном полюсе, и на Северной Венере, как бы нагретое вещество начинает затекать на более холодную сторону, которая находится в тени. Ну, то есть это довольно такой простой эффект. Но его не видели раньше. Вот наш эксперимент его увидел.
7: Спасибо большое, Лев Матвеевич, за лекцию. Было очень познавательно. Мой вопрос: а почему именно мы запускаем гораздо больше аппаратов на Венеру, чем американцы? Если это связано с различием в строении, то почему у нас лучше?
0: Ну, это вот хороший вопрос. Может быть, Олег мне поможет ответить. Как-то в советское время, ну, это интересный вопрос. Мне его часто задавали американцы. Вот почему вы как бы Марсом меньше занимаетесь, чем Венерой? Ну, у нас на Марс тоже было много экспедиций, но, в общем, они реально все разбивались. Так вот, если посмотреть список наших результатов по Марсу, но вот не везло нам. Я американцам отвечал: да, вот Марс — красная планета, но мы — Венера — женщина, а вот мы в России лучше знаем подход к женщинам, чем к военным. Но так исторически сложилось. Я даже не могу сказать, это решение было тогда, вот был президент Академии наук Келдыш, он очень интересовался Венерой. И там вот были у них большие дебаты с Королевым, вот я недавно прочел, потому что ресурсы были ограничены. Вот Академия наук во главе с Келдышем очень настаивала на этих межпланетных полетах к Венеру, а Королев уже увлекся пилотируемой космонавтикой и хотел там одного космонавта за другим запускать. И вот некий вот такой большой успех Венеры, большое количество аппаратов было связано с тем, что вот эта активная позиция Академии наук тогда была, потому что там ожидались хорошие результаты. Марсом мы тоже занимались, и Луной занимались. Луной много занимались, но Венерой как-то везло больше. Тут вопрос везения же тоже важен.
8: Лев Матвеевич, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, о спускаемых аппаратах наших Венеры. Был ли зафиксирован Венера-трясение?
0: Что было зафиксировано?
8: Венера-трясение. Ну, сейсмической активности.
0: Нет, я не знаю. Просто они же недолго там были. Они были недолго, но это вопрос хороший. Поэтому вот в этой экспедиции, вот вы видите, есть вот этот... Это американский сейсмик, Atmospheric Explorer. Вот они как раз хотят, чтобы вероятность была увидеть, там хотя бы месяц-два надо жить. Вот они хотят нам тоже поставить такой, который проживет долго. Но это, понимаете, это простой прибор, он может и перегреться. А вот то, что мы делаем, там вот забор грунта, масс-химический анализ, он не допускает перегрева, поэтому мы ждем там 2-3 часа.
8: Спасибо.
9: Спасибо за лекцию, было очень интересно. Мне вот интересно то, что, как сказать, весь мир то есть взаимодействует научной информацией насчет Венеры вместе или более части как по отдельности, как Россия, то есть Америка. То есть мы больше делимся информацией или более скрываем информацию там друг от друга?
0: Как информация-то используется? Ну, здесь как бы существует много форм этого, но если... Сейчас, понимаете, некий новый подход к этому, потому что большинство вот результатов американских экспериментов, ну не сразу, там, может быть, через полгода, они все выкладываются в интернет, и каждый может с ними работать. Вот есть такой проект Европейского космического, и американских, и европейских, есть такой проект Европейского космического агентства «Кластер». Ну, это вот ближе мне, там, чем занимается. Там 4 спутника близко летают, там ни одного российского прибора нет. Но, пожалуй, там 80% статей, которые я пишу последние годы вместе с Минкой, они основаны на этом. Потому что сейчас данных много, голов мало. Поэтому все агентства, в общем, они, может быть, снимают сливки какие-то сами первые там несколько месяцев, а потом эти данные выкладывают, и любой человек может использовать их. Ну, естественно, надо потом сослаться, поблагодарить авторов эксперимента, но здесь вот нету такого, что вот каждый сидит. Конечно, будут какие-то приоритетные результаты, которые... Вот поиски открытия воды на Марсе там как-то все время секретили. Вот если мы действительно увидим там какие-то следы жизни, наверное, тоже мы не будем это объявлять там сию секунду, будем там сами это перерабатывать. Но такие более-менее заурядные обычные результаты, вот, скажем, исследования взаимодействия там с солнечным ветром, наверное, они будут через какое-то время в открытом доступе. И так сейчас происходит. Если совместный эксперимент, то, конечно, там данные делятся между участниками. Вот хороший пример. Сейчас в июле был запущен такой знаменитый проект «Спектр рентген-гамма». Это исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне. Вот я Фаине Борисовне рекомендовал там пригласить коллег на прочесть здесь лекцию. Значит, там 2 прибора, немецкий и российский. Как они договорились? Они поделили небо такой вертикальной чертой. Вот эту часть неба изучает российский прибор, эту часть неба изучает немецкий. Вот как вот такая линия, как в свое время Папа Римский провел между колониями Испании и Португалии.
1: Лев Матвеевич, у меня вопрос такой.
0: Возьмите, пожалуйста. Да, слушаю.
1: Да, такой вопрос. А если все-таки обнаружат жизнь на любых планетах, не только на Венере, что мы будем вот делать? Может быть, оставим эти планеты в покое, потому что, возможно, контаминация, мы будем мешать эволюции? Это первый вопрос.
0: Ну, это вы тут, я чувствую, так в духе Стругацких говорите.
1: Да нет.
0: Я как раз вчера вечером, была передача очень хорошая, в полночь, правда, посмотрите, я буду повторять, про Стругацких, как вот они писали, вот этот именно вопрос там обсуждался. Я не знаю, но тут, если это микробная жизнь, ну, конечно, вмешиваться в нее никто не будет, но какие-то образцы взять. Но мечтать о разумной жизни, вот в том плане, как Стругацкие в этом «В трудно быть Богом» написали, но, наверное, нам не следует. Что я, вот в чем я уверен, что мы увидим какие-то странные формы жизни, вот типа как Станислав Лем лучше об этом писал. Мы, может, даже не поймем, что это жизнь. Потому что она будет совсем другая, со своей логикой. Поэтому даже захотим, мы не сможем вмешаться.
2: А дело в том, что не только мы можем ту жизнь заразить, они еще могут нас заразить.
0: Ну,
2: и это вообще будет не здорово.
0: Есть такая теория, что инопланетяне на Земле, может, они в этой...
2: Я имею в виду бактериальную жизнь. Инобактериальную жизнь на Землю мы не будем в восторге от этого.
0: Тоже правильный вопрос. Здесь есть очень жесткая организация, которая просто... выкручивают руки всем, называется КАСПАР, такая Planetary Protection Panel. И они, любой космический аппарат, у них все планеты по риску вот, загрязнения как бы классифицированы, он дезинфицируется, стерилизуется. Ну вот, может быть, Олег Седых вам расскажет, потому что тут очень жесткие условия, особенно для Марса. Вот мы делали, когда аппарат Фобос, который не планировался сесть на Марс, но поскольку он мог упасть на Марс, нас тоже заставили все там простерилизовать, что там реально, даже если бы он упал на Марс, не было никакого загрязнения. Правда, в итоге он упал в Тихий океан.
2: Еще вопрос такой. Вот полярные вихри на Венере и полярные вихри на Юпитере и Сатурне. Имеет ли что-то
0: ну,
2: общее?
0: Наверное. Я думаю, что да, потому что это общая такая, связанная вот с вращением планеты. Ну, у Юпитера, конечно, там другая красивая вещь. Вот это вот красное пятно, которого у других планет нету. Да. Что? Да, ну, по-моему... Так, пожалуйста, у вас вопрос?
10: У меня вопрос, можно я задам?
0: Спасибо. Нет, ну вот тут женщина уже давно... Ну, громче только. Я рад... Спасибо вам. Да. Нет, в Солнечной системе она единственная. Ну, есть астероиды, да-да, есть астероиды с ретроградным вращением. Ответ не знаю. Есть астероиды, которые просто прилетают, есть астероиды, которые созданы вместе с нашей Солнечной системой, и от них, конечно, такого ожидать трудно, потому что все они созданы из такого протопланетного диска. Но сейчас обнаружено много астероидов, которые вообще из других звездных систем прилетают. Они уже могут двигаться, как хотят. Вот в последнее время несколько таких обнаружил. Может быть, они такие ретроградные, но ретроградные астероиды есть. Пожалуйста. Что? Почему Венера вращается, я не знаю. Нет пока на это ответа.
10: У меня такой вопрос. А сколько вообще аппаратов с Венеры вернулось? И почему, вот вы сказали про образцы грунта, почему это такой, как Грааль для науки? Ну, грунт.
0: А, это хороший вопрос. Потому что геологи, геохимики, они считают, что такая окончательная истина может быть дана только вот путем наземных исследований вещества. Потому что не просто изучается там элементный состав, это можно сделать и там в космосе. Нужен тонкий изотопный состав, потому что, например, по соотношению изотопов, там разные изотопы кислорода, разные изотопы водорода, можно проследить, там более тяжелые, более легкие, это очень тонкая... тонкая вещь, которая позволяет определить возраст, позволяет определить эволюцию. То есть, поэтому вот доставка грунта считается просто необходимой для понимания геологии. Поэтому так много сил тратят американцы, тратили американцы. Мы по Луне, вот мы мечтаем сейчас, это, конечно, пока мечта, доставить грунт с Венеры. И большая сейчас программа международная, доставки грунта с Марса, потому что это сложно, потому что с Луны можно, вот как мы делали, схватить грунт и сразу прилететь на Землю. Но Марс уже большой и далеко, там, значит, надо взять грунт одним аппаратом, чтобы на орбите его ждал другой, перегрузить, который будет возвращаться. И такая вот экспедиция тоже сейчас обсуждается. Но мы в ней как-то мало участвуем, к сожалению.
11: Спасибо вам огромное за интересную лекцию. Я вот хотел бы такой вопрос задать. А какая планета больше изучена, Марс или Венера? И где больше
0: Марс, конечно, Марс.
11: Поставлен?
0: И вот мы когда говорили про нишу, вот поэтому мы, может быть... Во-первых, мы Марс... тоже изучаем активно. Вот я в прошлый раз выступал про Марс. Значит, был, есть такой проект «ExoMars», который был запущен в 2016 году, орбитальный аппарат. В этом году должен быть запущен посадочный аппарат наш совместно с Европейским агентством. То есть мы участвуем в Марсе, но, конечно, там доминируют американцы. У них большая программа, и то, что мы пытаемся делать, они уже сделали. Там тяжелый ровер такой, они туда опустили размером с танк на таких тросах. Вот, мы, конечно, отстаем. Вот, поэтому Марс, в общем, про Марс мы сейчас очень много знаем. И действительно, вот я в последнее время читаю, там идут большие дискуссии в НАСА, нужно ли вообще им связываться с Луной или сделать какую-то промежуточную станцию и сразу лететь на Марс. То есть американцы надеялись послать своих космонавтов на Марс. Мы пока об этом не мечтаем. Я вообще к этому отношусь, к полету человека на Марс, очень скептически, просто из радиации. Потому что в последнее время... Ну, все знают, что радиация, там, Чернобыль вызывает лучевую болезнь. Но радиация, радиация рознь. Есть радиация, ну, от солнечных частиц, есть радиация от гамма-излучения, это есть радиация, она по дозе не очень велика, от галактических космических лучей, это такие частицы, но их энергия примерно, у них громадная скорость, и кинетическая энергия там примерно равна энергии такого, ну, не кирпича, а такого шара, который вам в голову из пращи пускают. И на обезьянах такие эксперименты ставились в дубне на ускорителях, обезьяны теряли когнитивные функции, то есть они все забывали, чему их учили. То есть если это так, от этого защититься нельзя. То есть вот космонавты, которые полетят, не то, что они когда-то потом заболеют лучевой болезнью, они могут просто потерять возможность управлять аппаратом немедленно, потому что это очень серьезная опасность. Ее при нем мало знают, но сейчас в последние годы стали много говорить. И здесь лидерство наших медиков из Дубны, из Института медико-биологических проблем, которые эффект заметили. Но пока там были на мышах только такие эксперименты. Там, кстати, интересно, значит, были мыши, две контрольные группы. И там лабиринты, там клали еду. И, в общем, мыши очень быстро обучаются, значит, сначала они этот лабиринт час проходили, потом полчаса, потом за 10 минут проходили. Потом, значит, одну группу облучили, другую нет. И ту, которую облучили, они все забыли, они там полтора часа искали. Но контрольная группа как научилась, так и научилась. Поэтому это серьезная опасность.
11: Скажите, экспериментов больше тоже на Марсе было, да?
0: Что?
11: Экспериментов тоже больше на Марсе было.
0: Ну да, на Марсе просто там посадочных аппаратов много. На Венере только советские аппараты были, вот теперь мы планируем сесть. Поэтому мы, вот про это Василий Иванович говорил, что Венера в каком смысле для нас ниша, потому что она меньше исследованная и очень интересная. Для нее своя есть, своя, так сказать, область научная. Марс там, Марс другой, Марс тоже интересен, но всюду не поспеешь. Наш бюджет, просто чтобы понятно было, он примерно в 20 раз меньше американского космического. Поэтому тут соревноваться сложно.
12: Здравствуйте. Первый вопрос, он, грубо говоря, не мой. Это у меня знакомый астрофизик попросил у вас спросить, точно ли установлено, что Венера... На Венере нет тектонических плит, что там единая поверхность.
0: Да, ну я это читал, я не знаю, просто по морфологии поверхности геологи об этом говорят, что как бы вся Венера – это одна тектоническая плита. Там поверхность молодая, тектонических плит нет. На Земле тектонические плиты, если я правильно понимаю, возникли просто при растрескивании какой-то вот древней плиты. Потому что когда-то молодая Земля, наверное, тоже была одной плитой покрыта.
12: Спасибо. И второй вопрос. Понятно, что американцы сделали ставку на Марс, мы пытаемся сделать ставку на Венеру. А чья тогда Луна? И вообще, есть ли какой-то закон, который регламентирует, где чье? Потому что, ну, многие страны уже просто продают участки на Луне, там, например.
0: Это хороший вопрос. Вот он буквально активно обсуждается. И это серьезная проблема, но с Луной. Она вообще проблема космических ресурсов. И ей озаботились сейчас, потому что есть два есть как бы два принципа. Один принцип, что вот есть такой закон, что Луна имеет право, такая же легальный статус, как Антарктида, что любая страна может там сесть, что это общее достояние человечества, что ничего там нельзя делать. С другой стороны, Луну начинают осваивать. Естественно, если какая-то коммерческая фирма там начнет построить какую-то систему, начнет там что-то добывать, ну не знаю, что там, редкие металлы, естественно, она захочет получать прибыль, естественно, она захочет какое-то право собственности. Ну, так же, как вот вы ловите рыбу в Мировом океане, вы же, она же не общая, она же ваша, вы же ее можете продать. И здесь вот в это вступает противоречие. Вот современное состояние, когда уже страны готовы не исследовать Луну, а осваивать Луну, это две разницы. Оно вступает в противоречие с существующими законами. Идут очень большие бои. Вот буквально в начале февраля в Вене состоялся такой комитет, комитет ООН по космическому пространству. Я, к сожалению, должен был там быть, но заболел и не поехал. Вот наши коллеги из МИДа, из Роскосмоса, из там других структур, они очень активно продвигали вот нашу повестку, что какие законы должны быть на Луне, потому что сейчас начинается такой период, когда, ну как вот Дикий Запад, когда осваивали эти золотые месторождения, кто первый встал, того и тапочки. Вот этого надо избежать, потому что там будут конфликты. И я об этом очень много говорю, потому что области на Луне, мы сейчас про Луну говорим, не про Венеру, области на Луне, которые интересны, которые привлекательны, они, в общем, в основном, их немного, они расположены вблизи южных полюсов, потому что там доказано, что под поверхностью есть какой-то водяной лед, и это хороший ресурс. Если там за них начнется какая-то свалка, то это будет очень плохо, то есть надо сразу договариваться. Но примерно сейчас похожее происходит с арктическим шельфом. Все заботились, раньше никому не нужен был, сейчас все нам борются за то, чтобы каждая страна получила максимальный кусок. С Луной произойдет то же самое. И уже начало происходить. Так, ну все, наверное, да? Календари кончились.
1: Возьми, еще пожалуйста. Один вопрос.
0: Нет, ну, там товарищ первый. Последний. Да? Ваш да, календарь.
2: Извините, пожалуйста. Если мы, ну, имеется в виду жители Земли, будут привозить с других планет какие-то материалы, если это будет в большом промышленном масштабе, то тогда масса Земли изменится. Не говоря уже о том, что масса других планет изменится.
0: Сколько там можно привезти с других планет?
2: Неизвестно.
0: Нет, но все зависит от того... Что-то при современном химическом топливе, чтобы что-то привезти с Луны, нужно с Земли запустить ракету, которая где-то, наверное, в 200-300 раз больше, чем то, что вы привезете. То есть Земля будет терять массу, а не приобретать, наверное.
2: Но вот насколько это критично вообще чтобы изменить орбиту?
0: Если Земля там или потеряет массу, или приобретет, ну, ничего страшного не произойдет.
2: То есть это не критично, да, для изменения орбиты Земли и других планет?
0: Если будут привозить какие-то редкие металлы, но чтобы их привезти, нужно стартовать на большой ракете. То есть все же это уходит в космос, ракета остается там в космическом. Земля теряет массу при таких.
2: Но это не критично?
0: Нет, ну а что тут критично?
2: Хорошо, благодарю, спасибо вам огромное.
1: Ну что ж, еще раз благодарим Ивана Матвеевича за прекрасную лекцию.
0: Спасибо.
1: Надеюсь, спасибо, мы с вами большое. Будем чаще, не 3 раза в 10 лет, а почаще встречаться.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Я, друзья, не расходитесь пока. У меня 2 объявления. Анонс. Следующая наша трибуна ученого состоится по расписанию 18 марта. Мы остаемся в Солнечной системе и вместе с Дмитрием Вибой отправимся в путешествие к астероидам. 18 марта. Еще одно объявление. 27 февраля, на следующей неделе, издательство «Эксмо» проводит презентацию новой книги у нас здесь, в конференц-зале. Книги Нила деграсса Тайсона, астрофизика, директора планетария Нью-Йорка, Хейден Планетариума. Он написал книгу совместно с журналистом-историком науки и искусства Эвисом Лэнгом. Название такое – она называется, сейчас я вспомню, «Негласный союз астрономии и армии на службе у войны». Вот такая толстая книга.
13: отлично переведенная, и они предлагают нам провести презентацию в формате Public Talk. Спикеры Владимир Сурдин, Николай Самуси. Я думаю, что будет очень интересно присутствовать, побывать, послушать, пообщаться. Это будет 27 февраля. Билеты продаются в кассе «Планетария» уже. Поэтому, если вы хотите попасть на это мероприятие, то как можно быстрее в кассу и покупайте билет. Приглашаю всех, потому что очень интересный подход самого Тайсона, очень интересный факт, вот я прочитала, ну просто поразительные, которых раньше мы не читали, не видели, не знали, они опубликованы впервые. Там очень много и, конечно, с нашей стороны интересных фактов. И о Руальде Сагдиеве там упоминают, потому что...
0: Можно будет купить книжку?
13: Ну вот у нас в магазине не продается, к сожалению. Если издательство предоставит нам несколько экземпляров в подарок, то, Лев Матвеевич, мы вам обязательно передадим.
0: Я куплю ее.
13: Ну, она где-то продается, но у нас пока в магазине нет. Ну вот такое объявление. Всех благодарю за внимание.
14: Спасибо.

Сегодня последняя вот такая лекция, которую я подготовил. И еще раз напомню, то есть эти четыре лекции – это такой промежуток между тем, что мы видим и вот привыкли в повседневной жизни. То есть вот мы можем пощупать, мы представляем из таких бытовых представлений и более сложной наукой, которая называется, вот, раздел геологии называется «Петрография», или оптическая минералогия, именно уже микроскопическая, когда мы используем инструментальные методы для того, чтобы определять минералы. И поэтому я вот сегодня буду рассказывать как раз чуть-чуть то, что мы так вот в быту посмотреть не можем, хотя Ксения Александровна нам, наверное, покажет сегодня некую заготовку и об этом тоже. Значит, еще раз напомню, есть картинки, которые... наглядно показывают о том, что не всегда тот предмет, который мы видим, является, ну, то есть не всегда наше представление о предмете совпадает с его реальным содержанием. И более того, реальное содержание не всегда возможно понять, а что это, да, вот цвет минерала в темноте непонятен. Мы выясняли, что цвет минерала зависит от освещения. Кстати, очень красивая демонстрация, я в субботу посмотрел на фестивале Вау-Хау, где разноцветный щит такой с красками, и прожектор менял свою частоту. И как раз очень здорово, это наглядно видно было, что отдельные куски этого щита тоже меняли свою окраску в зависимости от того, какое освещение выпадает.

Вот так выглядит просто кусок, который подобран практически на пляже. Ну, единственное, что он здесь распилен, немножечко обколот. То есть понятно, что на пляже обычно окатанные куски, а если их поколоть, то там появляются свежие сколы. И даже мы видим, что он с краев такой рыжеватый, буроватый, и вы никогда не догадаетесь, что на свежем сколе он такой светло-серый. А вот та же самая порода под микроскопом. И кто бы мог сказать, что в таком невзрачном сером или желтом куске у нас скрываются такие практически низкокальциевые пироксеновые цветы. Да? Правда красиво? А вот так вот не скажешь. Ксюш, может, пустишь, передам кусок лавы? Это лава из Мексики тоже. Как бы попытайтесь вот посмотреть и понять, а как она выглядит под микроскопом. А вот другой пример. Это карельская порода. Правда, фотографию я взял не карельскую, а это место называется речка Камати в Южной Африке. И порода называется каматиит. А вот это вот фотография каматиитового базальта. Ну, хорошо, угадывается вот на этих выветрилых поверхностях, что там какие-то должны быть нитевидные кристаллы. Ну, посмотрите, это не просто нитевидные кристаллы, это фрактальные кристаллы, которые еще и на самом деле имеют сложное внутреннее строение. Это мы смотрим в оптическом микроскопе, в так называемом петрографическом микроскопе, а если мы посмотрим под электронным микроскопом, оно будет еще по-другому выглядеть. То есть вот внешность, она не всегда отражает содержание, а содержание не всегда отражает внешность. И какие-то срезы, какие-то уровни не всегда отражают полную картину происходящего. То есть ну, мне хочется такую ассоциацию немножко. Симпатичная девушка может оказаться потом отвратительной тещей, например. Да? Вот, и так далее. То есть нужно всегда, вот, на мой взгляд, оба объекте составлять разностороннее впечатление. То есть нельзя по одному какому-то свойству, по одному какому-то виду судить об объекте в целом. Потому что каждый объект таит в себе такую вселенную. Вот такое название вы, наверное, слышали, кимберлит. Что, чем нам интересны кимберлиты? Тем, что там алмазики и пиропики. Мы сейчас вот пиропики для целей техники и промышленности изучаем. Тоже очень красивые. На самом деле порода очень невзрачная. Она такая серовато-зеленая, очень часто выветрилая. Она бывает рассыпается, вот такой сапонитовый агрегат. Или еще какой-то. Ну, вот свежий выглядит вот так примерно. То есть какие-то обломки, еще чего-то. А вот посмотрите, как красиво она выглядит под микроскопом. То есть понятно, что это благородная порода, и там можно искать алмазы в том числе. Но понятно, что... А на самом деле интересно, что вот это вот ол, это подписан минерал оливин. И видите, как он сочно, красиво выглядит. А алмазы вот в этом же изображении будут очень невзрачные, вы их не увидите, они будут черными. То есть вот как раз то, что блестит очень хорошо в кольце или в какой-то огранке, вот под микроскопом может, наоборот, выглядеть очень невзрачно. То есть под микроскопом, как вы поняли, все выглядит иначе. И вот я опять же эту картинку уже показывал, что мы смотрим на эту чашку с ложечкой вполне как на чашечку с ложечкой, а вот тем водолазам, которые сейчас в этот чай горячий постараются занырнуть, для них все представляется все по-другому. А если они занырнут, то у них будут уже совсем другие проблемы, чем у нас, которые могут отпить из этой чашечки горячий чай, возможно, даже с сахаром. Значит, вот я эту картинку уже показывал. Это контуры и полоска Бетти. Значит, и в принципе это то, почему мы видим объекты. Да? Мы видим границу объектов, особенно прозрачные объекты. Вот воздух в воздухе мы не видим, а, допустим, воду в воздухе мы видим, пластиковый стакан мы видим. Это вот все благодаря контурам и полоске Бетти. Напомню, это было на самой первой, по-моему, лекции. А если... Вот мы эту же штуку засунем под микроскоп, то у нас появляется очень интересный эффект. Вот на самом деле вот эта пластинка, это некая пластинка,

0: пластинка минерала в разрезе. И если мы под микроскопом начнем фокусировать и дефокусировать это изображение, то полоска Бетти всегда будет смещаться в сторону среды с большим показателем преломления. То есть мы можем не только узнать, что вот этот минерал, допустим, отличается от окружающей среды на сколько-то единиц показателя преломления, но еще и больше и меньше. Больше или меньше. Вот еще раз напомню, для определения показателей преломления используется иммерсионный метод, и подбираются жидкости, которые близки к показателю преломления какому-то минералу. Это очень хороший способ. Это хороший способ и в бытовом плане, особенно если у вас правильное кукурузное масло. Кстати, никто не нашел правильного, нет пока? Вот. Также это используется в инструментальных приборах, когда мы, вот, допустим, подбираем жидкость, ну вот здесь вот в канадском бальзаме, мы видим, что кварц, например, имеет практически такой же показатель преломления, как канадский бальзам. У канадского бальзама 1,536, а у кварца, ну, примерно такой же, 1,54. Да? Он чуть-чуть отличается, видите, чуть-чуть видна граница кварца. И мы можем по полоске Бетти, вот расфокусируя микроскоп и смотря, куда полоска Бетти идет, определить, он чуть-чуть отличается в большую сторону или в меньшую. Вот, например, очень похожий на кварц минерал ортоклаз или калиевый полевой шпат. У него показатель преломления, видите, тоже очень мало отличается от канадского бальзама. 1,52, а у кварца 1,54, а у канадского бальзама 1,53. Так вот это вот можно определить. Дело в том, что у ортоклаза меньше, поэтому полоска Бетти при поднятии тубуса микроскопа, то есть при увеличении фокусного расстояния между тубусом микроскопа и препаратом, она будет... ну здесь даже крупнее картинка, вот отлично. Значит, она будет идти на канадский бальзам. То есть у ортоклаза меньше, чем у канадского бальзама показатель преломления. А у кварца, наоборот, больше. Поэтому при тех же условиях та же полоска Бетти будет смещаться в сторону кварца. То есть этот метод на самом деле очень удобный, очень точный. До десятых показатель преломления определяется просто в лед на глаз любым студентом. То есть понятно, что вы отличите 1,3, 1,5, 1,7. И это хорошо сочетается с блеском. Значит, не студентам, то есть я определяю там, ну, скажем так, не прямо до сотых, но, скажем, до первых сотых. То есть я отличу вам 1,54, 1,58. Или 1,65, 1,69. Понятно. То есть это видно, это просто навык. И при этом никаких сильных инструментальных методов не нужно, это просто вот по внешнему виду. Но при применении некоторых ухищрений можно определять, в принципе, достаточно легко до тысячной показатель преломления. Но самое простое, когда вы подбираете точно-точно, когда у вас полностью исчезает полоска Бетти, вы подбираете жидкость. Есть такие наборы жидкости иммерсионные, которые вы просто меняете одну за другой, и методом перебора, ну, может быть, разумного перебора, подбираете такую жидкость, когда у вас перестает быть виден этот минерал. Это можно делать даже и без микроскопа, это можно делать и в стакане, но, правда, жидкости эти достаточно, как правило, вот высокопреломляющие жидкости, они токсичны, поэтому лучше все-таки делать это под микроскопом, тогда просто жидкости меньше гораздо нужно, вы не получаете вредного влияния. Там есть очень интересные радужные эффекты, про которые мы не будем рассказывать на этих лекциях, когда у вас прямо приближается... Значит, показатель преломления к необходимому, когда разница уже там какие-то тысячные составляет, то при кольцевом диафрагмировании, то есть полоски Бетти нет как таковой, но при кольцевом диафрагмировании появляются такие радужные полосы, то есть полоска Бетти становится окрашенной. Вот. И по вот этой разнице окраски, то есть если зеленое, то точно совпало, да? Ну, если там, если синее, то вы можете определить даже иногда точнее, чем до одной тысячной. Разницу, представляете, да? То есть это очень точный оптический метод. Вот как мы говорили, что толщину каких-то пленок очень легко с помощью интерференционных окрасок мерить, да? Также вот показатель преломления с помощью иммерсии очень точно можно мерить. А за одной проблемой, что жидкости, очень, вот жидкости, они неустойчивы по показателю преломления. Показатель преломления жидкости зависит от температуры, от, иногда от влажности. Вот набрала она чуть-чуть воды, у нее поменялся показатель преломления. Или наоборот, солнышко посветило, из нее испарилось какое-то вещество. Ну, вещество, как правило, такие жидкости, они еще на основе органики. И, значит, и оно тоже поменяло свой состав. Много жидкостей с йодом, да, с участием йода. И вот когда жидкости стареют, там видно, что они сначала буреют, и уже, они уже меняют свои свойства. А бывает, когда выпадают кристаллики йода. Поэтому даже под, если у вас на баночке жидкостью написано 1,582,536, все равно этому нельзя верить. Поэтому существует специальный прибор, рефрактометр, который также до тысячной, а некоторые рефрактометры до 10-тысячной позволяют определять показатель преломления жидкости. А это уже чистая механика. Мы пускаем луч и смотрим на смещение. Мы знаем толщину точно слоя, через который мы пропускаем этот луч, и смотрим, насколько он сместился. Вот, и я советую всем прочитать книжку, если кто-то хочет именно кристаллоптики и иммерсии разобраться. Ну, это вот для гемологов полезно, это для технологов полезно, потому что это не требует каких-то сверхусилий, но зато удобно для определения минералов или для определения материалов. Есть такая книжка «Татарский ВБ. Кристаллоптика. Иммерсионный метод». Очень подробная, по делу. Там, правда, очень большой раздел, который можно сейчас пропустить, устройства микроскопов, которые были в 50-е и 60-е годы. Сейчас они немножко другие. Ну, то есть можно прочитать про один микроскоп и все понять. Но вот, собственно, и там она сбалансированная. Там достаточно подробно описана кристаллоптика и достаточно подробно описан иммерсионный метод. То есть как бы там много приемов, которые сейчас вот подзабыли, например. Да, вследствие того, что давно не перечитывали преподавателю эту книжку. Я, например, использовал такой метод иммерсионный очень часто, когда, например, работаю в полевых условиях. У меня нет лаборатории, я не могу с собой таскать много оборудования, потому что это горы, это суровые условия, там палатку надо еще тащить, спальник, теплые вещи, и большой микроскоп там, и шлифовальный станок с собой не потащишь. А я с собой всегда брал маленький микроскопчик, по-моему, он назывался МПД-2, который укладывается в коробочку, у него свет от солнышка зеркальцем. А как делать препарат? Берешь стеклышко, значит, на него крошишь минерал, который хочешь определить. А где взять иммерсионную жидкость? Она всегда со мной. Просто немножечко плюнул, растер, другим стеклышком накрыл, вот вам препарат. И, по крайней мере, это позволяет определять большинство минералов. А я работал, будучи аспирантом, на Кольском полуострове, это Хибинские и Лавозерские щелочные массивы. Это в то время были рекордсмены по количеству, по разнообразию минералов. Ну и сейчас они остаются там. Там очень много разных минералов, и без того, чтобы вот как-то инструментально подтверждать мои идеи, что это тот минерал или нет другой, ну, там было бесполезно. То есть ждать осени, чтобы приехать в лабораторию, проанализировать и так далее, чтобы узнать, что я видел там не то, что мне показалось, а то, что совсем другое, просто было невозможно, потому что каждый день видел десятки новых минералов, которые надо было описывать. Вот, поэтому я всегда двумя руками за иммерсионный метод и за его правильное использование. Вот на этом, собственно, простая оптика кончилась. И мы сейчас немножечко поговорим о том, о чем мы не говорили раньше. Вернее, как бы в конце прошлой лекции я показал вот эту картинку. Это фотография одной участка нашей витрины в Минералогическом музее. У нас кристалл галита, и там надпись «Галит». Вроде бы нормальная. А вот кристалл кальцита. И видите, раздваивается кристалл кальцита. На самом деле, может быть, это муляж, может быть, там просто так специально напечатано. Кальцит два раза, чтобы вас, как это сказать, обмануть. Нет, это не так. Давайте мы проверим. Нам нужен доброволец. Вот у нас есть с собой кристалл кальцита, и нужен доброволец. Есть у нас доброволец? Чтобы, которому вы доверяете, вот юноша с бородой, то есть он может вас тоже обманывает, может это наша подсадная утка. Смотрите, у нас есть лист бумаги. Он рисует один крестик. Один крестик небольшой, но четко, отлично. Покажите всем, один крестик, он, может, два уже нарисовал. Один, да? Теперь у нас есть кристалл исландского шпата. Мы можем поднять, на самом деле, да, то есть как бы... это из ваших рук, вы там явно что-то мухлюете. Дайте вот юноше с бородой. Сколько там крестиков? Два. А вот теперь вопрос на внимательность. Они одинаковые? Нет, они наложены. Наложены, но по изображению они одинаковые или разные? А вы смотрите только на форму. А давайте покрутим. А как вас зовут, кстати? Чтобы... Александр. Александр, попробуйте, вот положите и покрутите кристалл. А может быть, даже лучше, знаете, что поставить его немножко на другую грань. Вот на, ну, вот так слишком толстый должен будет крутить, наверное, вот так вот, да. Что получается? Они вращаются друг относительно друга. А вот вы скажите, они одинаковые? Ну, покажите Анне, да? Анна? Значит, что мы видим? А вот, кстати, Александр, тогда еще один эксперимент. А вот можете вот так вот на ось третьего порядка, знаете, что такое ось третьего порядка, да? Вот примерно, да? Посмотрите, расстояние между крестиками изменяется или нет? Вот если вы так... Вот можете подобрать такое положение, когда крестики сливаются? Это и будет ось третьего порядка. То есть что мы видим? Александр нарисовал один крест. Значит, мы на него кладем кристалл исландского шпата, и у нас получается два креста. Вы говорите, что по форме они одинаковые. Значит, но они накладываются друг на друга. На самом деле нет. Один более яркий, а второй более слабое изображение. Они немножечко по... Яркости отличаются. Вот тот, который более яркий, называется обыкновенный, а который более слабый, называется необыкновенный. Да? НО и НЕ – ординария и экстраординария. Вот. Если мы начинаем вращать, то у нас они начинают друг с другом тоже вращаться. Причем очень как-то загадочно, да? То есть вот не всегда понимаешь, куда они пойдут. Вот. Значит, причем на самом деле один стоит более-менее на месте, НО, а НЕ вокруг него начинает вращаться. Вот такая штука. Значит, первый раз, почему это называется исландский шпат? Потому что датские моряки, которые побывали в Исландии, привезли эти кристаллы, а это восточная часть Исландии, там действительно они были, привезли и отдали Эразмусу Бартолину, такому аптекарю, ученому. На самом деле он не был впрямую ученым, как я понял из биографии, но у него в родне то ли 12, то ли 13 профессоров. Дяди, тети, папы, тети не было, значит, профессоров, потому что это был 17 век. Значит, но у него, значит, вся родня, то в Шведской академии наук, то там в немецкой и так далее, да, и он тоже волей-неволей кем-то станешь, если у тебя вся родня профессора, деваться некуда. Значит, и он изучал этот эффект, и вот, собственно, показал, что есть эффект двулучи преломления, что из одного крестика получается два. Он все это описал очень подробно, я читал исходный текст, и послал это в Лондонское королевское общество. А вы знаете, что как раз в это время примерно Лондонское королевское общество и возникло. Было основано Робертом Бойлем, один из первых членов был Исаак Ньютон там, и так далее. Да? То есть, как бы вот Лондонское королевское общество было очень авторитетным. И послал вместе с кристаллами. Лондонское королевское общество повертело, посмотрело и выдало вердикт. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Бог придумал одну сущность, и раздваивать ее антинаучно. Вот такая вот штука. Значит, ну, таких много. Вот метеоритика тоже. Интересно, что Антуан Лавуазье запорол метеоритику на ранней стадии, сказав примерно то же самое, что Бог не фраер, камни с неба не кидает. Так что, значит, все правильно, на самом деле, сказал. И Лондонское королевское общество тоже абсолютно право. Сущности плодить нехорошо. Но какой у нас зато, вот видите, дубликатор лежит. Вот на что не положишь, то всего два становится. Вот у вас был рубль, раз положили 2 рубля. Если 2 рубля положили, уже 4. Да? То есть, в принципе, хорошая штука. А вот этот эффект, еще раз, называется двулучевое преломление, и он изначально не был принят. Но люди о нем узнали и стали думать. И, собственно, Френель, который жил примерно там на 30, по-моему, лет или на 40 позже, да, он, собственно, придумал теорему Френеля на этом, Гюйгенс придумал принцип Гюйгенса, и, собственно, на этом родилась волновая оптика. И теперь, собственно, основы волновой оптики, они... вот в чем. Оказывается, вот сейчас вот я вам расскажу фундаментальное свойство природы, которое на самом деле, может быть, вы знали, а может быть, не знали, а может быть, знали, но не догадывались об этом. Вот чем кристалл отличается от некристаллов? Нет, вот общее, фундаментальное, что это вот такое вот, какое-то мелкие следствия. А, значит, у кристаллов есть структура, да? Это упорядоченные вещества. Даже сейчас вот новое модное, это фотонные кристаллы, когда упорядоченные структуры не из атомов, а из чего-то другого, да? То есть это некая упорядоченная структура. А вот не кристаллы, аморфные какие-то вещества, это неупорядоченные. Да, то есть у них нет структуры, по крайней мере, нет дальнего порядка. Да? Вот, к примеру, воздух – кристалл, исландский шпат – кристалл, вода – кристалл, а если заморозить, то становится кристаллом. Да? Вот. Так вот, есть очень простое фундаментальное свойство, которое позволяет в любом случае отличать кристалл от некристаллов. При попадании световой волны в кристалл, световая волна всегда разлагается на два взаимоперпендикулярных колебания. Значит, на самом деле Френель сначала считал, что световая волна она продольная, вот если ранние работы Френеля брать, а потом выяснил, что световая волна поперечная. Что такое поперечная волна? Ее обычно изображают синусоидой, и проще всего ее понять, если двое держат веревочку, один потянул конец, да, и вот пошла вот такая поперечная волна. Сама веревочка остается на месте. А вот отдельные части веревочки, они, соответственно, испытывают колебания, вот отдельный кусочек веревочки, который идет то вверх, то вниз, а соседний участок наоборот, сначала вниз, а потом вверх. Да, то есть каждый... Но при этом сами частички стоят на месте. Вот, собственно, это поперечная волна. Почему она поперечная? Потому что колебания частиц осуществляются поперек распространения. Понятно? Значит, вот поляризованная поперечная волна, ну, то есть вот это не поляризованная, мы с вами уже это проходили, когда у нас есть луч, который идет из стены на нас, и вот это я изобразил колебания. Они все перпендикулярны распространению луча, но при этом они могут быть произвольно расположенными. Окей. А если поляризовать, то вот все должны одинаково колебаться. Так вот, все кристаллы являются природными поляризаторами. они всегда поляризуют свет. Любой кристалл, когда в него проходит, попадает луч, он всегда поляризует свет, причем в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Понятно? Вот у нас кристалл, предположим. То есть вот такой свет возможен, когда он идет по аморфной среде. Понятно? По воздуху легко. А вот если попал в кристалл, то он должен распасться на два колебания. Только два. Вот такие уже невозможны. Только два. Этот и этот. И они всегда взаимоперпендикулярны. Вот это фундаментальное свойство кристалла. Знали? Подозревали? Нет? То есть, оказывается, по кристаллу идет... То есть волна распространяется туда же, направление мы видим, да? А вот колебания только два. Причем вот это называется плоскости поляризации, да? Плоскости поляризации. И они фиксированы в кристалле. То есть вы поворачиваете, вот если вы повернете кристалл, плоскости поляризации повернутся вместе с ним. Вот на самом деле здесь два сложных момента. Ко мне иногда вот на такую лекцию приходят физики, оптики, и мы начинаем долгую дискуссию. Значит, первый момент, что вот этот феномен волновая оптика не объясняет. То есть почему это происходит, волновая оптика не объясняет. Правда, на мой взгляд, квантовая тоже не объясняет. Но старается объяснить. Там вот эта вот электромагнитная составляющая, да, там магнитная, электрическая составляющая, которые там идут и так далее. Вот, значит, то есть саму причину вот прохождения никак... Ну, то есть волновая оптика не рассматривает взаимодействие с веществом, а это взаимодействие с веществом. То есть это где-то должно быть в квантовой оптике, в квантовой физике. Вот. А второй момент, что, значит, в квантовой оптике отсутствует понятие плоскостей поляризации. Но если... И вот это как раз такой вот точка, и как раз проверочная штука. То есть, значит, во всех учебниках написано, что плоскость поляризации поворачивается внутри, свет поворачивает эту плоскость поляризации, там поворот фиксируется и так далее. Какой бы вы толщины, вот если вы сделаете кристалл, какой бы вы толщины ни взяли, у вас плоскости поляризации будут всегда на месте. Вот это мы как минералоги знаем очень четко. Потому что эти плоскости поляризации, они зависят от положения, они зависят от кристаллографии кристалла. Они не зависят от... они не зависят от толщины кристалла. Поэтому вот эта вот точка, которая до сих пор в науке, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы кто-то эту проблему решил. Волновая оптика объясняет, вот что происходит в кристалле. Это называется кристаллооптика, волновая кристаллооптика. Но не объясняет, почему это. Квантовая оптика объясняет, почему это, но не объясняет простых феноменов. Понятно? Но не важно. Значит, нам важно использовать полезные свойства. И вот полезные свойства, они заключаются в том, что с помощью кристаллов можно сделать поляризованный свет. И есть различные типы поляризаторов. Первый, кто сделал такой поляризатор, как раз на исландском Шпате, был Вильям Николь. По-моему, это 1819 год. Значит, что он сделал? Он взял исландский шпат, вот такой же кристалл. Вот выколок по спайности. Распилил его определенным образом, под расчетным углом. Вот здесь углы нанесены на, значит, на вот этом чертеже. Распилил и склеил канадским бальзамом. Все. У нас получился поляризатор. Что происходит? Значит, надо тряпочку. Что происходит? Наверное, я не рассказал еще одну важную вещь. Вот этот я чертеж оставлю, остальное сотру. Попадая в кристалл, луч, каждый луч света распадается на два взаимоперпендикулярных направления. Это понятно. Это фундаментальный закон кристаллов. А теперь вопрос у меня. это вот эти два луча, которые поляризованы, один вот так идет с вот таким колебанием, а другой вот с таким колебанием, они одинаковые? Они одинаково идут или не одинаково идут? А, нет, но они же, это был один луч. Это был один луч. А он, допустим, распался на два луча. Вроде бы в первый момент времени абсолютно одинаковые. Но они идут, они, это все-таки две разных волны. Одна такая, а вторая такая. Они идут в одном направлении, но они, это разные волны. А если это разные волны, то они могут по-разному взаимодействовать с веществом. Значит, вот как я объясняю студентам, это неправильно, я сразу говорю, но как я объясняю студентам поляризацию? Вот тот кусочек, которого не хватает, на мой взгляд, ни в волновой оптике, ни в квантовой. Представим себе решетку кристаллическую, некую упорядоченную. Имеем право нарисовать вот такую решеточку. Ну, хватит. Но она туда продолжается. Вот это ряды колонны атомов. А вот волну мы представим себе как самолет с крыльями. Можем представить? Луч света. Вот пришел сюда самолет с крыльями. Вот такими. Что произойдет, когда он попытается войти в эту кристаллическую структуру? Он очень быстро попадет на какую, ну, то есть он уловится, давайте даже больше, давайте вот электронные какие-нибудь орбитальки нарисуем, вот примитивные S-орбитали, чтобы точно было неправильно. Значит, понятно, да, то есть какие-то электронные оболочки. Окей, что произойдет с фотоном или с волной, которая попала сюда? А она тут сюда не попадет, она тут же взаимодействует с каким-то электронным облаком, да? Но, допустим, опруга взаимодействовала, она его возбудила, значит, и дальше выдала точно такой же фотон с той же частотой волны, чтобы без окраски было. Да? Значит, получилось у нас, но поляризация вот этой следующей волны, она обязана быть такой же? Нет, она будет произвольной, вот такой, например. Да? А следующий, вот, допустим, она пошла, попала на соседнее облако, пошла вот такой. Вот вопрос, до каких пор будет колбасить вот этот бедный фотон на входе в кристалл? До тех пор, пока у него колебания будут либо такие, либо такие. Когда он начнет проходить, как самолет, да? Вот представьте, был такой фильм какой-то, когда вот в микромире, да, там летают на каких-то летательных аппаратах, обычно по желудку, по кишечнику, но можно представить себе по кристаллической структуре. Понятно, что если вы попали между электронными облаками, ну, то есть условно, да, вы проходите. И второе такое направление перпендикулярное. А если любое другое, то вы, ну, то есть фотоны попадают на электронные облака в приповерхностном слое и будут там болтаться, пока не получится одинаковое. Это неправильно. Но красиво. Понятно? То есть у нас всегда две взаимоперпендикулярных волны. То есть не пройдет других. Только две взаимоперпендикулярных волны. Всегда они перпендикулярны. У них направление распространения одно и то же. А вот поляризация будет разная. Понятно? Хорошо. Теперь вопрос. Это мы взяли очень простую структуру. Да? А если мы возьмем более сложную структуру, а какую более сложную структуру? Ну, например, у нас в одном направлении будут плотно вот эти атомы расположены, да, или электронные, а в другом будут зазоры. И нам понятно, что одна пойдет вот так, волна, а вторая пойдет вот так. Какая пойдет легче? Которая вот так. Почему? Потому что электронная плотность в этом направлении меньше. Да? Просто меньше сопротивления. Вот помните, что показатель преломления – это среднее геометрическое между магнитной и электрической проницаемостью. Да? То есть там, где вот это сопротивление электрическое меньше, где плотность электронных облаков меньше, там она пойдет быстрее. А здесь медленнее. А что значит, если она пойдет быстрее и медленнее? Значит, что у этих двух волн будут разные показатели преломления. Значит, получается, что вот эти две волны имеют разные скорости и разные показатели преломления. Согласны? Интернет-аудитория согласна? Видимо, да. Молчание – знак согласия. Значит, а теперь посмотрим, что происходит в кристалле кальцита. И давайте его сразу распилим вот так вот и склеим канадским бальзамом. У кальцита вот эта разница между скоростями, там достаточно анизотропная кристаллическая структура, кальцит тригональный, сингония. Значит, у него разница между скоростями вот этих двух лучей, она достаточно большая. Что происходит? Давайте вот так вот пустим луч, который попадает в кристалл кальцита. Он преломится? Он из воздуха попал в кальцит. Куда он преломится? Сюда, правильно? Он пойдет сюда. Давайте сначала один луч нарисуем, который вот этот луч с большей скоростью и с меньшим показателем преломления. Да? Нарисовали. А второй, тут же два луча. При вхождении в кристалл образуются сразу два луча. И они взаимоперпендикулярно поляризованы. У второго скорость другая, меньше. А показатель преломления больше. Он куда преломится? В ту же сторону, но больше. Да? И вот у кальцита вот эта разница, она существенно что-то вылетела из головы, по-моему, порядка чуть ли не 6 градусов вот этот угол. Вот за счет разницы в скоростях прохождения двух волн, поляризованных в одном и в другом направлении. Окей, хорошо. Но все было бы ничего, если бы у нас здесь не было канадского бальзама. Канадский бальзам, что происходит? У канадского бальзама меньше показатель преломления, чем у этого луча. Он преломится сюда, да, допустим, потом преломится снова сюда, потом выйдет как шел. Правильно? С этим лучом. Все порядка. А что с этим? У канадского бальзама показатель преломления меньше, чем у... Потому у этого еще больше, у этого большой показатель преломления, у этого луча, потому что скорость, он медленный, да? Значит, вот здесь канадский бальзам, и здесь наступает полное внутреннее отражение. Он не проходит этот слой. У нас из двух лучей, которые расщепились, один прошел насквозь, а второй ушел, это называется, погасился оправой. Вот это самый простой поляризатор. Мы просто один из двух лучей в кристалле поймали на полном внутреннем отражении. Элегантно, просто и со вкусом. Да? Таких систем несколько. Дело в том, что дальше технология. Вот для чего делал никель? На самом деле никель вот, делал примерно то же самое, что и мы делаем. Для чего ему нужны были поляризаторы? Он брал такие оправки, он делал оптические приборы и ставил, вот как знаете, химические вот опыты на столе физические. Да, вот. Один поляризатор, одну призму никеля, вторую призму никеля, а между ними такой же оправки минералы. Пускал луч и смотрел, как выглядят минералы в поляризованном свете. Значит, догадаться вставить в микроскоп, это догадался вставить Генри Клифтон Сорби. И вот он, собственно, считается отцом микроскопии, такой поляризационный, он, значит, собственно, разработал все методы, отцом петрографии, отцом сементологии, еще куча наук. Это 1850, там, поскольку он публиковался неявно, 51-55 год примерно, да, то есть там несколько работ, докладов в Лондонском королевском обществе. Все-таки он доказал, когда умер Ньютон и Бойль, что двулучевое преломление существует. Хорошо. Значит, и вот на этом, это самый хороший поляризатор, да, то есть как бы он придуман, существует с начала 19 века, а с 1855-го на нем стали делать микроскопы. Есть ли еще такие штуки? Например, есть такой эффект дихроизма. Когда, поскольку у нас две волны, два луча, то они могут заведомо обладать разными свойствами в кристаллах. Есть очень интересные кристаллы, когда луч входит в кристалл и разлагается на два взаимоперпендикулярных луча. Это мы уже знаем. Для одного из этих лучей этот кристалл прозрачен, а для другого непрозрачен. Вот этот эффект называется дихроизм. И вот из таких вот минералов, которые хорошо известны, например, турмалин. Вот если я не взял с тобой турмалин, надо было принести, конечно. Вот знаете такие вот эльбаитики, рубелитики, верделитики, да? Это вот турмалин. Выглядит прозрачным. А вот попробуйте такой кристалл посмотреть в торец. Он будет непрозрачным. И таких веществ достаточно много. И вот на турмалиновый, в принципе, был бы классный турмалиновый поляризатор, но только дорого. Все-таки из кальцит более дешевый компонент. И поэтому в основном все микроскопы, вот у меня еще даже есть от прадедушки остался микроскоп на вот призме никеля, сделанный из кальцита. Но ведь это все, вот обратите внимание, что мы Англию поменяем, то и дело. И был потрясающий мужик в Англии, Вильям Бёрд Хиропат. Ну, то есть, как хотите его фамилию, значит, Геропат, Хиропат, да? Вот так вот он пишется, Хиропас. Вот этот человек. Жил он в Бристоле. Бристоль – это юго-западная Англия, знаете, да? То есть, Кардифф, Бристоль. Значит, а тогда это вот был центр инженерной мысли, а, собственно, Сорбис жил посеверней. Значит, но, в принципе, они были знакомы. И вот тогда для истинного английского джентльмена считалось незазорным перед английским клубом проводить какие-то эксперименты химические и так далее. Вот, естественно, испытатели были. Кстати, Сорби нигде никогда не учился. Он все сделал сам в домашней лаборатории. И очень много, то есть, как бы он, его приняли в Лондонское королевское общество, он не закончил никакого вуза никогда, да, даже школу не закончил. Ну, зато у него, он все свое состояние пустил на самообразование и вот на эти опыты. Хиропат тоже был таким человеком эксцентричным, и у него были много собак, значит, ну, как обычно, как у истинного джентльмена, и много химических реактивов. И однажды, обратите внимание, произошел казус. Какая-то собака, ну, видимо, от нервов и от химреактивов, значит, она опрокинула реактивы по случайности и от этого описывалась. И туда попали кристаллы йода. И после, и в этой, понимаете, то есть ничего, но вытерли там, позвал слуг, значит, чтобы протерли, нормальный человек, да? Но это же истинный британский джентльмен 19 века. Вильям Бёрд Хиропас. Значит, он присмотрелся к этому получившемуся пятну и увидел там вот такие кристаллики, которые назвали в честь него геропатит. Вот это вещество, геропатит, вот эта структура, ну, как бы моча с йодом, собачья, обратите внимание. Значит, вот посмотрите, структура явно анизотропна. Здесь, видите, какие хорошие каналы в одном направлении и очень плотная структура в другом. Это очень хороший дихроик. Он в одном направлении пропускает свет, а в другом нет. И вот эти кристаллы вот изучали, ну, как бы, как курьез, да? Их легко получить там, и так далее. Возникло общество собак-любителей йода. Вы понимаете, да? Ну, то есть, вот как бы это все, все значит, развивалось вяло, как в истинном английском обществе. Если бы не американцы. Как вы думаете, что сделали американцы? Вот этот человек, Эдвин Герберт Лэнд. Что он сделал с изобретением сэра Геропата, геропатитом? Зачем он это делал под электрическим током? То же самое, представляете, ну, собачка ну, писает, да, там, йод, но зачем электрический ток туда? Вот, но он, значит, под электрическим током в 1929 году вырастил эти же кристаллы геропатита. И оказалось, что под воздействием электрического тока они встают на дыбы ровно тем самым направлением, которое нам нужно для создания дихроизма. То есть, если вы возьмете, подстелите клееночку, пустите электрический ток, значит, насыпите йоды и заставите собачку пописать, то у вас кристаллы вырастут ровно так, и вы получите природный поляризатор. Ну, естественный, экологичный. Да? Все кристаллы вырастут так, как надо. И, собственно, это и есть эффект поляризатора. Но он пошел дальше, поскольку он американец, он стал это в промышленности, он запатентовал. И, собственно, вот полироиды, это тоже изобретение, вот на этих пленочках. Вот эти очки, да, которые реагируют на солнечный свет, которые там уменьшают, да, значит, от солнечного света, да, то есть они затемняются, то же самое. Вот. Вот сейчас вот применяют, ну, правда, это уже не совсем гиропатит в экранах цветных мониторов. А вот полироиды, вы помните, вы застали вот эти полироиды, вот такие аппараты, там нажимаешь на кнопочку, сразу фотография выползает. И запах у нее такой интересный. Видели, да? Ну вот, теперь знаете, живите с этим. Вот, собственно, вот эти структуры дихроиков, например, в жидкокристаллических табло. Вы знаете, как жидкокристаллические табло делаются? Там есть частички, вы подаете некие электрическое напряжение, и у вас часть кристаллов разворачивается так, что они перестают пропускать свет. Да? То есть вот вам дихроизм. Значит, то же самое матрица жидкокристаллических мониторов. Вот она под крупным, под крупным увеличением. Видите, то есть это тот же самый дихроизм, когда у вас разные кристаллы разворачиваются разными сторонами, ну, то есть RGB. А их сочетание зависит от того, какое напряжение, в каком направлении вы подали. То есть еще мы делаем вывод, что, в принципе, вот такие экраны, по крайней мере, TFT-матрицы, да, они являются источником поляризованного света тоже. То есть это побочный эффект. То есть у нас есть у каждого в кармане, я надеюсь, по поляризатору. Классно? Значит, сейчас, правда, делают это немножко по-другому. То есть вот такие простые поляризаторы делают как? Заметили, что ток и собаки не очень продуктивно. Собак меньше стало гораздо в Соединенных Штатах Америки. Пытались в Россию перенести производство. Йод кончился. Значит, но заметили вот что. Что если выращивать полихлорвинил под напряжением, тоже сначала под электрическим, а потом просто под механическим, то он обладает примерно тем же свойством. То есть, в принципе, он не должен быть каким-то кристаллом, но у него получаются ориентированные вот эти пленочки. Да, и, значит, они тоже имеют эффект поляризации, правда, не такой хороший, как в кальците, там, или в турмалине, или даже в геропатите, но, тем не менее, вот в основном в технологии это вот эти поливинилхлориды используются, ну, либо аналоги. Ну что, покажем пленочку такую? У нас с собой есть. Что там? Это пока рано. Вот берем пленочку, видите, покажите Ксению Александровну сквозь эту пленочку людям. Видите, видно Ксению Александровну? Берем вторую пленочку и ставим ее параллельно. Ну вот так накладываем, да, и показываем Ксению Александровну еще раз. Мы видим Ксению Александровну, да? А теперь медленно поворачиваем одну пленочку относительно другой. И Ксения Александровна попропадает. Вот этот эффект, покажите снова. Наверное, там какой-то. Дайте нашему ассистенту Александру. Ну, можно. А вот мы сейчас с Анной. А вот теперь смотрите, это вы поняли, да, эффект? А вот теперь эффект, который вы не поймете пока, и это будет в качестве домашнего задания. Анна, оставьте пока, значит, покажи. Вот смотрите, нет, вот возьмите одну пленочку, поверните другой стороной. Вот так. Вот теперь покажите. Да, нет, хорошо, а теперь поворачивайте. Вот этот эффект я сегодня объяснять не буду. Да?
1: А, как это
0: Хорошо. Значит, что происходит? Посмотрите, почему темное возникает? Потому что неполяризованный свет попадает сквозь один, значит, проходит сквозь один поляризатор и поляризуется, вот, грубо говоря, вот как через решетку проходит, да? А потом попадает в перпендикулярный. Что происходит? Сквозь него ничего не проходит. И получается темнота. Если мы поворачиваем две решетки параллельно друг другу, то проходит, но не весь свет, да? А если перпендикулярно, то весь свет в результате сначала поляризуется в одном направлении, а потом пытается поляризоваться в другом. И ничего не получается. Получается полная темнота. Понятно? И вот теперь на этом мы можем как раз очень простой инструмент собрать для определения кристаллов и некристаллов. А вот на физфаке, вы знаете, физфак МГУ, такое здание отдельно стоящее, мрачное, но там концерты иногда хорошие проходят. Значит, День физика называется, да? Значит, и там есть большая физическая аудитория, там есть южная физическая, большая физическая. Были там внутри? А вот под этой большой физической аудиторией есть огромные подвалы. Страшные подвалы. И там вот есть один шкафчик, где хранятся вот такие картины. Как вы думаете, как их сделали? Давайте вот на эту посмотрим. Вот, смотрите, вот это черное, как вы думаете, получилось? Можем ли мы, Ксения Александровна, можете еще раз черное сделать? Вот сейчас. Берем и делаем черное. Черное? Правильно? А теперь давайте положим между. Значит, что мы можем сказать? Что между анализатором... Давайте тот, который ближе к вам, назовем поляризатором. А тот, который дальше от вас, анализатором, то есть у вас, Ксения Александровна, разные поляризаторы-анализаторы, местами меняются. Значит, как нам сделать не черное? Нам надо положить кристалл, который еще один поляризатор. Давайте положим кусочек какого-нибудь кристаллика, у нас тут запасено. То есть, в принципе, ну, два даже, да? Еще, ну, покажите людям. Получается, что получается, что если кристалла нет, воздух не поляризует дополнительно. А если мы помещаем кристалл, он тоже дополнительно поляризует свет. Возникает две волны в кристалле, которые идут с разными скоростями. Одна от другой отстает, потом они складываются, получается разность хода. Интерференция, да, та самая интерференция. И вот эти цветные окраски у кристаллов, это интерференционные окраски, видите, они похожи на то, что мы видели пленку, только немножко другие. Видите, та же интерференция, но немножко другая интерференция. И вот вылетела фамилия физика, который вот, собственно, собирал эти картины, очень красивые, и, когда можно из различных кристаллов собрать вот такие картины, которые светятся сами по себе. Да, здесь никаких красок нет. Это интерференционные окраски.
1: Где лучи складываются?
0: Лучи складываются в анализаторе. Давайте сейчас нарисуем это дело. О, у нас, оказывается, не так много времени осталось. Что-то я слишком... До конца курса у нас осталось чуть-чуть. Но вы уже скоро все знать будете. Но вы не знаете, что происходит там, если по-другому сложить, да? Хотя бы. Значит, смотрите. Это называется задача о прохождении, вот у нас это называется прохождение света в системе поляризатор-кристалл-анализатор. Мне трудно это изобразить, но давайте нарисуем сначала неполяризованный свет. Вот какой-то неполяризованный свет. Можем себе представить, да? А теперь я его засовываю в... Прохожу через анализатор. А анализатор поляризатор, поляризует в каком-то направлении. Давайте предположим, что вот это направление, в котором надо поляризовать, оно какое-то вот такое. Значит, в результате каждая волна, ну давайте выберем вот эту волну, значит, каждая волна, вот это вот колебание, да, оно раскладывается на два колебания. Одно вот такое, правильно? А второе перпендикулярное. Вот то, которое поляризатор пропускает, он пропускает. А то, которое он гасит, он гасит. В результате у нас вошла такая волна, а вышла покороче. Но за счет того, что волн много, они разноориентированные, то есть это корень из 2 на 2 от первичной интенсивности. Это то же самое, как с переменным и постоянным током. То есть интенсивность света после поляризатора будет корень из 2 на 2 от интенсивности нулевой. Понятно это? Хорошо. Теперь, значит, из поляризатора у нас вышла вот такая волна. И попадает в кристалл. А кристалл, у него свои плоскости поляризации. Причем он же не обязан одной из них гасить. Он пропускает обе. Вот, допустим, вот эта плоскость поляризации. Сюда пришла вот такая волна. Насколько волн, попадая в кристалл, она разложится? Анна, молодец. На две. Одна такая, вторая такая, правильно? Что мы можем сказать про то, когда они только стартовали? Они одинаковые. Они стартовали с низкого старта одновременно. Вот они вошли в кристалл, стартовали. Но одна волна идет с большей скоростью, а вторая с меньшей. С большей скоростью идет та, у которых меньше показатель преломления. А то, который больше показатель преломления, идет с меньшей скоростью. А та, которая еще с большим показателем преломления, у нее еще путь длиннее, потому что она преломляется больше. Представляете? То есть там двойной проигрыш. То есть невозможно одной из волны достать другую. В результате из кристалла выходит сколько волн? Две. Но одна из них от второй отстает по фазе. Понятно? Вот эта разница называется разность хода, и она обычно записывается, вот как раз она зависит от толщины. А разность хода равна дельта на d, где дельта – это вот фундаментальная величина двулучевого преломления, которая зависит от кристалла и ориентировки разреза в этом кристалле. Вот как мы пустили луч. А d – это толщина препарата. Ну, понятно, дистанция длиннее, значит, отстанет больше. Дистанция короче, отстанет меньше. Если дистанция нулевая, то вообще не отстанет. Вот это тоже хороший способ измерения толщины препарата. Хорошо. А дальше что происходит? Ну, хорошо, вышло два луча. Вот если мы только поляризатор возьмем, ну, вышли два луча, но мы их не видим, эту разность хода. А чтобы эту разность хода увидели, нам надо их сложить. Что получается, как мы их складываем? Мы их складываем в анализаторе. Анализатор – это такой же поляризатор, но у него плоскость поляризации, по-моему, я вас уже загрузил сегодня. Пора заканчивать, показывать красивые картинки. А, ну, красивая картинка и показана. Значит, сюда приходят два луча. Один такой – это из кристалла, а второй такой. Причем, да, вот я просто перерисовываю эту картинку. Понятно, что я рисую один вектор, на самом деле их два в две стороны. Поэтому мне все равно, сюда рисовать или сюда рисовать. Хотите, сюда нарисую. Значит, что происходит с этим лучом? Он раскладывается на два, попадая в анализатор. Один такой, который гасится, а второй такой. Правильно? И второй луч то же самое делает. Один сюда, а второй сюда. Вот у нас получилось после анализатора идет две волны уже с одинаковой поляризацией. Да? Но отличающиеся друг от друга по фазе. Вот, собственно, и анализатор отвечает за сложение вот этих двух волн. Если у вас анализатора нет, то они себе спокойно, ну, то есть как бы не будет вот этой разности хода, они не будут складываться, потому что они взаимоперпендикулярно поляризованы. Как вы две взаимоперпендикулярно поляризованных волны сложите? Вот такие картинки это дает нам возможность рисовать. Вот как вы думаете, вот у нас здесь вот зеленый цвет, чтобы его сделать серым, что нам надо? Ну, не нравится нам зеленый, мы хотим серым сделать. Это слюда, обычные слюды, из московита это делают. Вот у нас лежит, вы можете после лекции подойти попробовать. Это тот бонус тем людям, которые пришли. Значит, чтобы надо уменьшить интерференционную окраску, надо просто отщипнуть ее и сделать потоньше. Понятно? В принципе, вот с породами делают следующим образом. Вот, например, если вот кусок лавы мы хотим посмотреть, что там под

1/1000 дюйма. 1/1000 дюйма, дюйм это 2,5 сантиметра, значит, 1/1000 дюйма 25 микрон примерно. 20 микрон оказалось тонковато, поэтому сейчас делают обычно 30 микрон или 50 микрон. Ну вот примерно, вот это вот традиция, которая с середины 19 века осталась. Но представьте себе вырезать пленочку толщиной 30 микрон. Это же практически невозможно. То есть возможно на ионных резаках, но это очень сложно. А шлифы-то делали еще в 19 веке. Делают очень просто. Вы берете, шлифуете одну, ну, разрезаете кусочек породы. Разрезаете кусочек породы. У вас получается такая горбушка. Эту горбушку вы пришлифовываете и приклеиваете на стекло. А дальше отрезаете от этой горбушки другую горбушку. У вас остается пластинка. Но эта пластинка, естественно, гораздо толще, чем 30 микрон. Потому что отрезать так, чтобы осталось 30 микрон, нереально. То есть это очень сложно. А дальше просто сошлифовываете лишнее, так, чтобы оставалось именно 30 микрон. Как определять? Да по микроскопам. Просто смотрите, какие интерференционные окраски. Вот как с этими картинами из Мусковита. Да? Вы смотрите, допустим, на кварц. Вы знаете, какой кварц должен быть. У вас есть эталон на стенке висит, да, фотография. И шлифуете до тех пор, пока он не станет таким. Значит, все минералы тоже, значит, толщина будет правильной. Вот, собственно, а потом еще накрывается защитным стеклышком, и получается такой шлиф. Правда, вот здесь вот без защитного стеклышка, вот этот, бывает, просто, когда это шлифовка, это просто, а вот отполировать сложнее. Поэтому обычно вот простые шлифы, они не полированные, они шлифованные с двух сторон. Это просто быстрее по технологии. Но сейчас вот часто нужны полированные шлифы. Вот этот прозрачный полированный шлиф, у него эта поверхность, у него нет стекла, а она просто полированная, чтобы рассеяние света не происходило. Зато мы можем на электронном микроскопе их изучать. Ну вот, собственно, вот это приборчики, которыми мы пользуемся. У нас, кстати, и в МГУ такие же, и в музее такие же, значит, шлифовальные станки. Вот это называется Петросин. Он очень удобный. Здесь с двух сторон. Здесь вообще автоматика. Видите, берете пластиночку вот с породой. А вот здесь такая присоска, вакуумная, да, то есть как бы она отсасывает воздух, насос, она то сюда прилипает, вот здесь пила, значит, вы приклеили, да, пилой отрезали лишнее, потом вот этой ручкой передвинули чуть-чуть ось, там просто она вот так вот ходит на одной оси, а здесь вот сразу шлифовальная чашка, и здесь микрометр, которым вы снимаете все лишнее, то есть все это буквально занимает минуты сделать такой шлиф. А вот чтобы отполировать, вот есть такая... Сейчас тоже автоматизированные станки, вот этот с двумя головами, например, с бетой. И там есть насадки, которые вот вы тоже закрепляете шлифы, они у вас крутятся, значит, и так, и так. И круг крутится, и очень все быстро доводится до идеального состояния. Ну вот наша шлифовальная лаборатория, например, геологического факультета МГУ, не скажу, чтобы сильно напрягались, 350 шлифов в месяц делают спокойно один человек. Значит, в принципе, для чего это нужно? Это нужно очень много где, но понятно, что я геолог, и я часто изучаю породы, и нам надо знать, из чего они состоят, чтобы понять, как они образовывались. Вот так выглядит полиционный микроскоп, правда, вот сейчас их как раз списали буквально пару месяцев назад, поставили новые лейки. Значит, вот эта порода, я показывал уже эту картинку, по-моему, это... Так выглядит мантийный ксенолит в породах вулкана Шевелыч. Видите, такая очень мелкозернистая порода. Может быть, какие-то вот темные пятнышки видны. Давайте посмотрим, как она выглядит под микроскопом. Мы видим, что здесь в основном кристаллы оливина, правда, такие сильно дробленые. А если это... Какой цвет, как вы думаете? Это поляризованный, да? Это полиризатор и анализатор, да? Видите интерференционные окраски? Значит, мы видим шпинель, и мы видим еще ортопироксен. Узнается сразу, да? Удобно? Вот так вот представьте, смотрите на кусок и думаете, вот что это такое? Какая-то мелкозерность и ерунда. А под микроскопом вы видите сразу. Вот, собственно, интерференционные окраски. И в прошлый раз похожая была табличка для пленок, да? Но вот здесь, видите, здесь другие градации. Вот это как раз номограмма Мишель-Леви, когда мы можем связать разность хода, двулучи преломления и толщину препарата. Вот оливин, да, вот так он выглядит, это тоже уже, вот этот оливин, это под
микроскопом, но под обычным, под бинокуляром, то есть эти зернышки оливина. А вот так вот он выглядит.

0: Это даже фильм. Вот так он выглядит под поляризационным микроскопом. Видите? А вот это вот явно совершенно по оливину какая-то вторичная минерализация, скорее всего, серпентин. А вот эти черненькие, видите, непрозрачные, это хромшпинелит. Вот шлиф номер 35 из учебной коллекции геологического факультета МГУ. Видите, гранобластая структура дунита очень хорошо видна. Это здесь все оливин. Обратите внимание, почему он разного цвета, кстати? Потому что каждое зерно оливина в этой породе ориентировано по-разному. И мы можем понять, что вот это одно зерно, а вот это другое соседнее зерно, у них разная ориентировка, разные разрезы, а немножечко разные скорости у двух взаимоперпендикулярно поляризованных волн, разные интерсекционные окраски. Можно даже не самим картину рисовать, а вот у меня эти картинки люди брали, даже пытались покупать, правда, я денег не брал, а потом майки, значит, такие принты делали и продавали за большие деньги. Вот, вот смотрите, роговая обманка. Посмотрите, как выглядит амфиболит порода, такая черная невзрачная порода. Как вы думаете, давайте посмотрим, как будет роговая обманка выглядеть в шлифе, вот в такой тонкой пластиночке 30-микронной. Такой же черный невзрачный? Ну, давайте посмотрим. Здесь, на самом деле, это учебный фильм, и здесь разные. Во-первых, смотрите, мы видим вот такие трещинки ориентированные, это спайность, между которой вот это одна спайность, вот здесь две спайности. Можно угол замерить очень точно, обычно с точностью до 10 градуса. Это тоже диагностическое свойство. Вот смотрите, она светло-зеленая при одном никеле, только при анализаторе, а при поляризаторе, видите, она такая... Вот опять спайность в двух направлениях под углом 56 градусов. Вот, видите, четко, вот эта способность минералов некоторых колоться по определенным направлениям. И видите, вовсе не черная, а светло-зеленая. А, ну вот как раз он про спайность говорит. Вот здесь вот нет спайности, например, да? Есть такие ориентировки, где нет спайности. А вот посмотрите, одно и то же зерно, но разное немножечко, вернее, интерсекционная окраска одна и та же, да? Но немножко в разное время. Это так называемые двойники. Это симметричные сростки, да? А вот это, ну, это я тоже не рассказывал вам, это плеохроизм называется свойство, когда кристалл меняет свою окраску в зависимости от направления проходящего поляризованного света. Видите? А так черный-черный кусок. А какой зато красивый под микроскопом. Видите, то есть и по разным направлениям, NG, NP, NM, он имеет разную окраску. Вот смотрите, вот он темный, мы поворачиваем столик, что мы делаем? Мы меняем просто соотношение поляризации проходящего света и плоскостей поляризации в кристалле. И от этого тоже зависит окраска. Вот это очень мелкая зернистая порода, да. А, ну здесь он говорит, что биотитом обрастает иногда. Видите, вот коричневенький это биотит. А вот это магнетит. Это разные минералы, которые называются по роговой обманке. Видите, вот была роговая обманка, но вот она начинает быть изъеденной другими минералами, от нее только реликты остались. Но мы видим, что это была роговая обманка вот по первичной спайности. А, это глаукофан, очень красивый минерал. Это тоже один из амфиболов, называется глаукофан. Он порода голубые сланцы, которые очень такие красивые, глубинные. Это рибикит. То есть, на самом деле, с помощью вот этих методов уже у нас получается не просто роговая обманка, а там несколько десятков разных минералов, которые друг от друга отличаются под микроскопом очень легко. Значит, могу вот что сказать, что вот визуально, когда мы учим определять минералы, сходу, без инструментальных методов и даже с легкими инструментальными методами, ну, 5 свойств определить. А вот здесь вот любой студент после там нескольких занятий определяет 14 свойств. И понятно, что если у вас 14 данных о минерале, вы его определяете гораздо точнее. Причем вот это все гораздо лучше, потому что это инструментально, и достаточно точно можно сделать. Ну, вот так выглядит плагиоклаз. Вот, помните, лабрадорит, я вам рассказывал, стерилизация. А вот так вот он выглядит под микроскопом, как раз лабрадорит. А вот это без анализатора, вот это с анализатором, видите? То есть, как бы, вот это двойники, так называемые полисинтетические двойники, когда у нас разные части кристаллов ориентированы как бы один через один. Вот это вот так выглядит лава, вот примерно, да, плагиоклаз. А, ну вот это способ определять разные двойники. Видите, есть двойники более крупные. А, вот это вот перекрестные двойники. Но это в плагиоклазе, в клешпате они еще красивее. Видите, а бывают гнутые двойники, то есть как бы вот просто микроскоп, поляризационный микроскоп, это очень мощный инструмент для изучения кристаллического вещества. И это используется, ну ладно, хорошего понемножку. А, значит, лава Гавайских островов, вот это она просто вот без, ну, без поляризатора, просто при большом увеличении. Как вы думаете, что-то изменится, если мы в поляризационном свете... Оливин сразу виден, да? И основная масса. Это вот примерно такая же порода, как лежит на столе. А вот эта лава Камчатки, то есть вот которая мне, ну я лембургитом назвал эту породу, тоже вот она красивая, в принципе, при одном никеле. Но посмотрите, какая она сочная, красивая, вскрещенная никель. А вот это другой шлиф, вот футляровидные кристаллы клинопироксена, да? Вот так это выглядит при одном никеле, а вот так в скрещенных никелях. А для чего используют еще кристаллооптику и поляризационный свет? Например, дефектология. Я уже говорил, микросхемы – это что же кристаллы? И вот у нас, например, вот мои однокурсники, ребята младше, они на расхват были вот во всяких радиоэлектронных институтах, в том числе Intel, потому что смотреть дефекты кристаллов. Вот смотрите, вот правильная микросхема, а вот это неправильная. За счет чего мы видим эти дефекты? За счет разности хода, возникающей на дефектах толщины. Да? То есть вот, вот эту формулу разности хода, двулучепреломления на толщину. Интересно, что белки, иногда, это тоже кристаллы иногда. То есть они могут не кристаллические формы принимать, а вот протеины могут спокойно кристаллизоваться, да, и много кристаллов. И существует раздел медицины, который отличает различные типы соединений, в том числе и вирусы, и белки, вот с помощью кристаллооптики. Ну, правда, у них там все запущено, их физики пытаются учить кристаллооптики, поэтому... Значит, интересно, что, вот помните, я говорил, поливинилхлорид при напряжении способен поляризовать свет. Оказывается, простая пластмасса способна. Вот мы вилочку не взяли, да, надо было посмотреть между поляризаторами. Но вот напряжение, например, это тоже дефектоскопия. Напряжения какие-то в пластмассе или там в чем-то очень хорошо видны с помощью поляризованного света. Видите, это простая пластиковая посуда в поляризованном свете. Значит, не всегда становится красивее. Вот, например, помните нашу историю с топазом и оливином? Библейский камень-то, который описан в Библии, он кто оказался, оливин или топаз? Оливин. Хризолит, да, в результате, да, они описывали. По крайней мере, древние имели в виду именно оливин, да, а потом названиями поменялись. Вот топаз, вот оливин, значит, вот они вместе. Оказывается, топаз-то как раз, он красивый в кристаллах, да, в макро, а вот под микроскопом он очень невзрачный. Вот так он выглядит при одном никеле и в скрещенных никелях. Видите, полоска, бекий рельеф, то есть средний рельеф, да, там, или низкий рельеф, и достаточно низкие интерфекционные окраски. А вот оливин зато хорошо выглядят всегда. А мусковит и турмалин. Посмотрите, как мусковит хорошо выглядит под микроскопом. Он такой яркий, он хорошо опознается. У него еще свойство, это псевдоабсорбция, когда он способен менять вот эту ширину контура в зависимости от направления. Вообще очень сочный, легко узнаваемый минерал. А ну, в куске, да, вот это хороший очень образец из нашего музея. А так в куске, ну, мусковит и мусковит. А вот турмалины красивые, например, в кусках, под микроскопом иногда выглядят вот так вот невзрачно блекло. Да? Как раз вот дихроизм проявляется и плеохроизм. Ну, про амфибол мы поговорили, красиво. А вот гранат, например, вот смотрите, как он выглядит, вот те же пиропы, да, как они выглядят в красивых рассыпных месторождениях. А вот так выглядит при одном никеле, немножечко розоватый, с высоким рельефом. А вот при скрещенных никелях их не видно. Почему? Минерал кубический, у него нет анизотропии. Гранат расщепляет свет на два взаимоперпендикулярных луча, поляризованных луча, но они идут с одинаковой скоростью, потому что структура одинаковая. Поэтому разность хода не получается. Значит, ну, вот разные другие минералы. Вот кальцит очень красивый, такое двойникование сложное. Значит, что здесь еще хорошего? Ну, вот калишпат тот же самый, да? Ну, циркончик. В принципе, много хорошего. Значит, мы принесли шлифы, и мы принесли микроскопы. Значит, у меня просто каждый раз, когда я читаю лекцию с участием Крестовский, говорят и пишут в интернете, а вот хорошо бы сделать вам, значит, показать микроскопы. Конечно, хорошо. Но принести с собой 20 микроскопов, да, чтобы расставить и провести семинар по Крестовский, я не способен. Если кто-то готов меня пригласить в такой класс с микроскопами, я, в принципе, 20 или 25 лет крестовоптику вел в МГУ. Сейчас перестал, потому что просто некогда. Вот. Но, чтобы показать, мы подумали и придумали самодельные микроскопы, которые мы сейчас вам, ну, по окончанию лекции продемонстрируем. Но, как бы, после окончания лекции. Сейчас по лекции есть какие-то вопросы у вас? А у амплитуды, ну это интенсивность, да?
1: Ну, в смысле.
0: Да, конечно, конечно. Могут. Значит, амплитуды могут быть разными, причем они меняются, да? Значит, если вы... Где у нас тут кристалл? Вот кристалл, да? Значит, по сути дела, мы раскладываем вектор, который приходит к нам из поляризатора, на два луча. У них будут разные амплитуды. Значит, что можно сделать? Мы можем поворачивать кристалл. На самом деле все петрографические микроскопы, они с поворотным столиком, он такой еще со шкалой. Значит, мы поворачиваем кристалл, мы меняем соотношение вот этих векторов. Допустим, мы взяли и повернули вот сюда, так, чтобы плоскость поляризации совпала с горизонтальной осью. Что у нас произойдет? Один вектор будет полный, а второй будет нулевой. Да? И в результате кристалл погаснет. Под 45 он имеет максимальную освещенность. Совершенно верно. Есть теорема о максимальной освещенности. Есть теорема о погасании. Погасает, вот, а мы можем вернуться, если там есть где-то повороты большие. Это в каком? В Оливине или где? В плодиоклазе там слишком все... Вот, например, вот это сейчас на погасании стоит, да? Это означает, вот в этот момент... Кстати, интересно. Значит, микроскопы устроены так обычно, что в поляризаторе ось горизонтальной поляризации, что сюда приходит, ну, просто так удобнее запоминать, что вот сюда приходит луч, поляризованный вот так, а в анализаторе вот так. Да? Значит, а как в оливине, мы не знаем. Но вот в момент погасания, когда кристалл погас, означает, что плоскости поляризации минерала совпали с плоскостью поляризации микроскопа. Значит, мы можем утверждать, что в оливине в данном случае одна плоскость поляризации вот так сейчас, а вторая вот так. Если мы, значит, начнем поворачивать столик, что у нас происходит? Мы повернули плоскость поляризации в оливине вот сюда, соответственно, у нас появились вот эти разложения, вектора и разности хода. При повороте интерференционные окраски не меняются, а интенсивности меняются. Понятно? Видите, интерференционные окраски те же самые. То есть разность хода та же самая, а интенсивности другие. И это ваш вопрос был? Или, да? Вот. Я иногда, вот, когда у меня больше времени, я студентов заставляю, ну, когда микроскопы есть, мерить, вот они еще не знают этот эффект, я еще крестооптику только начинаю объяснять, мерить между погасаниями. Вот одно погасание, второй угол. Ну, просто проверять, как руки работают, да? Должно быть 90, да, но студенты-то об этом еще не знают, да, и получаются очень разные цифры. Так, есть еще вопросы? Все, устали? Нет? Ну, вижу, что день тяжелый сегодня. Цвет без анализатора может быть характерным. Вот видите, вот эта зеленоватая краска, да, она говорит нам о именно цвете минерала, да. А интерференционные краски, они нам говорят только о двулучевом преломлении и толщине. Причем интересно, когда я, по-моему, то ли первый курс аспирантуры, то ли старший студент был, принесли мне из МГРИ дружественного института шлифы, которые, значит, там надо было куда-то описывать. Я смотрю, значит, а там так похоже на оливин, такие сочные эти интерференционные окраски. Я говорю, ну, конечно, оливин там и так далее. Оказалось, что это кварц, у которого гораздо ниже интерференционные окраски должны быть, просто шлиф толстый. И очень, вот в толстом шлифе кварц супер похож на оливин. Поэтому очень легко, интерференционные окраски зависят от толщины шлифа, ориентировки зерна и так далее. А вот просто, можно же просто посмотреть под микроскопом. Вот там есть шлифы, вы можете посмотреть их без анализатора, да, и без микроскопа. А можете посмотреть их с поляризатором, анализатором, повертеть. Вот мы два шлифа принесли. Ксения Александровна выбирала самые красивые из трех. Вот. И можно поэкспериментировать, но это проще, да, показать, чем рассказать. Но вот действительно, интерференционные окраски сами по себе, скажем так, я все равно обычно говорю, но я выделяю как? Низкие, средние, высокие и очень высокие. Вот когда вы понятно, что если большинство зерен обладает, грубо говоря, интерференционными окрасками первого порядка, то трудно представить, что есть какой-то разрез, который будет там третий или пятый порядок этого же минерала. Мы можем сказать, что в целом этот минерал обладает низкими интерференционными окрасками. И это некий признак этого минерала. Да, вот как топаз, например, да? Топаз, где-то он там был у нас, вот топаз. Видите, он, это называется серо-белая окраска первого порядка. Могу ее вам на номограмме Мишель Леви показать. И понятно, что топаз, как вы ни поворачиваете, все равно сильно больше не будет. То есть треть, ну, понятно. То есть вот у него низкие интерференционные окраски. А оливин тоже, несмотря на то, что у него разные интерференционные окраски, но в целом они умеренные. Да, то есть как бы... То есть это вот... Но конкретно зеленое, синее или красное – это бессмысленно, да? Вопрос, какой порядок?

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! В прошлый раз мы закончили разговор о звездах, об индивидуальных звездах и о небольших звездных скоплениях, тех, в которых молодые звезды рождаются, а потом разлетаются в разные стороны. Сегодня пришла пора поговорить о больших звездных коллективах, о гигантских звездных семействах, о галактиках. Мы с вами живем в галактике. Это имя возникло, потому что древние греки называли Млечный Путь, который пересекает небо, галактикос. Ну, в переводе Млечный Путь, лактикос, Млечный. И сегодня, когда мы говорим о той звездной системе, в которой находится наше Солнце и соседние с ним звезды, мы тоже называем нашу большую звездную систему галактикой, только пишем ее с большой буквы. Иногда, как правило, на английском языке говорят «галактика Млечный Путь», «Milky Way». Ну, а на русском языке, как правило, не добавляют «Млечный Путь», а просто говорят «галактика», «наша галактика», или пишут ее с большой буквы. А другие такие же звездные системы, такого же масштаба, называют просто галактиками, а пишут с маленькой буквы. Итак, наша галактика. Звезды, окружающие Солнце, постоянно перемещаются. Это естественно. Звезды летают в космосе, взаимодействие одна с другой. Помните, я вам показывал, как в ковше Большой Медведицы перемещается часть звезд, когда-то родившихся вместе в одном направлении, а случайно оказавшиеся рядом с ними в проекции на небо в другом направлении. Но перемещение звезд – это естественное их состояние. Однако далеко друг от друга они не улетают, потому что их взаимная гравитация удерживает их в одном месте. И именно это место мы называем галактикой. Это такая гигантская звездная система, что долго, до первых десятилетий прошлого века, 20 века, астрономы вообще считали, что галактика – это единственное население нашей Вселенной. Есть Солнце, есть окружающие его звезды, составляющие гигантскую звездную систему, и других нет. Это оказалось не так. Есть и другие галактики, но поверьте, каждая из них – это колоссальная семейство звезд, родившихся в разные эпохи, но взаимодействующих друг с другом и, в общем, далеко друг от друга не улетающие. В нашей галактике примерно 200 миллиардов звезд. Если вспомнить, что на Земле живет менее 10 миллиардов человек, то на каждого из нас, буквально на каждого жителя Земли, приходится примерно по 20 звезд в нашей галактике. А ведь почти у каждой звезды есть планетная система. Представьте, сколько планет приходится на каждого жителя Земли. Но не исключено, что в нашей галактике есть и другие разумные существа, и они тоже делят звезды и планеты между собой. Итак, галактика. Конечно, мы хорошо изучили только ближнее окружение нашего Солнца. Это те звезды, до которых легко дотянуться, ну, даже невооруженным глазом, уж подавно хорошим телескопом. Вот то самое ближайшее окружение, которое хорошо изучено. И, судя по всему, каких-то дополнительных звезд в ближайшие сотни тысяч лет мы не ожидаем в этой небольшой локальной области. Ну, а Солнце, как известно, в центре, всегда в центре находится, потому что мы в центре любой системы координат, которую строим, любого набора объектов, которые изучаем, мы всегда себя помещаем в центре, хотя, конечно, центр можно перенести в любую другую к любой другой звезде, тем более, если есть планеты, населенные разумными существами, и там есть свои астрономы, которые изучают галактику точно так же, как и мы. Если обратить внимание на эти звезды, ну, тут показана более красивая эта картинка, можете посмотреть, какой объем в световых годах занимает это место, то мы отметим любопытный факт. Наше Солнце приблизительно среднее между самыми маленькими и самыми большими населяющими окрестности Солнечной системы. Есть звезды покрупнее Солнца, ну, например, Сириус или Процион. Это более крупные, более массивные звезды. Но большинство мельче Солнца, так что, можно сказать, даже наше Солнце входит в топ, то есть верхнюю часть распределения звезд по массам, ну, если брать, конечно, окрестности нашего Солнца. Если заглянуть подальше, в глубины галактики, мы найдем там значительно более массивные, но очень редкие звезды, и тут их в локальной окрестности Солнечной системы не оказалось.
Мы хорошо изучили движение этих звезд, знаем, как они перемещаются в пространстве, когда та или иная из них сблизится с Солнечной системой, пройдет мимо нашей Солнечной системы. Но в ближайшие сотни миллионов лет нам ничего не грозит, в смысле такого тесного сближения с соседями, чтобы это как-то повлияло на движение наших планет. Нет, Солнечная система настолько свободна от внешних влияний, что это даже наводит на грустные мысли. Я имею в виду межзвездные путешествия. Перемещение от планеты к планете мы уже освоили. Люди летали к Луне, автоматические станции к Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну. То есть фактически вся планетная система солнечная уже неплохо изучена и достигнуты самые дальние ее границы. Я имею в виду планетную систему. На самом деле, вы помните, дальние границы вообще Солнечной системы намного дальше, чем последняя крупная планета Нептун. Но межзвездные путешествия – совсем другое дело. Расстояния огромные. Ну, давайте вспомним. До ближайшей звезды Проксима и недалеко от нее Альфа, двойная звезда в созвездии Кентавр, примерно 4 световых года. Это в 200 тысяч раз с небольшим больше, чем расстояние от Земли до Солнца. 200 тысяч – это очень большое число. И преодолеть такое расстояние на современных ракетах, конечно, невозможно. Почему звезды рождаются группами, об этом мы уже знаем. В каждом плотном облаке межзвездного газа одновременно или почти одновременно за короткий промежуток времени рождается сразу много звезд. Потом они своей энергией, своим излучением, своим звездным ветром сбрасывают, отгоняют лишний газ и остаются на месте. Некоторые звезды сразу покидают эту область, но некоторые, связанные взаимной гравитацией, остаются на некоторое время жить совместно в виде рассеянных звездных скоплений. Ну, рассеянные, а более плотные и массивные мы называем шаровыми звездными скоплениями. Это условное название. Так или иначе, это скопление взаимно гравитирующих, то есть притягивающих друг друга звезд. Они там, конечно, движутся каким-то образом, но далеко не покидают эту область, потому что скорости их недостаточно велики для этого. Но вот оказывается, что говорит нам статистическая физика. Статистическая физика – это та область физики, которая изучает движение и взаимодействие многих частиц. Когда 2-3 частицы, мы можем обычные законы механики использовать, но когда их сотни, тысячи, миллионы, тут уже надо какие-то средние характеристики брать. И вот что оказалось. Звезды, двигаясь в рассеянных скоплениях, да в любом звездном скоплении, иногда сближаются друг к другу, их траектории проходят рядом, и таким образом, влияя своей гравитацией друг на друга, искажают пути полета одна другой, ну, в общем, взаимно искажают, и меняют не только направление, но и скорость. Если, конечно, бывают случаи, когда две одинаковых звезды, ну, одинаково массивных, сблизились, разлетелись, и тогда они не обмениваются кинетической энергией. Но если массы звезд разные, то, как правило, та звезда, которая легче, получает избыточную скорость, а та, которая помассивнее, немножко притормаживает. Ну, это общий закон физики, говорит о том, что взаимодействующие частицы стараются распределить свои энергии равномерно, чтобы у каждой из них кинетическая энергия была приблизительно одинаковой. Но что такое кинетическая энергия? Это масса, умноженная на квадрат скорости, mv квадрат пополам. Если масса звезды велика, то при той же кинетической энергии она имеет меньшую скорость, чтобы произведение массы на квадрат скорости было примерно одинаковым. Итак, массивные звезды немножко уменьшают свою скорость, маломассивные увеличивают, разгоняются. И когда проходит определенное время, его называют временем релаксации, то есть время установления более или менее равномерного распределения, стационарного, не изменяющегося со временем, звезды распределяются по скоростям так, как велит им статистическая механика. Такое распределение в зависимости от скорости, ну, по отношению к среднему ее значению, к
количество звезд, имеющих данную скорость, называется Максвелловским распределением. Джеймс Кларк Максвелл вывел это математически, ну а физика, экспериментальная физика проверила, что это так, и для частиц газа, и для звезд, которые тоже представляют собой маленькие взаимодействующие частицы на фоне больших галактических масштабов. К чему это приводит? Обратите внимание, некоторые звезды имеют довольно большую скорость. Их мало, но они в среднем в 2-3 раза движутся быстрее, чем звезды, лежащие на максимуме этого распределения, ну, то есть чем характерная скорость звезд для этого скопления. Характерная, как правило, близка к первой космической скорости. Если бы этого не было, звезды упали бы на центр скопления. А если уже в 2-3 раза быстрее движется звезда, давайте вспомним, вторая космическая скорость приблизительно в 1,5 раза больше первой космической. Значит, если средняя скорость звезд близка к первой космической, то уже где-то тут звезды должны иметь скорость, превышающую вторую космическую, то есть иметь возможность покинуть скопление. Мы это видим не только на примере звезд. Любая хаотически движущаяся система частиц имеет такое распределение. Ну, например, это приводит к тому, что в стакане с водой некоторые молекулы получают большие скорости. Физики называют вот эту область Максвелловского распределения, ну так условно шутя, Максвелловским хвостом. Вот этот самый хвост распределения, он фактически до бесконечности тянется, но там уже просто нет достаточного числа молекул или звезд, когда мы говорим о звездном скоплении. Так вот, в стакане воды некоторые молекулы получают большую скорость и покидают воду. Если мы закроем эту систему, сделаем ее замкнутой, не позволим молекулам улетать, ну, они, отразившись от стенок, конечно, вернутся обратно в систему. Но если откроем, то постепенно быстрые молекулы начнут улетать, вода начнет испаряться, а когда здесь окажется недостаток молекул, сюда подойдут новые, потому что распределение должно быть стационарным, то есть сохранять свой внешний вид. И эти новые, получив большую скорость, уйдут, и постепенно уровень воды в стакане будет опускаться. Ну, мы это прекрасно замечаем. Поставьте стакан воды на подоконник, посмотрите на него через неделю или две, вы увидите доказательства моих рассуждений. Но звездное скопление – это же не закрытая система. Вокруг звездного скопления нет стенок. Значит, это математическая модель, но на ней хорошо видно, что некоторые звезды, набрав большую скорость, покидают пределы, ну, по крайней мере, этого кадра. А на самом деле покидают пределы скопления и уже не возвращаются в него. Уходят в свободный полет на просторах галактики. А те звезды, что меньшую скорость получили, постепенно осаждаются к центру. Обратите внимание, уже ядро из медленно движущихся звезд оформилось в этом поначалу вполне однородном скоплении. Сначала звезды были равномерно в пространстве распределены, но со временем быстрые ушли, а чуть более замедлившие свой полет осели к центру и сформировали ядро. Но так или иначе, то одна, то другая звезда, получив большие скорости, будут покидать скопление. Этот эффект называется диссипацией, ну, то есть распадом, развалом. Ну, а можно, так сказать, основываясь на аналогии со стаканом воды, испарением звезд, ну, научный термин диссипация, мы можем, так сказать, условно называть это испарением звезд из звездного скопления. И постепенно любое скопление теряет свои члены, они разлетаются в галактику, становятся одиночными. Скорее всего, и наше Солнце такую же судьбу когда-то испытала, то есть взаимодействие с соседями, получила достаточно большую скорость и со своими планетами отправилась в свободный полет. А скопление, постепенно теряя свои члены, становится все менее и менее массивным и полностью испаряется. Второй интересный эффект, который оказывает звездное окружение на массивное звездное скопление, называется динамическое трение. Ну, что такое трение, мы знаем. Движущийся объект, взаимодействие с соседями, но прямым путем, молекула к молекуле, тормозится и останавливается. А динамическое трение – это когда
эффект похож на трение, но прямого контакта между массивным звездным скоплением и окружающими его звездами, как говорят астрономы, звездами поля, ну, то есть свободными звездами, которые летают в галактике, прямых взаимодействий нет, столкновений нет. Но обратите внимание, что происходит. Можем представить себе, что на это скопление движется сквозь звездный фон, а мы можем считать, что оно стоит на месте, а на него, как ветер, налетает поток одиночных звезд, звезд поля. Они притягиваются к скоплению, облетают его по гиперболическим траекториям. И образуется такое уплотнение в пространстве, такой, на языке моряков можно было бы сказать, кильватерный след, когда корабль идет по морю, сзади у него такой бурун образуется, и вода там бурлит, немножечко даже скапливается за кораблем, за кормой корабля. Вот такой кильватерный след, уплотнение, пространственное уплотнение звезд, оно постоянно присутствует, когда массивный объект летит сквозь одиночные звезды поля. К чему это приводит? Здесь, позади скопления, плотность звезд больше, чем впереди. И это уплотнение, этот избыток плотности, немножечко притягивает скопление все время назад и притормаживает его полет. Собственно говоря, можно и на другом языке этот эффект объяснить. Как говорит статистическая физика, массивная частица должна тормозиться, а легкие ускоряться, то есть обмен энергией должен происходить. Практически это и происходит. Массивный объект тормозится, а легкие, наоборот, ускоряются и немножечко быстрее продолжают свой полет, когда облетают мимо этого скопления. Таким образом, любое массивное звездное скопление еще и тормозит свое движение в галактике. К чему это приводит? Возьмем какое-нибудь очень массивное шаровое звездное скопление и посмотрим на него. Любое звездное скопление летает по орбите вокруг центра галактики. Но за счет динамического трения оно притормаживает свой полет, теряет энергию орбитального движения и постепенно, теряя ее, приближается к центру галактики. Это чем-то похоже на движение искусственного спутника Земли. В верхних слоях земной атмосферы он тоже притормаживает свой полет, потому что атмосфера, атомы и молекулы атмосферы налетают на него, ударяют по нему, тормозят. И постепенно спутник падает на Землю. Точно так же массивное звездное скопление притормаживает свой полет и постепенно падает к центру галактики, туда, куда гравитация направлена. И есть определенные расчеты, которые говорят, что само ядро, плотное, массивное звездное ядро галактики, как раз и образовалось потому, что туда нападало много плотных, массивных шаровых скоплений. Конечно, каждая из них намного легче, чем ядро галактики, но когда их туда тысячи и тысячи упадут, это уже дает довольно крупный конгломерат, такой набор звезд высокой пространственной плотности, причем звезд примерно такого же состава, как и в старых шаровых скоплениях. Вот таким образом галактика формирует постепенно свое звездное ядро из притягивающихся туда звездных скоплений. В мире звезд, конечно, не только хаос, не только случайное, хаотическое движение происходит, но и определенная система, определенный порядок. Его можно наблюдать даже просто глядя на гигантские звездные системы, галактики. Но свою мы не можем со стороны посмотреть. Давайте посмотрим на соседние. Совершенно очевидно, что вот у такой гигантской звездной системы, она мало чем отличается от нашей галактики. И примерно такое же количество звезд, такой же размер. У нее определенный порядок в движении звезд наблюдается. Вот эта спиральная структура, симметричная, относительно ядра, относительно... Посмотрите, здесь желтовато-красные оттенки у звезд, а здесь голубые. Они говорят о том, что в ядре галактики старые звезды, помните, мы говорили о старых звездных скоплениях, которые туда упали, а на периферии рождаются звезды новых поколений, молодые, горячие, массивные, а у них голубоватый оттенок должен быть, и вот мы это и наблюдаем. То есть они более горячие. Спиральные галактики говорят нам о том, что звезды
двигаясь каждая сама по себе и взаимодействуя со своими соседями, с галактикой в целом, каким-то образом организуют, выстраивают свое движение так, что получается, ну, такая спиральная волна. А астрофизики выяснили, что это волна плотности, что здесь действительно плотность вещества больше, чем в промежутке между спиральными системами. Но мы ведь не удивляемся, когда видим волны на воде. Мы можем вспомнить, что вода – это набор колоссального количества индивидуальных частиц, молекул воды. Но вот это вот мощное, однородное, волнообразное движение, оно говорит о том, что и молекулы воды тоже могут согласованно двигаться, взаимодействуя друг с другом прямо. Здесь прямого взаимодействия нет между звездами, оно, конечно, гравитационное, удаленное, они далеко друг от друга. Тем не менее, какая-то структура образуется. Порядок в мире звездных движений, конечно, наиболее ярко проявляется, когда мы смотрим на спиральные галактики. Причем спиральная структура очень сложная и на разных масштабах видна. Вот я специально взял галактику, где на далеком расстоянии от центра, на периферии, хорошо видны спиральные рукава. Но если посмотреть на центральную область, вот она вынесена здесь, то мы увидим, что спиральный рукав уходит внутрь, внутрь, далеко-далеко и продолжается практически до самого центра галактики. Теория спиральной структуры, то есть объяснение этого явления, она довольно неплохо разработана. И она имеет физический смысл именно как волна плотности по диску галактики, а все такие галактики, они довольно плоские, и у них, ну, скажем так, в плоскости диска намного больше плотность вещества, звезд, межзвездного вещества, чем над и под диском. По таким звездно-газовым дискам бежит волна плотности, как волна, которую мы можем пустить на поверхности воды, возбудив определенное движение. Но взаимодействие между частицами здесь чисто гравитационное. А газ подчиняется распределению звезд, потому что они более массивные, чем газ, и тоже отслеживает этот спиральный рисунок. Ну, а потом из газовых облаков рождаются молодые звезды, и своим голубоватым ярким свечением они, так сказать, оконтуривают картину, вот эту спиральную картину рукавов галактики. Давайте все-таки вернемся к нашей звездной системе. Мы часто в научно-популярных книжках, на сайтах видим рисунки, под которыми написано «Наша звездная система, галактика, Млечный путь». Что это? Фотография? Конечно, нет. Кто может сделать фотографию издалека, посмотрев на галактику в общем? Нет, мы живем внутри нее, и поэтому общего вида галактики, конечно, не знаем. Это рисунки художников. Вот даже я указал фамилию художника Гарлик, который по фактам, собранным астрономами, попытался себе представить и согласовал это с астрономами, так сказать, услышал их критику, что-то изменил, и в конце концов его рисунок согласуется с теми данными, которые мы сегодня накопили, изучая окрестные звезды и более далекие звезды. Но, скажу честно, примерно раз в 10 лет мы немножко меняем свое представление о нашей галактике. Появляются новые данные, новые телескопы видят дальше, лучше, и немножко меняется наше представление о внутреннем устройстве, о географии, можно сказать так, нашей галактики. Наиболее четко галактика проявляет себя полосой Млечного пути. Почему? Да потому что в плоскости галактического диска намного больше ярких звезд, а мы тоже живем в плоскости этого диска. Солнечная система практически в центре, в центральной плоскости диска находится. И когда мы смотрим в разных направлениях вдоль галактической плоскости, естественно, видим больше ярких звезд, но иногда и темные промежутки на фоне звезд видны. И об этом мы, конечно, с вами уже знаем. Это плотные газопылевые облака, которые закрывают от нас свет более далеких звезд. Вот тут они очень хорошо видны. И надо сразу сказать, что те астрономы, кто решил изучать галактику, оказались в довольно затруднительном положении.
Каждая внешняя галактика видна на небольшом участке неба. Она далеко от нас, поэтому занимает небольшой угол на небе. На нее можно навести телескоп, сфотографировать ее целиком или по частям, если она не очень далеко, и довольно быстро изучить ее в целом. А находясь внутри нашей собственной галактики, мы в затруднительном положении. Вот три самых сложных факта, вернее так, три факта, которые делают эту проблему изучения галактики довольно сложной. Во-первых, чтобы изучить ее, надо весь небосвод исследовать, потому что галактика вокруг нас, мы внутри нее, а площадь неба, вот она тут, вот сейчас дотянусь, вот она тут написана, 41 тысяча квадратных угловых градусов. Если это в единицах лунного диска выделить, более 200 тысяч лунных дисков. А вы знаете, даже крупные телескопы не могут сразу покрыть одной фотографией лунный диск. Это же сколько миллионов фотографий надо сделать хорошим телескопом, чтобы обозреть все небо и изучить всю галактику во всех направлениях. Это трудно. Второе. Мы внутри галактики. Значит, одни объекты рядом с нами, ну, ближайшие звезды на расстоянии 1-2 парсеков, а более далекие на расстоянии сотен тысяч парсеков. Получается, что вблизи мы видим все самое мелкое, слабосветящееся, а вдали только выдающиеся по яркости звезды, да и то не всегда. Таким образом, мы неоднородно изучаем галактику. Мелкое вблизи и крупное в далеких областях, удаленных от нас на многие-многие тысячи парсеков. И, наконец, третье, и, пожалуй, самое неприятное. Мы находимся в галактической плоскости, и газ с пылью, межзвездный газ и межзвездная пыль, тоже лежат в плоскости галактики. Значит, они перекрывают нам зрение, перекрывают луч нашего зрения, когда мы хотим заглянуть в далекие области. Например, если мы наведем телескоп на центр галактики, он удален от нас, казалось бы, не очень далеко, 8 килопарсеков, то есть 8 тысяч парсеков, поглощение света в оптическом диапазоне достигнет 30 звездных величин. То есть примерно в триллион раз ослабнет яркость тех звезд, которые вблизи центра галактики находятся, если мы смотрим на них сквозь вот эту гигантское количество межзвездной пыли и газа. Конечно, очень большая проблема обнаружить там звезды типа Солнца, это практически невозможно. Но самые-самые яркие звезды, красные гиганты и сверхгиганты, мы все-таки в состоянии различить вблизи центра галактики. Обычно нашу галактику представляют на карте. Она очень похожа на карты Земли, когда мы вместо глобуса делаем развертку и получаем вот такую вот проекцию, ну, как ее обычно называют, равновеликую. А о величине чего идет речь? О величине площади. Вот если сделать карту прямоугольную, то полярные области очень сильно растянутся. И, например, Гренландия будет выглядеть крупнее Африки. Но это же не так. А вот на такой равновеликой проекции, вот тут я показал, искажаются немножечко внешние формы. Ну, что делать? Либо одно, либо другое. Внешний вид материков немножко искажается, зато площадь, занятая им на глобусе Земли, сохраняется. Это очень полезная карта. Такие же карты мы используем, когда смотрим изнутри на небесную сферу. Тут мы на глобус снаружи смотрим, а на небесную сферу изнутри, находясь в ее центре. Но такая равновеликая проекция, она очень полезна, она показывает нам истинные площади небесных площадочек. Конечно, обычно мы ориентируем экваториальную плоскость этой карты по экватору, то есть по средней плотности галактического диска. Вот он, Млечный путь, это действительно карта всего неба, которая построена в равновеликой проекции. Вот она перед вами. Эта карта построена недавно, буквально несколько лет назад, с помощью замечательного космического телескопа Гайя. Он поодиночке исследовал миллиарды, более миллиарда звезд и нанес их на эту карту. Их так много, что по отдельности они почти не видны. Это наша галактика, а это что такое? А это соседние галактики, большое и малое Магеллановые облака, они в южном полушарии, из наших северных широт их не видно.
Центральная часть Млечного Пути видна здесь, вот, кстати, малое и большое Магеллановы облака, а центр нашей галактики лежит здесь. Мы видим там такое звездное уплотнение, его называют «балдж». Ну, по-английски «балдж» – это такая выпуклость. Но видим прекрасно и темные пылевые облака, которые перекрывают нам взгляд на самый-самый галактический центр. Очень полезно изучать галактику в разных диапазонах излучения. В оптическом, в радио, в рентгеновском, в микроволновом, там, где молекулы светят. Посмотрите. Ну, более или менее, что-то общее, конечно, есть у этих четырех карт. Ну, потому что галактический диск, он на каждой из них представлен, конечно. Там больше вещества, там ярче свечение. Но все-таки мы хорошо видим, как оптическая карта, например, отличается от карты, полученной на радиотелескопе на длине волны 21 сантиметр. Это линия излучения водорода, прохладного, такого чуть тепленького водорода, который еще не ионизован и хорошо излучает на этой длине волны в радиодиапазоне. Вот где почти весь атомарный водород сосредоточен, в плоскости галактики. А если звезды нагревают водород, он ионизуется, и при высокой температуре уже протоны отдельно, электроны отдельно, мы тоже можем наблюдать свечение этого газа просто в других радиодиапазонах. Мы видим, что в основном горячий газ в центральной области галактики, ну, в галактическом диске тоже. А самый холодный, из которого звезды образуются, он излучает в микроволновом диапазоне. Вот очень полезная молекула угарного газа СО, монооксид углерода, она излучает на волне 2,5 миллиметра, и мы видим, что самый холодный газ очень сильно прижат к галактической плоскости. Это и понятно. Он холодный, давление в нем маленькое, и гравитация ее и с этой стороны, и с этой стороны прижимает к плоскости, в которой сосредоточены звезды, ну, где наибольшая плотность вещества. Вот так мы можем и звездное население, и газовое население, и молекулярное исследовать на всей небесной сфере. Как живет галактика? Довольно бурно. В тех местах, где образуются звезды, большие звездные коллективы, они нагревают звезд и выбрасывают горячий звезд, он под большим давлением, горячий газ, он под большим давлением там находится вверх и в другой вверх. Тут как бы два верха. Притяжение действует к диску с этой и с этой стороны. Значит, и тут вверх, и здесь вверх. Такие фонтаны газовые. Они подлетают, чаще всего остывают и падают обратно на галактический диск. Вот это так и называется. Теория галактических фонтанов, которая довольно точно описывает циркуляцию газа, взлетающего над галактической плоскостью, а потом возвращающегося вниз. Ну вот одно явление мы пока до конца объяснить не можем. Вот эта карта построена по наблюдениям в гамма-лучах. Гамма-кванты – это очень мощные кванты, высокой энергии. Их может излучать только самый горячий газ, температура которого многие миллионы кельвинов. Оказывается, над центром нашей галактики взметнулось в одну сторону и в другую сторону два мощных потока очень горячего газа. Какая причина их заставило так взлететь над галактической плоскостью? Что нагрело там этот газ? Пока точно мы не знаем. Это могут быть проделки нашей очень массивной черной дыры, которая там сидит, и вокруг нее аккреционный диск может быть нагрет до высокой температуры. Но, может быть, обошлось и без черной дыры. Может быть, это активное рождение звезд в этой области, вспышки сверхновых звезд, взрывы, тоже могли нагреть газ и выбросить его, пока мы точно не можем между этими двумя вариантами сделать выбор. Ну, так художник изобразил эту ситуацию. Если посмотреть в масштабе, то Солнце расположено примерно было бы вот тут. То есть нам вот эти горячие, очень горячие газовые потоки, не грозят, но зато мы их хорошо можем исследовать, глядя.

центр нашей галактики сидит очень массивная, с массой в 4 миллиона раз превышающая массу нашего Солнца, черная дыра. Пока она сидит там тихо, пока она еще не разорвала ни одну звезду, пролетающую рядом с ней, но когда-нибудь это произойдет, и тогда газ, падающий на эту черную дыру, уже отметит ее более мощным излучением. А пока она только своей гравитацией влияет на движение звезд. Вокруг галактического диска почти сферическое пространство мы называем гало. Гало – это совокупность небольшого количества довольно древних звезд, звезд первого поколения. Они летают по таким хаотическим орбитам, пролетают через диск галактики, не особенно взаимодействуя с ним, и продолжают свое движение. Их орбиты похожи на орбиты комет. Как выглядит наша галактика со стороны, я вам уже сказал. Доподлинно мы этого не знаем. Но вот портрет. Как бы мы увидели галактику, если бы высоко над ее плоскостью сумели подняться, а в центре плотный балдж, и его пересекает вот такая, ну, я бы сказал, дынеобразная или сигарообразная структура, которую называют баром, ну или перемычка по-русски, по-английски бар, мы и по-русски часто говорим бар, и уже от ее концов начинаются спиральные ветви. Картина спиральных ветвей не очень точно установлена, потому что вот это положение Солнца, вот эту область галактики мы изучили достаточно подробно, а дальше у нас только фрагментарные отдельные сведения о строении галактики, и пока ее целиком представить себе мы не можем. Но это дело будущего. Каждый год мы продвигаемся все дальше и дальше в глубины галактики, и когда-нибудь получим ее полный портрет. А может быть, я на это надеюсь, жители других галактик сфотографируют нашу и пришлют нам фотографию. Я очень надеюсь, что жители туманности Андромеды, то есть галактики, которые рядом с нами находятся, сделают нам такой подарок. Всего доброго.

1801 году армия Наполеона вернулась из египетского похода. Он был авантюрным и победы не принес. И все же та кампания сыграла огромную роль для истории, истории искусства. Она позволила европейцам открыть для себя культуру древнего Египта. Дело в том, что войска Наполеона Бонапарта сопровождала целая армия ученых и историков. И материалы, собранные ими в походе, стали прекрасной базой для создания Института Египта в Париже. Он был открыт в 1798 году, а Францию охватила египтомания. В моду вошли кашемировые шали, кальяны, вышитые остроносые туфельки и массивные золотые украшения в восточном стиле. К восточной или ориентальной теме охотно обратились литература и живопись, что привело к рождению нового художественного направления под названием ориентализм. Одним из первых произведений этого стиля в живописи стала картина Жана Огюста Доминика Энгра «Большая одолиска». На Востоке Энгр не бывал никогда. Он родился в Монтобане, на юго-западе Франции, учился в Париже, а затем провел почти два десятилетия в Италии. Именно в Италии в 1814 году Энгр работал над полотном «Большая одолиска». Он писал ее по заказу королевы Неаполя Каролины. Она была младшей сестрой Наполеона Бонапарта. Одолиску она так и не забрала. Империя пала, и Каролине стало не до живописных полотен. Впервые Энгр показал «Большую одолиску» на парижском салоне 1819 года. Публике картина не понравилась. Живописца обвиняли в формальном поиске красоты ради красоты, а также в незнании элементарных законов анатомии. Специалисты насчитали у одолиски 3 лишних поясничных позвонка и отметили, что ее правая рука слишком длинна, левое бедро вывернуто под неестественным углом, а грудь при таком ракурсе попросту была бы не видна. В подобных просчетах мог быть увлечен любой другой художник, но только не Энгр. Он, ученик самого Жака-Луи Давида, лауреат Римской премии, был известен как самый талантливый выпускник Французской академии художеств. К тому же Энгр всегда отличался особой тщательностью в исполнении рисунка, утверждая, что именно рисунок составляет 3/4 успеха живописи. Он часто повторял: «Хорошо нарисованная вещь в результате будет и хорошо написана». Несомненно, что если его одолиска и обладала анатомическими аномалиями, то они вовсе не были ошибкой мастера. Напротив, если он и нарушил законы, то намеренно, о чем свидетельствуют подготовительные рисунки и этюды к картине. Живописец Жан Огюст Доминик Энгр не раз признавался, что терпеть не может анатомию, эту науку хирургов, о которой невозможно думать без отвращения. Несмотря на многочисленные зарисовки с натуры, он предпочитал не вникать во внутреннее устройство человеческого тела, которое пахнет трупом и низводит самое прекрасное творение Господа до обычной материи. Он намеренно изгнал из своих полотен все, что нарушает и уничтожает красоту тела, боль, старение и смерть. Художник и не стремился создать портрет реальной обнаженной женщины, имеющей правильные пропорции. Отвергнув законы анатомии и светотени, удлинив спину и руку, одолиски художник воспевал гимн идеальной, торжествующей и волнующей красоте. Зрителей удивило лицо одолиски. Его классические черты вовсе не соответствовали облику восточной женщины. Впрочем, этот факт смутил публику гораздо меньше. Никто и не ожидал, что академист Энгр, влюбленный в работы Рафаэля, выберет в натурщице настоящую обитательницу гарема.
Ориентализм был лишь поводом, открывая возможность художнику XIX века легально изобразить обнаженную натуру, не прибегая к образам античности и мифологическим сюжетам. Источником вдохновения для Энгера стали классические шедевры. Поза Адалиски напоминает позу мадам Рекамье с полотна, написанного учителем Энгера Жаном Луи Давидом, а голова Адалиски, украшенная замысловатым тюрбаном, отсылает воображение к картинам эпохи Ренессанса. Восхищаясь гением Рафаэля, Энгер словно соединил в своей Адалиски образы двух его полотен – портрета Форнарины и Мадонны в кресле. Свое преклонение перед Рафаэлем Энгер выразил и в полотне «Рафаэль и Форнарина». Он писал его в том же 1814 году, что и «Большую Адалиску». Головку Форнарины, возлюбленной Рафаэля, художник повторяет в повороте головы своей Адалиски. Энгер разместил в композиции картины источники своего вдохновения. На мольберте установлен незавершенный портрет обнаженной Форнарины, а в глубине ателье видна картина Рафаэля «Мадонна в кресле». Торжество классики Энгер дополнил элементами модного восточного колорита. Это роскошная опахала из павлиньих перьев, лежащие на подносе принадлежности для курения, эффектные драпировки и изысканные браслеты. На протяжении своей долгой жизни Жан-Огюст Доминик Энгер возвращался к ориентальной теме не раз. В 1839 году в полотно «Адалиска с рабыней» он включил еще большее количество деталей, связанных с темой Востока. Однако образ золотоволосой героини по-прежнему напоминал зрителям об искусстве итальянского возрождения. И не только. Дело в том, что поза спящей Адалиски повторила композицию более ранней картины самого Энгера «Спящая из Неаполя». Та картина была написана в 1809 году по заказу короля Неаполя, маршала наполеоновской армии Мюрата, женатого на сестре Бонапарта. «Спящая из Неаполя» должна была стать парой к «Большой Адалиске», заказанной его супругой. Однако картина бесследно исчезла в 1815 году во время разграбления дворца. Замысел Энгера сохранился лишь в предварительных этюдах и его более позднем рисунке, сделанном по воспоминаниям. Свою последнюю картину с ориентальным сюжетом «Турецкие бани» Жан-Огюст Доминик Энгер завершил в 1864 году в возрасте 84 лет. К тому моменту многие французские живописцы, в том числе и ученик Энгера Эжен де Лакруа, успели неоднократно побывать на Востоке, однако работа самого мэтра оставалась столь же далекой от реалистичного изображения восточных дев, как и его «Большая Адалиска», написанная ровно полвека назад. Жан-Огюст Доминик Энгер не ставил перед собой задачи прослыть ученым-этнографом. В круглой картине «Тондо», этой любимой художниками Ренессанса в форме, он вновь славил сияющую красоту женщины. Находясь в весьма почтенном возрасте, мастер собрал воедино женские образы, являвшиеся ранее в его полотнах. Поэт Шарль Бодлер, поклонник творчества Энгера, был убежден, что главным источником вдохновения для художника всегда являлась любовь к женщине. Он никогда не бывает так счастлив и могущественен, как в моменты, когда его гений находится под действием чар юной красоты. В своем стихотворении «Приглашение к путешествию» Бодлер создал образ той призрачной и изысканной чувственности, которая явилась в европейском ориентализме XIX века. «Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство, и будем мы там делить пополам и жизнь, и любовь, и блаженство». Это мир таинственной мечты, неги, ласк, любви
и красоты.

0: Всем добрый день. Извините за задержки, связанные с техническими беспорядками, но мы их успешно победили. И продолжаем наши эфиры «Динозавры» не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про древнейшие биоты Земли. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, всех приветствую. Очень рад, что мы с вами все-таки начинаем наш эфир. И сегодня эфир в прямом смысле по заказам трудящихся. Меня уже последние, наверное, раза два, может, даже три просили рассказать про древнейшие биоты Земли. Я очень сильно сопротивлялся, но все-таки решил, что придется рассказать, раз уж народ так просит. Если что, на мой взгляд, получился материал немного сложноватый, но вы сами просили, так что не судите строго. Зато все прям четко по заказу. Древнейшие биоты Земли и Хайнаньская, и про, конечно же, Францвельскую расскажем, и еще про некоторые, про которые, может быть, даже вы и не слышали. Итак, что же это за биоты такие? Конечно же, жизнь на Земле существует давно. Судя по последним данным, она существует более 4 миллиардов лет назад. И, безусловно, любое сообщество организмов мы смело можем назвать биотой. Другой разговор, то, что про сообщество самых ранних организмов мы, ну, по большому счету, практически ничего не знаем. Знаем только по сильно косвенным данным или же даже по нашим каким-то интерпретациям. Ну, скажем, про мир РНК мы вообще никаких свидетельств не осталось. Мы просто предполагаем, что такое существовало. Про сообщество каких-нибудь бактерий древних мы тоже знаем очень немного, уже хотя некоторые окаменелости попадаются. Но с какого-то момента начинают попадаться объекты, которые хотя бы можно увидеть уже невооруженным взглядом. И попадаются они задолго до так называемого кембрийского периода, когда уже прям такие хорошие окаменелости стали встречаться, там всякие трилобиты, понятные нам, всевозможные раковины моллюсков, ну и прочие такие крупные хорошие объекты. Но кембрий это у нас где-то от 539 миллионов лет назад начинается. А самые древние фауны, как мы уже выяснили, появляются на Земле около 4 миллиардов лет назад. Ну ладно, самые там эти бактериальные всякие штуки оставили в покое, но уже где-то порядка 2 миллиардов лет назад должны появиться какие-то первые эукариотические клетки, то есть клетки с ядром, и где-то там, может, что-то уже и многоклеточное стало появляться. Таким образом, у нас есть большой довольно интервал между 2 миллиардами лет и, соответственно, ну, грубо говоря, 500 миллиардов лет, когда тоже что-то существовало, но мы про это что-то очень мало знаем, потому что это что-то было мягкотелое. Они очень редко сохраняются в ископаемом состоянии. Пожалуй, самый известный из таких вот мягкотелых фаун до кембрийских является диакарская фауна. Диакарский период – это как раз период перед кембрием. Он длился примерно от 630 миллионов лет назад до 530 миллионов лет назад. И там много чего интересного было, мы к нему еще обязательно подойдем. Всякие разные непонятные блинообразные организмы, похожие там на лучки-чесночки. А при этом среди них можно было обнаружить уже каких-то предков современных живых существ, а можно было также найти и множество очень странных форм, так называемых вендобионтов, которые ни разу не похожи на современных, с множеством каких-то странных признаков. Так вот, эти самые эдиакарцы, они тоже сейчас уже изучены, как ни странно, довольно неплохо. И у нас даже здесь была лекция отдельно прям про эдиакарских организмов. Поэтому я сегодня про эту биоту конкретно рассказывать не буду, потому что у нас уже был большой разговор. Если кто-то захочет, я думаю, что без проблем найдет эту запись среди различных записей динозавров, а не только. Итак, что же у нас получается сегодня? Мы уже выяснили, что это вот эти вот древнейшие биоты у нас не будут охватывать всякие самые первые биоты, связанные с бактериями, что это не будет кембрий и даже не будет диакарский период, а получается, это будет что-то между вот примерно 2 миллиардами лет назад, ну, если быть точнее, мы где-то стартуем от 2,5 миллиардов лет назад, и вплоть до начала эдиакария, до 630 миллионов лет назад. Попробуем охватить вот этот интервал, в который, про который мало кто чего знает, хотя потихонечку у палеонтологов определенные сведения накапливаются. Интервал, кстати говоря, очень получается интересный, потому что 2,4 миллиарда лет назад это было время так называемого Гуронского оледенения. Очень масштабного оледенения, когда Земля, возможно, была полностью покрыта льдом. А, соответственно, где-то около 700 миллионов лет назад наступило еще одно такое же по масштабу, может, даже еще более крупное оледенение, которое охватило целый период, период, предшествующий Эдиакарскому, так называемый криогеновый период. И вот это второе оледенение часто называют оледенением Snowball Earth, или же Земля-снежок, потому что Земля буквально полностью покрылась льдом. Получается, что наше сегодня путешествие будет от Земли-снежка до Земли-снежка, от оледенения и до оледенения. И в этом есть определенная логика, потому что, ну, во-первых, оледенения, с одной стороны, могут уничтожить часть каких-то предшествующих организмов и как бы очистить Землю для новых экспериментов, а с другой стороны, во время оледенения температура воды падает, а в холодной воде гораздо лучше растворяется кислород. А кислород – это один из самых главных компонентов, которые приводят к усложнению фауны. С тех пор, как жизнь стала уже от кислорода зависеть, кислород стимулирует развитие более сложной жизни. И в некоторых случаях это мы прям очень уже хорошо доказали. В том числе оказалось, что Кембрийский взрыв, появление очень многих сложных форм, связан во многом именно с повышением концентрации кислорода. Ну и некоторые появления других крупных или сложных организмов тоже можно с той или иной степенью достоверности связать именно с изменением концентрации кислорода. К слову, давайте же вспомним, кто этот самый кислород сделал и с чем связаны, как минимум, Гуронское оледенение. К криогену мы еще подойдем потом. Все это связано, конечно же, в первую очередь с деятельностью цианобактерий. Мы знаем, что в наше время именно в первую очередь растения создают кислород. И нас не удивляет тот факт, что, собственно говоря, кислород, который нас окружает, был создан живыми организмами. Однако еще задолго до растений, когда еще не появились вот эти даже самые первые одноклеточные растения, у которых все-таки уже было ядро, у которых были сложные органоиды, были гораздо более простые существа, которые были способны генерировать кислород в процессе своей жизнедеятельности. Это цианобактерии. Цианобактерии, возможно, появились около 3,5 миллиардов лет назад. Даже есть свидетельства о том, что они жили 3 миллиарда 800 миллионов лет назад. И, опять же, возможно, они изначально генерировали кислород. Тут, правда, есть некоторые разночтения у разных специалистов. Все-таки большинство специалистов считают, что цианобактерии прям сразу же появились в том виде, в котором мы их знаем. Но возможно, что первые бактерии, которые могли построить похожие на цианобактериальные маты, вот на такие вот всевозможные столбики, формируемые цианобактериями, это были организмы, которые осуществляли фотосинтез, но бескислородный. Есть такой вариант фотосинтеза, когда, соответственно, организм поглощает солнечную энергию, получает за счет этого, собственно, все, что необходимо для жизни, в первую очередь энергетику, но при этом он не выделяет кислород. Вот были ли первые эти протоцианобактерии именно теми, кто выделял кислород, или же они начали выделять кислород уже 2,5 миллиарда лет назад, это все пока немножко спорно. Как бы там ни было, цианобактерии существовали не в вакууме, они были в богатом сообществе бактерий. И я говорю даже не вообще, а о том, что бактерий на свете было много, и, кстати, помимо бактерий еще было множество других организмов, так называемых архей. Но также они просто-напросто сразу жили рядышком с другими бактериями, с пурпуром бактериями, также с хемотрофными бактериями, которые вместе с ними формировали такой вот слоеный пирожочек, и очень тесно друг с другом взаимодействовали. Соответственно, те бактерии, которые жили ближе всего к цианобактериям, они, скорее всего, вполне могли переносить кислород, потому что цианобактерии могли выделять кислород, и, соответственно, они, может быть, кислородом и дышали. Иначе им в кислородной среде было бы сложно жить. Ну, а еще ниже уже жил слой бескислородных бактерий, и они, возможно, были отделены от остальных тоненьким слоем вот такой вот известковой пленочки известковых камушков. Эти, кстати, известковые камушки постепенно накапливались. Когда их становилось слишком много, уже бактериям приходилось через них протискиваться и наращивать сверху новый слой из таких вот, такого слоеного пирожка из трех разных бактерий, из трех, даже я сказал бы, сообществ бактерий, и снова формировать новый слой камушков. Так вот, слой за слоем накапливались как раз вот эти самые упомянутые уже мною строматолиты. Собственно, строматолитос переводится как слоеный камень. Слоеные вот такие вот построечки, похожие на столбики, похожие на подушки, сооружали вот эти вот сообщества цианобактерий и их ближайших соседей, начиная с вот, 3 миллиардов 800 миллионов лет. В конце концов, все это привело к рост не только, ну, не сам по себе рост строматолитов, а развитие цианобактерий привело к кислородной катастрофе. Потому что бактерии выделили такое большое количество уже кислорода, что в воде концентрация достигла так называемой точки Пастера. Это примерно 1% от содержания кислорода в современном мире. Кажется, что это не так много, но это уже достаточно, чтобы те, кто не могут дышать кислородом, стали от кислорода травиться, а те, кто могут дышать кислородом, стали получать от этого выгоду и смогли жить не только рядышком с цианобактериями непосредственно, а уже и в любом месте океана. Соответственно, происходит великое массовое вымирание древних архей и бактерий, таких вот одноклеточных, безъядерных. Ну, а, соответственно, те, кто научились дышать кислородом, получили большое преимущество. Вот как это все выглядит на графике. Ну, вот здесь как раз в этой работе показано, что вроде как сразу 3 миллиарда 800 миллионов лет назад цианобактерии стали выделять кислород, выделяли-выделяли, и вот 2,5 миллиарда лет назад выделяли уже так много, что, соответственно, концентрация кислорода стала достигла точки Пастера. Потом долгое время сильно концентрация кислорода не менялась, и уже где-то ближе к Диакарскому периоду снова наблюдается рост содержания кислорода, особенно в начале Кембрийского периода, около 500 миллионов лет назад. Ну и, собственно, это все привело к существенному усложнению различных организмов, различной фауны, про что мы, собственно говоря, уже говорили. Итак, значит, получается, возникает так называемое великое кислородное событие. Термин этот был предложен в 2002 году Генрихом Холландом, и, ну, собственно, его суть я уже описал. Соответственно, сейчас вот так в самом, так сказать, современном виде гипотеза звучит так, что фотосинтезирующие организмы, выделяющие кислород, которые зародились еще в архее, потихонечку выделяли кислород, но при этом из-за вулканизма он не накапливался. 90% жизни планеты имело бескислородную атмосферу, и при этом в протерозое количество кислорода было все еще меньше, чем, собственно говоря, сейчас. Однако ж, Земля постепенно успокаивалась, и вот когда вулканизма стало значительно меньше, соответственно, новые лавы перестали поступать, новые пеплы перестали поступать, уже вот эти всякие соединения, которые из недр поднимались, перестали соединяться с кислородом, перестали окисляться, и в этот момент кислород начал накапливаться в воде. То есть до этого тоже, возможно, кислород был, но он просто-напросто реагировал с окружающими породами, вот с веществами, которые в воду поступали, и в воде им накапливаться было некогда. А как только вулканизм ослаб, тут-то уже и началось. Тут-то уже и началось существенное повышение количества кислорода в воде. Ну хорошо. А в то же время, каким-то неожиданным образом, 2,5 миллиарда лет назад происходит эта вот великая кислородная перестройка, а 2,4 миллиарда лет назад начинается масштабнейшее оледенение, самое первое зафиксированное оледенение в истории Земли, и при этом оледенение, которое продлилось 300 миллионов лет. Почему так произошло? Из-за чего так резко понизилась температура? Такое чувство, что эти события должны быть как-то связаны. И это, безусловно, так. Дело в том, что когда кислород появился уже в несвязанном виде в воде, а потом уже стал выделяться в атмосферу, в атмосфере он стал реагировать с метаном. Метан – это парниковый газ. Его раньше было очень много, опять же, был активный вулканизм, и много метана выделялось. Плюс было большое количество так называемых метаногенных бактерий, которые жили везде, и тоже они в процессе своей деятельности метан выделяли. Что же происходит дальше? Кстати, неправильно опять написал. Вроде бы проверял. Или правильно? Нет, тут, да, не совсем правильно, скажем так. Метаногенные бактерии и археи. Правильно не так написать, потому что часть тут организмов – это археи, а часть – бактерии. Вот. Прошу прощения. Так вот, соединяясь с кислородом, метан превращался в такие довольно мирные, знакомые нам соединения, как вода и углекислый газ. При этом углекислый газ – это тоже парниковый газ, но значительно более слабый, чем метан. И чем больше выделялось кислорода, тем меньше в атмосфере оставалось метана, а значит парниковый эффект падал и температуры существенно понижались. При этом, как мы уже выяснили, нового метана практически не поступало от вулканов, и не зря я упомянул метаногенные бактерии и метаногенные археи. Они тоже повышали количество метана в атмосфере на протяжении миллиарда лет. Однако, когда случилась кислородная катастрофа, эти самые метаногены, они в основном погибли. А те, кто остались, они попрятались в так называемые бескислородные карманы. Их количество существенно уменьшилось. Соответственно, метана они стали выделять значительно меньше. В итоге тот метан, который был, он исчезает, нового не поступает. И, пожалуйста, мы получаем падение парникового эффекта и огромное масштабнейшее оледенение. В дальнейшем лишь уже накопление за 300 миллионов лет вулканических газов, ну, все-таки вулканическая деятельность, хотя и слабо, но планета у нас до сих пор активная, а вулканизм никуда окончательно не делся. Вот лишь за 300 миллионов лет накопленные вулканические газы привели к тому, что наконец-то Земля вернулась в стабильное состояние, и этот длительный ледниковый период, Гуронское оледенение, закончился. Ну, а теперь мы, собственно говоря, переносимся в начало так называемого палеопротерозоя. Ну, даже я бы сказал, не в начало палеопротерозоя, а вот где-нибудь его серединку. В начало протерозоя, в серединку палеопротерозоя. Вот в период, называемый рясий. Это шкала, которая рассказывает о том, как называются различные подразделения до Кембрия. Шкала, кстати, прям вот такая суперактуальненькая, но вот прямо сейчас актуальней нету. Так что этой шкале доверять, по крайней мере, вот на момент записи, очень даже можно. Если что, я ее утащил из Википедии, а вообще, как бы, если кому-то нужна самая ценная информация, самая актуальная информация с самыми правильными цифрками, вот смотрите здесь, на сайте stratigraphy.com. Но Википедия прям очень бдит, очень внимательно следит за stratigraphy.com, поэтому в Википедии всегда шкала актуальна, можно, в принципе, пользоваться Википедией смело. Так вот, мы с вами, получается, сейчас будем говорить про так называемый протерозойский эон и, соответственно, про его разные части. Палеопротерозой, чуть-чуть мезопротерозой побудем и затем про неопротерозой. Кстати, здесь вот прям такие волшебным образом ровненькие циферки. Если кто-то посмотрит на шкалу в других местах, то увидит, что там циферки совсем не такие ровные. И причина очень простая. Ну, собственно говоря, здесь циферки просто именно по циферкам все подразделения и даны. То есть это чисто по возрасту выделяются отдельные периоды и отдельные, получается, эры внутри эона. А уже если мы будем брать более поздние времена, там выделяются окончания периодов, ну и потом, соответственно, окончания эр по каким-то событиям, связанным с организмами. И эти события, конечно, не обязаны происходить в какой-то, ну, такой вот четкий временной интервал, там, не знаю, четко 540 миллионов лет назад, еще лучше 550. Вот могут, например, какие-то важные события произойти 539 миллионов лет назад. Ну, значит, такая датировка и будет. Поэтому здесь уже цифры будут неровные, здесь пока все цифры хорошие и ровные. Так, ну, а мы с вами, значит, переносимся в рясий. Во время рясия Земля выглядела примерно вот так. это уже была Земля, которая освободилась от льдов. Ну, собственно, на протяжении рейса она от льдов освобождалась. И где-то 2 миллиарда 100 миллионов лет назад, вот, значит, когда лед ушел, можно было бы увидеть, что все континенты максимально раздроблены. Ну, по крайней мере, это одна из гипотетических карт, хотя, конечно, не могу сказать, что единственная. Для древних вот этих вот времен очень сложно сделать хорошую, грамотную реконструкцию, и чаще всего реконструкция оказывается очень-очень приблизительной. Почему мы переносимся именно в рясе? Да потому что именно в это время появляется самая древняя биота из крупных организмов. Прям так и хочется сказать, что из многоклеточных организмов. Но вот на этот счет можно как раз-таки немножко и поспорить, чем мы сейчас, собственно говоря, будем заниматься. Итак, называется это биота, Францвельская биота. Тех живых существ, которые тогда обитали, называют также габонионтами или же габонитами. Откуда вообще берутся такие названия? Кто их придумывает? Все предельно просто. Габон – это страна. Габонская республика. Соответственно, страна в Африке, на западе Африки. Поэтому габонионты или габониты. Почему же их еще называют Францвельской биотой? Ну, потому что Францвельскими называются слои возрастом порядка 2,1 миллиарда лет назад. Впервые в этих слоях были обнаружены какие-то странные организмы в 2008 году. С тех пор они внимательно исследуются, ну и в основном они изучаются одной группой ученых под руководством Абдеразака Эль-Альбани. Это, не знаю, как сказать, французский ученый марокканского происхождения или марокканский ученый, который работает во Франции, ну, в общем, как-то так. Да. Родом из Марокко, но вот уже давно живет во Франции, работает в университете Пуатье. Там он проводит все свои исследования и с международной командой периодически выезжает в Габон и, соответственно, ряд делает исследований по поводу организмов, которые там найдены. И именно его команде принадлежит заявление о том, что они обнаружили самую первую фауну многоклеточных живых существ. То есть, если это так, то получается, если это действительно все верно, то, значит, они утверждают, что 2 миллиарда 100 миллионов лет назад уже не только появились крупные какие-то непонятные организмы, а эти организмы были многоклеточными. А если они были многоклеточными, значит, по определению они должны были быть эукариотическими. То есть, у каждой клетки должно было быть ядро. Потому что прокариоты, то есть безъядерные бактерии или археи, они ядра, они многоклеточные формы настоящие формировать не могут. Здесь, правда, ну, можно немножечко поспорить, и как раз поспорить готовы цианобактерии, которые формируют нитчатые всякие разные интересные структуры, очень похожие на многоклеточные формы. Но все-таки правильнее, наверное, называть их колонией одноклеточных, а не истинно многоклеточной формой. Потому что ряда особенностей многоклеточных, в том числе такого тесного взаимодействия между клетками, обменом какими-то информацией, подразделением на какие-нибудь, там, не знаю, хотя бы какие-то разные клетки, хотя бы как у губок, чтобы кто-то там, не знаю, с своими жгутиками гнал воду, кто-то там с ложноножками ловил пищу. Ничего подобного, конечно, у цианобактерий не происходит. Цианобактериальные клетки, хотя они и тусуются рядышком, они все-таки каждая ведет себя как абсолютно самостоятельный организм. Так что, ну да, пожалуй, что и цианобактерии, и какие-нибудь там хуанофлагелляты, это все существа действительно одноклеточные, хотя бывают и колониальные одноклеточные. А здесь вроде как многоклеточные были. И, ну, если это так, то это прям очень классно, потому что до исследования Абдеразака Эль-Альбани предполагалось, что клетки с ядром могли появиться, ну, скорее всего, позже. Может быть, 2 миллиарда лет назад, может быть, даже там, не знаю, 1,5 миллиарда лет назад. До этого, соответственно, клеток с ядром не существовало. А уж многоклеточные-то и вовсе могли быть гораздо моложе, там, мимо уже миллиарда лет. Но давайте разбираться. Значит, что из себя представляют эти самые породы Францвельской биоты? Францвельская формация. Это такие черные сланцы, которые, ну, соответственно, судя по своему цвету, накопили большое количество органики. То есть, видимо, это была какая-то спокойная обстановка, дно моря, там вот в такой вот заиленной среде, вот даже могу картиночку показать примерно, как это могло выглядеть, потихонечку, соответственно, полигонечку накапливались частицы органические из-за того, что множество разных живых существ обитало, хотя, может быть, они были и прокариотические, может быть, даже одноклеточные, но их было много. И в конце концов вот этот вот черный, такой потихоньку чернеющий ил превратился в сланцы. При этом обстановка была максимально спокойненькая, и в этой самой спокойной обстановке постепенно захоранивались все организмы. При этом из-за того, что накопление было спокойное, они не нарушались, не ломались. При этом из-за того, что их постоянно засыпало органикой, там все это начинало гнить, получались бескислородные условия. И вот в этих бескислородных условиях, соответственно, вот такие вот странные лепешечки формировались. Всего было найдено 45 горизонтов с этими организмами толщиной 5 метров. И иногда концентрация вот этих вот странных организмов достигает 40 экземпляров на квадратный метр. Это немало. При этом в основном, ну не в основном, но, скажем так, многие, очень многие из этих форм перитизированы. Пирит – это такой минерал, похожий на кубики, красивенький. При этом этот минерал, он формируется только в бескислородных условиях. В кислородных условиях его, как бы, он не может сохраниться. Если он долго находится в кислородных условиях, даже если у вас просто есть какой-нибудь коллекционный пирит, он потихонечку начинает окисляться, чернеть, покрываться, кстати говоря, кислотой, что тоже не очень-то есть здорово, и в конце концов полностью рассыпется. Вот это прям беда для всех музеев, если есть пиритовые образцы или пиритизированные окаменелости, это очень-очень скверно для хранения. И хранители ломают голову. Вот я был одним из таких хранителей, который, когда в Дарвиновском музее работал, ломал голову, и у нас там были ракушки, которые все стремились рассыпаться, и периодически их там пришлось там подклеивать, как-то покрывать чем-нибудь там типа лака. Вот, ну сейчас, к счастью, это уже не моя головная боль. Хотя я думаю, что головная боль осталась. К сожалению, как бороться вот с пиритовой болезнью, так называемой, так называют это разрушение пиритов, такой же организм, пока не очень понятно. Но то, что здесь, в принципе, многие из организмов покрылись корочкой пирита, с одной стороны, это их сохранило, а с другой стороны, это еще раз доказывает, что условия, в которых все это накапливалось, были бескислородные. Ну, а мы тем временем, значит, потихонечку, полигонечку перемещаемся дальше. И давайте же посмотрим, какие же именно странные объекты были обнаружены. Сразу могу сказать, что они не маленькие относительно. Вот везде, здесь на всех этих фотографиях шкала 1 сантиметр. То есть, ну, понятное дело, что не динозавр, там, с длиной черепа 1,5 метра. Но это, по крайней мере, не что-то одноклеточное, что надо рассматривать под микроскопом. То есть, это какие-то объекты, которые можно вот так вот разложить на столе и на них полюбоваться длиной вот, там, 3 сантиметра, 5 сантиметров, 10 сантиметров. То есть, что-то такое вот визуально вполне себе обозримое. Ну, тут, например, видите, 1 сантиметр, соответственно, масштабная линейка. Значит, целиком где-то 5 сантиметров была вот эта вот штука. Кстати, непонятно, что бы это могло вообще быть. Но что бы это могло быть, загадка. А вот такого среди францвельской биоты, видимо-невидимо. Что мы видим? Центральный диск, такой вот немножечко вздувшийся. Причем форма у этого всегда непостоянная. Вот они какие-то такие эти мармеладки, что вытянутые, то какие-то сплюснутые. В общем, непонятно, то ли мармеладка, то ли чебурек, то ли вообще не поймешь, что это такое. При этом вот в центральной части иногда какие-то вот странные такие, значит, находятся полости, не полости. Что это такое, тоже непонятно. Вот, было бы хорошо, если бы мы бы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. По краям тоже какие-то то ли трещины, то ли не трещины. Ну, в общем, вот что есть, то есть. Минимум каких-то морфологических деталей, необычная форма. Ну и вот, собственно, единственное, что осталось обозвать, это листовидной структурой с морщинками. Ну, так, собственно, авторы сделали. Это, конечно, не единственная структура. Вот, пожалуйста, есть вот такие. Это удлиненные формы, с при этом плотно такой сложной структурой. Тоже, кстати, покрытой перитом все это, видите, такое блестюченькое. Есть какие-то пережимы вроде как, да. Иногда что-то такое даже вот витиеватое наблюдается. Иногда они совмещаются. Вот, есть листики с хвостиками, да, вот когда начинается все с утолщения, с листика, а потом хвостик, или же вот такая вот форма, да, это вот, не знаю, ну, такая веселая гусеница какая-то у нас. Все это, опять же, не самое маленькое, опять же, 5 сантиметров, 6 сантиметров, 8 сантиметров, и все, как бы на этом. Ну, хорошо. Поедем дальше. Есть еще несколько неперитизированных форм. Причем, что интересно, неперитизированные формы, они другие. Немножечко другой формы. То есть, скорее всего, это были разные организмы. Не то, что это разная степень сохранности одного и того же, а именно, что разные формы, вот некоторые, они притягивали себе частицы железа и перитизировались, а некоторые были, видимо, другого состава и не притягивали. Среди неперитизированных много вот таких вот дисков. Причем, опять же, вот есть там компьютерная томография, чтобы можно было форму посмотреть, заметить, что сам этот диск сдувшийся, вокруг него немножко другая порода, причем это все... а имеет другую структуру, другую текстуру, чем окружающая порода. То есть, не то, чтобы это просто какой-то, не знаю, минерал не минерал, но явно совершенно это именно отпечаток какого-то организма. Вот только кто бы сказал, какого. Еще тут в середине есть валики такие утолщенные, тоже непонятные. Что же это может быть? Честный ответ – неизвестно. И больше того, вот как мы неожиданно с вами выяснили, когда... изначально авторы пытались с этим разобраться, и увидев вот это что-то такое настолько большое, ну, явно крупное, возникла идея, то, что, может быть, это что-то многоклеточное. Однако, все-таки 2008 год был давно, вот у меня тут в основном фотографии из статьи 2014 года, тогда все это просто тоже описывалось, и уже какие-то интерпретации пытались давать такие более интересные. Была еще такая крупная работа в 2019 году, когда все это в очередной раз переизучалось, и в итоге постепенно... приходит к мысли, что если это что-то, что дожило до наших дней, или, по крайней мере, похоже на то, что может сейчас жить, то есть мы можем всегда сказать, что это просто неизвестные живые существа, и вот сейчас ничего, аналогов нет. Все, на этом тогда разговор заканчивается, потому что как их изучать, от них мало чего осталось, аналогов нет, поэтому сравнивать не с чем. Так называемый метод актуализма, когда мы берем современных животных и там, делаем какие-то выводы относительно древних, он тут не работает. Все, значит, на этом мы расходимся, ну и уже дальше обсуждать нечего. Но если мы все-таки пытаемся найти какой-то аналог и даже предполагаем, что, может быть, вот аналогичные существа до сих пор существуют, то нам стоит присмотреться, как ни странно, все-таки к одноклеточным, но к очень необычным одноклеточным. Возможно, вы когда-то слышали про неких живых существ, которых называют слизевиками или же миксомицетами. Вот они настолько странные даже в современном мире, что долгое время, глядя на живых миксомицетов, мы не могли понять, что бы это могло быть. И считали их грибами. Ну, по большому счету, похожи они на грибы. Действительно, они, значит, живут себе как-то вот, потом формируют какие-то вот такие вот странные постройки. Потом, значит, они... выращивают какие-то вот такие вот на этих постройках. Они бывают разные, там листовидные, какие-нибудь вытянутые. Иногда в виде таких вот прям трубочек, очень похожи на гифы грибов. А вы помните, что грибы, они... это вот не то, что вот со шляпкой мы видим в лесу. Это, по сути, мир ниток подземных, мир грибницы, мир гифов так называемых. Отдельная ниточка гриба называется гиф. Вот. А то, что вот над поверхностью, это просто... ну, скажем так, половой орган, с которого споры вылетают, не более того. Больше того, если, собственно, каждый гриб этот вот плодовый посмотреть повнимательнее под микроскопом, то будет очевидно, что он тоже состоит из переплетающихся ниток. Так вот, и здесь тоже вроде как будто все из ниток состоит, но при этом нитки странные, вот эти вот как-то вырастающие шарики со спорами, они какие-то странные. Ну, считалось, что это такие самые низшие грибы, такие примитивные-примитивные. Но потом разобрались, что нет, слизевик – это не гриб. Это очень странное одноклеточное. По большому счету это амеба. Но амеба весьма специфическая. Значит, вообще-то говоря, если условия благоприятные, Вот в почве будут ползать прям конкретные амебы. Но они могут иногда жгутики отрастить, что для амебы, ну так себе, странновато. Да? Жгутиковые такие вот как бы сформировать структуры. Иногда они могут вообще долгое время сидеть в своей споре, а тут никуда не вылезать. При этом вот эти вот амебовидные штуки, это непонятно, это то ли сами организмы, и их так вот считать именно, собственно, главной формой этого организма, то ли это просто половые клетки. А половые клетки, ну, они и у нас, например, тоже одноклеточные. Мы же себя одноклеточными не считаем. Вот. А здесь вот вроде это половые клетки. По крайней мере, набор генов у них половинчатый, как у половой клетки. И они могут слиться, тогда будет двойной набор, как положено иметь взрослому организму. Вот я на всякий случай напоминаю, что у нас как бы каждый набор генов, он находится в двойном экземпляре. Так вот, а в половых клетках он одинарный. Так вот, здесь в каждой такой амебе одинарный набор клеток, то есть они гаплоидные, а после слияния они становятся, приобретают двойной набор, как положено вроде как взрослому организму. И вот эти вот самые амебоидные существа, они существуют долго, они активны, они питаются, потом они, значит, сливаются и превращаются вот в такую вот штуку, именуемую плазмодием. И этот самый плазмодий, он, значит, потихонечку, полегонечку разрастается, разрастается в виде такой серии ниток, или же в виде пластиночек, или в виде чего-нибудь еще. Потом на нем формируются шарики, так называемые спорангии, из них вот разбрасываются споры, ну и, собственно, цикл замыкается. То ли это, получается, этот плазмодий, это амебы, которые могут собираться вот в такую штуку. То ли, собственно, вот эта штука и есть взрослый организм, а ну, амеба – это как бы, получается, их половая клетка. При этом, на всякий случай, я хочу отметить, что у вот этого плазмодия, у него нету перегородок между клетками, потому что фактически это одна супергигантская клетка. И эта супергигантская клетка, она может достигать просто каких-то колоссальных размеров. Давайте посмотрим некоторые плазмодии. Вот, например, еще один вид плазмодия. И мы видим, что, соответственно, этот плазмодий похож чем-то на листик. Плазмодии эти пока растут, они вырастают со скоростью до... Ну, иногда с очень большой скоростью, при этом они могут еще перемещаться со скоростью от 0,1 до 0,4 в минуту. То есть буквально можно смотреть, как они ползут. Разрастаться они могут до колоссальных совершенно размеров. В принципе, такой средний плазмодий может достигать 30 сантиметров. Представляете себе, как бы одна клетка, но 30-сантиметровой длины. А есть плазмодий-рекордсмен. В 1989 году он был зафиксирован. Так называемый физарум многоглавый. Вот это физарум многоглавый, как выглядит такой вот желтенький. А самый большой физарум многоглавый достиг размера 5 метров, 54 сантиметров. И толщины в 2 миллиметра. То есть, ну, просто монстр какой-то. Конечно, если это считать одной клеткой, то, ну, как бы получается, это самое большое одноклеточное, которое вообще когда-либо существовало. Вот такой вот интересный организм. И вы посмотрите на, ну, вот эти самые плазмодии. Листочки странной формы, да? Ниточки, которые тянутся в разные стороны. Сочетание листочка и хвостика. Вот такие вот пластинки. Ну, то есть, не то чтобы сказать, что это один в один все, что мы видим из францвицкой биоты, но все-таки сходство явно есть. Мы, безусловно, не предполагаем, что францвицкая биота – это вот такое сообщество миксомицетов, сообщество слизевиков. Но возможно, что это что-то похожее на них, и что это тоже вот такой вот странный, как бы еще не совсем многоклеточный организм, который, вот, соответственно, вот так вот как-то странно себя вел. При этом, если это правильная интерпретация, хотя это не единственная интерпретация, есть там некоторые идеи о том, что может это вообще какие-то даже колонии, опять же, бактериальные. Но вот если это правильная интерпретация, то как минимум мы точно можем сказать, что уже, если это минимум точно, что-то как-то не очень звучит. Но, скажем так, если эта интерпретация правильная, то получается, что 2 миллиарда 100 миллионов лет назад уже существовали клетки с ядром. Тут сомневаться не приходится. Кстати, что приятно относительно миксомицетов, это то, что когда они находятся в стадии плазмодия, они в этот момент могут засыхать. покрываться толстой оболочкой и долгое время, ну, собственно, переждать какие-то неблагоприятные времена. Вот так вот это выглядит. То есть буквально, ну, собственно, остается тот же самый миксамицет, только очень-очень такой вот сухой, и может он так лежать годами. Называется эта стадия склероцией. И, ну, соответственно, можно... вряд ли мы можем ожидать, что настолько быстро было накопление осадков, что вот настолько быстро весь этот перит там рос и так далее, что ну, это все происходило буквально поверх каких-то мягкотелых существ. А вот поверх высушенного склероция вполне могло бы. То есть, возможно, что действительно все эти вот мармеладки, чебуречки – это, ну, такие вот склероции, что-то типа склероциев плазмодиев. Но это не единственный как бы организм, который здесь обнаружен. Рядом вот с такими вот дисками, которые мы уже обсуждали, найдены еще вот такие формы, похожие на колонию, опять же, скорее таких вот каких-то бактериальных организмов. Подобные там шарики, например, Бельтонеллиформис, который более доказано, что это колония именно протистов, известны, скажем, из фауны уже Диакарской. То есть, возможно, что вот это вот уже все-таки такое что-то бактериальное. Ну и, наконец, нашли вот такую штуку, которую интерпретировали как следы ползанья кого-то. Вот еще даже есть такая симпатичная моделька, такая симпатичная моделька в 3D. Можно на нее тоже посмотреть.

самое, железо и сера могли расти. Возможно, что это не на прямом смысле след ползания, то есть тут какой-то условный червяк полз, а возможно, что это вот как бы прорывался тот же самый плазмодий, вот он как бы прорастал и оставался такой след. Если мы посмотрим, как будет расти какой-нибудь диф под землей гриба, это будет выглядеть тоже очень похоже. То есть вот, вот такая вот картина, вот такая интерпретация. Это опять, кстати говоря, собственно говоря, этот самый физарум. Вот мы видим, что очень похоже действительно на то, что именно он-то эти все следы и оставил. Ну, вот одна из картиночек интерпретации того, как все это могло выглядеть. Ну, и вот возможно, что это все были такие одноклеточные с ядром. Таким образом, мы понимаем, что, видимо, уже там, ну, как минимум 2 миллиарда 100 миллионов лет назад было что-то с ядром, а значит, видимо, раньше произошло появление эукариот, то есть клеток с ядром. Я уже много раз рассказывал, в том числе в недавних лекциях, как этот процесс мог происходить. Это одна из таких самых последних версий, согласно которой основой клетки нашей, ну, собственно, клетки с ядром, в том числе у нас все клетки с ядром, стали так называемые асгард-археи. Вот у них был центр, это стало будущее ядро, и вот такие вот отросточки, которыми они могли с кем-то взаимодействовать. А взаимодействовали они с так называемыми альфа-протобактериями, которые могли дышать кислородом, в отличие от асгард-архий. И вот они, значит, вместе вступили в тесный союз, эти давали им вещество, альфа-протобактерии давали энергию, и в конце концов все это превратилось в единую клетку, это стало ядром, это стало клеткой самой, а альфа-протобактерия стала митохондрией, одним из первых органоидов в сложной уже клетке ядерной. Дальше, ну, получается, что Францвельская биота – это биота, скорее всего, все-таки, хоть и эукариотов, но одноклеточных. А как стать многоклеточным? Что в многоклеточных должно было быть такого, ну, специфического? Ну, во-первых, можно, конечно же, было стать колонией и потом в дальнейшем от этого пойти. Но при этом важно, чтобы... При этом есть второй вариант. Можно делить одну клетку. В колонии, ну, как мы видим, как колонии формируются одноклеточных, они не сильно стремятся стать многоклеточными. И этот вариант, хотя существует, но он сейчас мало кем поддерживается. Второй вариант более вероятен, потому что если одна клетка начинает просто делиться и сама как бы формирует колонию, то она, у нее есть гораздо больше резона для того, чтобы другие клетки как-то защищать, с ними обмениваться, там, не знаю, продуктами питания или еще чем-то, ну, потому что, как бы, по сути, все они являются клоном ее же собственной. А так как смысл ей как-то меняться с другими клетками, которые просто пришли вместе потусоваться. Ну, как бы с соседями все подряд отдавать не будешь. Другое дело роднее, а тем более, если родня вообще твои собственные клоны. Кроме того, если мы посмотрим, как сейчас формируются многоклеточные из одной клетки, из так называемой зиготы, вот после того, как половые клетки слились, формируется первая клетка организма, зигота. Так вот, эта первая клетка, она начинает делиться. И, по сути, весь организм является действительными клонами вот этой самой первой зиготы. То есть, действительно, и сейчас, получается, многоклеточные формируются именно вторым способом. Чтобы быть многоклеточным, надо уметь многое, по идее. Нужно, во-первых, собственно, формировать эти самые сцепленные колонии, то есть, чтобы после деления они не распадались и вот как-то удерживались. Надо быть универсальным и получить и жгутики, и какие-нибудь ложные ножки, тогда можно и перемещаться, и питаться очень удобно. И, ну, в принципе, если мы посмотрим на клетки многоклеточных, там тоже частенько бывают либо жгутики, либо ложноножки. Если, получается, самых древний предок не умел формировать и того, и другого, непонятно, откуда это все взялось. А неплохо было бы уметь разделять обязанности, то есть, чтобы хоть разные клетки в дальнейшем после клонирования немножко менялись. Неплохо было бы, чтобы они могли формировать какие-то полости внутри, например, чтобы можно было там что-то переваривать и перейти потом к полостному пищеварению. Ну и, наконец, как-то надо вот коммуницировать друг с другом, обмениваться и может быть, какой-то информацией, чтобы куда-то в определенную сторону поплыть. И, значит, там, не знаю, может быть, обмениваться питательными веществами и прочее. Вот это, кстати, если что, еще один слизевик. Мы уже, думаю, с ним хорошо познакомились, его теперь явно узнаем. Что же касается того, как могла возникнуть вот эта самая многоклеточная структура, есть интересные мысли при взгляде на современных воротничковых жгутиконосцев. Воротничковые жгутиконосцы

0: Коносцы, они, судя по генам, максимально близки к современным многоклеточным живым существам. И они еще умеют формировать тоже колонии. Вот такие колонии с воротничками, с этими жгутиками, торчащими во все стороны. Вот это конкретно сфероэция такая. Вот. И, ну, получается, что они уже идут как бы по пути становления многоклеточности. В дальнейшем из такой вот колонии можно попытаться сделать лепешечку или же лепешечку с полостью. Оба варианта вполне себе уже многоклеточные. А в дальнейшем вот эта вот лепешечка с полостью, которая может быть, допустим, медузой, если сюда еще эти приделать жгутики и плавать заставить, она может осесть на дно и в конце концов приобрести двустороннюю симметрию. Но это, правда, уже совсем другая история, и об этом мы сегодня подробно говорить не будем. Но вот такая вот гипотеза есть. Ну, вот мы уже выяснили, что какие вот были попытки многоклеточности, да. Францвельская биота не очень задалась в качестве попытки многоклеточности. К тиманской мы потом еще попозже вернемся. Еще есть хуайнаньская или же хайнаньская биота, мы про нее обязательно сейчас поговорим. Ну, а вот адиакарская и фанерозойская, это честно, вот прям попытки многоклеточности, тут никто не сомневается. Но про них мы сегодня говорить не будем. Прежде чем добраться до хайнаньской биоты, она же хуайнаньская, мы по дороге повстречаем несколько разных организмов, которые вроде бы как являются уже многоклеточными. Один из самых древних и, возможно, даже, ну, собственно, если мы не берем францвельскую биоту, древнейший многоклеточный организм – это грипания. Что такое грипания? Это ниточки, закрученные частенько в спираль. Не зря типичный вид называется грипания спиралис. Ну, собственно, это все. Такие вот визуально заметные ниточки. При этом можно посмотреть, что они состоят из отдельных клеточек. Там есть перегородочки иногда заметные, типа прям перетяжечки. И эти клетки большие, гораздо больше, чем клетки типичных бактерий. То есть это не ниточка цианобактерии, потому что цианобактерии тоже ниточная может быть структура, а это ниточка чего-то такого уже с ядром. Но только ниточка чего? Непонятно. Есть несколько идей о том, что это может быть все-таки бактерия, но правда очень уж гигантская. Опять же, какая-то гигантская цианобактерия или же все-таки водоросль. Если это водоросль, водоросли это кто? Это у нас, конечно, уже получается эукариотические многоклеточные. Если это водоросль, это весьма невероятно, то это действительно получается такой вот древнейший крупный организм. Вначале их находили в породах где-то около 1 400 000 000 600 000 лет назад в США, ну а потом в Китае нашли в породах возрастом 2 100 000 000 лет, ну, дефис 1 800 000 000 лет. Это, ну, получается почти что тот же возраст, что и у францвельской биоты, но может быть чуть-чуть поменьше. Таким образом, это получается древнейшее, то, что можно увидеть невооруженным взглядом, из многоклеточных форм. Сразу могу сказать, что, в принципе, это далеко не единственная древняя водоросль, известная из протерозоя. Но это будет... ну, в основном я пытался все-таки на водорослях не сосредотачиваться, иначе, опять же, разговор получился бы еще более длинный, чем хотелось бы. Если есть острое желание, можно прям про древнейшие водоросли тоже отдельный тогда разговор вести. Прям целую лекцию, в принципе, можно на эту тему составить. Ну, а сегодня вот это... Из тех водорослей, которые прям водоросли-водоросли, почти однозначно, грипания будет единственная. Будут потом еще некоторые спорные структуры, но на то они и спорные, потому что они все-таки не водоросли. Следующая структура – это так называемые хородиски. Давайте сначала поговорим тоже, опять же, какой у нее возраст и что она из себя представляет. Представляет она из себя вот такие вот бусики. Причем бусики бывают более крупные, бывают более мелкие. Между ними, если очень сильно приглядеться, видно, вот такие вот тянутся какие-то трубочки. Сами по себе эти бусинки, они имеют разную форму, но чаще всего вот форму таких вот маленьких, ну, не знаю, чашечек, кубиков и так далее. Собственно, все. Вот эти вот узелочки на нитках, они самые древние, известные из пород 1 400 000 лет. Но, соответственно, самые поздние дошли до почти что Кембрия, до 550 000 лет. В том числе они в адиакарских породах встречаются. Долгое время было непонятно вообще, не минерал ли это, была даже такая идея. Но вот изучая конкретно Харадисскую из Китая возрастом 850 миллионов лет. Там удалось найти остатки органики. Непонятно, правда, какой, к сожалению, но что органика точно, значит, точно совершенно это как минимум мы отсекли идею о том, что это может быть что-то минеральное. Дальше возникает вопрос, что же это может быть среди животных. Была идея, даже такая вот иногда еще появляется, что это чуть ли не колониальный какой-то многоклеточный организм, ну, типа, не знаю, каких-нибудь гидроидных полипов, ну, вот что-то такое кишечно-полостное. Вот, то есть там какие-то щупальца торчали, как у гидры пресноводной, допустим, да, только здесь она явно не пресноводная. И она вот собирала все, что мимо проплывает. Но уж больно маленькие эти структуры, уж больно они просты для кишечно-полостных, да и возраст у них слишком солидный. Более вероятны другие идеи о том, что либо это водоросли снова, очень такая необычная, почему бы и нет, либо что это колониальные протисты, возможно, даже такие колониальные фраминиферы, такие тоже бывают. Это одноклеточные и дальние родственники амебы, ну вот, очень их палеонтологи любят. Ну, соответственно, это опять же получается, как ни крути, точно совершенно организм с ядром. Так что, ну, в целом, я думаю, что от 2 миллиардов лет мы можем уже смело считать, что ядерные клетки сформировались. Дальше, неожиданным образом, все еще не хуайнаньская биота. А мы пока что, но в то же время далеко и не тиманская. А мы с вами отправляемся в Канаду, в рифы Little Dal. Ну, или же, если угодно вам, формацию Stone Knife. То есть каменный нож. Уверен, что большинство из вас про это ничего не слышали. И это неудивительно, потому что, в принципе, ну, как бы назвать эту биоту прямо такие вот биотой, фауной, так в широком смысле слова затруднительно, это уж больно мало там всяких разных форм обнаружено. Однако же, ну, место довольно-таки любопытное, и я поэтому решил про него рассказать. Во-первых, это древний риф. Да, риф и Little Dal. Это как бы не современный риф, это именно имеется в виду ископаемый риф. Сразу возникает вопрос, рифы из чего? У нас как бы кораллов еще нету, и даже непонятно, вот водоросли какие-то только-только появляются, они уже могут строить какие-то рифы, вот не похоже. Действительно, эти рифы не из кораллов, не из водорослей, это рифы из цианобактерий, из строматолитов. Но строматолитов тут так много, что они буквально строят рифовую постройку местами мощностью более 100 метров. То есть можете себе представить, как хорошо, спокойненько, тихо могли расти эти самые рифы из строматолитов. Ну, вот здесь вот как раз вот можно посмотреть, где в Канаде обнаружились рифы формации Little Dal. И, ну, вот как они примерно могли выглядеть. При этом на этих рифах, помимо строматолитов, было найдено несколько интересных объектов. В первую очередь, это Чурайя и Тавуя. Вот такие вот два брата-акробата, которые встречаются на самом деле тоже очень много где. Те, кто занимаются вот таким прям глубоким докембрием, очень хорошо знакомы с Чурайей и Тавуей, потому что Чурайя и Тавуя – это… Чуария. Так вот. Чурайя и Тавуя – это парочка, которая… встречается в породах, начиная где-то от миллиарда лет назад, и даже, может быть, чуть-чуть больше, и практически, опять же, вплоть до самого Эдиакария, и в огромном количестве мест, и в Китае, и в Канаде, и вот это, например, из Китая, картиночка, и в Австралии, то есть они вот явно были повсюду. Кто это такие? Значит, чуария – это диски, а тавуя – это изогнутые ленты. Все они очень небольшие, да, мы видим, это 5 миллиметров, то есть, получается, диски длиной где-то пару миллиметров, ну, буквально такие точечки, а не диски, ну, а ленточки длиной около сантиметра. При этом они все из органики, то есть, это углеродистые такие формы. Что это такое? Непонятно. Тоже есть идея, то, что либо это простейшие какие-то оставили такой след, либо это, опять же, какие-то самые примитивные водоросли. До сих пор однозначного какого-то решения нет, кто это такой. Но встречаются они много где, и, значит, они были, видимо, действительно очень распространены. Такая вот ассоциация Чуария Тавуя. Ну и здесь же, собственно говоря, попадается животное, которое считают максимально достоверным именно животным многоклеточным. Ну, тоже есть споры, Есть еще не все согласны, что действительно это животное именно здесь появляется. Но, по крайней мере, если это оно, то это животное еще и дожило до наших дней. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Я думаю, что многие догадались. Самое примитивное из всех животных, которые ныне существуют, то есть губка. Итак, почему же решили, что здесь есть губка? Можно представить себе, что тут прям такую красивую окаменевшую губку нашли, но это не та форма сохранности, тут такого найти не могли. Найти вот такие ниточки, причем обезвисплённые ниточки. И, казалось бы, ну, мы уже видели разные ниточные формы и обзывали их, ну, типа гифами грибов, но не совсем грибов, по сути, миксами цетов. Ну, можно там, не знаю, предположить, что такие корни растений или еще чего-то, но причем здесь губка? Вообще вот как бы мимо. Однако, вот если посмотреть именно, как здесь располагаются эти ниточки, и посмотреть на современные разные ниточки, то больше всего, особенно вот по таким вот треугольничкам, вот прям очень характерным, которые здесь частенько встречаются, можно узнать белковый скелет роговой губки. То есть той самой губки, которой, например, мыться можно, например, туалетной губки. Губки, у которой нету жестких каких-то элементов, у которых нету жесткого минерального скелета. А роговое вещество, оно, понятное дело, в ископаемом состоянии не очень-то хочет сохраняться. А вот эти вот ниточки, они, ну, очень быстро разлагаются. Но здесь была такая ситуация, что органические ниточки очень быстро могли покрыться известью. И получились известковые трубочки в итоге. Ну, действительно ли это губка или нет? Непонятно. Очень похоже, правда. Вот эти вот особенно треугольнички, которые встречаются, они, ну, прям действительно очень мало с чем могут ассоциироваться, кроме как с губкой. Ни один миксамицет так не умеет. Он разрастается в разные стороны, не может треугольники давать. Но, как бы, хотелось бы еще бы каких-нибудь других данных, подтверждающих, что губки тогда существовали, помимо вот такой вот находки. К слову, есть еще альтернативный способ поиска губок, не связанные с окаменелостями, а связанные с так называемыми биомаркерами. Биомаркеры – это органические молекулы, которые оставляют живые существа. Иногда в древних породах их можно обнаружить, потому что они оказываются невероятно стойкие. Губки формируют очень характерный биомаркер, который вот больше, ну, никакие другие практически живые существа не формируют. Так называемые 24-изопропилхолистаны. Так вот, эти самые 24-изопропилхолистаны вроде как нашли в породах 1 800 000 000 лет. Таким образом, ну, собственно, когда появилась статья, все стали говорить про то, что губки самые древние животные и при этом супер древние. То есть буквально чуть-чуть не дотягивающие до францвельской биоты. Но потом, в 2008 году, вышла более такая подробная статья, в которой было доказано, что вот это самое древнее – это не оно, да и породы там были неправильно датированы, а все-таки достоверные находки 24-изопропилхолистана имеют возраст около 635 миллионов лет. То есть еще в тот момент, когда, кстати говоря, Земля была покрыта льдом, то есть как раз когда был расцвет криогения. И таким образом получается, что где-то вот в криогении должны были появиться губки, а потом уже дальше там в Диакарии, там в Кембрии существовать. Ну, здесь есть, вот сомнений в этой цифре нет, но, во-первых, есть вероятность, что, может быть, еще где-то раньше удастся найти этот самый 24-изопропилхолистан. Вот, это первый момент. Но с другой стороны, есть и вот такой неприятный момент, что позже оказалось, что некоторые морские водоросли тоже могут синтезировать вот такую штуку. Ну, а значит, может быть, как бы даже 635 миллионов лет назад губки не было. Это была просто водоросль, которая оставила вот этот след органический. Как бы там ни было, периодически появляются сообщения об очень древних губках. Я еще парочку таких кандидатов названия древних губок покажу, помимо того, вот этой находки из Канады. Ну и вот самая достоверная из древних губок – это вот такая Эоцеатиспонгия. Она прям очень хорошо сохранилась, и здесь имеет ряд характерных особенностей для губок, там выводные отверстия, и вводное отверстие, и выводные отверстия, все на месте, структура, как у губки, ну вот все прям замечательно. Но вот эта Эоцеатиспонгия, она имеет возраст в 600 миллионов лет, это начало, соответственно, диакарского периода. Ну, получается, что, в принципе, если идея вот с этими биомаркерами правильная, и губки появились где-то 635 миллионов лет назад, эта окаменелость, она никоим образом этому не противоречит. Но и, с другой стороны, как бы она ничего особо, получается, не доказывает. То есть, ну, доказывает в какой-то степени. Доказывает, что с Эдиакария губки уже были. А вот что было до Эдиакария, вот тут уже начинаются разночтения. Ну, а мы тем временем наконец-то добрались до хайнаньской биоты. К слову, вот я как раз уточню, что все-таки правильнее ее называть не хайнаньская, а чуть более сложно выговариваемо хуайнаньская биота, потому что названа она в честь города, а город-то все-таки на русский интерпретируется именно как Хуайнань. Ну, а значит, биота получается хуайнаньская. Обнаружена она в 80-х годах двумя китайцами, Вайго и Суньом Вайго. К сожалению, удалось найти портрет только палеонтолога Суньи Вайго. Ну и возраст ее оценивается 840-740 миллионов лет назад. Это конец так называемого Танийского века. И Танийского века, Танийского периода. И Танийский период, он предшествует криогеновому периоду. То есть это вот самый-самый последний момент перед глобальным похолоданием. Может быть, уже даже началось похолодание, уже начало, соответственно, кислород в воде повышаться, и вот тут как раз жизнь очередной свой рывочек сделала, и очередные классные новые формы появились. Но потом все это промерзло, и вот эта хуайнаньская биота погибла. Вот как это выглядит, так сказать, на геологической шкале. До этого там Стений был такой период, потом начинается Танийский период, и вот от 720 миллионов лет идет криогеновый период. И вот она, Хуайнаньская биота, вот она охватывает такой интервал. И таким образом она сохраняется в виде отпечатков, и при этом мы сразу видим, тут много разных форм, там всякие эосолены, еще какие-то. Но все оно похоже на трубочки с разными перегородками. Вот в целом, если охарактеризовать всю эту хуайнаньскую биоту, это биота трубочек. Просто сплошные трубочки. Ничего, кроме трубочек. Если эдиакарская биота – это там, вот блинчики всевозможные, тут трубочки. Что за трубочки? Вот это уже вопрос. Но трубочек тут много. Самые популярные трубочки – это парониколы и протоорониколы. Протоораникола – это вот такой вот ленточка, сегментированная длиной всего несколько сантиметров. Вот она, протоораникола. Параораникола – вот они разные. Это, ну, такая же трубочка, только еще с таким вот частенько булавовидным утолщением, так называемым. Вот, раньше это считали как хоботок у червяков, но сейчас возникают другие идеи. Вот эти вот утолщение, собственно, не на то утолщенница показываю, да, это просто такой перегипод, вот утолщенница. Вот эти самые вот утолщенницы, их сейчас интерпретируют скорее как прикрепительный диск. А прикрепительный диск, ну, соответственно, вот какого-то трубчатого организма. При этом, что это за организм, непонятно. Те, кто хорошо знают про фауну эдиакарского периода, они могут вспомнить, что там были такие тоже с прикрепленными дисками пировидные существа. Некоторые пировидные, некоторые на яйцо похожие, так называемые господи, эти про... Сейчас. Называются они петлономы. Вот. Но это на петлонаму вот вообще ни разу не похоже. Скорее, это похоже на трубочку червя, как, собственно, и предполагалось. Но, с другой стороны, это еще немножко похоже на водоросли. Другое такое трубчатое существо, тоже довольно распространенное, ну, например, синосабилитес. Это могут быть, ну, трубочки вот такие вот разомкнутые. Могут быть вот такими вот шарообразные, практически согнутые. Иногда, ну, вот, собственно, на краях трубочек, ну, округлые вот такие вот окончания. Иногда они бывают полностью замкнуты. Что это опять за трубочки, непонятно. Есть идея, то, что это то ли трубочка червя, то ли не трубочка червя, то ли это получается у нас ну, какой-то организм, какая-то водоросль, может быть, какой-то вот древний другой организм. Кстати, на некоторых трубочках еще вот такие черные точки нашли. Скорее всего, какие-то паразиты на них выросли. Но что это конкретно такое, мы тоже так до конца и не понимаем. В самых последних работах все чаще и чаще приходят к выводу о том, что вот если не все, то большая часть этих трубчатых организмов – это все-таки разнообразные водоросли. Дело в том, что у них все-таки и основание, вот это очень похоже на основание водорослей, и они схожи с некоторыми организмами более поздними, которые тоже интерпретируются как водоросли. Вот. Ну и кроме того, возможно, что это даже не вся водоросль, а буквально ее основание, там дальше какой-то еще более листообразный какой-нибудь там агрегат сверху, который просто не сохраняется. Ну и получается, что если это так, то это не хайнаньская фауна, а по сути хайнаньская флора, получается так. В то же время в этой самой хайнаньской фауне, хуайнаньской, а также и не только там, но и в других местах примерно того же возраста, встречается вот такая атавия. Вообще ее назвали в честь группы атавия в Намибии. И именно там ее впервые обнаружили, но в дальнейшем ее еще нашли и в других местах. Возраст, ну, там вообще вот эта группа Атави очень большой интервал охватывает, от 760 до 550 миллионов лет назад. То есть от Тонья через Криогений и до Эдиакария, получается так. Но при этом все-таки вот эти вот Атавии, они в основном встречаются в более древних породах. То есть получается примерно того же возраста, что и хуайнаньская фауна. Что это такое, вот тоже не совсем понятно. Вот такие вот какие-то объекты с многочисленными отверстиями, такие небольшие, вот помятые немножко. Ну и некоторые авторы интерпретируют это как губка. Вот так вот ее реконструируют. При этом по составу это совсем не похоже на губку. Это фосфат кальция. Фосфат кальция – это вообще-то вещество, которое редко... Да не то, что редко. Я вообще не помню, чтобы в организме какие-то создавали фосфат кальция. Вот. Но, скорее всего, это не первичный состав. Скорее всего, они просто фосфатизированы были, потому что оказались в придонных слоях, в придонных водах, пересыщенных именно фосфатом кальция. Ну и возможно, что это тоже губка. Возможно, опять же, даже до криогения появившаяся, если, конечно, это она. Дальше наступает тот самый криогений. Собственно говоря, здесь мы, опять же, можем наблюдать еще разочек, как кислород менялся и другой график. Вот. И в позднем протерозое уровень кислорода снова резко повышается. И это четко совпадает с похолоданием. Но само похолодание, возможно, тоже, опять же, с этим связано. Потому что повышение количества кислорода снова привело к исчезновению потихоньку накапливавшегося метана, к падению, соответственно, парникового эффекта и к промерзанию планеты и превращению ее в землю-снежок. Телиты в Австралии и у Шпицбергена и Гренландии. Эти территории тогда располагались у экватора. Значит, видимо, все было, ну, повсюду. Причин вот тут много разных называют. Это и так называемые циклы Миланковича, ну, то есть положение Земли относительно Земли относительно Солнца. Вот. То, что Родиния суперконтинентом стала в тот момент, и она оказалась у экватора. И в тот момент начался активный процесс эрозии Родинии. То есть разрушение горных пород на поверхности Родинии, никаких растений там не было, которые бы защищали поверхность от разрушений, а при эрозии очень большое количество углекислого газа поглощается. И, соответственно, поглощение углекислого газа тоже могло привести к тому, что парниковый эффект упал. Но оттаивание в дальнейшем произошло уже из вулканических газов. Вот. Честно говоря, не помню, зачем я карту это показать хотел, но не надо. В конце концов у нас получается, значит, растаявшая земля, и воды наполняются эдиакарской фауной. Вот с теми самыми блинчиками, про которые я многожды уже упоминал. Ну вот я наконец их показываю. Вот они блинчики, вот они чесночки. А вот двусторонние симметричные животные, которых считают моллюсками. А это те самые пировидные организмы, которых я тоже упоминал, так называемые петаланамы. Это вот такие яйцевидные организмы, тоже, кстати, с ножкой и тоже с диском Ранье. Может быть, кто его знает, что-то подобное тоже вот в хуайнаньской биоте было. Хотя ничего дискообразного в хуайнаньской биоте нет вообще, что говорит явно о том, что это, ну, вряд ли прямой наследник венской или диакарской биоты. Скорее всего, это все-таки отдельный какой-то виток жизни, который закончился вместе с криогением. Просто промерзли. Как будто бы, в принципе, мы сделали тот самый виток, который обещал эту петлю от ледяной планеты до ледяной планеты. Но при этом я что-то упустил. А упустил я Тиманскую биоту. Как я мог? Что же за отсутствие это патриотизма? Ведь Тиманская биота названа в честь Тиманского кряжа. Вот, значит, ее вот старались в предгорьях Урала изучали. А вот наши специалисты постоянно про нее какие-то статьи пишут. Я нехороший такой человек. Вот взял и про такую древнюю классную фауну возрастом миллиард лет и не рассказал. А, надо исправляться. Давайте расскажу. И заодно вы поймете, почему она тут оказалась. Итак, Тиманская биота. А вот, значит, она где находится? В междуречье реки Печоры. Действительно, около Урала. А, вот. А, кстати, это у нас получается... Ну да, все правильно. А, обнаружена она была Марией Борисовной Гниловской, которая до сих пор работает в палеонтологическом институте. А, собственно говоря, окаменелости в тиманской фауне обнаружены в так называемых породах Дзержимской свиты на холме Дзержим-Парма. Хотя опять тут что-то я перемудрил. Дзержим Парма, на Тиманском хребте в республике Коми. И что же там было найдено? Давайте посмотрим. Найдены там были палеопасцихнусы. Вот такие вот странные объекты, очень необычные, вот такие вот шарики какие-то тоже опять. Чем-то похоже вот на бусики, которые я только что показывал вам. Ну, как только что там, с полчаса назад. Вот, ну, какие-то вот своеобразные бусики. Кто это мог быть такие? Ну, вообще-то мы уже сейчас знаем, кто это такие. Долгое время считалось, что эти самые палеопасцихнусы – это следы, следы ползания кого-то. Хотя, ну, прям, скажем, слишком древние слои, чтобы кто-то прям ползал с лапками, там, грунт проедал. Очень древние. Но вот видишь следы, значит, приходится констатировать факт, что они есть. Однако же в 2018 году, если не ошибаюсь, вышла статья, опять же, наших исследователей, все замечательно, все как положено. Вот там, правда, еще французы затесались, но мы их простим за это. И, ну, в этой статье изучили по новой палеопасцихнус, вот он. И смотрите, что же мы в итоге узнали про палеопасцихнус такого новенького интересного. А узнали мы, оказывается, что это самый палеопасцихнус. Он, да, вот конкретно палеопасцихнус, видите, изучался из так называемой Хатсепской свиты, вот, возрастом почему-то 613-543 миллиона лет назад, не миллиард лет. Ну да ладно. Так вот, изучая палеопасцихнус там, вот, в Сибири, заметили, что в некоторых местах он, ну, вот так вот расходится, ветвится. Это странно для животного, то есть оно как-то ползло и на две части разделилось. Ну, как бы так обычно животные себя не ведут, скажу я вам. Потом было замечено, что между вот этими вот как будто бы складками, как думали, грунта, есть совсем другие частицы другого состава. То есть, это скорее на стеночку что-то похоже. И в конце концов, вот изучая структуру этого всего, изучая вот эти вот деления, выяснили, что это вовсе и не след, а это такое животное, которое, соответственно, вот формировало трубчатые стеночку. И это опять одноклеточные, колониальные древние, похожие на современную ксенофиофору. Вот. И они, ну, получается, существовали ну, во время диакарского периода в Сибири. Ну, а также, значит, эти самые палеопасцихнусы были найдены на Тиманском кряже. Также на Тиманском кряже был обнаружен Бельтонелли формис. Это вот такие вот непонятные кочки. С ними тоже все не так просто. Когда-то их считали двумя разными организмами. Были выделены Бельтонелли формис, вот такие вот интересненькие. И вот такие вот, точнее говоря, Бельтонелли формис вот такие. И вот такие немианы. Такие формы немианами назывались. Потом оказалось, что это одно и то же, только это разная форма сохранности. Это объемный отпечаток, а это, соответственно, сплющенная органика. Дальше пытались понять, что это такое. Была идея то, что, возможно, это колония, опять же, кишечно-полостных каких-то вот такие вот, значит, домики были, из них с щупальцами животные торчали. Но так как на вот этих вот типичных Бельтонелли формис, которые именно в виде лепешечек сохранились, удалось обнаружить следы органики, можно было применить специальные методы, методы газовой хроматографии и масс-спектрометрии в дальнейшем и выделить, соответственно, вещества из этих лепешечек. Вещества были выделены, и оказалось, что там преобладают так называемые гапаны, причем гапаны бактериального происхождения. Так, в 2018 году было установлено, что Бельтонелли формис, который вот очень, и вот для подтверждения, видите, в других местах взяли, там, где водоросли были, пленочка из водорослей, и там другой состав получился, и не было там таких вот гапанов, вообще никаких гапанов тут нету. А значит, действительно, это первичный состав, никакое не загрязнение, действительно, вот это вот от Бельтонелли формис гапаны остались. Но раз тут гапаны, значит, это, получается, была колония каких-то протистов, потому что только, бактерий, колония бактерий, потому что только у бактерий, собственно говоря, в составе встречаются гапаны. Есть сейчас вот такие вот цианобактерии, которые формируют не стопчатые постройки, не пленочки, а вот такие пузырьки. И возможно, что Бельтонелли формис был тоже такой вот колонией пузырчатых бактерий, может быть, даже цианобактерий. Если что, это исследование проводилось для Немианы из, получается, Белого моря. Это эдиакарские породы. И, соответственно, для Бельтонелли формиса из Австралии там тоже эдиакарские породы. Ну, а еще мы теперь знаем, что Бельтонелли формис был на Тимане. Дальше на Тимане встречается Аспиделла. И Аспиделла же, тоже такое вот, видите, это круглое непонятное образование. Про Аспиделлу поменьше народа слышал, он менее известный, но вот тоже такая есть. Аспиделлы были найдены, например, на Ньюфаундленде, в породах опять эдиакарского периода. Что такое Аспиделла? Вопрос. Долгое время, как и многое другое подобное кругленькое, признавали за медузу. Но сейчас считается, что это, скорее всего, основание для каких-то вот таких вот пировидных или яйцевидных организмов, прикрепительный диск. А может быть, и аспиделла – это вообще такая сборная солянка, и там кое-кто из этих аспиделл вовсе – это отпечатки протистов. Господи, что же я все протистами их называю? Бактерий, конечно же, прокариотов. Продолжим изучать биоту с Тиманой. Наконец, там еще были найдены арумберии. Это вот такие странные вообще штуки, которые долгое время не могли понять, к чему отнести. Была идея, то, что, может, это вообще просто следы морской ряби. Но в дальнейшем оказалось, что нет. Это имеет биогенное происхождение. Возможно, что это отпечаток какого-то существа, вот какого-то мата такого помятого, но непонятно только какого. Как правило, они распространены в эдиакарском периоде. Я думаю, что вы уже догадались, к чему я клоню. Вот все эти организмы, они в других местах известны, причем абсолютно тем же родам относящиеся. И это комплекс эдиакарской фауны. Таким образом, получается, что тиманская биота, она имеет возраст вовсе не в миллиард лет. Она имеет возраст эдиакарского периода, поэтому я про нее раньше не рассказывал. Откуда же взялась идея, то, что тиманская биота настолько древняя? Я и сам об этом частенько говорил, вот пока не стал вчитываться, потому что, правда, такая информация была. Дело в том, что на Тимане очень распространены породы рифея возрастом даже больше миллиарда лет. Там, сейчас уточню, там есть породы 1,4 миллиарда, 1,8 миллиарда, 1 миллиард лет, вот все как полагается. И вот была найдена эта фауна, и непонятно было, куда ее отнести, они как-то вот очень рядом с этими рифейскими. И в какой-то момент была мысль, то, что действительно это супер древние какие-то организмы, возраст, ну, сопоставимый с хуайнаньской биотой, а может быть даже и старше, возрастом около миллиарда лет. И, к сожалению, как-то вот точно датировать вот эти слои из этой самой зижихской биоты, зижихской свиты, не удавалось. Но в конце концов датировали самым, что ни на есть, типичным для палеонтологов методом. Собственно, по окаменелости. И вот как раз вот эта вот работа была 22-го года, где, ну, скажем так, окончательно разобрались с возрастом. То есть сказали, что да, споры были, но все-таки посмотрите, это все эдиакарское. Ну, явно совершенно это комплекс эдиакарских организмов. Ну, и больше того, удалось даже уточнить конкретно когда. То есть это где-то около 560 миллионов лет назад, то есть конец эдиакария. Почему так решили? Ну, в первую очередь, вот из-за этой штуки. Перед вами так называемый гельминтодихнитес. Это известные ходы. Ходы, ну, ползания такого. Такие ходы встречаются только в конце эдиакария, около 550-560 миллионов лет назад. До этого никто не ползал. Собственно, они вот буквально перед самым-самым началом Кембрия начинают попадаться. А значит, это действительно, получается, тиманская биота имеет поздний идиокарский возраст. Ну а дальше, уже после идиокария, наступит кембрий. И вот кембрийский червяк, аплодирующий, намекает на то, что лекцию я сегодняшнюю завершил на этом. Спасибо за внимание.
1: Возвращаемся в эфир. Проверка связи.
0: Да-да, я здесь.
1: Да, Ярослав, большое спасибо за лекцию. Переходим к вопросам. Если вопрос будет задан через DonatePay, то он будет озвучен вне очереди. Вопросов сегодня среднее количество. И мы почти набрали на эфир. Большое вам спасибо.
0: Спасибо большое, да, это здорово. Можно, кстати, идеи-то подкидывать, а то, видите, иногда реализую ваши пожелания. Может быть, какие-то будут еще пожелания. Угу. Пока вроде даже особо и не припомню, чтобы кто-то еще что-то просил. Так что предлагайте.
1: Да, и переходим к вопросам за донаты. Кашалот — это прямой потомок Левиафана Мелвилла или это сестринские виды?
0: Мы об этом говорили не относительно недавно. У нас была лекция, которая была посвящена эволюции китообразных, она как-то называлась, типа эволюции китообразных продолжений или еще чего-то, вот буквально недельки три назад. В принципе, я думаю, сейчас это еще не очень далеко куда-то там закопалось в списке лекций. Можно найти это на архе, посмотреть. Ну, а так-то я, конечно, на вопрос могу ответить, просто имейте в виду, что там можно про разных других китообразных тоже поподробнее все посмотреть. Там мы буквально рассмотрели все современные группы и их предков. Сам же по себе Левиафан Мелвилла – это все-таки отдельная ветвь. У них с кашалотом был общий предок, но они разошлись, ну, минимум с… Вот я сейчас тоже могу уже цифрами немножечко подзабыть, потому что голова переключилась на более древние времена. Но если ничего не путаю, где-нибудь там порядка 15-10 миллионов лет назад, ну, ближе к 15, да. То есть, ну, в общем-то, не очень близкие родственники. Они к единой такой вот, грубо говоря, кашалотообразной ветви относятся, но все-таки Левиафан шел своим путем. У кашалота тоже известны вполне себе предки из пород примерно того же возраста. И они были поменьше, чем Левиафан в тот момент. И питались кальмарами, как и кашалот.
1: На следующий вопрос мы, кажется, уже отвечали в одном из эфиров. А как обнаруживаются древние следы живого? Отпечаток одноклеточных найти? Это же миссия невыполнима.
0: Ну, смотрите, если мы говорим про отпечатки слизевиков, это все-таки 3-5-10 сантиметров их видно. Тут сомнений нет в том, что есть отпечаток. Вопрос дальше уже, чей отпечаток? Это все-таки что-то органическое, неорганическое, надо там дальше уже размышлять. А что же касается каких-то действительно супер мелких отпечатков, такие тоже, конечно, находят. Но, как правило, для того, чтобы их обнаружить, нужно знать, где искать. То есть нужно посмотреть породу, в которой теоретически отпечатки могут сохраниться. Скажем, если это грубая какая-нибудь порода, типа песчаника, там без вариантов. Но у нас как бы размер песчинки будет больше, чем размер предполагаемого вот этого организма. Если мы видим перед собой породу, скажем, магматического происхождения.
1: Сейчас, секундочку. Установим. Секунду. Не Skype, а YouTube именно упал. Сейчас я восстановлю.
0: Хорошо. Верим, надеемся, ждем. Молимся, едим, что мы там еще делаем.
1: Все, возвращаемся. Все, мы вернулись.
0: Хорошо, прекрасно. Вот, короче говоря, нужно найти породу, в которой теоретически могут сохраниться одноклеточные, и там их искать под микроскопом. Есть даже породы, в которых можно искать бактериальные формы. Скажем, если это породы какие-то переработанные бактериями, там тоже, ну, может быть, есть смысл посмотреть. Как-то так. То есть нужно знать, в какой породе их искать. Дальше действительно брать и смотреть. Просто какие-то отдельные образцы. Скорее всего, если они там будут, эти окаменелости, то их, ну, как бы, они будут не единичные. На образцы можно будет вполне найти.
1: Напишите, как нас видно в эфире. Есть подозрение, что поток идет с большой задержкой. Напишите, что сейчас трансляция вам видна. Не очень это понятно на данный момент. А мы перейдем к следующему вопросу. Был ли шанс у трехсторонней симметрии или двухсторонняя лучше однозначно?
0: Двусторонняя лучше однозначно, потому что она позволяет совершать активные движения в какую-то определенную сторону. То есть мы просто вектор смотрим, да, и видим, что у него есть передний конец, там, и задний конец, да, если животное куда-то двигается в определенном направлении, неважно, там, вверх, вниз или куда-либо еще, ну, как бы ему лучше всего двигаться, если с пары сторон будут какие-то конечности. Тут скорее можно было бы подумать еще о какой-нибудь, там, не знаю, четырехсторонней симметрии, да, чтобы там еще сверху, снизу какие-то лапки были. Это еще вариант возможен. Но, опять же, притяжение все-таки сила тянет к низу, и учитывая, что первые организмы, по крайней мере, крупные, были придонными, потому что они плавать еще не умели, опять же, тогда получается, что и приплющенность какая-то намечается. Так что, ну, тут без вариантов, только двусторонняя симметрия. С трехсторонней симметрией можно было бы поиграться, ну вот если мы какое-нибудь организуемое существо, малоподвижное, типа, не знаю, морской звезды, или же типа там того же коралла, ну вот, пожалуйста, они и поигрались. У них там есть шестилучевая симметрия у кораллов, восьмилучевая симметрия, была четырехлучевая симметрия у древних кораллов. Если брать, допустим, ну, тех же иглокожих, вот у них пятилучевая симметрия задалась. Ну, в общем-то, могла бы быть и трехлучевая. Но тут уже, мне кажется, вряд ли есть прям какая-то явная причина, что именно такая симметрия в конце концов закрепилась. Я думаю, что трехлучевая тоже имела бы шанс. По большому счету, если мы посмотрим, например, на тех же диакарцев, там есть объекты с трехлучевой симметрией. Вот, и, скорее всего, это животные. Но если сравнивать все эти варианты с двусторонней, двусторонняя выигрывает однозначно. Поэтому неудивительно, что сейчас большинство все-таки имеет двустороннюю симметрию. Большинство животных. Животных. Тут что это говорится. Не растений, не грибов. У них другая ситуация. У них там симметрия может быть разная. Это мы тоже, конечно, помним.
1: Следующий вопрос. Были ли докембрийские океаны зелеными?
0: Да, это интересный вопрос, учитывая, что недавно как раз вышла статья на эту тему, в которой было показано, что в тот момент, тут, правда, стоит оговориться, значит, речь идет о статье, которая вот буквально в этом году вышла, и там была сделана интерпретация событий как раз кислородной революции, то есть когда был переходный этап, когда еще было большое количество содержания двухвалентного железа в воде, еще не растворенного, вот. Но растворение этого железа началось. И в этот момент вот эта взвесь такого окисляющегося железа придавала воде зеленый цвет. А, по крайней мере, есть сейчас точки на планете, где все еще есть двухвалентное железо, и там натурально вода морская имеет очень такой яркий, насыщенный зеленый цвет. А, но если этот момент и был, то это вот был какой-то переходный этап, ну, может быть, там, не знаю, миллионы лет какие-нибудь, когда как раз происходили активные процессы окисления. То есть в какой-то момент океаны могли стать зелеными около 2,5 миллиардов лет назад, а потом снова стать синими. Так что, и это причем тоже, ну, как бы не бесспорно, есть там контраргументы на эту тему. То есть, возможно, что и был такой океан, но это не весь докембрий, а довольно коротенький период в докембрии.
1: Да. Следующий вопрос. Имела ли франсфильская биота билатеральную симметрию? Откуда взялась скользящая у более поздних организмов?
0: Францвельская биота не имела вообще никакой симметрии. Я вам только что показывал, это, в принципе, было плюс-минус очевидно. То есть вот эти вот чебурека-мармеладки, не поймешь чего, оно какую-то неправильную форму имеет. Эти все червеобразные извитые, они вообще тоже какие-то довольно-таки бесформенные, если присмотреться на самом деле. Ну, то есть никакой симметрии, я там сказал бы, не наблюдается. Что лишний раз намекает на то, что это может быть действительно что-то типа слизевиков, у которых тоже симметрии особой не разглядишь. А вот эта вот симметрия скользящего отражения, например, да, которую мы наблюдаем, такое вот стеганое одеяло у ядиакарской биоты, она только у ядиакарской биоты. Опять же, в хайнаньской ничего такого нет. В хайнаньской там двусторонняя симметрия. Там вот эти вот трубочки, они двусторонне симметричны. Ну, если мы их смотрим как плоские объекты, если они были объемными, они реально были трубочками именно, тогда там могла быть радиальная симметрия, какая угодно, то есть вплоть до бесконечной этой симметрии, если это идеальная трубочка. Вот, абсолютно симметричные такие цилиндрики. Вот, этого мы точно не знаем, были они приплющены или не были приплющены. Так что, ну, вот для ранних форм никакой двусторонней симметрии не наблюдается, и никакой вот такой вот со смещенными сегментами симметрии тоже не наблюдается. История со смещенными сегментами – это чисто для диакарской биоты характерно, ну а дальше уже в основном двусторонняя преобладает.
1: Как вы думаете, была ли на Марсе жизнь в виде одноклеточных 3,5 миллиарда лет назад? Найдут ли жизни, следы жизни на Марсе рано или поздно?
0: Я не знаю, вот что я могу сказать, потому что очень много есть разных гипотез на эту тему, и периодически появляются какие-то сведения о том, что теоретически жизнь могла бы там быть, и, в общем-то, условия там были похожие на условия ранней Земли. Периодически появляются сообщения об остатках воды на Марсе, ну, то есть, короче, так вот прям условия все очень подходящие, очень похожие действительно на древнюю Землю. Вопрос в том, как говорится, то, что на Земле есть жизнь, это супер уникальная ситуация, которая, собственно, возникла единственный раз, может быть, вообще во Вселенной. Или же это супер закономерная ситуация, ну, скажем так, следующий уровень организации материи. И вот есть там, не знаю, простые молекулы, есть сложные молекулы, есть там, не знаю, органические молекулы, есть жизнь. И это вот всегда развивается так, и это в любом случае, если будут подходящие условия, так и будет. Если мы берем второй сценарий, тогда, наоборот, на Марсе просто обязана быть жизнь. И, ну, возможно, даже она очень была похожа, ну, не обязана быть жизнь сейчас, но, по крайней мере, обязана была быть жизнь на ранних этапах существования Марса. Вот, и она должна была быть очень похожа на земную. Но, к сожалению, сейчас у нас жизнь известна только с Земли, и покуда это так, у нас нет никакой статистики, и, соответственно, мы не можем проверить, какая из этих гипотез правильная. Периодически мне то кто-нибудь присылает информацию о том, что, ну вот, ученые же доказали, что жизнь точно должна быть везде, вот там формулы же, эти математики всякие выводили. Периодически кто-то пишет, ну что вы там всякую фигню там в комментариях, там, это, типа, что вы там всякую фигню рассказываете, но очевидно, что там жизни нигде не может быть, что вероятность появления жизни там вообще там это как-то там типа 10 с какими-то там 100 нулями, еще большим количеством нулей. Вот, и, короче говоря, это больше, чем частиц во Вселенной, вероятность такая. Вот, и, значит, вероятности такой, ну, просто-напросто практически нет. То есть, это единственный раз в жизни возникло, и все. Но проблема в том, что действительно есть и те данные, которые приводят сторонники того, что жизнь появилась неоднократно везде, и те данные, что жизнь появлялась во многих местах, вот, и это спокойно может появиться. И все эти данные дают математики на основе разных формул, просто вводя разные вводные данные. Потому что у нас вводных данных, по сути, хороших нету. Поэтому получается, что данные очень разные, и действительно есть и такое, и сякое научное мнение, и, одно, и по большому счету они примерно равнозначны. То есть у нас пока нету доказательств ни того, что жизнь есть на Марсе где-либо еще, ни того, что ее нет. Вот если ее найдут на Марсе, вот тут уже очень-очень большой шанс возникнет, что жизни во Вселенной много. Вот. С другой стороны, если не найдут, то это, скорее всего, ничего не будет значить. Но проверить надо.
1: У вас кто-то там, по-моему, какая-то бактерия, простейшее, что-то прорывалось через матрицу.
0: Да, да, там подушка материализуется.
1: Да.
0: Виртуальная подушка.
1: Нет, это...
0: Точнее, да, очень даже реальная подушка.
1: Просто что-то через матрицу прорывается. Вот. Да. А наш любимый вопрос. В фильме «Дикий мир будущего» показано, что место рыб в экологических нишах займут креветки через 100 и устрицы через 200 миллионов лет. А еще не станет коралловых рифов. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, насчет коралловых рифов, это как раз сценарий вероятный, потому что кораллы, особенно рифостроители, они довольно хрупкие создания, и по большому счету, вот мы уже сегодня упоминали про рифы, которые строили, соответственно, цианобактерии. Были в истории случаи, когда рифы строили и другие организмы. Например, так называемые там, родственники губок археоциаты в Кембрии рифы строили. В Ордовике в основном водоросли строили рифы. Ну, короче говоря, рифостроителей предостаточно на свете было до этого. И кораллы далеко не уникальны в этом плане. Так что их место вполне могут занять другие живые существа. Что касается того, что место рыб займут, ну, какие-нибудь там креветки и моллюски. Ну, собственно, если мы берем современный мир, ну да, как бы сейчас у нас креветки и моллюски, они могут занять место рыб. Но если мы предполагаем какой-то там вот дикий мир будущего, ну, кто же знает, кто там еще может появиться. может появиться, в общем-то, кто угодно. Так что, ну, может быть, поначалу это будут рыбы и креветки, ой, то есть креветки и моллюски, а потом, может, кто-нибудь еще. Прям совершенно новый, принципиально, которого мы даже не можем сейчас представить, появится.
1: Следующий вопрос. У цианобактерий есть развитая дифференциация клеток, выполняющие разные функции. Можно ли их уже считать условно многоклеточными, или без эукариотизма многоклеточность исключена?
0: Насколько мне известно, у цианобактерий проблема в том, что даже вот эти вот как бы дифференцированные клетки, это клетки разные. Ну, то есть, у них они не являются потомками одной клетки. Это именно колония. Все-таки колония, хотя и разных бактерий. Может быть, я, конечно, что-то путаю, если что, поправьте, но вот, по-моему, это так. А если это действительно так, то как бы это истинной многоклеточностью считаться не может, потому что истинное многоклеточное, оно формируется из одной клетки, которая потом, соответственно, делится и создает все тело и, как бы, из клонов себя. Кроме того, истинные многоклеточные обмениваются питательными веществами друг с другом. С обменом в цианобактериях тоже, насколько я знаю, проблемка. Но вообще цианобактерии действительно это очень интересная группа по ряду признаков. И в том числе по тем причинам, по которым вы сказали, по тем причинам, которые я рассказывал, по той причине, которую я сегодня, например, не рассказывал. Скажем, если мы возьмем строматолиты, они настолько сильно отличаются, причем отличаются в разных местах, отличаются во времени. Можно проследить их эволюцию, что выделяют буквально виды строматолитов, рода строматолитов, прослеживают там работы, делают по их эволюции. Они там иногда очень там сложно как-то ветвятся, еще что-то делают. То есть буквально примерно такая же систематика, как у настоящих, опять же, многоклеточных, как, не знаю, систематика кораллов каких-нибудь и прочих. То есть они максимально приблизились к многоклеточности. И тут, в первую очередь, мне кажется, вопрос в терминологии. Но если мы предполагаем, что многоклеточные – это потомки одной клетки, у которой должны обмениваться между собой. Ну, скажем так, какие мы критерии многоклеточности выделим? Если вот мы вот те критерии, которые я назвал, будем обязательно считать для многоклеточных, тогда все-таки цианобактерии многоклеточными считаться не могут. Ну, а если мы просто будем считать, что если собрался большой такой вот группой, разделил обязанности и как бы сосуществуешь, и ты многоклеточный, ну тогда да, тогда можно назвать и цианобактерии многоклеточными.
1: Да, вы думаете просто так каждую неделю выступать с лекцией, поэтому я думаю, что наши зрители догадались, что нашего лектора уже давно заменил искусственный интеллект, и вместо него иногда прорывается настоящий. Вот. Ну, ничего. Качество лекции соответствует уровню, значит, продолжаем.
0: Да, искусственный интеллект может.
1: Из Докембрия не так просто вещать. Да, Анна, вы правы. Как происходило появление многоклеточной жизни? Почему одноклеточные стали интегрироваться и создавать многоклеточные организмы? Кажется, был у нас такой эфир.
0: Как появлялись многоклеточные, я вот буквально сегодня рассказывал и какие-то возможные причины с появлением многоклеточности, и вот про это все было. Что касается того, как они стали, ну, как бы потихонечку превращаться в многоклеточные, ну, кто же их знает, как бы у нас данных-то нету, только гипотетические предположения. Но вот некоторые предположения я высказал, некоторые гипотезы. Там есть гипотеза Гастрея, и Дикеля, я вам ее показывал к этому. Что типа как гастрея появилась, такая как гастро, такая штука, и только плавать стала. Ну, есть вот идея, то, что это из колонии одноклеточных, есть идея, то, что из одного какого-то организма они так вот наклонировались. Ну, вот все это я вам рассказывал в целом. Крутенечко. Длиннее сейчас в ответе на вопрос я точно не расскажу.
1: Почему вымерли и не оставили после себя потомков первые многоклеточные организмы франсфильской биоты?
0: Ну, во-первых, мы не знаем, оставили они потомков или нет. Вот мы, например, там начинаем уже пытаться их сравнивать с кем-нибудь, типа каких-нибудь этих типа тех же слизевиков. Но возможно, что это действительно были очень своеобразные слизевики. Возможно, это еще был кто-то такой похожий на них. Возможно, действительно, это что-то вымершее, в конце концов. Ну, мы не удивляемся, что у нас вымерли динозавры, те же не птичьи. Что, не знаю, там вымерла большая часть синапсид. Что полностью вымерли некоторые типы живых существ. Там, не знаю, полностью вымерли трилобиты. Но почему бы не вымереть там и каким-то более древним организмом? Тем более, благо, там времени прошло гораздо больше. Могли уже вымереть многожды. Ну и, наконец, ну, собственно, у нас с тех пор уже очень много произошло событий, которые приводили

0: с появлением ядерных клеток. То есть, ну, соответственно, может быть, где-то там порядка 2 миллиардов, 200, 2 миллиардов, там, 300, 400, 500, где-то вот в этом интервале. Где-то вот в этом интервале они появились. Может быть, даже ближе к 2 миллиардам 500 миллионам лет, как раз когда кислородная вот эта революция произошла. Ну и, собственно, в этот момент потребовалась необходимость вступить в союз с кем-то, кто кислородом дышал. Больше того, мы как бы с большой долей, ну, с некоторой такой существенной долей вероятности можем считать, что это действительно произошло практически сразу, потому что, скажем, потом было бы очень сложно заполучить себе хлоропласт в клетке. То есть тот органоид, который, собственно говоря, отличает растительную клетку от животной во многом. Пока это был еще такой вот, ну, как бы организм, близкий к асгард-археи, у него там всякие эти были усики, и он мог захватить, допустим, некоторые из них могли захватить не только альфа-протобактерию, а еще и захватить цианобактерию и, ну, вступить в такой двойной симбиоз. Такую вот большую колонию сформировать. А потом, собственно, это все превратилось в клетку. А потом, если бы это мы предполагаем, что уже полностью сформировалась нормальная такая вот прям практически амебоидная клетка, ну, как бы амеба потом могла бы просто сожрать благополучную цианобактерию, но вступить с ней в симбиоз уже для нее было бы затруднительно. Так что, скорее всего, это все вот буквально на самых ранних этапах множество разных вариантов появилось. Как только появились эти новые организмы, тут же был всплеск вот в этих новых условиях, еще и с повышенным количеством кислорода, с огромным количеством энергии, всплеск биоразнообразия, как это обычно в эволюции бывает, огромное, появляется вот это вот такое эволюционное дерево, эволюционный куст. И, скорее всего, там был какой-то аналог кембрийского взрыва, только был такой вот взрыв эукариотов. И мы это проследить не можем, но с большой долей вероятности где-нибудь там 2 миллиарда 400 миллионов лет появляются все или большая часть вот уже современных как бы одноклеточных живых существ. Одноклеточные водоросли, одноклеточные растения, одноклеточные грибы и куча одноклеточных других, которых мы знаем. Я думаю, скорее всего, так.
1: Ярослав, добрый день. Спасибо за интересную лекцию про древнейшие фауны. Слушать очень интересно. Из пожеланий хотелось бы услышать про эволюцию ракообразных. Объемная и спорная тема.
0: Угу. Объемная. Ладно, буду думать.
1: А не было у нас что-то такое
0: рядом? А вот знаете, вот как ни странно, нет. У нас были хелицеровые, были насекомые. А вот ракообразные как-то остались без внимания. Так что таки да, ракообразных можно охватить вниманием.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Хокс-гены насколько древние? У каких самых ранних животных они могут встречаться?
0: Ну, хокс-гены... Ну, если говорить прямо и откровенно, я сейчас, ну, не помню этой информации, поэтому не готов прям так это подробно на эту тему рассуждать. Но они определенно есть у всех животных. Это я могу сказать без сомнений. Причем совершенно точно они есть у животных, соответственно, как первичнородных, так и вторичнородных. Как у беспозвоночных, так и позвоночных. Причем выполняют они плюс-минус то же самое значение, ту же функцию. Вот, ну, имеется в виду разметки чего-то. Разметки плана строения. При этом их нет у растений, нет у грибов. Ну, например, да, нету всяких там, не знаю, простейших. То есть, получается, что может быть, ну, это я говорю, я сейчас просто это из своих общих соображений, может быть, я тут что-нибудь перемудрю. Может быть, они появились как раз вот с появлением первой животной клетки где-нибудь. А может быть, появились уже у животных, когда они стали становиться многоклеточными. Если у первой животной клетки, то это получается около 2,5 миллиардов лет назад. А если у тот момент, когда они уже прям вот стали становиться многоклеточными, ну, где-то, наверное, тогда около 800 миллионов лет назад. Ну, я бы вот все-таки больше бы ставку сделал, скажем так, если бы у меня тут тест был, мне надо было бы на него отвечать, я бы вот скорее взял бы 800 миллионов лет вариант. Вот, потом можете в комментариях написать, как там я это прошел на следующий этап Олимпиады, заработал ли сколько там, 100 рублей, и могу ли переходить к вопросу за 200.
1: Да, а у нас продолжается эфир «Кто хочет стать миллионером?»
0: Кто хочет стать палеонтологом?
1: Палеонтологом-миллионером. Кто хочет стать? Да, вопрос следующий. Если строматолиты приблизились к многоклеточности, Тогда почему они

0: дальше не развились?
1: Сложно сказать, но я думаю, что, скорее всего, тут уже они попали на ограничения, которые дает клетка... Сейчас опять протистами обзову. Клетка безъядерных. Вот. Потому что бактериальная клетка все-таки имеет очень ограниченный набор генов. И создать что-то истинно многоклеточное на основе бактерий, видимо, невозможно. То есть это предел. Дальше уже некуда двигаться. Дальше можно сказать, что в какой-то степени они пошли на истинную многоклеточность, только уже, как говорится, в союзе с асгард-археей и с альфа-протобактерией в составе единой клетки растения. Ну, собственно, растения, они тоже содержат каждый внутри себя маленькую цианобактерию в виде этих самых хлоропластов. Все.
0: Да.
1: Что тут еще ответить? Не знаю.
0: Вот наш слушатель недоумевает. Я вот не могу в голове уложить то, что если организм одноклеточный, как у него лапки могут быть? Это не другие клетки должны быть, разве?
1: Ну, если организм одноклеточный, то у него лапок нет. Но если организм одноклеточный, у него могут быть, например, жгутики, он может им плавать, у него могут быть ложноножки, как у амебы. И вот если мы берем слизевика, он перемещается с помощью ложноножек. Ну, собственно, вот так вот. Как бы ползет потихонечку. Так что лапок у него нет, действительно. Но у нас не было ни одного, как бы, одноклеточного с лапками, я такого не показывал.
0: То есть он не может, потому что у него лапки, да?
1: Нет, у него нет лапок, и он не может. Нет, он может, но у него нет лапок.
0: А, то есть может, у него нет лапок. Наоборот все.
1: Да.
0: Может, потому что нет лапок.
1: Может, лапок нет.
0: Хорошо. Ярослав, что с текущим систематическим положением слизевиков в свете их сравнения с организмами францвильской биоты? Все-таки грибы?
1: Нет, все-таки амебы. Ну, как бы... Ну, слизевики, у них там какая-то сложная систематика, но они к амебоидным каким-то там этим протистам относятся. А с чем францвильская биота тут что-то меняет? Францвильская биота просто сопоставима со слизевиками. Мы как бы считаем, что что-то похожее на миксамицет могло жить давно. Больше того, у нас есть, в общем-то, и некоторые свидетельства того, что грибы могли жить давно. Что-то вот прям уже именно похожее на настоящие грибы находили в породах возрастом миллиард лет, это более-менее доказано. И есть, например, там в пузыриках древних, я тоже там отсюда не показывал, образцы лавовых, там тоже типа гифы грибов. Причем по размеру они именно больше, чем гифы этих вот трубочки, этих миксамицетов, там именно больше похожи на гифы грибов настоящих. Но одно другому совершенно не мешает. Если мои соображения насчет тему того, что там был такой, как бы этот раннепротерозойский взрыв, типа аналог кембрийского взрыва, то, значит, получается, уже тогда и грибы должны были появиться, и там, типа, протомиксамицеты и прочее, но вот и в разных местах они сохранились. Никакого противоречия не вижу. Не надо систематику менять из-за францвильской биоты. Так это не работает обычно.
0: Так, следующий вопрос вообще не по теме нашего эфира, да, даже не по теме научной. Когда все-таки религии займут законное место фольклора в свете достижений эволюции и не будут претендовать на истинное знание? Можно кратко ответить.
1: Ну, религиозное мышление, вера, это другой способ познания мира. Вот много раз, когда там пытаются спросить чего-нибудь, там, верите ли вы в теорию Дарвина, вот в теорию верить невозможно. Как бы наука, она оперирует к доказательствам, к экспериментам, там, не знаю, к всяким там этим, как это называется, научным, как там этих аргументам Поппера, по-моему, или кого-то там, да, я уже сейчас это все сейчас с трудом помню, вот, хотя это когда-то проходило. Ну, короче говоря, много чего в науке есть много критериев, которых нет в религии, и наоборот. И,
0: критерии Поппера и бритва Оккама.
1: Критерии Поппера, точно.
0: И бритва Оккама.
1: Ну, бритва Оккама, да, это наше все, но это к Попперу не имеет отношения. Ну, вот, да. Хотя у Поппера там все покруче. Да, что надо попытаться опровергнуть максимально возможным количеством образом каждое научное утверждение. Если это не получится, ну, значит, блин, наверное, можно им пользоваться. В религии ничего подобного нету. И, ну, мне кажется, что вообще странно их сравнивать и пытаться их противопоставлять друг другу. Ну, это разные способы познания мира.
0: Лучше чайник Рассела.
1: Кому-то нравится так, кому-то так.
0: Да, лучше чайник Рассела заварить.
1: При этом теоретически можно, как говорится, познавать мир и так. То есть, например, есть вполне себе верующие ученые. Да, то есть, они, рассматривая одну сферу жизни, там, верят, а другую сферу жизни они изучают. Так тоже можно.
0: Первые растения были гигантскими древовидными... первые растения были гигантские древовидные грибы. Кто-нибудь их ел? Или еще не было, или некому было их есть?
1: Первые растения не могли быть гигантскими грибами, потому что грибы – это не растения. Но до того, как появились леса, были гигантские грибы, прототокситы. Это да, можно это сформулировать так. На суше, отметим. Да. Но что касается того, ел ли кто-то конкретно прототокситы, смотря в какой момент, они, по всей видимости, появились в Ордовике, и там, если их ели, то только какие-нибудь те же грибы, которые могли на них расти и просто паразитировать, и, допустим, ну, может быть, какие-то паразитические, не знаю, там, не очень понятно, когда лишайники появились, может, лишайники были, бактерии. А, соответственно, дальше они просуществовали до Дивона, и уже в Силуре, ну, теоретически, вполне могли есть какие-нибудь там многоножки, например, те же. Ели или нет, мы не знаем, но я бы на месте многоножек бы схомячил, почему нет.
0: Будет ли стрим на тему палеогрибов? Когда же будет лекция про грибы?
1: Да, вот мы как-то, ну, в смысле, не, в смысле, что будет, а в смысле, да, такой вариант уже предлагался, и мы к этому максимально приблизились, вот уже прям сегодня даже частично коснулись вопроса. Я думаю, что когда-нибудь мы до этого дорастем, действительно. Тут вот как с всякими членистоногими, так и с грибами, это все-таки тематика, которая, ну, так, мало мною всегда обсуждается, и, ну, чтобы все-таки что-то рассказать такое, хотя бы более-менее похожее на научное, надо в эту тему вникнуть поглубже. Вот, пока я этим еще не занимался, но думаю, что когда-нибудь до этого дойдем. Придется.
0: Слушатели просят лекцию про ракообразных грибов или грибообразных раков.
1: Угу. Вот, ну, это тоже можно, да. Грибообразные раки мне, правда, больше нравятся.
0: Да, последний вопрос.
1: Они когда... вкуснее.
0: Да, прошу прощения, Ярослав. Да. Последний технический вопрос. Когда Ярослав перестанет использовать докембрийский скайп и перейдет на Zoom?
1: Судя по тому, что пишет скайп, видимо, это произойдет в мае.
0: Да, это произойдет в мае. Нам очень жалко. В скайпе проще делать монтаж. В Zoom его делать сложнее. Очень много лишних окошек. Их сложно монтировать. А, так, вроде вопросы закончились. Всем спасибо за вопросы. Ярослав, спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Мы набрали на этот эфир минимальную сумму.
1: О, прекрасно.
0: Большое всем спасибо. Всем. Сегодня нас смотрело больше, чем обычно. То есть 160 человек в пике. Это несколько больше, чем обычно. Мы надеемся, что у нас будет смотреть... больше 200, а лучше 500.
1: Тысяч.
0: 500 тысяч, да. Угу. И мы станем палеонтологами, вы станете палеонтологом-миллиардером. Вот у нас в чате пишут пожелания.
1: Да, к сожалению, думаю, что такие цифры не набирают, конечно, в реальности никакие научно-популярные эфиры. Набирают некоторые стримы, но не связанные с наукой, вот прям совсем, к сожалению. Вот. Но вот 500, я думаю, что это вполне реально.
0: Ну, там будем можно, двигаться. Если там назвать стрим, например, гадание про на францисвильской биоте, по францисвильской биоте, то есть ты раскладываешь францисвильскую биоту и гадаешь по ней. Угу. Может быть, тогда эти стримы больше будут набирать.
1: А если будешь гадать еще и на какую-нибудь там политическую тематику, то вдвойне тогда вот 100% вообще. Просто.
0: Не, не нужно, не надо религию, политику нам не нужно в эфир тянуть. этого хватает.
1: Ну, так тут сразу можно просто все смешать, что уж наверняка. Вот.
0: Хорошо. Ну, увидимся, как обычно, через неделю.
1: Да, всем до свидания, всем крепкого здоровья, не теряйте интерес к науке.

это было никакое не биполярное расстройство, с точностью наоборот, просто в одном цельном характере сложилось две необычных половинки. Есть даже версия, что якобы Державин стихи писал и пытался публиковать, чтобы расплатиться с долгами. Полная галиматья. Учился игре в карты у профессиональных шулеров. Начальство, естественно, все это увлечение поэзией, все эти романтические упражнения, как они тогда говорили, не одобряет. Говорят, когда Екатерина прочитала, она чуть ли не прослезилась. Кто только не льстил поэтически. А в истории осталось только Ода Филица. Помните, Лазарев и Крузенштерн, наш прославленный адмирал. Все три сына Петра Лазарева, три воспитанника Державина, морских кадета, стали тремя прославленными адмиралами русского императорского флота.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем цикл рассказов из русской истории XIX века. Сегодняшний наш рассказ у нас стыки века XVIII и века XIX. Героем его будет известный человек, замечательный русский поэт Гавриил Романович Державин. Мы все чуть-чуть слышали это имя из школьной программы. И, наверное, первое, что вы подумаете, ну, Державин, это что-то между Ломоносовым и Пушкиным, как-то ужасно скучно. Не торопитесь, вы узнаете много нового и интересного. Но начну я с того, что известно всем, кто учился в школе. Старик Державин нас заметил и в гроб, сходя, благословил. Писал Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин читал свое стихотворение. Это был, кстати, не выпускной экзамен. Пушкину было всего 15 лет. Он переходил в старший класс. И стихотворение называлось «Воспоминания о царском селе». Стихотворение поразило комиссию, в состав которой входил прославленный мэтр поэзии Гавриил Державин. Послушаем, что писал об этом сам Пушкин. Кавычки открываются. «Державина видел я только однажды, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году на публичном экзамене в лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвих, друг Пушкина, тоже поэт, Дельвих вышел на лестницу, чтобы дождаться его и поцеловать ему руку. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвих услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос так разочаровал Дельвига, что он отменил свое намерение и возвратился в зал. Ну а далее, собственно, об экзамене. Державин был очень стар. Он был в мундире. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец-то вызвали меня. Я прочел мои воспоминания в царском селе, стоя в двух шагах от Державина. Далее показания разнятся. Все говорили, что Державин вскочил, обошел стол, обнял Пушкина, поцеловал его в макушку. Пушкин же сам говорит, что он испугался и убежал. Так смутился, что прятался где-то, его долго не могли найти. Вот этому эпизоду в нашей истории принято придавать символическое значение, как бы некая передача эстафетной палочки первого поэта империи. И, возможно, это как раз тот случай, когда символизм совпадает с исторической правдой. По-моему, в школьном учебнике литературы, чуть не сказал, картина маслом, яркая картина Ильи Репина «Пушкин на лицейском экзамене в царском селе». И вот там стоит молодой поэт, декламирует стихи, и старик Державин вот в таком красном мундире, перегнувшись через стол, склоняется, чтобы услышать нового русского поэтического гения. Собственно, так Державина, как какого-то глуховатого старика, мы ведь и воспринимаем. Посмотрите на самый канонический его портрет, портрет художника Боровиковского. Худой, стройный, седой старик. То ли седой, то ли это парик напудренный. Сейчас наш современник уже, честно говоря, и не разберет, не вглядываясь. Красный парадный мундир, весь в орденах, воротничок стоечкой, белоснежный платок, повязанный под воротником вокруг шеи, по моде того времени. Невероятно красиво, мне и стильно это кажется. Прямо обидно, что такие шелковые шейные платки выродились в эту офисную удавку, которую мы иногда носим вместе с цивильным костюмом. Ну, собственно, именно таким мы Державина себе и представляем. Покажешь этот портрет любому школьнику, студенту, он скажет: какой-то генерал или богатый знатный вельможа, или чиновник. Ну, конечно, тот, кто узнает Державина, студент ИСТФАКа, заметит, что Державин был крупным чиновником. Отличник скажет: министром. это редчайший случай, когда успех в творчестве, в поэзии совместился с большим карьерным успехом. Что служил он где-то при дворе, ну а совсем отличник, пятерочник на эстфаке, добавит еще, что Державин был действительным тайным советником, стал им уже и при Екатерине, и по табели о рангах это соответствовало второму классу. И выше Державина по табели мог быть только канцлер, сам император. Все это для поэта-литератора как-то довольно странно и необычно. Чем глубже погружаешься в биографию Державина, тем больше и больше странностей. Попробую я вам открыть другого Державина, неизвестного. Прежде всего, внимательно посмотрите на портрет. Оторвите глаз от орденов, посмотрите на лицо. Все-таки Боровиковский мастер психологического портрета. Вы увидите необычные ломанные брови, как у восточной красавицы, и огромные темные глаза, иронично, как-то даже насмешливо смотрящие прямо на собеседника. Кто он? Гавриил Державин или Гаврила Державин? Гаврила — имя простое, мы же помним, что служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил. Гавриил звучит как-то солиднее, но на самом деле, как точно звали Державина, при рождении мы не знаем. Нет возможности посмотреть церковные книги, вряд ли они сохранились. А с учетом обстоятельств рождения, думаю, что был он все-таки Гаврила. И на протяжении всей его жизни в нем как бы жило два человека. Это было никакое не биполярное расстройство, с точностью да наоборот. Просто в одном цельном характере сложилось две необычных половинки. Одна Гаврила, а другой Гавриил. Может быть, именно в этом и есть некий секрет Державина. Честно вам скажу, натолкнулся на эту тему случайно. Просто в этом году юбилей, 280 лет со дня рождения первого министра юстиции. И вот умные, уважаемые люди, руководство Минюста предложило мне прочитать лекцию о Державине, рассказать что-то о нем, не то, что знают все по школьной программе. Мне показалось это так скучным. Что мы, Державин? Но чем больше погружался в тему, тем, скажу честно, он меня буквально очаровывал. Более того, я вижу историю Державина необыкновенно поучительной, актуальной, особенно для современной молодежи. Особенно. Если хотите узнать, в чем секрет Гаврилы или Гаврила Державина, присаживайтесь поудобнее, ну или вставляйте на прогулке наушники и слушайте. Он родился 14 июля 1743 года. Это самое начало правления императрицы Елизаветы Петровны. Вообще Державин проживет при 5 императорах и императрицах. Редкий случай. Где родился? Не очень понятно. Сам он говорил, что родился в Казани, называл Казань своим родным городом. Но, судя по всему, это было небольшое село, имение родителей Державина, неподалеку от Казани. Державин был патриотом своей земли. И в одном из своих известных стихотворений «Арфа» он славил Казанскую губернию. «Звучи, о Арфа, ты, все о Казани мне. Звучи, как Павел в ней явился благодатен. Мила нам добра весть о нашей стороне. Отечество и дым нам сладок и приятен». В общем-то, Чацкий у Грибоедова фразу Державина позаимствовал целиком. Ну, плагиатом это не было, потому что про дым отечества писал и Гомер. Одиссей все мечтал вернуться в родное отечество, где сладкий дым. И Овидий, и так появилась знаменитая римская пословица «Дульцис фумус патрия» – «Сладок дым отечества». Поэтому и дым отечества нам сладок и приятен. Державин родом из совсем небогатого дворянского рода. Его родоначальником был кто-то из татар-ордынцев, некий Мурза, который перешел после Куликовской битвы уже на русскую службу, принял православие. Ну, тогда это было просто. Был Мурзой каким-то, стал Ильей. Но семья была бедная. Отец Державина начал службу в 16 лет и, что называется, помыкался по гарнизонам, где он только не служил. В конце концов, нажил на военной службе крошечное имение, буквально несколько клочков земли, аж 10 крепостных, удачно женился, и жена принесла ему еще 50 крепостных. В сумме 60. Когда отец умер, а Державину было лет 10, отцовские долги заплатить было нечем. И мать долго мыкалась по родственникам и знакомым, чтобы не продавать имение. В конце концов, она в итоге сдала его в аренду, поскольку содержать его не смогла. А как-то расплатиться с долгами. Внимание, сумма долгов – 15 рублей. Неподъемная для вдовы с детьми сумма. Державин был первым ребенком в семье. Я часто говорю о том, что поздние, последние дети особенно умны. Есть такая действительно народная примета. Потемкин был очень поздним ребенком. Менделеев – 17-м в семье ребенком. Константин Петрович Победоносцев – 11-м. Но первенцы ничем не хуже. И Суворов был первенцем. И наш любимец граф Воронцов был первенцем. И Державин тоже был первым ребенком. Начальное образование получил он какое? Никакого. Называется это домашним. Домашнее образование было, мягко говоря, недостаточным. Учил Державина какой-то полуграмотный немец из числа пленных, поэтому из иностранных языков Державин знал разговорный немецкий. Помните, Онегина его учил француз, убогий месье Лябе. Державин жил сильно раньше Евгения Онегина, и его учил немец, потому что никаких французов, ни убогих никаких, тогда еще в учителях у нас, ну, особенно в провинции, конечно, не было. Французы появились у нас после Великой Французской революции, сбежавшие из Франции. Либо те, которые остались пленные, мало кто хотел возвращаться в родную Францию, пристроились в богатых домах после войны 1812 года. Помните, у Петруши Гринева учитель домашний француз, постоянно выпивает сильно в начале повести. Это, конечно, Пушкин ошибся. Он перенес реалии второй четверти XIX века в те времена Пугачевского бунта. Не было там никаких французов. Как-то чему-то научившись у своего немца в 15 лет, Державин поступает в только-только открывшуюся в первый класс Казанской гимназии. Казанская гимназия относилась к Московскому университету, он над ней шефствовал. Вот там уже показал себя способным молодым человеком, и его очень ценил директор гимназии, поручал своему школьнику, старшекласснику, как вы сейчас сказали, всякие важные дела. Например, отправил юного Державина руководителем археологической экспедиции в Древний Булгар. Наши слушатели из Татарстана прекрасно понимают, о чем идет речь. Это тот самый Древний Булгар. Именно тогда начались его первые раскопки, который был столицей Древней Булгарии, где, по легендам, приняли ислам местные жители. Сейчас там руины. Ведутся археологические раскопки, прекрасный причал на берегу Волги, гостиница, рестораны, музей. Раскопки такие по итальянскому образцу, под открытым небом. И вообще все это место, благодаря совместным усилиям, в первую очередь, Ментимира Шаймиева, он большой пассионарий в этой части, он как раз руководил проектом по внесению древнего Булгара как исламской святыни и святыни Древней Булгарии. И Свияжска, уже как русского города рядом с Казанью, военной крепости известной, в список ЮНЕСКО. И я, когда служил в Министерстве культуры, тоже всячески мы этому помогали и способствовали. И к чему рассказываю? Друзья, путешествуйте по России. Обязательно съездите, если вы поедете в Татарстан. Казань – прекрасный город. Обязательно посетите Древний Булгар и обязательно съездите в Свияжск. Не пожалеете, запомните на всю жизнь. Тем более Древний Булгар описывал сам Державин, и предполагалось потом, что это исследование будет направлено императрице Елизавете. Императрица, к сожалению, скончалась, не успела этот труд получить, а Державин оказался неожиданно в армии. Тут я сделаю важное историческое отступление. Мы ведь как думаем, что дворянские дети, те, кто находился на домашнем обучении, либо учился где-то рядом, бездельничали, и впоследствии по указу о вольности дворянства точно так же могли всю жизнь прохлаждаться. Это не совсем так, мягко скажем. На самом деле, начиная с Петра I, для дворянских детей военная служба была строго обязательной. Поэтому для учета и контроля их с детства могли вызвать в любое время на смотр в Москву или Петербург, где и решали комиссионно, оставить ли отрока продолжать обучение или все, забирать его из дома в полк. При Петре I таких недорослей смотрели, начиная с 10 лет, Но вскоре уже при Анне Иоанновне был издан указ начинать смотры с 7 лет, то есть с первого класса, как у нас сейчас. Результатов этих смотров были специальные записи в книге учетные. Там подробно описывалось, что за отрок, что умеет, что знает, где обучается, как, где он проходит домашнее образование, какими предметами владеет. И далее необходимо было пребывать на подобного рода смотры экзаменационные регулярно. В 12 лет отрок должен был уже читать и писать, сдавал соответствующий экзамен. Родители, которые не отправляли его уже в специализированные учебные заведения, давали письменное обязательство, что будут продолжать обучать его наукам до 16 лет. При этом условия этих смотров постоянно ужесточались. Наводили порядок на госслужбе и в армии. Анна Леопольдовна, проправившая у нас совсем недолго, успела подписать указ, согласно которому, если отрок пропускал вот эти первые 3 смотра, то тогда он подлежал отправке в солдаты навечно, без возможности выслужиться в офицеры. Ну, то есть превращался в рекрута, по сути. Вот таких обязательных смотров было несколько, и Державин, ему было 19 лет, был зачислен в военный полк. Почему я сказал военный? Предполагалось, что сначала он пойдет по инженерной части, потому что в Казанской гимназии Державин хорошо учился, владел прекрасно математикой, геометрией, но что-то там запуталось, не срослось. И вместо службы в военно-инженерных частях он оказался вроде бы в престижном гвардейском полку Преображенском, но обычным рядовым солдатом в 19 лет. Я напомню вам, что Петруша Гринёв гораздо раньше стал офицером, прапорщиком, не служа нигде после домашнего образования. Я напомню вам, что Петр Румянцев примерно в это же время, в 18 лет, уже является полковником, а в 21 станет генералом. Ну, для этого надо было иметь блат, связи, знатность и деньги. Ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого у семьи Державиных не было, поэтому после Казанской гимназии в 19 лет в Преображенский полк рядовым и жил в казарме солдатской, потому что денег у него не было не то, чтобы снимать квартиру, даже не было денег перевестись в офицерскую казарму, там за нее надо было что-то платить. Не успел он оказаться на службе, как случился государственный переворот, и в июне 1762 года гвардейцы, в том числе и преображенцы, на штыках возвели на престол императрицу Екатерину II. Казалось бы, удача должна была улыбнуться молодому гвардейцу. В нужный момент он оказался не в том месте, и ни награды, ни почести, ни повышения по службе, ничто это Державина не коснулось. И он продолжил служить рядовым. Муштра, смотры, парады, учения. Все это казалось юноше страшно скучным. От скуки он начал много писать и много читать. Писал он хорошо, красиво, видимо, и почерк, и стиль. Поэтому писал письма домой сослуживцам, письма возлюбленным, рапорты офицерам помогал составлять. Ну и, конечно, писал стихи, писал стихов много, нигде не публиковался особо. К сожалению, все это раннее творчество его пропало. В силу многих обстоятельств, не буду вам сейчас рассказывать, ранних стихов Державина мы не знаем, а денег нет. И так Державин постепенно стал профессиональным картежником. Тут дальше есть две версии развития событий. Версия классическая, вы ее прочитаете, если не глубоко пороетесь в интернете, что Державин много проигрывал, все время был в долгах, как в шелках. Есть даже версия, что якобы Державин стихи писал и пытался публиковать, чтобы расплатиться с долгами. Полная галиматья, потому что ни на какие гонорары в те времена, ранние екатерининские публикации стихов, расплатиться с карточными долгами было совершенно невозможно. Несопоставимые были гонорары и размеры долгов у офицеров гвардейских. Поэтому проигрывал на самом деле, но разумно. Немного, четко ограничиваясь суммой проигрыша. И учился игре в карты у профессиональных шулеров. Приемом карточным, ходам, технологии. Со временем стал очень много выигрывать. Известная история, как же сильно позже, он уже был обер-офицером. Но денег у него по-прежнему не было. Сев за стол карточный с 50 рублями, к утру выиграл фантастическую сумму состояния в 40 тысяч. Расплатился со всеми семейными долгами, своими личными, немного чего еще осталось. Но движения по службе нет никакого. Свой первый офицерский чин прапорщика Державин получит только через 10 лет. 29 лет, представьте себе, он всего лишь прапорщик. И перспектив ноль. И вот, когда началось восстание Пугачева, к командующему правительственным корпусом, направляемым на подавление бунта генералу Бибикову, является в приемную молодой прапорщик. Гвардейцев, гвардейские полки, они привлекали к подавлению восстания. Является инициативной и говорит: я из казанских, знаю местность, знаю татарский язык разговорный, могу быть очень полезен. Хочу записаться к вам в штаб. У Бибиков не очень любил инициативщиков. Знаете, есть такая категория начальников, которые не любят инициативных подчиненных, нахальных. И он юношу отправил куда-то там в переднюю. Прошло какое-то время, рабочий день закончился, а юноша продолжает в передней ждать. Говорит: господин генерал, очень хочу служить. В общем, Бибиков впечатлился такой наглостью и инициативностью, и на службу его взял, определив при штабе в какое-то подразделение, которое бы сейчас назвали военной контрразведкой. Он засылал лазутчиков к восставшим, вербовал агентов из местных жителей, составлял поименные списки особо опасных бунтовщиков, вел какую-то переписку секретную. Ну и, кстати сказать, лично сражался. Сохранились воспоминания, что как-то Державин, возглавив небольшой отряд, смело атаковал мятежников и разогнал довольно большую толпу. Даже Суворов его за это похвалил. Кстати, именно там Державин познакомился с Суворовым. Суворов был старше Державина лет на 15, и он уже, ну если не прославленный, то очень опытный и известный генерал. 15 лет – большая разница между поручиком Державиным и генералом Суворовым. Но постепенно, со временем, они сдружились, и уже потом, к концу жизни, я расскажу вам об этом, были очень-очень близкими друзьями. Державин оставил подробные записки о пугачевском бунте, и, кстати, на них впоследствии основывался, использовал их во многом Пушкин во время написания своей истории Пугачева. По окончании этой экспедиции Державин напишет оду во славу генерала Бибикова. Тогда было модно писать красивые, возвышенные оды во славу событий либо каких-то деятелей. Получит, хоть и не без труда, звание поручика, небольшое имение и уволится с военной службы. 15 лет отдал армии, перейдет на службу гражданскую. И вот тут у Державина будет получаться как-то гораздо все быстрее. Уже через пару лет он статский советник, а это по тем временам гражданский чин чуть выше полковника армейского. Он будет служить в разных департаментах, начнет в службе в Сенате. Сенат, кстати сказать, к тому моменту это такое очень сложно устроенное, рыхлое правительственное учреждение, располагающееся одновременно в двух столицах, и в Москве, и в Петербурге, занимающееся много чем. Это не тот Сенат, маленький, компактный, который организовывал Петр I как высший управляющий орган при себе, при государе-императоре. Это, конечно, совсем не тот Сенат, который у нас есть сейчас, то есть не Совет Федерации. Это нечто совсем другое. Каждый император чуть-чуть старался поменять функции Сената. Державин служит в Сенате, Державин служит, современным языком выражаясь, в Минфине, в налоговом ведомстве. И везде отмечается одним. У него репутация правдолюбца, неподкупного, борца с коррупцией, человека, который мзду не берет, более того, везде пытается навести порядок. У него страсть к порядку и дисциплине, как у бывшего офицера. При этом параллельно он что-то пишет, какие-то стихи, где-то даже публикуется. Начальство, естественно, все это увлечение поэзией, все эти романтические упражнения, как они тогда говорили, не одобряет, ругает Державина, мол, эти стихотворцы не способны ни к какому делу. Это, кстати, не совсем так. Давайте вспомним, что в XIX веке очень способными к государственному делу и к чиновничьей службе были многие стихотворцы и писатели. Но я уже рассказывал как-то вам о Грибоедове, отсылаю вас к той лекции, блестящем дипломате. Вспомним Тютчева, достигшего больших высот в Министерстве иностранных дел. Вспомним двух вице-губернаторов, хорошего писателя исторического Лажечникова и всем нам известного Салтыкова-Щедрина, который служил вице-губернатором в Твери и в Рязани. Ну и потом Лев Толстой, Денис Давыдов, Фет. Это, между прочим, боевые офицеры. Список можно было бы продолжить. Я здесь отмечу то, что в XIX веке писательство и поэзия редко когда были отдельной профессией. В большинстве своем стремились совмещать музу с государственной службой, наши творцы. Само явление отдельного слоя профессиональных литераторов – это уже в большей степени явление века XX, а еще больше советской поры. Советский Союз забаловал писателей, и они могли прекрасно жить и очень успешно, занимаясь только литературой. Высокие авторские отчисления, огромные тиражи, поголовная грамотность, огромное количество людей с высшим образованием, покупателей литературы и, самое главное, понимание государством важности функции литератора, драматурга, сценариста, творца, того, кто влияет непосредственно на идеологию, формирует мировоззрение. Эта государственная политика дала возможность жить очень большому слою профессиональных литераторов и поэтов в Советском Союзе. В империи так не было. Ну что можно сказать еще о работе Державина в Сенате? Ему поручили надзирать за строительством нового здания Сената в Петербурге. Здание получалось красивым снаружи и изнутри. Большой зал заседаний был украшен барельефами, в числе которых была и аллегорическая фигура истины. Фигура была представлена в обнаженном виде. Принимая работы, генерал-прокурор Сената нашел фигуру, цитирую, «не вполне пристойной». И обратился к ответственному за стройку Державину со словами: «Велико ее, братец, несколько прикрыть». На что Державин в своих записках отметил: «И подлинно с тех пор стали от часу более прикрывать в правительстве правду». Это была фигура истины. Через несколько лет новый генерал-прокурор и вовсе приказал спилить этот похабный барельеф. Державин прокомментирует это так: «Истина покинула Сенат». Слава поэта придет к Державину после одного стихотворения. Это стихотворение мы даже учили в школьной программе. Было написано в 1782 году. В принятой тогда форме оды. Ода была обращена не абы к кому, а так немного закамуфлирована и иносказательно. Но все понимали, о чем идет речь. Непосредственно к императрице Екатерине II. Ода называлась «Фелица». «Богоподобная царевна, киргиз кайсацкая орды, едино ты лишь не обидишь, не оскорбляешь никого, дурачество сквозь пальцы видишь, лишь зла не терпишь одного». Ну а дальше было много приятных и возвышенных слов в адрес императрицы, немного юмора, немного сатиры по отношению к ее приближенным, несколько капель по тем временам очень рискованный шаг наказов и назиданий, как надо лучше киргизскими ордами богоподобной Фелиции управлять. По современным меркам это, конечно, была лесть. Когда я работал в посольстве Советского Союза в США, было такое время, мой непосредственный начальник, человек очень остроумный, говорил мне: «Запомни, Володя». Ну, я тогда был пятикурсником МГИМО еще. «Прямая грубая лесть всегда быстрее дойдет до черствого сердца начальника, чем всякие вот эти тонкие, изысканные заходы». Так что Державин поступил по-прямому. Он в этой оде прямо и не грубо, но очень красиво льстил Екатерине. Говорят, когда Екатерина прочитала, она чуть ли не прослезилась. Что можно сказать? Ну, во-первых, тогда все льстили. Во-вторых, Екатерине было за что льстить. Ну и в-третьих, кто только не льстил поэтически. А в истории осталась только Ода Филица. Надо было уметь делать это талантливо. Державин получил от императрицы запечатанный конверт такой большой, в знак благодарности. В конверте было 500 рублей. Хороший гонорар авторский. И золотая табакерка, украшенная бриллиантами. Табакерка – это не курительный табак, а для нюхательного табака. Сама Екатерина тоже любила нюхать табак. Всегда носила с собой табакерки, и дорогие табакерки дарила своим приближенным. Это был такой ее фирменный стиль, фирменный подарок. Екатерина брала табак всегда левой рукой. Нюхала, чихала. Ну, нравилось. Модно тогда было. Правую руку она давала для поцелуя, поэтому правая рука императрицы не должна была пахнуть табаком. И вот Державин получил такой царственный подарок. Но что интересно было написано на конверте. Екатерина была девушкой с юмором. Мурзе Державину от киргизской царевны. Державина заметили, стали продвигать, и спустя какое-то время назначили губернатором, чуть не сказал, Карелии. Тогда это называлось Аланецкого наместничества со столицей в городе Петрозаводске. Первое, что сделал новый губернатор, это сразу переправил в Петрозаводск всю свою библиотеку. Более 3000 томов. Книги тогда стоили очень дорого. И это стало первой крупной библиотекой в Карелии. Сейчас коллекция Державина находится в основе замечательной республиканской библиотеки в Петрозаводске. Мы тоже здание этой библиотеки в Министерстве культуры в свое время отреставрировали и расширили, перестроили. Прекрасная библиотека. Те, кто живет в Петрозаводске, зайдите, поинтересуйтесь. Я уверен, что можно получить доступ и к собственным книгам Державина. Наверное, в белых перчатках только если. Именно при губернаторе Державине в Петрозаводске открылась больница, аптека. Все первое. Первое училище, государственный архив, почтовая служба. Кстати, Державин основал город Кеми. Кемская волость была, помните? Ивана Васильевича пытались ее отобрать.
1: Кемская волость?
2: О, я... Кемская волость. О, я.
0: А вот город Кем основан по ходатайству Державина. Ну и вообще считается был очень доступным губернатором. К нему мог буквально любой попасть на прием. Пожаловаться на злоупотребление начальства. Главную свою задачу Державин видел в одном. В соблюдении законности, чтобы все было по-честному, по закону и по порядку. Опять же, с коррупцией, мздоимством, злоупотреблениями боролся как мог. И вскоре был переведен в другую губернию, посерьезнее, ну и покомфортнее, как он сам писал после переезда. Новый город имеет 1000 выгод перед Петрозаводском. Здесь и хороший дом, и приятное общество. Это город был Тамбов, большая, гораздо больше современной Тамбовской области, Тамбовская губерния. Вот здесь Державин развернулся. Создал провинциальную газету. Кстати, это первая провинциальная газета, еженедельная, «Тамбовские известия». Открыл несколько училищ, открыл театр, типографию, богадельню, больницу, сиротский дом, то есть детский дом. И был хороший, был просвещенный губернатор. Чем еще отличался Державин на губернаторских должностях, как в Петрозаводске, так и в Тамбове? Непримиримость в борьбе со злоупотреблениями. Наивная попытка везде все делать по закону. Искреннее и какое-то прямо юношеское стремление искоренить всю кривду и сделать так, чтобы все чиновники служили честно, как положено, строго за жалование. Результат был один. Огромное количество недовольных, бесконечные жалобы, коллективные письма, доносы в столицу, всеобщее неприятие странных, волюнтаристских, офицерских методов руководства нового губернатора. Так что в Тамбове он тоже не удержался. Сняли, отозвали в столицу. Но тут сложились обстоятельства для него позитивно, потому что в столице Екатерина решила взять непосредственно в собственный аппарат человека примерно с таким уровнем подготовки, как Державин, чтобы он умел блестяще писать, хорошо разбирался в бумагах, был честным и организованным. По всем этим параметрам поэт, офицер, опытный уже чиновник и управленец Державин подходил идеально. И Державин оказался личным секретарем императрицы. так называемым статс-секретарем. Он принимал прошения на ее имя, докладывал по ним, плюс Екатерина поручила ему наблюдение за законностью решений Сената, в котором он когда-то работал. То есть, грубо говоря, в течение нескольких лет в руках Державина была сосредоточена огромная власть. Генерал-прокурорская плюс докладчика императрицы, чего никогда не было ни до, ни после. Приведу сравнение. Сделать это непросто, попытаюсь придумать. Державин был одновременно руководителем секретариата президента, главой администрации президента, плюс генеральным прокурором и отчасти, наверное, даже каким-то представителем президента, специальным при силовых структурах. Вот что-то такое в сумме. Невероятная власть с точки зрения любого чиновника. Но в руках Державина она не держалась. Опять его принципиальность, опять его стремление навести порядок. Он сгруппировал все эти прошения, ответы на прошения, и сдали потом 40 томов упорядоченного делопроизводства личных ходатайств императрицы и последующих ее ответов и разбирательств. Далее. Он позволял себе не соглашаться с самой Екатериной. Все время с ней ругался, объяснял, что какие-то решения она принимает не совсем правильно. Горячился, он еще человек был такой горячий. Судя по портрету, холерик, наверное, легко переходил на повышенный тон с императрицей. Только мудрая Екатерина могла это терпеть. Известна история про то, как однажды она попросила присутствовать при его докладе своего лакея. Говорит, ну ты, братец, не выходи из комнаты, а то Гаврила Романович так горячится, что сейчас меня ударит. И лакей стоя присутствовал при докладе главы администрации императрицы. Работяга был Державин, работал с 5 утра до 10 вечера, рассмотрел сотни и сотни прошений, однако в конце концов отправился в отставку, потому что стал уже императрицу своей дотошностью и горячностью раздражать. Начальники большие любят, чтобы человек, находящийся рядом с ним, не слишком забирал у них энергию. Он был как-то поспокойнее, был потише, чтобы действовал на них успокоительно. А Державин был слишком пассионарен. Это крупное руководство всегда рано или поздно раздражает. По-человечески, наверное, это понять можно. Единственное, что смягчало его позицию, это то, что все-таки он был поэтом. И поэтом был хорошим. Он писал огромное количество от свободное от работы время, где-то, наверное, после 22-х. Песен, кантат, текст для хоров, оперных либретто. На то время пришлось немало блестящих побед русского оружия. И по поводу штурма Измаила Державин сочинил стихотворение, которое, вы не поверите, на долгие годы стало первым неофициальным гимном Российской империи. Его положили на музыку, и вот оно. Гром победы раздавайся, веселись, храбрый рос. Мы ликуем славы звуки, чтоб враги могли узреть, что свои готовы руки в край вселенной мы простреть. Какие-то фразы у Державина запоминаются прямо сразу с первого звука. Такое ощущение, что они сказаны вот здесь, прямо на улице, знаешь, вот тут на Московском бульваре. Все понятно, гром победы раздавайся. А дальше начинаются какие-то образные, старинные, классические выражения. «Свои готовые руки мы простреть». Это означает, что мы до всех до вас дотянемся. Никуда вы, наши вороги, от нас не уйдете. Несколько десятилетий. Гимн России. Державин – это наш князь Львов, Пушкин и Сергей Михалков. ...1793 год. Екатерина по-доброму, она умела это делать, по-хорошему отправляет Державина в отставку, назначая его сенатором, а потом чуть попозже еще и президентом коммерц-коллегии. Это что-то типа ответственного за внешнюю торговлю и за таможню. Но Державин и там отметился. Тут же вскрыл какие-то страшные злоупотребления, банды чиновников, банды таможенников, находящихся в сговоре с чиновниками, раскрыл какие-то махинации по поводу ввозимых из России товаров. Ну, то есть и на этом месте молниеносно нажил себе множество врагов. Не мог он спокойно и тихо работать, как и подобало бы приличному чиновнику. Наверное, его оттуда бы тоже выгнали, но на трон зашел Павел I. Павел I отрицал многое, что было при маме. Но были сложные отношения с матерью. Не будем

людей вокруг себя. И особливо искал и хотел иметь такого друга, который бы говорил ему только правду. На роль друга, который говорит правду, наш поэт, борец с коррупцией, подходил идеально. Проблема только в том, что Павел проправил недолго. Державин снова оказался не у дел. Но молодой император Александр решил поручить ряду чиновников и сенаторов приближенных составить проект реформирования Сената. Я уж говорил вам, что реформирование Сената – это у нас такая национальная идея, национальная забава со времен Петра I. Оно у нас постоянно реформируется. Вот сейчас с некоторой долей натяжки можно сказать, что Сенатом у нас называется Верхняя палата парламента, хотя, конечно, по функционалу это совсем не так, но мы называем членов Совета Федерации сенаторами. Вот очередную реформу Сената затеял Александр I, и как вы думали, кто написал самую ясную, самую понятную, самую образную и глобальную программу реорганизации Сената? Ну, конечно, опытный чиновник и поэт Гавриил Державин. Он предложил много интересных вещей, я не буду ударяться в функционал, что мне больше всего понравилось. Сенаторов предполагалось пожизненно освободить от всех видов уголовного преследования, ну, только если не совершают какое-нибудь лично, собственноручно кровавого убийства. То есть вывести их из-под доносов и наветов и дать им пожизненный личный и имущественный иммунитет. Вот знаете, идея кажется странной, а с другой стороны, представьте себе, сразу бы рядом с императором образовалось бы несколько десятков абсолютно независимых людей собственным мнением, собственным суждением, свободных, ничего не боящихся, знающих дело, это были очень опытные люди, и говорящих правду, как Державин. Я думаю, что для Российской империи той эпохи это было бы очень полезным делом. Проект Державина очень понравился Александру I, прямо восхитился, сказал, что это настоящий глобальный подход. И Александр, как молодой, но уже хитрый властитель, не хочется сказать слабый, это несправедливо, но лукавый, это правда. Восхитившись проектом Державина, конечно, его не принял. Он понимал, что ничего из этого не выйдет. Но зато назначил Державина самым первым министром юстиции. Министерства появились по указу Александра I в 1802 году. Это был манифест об учреждении министерств. И вот среди самых первых министерств, их было немного, появилась и должность министра юстиции, который одновременно являлся генерал-прокурором Сената. Понимаете, да? Александр не стал реформировать Сенат на 100% по предложению Державина, но назначил Державина генерал-прокурором Сената. Ну, такое компромиссное, хитрое решение. По мере сил навел там порядок. Функции министерства юстиции той поры были колоссальны. Подготовка всех законов, управление деятельностью судов, управление прокуратуры, назначение, перемещение, увольнение всех чинов судебного ведомства, учреждение упразднения судов, надзор за ними. Более того, он должен был служить оком государевым, постоянно отверстным для пресечения всякого рода злоупотребления. Любимое дело Державина – следить за пресечением злоупотребления. То есть можно сказать, что Министерство юстиции Державина – это совокупность современного Минюста Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Главного правового управления президента, Правового департамента аппарата правительства Белого дома, ну, наверное, и Верховного суда. Вот это все вместе и есть державинский Минюст. Правда, значительно более скромный по численности. Тогда вообще при царях-батюшках чиновников у нас было немного. Державин, как вы думаете, сколько продержался на посту министра юстиции? Не угадали. Один год. Уже через год Александр I вызвал его, вздохнул и сказал: «Гавриил Романович, всем вы хороши, но уж слишком ревностно служите. Устал я читать на вас доносы, жалобы, поклепы. Давайте чем-нибудь другим займитесь, будьте любезны». И предложил ему какую-то очень почетную, но совершенно бессмысленную должность. Державин не согласился и подал в отставку со всех постов. Ему уже к этому моменту лет 60. Он уже устал. Он уже хочет посвятить себя творчеству,

и Державин уходит на пенсию. К тому же он ведь богат. Прошли те времена, когда семья Державина не могла расплатиться с долгом в 15 рублей. А сам Державин по абсолютной безденежности жил вместе со вчерашними крепостными в солдатской казарме Преображенского полка. У Державина большое поместье, 1200 душ. Он многие годы находился на больших должностях, а тогда крупным чиновникам по-крупному платила империя. Первые лица были хорошо обеспечены. У Державина прекрасное поместье в Новгородской области, прекрасный дом в Петербурге, где он и собирается прожить остаток дней, подводя черту под блестящей чиновничьей карьерой Державина. Мораль проста. Всегда, во всех странах и во все времена, и никуда от этого не деться. Прямолинейность, правдолюбие, отчаянная борьба со злоупотреблениями. Все это не становится идеальным KPI идеального чиновника. Чтобы служить долго и успешно, надо обладать, помимо этого, безусловно, большим набором совсем других качеств. Больше гибкости, больше умения промолчать, больше способности соглашаться, не раздражать бесконечными инициативами свое руководство. Оно ведь тоже живые люди, и слишком энергичные и правдивые вокруг них, бывает, доведут даже матушку-императрицу Екатерину. Так что Державин стал в 60 лет, 60 плюс, настоящим дауншифтером. И дальше занимался творчеством. Что касается его личной жизни, женат Державин был дважды. Первая жена, к сожалению, детей у них не было, скончалась. И вторым браком он женился на подруге первой жены. Вот так. Как он писал сам: «Брак мой был основан более на чувстве давнишней дружбы и благоразумия, нежели на страсти». Ну, и там сам Державин уже был не молод, ему было за 50. И супруга его вторая была не юной девушкой. И брак, в общем-то, был, можно сказать, по дружбе, по расчету. Может ли брак по расчету быть счастливым? Может, если расчет оказался верным. У Гавриила Романовича Державина расчет был верный. Прожили они долго и счастливо. Одна беда, только детей тоже во втором браке не было. Но в доме дети были. Во-первых, три племянницы сестры его жены. Они осиротели. И вот у дяди, у Гавриила Романовича в доме до совершеннолетия и воспитывались. А кроме того, у Державина был близкий друг Петр Лазарев. Он служил губернатором Владимирской области. Это был его однокашник еще по Казанской гимназии. Кстати, тоже много говорит о человеке, который на протяжении десятилетий дружит с одноклассником. Петр Лазарев умер, оставив здесь данные биографов разнятся. Кто-то пишет 5 детей, кто-то 6. Ну, известно одно. Как минимум 3 сыновей Петра Лазарева и дочь Державин после смерти товарища воспитывал у себя дома. Затем помог устроиться им в морской кадетский корпус. Помните, Лазарев и Крузенштерн, наш прославленный адмирал. Все 3 сына Петра Лазарева, 3 воспитанника Державина, морских кадета, стали 3 прославленными адмиралами русского императорского флота. В Петербурге Державин жил в большом доме. Там сейчас прекрасный музей усадьбы Державина с большим садом. Будете в Петербурге, сходите обязательно на Фонтанке, в самом центре города. Министерство культуры восстанавливало этот дом, реставрировало усадьбу, очень красивую сделало. Я когда там был первый раз, я думал, ну, неплохо, министры юстиции жили в Российской империи. Настоящий городской дворец. Как всегда, первое суждение бывает обманчивым. Выяснилось, что дом этот Державин купил только тогда, когда был назначен личным секретарем Екатерины с большим жалованием, мог себе это позволить. Но и на самом деле никакого дома не было. Там был маленький деревянный домик на большом довольно участке земли рядом с Фонтанкой. И Державин еще несколько лет жил в каком-то флигельке, рядом снимал, пока этот уже каменный основательный дом строился.
Но когда он, наконец, построился, это стал центр литературной и художественной жизни Петербурга. И нет таких знаменитых поэтов, известных художников, писателей, литераторов, драматургов, художников, музыкантов, живших в те годы в столице Российской империи, которые не побывали бы в гостеприимном музыкально-литературном доме Державина. Он там даже театр потом сделал. И ставил пьесы, ну, естественно, зачастую по своим стихам. И оперы с либретто Гавриила Державина. А летом Державин жил на пенсии в деревне, в имении Званка, Новгородской области. Сельскую жизнь любил. Писал так. «Возможно ли сравнять, что с вольностью золотой, с уединением и тишиной на Званке? Довольство, здравие, согласие с женой. Покой мне нужен дней в останке». В общем, совсем стал Гавриил Романович на склоне лет философом. Но коли я уже стал читать некоторые державинские стихи, хотя я каждый раз и говорю, что я совсем-совсем не литературовед, и каждый раз боюсь что-нибудь не то сказать по литературной части, просто читаю вам некоторые строки, которые мне нравятся, то все-таки не могу, наверное, пару слов не сакцентировать на особенностях державинского стиля в поэзии. Потому что мы в школе по традиции считаем, что с Пушкина началась современная поэзия, а до Пушкина был классицизм. Державин, Сумароков, Тредиаковский, Ломоносов. Это не совсем так. На самом деле Державин – это пограничный переход между классицизмом и современной русской поэзией, Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым и так далее. Державин – это поэт-новатор. С него, собственно, и началась новая эпоха в русской поэзии. Поэзия его оригинальна, самобытна. Он смешивал стили. Помните, я вам говорил о двух Державинах? О Гавриле Державине, как его матушка-императрица называла, и Гавриле Романовиче Державине. В одном человеке умещался и классицизм, и простые слова. Как в казарме он писал стихи. Какие-то солдатские частушки, говорят, сочинял, пока был солдатом, сержантом и прапорщиком. В его стихах много иронии, много сатиры, много написано о простых людях, о солдатах, о России, о стране. Он такой отечественный поэт. Гоголь обожал Державина. Гоголь писал, откуда он взялся, из каких степей, может, из этих бескрайних казанских просторов на Волге, откуда гиперболический размах его богатырской речи? Так называл Гоголь особый стиль Державина, умение писать стихи, никому не подражая, стирая границы между разными стилями и жанрами, смешивая славянизм и просторечие, элементы высокого и низкого стиля. Державин описывал не только великие дела великих людей, но и повседневную жизнь, развлечения, обеды, домашний быт. Он писал о себе самом, о служебной семейной жизни, о русских девушках. У него есть замечательное стихотворение, так называется, «Русские девушки». Очень романтичное. Писал о друзьях, о родственниках, о знакомых. Вот как он писал сам о себе. «Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечие, думал, нравится лишь им, ум и сердце человечие были гением моим». Он умел писать и о серьезном. У него есть большое, интереснейшее стихотворение «Бог». Я не буду вам его зачитывать. Оно сложное на слух. Прочитайте сами. Это настоящая религиозная философия. Поразительно, но это стихотворение имеет колоссальное количество иностранных переводов. Причем много вариаций переводов на одни и те же языки. Я слышал где-то, что только на японский оно имеет около 10 переводов. 5, 7, 10 переводов на немецкий, на французский, на английский. Это стихотворение, которое интересно жителям разных стран и носителям разных культур. Почитайте. Державин – Бог. Стиль его, конечно, стихотворный, тяжеловат. И нам кажется сегодня, ну, на фоне, конечно, блестящего стиля Пушкина, сложным. Но я каждый раз говорю,
Когда мы говорим об истории, надо руководствоваться принципом историзма. Таким стилем тогда писали, сочиняли все. У Державина он был еще самый легкий. Он умел вставлять простые выражения. Да даже говорили зачастую таким языком. При этом, вообще-то, Державин сам себя поэтом не считал вообще. И в собственных мемуарах довольно подробно рассказывал обо всех своих орденах, о всех своих государственных заслугах. Он ими очень гордился. О работе своей в губерниях, в министерстве, в сенате. О своих стихотворениях Державин в воспоминаниях даже не упоминал. Это было хобби, ничего более. Ну, вообще там по-разному, когда проходит время, воспринимаем исторических деятелей. Ломоносов. Мы Ломоносова считаем в первую очередь великим ученым. А Державин тоже считал его великим соотечественником, великим поэтом. Он относился к нему в первую очередь как к поэту. Подводя черту под вопросами творческими, о которых я говорить так не хотел, процитирую Белинского. Лучше, наверное, не скажешь. Державин – это Пушкин, который родился не вовремя. А Пушкин – это Державин, который родился вовремя. Виссарион Григорьевич Белинский, великий критик. Несколько слов о памяти Державина. Ну, я уже рассказал вам о музее Державина в Петербурге на Фонтанке. Must see всем, кто любит русскую литературу и историю. Державинские чтения давно проходят по всей стране. Это целая система таких литературных вечеров, конференций. Их патронирует отчасти руководство Татарстана, большие молодцы. Миниханов, насколько я знаю, сделал это большим республиканским проектом. Но они проходят не только в Татарстане, но и в Тамбове, и в Петрозаводске, и в других регионах. В Тамбове вообще очень любят Державина. Я помню, когда я первый раз был в администрации тамбовского губернатора, там вот прямо рядом с кабинетом губернатора огромный портрет Державина. Главная губернская звезда. Университет имени Державина тамбовский, улица Державина, областной музей Державина. Сквер Державина, где естественный памятник Державину. Есть ли еще Державинская медаль? Это официальная ведомственная награда Министерства юстиции. И еще раз подчеркну, чиновники Министерства юстиции России большие молодцы, сохраняя память о первом министре юстиции, настолько поразительно необычном человеке. Медаль Державина – это высокая ведомственная награда. У нас рассказы о русской истории, потом я расскажу вам еще несколько разных забавных историй, связанных с увековечением памяти Державина, забавных и грустных одновременно. В Петрозаводске тоже лет 20 назад решили поставить памятник Державину и зачем-то привлекли финского скульптора. Уж я не знаю, насколько финский скульптор понимал русскую поэзию, но памятник, который он поставил, большой, на пьедестале из красного гранита, по его замыслу, процитирую, отображает поэтическую суть одного из величайших поэтов России. Как я не смотрел на этот памятник, не мог понять, чем он отражает поэтическую суть. Мне кажется, что сотри фамилию Державин, подпиши любую другую. Генерал такой-то, сенатор этаки, министр сякой. И ничего от этого не изменится. Где там поэтическая суть, не знаю. Есть известный памятник Державину в Державинском саду Казани. Это исторический памятник. В 1842 году по повелению императора Николая I в университетском дворике для воспитания студенчества на примере выдающегося земляка был установлен памятник Гаврииле Романовичу Державину, а рядом разбит сад, тоже названный Державинским. Почти 100 лет просуществовало такое намоленное студенческое место, до тех пор, пока в 1930 году горсовет Казани не решил, что поскольку Державин является льстивым царедворцем, помещиком-крепостником и усмирителем Пугачевского восстания, ну а также, что уж совсем смертельно, авторству Державина принадлежит ода во славу полковника Михельсона, главного пугачевского усмирителя, то этот памятник надо снести, вместо него поставив кому? Угадали. Емельяну Пугачеву. Сквер переименовали и сад в Пугачевский, а вместо памятника Державина, который
куда-то отправили на переплавку, установили гипсовую скульптуру Емельяну Пугачеву. Гипсовая скульптура долго не прожила, и уже в начале 90-х решено было от греха подальше ее убрать и восстановить точную копию интересного, на мой взгляд, и замечательного памятника Гаврииле Державину в Казани. Единственное, что копия оказалась с некоторыми видоизменениями, поскольку там на пьедестале были изображены музы поэтические. Музы были в традициях середины XIX века полуобнаженные. Почему-то при восстановлении точной копии Державинского памятника решили этих полуобнаженных муз заменить, как было сказано, заменить муз с физическими недостатками. Сложно мне сказать, какие там у них были физические недостатки. На мой вкус там были сплошные достоинства. Ну, может быть, это и к лучшему. А вот буквально на днях, грех сказать, в нашем дружественном Казахстане переименовали очередное небольшое городишко. Когда-то это был поселок, назывался Державинское, потом город Державинск. Жили там ракетчики, на картах его не было, там была секретная военная часть. После распада Советского Союза ракетную часть эвакуировали, и вместо нее сделали колонию строгого режима. Потом колонию вроде бы тоже закрыли. И вот в июне 2023 года на состоявшемся сходе жителей города Державинска 192 голоса за, 125 против, было принято решение город переименовать. Переименовали его в честь казахского хана Кенесары, который в середине 19 века решил резать русских колонизаторов и судить всех по шариату. Странно это. Чем он не угодил Державин? Почему решили местные жители переименовать город в честь хана-головореза, понять сложно. Да и кто там эти жители после всех этих перетурбаций, случившихся после Беловежской пущи, тоже понять сейчас тяжело. Какая мораль моего рассказа? Во-первых, вот любим мы говорить. Американская мечта. Чистильщик сапог мальчишка стал там, миллионером. Это только в Америке такое возможно. Посмотрите на судьбу Державина. 18 век. Вот она, русская мечта. Из солдатской казармы в крупнейшие сановники, губернаторы и министры. Прямое подтверждение правильности идеи Петра I – табели о рангах, прямое подтверждение того, что в самые непростые времена, имея трудолюбие, целеустремленность и талант, можно было добиться любых высот отнюдь не в силу знатности и богатства, а в силу своих человеческих качеств. В завершение нашего рассказа расскажу историю, связанную с Державиным и Суворовым. Они дружили последние годы, и Державин часто бывал дома у Суворова, последний раз буквально за несколько дней у постели умирающего генералиссимуса. И говорят, Суворов спросил его, что написать на моей могиле. Державин сказал уже, Александр Васильевич, что можно написать? Здесь лежит Суворов, и так все знают. Бог мой, как хорошо, сказал Александр Васильевич, так и напишите. Спустя несколько десятилетий на его могиле и появится надпись, предложенная Державиным. А тогда, после похорон Суворова, грустный Державин вернулся к себе домой, и его встретил снегирь. Державин очень любил птиц, их у него было множество. И в поместье, в Новгородской Званке, и в его доме на Фонтанке. А снегирь у него был особый такой, музыкальный. Он знал, как говорили тогда, одно колено какого-то военного марша. И, радостно встретив хозяина, начал это колено насвистывать. Державин грустно посмотрел на снегиря. Маленькая русская птичка, любимая в народе, такая яркая, красная, смелая, не боящаяся ни мороза, ни зимней стужи, никуда не улетающая в теплые края, такая настоящая, неприхотливая, как русский солдат. Сухонькая,
смелая, как русский генерал Суворов. И, глядя на эту птичку, Державин после похорон написал стихотворение, мое самое любимое, собственно, с которого, на мой сугубо непрофессиональный любительский взгляд, и началась новая русская литература XIX века. Стихотворение «Снегирь». «Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь? С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? Сильный где? Храбрый, быстрый Суворов? Нет теперь мужа в свете столь славно, полно петь песню военную, снегирь». Пройдет 170 лет, и другой великий поэт, находясь в эмиграции, далеко-далеко от Москвы и Петербурга, напишет в том же ритме, в точном подражании державинскому слогу стихотворение, за которого его осудит вся эмигрантская тусовка. Скажет, зачем вы написали это в честь коммунистического военачальника? Этот великий поэт улыбнется, пожмет плечами и ответит: вы знаете, не так много осталось на свете людей, по знаменованию кончины которых хочется написать оду. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалиях убранный труп. Смерть уезжает, пламенный Жуков. Маршал, поглотит алчное лето эти слова, и твои прохаря, все же прими их. Жалкая лепта, родину спасшему вслух говоря. Бей барабан, и военная флейта, громко свисти на манер снегиря. Вот так переплелись вместе Жуков и Суворов, Бродский и Державин. Гавриил Романович был очень необычным человеком. Неуживчивым, резким, ершистым, правдоруб. Я недавно пересмотрел старый сериал «Статский советник». И вот там герой Олега Меньшикова, когда к нему обращается его возлюбленная и требует, чтобы он ушел с чиновничьей службы, потому что его хотят назначить главным полицмейстером Москвы, она говорит: я брошу тебя, если ты не уйдешь. Как ты можешь там находиться? Там же вокруг грязь, зло. Надо уйти в частную жизнь. Не работай этим чиновником, тем более главным по полиции. Вы лучше посмотрите, я не буду вам пересказывать. Это короткая сценка. Я думаю, что авторы этого замечательного сериала меня простят. Посмотрите. Вот так и Гавриил Державин всю жизнь служил России. И пытался, как мог, навести порядок, убрать в своем доме. Потому что его дом, его страна, его родина, его отечество, его стихи, его творчество, все это он совершенно не отделял одно от другого. Такой он был министр, сенатор, действительно тайный советник и вообще достойный человек. Гавриил Державин. Таким мы его должны знать, помнить и любить. Хотя любим, конечно, мы его не только за это, а в первую очередь потому, что с него началась великая русская поэзия XIX века, и что именно он, в гроб сходя, благословил Александра Пушкина и открыл новую страницу нашей величайшей классической литературы. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего вам доброго. До следующих встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Очень рад вас всех приветствовать. И давайте продолжим. Сегодня мы будем говорить про, ну, с моей точки зрения, очень интересную тему. Да и вообще, что-то мне подсказывает, что это одна из наиболее в целом интересных тем, которые вообще только бывают. Мы будем говорить про продолжительность жизни беспозвоночных животных. Вообще, тема продолжительности жизни, тема поисков бессмертия – это та тема, которая человека беспокоит, и человечество она беспокоит. Конечно, нам бы очень хотелось как-то решить этот вопрос, но для того, чтобы понять, можем ли мы, для себя, разумеется, радикально решить этот вопрос старения, смерти, важно попробовать найти, а вдруг есть уже какие-то бессмертные животные, и можно у них что-то подсмотреть. Значит, я сразу хочу оговориться, что мы сейчас будем говорить о продолжительности жизни исключительно в ключе царства животных. Про продолжительность жизни растений, грибов, бактерий, архей мы говорить сейчас не будем, потому что это все от нас достаточно далеко отстоит. Мы будем говорить именно о продолжительности жизни внутри царства животных, более того, о продолжительности жизни, казалось бы, таких непохожих на нас, но все равно, возможно, помогающих нам разобраться в этом вопросе беспозвоночных животных. Сразу хочу уточнить. Мы сегодня будем говорить, ну, наша вот структура рассказа будет не такая, как обычно. Обычно, когда мы рассматриваем какой-нибудь аспект беспозвоночных животных, мы начинаем от самых примитивных к самым продвинутым. Ну, имеется в виду по сложности строения. А сегодня мы поступим иначе. Сегодня мы начнем, наоборот, с относительно продвинутых. И сначала поговорим про них, а вот потом будем говорить про примитивных. Потому что, возможно, именно там кроется что-то максимально интересное. Но сначала давайте поговорим о более продвинутых. И вообще посмотрим, какой продолжительности жизни могут достигать достаточно сложно устроенные беспозвоночные животные. Нам для начала нужно будет ввести несколько терминов. Эти термины, они не сложные совсем. Я думаю, они, большинство из них всем прекрасно известны, но на всякий случай мы их все-таки уточним. Итак, первый термин – это онтогенез. Индивидуальное развитие организма. Ну, собственно говоря, время существования организма от начала эмбрионального периода, то есть от момента оплодотворения, до момента его смерти, как индивидуального организма. А продолжительность онтогенеза, индивидуального развития, это в нашем понимании то же самое, что и продолжительность жизни организма. То есть жизнь организма начинается от того момента, когда яйцеклетка оказывается оплодотворена сперматозоидом, или сама начинает просто развиваться. Помните, мы упоминали про партеногенез? Ну, бог с ним сейчас. Так вот. И заканчивается гибелью организма по тем или иным причинам. Еще один важнейший термин, который нам здесь надо будет ввести, это личинка. Личинка – это стадия организма, отличающаяся от него по строению, но в процессе метаморфозы непосредственно преобразующаяся во взрослый организм. То есть личинка должна превратиться во взрослый организм непосредственно. Если эта личинка просто дает начало следующему поколению, то она не является личинкой следующего поколения. Ну, помните, как, например, у стрекающих. Например, жизненный цикл, мы его обсуждали на нашей позапрошлой встрече, жизненный цикл таких замечательных существ, как сцифоидные медузы. Когда есть личинка, которая называется...
Хотя давайте мы сейчас, наверное, просто на следующем слайде я это расскажу. Он же у меня есть, чуть не забыл. Так вот, соответственно, личинку нельзя путать с чередованием поколений. Процесс, при котором организм дает половым или бесполым путем начало организмам следующего поколения, но сам в них не превращается. Ну, давайте посмотрим. Вот, например, есть планула. Планула – это стадия личиночная, которая получается из оплодотворенного яйца, ну, которые выбрасывают взрослые половозрелые медузы. Планула является личинкой сцифистомы, полипчика, небольшого обычно, если мы говорим про жизненный цикл именно представителей класса сцифоидные. Я подробно сейчас про него не буду еще раз говорить. Если кому-то интересно, просто посмотрите вот позапрошлую нашу встречу. Мы тогда достаточно подробно про все это говорили. Но сцифистома формально не является личинкой медузы взрослой, потому что сцифистома в какой-то момент отпочковывает бесполым путем от себя в процессе стробиляции эфиры. Вот эфиры – это личинки взрослых половозрелых медуз. Но сама по себе сцифистома не превращается в медузу. Хотя, сразу скажу, бывают у стрекающих очень интересные исключения. Мы про них будем говорить, но я думаю, что будем говорить про них в следующий раз. Сейчас, как я обещал, мы сначала поговорим про более сложно устроенных беспозвоночных. Ну, думаю, здесь более-менее все понятно. Еще один термин, который нам обязательно нужно ввести. Регенерация. Процесс восстановления утраченных или поврежденных частей тела. Ну, в качестве примера регенерации, вот здесь картинка с планариями, с представителями класса ресничные черви из типа плоские черви. Мы когда рассматривали вообще этот тип плоские черви, обсуждали, что ресничных червей их можно разрезать на несколько кусочков, и из них получится несколько отдельных организмов. Вот очень важно не путать регенерацию с бессмертием. Регенерация – это именно что восстановление частей тела. Организмы, способные к регенерации, даже в широких пределах, при этом могут жить-то сами по себе не очень долго. Но вот с этим мы тоже будем разбираться чуть позже, после того, как поговорим про более сложных существ. Ну и, собственно говоря, самый важный термин, который нам пригодится сегодня, это старение. Ну, казалось бы, все понимают, что такое старение. Но на самом деле старение – это очень интересный биологический феномен. Это процесс запрограммированного угасания функций организма, заканчивающийся смертью. То есть в какой-то момент организм, у которого есть запрограммированное старение, начинает чувствовать себя все хуже и в какой-то момент просто заканчивает себя чувствовать вообще, как бы то ни было. А у всех ли организмов есть старение? Вот это, пожалуй, один из самых главных вопросов. На него мы тоже постараемся ответить. Как я и сказал, мы сегодня начнем не с примитивных, как обычно это делаем, типов беспозвоночных, а начнем с относительно продвинутых. Почему мы так делаем? Честно говоря, сначала я бы хотел рассмотреть продолжительность жизни, предельной продолжительности жизни для достаточно сложно устроенных организмов. А вот на следующей нашей встрече все-таки попытаться пуститься в поиски бессмертия. Ну, давайте, впрочем, начнем. Итак, если говорить про относительно сложно устроенных беспозвоночных животных, то, наверное, стоит начать с такого типа, как моллюски. У моллюсков, я напомню, отлично развиты ткани, сложные системы органов. Моллюски
как и большинство других сложно устроенных беспозвоночных животных, ну, просто анатомически сложно, конечно, они способны к регенерации, но обычно не в каких-то фантастических пределах. Понятно, что если, например, осьминога разрезать пополам, у нас два осьминога не получится вообще никак. А давайте начнем с класса гастропода, брюхоногие. Ну, брюхоногие моллюски, они же улитки. Бывают маленького размера, бывают большого размера, бывают очень большого размера. И здесь, судя по всему, зависимость достаточно простая. Чем больше размер тела моллюска, тем дольше он может жить. Ну, например, гигантская охотина, такой наземный моллюск, я думаю, многие себе его представляют, а кто-то даже держит у себя дома, может жить до 10 лет. Некоторые морские моллюски, брюхоногие, могут жить ощутимо больше. Но тут возникает вопрос. А вот крупная охотина, она почему умирает? Она становится старой? Или она просто растет в течение всей жизни, и в какой-то момент ей фактически становится просто неудобно жить. Ну, слишком тяжелые раковины, и вообще понятно, что начиная с определенных размеров тела, организм может хуже справляться с его обслуживанием, и кровеносной системой, и так далее. Вообще, забегая вперед, позволю себе сказать вот что. Когда мы говорим старение, на самом деле мы в общих чертах вроде бы понятно, что это за процесс, но на самом деле, судя по всему, он определяется огромным числом причин. И, видимо, у разных организмов соотношение этих причин может быть различным. Поэтому сегодня давайте не будем на них фокусироваться, оставим это на следующий раз. А сначала вообще пробежимся, как я и обещал, по предельной продолжительности жизни организмов. Ну, с брюхоногими моллюсками понятно, замечательно. А следующий класс – двустворчатые моллюски. Для многих из них характерны продолжительности жизни очень большие, в том числе среди них есть такое замечательное существо, как Арктика исландика, продолжительность жизни которого максимально известна, возможно, около 507 лет. И тут возникает вопрос, а как это посчитали? Ну, у охотин, ладно, за ними смотрели, просто содержали их в террариумах и видят, вот, доживают до 10 лет и умирают. Но на самом деле здесь мы подходим к очень важному вопросу. А как посчитать, сколько животному лет? Вопрос совершенно непростой. А для двустворчатых моллюсков, как раз для большинства видов, прекрасно известно, сколько они могут жить. Почему? Ну, потому что, позволю себе напомнить, в течение жизни раковина двустворчатого моллюска растет, если он обитает в регионе с сезонным климатом, хоть с какой-то выраженностью сезонности климата, что вода то холоднее, то теплее и так далее, то на раковине нарастают вот такие кольца. И по этим кольцам, распилив поперек раковину двустворчатого моллюска, можно посчитать, сколько ему лет. Ну, понятно, что это некоторая погрешность, потому что если год был совсем плохой, моллюск мог вообще почти совсем не расти, особенно если речь идет об уже взрослом моллюске. Чем больше они становятся, тем медленнее растут. Но растут, тем не менее, в течение всей жизни. Соответственно, двустворчатые моллюски замечательны тем, что их возраст обычно можно очень точно, ну, с погрешностью пару лет, но это не страшно, если особенно речь о таких масштабах, больше полутысячи лет, посчитать. А значит ли это, что двустворчатые моллюски не могут жить больше? Нет, конечно, моллюск, который был
по которому была посчитана вот эта чудовищная с нашей человеческой точки зрения продолжительность жизни 500 лет, он уже был мертв. Может быть, если бы его не выкинуло на берег, он бы еще пожил какое-то время. Но важно следующее. Здесь мы принципиально сталкиваемся с тем, что есть животные, которые живут значительно дольше, чем человек. Но, правда, сразу хочу напомнить, что жизнь двустворчатого моллюска, она достаточно странна в том плане, что это фильтраторы, которые просто сидят на дне, ну или куда-нибудь медленно ползут и прокачивают через себя воду. Соответственно, эти полтысячи лет для него, все эти полтысячи лет он просто ощущал, что пропускает через себя поток воды. И, наверное, ничего больше особенно-то и не замечал. А вот если мы поговорим о самой многочисленной группе, как беспозвоночных животных, так и животных вообще, так и живых существ вообще по числу видов. И одновременно, ну, фактически об одних из самых сложно устроенных беспозвоночных животных. То тут мы обнаружим вот что. Во-первых, позволю себе напомнить, что для представителей типа членистоногие характерны линьки. То есть они линяют. А продолжительность их жизни, ну, обычно достаточно большая, но на самом деле разброс у них совершенно колоссальный. Есть членистоногие, которые живут, ну, буквально несколько дней. Ну, совсем несколько дней таких, конечно, мало, но там неделю, пару недель запросто. Есть членистоногие, которые живут значительно дольше. Но вот посчитать их возраст значительно сложнее. У двустворчатых моллюсков, как я сказал, все не то что просто, но, по крайней мере, понятно, как это делать. Есть кольца нарастания, все. А с членистоногими? С членистоногими такой метод, с большинством членистоногих такой метод не подходит. Ну, конечно, если мы исходим из того, что членистоногие, чем больше становятся, тем они старше, да, но на самом деле на скорость роста влияет огромное количество факторов. Но давайте все-таки для начала поговорим про такой подтип членистоногих, как ракообразный. Позволю себе напомнить, что чрезвычайно разнообразные организмы, от почти микроскопических, да на самом деле от по-настоящему микроскопических, гропоктициды какие-нибудь, до по-настоящему гигантских, там, камчатский краб, и настолько же разнящихся по продолжительности жизни. Начнем с примитивных ракообразных. Класс бронхиопода или жаброногие ракообразные. Да, обратите внимание, я здесь использую современную систему. Просто в школьных учебниках обычно ракообразные называют классами, а все остальное, то, на что они дальше делятся, под классами, отрядами. Сейчас, согласно современной системе, систематике ракообразных, ракообразный – это подтип внутри типа членистоногие, который делится на разные классы. Вот эти классы современные, ну, в некоторых случаях соответствуют старым отрядам. Ну так вот, первый класс – это жаброногие. На самом деле класс достаточно разнообразный. Туда вот как щитни относятся, так и, например, дафнии. Нас здесь будут интересовать щитни. Почему они нас будут интересовать? Потому что это существа с интересным жизненным циклом, прошу прощения за тавтологию. И это очень древние существа, которые, ну там, порядка 200 с лишним миллионов лет живут на нашей планете. Ну, не то чтобы совсем в неизменном виде. Некоторое время считалось, что среди щитней есть виды, которые вообще, возраст которых исчисляется там,
парой сотен миллионов лет, 150. Но сейчас все-таки приходят к выводу, что нет, современные виды щитней, они, видимо, образовались, есть среди них те, кто образовались десятки миллионов лет назад, но не прям так, что один и тот же вид живет на протяжении 200 миллионов лет. Но позволю себе напомнить жизненный цикл щитней. Жизненный цикл щитней довольно экстравагантен. Они вылупляются из яиц, яйца эти переносятся ветром, вылупляются они из яиц в лужах, в большинстве случаев обычно весной, в начале лета, очень быстро растут, достигают половой зрелости, но от проклюнувшегося яйца до вот такого взрослого щитня проходит всего-то порядка 2 недель. А затем они быстро размножаются, пока лужа не пересохла, и умирают. Умирают не от старости, умирают от того, что лужа пересохла. Но обычно птицы их склевывают довольно быстро, когда лужа просто еще начинает пересыхать. Могут ли щитни жить в постоянных водоемах? Да, в принципе, могут, только их там быстро съедают рыбы. У них действительно большинство ножек похоже на такие лепестки. Соответственно, возникает очень интересный вопрос. Вот такое существо, с очевидностью погибающее не от старости, казалось бы. А сколько оно может прожить в аквариуме, если его туда запустить? Ответ будет достаточно интересный. Оказывается, что щитни живут примерно 60-90 дней. И все. И дальше они умирают. То есть, судя по всему, у них вполне себе есть запрограммированная смерть. Почему именно она наступает? Вопрос непростой. Вообще, когда мы говорим о том, что у какого-то организма есть запрограммированная смерть, гибель, то есть, которая наступит в любом случае, даже если он будет жить в идеальных условиях, то, помните, я сказал, что причин, которые это вызывают, факторов, которые это вызывают, видимо, довольно много. Мы с млекопитающими-то, мягко говоря, до конца не разобрались. Что уж говорить про все разнообразие беспозвоночных животных. Но факт остается фактом. Если щитень живет в идеальных условиях в лаборатории, через 2-3 месяца он все равно в любом случае погибнет. То есть дольше он жить не будет. Замечательный, грустный, конечно, одновременно с этим, пример запрограммированной смерти. Давайте перейдем к следующему классу. Молокострока. Высшие ракообразные. Ну, собственно говоря, известная шутка, что высшие ракообразные – это те существа, которых не специалист представляет, когда слышит слово «ракообразный». Если мы возьмем такое замечательное существо, как широкопалый речной рак, с которым, я думаю, кто-нибудь обязательно сталкивался, то увидим, что продолжительность жизни у них может быть весьма и весьма внушительная, до 20-25 лет. Вообще у ракообразных тоже в среднем наблюдается вот эта взаимосвязь между предельно возможными размерами тела и продолжительностью жизни. Чем крупнее, тем дольше живет. Поэтому, когда вы едите речных раков, они вполне могут быть старше вас. Это, кстати, еще к вопросу о том, почему речных раков ни в коем случае нельзя есть в местах, где вода загрязнена. Существует, знаете, такой расхожий, я бы сказал, расхожий миф, что речные раки являются показателем чистой воды. Это не так. Речные раки могут жить в широчайшем диапазоне условий, и, знаете, вот, ниже города Москвы речных раков вы тоже в Москве-реке прекрасно встретите. Там, мягко говоря, не очень чистая вода. Не чудовищно загрязненная, нет, но все равно тяжелые металлы, вот это вот все. Соответственно, почему очень важно ни в коем

экологически ненарушенных местах, скажем так. Есть значительно более долгоживущие ракообразные, ну, например, семейство нефропиды, омары. Среди них есть существа, живущие до 50 лет. Ну, обычно до 50 самки доживают, самцы обычно несколько меньше, самцы обычно лет до 20-30, но тем не менее. Но здесь зависимость достаточно тоже очевидная. Крупнее существ на раков вот и доживают. Но опять же, здесь мы сталкиваемся с тем, что посчитать точный возраст довольно тяжело. Это существа, которые растут в течение всей жизни, которые могут очень долгое время линять. Соответственно, взять и четко сказать, сколько же лет какому-то раку или омару, не наблюдая его в аквариуме, очень сложно. Так что это приблизительные показатели. Ну, вряд ли они будут сильно отличаться, показатели в природе, от таких, но тем не менее. Тут же еще важно понимать, что когда мы говорим о вычисляемой продолжительности жизни за счет наблюдения за существом в аквариуме, мы же помещаем его в любом случае в среду, которая отличается от естественной. Нам может казаться, что она для него идеальная, а ему может чего-то не хватать, и продолжительность жизни может существенно снизиться. А наблюдать в полностью естественной среде на протяжении 50 там, или 100 лет за существом, мягко говоря, проблематично. Поэтому важно понимать, что это примерные данные. Ну и, кстати, здесь еще сразу можно отметить, насколько сложно в реальности для существ, у которых, вот как у двустворчатых моллюсков, не формируются годовые кольца прироста, а считать точно их продолжительность жизни. Следующий класс, про который мы будем говорить, ну, он, понятно, не относится уже к подтипу ракообразный, это совершенно отдельная ветвь, класс арахнида, паукообразный. В целом, зависимость здесь примерно та же самая. Чем крупнее паукообразное, тем обычно оно дольше живет. Ну, например, есть такое семейство, пауки-птицееды, терафасида. Среди них есть виды, отдельные экземпляры которых в неволе доживают до 30 лет. Опять же, в неволе. Мы можем только посмотреть за ним в террариуме. Да, сразу хочу сказать. Иногда путают такие слова, как пауки-птицееды и тарантулы. Тарантулы – это совершенно другое существо. Тарантулы – это представители рода ликоза из семейства пауки-волки, ликозиды. Они, во-первых, ощутимо меньше, и живут они тоже меньше. Очень, к сожалению, регулярно, когда натыкаешься на какие-нибудь там статьи в средствах массовой информации, где пишут о максимальной продолжительности жизни тарантулов, тарантулы тоже живут годами. Но обычно, когда говорят про... И вот среди них есть те, кто живут до там, 30-40 лет. Нет, 30-40 лет – это пауки-птицееды. Обычно. Но так или иначе, среди паукообразных тоже есть организмы, доживающие до вот такого преклонного возраста. Сказать тут, почему они после этого умирают, опять же, довольно сложно. Дело в том, что ну, у человека внешние признаки старения, они хорошо заметны. Ну, у морской свинки тоже признаки старения заметны. Вот у меня живут морские свинки в течение многих лет уже. И да, конечно, видно, как с возрастом у них появляется седая шерсть. Да, все явно идет запущенный механизм старения. У раков, речных омаров, пауков-птицеедов
заметить

признаки старения значительно сложнее. Ну, возможно, тут я не могу сказать, возможно, внимательный наблюдатель, содержащий пауков, птицеедов, может какие-то признаки здесь для себя просто наметанным глазом увидеть, но понятно, что выявить их значительно сложнее. Поэтому, опять же, говорить о причинах смерти по достижении какого-то возраста здесь довольно непросто, но, видимо, у них тоже есть запрограммированная смерть вполне себе. Мы переходим к самому многочисленному классу внутри типа членистоногие – это насекомые. Позволю себе напомнить, что у насекомых бывает два возможных варианта развития. Это развитие с неполным превращением и развитие с полным превращением. При развитии с неполным превращением из яйца выходит личинка, которая уже относительно похожа на взрослое, то есть имеет хотя бы в зачаточном состоянии все органы взрослого. То есть зачатки крыльев, зачатки там, половой системы и так далее, и так далее. Уже фасеточные глаза развиты. Затем такая личинка многократно линяет и растет. Ну, опять же, позволю себе напомнить, что членистоногие могут расти только когда линяют, потому что покрывающая их тело хитиновая кутикула, она фактически нерастяжима. Она эластична, но не растягивается, соответственно, не позволяет существу расти. Нужно сбрасывать, и пока не затвердело новое, нужно успевать вырасти. Отсюда, кстати, понятно становится, что довольно непросто посчитать возраст существа, которое периодически полностью меняет покровы своего тела. Ну да ладно. Так вот, соответственно, при развитии с неполным превращением личинка многократно линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет. И затем во время последней линьки, ну, у большинства, или во время предпоследней линьки у единственного исключения из этого правила отряда поденки, просто высвобождаются крылья из крыловых зачатков. Соответственно, крылатые насекомые дальше не линяют и не растут. За одним, опять же, единственным исключением это отряд поденки, у которых, напомню, есть одна линька на крылатой стадии. Линька субимага, неимага. Но про это мы подробно уже говорили, это я сейчас просто напоминаю. И есть развитие с полным превращением, когда из яиц выходят личинки, чаще всего вообще никак не похожие на взрослых. Они также несколько раз линяют, растут, линяют, растут, линяют, растут, линяют, растут, линяют, растут. Затем окукливаются. В куколке происходят значительные перестройки тела. Они и у личинок с неполным превращением эти перестройки происходят, просто они постепенно происходят. Здесь они на отдельной стадии происходят, и из куколки выходит совсем не похожее на личинку существо. Взрослое насекомое, что при развитии с неполным, что при развитии с полным превращением, напомню, называется имаго. Соответственно, имаго дальше не линяют и не растут. А если говорить про продолжительность жизни, давайте сначала начнем с насекомых, развитие которых идет с неполным превращением. Начнем с моих любимых и одновременно с одних из самых примитивных насекомых отрядов поденки. Действительно, очень древний отряд, видимо, наиболее древний из ныне живущих отрядов крылатых насекомых, имеет интересный жизненный цикл. Вот и мага поденки, взрослая поденка с крыльями, вот личинка поденки. Напомню, отличительной чертой у них, у личинок этого отряда, личинка этого отряда являются жабры парные по бокам сегментов брюшка и хвостовые нити, в большинстве случаев их три. Ну вот тут рядом с грудью два темных таких почти овала, это зачатки крыльев. Как выглядит их жизненный цикл? Личинка живет в воде от года до трех, в зависимости от вида. Большинство представителей отряда поденки, у них личинка развивается год,
Есть те, у которых 2 года, и есть небольшое число представителей, у которых личинка развивается 3 года. Соответственно, личинка многократно линяет, растет. Когда приходит время, она подплывает к поверхности воды, сбрасывает с себя покров, собственно говоря, последней стадии личинки, выходит так называемая стадия субимага. Она встречается, эта стадия, напомню, только у паденок, которой надо сесть куда-то довольно быстро, еще раз перелинять, стать имаго, крылатой и уже половозрелой стадией, субимага еще не половозрелая, размножиться, долететь до какого-нибудь соседнего водоема или, например, вверх по течению реки подняться, по воздуху, разумеется, отложить яйца в воду и погибнуть. Вот и все. Жизненный цикл паденок вообще очень показательный для насекомых. Личинка живет и развивается там, от года до 3, а взрослое крылатое насекомое живет от 20 минут до 2-3 дней максимум. Почему? Совсем такая короткая продолжительность жизни на крылатой стадии у паденок, она объясняется тем, что летают они, честно говоря, не очень хорошо. Они просто появились на планете тогда, когда воздушных хищников еще не было, стрекоз, например, поэтому особо быстро летать и делать фигуры пилотажа было ни к чему. Вот такими гостями из каменноугольного периода они, в принципе, и остались. Но в целом этот жизненный цикл вообще характерен для большинства насекомых. Личинка развивается долго, для многих насекомых, скажем так. А крылатая стадия может жить совсем мало, как у паденок, может жить дольше, как там у многих жуков. Но самое главное, чтобы она успела размножиться. Фактически, для насекомых крылатая стадия, стадия имага, это просто стадия, на которой осуществляется размножение. И все. Это мы считаем в нашей жизни детство, это подготовка ко взрослой жизни, а взрослая жизнь, вот она основная. У насекомых очень часто основная продолжительность жизни приходится как раз на личинку, а имага просто быстро делает свое дело и погибает. Давайте попробуем найти насекомых, продолжительность жизни которых больше. Если мы поговорим про отряд стрекозы, довольно крупные хищные насекомые, тоже с водными личинками, да. Причем напомню, что мы когда говорили про стрекоз, говорили про 2 подотряда. Это подотряд равнокрылые зигоптера, такие маленькие, обычно умеренно, по крайней мере, небольшие, изящные, блестящие часто существа с вот такими вот личинками, с 3 жабрами на конце брюшка. И подотряд анизоптера, разнокрылые, вот те самые здоровые, как вертолеты, летающие стрекозы, с вот такими вот личинками. Про особенности личинок я сейчас, разумеется, говорить не буду, мы про это уже про все говорили. Если вы понимаете, что вы первый раз видите такое существо и вообще не понимаете, что это такое, в рассказе нашем про насекомых, в общем, все это подробно рассматривалось. Так вот, для стрекоз характерно следующее. Их взрослые стадии имаго обычно живут месяц, 2-3. По-хорошему говоря, их продолжительность жизни, видимо, ограничивается временем нормальной работы их крыльев. Напомню, что крылья у взрослых насекомых, они неживые. У древних насекомых, древние насекомые, которые линяли и росли в течение всей жизни, у них крылья содержали живую ткань, но это оказалось неудобно. На таких крыльях не очень удобно летать. Вот субимаго у паденок содержит живую ткань, и летают они совсем не очень. Хорошо. Соответственно, у современных насекомых взрослых крылья – это
неживая ткань, настолько же мертвы, как наши волосы и ногти. Система жилок и натянутая между ними такая пленка из хитиновой кутикулы. Как можно догадаться, такие крылья со временем обязательно истреплятся. И в какой-то момент насекомое просто не сможет летать нормально, и его тут же съедят. Вот и все. Вот даже на этой стрекозе видно, что на правом переднем крыле у нее вот тут вот в краевой его части есть небольшая выемка. Эта выемка не зарастет. Поэтому, по-хорошему говоря, даже, ну, понятно, что в нашем климате, где есть зима, в общем, стрекоза вылетела, и к зиме-то она уже должна погибнуть. Потому что лето красное пропело. Да, впрочем, дела на самом деле она уже все сделала, размножилась, поэтому существовать ей дальше особенно вообще-то и ни к чему. А если мы говорим про стрекоз в каких-нибудь тропических регионах, они могут пожить подольше, если повезет. Но на самом деле обычно дольше сезона они тоже не живут, потому что крылья просто излохмачиваются. А вот личинки стрекоз, бывает, живут достаточно долго. Ну, например, есть такое замечательное насекомое, живущее в том числе в Гималаях, Эпиофлебе. Она, кстати, относится к третьему отдельному подотряду стрекоз. Помните, есть стрекозы зигоптеры равнокрылые, анизоптеры разнокрылые, а есть подотряд анизозигоптер разноравнокрылые. Вот к нему как раз относится Эпиофлебия. Для нее показано интересное. Если у большинства видов стрекоз личинки развиваются год или два, ну, есть те, у кого три года, то у Эпиофлебии, которая живет часто в достаточно высокогорных водотоках, ручьях, продолжительность развития личинки может составлять 6-8, возможно, даже чуть больше лет. Почему так примерно? Потому что для Эпиофлебии, помните, упомянул, что они живут в горных водотоках, в аквариуме очень тяжело создать условия, в которых она будет чувствовать себя нормально. Да и, в общем, следить за ней 8 лет не очень просто. Но примерно, видимо, вот такие продолжительности жизни для личинок. Ну и, соответственно, и мага. Ну и мага уж сколько получится. То есть среди насекомых есть те, кто могут больше, чем 3 года жить. Ну, тут, я думаю, многим уже должны были прийти в голову в качестве примера семейства цикадиды, певчие цикады, личинки которых живут под землей. Вот слева это монструозный такой копатель. Не знаю уж, как его еще назвать. Понятно, что это существо предназначено, главная его цель в жизни – копать. Личинки развиваются около 17 лет. Опять же, примерно. Мы точно для большинства видов не знаем. Но примерно многие виды около 17 лет. Затем личинки по прошествии этих длительных лет прокапывают себе дорогу на поверхность. Вот как в центре, на центральной гифке видно. Проламывают кутикулу последнего, личинки последнего возраста, высвобождают крылья, и вот получается взрослая цикада. Ну, продолжительность жизни взрослых цикад тоже обычно ограничивается тем, когда излохматятся их крылья. А поскольку для насекомых, как мы заметили, взрослая стадия в принципе является не то чтобы чем-то основным, а тем, что просто должно на самом деле побыстрее размножиться, то для них, для большинства видов насекомых, характерно, помимо того, что крылья облохмачиваются, еще некоторые характерны другие черты, которые не дают возможность взрослому существу жить долго. Ну, например, в теле насекомых есть так называемое жировое тело. Это такая бесформенная клеточная масса желтоватого цвета, находящаяся внутри тела. Она выполняет разные функции, в том числе в ней накапливаются некоторые продукты обмена веществ. Ну, понятно, если ты в своем теле накапливаешь продукты обмена веществ, долго-то жить не получится. Ну, и могут они себе позволить так, потому что если тело не рассчитано на долгую жизнь, то можно
и не тратить энергию на выделение, по крайней мере, некоторых продуктов веществ. Но напомню сразу, что у насекомых есть вполне себе там нормальная система выделения, мальпигиевы сосуды. То есть они не все продукты обмена веществ обычно накапливают в своем теле. А теперь давайте поговорим про развитие, про существ, развивающихся с полным превращением. Ну, наверное, здесь стоит поговорить про жуков, представителей отряда жуки, жесткокрылые калиоптера. Вот тут явно можно заметить, что имаго жуков, они как раз вопрос с обтрепыванием крыльев более-менее решили. У них первая пара крыльев превратилась в жесткие надкрылья, которые прикрывают вторую летательную. Так прожить можно подольше. И да, с такой конструкцией тела оказывается, что есть жуки, имаго которых живут около 8 лет. Ну вот для этого тропического жука, Пелопозипуса, известно, что он может жить, его имаго могут жить до 8 лет. С личинками там не очень понятно, но вообще, учитывая, что для вот этого семейства жуков характерна продолжительность жизни личинок тоже там до 5-8 лет, то если сложить время жизни личинки и имаго, может получиться лет 15-16. Но самое важное, что бывают насекомые, у которых взрослые стадии живут долго. Ну, о ком еще стоит поговорить? Наверное, стоит еще упомянуть из сложно организованных беспозвоночных животных представителей типа иглокожие. Иглокожие, морские звезды, морские ежи, морские лилии. Ну, да, наверное, первые приходят в голову морские звезды, когда про них вспоминают. Мы говорили про них, опять же, в отдельной лекции подробнее. И подробнее упоминали там, что многие иглокожие, например, морские звезды, обладают очень впечатляющими способностями к регенерации. То есть, если морскую звезду разорвать на 5 лучей, вырастет 5 новых морских звезд из каждого луча. Способности к регенерации у них очень впечатляющие, иногда, правда, приводят к довольно странному, когда один луч надорвался, но не отвалился до конца, может вырасти 6-й вполне себе. И вот, в общем, морские звезды слева, здесь 2. Нормальное число лучей у них 5, конкретно у этого вида Asterias rubens. Вот эти левые 2 явно регенерируют из какого-то меньшего числа лучей, то есть что-то оторвалось. Ну, казалось бы, существа, которые способны восстанавливать часть своего тела, должны жить достаточно долго. Так и есть. Ну, видимо, одними из наиболее долго живущих являются представители класса Эхинеидеи, морские ежи, продолжительность жизни которых может достигать 10-35 лет. Вот здесь, кстати, ну, понятно, что в аквариуме морских ежей содержать очень непросто. 35 лет за ним наблюдать непросто. Но у морских ежей, поскольку у них вот эти вот известковые пластины в теле, которые, собственно, и дают название этому типу иглокожие, они образуют такой единый фактически панцирь, погруженный в кожу, и он постепенно нарастает. Для многих видов морских ежей тоже возможно посчитать по структуре нарастания вот этого панциря, а, собственно говоря, сколько им лет. Да, получается, что доживают до 10-35 лет, в зависимости от вида. Какой же можно здесь сделать вывод? Пробежавшись по сложно устроенным беспозвоночным животным, становится понятно, что да, среди них есть долгожители, среди них есть совсем долгожители, ну как вот двустворчатые моллюски, больше чем 1500 лет. Не для всех видов далеко. Хотя возраст 100-200 лет, видимо, довольно многие крупные двустворчатые моллюски, в том числе даже пресноводные наши, могут достигать. Но очень похоже, что на самом деле для сложно устроенных существ предел жизни, который может определяться разными причинами,
ну, а скорее всего совокупностью этих причин, он все-таки есть и определен. И бессмертных мы среди них не находим. Что так или иначе, это все существа, предельный срок жизни которых может исчисляться десятками, ну, в крайнем случае, сотнями лет. И все. Так или иначе, у них есть предел жизни. А вот есть ли существа, у которых, в жизни которых нет предела, бессмертные существа, про это мы будем говорить с вами в следующий раз. Ну что ж, тогда спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы. Так, сейчас я в чате. Откуда пошел миф про раков и чистую воду? Понятия не имею, честно говоря. Вообще есть очень много, если говорить про чистоту воды, есть очень много мифов про то, что если обитают какие-то существа, то вода чистая. Это не совсем так, мягко говоря. Но про биоиндикацию использования животных для определения чистоты воды можем просто отдельно поговорить. Так, когда появились моллюски? В Кембрии? Ну, примерно. На самом деле, скорее всего, несколько раньше. Так, ну что ж, если вроде как вопросов нет. Ну вот вопрос про гигантскую тридакну. Я не зря сказал, что для, на самом деле, многих двустворчатых моллюсков характерна длительная продолжительность жизни, исчисляемая сотнями лет. Просто вот 500 с лишним лет – это пока только для Арктики и Исландики показано. Но на самом деле, с большой вероятностью, это просто значит, что не всех еще посчитали. Я, честно говоря, практически уверен, что найдутся двустворчатые моллюски с возрастом и больше, но вряд ли найдутся с возрастом принципиально больше. Но вот почему так получается, это мы все-таки в следующий раз будем говорить. Так, когда будем говорить про бессмертие? Так. Сколько живут пресноводные ракушки, в смысле пресноводные моллюски двустворчатые? На самом деле тут есть прямая связь с размером тела. Опять же, чем большего размера тела пресноводного моллюска, тем он живет в среднем больше. Ну, например, есть такие пресноводные моллюски семейства маргаритиферида, жемчужницы. Ну, они достигают сантиметров там 15-20 в длину. Они могут доживать и до 150, видимо, до 200 лет. Некоторые другие там и перловицы, беззубки, это вот как раз крупные двустворчатые моллюски, их срок жизни исчисляется десятками, там, под сотню лет. Мелкие виды, мелкого размера, они живут обычно меньше. Так, а креветок из любой воды можно есть? Вообще креветки тоже достаточно долго живущие. То есть есть у креветок довольно большой разброс по продолжительности жизни, но среди них много видов, которые живут достаточно долго, то есть годами, как минимум. И в целом вообще долго живущих существ не стоит есть из водоемов, которые загрязнены. В первую очередь это к рыбе на самом деле относится. Так. Иглокожие, вторично ротовые, как и хордовые. И как так вышло, что они ближе к нам, чем к насекомым? Ну, так пошла эволюция. Они эволюционно к нам несоизмеримо ближе, чем к членистоногим. Да. Подробнее я про это рассказывал. Была вот лекция, посвященная иглокожим. Я несколько подробнее про это говорил. Так. Как возраст определить? Ну, как я и сказал, возраст определять непросто. То есть существа, у которых довольно
ну, не то чтобы совсем просто, но понятно, как определять возраст. Это есть, например, как у двустворчатых моллюсков, есть кольца нарастания. А для многих других, например, для насекомых, определение возраста – это значительно более сложная задача. Но я затрону обязательно эту тему, но вот в следующий раз. Что у ракообразных вместо крови? Ну, как вместо крови? У них не замкнутая кровеносная система, поэтому то, что течет у них внутри, называется гемолимфа. У ракообразных вещество, которое переносит кислород, там это гемоцианин, который, в отличие от гемоглобина у нас, который содержит железо, у них, соответственно, гемоцианин содержит медь. Поэтому она голубоватого цвета, а при контакте с воздухом несколько зеленеет. Так, простите, если не в тему. Вы говорили, что личинки насекомых могут выживать и поселяться у нас в желудочно-кишечном тракте. Те животные, которые ими питаются, имеют специальные ферменты, они их жуют. Но, да, но про тех, да, если кто-то вдруг напугался после такого вопроса, не пугайтесь, пожалуйста. У нас был отдельный разговор, посвященный тем насекомым, которые могут жить у нас внутри. Все не так страшно. Некоторые действительно могут выживать, но, в общем, не надо впадать в панику. Каков срок жизни морских звезд? А актиний? Так, про актиний, которые являются представителями типа стрекающие, мы будем говорить в следующий раз. Я сказал, что я неспроста немножко нарушил такой классический порядок, классическую структуру рассказа о каком-то аспекте беспозвоночных животных. Обычно мы всегда начинаем там с губок и заканчиваем членистоногими или иглокожими. А тут мы вдруг начали с моллюсков, закончили иглокожими, а про самых примитивных не говорили. Будем говорить про них в следующий раз. У морских звезд, ну, тоже там довольно большой разброс, но есть виды, которые могут жить там несколько лет, 10 лет. Вроде как морские ежи все-таки живут дольше морских звезд, но опять же легко можно предположить, что есть довольно глубоководные морские звезды. Чем глубже, тем более постоянные условия, понятное дело, в океане. А существа при постоянных условиях могут вообще иметь значительно большую продолжительность жизни, чем их родственники при менее постоянных условиях. Поэтому, ну, тоже можно считать, что если говорить о максимальной продолжительности жизни, то там есть морские звезды, которые живут 10 и более лет. Так. Больше вопросов пока не вижу. Ну что ж, если больше вопросов нет, тогда спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующий раз. И в следующий раз все-таки постараемся найти бессмертных, по-настоящему бессмертных существ, ну и обсудить, может ли их бессмертие или что-то подобное на бессмертие чем-то помочь нам, таким, казалось бы, сложно устроенным, но, тем не менее, тоже представителем царства животные. Ну что ж, так, тут написали, что после вашего эфира про паразитов появился страх, что они во мне. Бояться паразитов не надо, но знать, что они могут в вас поселиться, стоит. Ну что ж, тогда спасибо большое за внимание и до свидания, до встречи.

0: Всем доброе утро, друзьям, подписчикам, гостям нашего канала. Начнем традиционно с колокольчика, чтобы вы окончательно проснулись после тех звуков, которые вас разбудили. Ну и сегодня я вам хочу рассказать об одном очень интересном открытии, которое привело к тому, что один из вымерших видов мышей был воскрешен. Но не в совсем обычном понимании этого слова. А если говорить конкретно, специалистами из нескольких австралийских исследовательских учреждений, в том числе и музея Южной Австралии, была проведена работа по изучению ДНК как вымерших, так и современных видов грызунов в Австралии. Все, ну, принято так считать, что в Австралии сумчатые, яйцекладущие, а таких плацентарных млекопитающих-то и нету. На самом деле это не совсем так. Большинство там, конечно, видов сумчатые, но есть и нормальные такие млекопитающие, которые на других континентах распространены. Сумчатые там сохранились, потому что Австралия рано оторвалась от общего материка большого, и там они не вымерли, и как раз дали адаптивную радиацию, они там все ниши занимают. Но с севера, через то, что называется сейчас Сахул, проникали и обычные млекопитающие, в том числе, например, человек, собака динго, ну и намного раньше проникли грызуны, там их примерно 60 видов, там плюс-минус, потому что описывают, не описывают, тот уже вымер. Из них 12 видов грызунов австралийских вымершие. Так вот, эти экземпляры сохранились только в музеях. Это как раз говорит о важности музейных коллекций, потому что вот этих мышей в Австралии было множество, а сохранились считанные экземпляры в музеях и только в музеях, больше нигде. Самые старые, где-то порядка 150 лет, музейные экземпляры. Ну и самый последний из вымерших, это где-то 1915 год. Взяли их из различных музеев, поэтому в исследовании участвовали специалисты множества музеев, почти всех крупнейших музеев мира. Там нашли эти экземпляры, выделили ДНК и сравнили. Значит, 12 видов вымерших и 40 видов современных. Данные полученные оказались очень интересными. Там ставили задачей основное исследование генетического разнообразия, то есть вот этих вымерших, сравнить с современными, посмотреть, а какие виды вымерли, какие остались, почему эти не выдержали эволюционной гонки, а вот эти выжили. И получились интересные результаты. Например, было выяснено, что генетическое разнообразие не гарантия от вымирания, потому что 12 вымерших видов, они показывают очень высокое генетическое разнообразие, аж широченные ареалы, там чуть не на всю Австралию, до начала освоения человеком Австралии. Вот они вымерли. Оказалось, что больше шансов вымереть, если ты крупный, для грызуна, конечно. То есть те, кто весил больше 90 грамм, как раз почти все вымерли, а те, кто меньше 50 грамм весили, те сохранились. Это о видах речь, а не там, толстый, тонкий внутри вида. Ну а кроме того, там обнаружилась интересная такая вещь, что один из видов, который считался вымершим, оказался себе жив и здоров. Но не совсем в том плане жив и здоров, как это было раньше, потому что это вид, который называется псевдомис гульди или мышь гульда. Он обитал когда-то практически по всей территории Австралии, ну и где-то в 1830-х еще годах стал очень редким, а последний экземпляр был собран в 1857 году экспедицией на реке Мюррей. Об этой экспедиции я рассказывал, и было это собрано человеком с длинным именем, я его прочитаю, Йохан Вильгельм Теодор Людвиг фон Бландовский. Про него интересно есть ролик, посмотрите, не пожалеете. Был своеобразным человеком, много что описал, в том числе и собрал последние известные в истории экземпляры вот этой мыши Гульда. Экземпляры эти все проанализированы, геном раскручен, и оказалось, что еще один вид, псевдомис фильди, который тоже обитал когда-то по всей Австралии, до наших дней дожил на нескольких островах в заливе Акул, Шарк-Бэй, у западного побережья Австралии. Сначала его на одном острове обнаружили, а потом расселили на соседний, потому что остров был небольшой, остров Бернье, 42 квадратных километра, решили на соседние острова его тоже расселить, и теперь таких угрозы исчезновения этого вида нет. На этих островах хозяйственная деятельность не ведется, это такой национальный парк, и единственный враг – это совы, которые там летают. Так вот, оказалось, что этот вид псевдомис фильди генетически абсолютно идентичен виду псевдомис гульди. То есть это одна и та же мышь. Хотя описали с разницей в 30 лет разные исследователи, они сравнивали эти экземпляры, но их уже было мало, поэтому не удалось установить, что это одно и то же. Там типовой экземпляр, находящийся в Лондоне в Музее естественной истории, у него череп раздроблен оказался, видимо, ловушкой поймали. И трудно было посмотреть там детали строения черепа. И вот сейчас только анализ ДНК позволил установить, что это тот же самый вид. Ну что это за собой влечет? То есть получается вид, который 150 лет считался вымершим, он таким образом воскрес в таксономическом плане. То есть он под другим именем скрывался, получается, от всех, в том числе и от ученых. Теперь это удалось установить, и что получается? Вот это название обычное, обиходное название английское, их называют, вот эта мышь Гульда, она никак не называется, потому что 50 лет как вымерла, а вот эта мышь Фильда, она называется еще, у нее есть несколько имен, Джунгари, она называется мышь Акулий Бухты или Шарк Бэй, мышь Элис Спрингс, потому что в Элис Спрингс экземпляры тоже были найдены, это самый центр Австралии, прямо пустыня среди пустынь. И теперь вот это обиходное название Джунгари, мышь Акулий Бухты и мышь Элис Спрингс, она за ней остается, а вот латынь придется поменять, потому что название псевдомис Гульди было дано в 1839 еще году, а название Фильди было присвоено в 1896 году. А в таксономии есть такое правило первого описавшего, то есть какое название первое этого виду было дано, то и сохраняется, а все последующие идут младшие синонимы. Вот теперь псевдомис Фильди становится младшим синонимом псевдомиса Гульди, и эта мышь переименовывается. Таким образом она таксономически воскресает, и очень всегда радостно, когда виды не только не вымирают, но так вот оказывается, что слухи о вымирании этого вида мыши оказались сильно преувеличены. Мышь интересная, это древняя группа, так ее с виду-то не сильно отличишь от нашей лесной мыши. Но это другая совершенно группа мышей, которая там когда-то заселила через с островов Юго-Восточной Азии, проникла в Австралию, там расселилась, а потом, когда континент начали осваивать, она вымерла, вот так вот исчезла, и только на этом острове как-то скрылась от вымирания. Ну, причины вымирания тут надо устанавливать, и вот эта работа, она и была посвящена тому, чтобы выяснить, от чего же все-таки эти виды вымирают. Ну и скорее всего, конечно, человек принял участие, и не только человек, но и его спутники, в том числе и кошки, лисы, болезни, освоение территорий под сельскохозяйственные угодья. И вот таким образом потеряли, в общем-то, довольно много видов австралийской фауны, и такие исследования, они позволяют установить, что же там происходит и каким образом бороться с потерей биоразнообразия. Ну а в следующем выпуске я вам расскажу о таких животных, которые повлияли на мировоззрение очень многих людей, в том числе Чарльз Дарвин, ознакомившись с образом жизни этих животных, даже усомнился в существовании милосердного Творца. А что это за животные и какие особенности их образа жизни заставляют усомниться в таких, казалось бы, викторианскую эпоху краеугольных вещах, вы узнаете в следующий раз. Ну а сейчас пока. Колокольчик. Если вам понравилось, оцените это поднятым пальцем. Будем рады видеть вас на нашем канале. А разбудил вас сегодня вовсе не звук грызуна, не свист какого-нибудь суслика, а это реакция обыкновенной женщины на увиденную мышь. И так вот реагирует на такую страшную грозу в виде мыши. Ну, до новых встреч на канале. Всего вам хорошего, плодотворного рабочего дня. Хомяк уже был. Знаешь, что можно? Женский визг, реакции на мышь. Что-нибудь такое, о боже мой, уберите эту мышь. Надо реакции на мышь. Там есть специфическое?
1: Да, есть, кстати, звук женского крика, который бывает, когда девушку увидела мышь.
0: Вот. О, это супер, это был не суслик. Это была реакция на мышь. Интересно, как бы прореагировали на суслика. Че, классно? Потому что сейчас я буду рассказывать о мыши, хотя и австралийской, но там не специалист, вообще не отличит от обычной лесной. Это ж мыши, они все одинаковые. С точки зрения простого человека. Ну что, поехали?

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Что если посмотреть на привычное по-новому? Взять тонкий корпус, QLED-экран с миллиардом цветов и антибликовое покрытие. Добавить мощное звучание из флагманской акустики Яндекса и голосовое управление без пульта. С Алисой, которая понимает, чего я хочу. Безграничный контент с рекомендациями и все возможности станции.
2: Алиса, какая погода вечером?
3: Вечером дождь.
4: Алиса, продолжи фильм.
1: Забудьте про пульт. С новой Яндекс ТВ станцией ПРО.
5: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». И сегодня редкий случай, а может быть даже и уникальный, когда в кадре сразу два профессиональных астронома. Ну, я Владимир Сурдин, и в гостях у меня Кирилл Масленников, знаменитый астродед, пулковский астроном. Привет.
6: Привет, Володя.
5: У меня план. У меня есть план поговорить о трех самых интересных, на мой взгляд, тенденциях, которые в ближайшие годы просто перевернут наблюдательную астрономию. Это телескопы с большим полем зрения, которые хватают, фотографируют, запоминают огромные куски неба, и мы расскажем, почему это надо и почему этого не было раньше. Вторая тенденция – это телескопы-роботы, которые сами по себе, вообще без нашего участия, и очень быстро реагируют на какие-то новые происшествия на небе. И третье – это адаптивная оптика.
6: Третье, пожалуй, да. Это нельзя сказать, что это совсем новое усовершенствование.
5: Но раз тут сидит человек, который своими руками это делал, то, конечно, надо рассказать. Да и вообще это действительно, но да, по крайней мере, для нашей астрономии российской, это не пройденный этап.
6: У нас это еще впереди.
5: У нас это, да, только-только вот мы сейчас начинаем это делать. Да и в мире не так много систем, работающих на основе адаптивной оптики.
6: Но все-таки надо признать, что все крупнейшие инструменты мира и на Паранале, и на Мауна-Ки, они все оснащены адаптивными системами.
5: Но наш шестиметровик входит в двадцатку крупнейших телескопов. И я думаю, не все 20 сегодня работают с адаптивной оптикой.
6: Возможно.
5: По крайней мере, наш не работает пока, но создается. С чего начнем? Я бы начал с телескопов большого поля зрения.
6: Давайте.
5: Мне кажется, это самое интересное.
6: Да.
5: Значит, поясним. Не астрономы думают, что астрономы контролируют все небо, что у нас полный контроль небесной сферы. Она огромная. А чтобы вы представляли себе, что видит телескоп, возьмите спичечный коробок, отнесите его километров на 5 от себя и посмотрите, под каким углом вы увидите это пятнышко. На 5, да, примерно на 5. Это именно такого размера площадь на небе видит почти любой современный крупный телескоп. Да, фотоаппарат у нас снимает большой угол, там 50 градусов, 60. Вот, но телескопу это недоступно. Он видит далеко, но он видит очень маленькое пятнышко на небе. Поэтому если стоит задача контроля всего неба, надо что-то придумать. Придумали. Сделали такие большие фотоаппараты. Камера Шмидта, камера Дмитрия Дмитриевича Максутова. У них большое поле зрения. Но не такое уж оно и большое.
6: Градус.
5: Ну, 3 градуса. 3.
6: Ну, самые большие 3.
5: Это вот 6 лун.
6: Я бы сказал,
5: на 6 лун.
6: 3 градуса, да.
5: Ну, когда первый раз перефотографировали все небо над Южной Американской обсерваторией, Южной, в смысле, она в Калифорнии, Маунт Паламар, тогда полтора года потребовалось, чтобы перефотографировать все небо.
6: То есть, если... Я очень извиняюсь. Мне кажется, полный комплект изготовления Паламарского атласа занял почти 10 лет.
5: Южное
6: небо тоже.
5: Начали
6: эту работу в 48-м, по-моему, году, а закончили к 57-му.
5: Ну, это уже третий был обзор.
6: Ну, в общем, это действительно...
5: Это годы,
6: да?
5: Это годы.
6: Это годы, во всяком случае.
5: Вы смотрите в одном направлении, а там за спиной у вас что-то на небе происходит.
6: Да.
5: Потом через полгода вы смотрите туда, а оно уже произошло, и вы не видите. Конечно, мечта астрономов – это полный контроль неба. И пока эта мечта далека.
6: Но близка.
5: Уже близка.
6: Близка, да.
5: Каким образом?
6: Где ну, я могу вам рассказать, что буквально 3 месяца назад я был на Серрапачон.
5: Это где?
6: Это в Чили, да, вершина Серрапачон, где сейчас находятся 3 крупнейших телескопа. Но о 2 из них я не буду сейчас говорить. У меня, кстати, выйдет скоро специальный ролик, посвященный этому. А вот третий, Это знаменитый телескоп, вот с ним, с названиями плохо, потому что сначала он был назван LSST, что означает Large Synoptic Survey Telescope.
5: Синоптик не в смысле, он погоду наблюдал.
6: Не в смысле погоду предсказывает.
5: А в карту неба, так сказать.
6: Да,
5: быстро получилось.
6: Потом вспомнили, что есть легендарная американская астрономиня, астрономка, как полагает. Нельзя. О, нельзя сейчас феминитивы употреблять.
5: Пусть будет астроном.
6: Пожалуйста, не сажайте меня сразу.
5: Астроном.
6: Да, астроном. Женщина. Ну, женщина. Астроном все же. Вера Рубин. Вот, как ни странно, может быть, не всем известно это имя, а ведь это крупнейший специалист по темной материи. По сути дела, именно она и ввела это понятие в обиход астрономии. И, по-моему, только по недоразумению она осталась без Нобелевки все-таки.
5: А потому что, да, а Нобелевку не дают за неподтвержденные открытия.
6: Быть.
5: Мы пока еще не поймали. Вот граф волны поймали,
6: вот
5: получили.
6: Когда принесем мешок темной материи.
5: Темной материи, да.
6: Вот в Нобелевский комитет. Вот тогда, может быть.
5: Но Вера Рубин замечательная астроном.
6: Конечно.
5: Ее в Америке все знают. Она редкий специалист.
6: Да.
5: Ее именем.
6: И вот ее именем решили назвать этот телескоп. Почему именно ее? Потому что одна из задач – это исследование графлинзирования на больших полях и тем самым исследование распределения темной материи. Вот.
5: Но потом… Что это за инструменты?
6: Сейчас. Все-таки чуть-чуть у нас мало времени, но это интересно. Потом появились спонсоры. Конечно, был наш знаменитый Гейтс.
5: Да.
6: Но с ним пришел еще его сотрудник по фамилии Симони. И вот этот Симони принес 20 миллионов долларов. Но вот после этого решили, что нельзя оставлять такой щедрый подарок без внимания. И теперь этот телескоп, как нам это может быть астрономам не печально, но теперь его называют телескоп Симони.
5: Но обсерватория,
6: а всю обсерваторию, чтобы не обижать Веру Рубин, теперь вся обсерватория называется обсерватория Веры Рубин.
5: А это старая традиция американская, крупнейший рефрактор, Лигская обсерватория. Миллионер Лиг дал, собственно, он дал даже деньги не столько на науку, сколько на мавзолей, так сказать. Он себя просил похоронить под крупнейшим в мире. И тогда это был крупнейший в конце 19 века, да?
6: А Кека возьмите, который тоже. Кто бы знал этого Кека, если бы не 2 10-метровых рефлектора на Мауна-Кеа?
5: Побольше.
6: Чем он вообще занимался?
5: Я не знаю.
6: Вот и я не знаю. Что он там продавал, никто не знает. Но человек вошел в историю астрономии, потому что дал деньги на это дело. Ну, короче говоря, вот телескоп Веры Рубин. Как раз это телескоп, который действительно, как вы совершенно правильно сказали, очень скоро...
5: Теперь будем говорить на обсерватории Веры Рубин, телескоп имени...
6: Имени Чарльза Симони.
5: А вот эта аббревиатура LSST...
6: Теперь иначе расшифровывается. Legacy of... О, черт, я эти аббревиатуры, честно говоря, не могу никак запомнить.
5: Ну и бог с ним.
6: Да и бог с ним, действительно. Главное вот что. Только что вот Володя сказал, что... Паломарский атлас – это знаменитый атлас, фотографический атлас всего неба,
5: который
6: был после этого в каждой крупной обсерватории, была такая огромная стопка вот таких вот гигантских фотографий картонных.
5: Ну, уж не таких, но вот таких, 35 на 30.
6: Нет, вот у нас в Пулкове вот такие, это вот такие большие листы,
5: бумажные.
6: Которые лежат картонные,
5: бумажные,
6: клеенные на картон.
5: Это увеличенные, а у нас лежат копии с негативов, которые 35 на 35.
6: Москва, конечно.
5: Я читаю студентам курса общей астрономии в аудитории, где у задней стены стоят железные шкафы, заполненные паломарским атласом.
6: Да.
5: Всегда говорю, посмотрите назад, ребят, там самое ценное, что было у нас многие годы.
6: Именно. Так вот, послушайте, этот атлас занял несколько лет фотографирования. Да?
5: Просто
6: теперь
5: вот
6: телескоп Веры Рубин, у которого поле составляет 7 лунных дисков в поперечнике, он будет фотографировать все небо целиком в течение 2-3 ночей.
5: Фантастика.
6: Вот вы только представьте себе. Каждые 2-3 ночи он будет снимать полную карту южного неба.
5: Я думаю, дело не только в большой площади его снимков, но и в скорости.
6: Да.
5: Раньше мы снимали на что? Вот перед нами столик, как раз такого размера стеклянные фотопластинки, покрытые тонким слоем желатина с разной химией там, они довольно плохо воспринимали свет. так как старая фотопленка. И надо было делать экспозиции, то есть выдержки, ну, минут 10, 15, а то и 20.
6: Иногда и часами, да, были для слабых объектов.
5: А сейчас на ПЗС матрицы чик,
6: да, и все.
5: 15 секунд и готово. Да. Поэтому очень быстро будет накапливаться материал.
6: Так я хочу, чтобы вы все поняли, в чем, как говорится, фишка. Тут несколько сразу огромных выигрышей. Прежде всего, это транзиентные объекты. Это как раз то, что мы с нашими маленького поля телескопами, которые, по сути дела, все вместе, я думаю, есть интересная, кстати, популяризаторская задача, попробовать сложить все поля, ну, примерно, профессиональных телескопов Земли, каждый из которых это там, ну, пара минут, как вот только что...
5: И да, сравнить.
6: И сравнить, сколько они в целом на небе занимают. Это, конечно, будет крохотный кусочек неба. То есть, понимаете, кусочек неба. То есть, понимаете, возможно, что каждую ночь на небе...

0: это энергетические события. И вот...
1: А хватит ли у нас скорости передачи информации, чтобы с горы почем все это в университеты перебросить?
0: Скорости-то, может быть, и хватит.
1: Колоссальный
0: объем. Но хватит ли объема
1: носителей,
0: хранилищ? Потому что это несколько терабайт в ночь. Это какая-то фантастическая цифра. Это огромное количество информации, которое где-то надо хранить и надо обрабатывать.
1: И обдумывать.
0: Обдумывать я уже даже хотя бы обработать, чтобы хотя бы не пропустить какие-то... Короче, это настоящая революция. Настоящая.
1: И когда она произойдет? Когда телескоп в полную заработает?
0: Насколько мне известно, план... Первый свет должен быть летом будущего года. Начало регулярных наблюдений – это декабрь 2024 года. То есть год осталось подождать до того, как этот телескоп заработает в полную силу.
1: В общем, почти готов. Да?
0: Не так уж долго ждать, да. Угу. Кстати, хочу еще одну интересную вещь сказать. Фантастическая камера. Это самая большая в мире цифровая камера размером... с полтора человеческих роста. Для нее изготовлена самая большая в истории оптики линза диаметром 1.5 метра.
1: Такой не было.
0: Такой не было
1: совершенно.
0: Стеклянная? Ну, это, конечно, это
1: не совсем стеклянная,
0: да. Это специальный материал с коэффициентом теплового расширения очень низким. Но это размер, которого до сих пор не достигали.
1: Ну да, сам по себе телескоп не получает картинку. Он только изображение создает. А его надо чем-то чик сфотографировать. Камера внутри телескопа – это отдельное сооружение. Говорили, что оно как маленький автомобиль, весит примерно...
0: Да, оно размером с небольшой тонны. Автомобильчик, да, и весит, да, в общем, циклопическое сооружение. Оно будет установлено в Кассегренском, кажется, фокусе. Вот тут я что-то...
1: Там сложный фокус, да. Там много, три зеркала.
0: Да, там сложная анисигматическая система Бейкера, и это действительно... отдельный разговор, потому что оптически добиться таких огромных полей, это легко сказать. Ну, подумаешь, что вам стоит сделать 4-градусное поле? Да, подумаешь.
1: Есть фотообъектив «Рыбий глаз», который вообще все небо за один присест.
0: Да, смотрите, все небо за один.
1: Ну, какие там искажения будут, знаете. А у меня вот какая мысль. Это ведь не будет грандиозный телескоп. Он будет в ряду крупных. Но не что-то не 8 метров диаметром, да, такие уже были.
0: Кроме того, я хочу заметить, что там огромное винитирование. Это там очень большое центральное отверстие, но это как раз вызвано такой сложной оптической схемой.
1: Но зеркало
0: там
1: перед ним
0: очень
1: второе,
0: большая дырка,
1: третье,
0: да, здесь очень большое вторичное зеркало. Короче, экранирование очень большое. Поэтому хочу подчеркнуть, что опять-таки эффективная площадь будет как у 6-метровика.
1: То есть он недальнобойный, да, не супердальнобойный.
0: Да, но с другой
1: но
0: стороны,
1: супер широкоугольный,
0: светосила.
1: Но светосила.
0: Да,
1: большая.
0: Огромная светосила.
1: А будут ли в ближайшее время дальнобойные, то есть с зеркалом размером ого-го?
0: Ну, мне кажется, это все знают. В том же Чили, в 20 километрах от Серро-Параналь, уже тоже идет полным ходом строительство. Extremely large. Чрезвычайно, у нас прибывает обычно чрезвычайно большой телескоп.
1: Ну, экстремально можно.
0: Экстремально большой телескоп, потому что очень большой телескоп уже есть. Поэтому эта аббревиатура уже занята. Вот он как раз установлен на Серро-Параналь. Это телескоп Европейской Южной Обсерватории. Он давно уже работает. Это, в общем, один из флагманов современной астрономии. А вот в 20 километрах от Параналя идет строительство этого ELT, и да. Тоже как раз хочу сказать, что буквально месяц назад такая там новость, даже две новости. Во-первых, первый раз повернули купол.
1: Там а уже купол есть. Уже стоит, да?
0: Не сам купол, там ферма, вот эта конструкция купола, на которую еще не наложили оболочку. Угу. Но уже первый раз его повернули, и, значит, все это показали, что называется, в прямом эфире, так что... Уже вертится.
1: До сих пор мы говорили, что самый крупный купол на нашем 6-метровом.
0: Ну, вот теперь.
1: А этот может быть и не крупнее. Современные
0: вообще-то
1: телескопы
0: да, это верно,
1: компактные.
0: Компактные, это, ну, это правильно.
1: А объектив, зеркало большое?
0: 39 метров.
1: С половиной. С копеечкой.
0: С чем-то.
1: Да. Ну, с будем чем-то. Называть его 40-метровик.
0: Ну,
1: да.
0: Давайте для
1: у нас там 8-метровики, 6-метровики, да, да, этот 40-метровик.
0: Но вы же помните, что он не сплошной, конечно. Это будет примерно 800, да не примерно, а просто 800 6 гранных шестиугольных таких, да, элементов, да,
1: как нет, пчелиные соты, да,
0: как соты, сотовая конструкция. И вот

0: Это вторая новость, которая тоже произошла в районе Нового года. Угу. Первые блоки отправлены на
1: СРР. Кусочки будущего объектива
0: первые
1: поехали.
0: Первые вот эти вот составные уже, да? части уже поехали. Насколько я знаю, они сейчас, это компания «Риоск» делает во Франции, они, насколько я знаю, сейчас вышли на скорость один блок в сутки. То есть каждый день они изготавливают один блок.
1: Ага,
0: осталось... 800 блоков получается.
1: Ну, осталось 799.
0: Да, годика 3 у них уйдет на то, чтобы все весь этот комплект. Вообще будут запасные, которые будут нужны.
1: А почему менять. Нельзя просто сделать одно зеркало диаметром 40 метров, отвести и поставить туда вот...
0: Почему? А как вы думаете, почему а нельзя?
1: Как можно отвести зеркало, сделанное где-нибудь в Европе? В Европе сейчас делают.
0: Да, это, да, да,
1: вот,
0: да.
1: Отвести в Южную Америку, в Чили, поднять на гору. У вас есть такой ширины дороги горные, например, или автомобили, которые 40-метровую, вот такую, да еще в каком-нибудь контейнере, да, упакованную штуку. Даже, насколько я помню, у нас... В Подмосковье, в Лыткарино, сделали 4-метровое зеркало для чилийского телескопа, тоже широкоугольного, там же, где
0: 8-метровое. Для телескопа Европейской обсерватории, для обзорного телескопа.
1: Да, для обзорного. И то не смогли довести, то что-то случилось по дороге, и привезли битое стекло. Второй раз сделали, и довезли нормально. А 40-метровое, конечно, нет. Уже начиная с 10-метрового зеркала, их выкладывают из отдельных кусочков. Ну, 10-метровые получились. Да. На Канарах 10,5 метров получился. А сейчас вот 40. Пусть будет 40 метров.
0: Но все-таки сплошные 10-метровые есть все-таки зеркала.
1: Это где же?
0: Ну...
1: Нет.
0: Подождите.
1: Нету.
0: Нету.
1: 8,5 метров – это максимум. Да. У большого бинокулярного 8,5 метров в Аризоне стоит двухобъективный, ну, как бинокль, в общем, двухобъективный, 8,5 метров – это рекорд для одиночного зеркала. Итак, мы про широкое поле поговорили, про телескопы, которые имеют огромный диаметр объектива, собирают очень много слабого света, идущего издалека, а значит, они дальнобойные, значит, они могут увидеть... далеко-далеко в прошлое наша Вселенная. А теперь у меня такая тема. А маленькие еще на что-то годятся? А что-то из маленьких телескопов принципиально новое мы за последнее время сделали?
0: Конечно, конечно. Маленькие телескопы отчасти поставлены на ту же самую задачу, что и вот эти вот огромные. Они должны следить... за небом регулярно в автоматическом режиме.
1: То есть это роботы?
0: Это телескопы-роботы.
1: Роботы.
0: Да, и здесь смысл в том, что вы можете поставить много однотипных телескопов по всему земному шару, получать однородный материал, и тут уже главная мобильность. Вот если широкоугольные телескопы, они просто регулярно сканируют небо каждую ночь, получают большие площадки.
1: И они неповоротливые, конечно,
0: они
1: медленно, да, тяжелые.
0: Здесь машина. Мы быстро можем перестраиваться с объекта на объект. Особенно это важно, когда происходят вот такие транзиентные быстрые события, которые мы регистрируем в других волнах. Скажем, гамма-всплески.
1: Транзиентные, временные.
0: Да, те, которые проходят.
1: Возникло и пропало.
0: Короткое время.
1: Да, нету
0: да,
1: его.
0: Да. Вот. Здесь очень важно отождествить один и тот же объект, который излучает высокочастотное гамма-излучение, рентген, и его соответствующий оптический компаньон, то есть он же тот же объект, но который излучает
1: все-таки
0: оптики.
1: Оптика, она информативна, правда?
0: Да.
1: Вспышка рентгеновская, это интересно, значит, что-то произошло. А узнать, что, где, как произошло, оптика, конечно, лучше об этом расскажет. Спектр, в котором химические элементы оставляют свои линии, по движению этих, по перемещению линий скорости, газа можно померить. Астрономы любят оптику. И теперь телескопы-роботы работают примерно так. На орбите какой-нибудь спутник засек рентгеновскую вспышку. Это значит, либо столкнулись нейтронные звезды, либо взрыв какой-то произошел. Он тут же сбрасывает в интернет эти сведения и говорит, вот примерно там. Точно сказать не могу. В рентгеновских лучах точность не очень большая. И все, что на земном шаре стоит, телескопы, роботы, их сейчас, наверное, многие десятки уже, да? Многие страны. Вот даже у нас в МГУ есть своя система телескопов-роботов «Мастер». Они по территории России стоят, в Южной Африке, на Канарских островах, в Южной Америке. Это не потому, что нам куда-то их хочется забросить подальше, за границу. Где-то сегодня ночь, а где-то день. Где-то облака на небе, а где-то облаков нет. И всегда найдется наш один из роботов, который вот в идеальных условиях может... И он получает информацию через интернет от летающего в космосе аппарата. Тот автомат и этот автомат. Человек тут лишнее звено был бы. Сразу же маленький телескоп, ну как маленький, вот сантиметров 40-50 иногда диаметром такой телескопчик. Но он же за 10 секунд может... развернуться, открыть купол, развернуться и туда, куда надо, посмотреть и сделать нужные фотографии там, через светофильтры, через полироиды, ну, в общем, накопить информацию. И роботы – это прям вот такое магистральное направление для маленьких телескопов. Не у каждого есть сотни миллиардов, чтобы сделать 40-метровый.
0: Да, они дешевые, они а дешевые. В то же время эффективные. Вот опять-таки я в ту же поездку, о которой я сейчас говорю, я побывал еще на Ла Силья. Это самая старая в Чили обсерватория, построенная европейскими астрономами. В конце 60-х годов еще она открылась. И вот там все время тоже происходят какие-то изменения, ставятся новые инструменты. И вот самое последнее усовершенствованное Ла Силья – это вот как раз три телескопа-робота под названием Black Gem. Они выглядят футуристически, как, знаете, в иллюстрациях к роману Уэллса «Война миров». Это такие высокие, на больших таких подставках купола, вот, которые стоят там в ряд.
1: Наши также выглядят. Тоже на длинных ногах.
0: Мастер, и,
1: да? Причина вот в чем. Во-первых, их снегом не будет заметать, да. А в этих горах всегда снег. А во-вторых, разные хулиганы их не достанут, потому что они же сами по себе, их там никто не охраняет, по сути.
0: Да, это мне напоминает, знаете, вот когда... Я только тоже начинал работать в этой области. Я помню, что где-то в 70-е, 80-е годы была популярная идея, что качество изображения оптических телескопов очень сильно зависит от самого нижнего приземного слоя, где якобы происходит основная там турбуленция и все такое.
1: Петр Владимирович Щеглов развел эту теорию, да, и говорит, надо отсекать воздух, который поднимается от теплой земли.
0: Поэтому строились высокие башни. И больше того... Тарелка. Они еще снабжались такими шляпами, такими,
1: чтобы,
0: значит,
1: отсекать.
0: Да, щитами.
1: И они стоят сейчас в Узбекистане.
0: Да, но мы донаки совершенно... А кто их ставил, вы знаете?
1: Кто?
0: Я.
1: А я на соседней горке тоже работал и копал котлован.
0: Вот мы могли бы тогда еще встретиться, могли. Получается.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
1: Кирилл, ну почему Чили? Ну что, астрономы так уж любят горький перец или похлебку Чили? Почему туда стремятся все с большими хорошими телескопами?
0: Чили – астрономический рай. Удивительное место, где в силу каких-то именно особенностей рельефа.
1: А я думал,
0: климата...
1: зарплата. Нет, не зарплата.
0: Зарплатами на самом деле у нормальных астрономов все хорошо в Чили. Там ведь, помните... Вдоль всего чилийского побережья, это такая длинная лента, которая тянется вдоль всего побережья Тихого океана.
1: Там холодное течение какое-то проходит.
0: Может быть и течение, но мне кажется, главное – это высокая стена чилийских Анд, которая как бы отрезает фронты, идущие с океана, от континента. Я даже вот как-то это видел. Я стоял на Паранале на площадке вот этой научной, а там виден на горизонте, видна полоска океана. И там висит фронт.
1: А к горам он не приближается.
0: Но не идет, да. Не, стоит там и не идет. И там больше 300 фотометрических ночей в году.
1: То есть ясное, спокойное небо,
0: абсолютно,
1: да?
0: Ясное, спокойное небо. Самое сухое, одно из самых сухих мест на земном шаре, то есть инфракрасное пропускание – прекрасная.
1: А люди не любят жить в засушливых местах, и поэтому нигде
0: цивилизация... Совершенно верно, и поэтому кругом пустыня высокогорная, никаких засветок, никаких там тебе реклам. Идеальные условия для астрономических наблюдений. И поэтому там просто как грибы растут астрономические обсерватории всех стран мира. Ну, к сожалению, без России это происходит. Но, тем не менее, вот все строят там крупнейшие астрономические обсерватории.
1: А, между прочим, любители астрономии московские установили в Чили свои телескопы и управляют ими из Москвы по интернету.
0: Знаю, да.
1: Но нам бы хотелось большие. Так вот, а астроному мешает атмосфера. Конечно, она спасает нас от космической радиации, но наблюдать мешает. Воздух неоднороден, он преломляет лучи света, и изображения становятся такими расплывчатыми, нерезкими, мутными, не такими хорошими, как у телескопа Хаббл, который работает за пределами атмосферы. А все-таки у нас большие телескопы вряд ли скоро окажутся в космосе, да, они на Земле. Они прежде всего на Земле, они дорогие, они тяжелые, но им бы тоже хотелось видеть космос так же четко, как космическому телескопу. Чили – это полдороги к идеалу, да, это хорошее небо, но не идеальное. А можно как-то бороться с атмосферой техническими средствами?
0: Ну, вот это детективная, на самом деле, история. Сейчас, если вы посмотрите на фотографии крупных телескопов, вы увидите такую загадочную картину. Из купола бьет лазерный луч в небо.
1: А как то будто... не один.
0: Не, ну, да, иногда даже там по нескольку. Как будто мы там пытаемся с кем-то воевать, там кого-то сбиваем, там все такое.
1: Не сбиваем?
0: Самое интересное, что началось-то именно с этого.
1: Как?
0: А вот как раз Майданак-то, то место, где мы с вами случайно пересекались, но не видели друг друга, он для этого и был построен.
1: Кого же они сбивать?
0: Дело в том, что, может, вы помните, был такой президент Рейган. И стратегическая оборонная инициатива в Соединенных Штатах. Идея была такая: Землю надо окружить сетью спутников, которые фиксируют пуски советских ракет. И если советская ракета пытается, так сказать, направляться куда-нибудь не туда, спутник ее сбивает лазерным лучом.
1: И что астрономы могли противопоставить это?
0: Вот, естественно, что надо было что-то противопоставить. И вот стали строиться такие обсерватории, как на горе Майданак. Быстро поворачивающиеся боевые телескопы, которые несут на себе тоже лазерное оружие. Это лазерное оружие сбивает эти гадские американские спутники.
1: Ну, сбить, наверное, лазером сложновато.
0: Вот в том-то и дело, что и то, и другое не получилось. Именно потому, что атмосферная турбулентность разносила, размазывала лазерный пучок от, так сказать, иглы толщиной в палец до пятна в несколько метров размером. Вот тут появилась эта задача. Зарегистрировать колебания, турбулентные колебания атмосферы и специальные гибкие зеркала, которые с очень большой частотой колеблются, вносят в эти волновые фронты противоположное искажение. И тем самым мы как бы гасим атмосферную турбулентность.
1: Современным молодым людям это, наверное, напоминает наушники, которые гасят шум.
0: Может быть, шумоподавление.
1: Да? Да, они же принимают звук с улицы, меняют ему фазу и накладывают на музыку, да, и звук с улицы пропадает.
0: Но здесь проблема в том, что, во-первых, надо делать это примерно, ну, там, несколько сотен раз в секунду, потому что частота этих колебаний около 100 Гц, значит, надо еще быстрее все это измерить, управляющий сигнал выработать в компьютере и изогнуть зеркала, во-первых. А во-вторых, надо иметь яркий источник, которые позволят прозондировать атмосферу.
1: Ну, звезды достаточно, звезд, нет?
0: Да, звезды достаточно, но мы-то обычно наблюдаем очень слабые объекты.
1: И а
0: хорошо, если Господь Бог случайно поместит рядом с нашим исследуемым нами слабеньким объектом какой-нибудь фонарь, там, какую-нибудь там вегу или что-нибудь еще. Но Господь Бог редко такие делает подарки.
1: Ну, я понял. Значит, вот. Телескоп смотрит на объект, и если рядом есть звезда, то компьютер знает, звезда должна быть точкой.
0: Да.
1: Все они так далеко, что только атмосфера может размазать изображение звезды и кляксу какую-то нам показать. Звезда должна быть точкой. Вот в чем задача программы компьютерной. Надо собрать свет звезды как можно в более компактную точку. А если мы это сделали, значит, объект, который рядом с ней, тоже будет
0: тоже
1: более
0: будет
1: четким.
0: Точкой, да?
1: Ну, не, может быть,
0: ну,
1: от галактика почти.
0: Ну, почти, да, да, хорошо.
1: Вот.
0: Да.
1: А лазерный луч, он создает яркую звезду
0: вот
1: там, куда
0: именно
1: смотрит телескоп.
0: Вот именно.
1: Да?
0: Этот лазерный луч, он никого не уничтожает. Он зажигает на высоте около 100 километров. Там есть слой атомов натрия. Он возбуждает эти атомы натрия. Они начинают излучать. И это выглядит так, как будто рядом с нашим слабеньким объектом загорается яркая искусственная звезда.
1: Ну, лазер мощный довольно.
0: Лазер довольно, ну,
1: а
0: для
1: если там самолет
0: это
1: подлетает, это не...
0: Ну, это очень редко. Ну, это надо уж очень постараться, чтобы именно через эту малюсенькую площадочку размером в минуту прошел бы, как назло, ну, если уж пройдет, экспозиция будет испорчена.
1: То есть начиналась история с военного применение закончилось вот полезным именно, научным вот да, прибором.
0: Это такой редкий, удачный пример. Чаще бывает наоборот.
1: Но я помню историю, связанную с этой Майданакской обсерваторией. Когда они отрабатывали технологию, они таки стрельнули по одному из пролетавших американских спутников. Серьезно? И сожгли ему инфракрасную камеру. Угу. Убить спутник тяжело, это большая машина, а очень чувствительная инфракрасная камера, которая отслеживала пуски наших ракет, таки сгорела
0: они
1: от нашего луча. Да. Была такая дипломатическая история. Нам сказали, еще раз сделаете, и мы тоже начнем сбивать ваши. Вот, на этом мы порешили. Больше не стреляли по чужим спутникам, по своим не знаю. Но картинки реально стали лучше, более четкими. Да? Мы можем это показать, что вот прямо
0: это можно
1: без адаптивной оптики
0: прямо
1: и с адаптивной.
0: Подобрать
1: наверняка покажем, да.
0: Да, покажем.
1: Это удивительно. Раз в 5, наверное, более четкие картинки. Планеты стали видны, там на них облака. Ну, вот, уран,
0: больше, чем в 5, да. Обычное разрешение атмосферное, даже в чилийских условиях. Это тут там 7-8 десятых секунды.
3: Говорят, до полусекунды было.
0: Ну, это очень редко, ну, случается, да. А с адаптивной, ну, раз в 10 лучше.
1: Ого. То есть космическое качество, да?
0: Да, в общем, прекрасное качество.
1: А вот какой вопрос. Это мы говорим о ночной астрономии, о Солнце. Мы тоже хотим мелкие детали на Солнце увидеть, да? Удается как-то адаптировать адаптивную оптику для солнечных наблюдений?
0: Вот я сам с удивлением узнал недавно, что оказывается, да. Как это делается, я пока еще не знаю, надо
1: Надо найти что-то четкое на Солнце. Я вот немножко в это погрузился. Край солнечного диска, он настолько тонкий, там 100 километров или 150 на самом Солнце. Мы его издалека видим как абсолютно тонкий объект. И вот под каким-то образом по краю. В нашей стране такая система создается. На Байкале стоит уникальный солнечный телескоп на высоком берегу Байкала, там, где Ангара вот впадает. Стоит вакуумный солнечный телескоп. Я там был. И уже довольно давно сотрудники, инженеры и астрономы работают над адаптивной оптикой для солнечных наблюдений. Они показывали, да, улучшается. Я бы сказал, пока раза в два четкость улучшается.
0: Ну, и то ничего.
1: И то ничего. Ну, наверное, доведут до более высокого качества. Ну, мы обсудили, по-моему, интересные перспективы. Спасибо большое.
0: Спасибо. Кирилл.
1: Два астронома – это всегда классно. Спасибо. Друзья, если вас астрономия интересует, если вы хотите узнать новости о том, как работают астрономы и что они наблюдают на небе, мы к вашим услугам. Мы – российские астрономы.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». Сегодня в студии Судаков Сергей Константинович, член-корреспондент Российской академии наук, и Шимановский Николай Львович, член-корреспондент Российской академии наук. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Будем говорить о таблетках. Точнее, даже о зависимости нас от этих таблеток, от таблетомании. Вот у меня есть коллега, очень хороший, с которым я познакомился, когда закончил институт, и он все время брызгал себя в нос каким-то из какого-то такого дозатора, говорил, что у него нос постоянно заложен. А после этого нос разблокировался, и он как бы чувствует себя свободно. Вот это таблетомания или нет?
1: Ну, если называть спрей таблеткой, то, конечно, это таблетомания.
0: Конечно, это лекарство, как вариант.
1: Ну да, дело в том, что вот лекарств различных много. И физиологическим путем действует только, пожалуй, один вид лекарства – это гормоны. Вот то, что если у человека нет какого-то гормона или его дефицит, то его надо добавить в кровь, и тогда все нормально, все восстанавливается. Вот это единственный физиологический момент действия лекарства. А все остальное – это не физиология, это фармакология. Это вот уже специалист наш, коллега. И здесь мы организму не только помогаем, но и вредим.
0: Так, а в первом случае мы просто ничего сделать не можем. Если у нас не вырабатываются
1: В первом случае мы просто компенсируем то, что не дает природа. Мы человеку додаем это извне, и это абсолютно физиологично, и никаких побочных эффектов, если доза подобрана правильно, если временной интервал там введения подобран правильно, тут все будет нормально, все в порядке. А вот второй вид действия таблетки или лекарств – это действие на рецепторы на определенные. И здесь тоже вроде бы, вот когда не хватает какого-то определенного вещества, которое должно действовать на рецепторы, то мы добавляем его уже, опять же, в кровь, пока оно еще должно пройти какой-то путь, чтобы достигнуть этих рецепторов, в отличие от гормонов, которые в крови, это их естественная вещь, то здесь вот уже мы вводим не натуральные, чаще всего, продукты, не натуральные гормоны, которые компенсируют, а какие-то специальные вещества, которые отличаются от естественных, которые в организме естественным образом работают. И вот это уже фармакология, это очень опасно, потому что воздействие постоянное на рецепторы, вот как ваш товарищ действует... на этот рецептор часто и большими дозами вот, вещества.
0: Это было
1: которое,
0: регулярно на да, протяжении многих лет.
1: Рецептор начинает перестраиваться. Он не понимает, что происходит с ним. То есть он начинает чувствительность свою снижать, количество рецепторов уменьшается. Это нормальное тоже проявление адаптационных свойств организма. И поэтому, когда лекарства нет, а рецептор тоже перестроился вот именно на это большое количество лекарства. И он ждет, когда же оно будет. Если его нет, то он дает сигнал, что что-то не так. Опять происходят все эти процессы. Заложенность носа и все остальное, оно возвращается с гораздо большей силой.
0: Я понимаю, а как же нам тогда быть? Если вот фармакология вроде бы наиболее широкий спектр предоставляет нам возможности, чтобы как-то подавить вот эти неприятные ощущения, которые мы испытываем, когда заболеваем. А при этом она вроде как вредна так, в глобальной точке зрения, да, потому что она что-то давит и не дает организму как-то самому справиться. Может быть, вообще не надо есть таблетки, нужно дать возможность организму самому справиться с какими-то нехорошими симптомами, которые начинают чувствовать.
2: Вы знаете, современная наука, да и наше общество считает, что человек не должен страдать. Если что-то болит и что-то его мучает, мы имеем возможность исправить, чтобы он себя хорошо чувствовал. Если вот человек заболел гриппом, ОРЗ, да, у него заложен нос. Он же чувствует себя плохо.
0: Очень плохо.
2: Да. И для этого ученые придумали капли, не таблеток, а капли, да, в нос, для того, чтобы, которых не хватает в данном случае, вот нужно добавить, чтобы сузить сосуды и уменьшить выработку слизи и... Дыхание восстанавливается. Физиология клетки как раз устроена так, что любое воздействие не проходит бесследно. И если вот, применять этот препарат, наступает вот в данном случае привыкание, причем не просто привыкание, а очень быстрое привыкание. Поэтому это нужно знать и читать инструкцию. В инструкции это сказано, что не нужно часто и много. И если не читать, быть неграмотным, то можно попасть в эту зависимость.
0: Понятно. Вообще, конечно, вот в этом списке противопоказаний или там побочных явлений, которые могут возникнуть, часто бывают даже такие явления, против которых вроде бы эту таблетку или это лекарство применяют. Это меня вообще удивляло сильно, но это, наверное, связано с тем, вот именно, что лекарство очень многогранное, оно начинает затрагивать какие-то части организма, которые для данного конкретного индивида могут опять назад вернуться и опять ударить по тому, что мы вроде как и лечим. Да? То есть в этом смысле это очень сложная такая, современная таблетка, очень сложная, наверное, структура.
2: Конечно, лекарственные формы есть разные. И не надо говорить, что только таблетка.
0: Таблетка
2: самая распространенная и удобная.
0: Конечно, конечно. В кармане не держишь, там раз, хоп, побежал дальше.
2: А наша задача как раз лечить избирательно и там, где болит. Вот в данном случае, если вы капли нос, то избирательно действует местно, чтобы весь организм не задействовать. Вот к этому надо стремиться, в принципе.
0: Но ведь таблетки, наверное, тоже можно в сложную таблетку заложить так, что ее компоненты пойдут и осядут в организме в том месте, в котором нужно, да?
2: Теоретически, да.
1: Идеальная таблетка.
2: А практически, что она должна вначале распасться, это тоже важно, распад таблетки.
0: Да.
2: Действующее вещество должно в нужном отделе желудка или кишечника высвободиться, затем иметь способность всосаться, потому что не каждое, опять же, может, вещество всасывается. Затем, после всасывания, она распространяется по всему организму с помощью кровотока. И если это вещество очень избирательное, то оно найдет рецептор в нужном месте, который есть избиратель в данном органе, находит этот рецептор и действует на него. Так, к сожалению, не бывает. Обычно рецепторы есть везде.
1: А самое неприятное, что рецепторы, которые как раз отвечают за формирование зависимости в системе подкрепления, вот там он действует и формируется зависимость. Лечили боль, а сформировали зависимость.
0: А как понять, вот приготавливается новое лекарство, ну, придумали его, да, исследования на человеке проводят, но при этом туда не входит вот этот вот тест на зависимость. Сделали лекарство, оно такое замечательное, и люди стали принимать и оказались зависимыми от него. Вот тут...
1: Так было много раз. Все наркотики такие классические, которые вот в настоящее время запрещены или используются в медицине очень осторожно, они вначале, ну, никто не знал, что они будут вызывать зависимость, никто и не думал об этом. Создавались как лекарства.
2: Да. Но сейчас это строго. Сейчас, вы знаете, они все проходят исследования вначале на животных. Острую токсичность, хроническую токсичность.
0: А действия похожи? Вот то, что вызывает какие-то зависимости у человека?
1: Нет, это совершенно разные.
2: Это разное. Но, тем не менее, вот так установлено, к сожалению. Конечно, нужно. И потом испытывать на добровольцах.
0: Ага.
2: И вот это интересный момент. На здоровых, как правило, добровольцах. А принимает человек больной.
0: Так. Знаете,
2: и тут уже... Возможны как раз разные совершенно ситуации.
0: В идеале нужны были бы добровольцы, которые имеют вот это вот заболевание, против которого рассчитано лекарство, и среди них это нужно проверять бы было.
2: То есть добровольец больной. И такие варианты тоже возможны.
1: Ну, конечно. В клиниках проверяются.
0: В клиниках, наверное, можно.
2: Это уже не добровольцы, это уже клинические испытания.
1: Они подписывают добровольное согласие.
2: Это тоже
1: добровольцы.
2: В данном случае бывает, вот первое, там есть фазы разные. Первая фаза – это всегда здоровый доброволец. Как он переносит? Он должен переносить, и после этого, если он хорошо переносит, тогда переходит на больных. Но больных данной болезни, нозологии.
0: Ну, конечно.
2: А часто бывает, что болезней много. И у одного человека. И тут возможны как раз ситуации, когда мы не знаем, как будет действовать данный лекарственный препарат, если у человека больная печень или почки. А это уже совсем...
1: Поэтому подбирают более однородные группы.
2: Да.
0: Сколько примерно вот людей в этих группах? Вот как так, ну, не знаю, в среднем это происходит? Сколько? 100 человек, 1000 человек?
1: Это зависит, какая фаза. Я думаю, что фармаколог тут...
2: Первая фаза – это несколько десятков, потом вторая – сотина, третья – уже около тысячи.
0: Тысячи человек.
2: А есть и четвертая фаза, когда это многоцентровые в разных... в регионах, в разных странах, поскольку
1: миллионы могут быть.
2: Разные генетические люди, там белая раса, желтая, они по-разному могут реагировать. То есть как у каждого лекарственного препарата он долгий путь. Если вначале он начинает вот так в одной стране, в нескольких странах, потом начинает по всему миру использоваться. И часто бывает, что находят новое свойство. Бывает полезное, бывает вредное.
0: Угу. То есть от практики здесь никуда не деться.
2: Нет, абсолютно.
1: Нет, можно предполагать, что, конечно, каждое лекарство обладает вредными свойствами. Это, предположить это можно всегда. И предположить это можно с очень большой вероятностью. Потому что вот я вам сказал, что только гормоны, и причем чем чище этот гормон, чем больше он похож на естественный, вот они действуют естественным путем. А все остальное это противоестественное.
0: Сейчас, но даже с гормонами. Предположим, у человека он раньше вырабатывался, а потом постепенно выработка
1: постепенно перестал. Ну вот если ему добавить.
0: Если ему добавить, но тогда... У него
1: ему
0: не будет
1: все время постоянно добавлять этот гормон уже, и он будет всю жизнь чувствовать себя здоровым.
0: Да, но у него же не будет тогда попытки организма побороться с этим. Почему-то
1: не
0: же
1: будет,
0: этот...
1: Не будет, да.
0: А как
1: организм
0: здесь,
1: сам бороться не будет. Это будет внешняя компенсация.
0: Я понимаю. А как вот сделать так, чтобы он боролся?
1: Тоже можно сделать при помощи другой таблетки. Эта таблетка уже естественной не будет. Она понятно. Уже будет действовать на какой-то орган, который страдает и мало дает вот этого гормона, и она должна его стимулировать определенным образом. Но все таблетки, которые вот что-то стимулируют, что-то там изменяют в лучшую сторону, как кажется фармакологам, они все, кроме гормонов, они все, и кроме действия прямого на рецептор, но здесь мы видим вот это вот нехорошую...
0: Здесь просто подавление как бы...
1: Тут мы портим рецептор, когда мы напрямую действуем на рецептор, если там тоже не хватает чего-то. А все остальное, это мы что-то портим в организме. То есть мы не знаем, вот предположим, есть у человека большой выброс дофамина, из-за этого у него возникает психоз, шизофрения и так далее. Мы не знаем, почему это происходит, вот этот выброс дофамина, мы не знаем, как его количество уменьшить, а мы берем и портим фермент, предположим, какой-то, который его разрушал, этот дофамин. И вот добиваемся этого, то есть организм сам заболел, что-то в нем испортилось, а мы портим этой таблеткой еще дополнительную какую-то вещь, которую, чтобы скомпенсировать, то есть минус на минус дает плюс. И в основном вся фармакология так и работает. Я думаю, что вы согласитесь со мной здесь.
2: Фармакология тут разно бывает. Вот о чем вы говорили, заместительная терапия, когда гормонов становится меньше. И либо заболевание, либо врожденное, либо возрастное есть. Мы знаем, вообще все фазы жизни, они регулируются гормонами. И вот старение у мужчин и женщин разное. У женщин резко после менопаузы снижается выработка, допустим, эстрогенов, женских гормонов. И была такая теория, что надо давать им в таблетки эстрогены, гистогены, и мы продлим их молодость.
0: Так, и чем закончилось?
2: И
0: исследования же, наверное, были?
2: Исследования были, и многие женщины действительно применяют и получают хороший эффект. Во-первых, эстрогены необходимы, чтобы костная ткань хорошо развивалась, остеопороза не будет. У них даже есть такое показание.
0: Есть безусловное положительное воздействие.
2: Безусловно.
0: Без сомнения.
2: И думали, что и уменьшится количество сердечно-сосудистых заболеваний. Но вы представляете, чтобы доказать это, нужны очень длительные исследования. И здесь
0: нужно наблюдать.
2: Вопрос пока дискуссионный. Хотя мы знаем, что эстроген дает судорасширяющий эффект, и, в принципе, с этой точки зрения тоже могут быть полезными, но опять есть доказательство, что если начинает пить 70-летняя женщина, то тут может быть и не тот эффект, который пьет 50-летняя.
0: Поздно начала пить?
2: Да, есть возрастные вещи бывают.
0: А если бы она пила, начиная с 50 лет, так вот регулярно,
2: Вот эти исследования еще не до конца мы тут все понимаем и знаем. А у мужчин другая ситуация. У них нет такого резкого скачка. Но тестостерон обычно с возрастом люди полнеют. И меняется уровень свободного тестостерона. Потому что когда человек полнеет, у него связывание тестостерона с белками, свободный уровень падает. И, в принципе, вот здесь есть тоже заместительная терапия. Если у данного индивидуума индивидуально снижен, то есть препараты заместительные и хорошо влияющие на того или иного мужчину. Но нужно опять сказать, что все эти препараты имеют предостережение и противопоказания. Потому что если у мужчин или женщин есть гормонзависимая опухоль, то они противопоказаны.
0: Но есть же простые препараты. Вот я помню, я когда в детстве был, там был анальгин, какой-то фуруцелин, я не знаю, аспирин, какие-то такие вот таблетки, которые, ну вот понятно, если у ребенка поднялась температура, вот ему нужно эту штуку дать, потому что чтобы температуру опустить.
1: Но это все равно опасно. Опасно аспирин, он, например, он способствует кровотечениям. Если его принимать ну, достаточно или большую дозу, или достаточно длительно, то любая маленькая царапина может вызвать серьезное кровотечение или внутреннее кровотечение какое-то там. То есть тут любой препарат...
2: Уцерогенное действие.
1: Да, безвредных препаратов нет. Не бывает. То, что рекламируется по телевизору, вот эти вроде бы такие безрецепторные препараты, они тоже вредные. Они тоже, их тоже должен назначать только врач. И всегда подпись там, что используйте
0: мелкая,
1: по назначению, используйте
0: там,
1: по назначению врача. Да. А рецепторные препараты даже и по телевизору нельзя рекламировать, потому что это уж совсем... То есть люди не должны сами, послушав что-то там, бежать в аптеку и покупать
0: лекарства. То есть вот так,
1: лекарства.
0: Что на каждый случай жизни там что-то чихнул, вот эту таблеточку шлеп, там...
1: Я как физиолог вообще считаю, что если человек может обходиться без лекарств, то он должен обходиться без них.
0: Так, вот это, да, вот я так очень хорошо, это моя такая, значит, я пока не столкнулся с чем-то.
1: Даже если что-то чуть-чуть там болит, ну, если это, в общем, нормально, так не очень сильно болит, то, ну, лучше организм сам справится, дать ему возможность справиться какими-то другими способами.
0: Ну вот у меня, значит, как бы, пока я стараюсь придерживаться для себя лично вот такой вот идеологии, так не. Но у меня был один раз случай, когда я вот в университете учился в этом возрасте, куда-то мы поехали на юг, и вечером у меня началась аллергия. То есть я покрылся какими-то такими, значит, красными, чем-то таким. Что это было такое? Почему такое, не знаю. Но я страшно испугался. И тогда вот я выбрал таблеточку супрастина. Это, значит, все моментально прошло, на следующий день ничего не было. Что это было, почему было? Но вот я правильно поступил или нет?
1: Нет, неправильно.
0: Должен был подождать, пока
1: во-первых,
0: оно...
1: Во-первых, все вот эти вот таблеточки против аллергии, это аналоги,
0: у нас только это было,
1: аналоги нейролептиков, которые применяются при шизофрении.
0: Так.
1: То есть вы представьте, вы приняли
0: аналог
1: аминозина. Но один раз это не страшно, если вы к этому делу пристраститесь.
0: Нет, у меня не было больше, слава богу, ничего такого. Ну, а что мне тогда в такой ситуации делать? Какой совет?
1: Ну, надо найти, на что аллергия, и больше к этому делу стараться с ним не общаться, с этим аллергеном.
0: Нет, хорошо, но вот другая ситуация, это уже не со мной, но просто вот есть люди, у которых укус там какой-нибудь осы или пчелы вызывает просто...
1: Естественно, когда вот это острое состояние, я не про него говорю сейчас, не про острое состояние,
0: хорошо.
1: Когда оно угрожает жизни, но тут не только противоаллергические, тут надо гормоны как раз применять, уже такие серьезные препараты.
0: Или в данном случае о такой терапии, когда ну, какой-то есть болезнь, которая требует, так сказать, вполне есть,
1: да,
0: есть время, чтобы одуматься, решить для себя что-то.
1: Надо ощутить грань, когда надо принимать, а когда не надо. Вот, во-первых, эту грань должны вы сами почувствовать, а во-вторых, когда вы почувствовали, что надо, надо пойти к врачу, а не самому бежать в аптеку.
2: Я хочу добавить в этом случае, ведь есть разные понятия. Есть понятие качества жизни. Вот качество жизни, когда у человека ничего не беспокоит. Если у вас раздражение рук, боль, зуд, да, то вам, это качество жизни у вас...
0: И, точно, я спать не мог, да.
2: Да. Естественно, можно это терпеть, но это уже индивидуально. Поэтому вот человек свободен, и ну, вот, современная медицина предлагает, что у вас зуд, можно есть противозудные мази, есть противозудные таблетки. Конечно, человек, у которого это возникло первый раз, он не знает, что делать. А врач, он же видит это уже много раз. И по характеру зуда, по характеру вам может назначить нужный препарат. Угу. В этом плане, конечно, для этого существуют врачи, которые имеют опыт, чтобы не заниматься самолечением. Вот. И нужную дозу, понимаете? Ведь еще давно Парацельс сказал, все есть яд, все есть лекарство. Все зависит от дозы.
0: Яд определяет концентрацию.
2: Да. И вот мы этой дозой и нужным препаратом, конечно, не должны навредить. И то, что вот Сергей, я тоже повторяю, что любой препарат может вызвать вред, если его неправильно применять. Понимаете? Это один, если не соответствует инструкции, но если прочтете инструкцию, там будет написано, что вот возможны такие побочные реакции.
0: Очень много.
2: Но
0: там...
2: при этом будет сказано, возможно, их частота. В одном случае может быть 95%. Понимаете, вот применяет препарат интерферон, если подкожный, то он 95% вызывает гипоподобный синдром. То есть практически у всех.
0: Угу.
2: А есть бывает, что там один на тысячу бывает случай. Ну, допустим, этот случай может быть анафилактоидный шок.
0: Так,
2: а это уже, не качество жизни, это уже жизненно угрожающее состояние. И тут, если мы не введем данному человеку препарат, который его спасет, он может погибнуть. И тут просто поэтому вот нужно принимать эти разные вещи. Одно дело качество жизни, другое дело, когда жизненно необходимая вещь.
0: Вот этот случай, он какой-то не очень хороший. То есть, одно дело, когда я что-то выпил, у меня там...
2: Ну, вот мы телевизор смотрим, да, и мы говорим, вот сейчас сняли, естественно, препарат лидокаин. Ввели, была смерть.
0: Да, была смерть, да.
2: Вы знаете это,
0: да? Да, это было очень так в новостях. Вот.
2: И поэтому каждый врач, а сейчас, кстати, идет первичная аккредитация всех лечебных выпускников по лечебным факультетам, где они обязаны уметь лечить анафилактоидный шок. Потому что это важно и очень... А в принципе, вот моя точка зрения, что такое анафилактоидный шок, потому что может врача рядом не быть, а там минуты. Эту информацию должны знать все в школе.
0: Что нужно делать, если такое рядом с тобой, ну, с кем-то
2: произошло? Да, да. Пчела укусила, и может быть анафилактоидный шок. Вот у вас возникло, где-то были там на природе, и у вас возникла вот аллергия на руках. Да, это...
0: Да там по всему телу шло. Ну,
2: бывает, ну,
0: да,
2: не
0: да,
2: важно.
0: Бывает. Да, я понимаю.
2: А бывает аллергия на то, что съел арахисовый орех, допустим.
0: Да, да.
2: И очень тяжелая бывает эта аллергия, что не всегда ее легко снять.
1: Я с Николаем Львовичем совершенно согласен по поводу качества жизни. Но, с другой стороны, если, как говорится, что мужчина после 40 лет проснулся, и у него ничего не болит, значит, он умер. И что же ему вот эту горсть таблеток с собой носить? Я знаю таких людей, которые ходят вот с горстью таблеток, и через каждые 2 часа они выпивают, у них там вот в отделениях лежит таблеточки. Очень много таких.
2: Ну, понимаете, и это, к сожалению, таких людей, которые не берегут свое здоровье, как правило.
1: Да.
2: То есть это неправильный режим дня, диета неправильный, да? И, к сожалению, потом у них вот нет никакой физической активности. И вот это потом приводит и в 40 лет уже развалино. Это, опять же, неграмотность медицинская, физиологическая. Вот.
0: И чтобы дальше... Нет, ну чтобы дальше по-прежнему хотеть продолжать такой же, так сказать, распорядок своей жизни, да, нужно уже вот теперь с таблетками это все делать.
1: Да, приходится компенсировать.
2: Да.
1: Вот чем отличаются все-таки вот эти естественные вещи, которые вводятся в виде компенсации в качестве гормонов? Потому что они попадают в кровь, в естественное место, где гормоны как раз циркулируют.
0: Сейчас, ну хорошо, может быть, нужно перейти, если это так хорошо и безболезненно, может, нужно перейти вот на такие? Нет,
1: я не сказал, что это совершенно безвредно, потому что если неправильно применять гормоны, это очень вредно.
0: Если его, чистые
1: если
0: гормоны,
1: его, во-первых, гормоны должны быть очень чистые, совершенно натуральные, такие, как вот в организме. Если он чуть-чуть там какой-то измененный, он будет по-измененному действовать и совершенно не так может привести к разным неприятностям. Если его неправильно вводить, тоже не будет неправильно. Потому что организм как? Он знает сам, когда выдавать свою дозу гормона. Он не постоянно ведь он там в крови живет. Он выделяется в определенное время, когда это необходимо. А человек и врач этого не знает, когда необходимо. Поэтому поддерживает определенный уровень гормона искусственным образом, может быть, совершенно неправильно. Поэтому, если это делается правильно, если это делается вовремя и в определенной, в нужной дозировке, то это, в общем, нормально.
0: Нет, конечно,
1: нормально.
0: Очень тяжело сказать. Наверное, же уровень, естественный уровень, он, наверное, варьируется в организме, тех или иных гормонов.
1: Да.
0: И тут очень тяжело сказать, какой в данный момент у человека должен быть уровень. То есть так можно было бы мерить, например, уровень регулярно. Если он меньше единички, сразу вкалывает.
1: Поэтому возникают различные передозировки гормона или, наоборот, нехватки, потому что, ну, вроде думают, что все правильно делают, а на самом деле получается, как всегда.
0: Для простого человека всегда, каждый, наверное, он в какой-то момент, когда там вот что-то, какое-то заболевание у него было, он думал, где же вот таблеточку сейчас бы тяп, и, значит, это все пройдет. Так? То есть это такая идеальная таблетка от всего на свете. Но в реальности к чему хочется стремиться вот в развитии там, фармацевтики, в развитии других методов лечения, чтобы это наименьшим образом вроде навредить человеку? Вот как сейчас видится это движение?
2: Видится,
0: куда двигаться?
2: Вы, наверное, слышали такой часто употребляемый термин персонализированная терапия или медицина. Угу. Значит, нужно... Мы все отличаемся, с этим все согласны. Теперь надо же выяснить, чем мы отличаемся. Для этого надо определить тех же уровень гормонов в крови. Причем вот лучше не один раз, а в разные дни. Угу. Меняются там, особенно у женщин, угу, в течение менструального цикла они меняются. И затем, исходя из того, во-первых, какая свободная концентрация, связанная концентрация, понимаете, это все материальные затраты. Угу. То есть, на самом деле, чтобы осуществить персонализированную медицину, нужны большие материальные затраты, чтобы правильно лечить. И затем выбрать правильный препарат, определить также его индивидуальную метаболизирующую способность, поскольку у каждого скорость метаболизма разная. И эта скорость метаболизма зависит от того, что мы съели и выпили. Например, грейпфрутовый сок может некоторые препараты увеличить концентрацию в 4 раза, ингибируя метаболизм чего-то. Угу. Представляете, вот какая у нас вариабельность огромная.
0: Да, да. Это, конечно, никто никогда не предупреждает.
2: Да. И вот это все, чтобы вот так вот грамотно все это, угу, делать, возможно, но это очень много параметров, которые нужно учитывать. Но есть, опять же, параметры, которые основополагающие, главные, а есть второстепенные. И современная медицина требует как раз вот выделения этих маркеров, показателей биохимических, после чего мы можем правильно назначить нужный препарат или нужный антибиотик, когда мы знаем, допустим, если инфекция, не просто опять наугад пить.
0: Ну, есть универсальные, как нам говорят, антибиотики,
2: да,
0: которые широкого там убивают.
2: Спектра действия,
0: да, да, широкого, да, спектра действия. Точно, точно такая формулировка. Да, да, да. После которой нужно там восстанавливать. Ну, там она убивает, да, все на свете, как бы как вот гербицид, да, да, там побрызгал, и все, такое поле чистое-чистое.
2: Да. А если еще человек употреблял молоко коров, которых лечили этим антибиотиком, то он уже перестанет и действовать. Понимаете, вот сейчас мы живем совершенно разных.
1: Да, с антибиотиками вообще проблема, да, это будет. Но персонифицированная медицина – это все хорошо, но это ведь одна часть. Это сначала должны быть препараты, должны быть таблетки. А, к сожалению, мы вот живем в такое время уже, когда давно уже ничего нового, прорывного такого фармакологии-то нет.
0: В каком смысле?
1: В смысле, что вот когда-то были изобретены определенные направления фармакологии и разработаны определенные препараты вот в этих направлениях. Угу. А сейчас только модификации идут. Ну, вот там немножко его там модифицировали, что-то вот препарат сделали, а что-то качественно нового, вот такого, чтобы совершенно было того, чего раньше не было.
0: Сейчас.
1: Нет ни одного такого препарата.
0: Ну вот модификация – это что имеется в виду? Это вот, чтобы более-менее вот это лечит. Ну, например, выясняется, такая есть побочное явление, такое, и вот начинают что-то
1: добавлять,
0: эти побочные явления нивелировать,
1: уменьшать. Да, чтобы вот немножко такое модифицируют, повесят там другую группу немножко на этот препарат, там что-то еще.
2: Ну вот, допустим, знаете, сейчас модно очень лечить повышенное давление, гипертонию, да? И если это вызывает давление, повышенный уровень там медиатора, надо сделать антагонист, то есть блокатор.
0: Вот дадут... Блокатор на что?
2: Блокатор на рецепторы адреналина, чтобы вот ингибировать вещества, которые повышают давление.
1: То есть испортить рецепторы. Там что-то уже произошло, надо еще испортить рецепторы.
2: Блокировать их. Да, вот это один из путей поиска аналогов.
1: Но это все давным-давно уже было сделано. А нового это что-нибудь есть? Вот скажите мне, в фармакологии.
2: Тут наибольшее количество сейчас вот новых веществ, я могу сказать, где они направляются. Это в основном онкологии. Угу. В онкологии так называют таргетные препараты, целенаправленные. Это специальные антитела на некоторые рецепторы, факторы роста, либо на тирозинкиназу, фермент, который стимулирует пролиферацию, рост клеток. Эти препараты очень рекламируются, но, к сожалению, они действительно они могут немножко увеличить продолжительность жизни. Но есть такие раки, которые действительно мы не можем до сих пор справиться. И это общеизвестная проблема. Так что... Тем не менее, фармакология...
0: Нет, но развитие какое-то происходит, но это... Вот...
1: Оно не качественное, оно количественное развитие. То есть, вот, ну, вот, ну хорошо, есть вот способы доставки новые, есть там что-то еще, но в принципе, ничего... В чем вся беда? Что фармакология, она всегда идет за физиологией и биохимией.
2: Правильно.
1: Сначала должны быть сделаны открытия в этих областях, а их тоже нет. Нету открытий, нету чего-то такого вот кардинально нового в онкологии. Если бы вот решили проблему, как, почему, откуда берется опухоль, тут же бы придумали препарат. Но этого нет.
2: Это пока тайна, и для многих болезней действительно мы не можем.
1: Вот в прошлом веке,
2: но тем не менее, продолжительность жизни увеличивается, мы тем не менее как-то можем улучшить состояние.
0: Нет, но мы боролись с теми болезнями, которые раньше косили людей в более раннем возрасте. Теперь мы подошли к некому уровню, да, когда вышли другие болезни, значит, на сцену. Да. И с ними мы пока не можем так активно, ну, в смысле, так эффективно бороться. Ну,
2: конечно,
0: смысле...
2: вот Альцгеймер, это бы слабоумие. Это новая болезнь, она возникает с возрастом, там, после 80 лет. И это...
0: В средние века мы просто не доживали такого, да, возраста и не знали этого.
2: Не знали, что такое Альцгеймер и слабоумие.
1: Умирали от инфекционных болезней. А в 20 веке изобрели пенициллин. Вот это был качественно новый совершенно скачок в фармакологии. Изобрели аминозин. Качественно новый скачок в психофармакологии. А где эти скачки дальше-то? Дальше вот 50 лет уже проходит, и только вот накапливаются какие-то новые. Новые антибиотики делают, новые там психофармакологические.
2: У нас и новые инфекции появляются. Вот вирус иммунодефицита, ВИЧ, появился. Он недавно появился, и за 30 лет у нас...
0: А как можно сказать, что он недавно появился? Может быть, он раньше был, но мы просто вот опять...
2: Да, ну, для нас или... недавно.
0: А, в смысле, мы его...
2: Ну, вот...
0: И стал так распространяться, наверное, недавно, потому что, наверное, мы бы его заметили,
1: если бы он... Может, было там где-то единичные случаи, но никто на них не обращал.
2: Да, массовое вот такое заражение стало недавно, и фармакологи ответили на него. Значит, нашли мишени действия вируса, на вируса вообще сложно действовать. Нашли те ферменты, которые есть только у вируса, нет у макроорганизма. И теперь правильное применение вот этих таблеток, опять правильное, потому что если прекратить применение, то развивается резистентность и эффективность может упасть. Если правильно человек больной СПИДом, имеющий СПИД, вот, правильно применять, то может жить очень долго. Уже есть случаи, 30-40 лет уже они живут и...
0: Но это аналог ситуации, как с инсулином, да? Если вот уже такая болезнь есть,
1: ну, это
0: то нужно
1: это
0: все равно применять его регулярно. Это как обязаловка, да?
2: Ну, это на самом деле так внешне, а по механизму это совершенно разные.
0: Нет, по механизму нет.
2: Потому что там внешний агент, вот вирус, а инсулин – собственная недостаточность. Вот природа ошиблась где-то. И нужно давать, ну это конечно.
0: Здесь я добавляю до нормального как бы уровня, а там я борюсь с.
2: Ну, без инсулина вот невозможно было данному человеку жить, допустим, у него врожденное там нарушение. Да. А теперь он может жить вполне нормально и уже придумывает, если неудобно, это надо каждый день себе инъекции делать. Придумывают разные научные методы, когда будет обратная связь, что инсулин будет выделяться тогда, когда он нужен при повышении уровня глюкозы. Наука идет в этом плане вперед.
1: Вот. Качество жизни становится лучше, но излечить...
0: увеличивается количество хронических заболеваний.
1: Можно антибиотиками убить внешний фактор, и человек излечивается. Да, это тут никуда не денешься. А вот те болезни, которые вызваны какими-то факторами внутри уже человека, неизвестными факторами, мы не излечиваем. Да. Нет такого.
2: Ну, с моей точки зрения, вот если бы каждый человек лучше знал себя, свою физиологию, то он бы действительно таблеток принимал гораздо бы меньше. И вот я как раз всегда вот хочу подчеркивать мысль, что физиологию надо знать поголовно и начинать это со школы. И знать, что такое физиология и те лекарственные препараты, которые могут помочь, элементарные, простые, и которые не принесут при этом вреда. Потому что я считаю, школьная программа, она очень у нас абстрактная. А если бы она была конкретная, если бы люди решали задачи о концентрации вещества в крови, а не просто наполнение бассейна водой, а конкретно вот, были связаны с самим человеком, то интерес бы, мотивация у школьника была бы другая.
1: Надо не только среди школьников это. Конечно, я согласен, что начинать надо, может быть, вводить.

0: с эмоциональным стрессом, с какими-то там неблагоприятными условиями жизни. Но вот их можно обучить, как лучше жить, как лучше воздействовать на них какими-то там физическими способами, там, типа баня, например, какой-то. Да, это именно так и есть. То есть это оздоровительные комплексы такие. Они и у нас очень, так я думаю, будут скоро популярны. Они уже возникают. И в программах, которые вот, существуют даже вот, ну, уже в настоящий момент. И в программы развития здравоохранения, и в программах развития педагогических различных программах. Это все уже есть. И многие, особенно люди состоятельные, они хотят жить вечно. И они приходят вот к ученым, к врачам и говорят: посоветуйте мне, как мне вот сохранить свое здоровье. Оно еще не нарушено, оно еще совершенно нормальное, но я знаю, что оно разрушится скоро.
1: Да.
0: Оно вот со
1: очень
0: временем,
1: понятно,
0: то есть вот лет 80 я умру, а я хочу жить там 150-160 лет. И они вот пытаются это сделать. Я думаю,
1: да, что
0: со временем...
1: Предположим, что я буду следовать советам докторов, вот как скажете, так и буду.
0: Да,
1: скажите,
0: советам
1: что
0: докторов.
1: Мне нужно делать. Вот
0: когда,
1: сейчас воду выпить или минеральную, или обычную?
0: Большинство болезней идет от эмоционального стресса, если не считать инфекционное. И то инфекционное, тоже иммунитет, он тоже очень сильно с этим связан. Поэтому если мы у человека уберем вот этот эмоциональный стресс, но это тоже невозможно сделать пока, к сожалению. Но если мы будем, по крайней мере, ему давать релаксацию после напряжения, вот хотя бы вот такой, после напряжения релаксация, напряжение, релаксация, напряжение, релаксация, это норма. Это случай, при котором у него болезнь возникать не должна. Если у него длительное напряжение и нет релаксации, вот здесь возникают болезни, где слабое место у человека, там оно и прорвется. Там будет патология развиваться, и эта патология будет требовать таблетку.
1: Нужно научиться расслабляться.
0: Да.
1: Понятно. Но от таблеток, наверное, все равно, конечно, никуда не уйти, потому что это мы повышаем качество жизни, не используя таблетки, которые именно на это нацелены, но с увеличением продолжительности жизни новые заболевания, которые мы раньше просто не замечали, они, может, и были, но мы их не замечали, выходят снова на, как бы, на поверхность и требуют новой...
0: Но просто таблетки будут приниматься позже. То есть вот по времени человек не начинает в 30 лет их принимать, а если он будет правильно жить, он будет начинать их там 60. 70, 80 и так далее. А потом таблетки тоже, в общем, есть возможность создавать, я думаю, что она есть, безвредные таблетки какие-то, вот типа информационных, таблетки, которые будут не химию нести в организм, а информацию определенную. Но это будущее. Это, я думаю, что еще... Сейчас есть определенная...
1: Информация о том, что делать нужно
0: информация
1: организму?
0: Информация о том, что... То есть организм будет получать информацию, что надо исправить ему, если он сам это сделать не может. Не химический удар он будет получать, а будет получать вот тот орган или та какая-то вот функциональная система, которая у него нарушилась, она будет получать информацию о том, что надо сделать... Как изменить работу этой функциональной системы.
1: И вот это был бы новый шаг вперед,
0: это
1: конечно.
0: Это был бы новый шаг, конечно.
2: Да, но есть у нас еще и волновые процессы. То есть физика. И вот здесь пока мы очень слабо знаем. Вот действительно, если какой-то новый прорыв, то вот в этих областях не только химии, но и физики. Возможно, но пока мы не знаем, как это сделать.
1: Нет, в физике есть вот новые методы там, тех же лечения раковых заболеваний, как вот протонная терапия, например. Но здесь возникает вот
2: тут
1: же вопрос.
2: Тут эффект, опять же, на химическом уровне.
1: Да, радикалы. Здесь просто уничтожение.
2: Тут
1: просто уничтожение,
2: радикалы, которые убивают.
1: Просто выжигают.
2: Тоже
1: да,
2: через
1: места.
2: Химию. То есть через радикалы.
1: Нет, конечно, это подлетает заряженная частица, она это выжигает в этом месте. Да. В этом смысле это более тонкий инструмент.
0: То есть
1: вроде бы.
0: Превращается в химию, фармакологию, фармакологию, физиологию.
1: Это вроде бы более тонкий инструмент, но, к сожалению, здесь тоже есть вот этот вопрос о, ну, в данном случае он как бы как возраст доживания, что ли, то, что после таких операций, к сожалению, все равно, ну, в среднем человек долго не живет. Это связано с тем, что опять, ну, это вот тоже можно, вот эту часть можно как бы улучшить. Это ну, ранняя диагностика, когда вот то, что нужно выжечь, оно еще маленькое, больше шанс...
2: Ну как, на уровне одной клетки...
0: Визира,
1: на уровне одной клетки невозможно, нет.
2: А еще вот то, что сейчас Сергей говорит об информации, мы вообще не можем оценить, есть в чем-то, в какой-то молекуле определенной информации.

0: целебатом.
1: Ну как же?
0: Ну есть информация.
1: Хорошо, в ДНК есть информация?
0: В ДНК есть. Отлично. Я говорю о другом. Вот есть ли информация в протоне? Есть информация в водороде? Ведь смотрите, что такое гомеопатия? Это тоже таблетка?
1: Тоже таблетка.
0: А что там, если там химического соединения нет? Потому что число там уже разведение выше, чем число.
1: Да, не должно число. Быть ничего, совершенно верно.
0: А эффект есть, значит, там что? Информация, которая передалась...
2: Ну, эффект не совсем доказанный.
0: Да, он есть, его нету.
1: Статистики все-таки, а тут вот...
0: Да, но вот разговоры ходят, и люди таблетки покупают.
2: Ну, мы с вами не поговорили еще о плацебо.
1: Даже плацебо совершенно... Даже плацебо
0: действует. Причем они проводят плацебо-контролируемые исследования.
1: Нет, так есть даже, когда плацебо действует, когда человеку... Он ничего не должно подействовать, а тебе кажется, что подействовал.
2: Не то, что есть, а среди определенных препаратов там 90% всего действия – это действие плацебо.
1: То есть вся болезнь от головы, как
2: да,
1: бы.
2: Конечно. То есть человек сам может справиться.
1: Заметная.
2: О чем я и говорил с самого начала. Человек может сам справиться без всякой таблетки. Таблетка помогает ему справиться, если она плацебо. Угу. А если она еще химию несет, она иногда и вредит.
1: Так, значит, вот те, которые участвуют в тестировании новых лекарств, да, группы. Вот
2: всегда
1: тем,
2: плацебо.
1: Тем, кто, группа, кому повезло плацебо съесть, вот ему-то и он и должен быть доволен.
0: Ну, они знают, на
1: конечно,
0: что идут.
1: От заболевания зависит, я понимаю. Но так, если какие-то не те, которые требуют немедленного вмешательства, то, что да. Вы говорили, что там уже не до...
2: Поэтому вот гомеопатия как раз, она больше всего помогает там, где действует эффект плацебо. Да. А ведь и тем больше эффект гомеопатического препарата, тем больше веры вот этому гомеопату, который... собственно, назначает. Там ведь должен обязательно гомеопат назначить. Не просто человек идет в аптеку, покупает. Там особого эффекта не... Хотя, если он сильно верит, то эффект тоже будет. Но если назначил гомеопат, который имеет очень большой авторитет для этого человека, тут...
1: Это во многом психологическое воздействие. Таким образом как-то пытаются организм... То есть он действительно как-то взбадривается организм, что ли, да? Это же, наверное...
2: Ну, психологическое воздействие на организм, оно известно давно, и тут никуда от него не денешься.
1: Я понимаю, но только как, в каком месте это действие? Вот одно дело, значит, у меня идет сигнал, там что-то болит, да? И меня как-то убедили, что ничего не болит на самом деле.
2: Да.
1: Так? И я... То есть сигнал-то они идут по-прежнему, и по-прежнему болит. Но я их просто не регистрирую как какую-то проблему, и вообще как сигнал уже перестал регистрировать. Это одна история. Вторая история, что я блокирую так, что у меня сигнал даже не идет от этого органа, который, к сожалению, по-прежнему в не очень хорошем состоянии. Но вот даже этого сигнала нет. Вот где это...
2: Это может быть и так, и так. Ага. То есть это все зависит от того, насколько сильно это психологическое воздействие. Оно может излечить болезнь.
1: То есть даже
2: сами, такого? Конечно. А вы сами будете воздействовать на эту болезнь, сами того не подозревая.
1: Не подозревая, направлять туда какие-то
2: направлять
1: более
2: туда информацию
1: вещества.
2: Определенные, вещества пойдут, и все остальное, и все будет здоровое.
1: То есть самому сконцентрировать свой организм.
2: Вообще-то любая боль, это, конечно, она говорит о том, что какой-то непорядок где-то есть. Болит позвоночник, значит, там что-то нехорошо. Если болит что-то печень, значит, там что-то нехорошо. Это не просто боль. Мы убираем, и все в порядке. Это самообман.
0: Там есть болевые рецепторы, да, которые раздражаются, если происходит отек. Значит, нужно снизить отек. На самом деле патогенез, и чем больше грамотность и врача, и самого пациента, тем лучше он может и правильнее или изменить образ жизни, или лечить. Часто можно помассировать место боли, допустим, какого-то того же там флегмона, чтобы увеличить кровоток, и он сам пройдет. А человек боится дотронуться, он болит. А если он дотронется, помассирует, так он кровоток придет, и те клетки, макрофаги подействуют так, что, что исчезнет этот. Это надо знать физиологию.
1: Да-да, мы опять переходим к тому, что хорошо бы, наверное, как-то вот знания про такие вещи внести. Мне кажется, все-таки это курс школьный должен быть, потому что вот то, что в школе, обычно запоминается лучше всего на долгие годы, потому что дальше уже больше, если бы такое можно было сделать вот в курсе анатомии,
0: образ жизни.
1: Ну, там был какой-то образ жизни, мне казалось, там
0: сейчас
1: в учебнике
0: была социальная
2: предмета.
0: Увеличить обществоведение, увеличить
1: ровно там как-то.
0: А вот физиология и биология человека вот в таком плане. Конечно, начинает изучать различные растения, тоже хорошо, чем больше их знает. Но самого себя Человек очень плохо знает, на самом деле. И больше всего надо изучать самого человека.
1: Тем более, что у нас же очень много новой информации появилось за последние десятилетия. Да? Ведь в этом направлении, наверное, больше всего...
0: И еще дальше будет еще больше изучать биологию.
1: Как-то надо это, казалось бы, использовать уже именно вот на таком уровне повсеместном. Это, казалось бы, правильная совершенно мысль. Замечательно.
0: Да, так что вот в этом плане нужно как раз стараться подходить к школьной программе вот с такими новыми взглядами на то, что действительно развивается очень быстро. Иммунология, физиология, фармакология. И эти знания в школьную программу, к сожалению, не попадают. Генетика. Это же все новое совершенно за последние 50 лет. А у нас школьная программа все еще на уровне вот прошлых десятилетий.
1: А, кстати, генетика, исследование ДНК, вот часто предлагают, что вот нужно всем повсеместно иметь там ДНК-паспорт, но в данном случае ДНК позволяет определить какие-то болезни, которые, вероятностно предсказать какие-то болезни, которые могут появиться у человека, да, но ведь есть широкий спектр болезней, которые, не совсем связаны с ДНК, да, которые связаны именно с этим образом жизни. Если уж ДНК у человека при рождении какое-то есть, все, привет. Но вот это можно вылечить, и в этом смысле это казалось
0: бы... каждый должен знать риск, понимаете?
1: Риск, да.
0: В зависимости от своего генотипа будет разный риск. Либо онкологии, либо сердечно-сосудистые заболевания, либо ревматоидные заболевания.
1: Какие-то минимальные дополнительные требования на образ жизни, связанные с этим риском, можно получить, если ты его знаешь, да?
2: Ну да. И фармакогенетика тоже есть. То есть генетика связана с действием фармакологических веществ. Вот на одного будет хорошо действовать препарат, а на другого совсем не будет действовать из-за его генетики. Да.
1: Окей. То есть это, в принципе, правильная идея, да, получить, чтобы у человека был паспорт такой.
2: Да, абсолютно правильно.
1: А не будет тут такая опасность, сейчас у нас, у нас, предположим, это только развивается, но вот у нас есть медицинское страхование, да, выяснилось, что вот у этого новорожденного, к сожалению, там риск рака такого-то, он в 10 раз больше, чем в среднем, да. Ну и тогда соответствующая страховая компания скажет, слушай, вот тут такая история, вам нужно как-то, подороже или что-то вот.
2: И... Такой риск, конечно, есть, потому что страховые компании сами устанавливают свои правила.
1: Да,
0: то есть у него страховка будет стоить дороже, чем у того, кого...
2: Но у другого будет другая предрасположенность, у третьего третья, поэтому тут все люди когда рано или поздно умирают.
1: А, это верно.
2: Поэтому предрасположенность у каждого будет своя.
0: Допустим, механизм канцерогенеза от курения, думаю, обязательно надо изучать и понимать, от чего возникает. Просто говорят, вот курит он у него. По статистике. Опять же, не у всех будет рак, а вот 90%, допустим, будет увеличиться риск. А 10% вообще...
2: Я думаю, что страховые компании в этом случае просто прейскурант такой установят.
1: Точно.
2: На какую
1: предрасположенность будет сколько... Если у вас ДНК, вот это...
2: Сколько значит, процентов здесь... вам добавка.
0: Некоторые люди себя, даже если у нее рак груди, так она и бывает молочную железу удаляет.
1: Да, есть такие. Да.
0: Но это же тоже крайнее... Потому что не обязательно
1: есть
0: будет.
1: Есть и такой аспект в этом, в знании, да, совершенно верно. Если вы заранее знаете, что там вот у вас вероятность по сравнению со всеми, вот такое вот заболевание, вот больше, значит, как вот человек с этим, как он будет, если он уже знает это?
0: Да, но это вот именно важно понимать, этически серьезный вопрос. Потому что не 100%.
1: Нет,
0: конечно. Это больше риск, опасность, но это не значит, что обязательно будет. Потому что каждая
2: некоторые
0: вещь
2: болезни,
0: много факторов.
2: Некоторые болезни обязательно будут. Есть такие вот генетически обусловленные, которые никуда, 100%.
1: Ну, может, в каком возрасте вопрос?
2: Нет, они возникнут обязательно. Ну да, в каком возрасте, конечно, это тоже прописано. В каком
0: возрасте. Понимаете,
2: все в ДНК написано.
0: Больному сказать это неэтично. Вот он будет, понимаете, жить с таким, что у меня вот там в 15 или в 18 лет возрастется там какая-то.
1: Если ему дали паспорт его ДНК, в смысле, он же знает.
2: Но он в этом паспорте ничего не будет понимать.
1: Дать ему паспорт, но не сказать, что в нем.
2: Нет.
0: Это врачу, в первую очередь, надо дать, чтобы он как-то...
2: Нет. Некоторые вещи, конечно, надо сказать. То, что зависит от окружающей среды, и то, что человек может исправить со своей предрасположенностью, то, конечно, это надо сказать. Например, если предрасположенность к алкоголизму, то ему надо об этом сообщить, и тогда он, если он не будет ничего потреблять алкоголь, то никакого алкоголизма у него не разовьется. Угу. А если он будет его употреблять, то у него очень высокая вероятность развития алкоголизма.
0: Быстрого привыкания... Это генетически действительно.
2: Да, эти вещи, они сейчас, их можно легко определить сейчас в любом медико-генетическом центре.
1: Я понимаю, но если у человека есть какая-то такая заболевание, от которого ему никуда не уйти, и ему об этом не сказать, а страховой компании сказать?
2: Нет.
1: Тоже не сказать.
2: Страховая компания вообще не должна об этом знать.
1: Нет, меня вот это беспокоит момент, потому что...
2: Есть тайна определенная медицинская, ну как, они должны соблюдаться. Если этого диагноза еще нет, но есть предрасположенность, это все равно тайна. Это все равно врач должен соблюдать определенную клятву Гиппократа, которую он давал. Это все определенные этические нормы, которые надо соблюдать.
1: Да, но в этом случае тогда уже, конечно, все эти таблетки можно под конкретного человека куда проще навести и сказать, что вот эти можно, там, если что, вот эти не стоит,
2: Побочные действия этих таблеток все равно никуда не денутся.
1: Их можно уменьшать, придумывать новые, но в какой-то момент мы все равно столкнемся с тем, что вот это вот изменяло...
2: Что надо применять еще другую таблетку, чтобы компенсировать действие предыдущей.
1: Ну, то есть, какой совет такой можно было бы сформулировать для нас, которые сейчас существуют?
0: Совет – повышать грамотность.
1: Повышать грамотность.
0: Не только врачам, потому что врачи тоже должны все время учиться, все время новое появляется. Но и каждого человека, который нормальный и который заботится о своем здоровье, как мы говорили, со школы, чтобы он знал механизмы патологических изменений, особенно вредных привычек, курения. Надо понимать и рассказывать все это в деталях.
1: Значит, от таблеток нам никуда не уйти. Можно только отсрочить встречу каждого конкретного человека с ними. И в этом смысле фармацевтика должна развиваться. И мы надеемся на новые открытия в этой области или на альтернативные, более щадящие для организма методы. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо. Мы будем надеяться, что таблетки будут приносить только пользу, если правильно их применять.
2: Будущее – идеальная таблетка.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, примерно вот в это время мы начинаем наш стрим, общаемся с вами стандартно по средам и субботам для того, чтобы, во-первых, приятно провести время, а во-вторых, узнать много интересного. Я надеюсь, что это так. По традиции, сегодня вторым ведущим у нас Александр Соколов. Саша, привет!
2: Да, привет, друзья! И по традиции у нас сегодня на канале лаборатории научных видео проходит постскриптум, то есть это, так сказать, стрим по мотивом выступления на форуме «Ученые против мифов», потому что на форуме регламент ограничен, докладчик выступает всего полчаса и не более 15, ну максимум 20 минут отвечает на вопросы, вопросов много, зрители пишут их в комментариях, и вот мы проводим такой же двухчасовой, как правило, стрим, где докладчик целиком ваш, отвечает на ваши вопросы. И сегодня у нас в формате как раз постскриптум геолог Павел Селиванов, ведущий инженер Центрального научно-исследовательского института цветных благородных металлов и алмазов, который выступал на форуме «Ученые против мифов 11» с докладом «Потопы и глобальные катастрофы от мифологии до геологии». Павел, привет.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: И прежде чем, Паша, мы полностью, так сказать, перейдем к вопросам, несколько коротких объявлений. Виталий, наверное, начнет.
1: Да, по традиции скажу о том, что любая активность на канале приветствуется. Это всегда помогает каналу развиваться, а данному конкретному видео расти в просмотрах. Что нужно сделать? Понятное дело, поставить лайк, подписаться на канал, который вы прямо сейчас смотрите, лабораторию научных видео. Не забывайте подписаться на канал anthropogenes.ru и нажать и там колокольчики, чтобы включить оповещения. Не забывайте выбрать пункт меню «Все». И вот тогда вы не пропустите ни один наш стрим и ни одно видео, которое загружается на наш канал. А впереди очень много интересного. Все-таки Новый год скоро. Ну и напомню о том, что вы можете задавать свои вопросы при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании. Вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. И еще один пункт, по которому можно нас поддерживать, это Patreon. И у проекта «Лаборатория ночных видео», и у проекта «Anthropogenes.ru» имеются свои странички. Спасибо вам за поддержку.
2: Да, спасибо, друзья. А я хочу напомнить, что в конце каждого стрима мы предоставляем список всех заданных вопросов нашему уважаемому гостю, и он выбирает авторов лучших вопросов. Кстати говоря, Дмитрий Селезнев, который вел трансляцию в прошлый раз, уже выбрал таких счастливчиков. Это Илья Абрамов, который спрашивал человеку, как виду стоит бояться больше себя или угроз из космоса. И Илья Владимирович, то есть два Ильи у нас победителей. А изменяются ли планеты с течением времени и как они изменились с начала наблюдений? Вот Илья Абрамов и Илья Владимирович, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас, надеюсь, появятся в чате нашей трансляции, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки форума «Ученые против мифов». Это последнее объявление перед тем, как мы переходим к вопросам. Итак, первый вопрос.
1: Скорпио его задает, да. И звучит он следующим образом. Земля, перевертыш со сменой полюсов. Возможное событие?
3: Ну, вот такой вопрос неоднократно возникал. Действительно, это такая популярная версия. Вот, есть версия про то, что, значит, какие-то полярные шапки могли нарасти. Но наиболее популярно вот сейчас, как я заметил, это про эффект Джанибекова. Вот, поэтому я немножко, вот, ожидая такого вопроса, я его немножко подготовился. Поэтому сейчас я включу немножко демонстрацию, и чтобы объяснить, может быть, не все знают, что это такое и с чем его едят. Значит, эффект Дженнибекова. В чем он заключается? Видно, да?
1: Да, запускайте.
3: Да, вот, значит, Дженнибеков в космосе занимался распаковкой груза, вот, анбоксингом, так бы сейчас сказали, и наблюдал такой эффект. То есть, вот эта такая гайка с барашком, она, когда была откручена, стала вращаться и переворачиваться периодически в одну, в другую сторону. И отсюда пошли вопросы, а возможно ли это с какими-то космическими телами. Может быть, Земля у нас подвержена этому эффекту. Вот. Ну, хотя вот если представить, что это Земля, да, то есть мы видим несколько оборотов она совершает и потом переворачивается. Мы бы, в общем, крутились бы постоянно, ну, вот так вот, по прямой аналогии. Вот. И этот эффект объявляется, то, что он неизведанный, да, значит, ну, ученые не могут ответить. Ну и дальше различные фантазии от, не знаю, каких-то там смещений центров масс в Земле до нейтронного вещества и так далее. И что вот нам грозит такой потоп, вызванный с переворачиванием Земли, и, значит, мега-цунами. И, дескать, как будто в прошлом это было. Вот. Но тут хочется немножко, значит, это дело, так, давай, пояснить, что в науке это эффект известен, он называется эффект, ну, значит, теорема о срединной оси или теорема теннисной ракетки. Тут небольшие пояснения. У любого тела, значит, есть мера инертности, да, вот если мы пнем булыжник, то мера инертности того, как булыжник сопротивляется изменению своей скорости, это масса. Вот. При вращательном движении, если мы вспомним родное детство счастливое, мы поймем, что, в общем-то, одной массой здесь не отделаешься. Вот. Почему? Ну, если мы на карусели катали друзей, то полностью груженная карусель, она плохо вращается, тяжело ее раскрутить. Но если друзья сместятся поближе к центру, то, в общем-то говоря, будет крутить гораздо легче. Поэтому вот такая величина, момент инерции называется, это величина, показывающая именно инертность относительно Дженнибекова. Ну вот именно в той теореме о срединной оси. Если мы возьмем предмет какой-то, похожий на кирпич, ничего, что я вот так показываю?
1: Ничего?
3: Да, значит, то у него, в зависимости от того, как мы будем вокруг какой оси вращать, у него будут, можно посчитать три момента. Ну и момент инерции, он пропорционален массе и квадрату от радиуса. Ну или размеров тела. Соответственно, если мы будем вращать вокруг такой вертикальной оси, это будет соответствовать максимальному моменту инерции, потому что это самые длинные стороны будут вращаться. А если будем вращать по вот такой оси, здесь это ось X, то здесь это ребра самые маленькие, соответственно, расстояние от центра вращения минимальное, ну, минимальный момент инерции. И есть промежуточное значение, ось, третья главная ось с промежуточным значением. И вот эта самая теорема, в общем-то, в Википедии можете посмотреть или в учебниках по механике это преподается, что вращение вокруг такой оси, оно будет нестабильным. Ну и в принципе, если вы возьмете какой-нибудь предмет, похоже на это, то есть это может быть спичный коробок, может быть телефон, хотя телефон не очень советую, и начнете его подбрасывать, закручивая вокруг разных осей, вы увидите, что вокруг двух осей вращение стабильное. Вот, он хорошо, красиво вращается, а вокруг одной из осей он будет кувыркаться как-то не пойми как. Это вот эффект Дженнибекова, который можно наблюдать воочию в реальной жизни. Поэтому никакого здесь, никаких секретов тут, в общем-то говоря, нету. Но что касается Земли. Земля, она у нас, как спорят, плоская, не плоская, конечно же, Земля в первом приближении круглая, во втором приближении это эллипсоид вращения, в третьем трехосный эллипсоид, но вообще оперирует понятием геоида. Но важно, что Земля сплющена, да, и экваториальный радиус, вот радиус, проведенный по экватору, он чуть-чуть больше, чем радиус полярный. Вот, это называется полярное сжатие. И, в общем-то говоря, это учитывается во всех системах координат. Почему Земля сплющена? Ну, потому что она вращается. Представьте, что вы берете... Ну, по двум причинам. Она, во-первых, вращается. Во-вторых, в недрах Земли есть слои, которые подвижны. Вот принципиальная схемка строения Земли. У нас есть, мы знаем, что твердое ядро, жидкое ядро. Есть относительно жесткая, такая хрупкая земная кора. И она подстилается мантией, которая, в общем-то говоря, какая-то часть более подвижная астеносферы. Остальная тоже, она твердая, но при этом она тоже подвижная. И поэтому, в общем-то говоря, Земля приобретает вот эту равновесную форму. Вот. Ну, соответственно, раз она сплющена, Земля у нас, то мы, если мы представим, что начнем вращать вокруг разных осей, то именно вокруг текущей оси это будет максимальное значение. Вот. И никакой эффект Джанибекова тут не грозит. Ну и даже если мы представим, что где-то вот здесь был бы в этом подвижном, да, относительно субстрате, ну, какое-то там большое тело, то за счет гравитации оно, конечно, бы опустилось бы к центру Земли. И положение центра Земли, оно определено довольно точно, и когда вы пользуетесь спутниковым навигатором GPS, GPS вам дает какие-то координаты. Вот эти координаты рассчитываются в геоцентрической такой системе координат. То есть для работы спутников, которые вращаются вокруг центра масс Земли, в общем-то важно знать, где центр масс Земли. И то есть если бы центр масс куда-то гулял туда-сюда, ну, в общем-то говоря, у нас фатально бы изменялись орбиты спутников, GPS бы не работал, ну и плюс куча разных неприятных вещей было бы, мы бы это заметили. Так, центр масс Земли, он, ну, иногда испытывает небольшие смещения, ну, там в пределах миллиметров, вот, и это тоже отслеживается. Поэтому ничего такого нам не грозит, и Земли перевертыша нет. И если вернуться к, я сказал вам еще, полярные шапки. Вот если представим здесь полярную шапку, дескать, здесь наросла и здесь наросла. И как гантельки они, значит, в общем, перевесили. Но для этого надо, чтобы полярная шапка была у нас, если экваториальный радиус больше на 20 километров, значит, полярную шапку 20 километров и больше. Из-за того, что лед, то он в 2,5 раза меньше удельный вес имеет, чем твердые породы, как минимум. Ну, поэтому такая шапка такая нарасти не может, даже если всю воду израсходовать. Ну, и плюс она расползется в стороны, вот как это было в ледниковый период. Тогда шапка была, ну, максимум до 3 километров местами.
2: Тут надо, наверное, все-таки уточнить, чтобы было понятно, что вот эта сплюснутость Земли, она в масштабах, сказать, Земли, она очень небольшая. То есть, да, представляют здесь... прям такую... Прямо конкретно сплюснуло такое.
3: А на самом деле... Да, там... но это для наглядности. Да, это да. Делается для наглядности, потому что, ну, до 20 километров это разница, да. А в общем это 6400 километров там с копейками. Соответственно, если бы мы это применили, такую сплюснутость к шару радиусом 1 метр, то она составила бы что-то порядка... в районе миллиметра эта сплюсность была. Конечно, глазом незаметно.
2: Да, сейчас следующий вопрос. Я только хочу сказать, что я думаю, сейчас вопросов будет появляться все больше и больше. Поэтому попрошу, там сейчас будут новые вопросы добавляться. Постараюсь лаконично отвечать.
1: Да, вообще довольно приятно, имени лекции. Все в порядке.
2: Да. Сергей Герасимов спрашивает, возможно ли, что потоп происходит из-за того, что вода уходит во внутренние пустоты в коре и потом выходит на поверхность. Есть такая версия у альтернативных историков.
3: Да, но вот тут я пока что, к сожалению, Александр, прошу простить меня, я опять это такой распространенный сценарий и вынужден опять прибегнуть к презентации.
2: Нет, слайды, но это хорошо. Нет, слайды это хорошо, я вот, имею в виду, ну, и она как раз подразумевает
3: наглядность, да, в том числе. Значит, ну вот на прошлом выступлении у меня был такой слайд, то есть это представление, рожденное как бы прочтением буквально текста Библии, меня за это некоторые лица критиковали, вот, говорят, ну не так примитивно, но, пожалуйста, есть сценарий такой, что вот это пример творчества, что, дескать, где-то глубоко под землей у нас есть резервуар с водой. Ну и значит, вода оттуда вышла, а потом обратно зашла. Вот. Этот сценарий известный, и, конечно, он подвергался критике. Вот. И по каким причинам? Ну, вот тут я нарисовал такую веселую картинку. Во-первых, как загнать, ну, в общем, как вода будет там находиться, но в какая-то полость там нарисована. Если мы представим какую-то полость, ну, например, это шахта вот здесь, на какой-то глубине, чем глубже эта шахта находится, тем большее давление выше лежащих пород на нее воздействует. Вот это давление пропорционально массе выше лежащих пород, значит, соответственно, пропорционально глубине. Вот. И это на самом деле страшная вещь, потому что вот это давление, оно именно и приводит к авариям на шахтах, потому что засыпает людей. Вот. Шахты обтягивают пленкой, не пленкой, сеткой такой, но иногда от стенок отстреливают камни, вот, которые пробивают эту сетку, то есть и какие усилия развиваются. Соответственно, чем у нас больше вот эта вот полость будет, давление на нее как бы равномерное, но давление умноженное на площадь, то есть чем больше площадь поверхности, тем больше силы сюда действует. Ну и, соответственно, чем глубже, тем меньше размеры полости могут существовать. На какой-то глубине, ну там, это единицы километров, в общем-то говоря, достаточно большие полости долго существовать не могут. Вот. Более того, на глубине там, порядка десятки километров уже некоторые твердые тела начинают течь. Вот здесь вот справа у меня показана схема формирования соленосных куполов. То есть вот здесь пласт соли, да, и из него выпирает такой диапир, называется, как бы приподнимая породы. Ну, схемка. Сначала это были пласты, потом, значит, из-за давления вышележащих пород выжимает такой пузырь, который всплывает до самой поверхности. На глубинах там десятки километров уже текут, в общем-то говоря, породы типа гранита твердого, похожие по химизму. Ну, в общем говоря, никаких пластей там быть не может. А вот вода, ее можно сохранить только в порах. Вот. И когда вы читаете где-то про то, что нашли где-то резервуар подземный или воду в мантии нашли, это, конечно же, вода не вот в виде такого пузыря. Да? Это вода, значит, в порах где-то или в химически связанном состоянии. Ну, как нефть залегает в песочках где-нибудь. И пористость, в общем-то, пород, она невысокая, в среднем порядка 1%. Соответственно, если мы хотим воду сюда загонять, нам в поры, да, то надо будет очень-очень глубоко ее запихивать, и непонятно, как оттуда потом извлечь. И второй момент – это температурная проблема. Многим известно, наверное, геотермический градиент, такое понятие, то есть чем глубже мы закапываемся под землю, тем, значит, у нас больше растет температура. И он от 10 градусов до 60 градусов на километр. Но, в общем-то, даже при минимальных значениях градиента этого температура порядка 100 градусов, она достигается на небольших глубинах. А чтобы сохранить, ну, представьте, чтобы затопить горы, то есть это километр, 2 километра воды, надо покрыть всю землю. Соответственно, чтобы их туда спрятать, их надо закопать на глубину, ну, всяко больше 10 километров. А температура уже там будет гораздо выше сотни градусов, и, значит, мы эту порцию воды туда добавим, Ну и температура океана повысится там на десятки градусов выше точки кипения воды, и, в общем-то, все сварится. В общем, если бы вода пришла сверху, Ной бы сварился. Ну и все, кроме экстремофилов каких-то, они бы у нас сварились. Вот. Поэтому нет. Это сценарий фантастический.
1: Спасибо. Так, и продолжаем с вопросов. И это не даже не вопрос. Это просто благодарность. Регулярно смотрящий нас Серж Любомудров пришел, закинул донатик и сказал: смотреть живьем не смогу, но все равно спасибо. Вам спасибо. Посмотрите впоследствии, я надеюсь. И надеюсь, вам понравится. И следующий вопрос задает Роман Асташов. Откуда по слоям инфа? Бурил?
3: Так, ну тут не очень понятно, по каким слоям. Геологический слой. Ну, потому что геологические слои, то есть можно, в принципе, закопаться, да, там, вот в пределах Москвы забуриться. Ну и, в общем-то, говорят, да, будут слои геологические, да. Или это имеется в виду какие-то глобальных масштабов слои. Ну, например, то все такое деление на кору, мантию и так далее. Естественно, у нас самая глубокая скважина – это 11 километров, сколько сверхглубокая. Все, что глубже, это, конечно же, данные геофизики, данные как бы включений из расплавов, которые выносят. Вот, там кимберлиты те же выносят с глубин более 150 километров вещество. И данные моделирования, естественно. Вот, то есть вещества берутся, запихиваются в те условия, которые должны там существовать, и изучаются. Вот так создается комплексная модель Земли.
1: Вот. Спасибо большое. Так, следующий вопрос прочитает Александр.
2: Да, следующий вопрос от Мамуки Непаридзе. Почему не рассмотреть версию, что потоп был из космоса? Земля проходила через водородную туманность, потом под давлением ушло под землю. Потоп был по всей земле, а мы живые, потому что не все вершины гор были потоплены. Ваш доклад вообще не доказывает отсутствие потопа. Дорогой вы мой, так сказать.
3: Да, ну значит, про потоп из космоса тоже один из распространенных вопросов, но тут презентации не выйдет. Дело в том, что чтобы принести такое количество воды, необходимое для потопов, для потопа, то есть водородная туманность, конечно, не подходит. Ну, во-первых, чистый водород – это весьма агрессивное вещество, оно съело бы весь кислород, и нам было бы нечем дышать. Ну, а если это все-таки там вода какая-то, то, в общем-то, в туманности в этой предполагаемой его должно быть столько, что, в общем-то, оно, конечно, сконденсируется в какие-то там более твердые тела, да, в виде комет. И вот, значит, ну, проводились расчеты, есть работы Нельсона и Сорока, в принципе, могу показать заглавие PDF-а. Да. Значит, вот. Не надо, да?
2: Потом вот, физически.
3: Да, да, хорошо, а потом пришлем. Значит, рассчитывали. Ну, в общем, чтобы затопить именно там по Эверест, да, например, все горы затопить, как в Писании написано, комета должна быть такого размера, что энерговыделение будет, ну, в общем, что-то порядка миллиарда хиросим, там, и разогреется Земля, да, вот поверхность Земли должна будет разогреться свыше вообще там 1000 градусов. То есть, если мы, конечно, аппетит умеряем, там, ну, там, не 7 километров, километр, 2, то все равно это колоссальный разогрев за счет вот этих вот импакта. При этом неважно, был ли это один большой импакт, да, вот, или масса маленьких, да, потому что, в общем-то говоря, их кинетическая энергия суммарная будет одна и та же, да, то есть если мы там много маленьких масс на v квадрат пополам сложим, это будет одно, то же самое, что одна большая масса на mv квадрат пополам, да? Вот, поэтому нет, вода из космоса в таких количествах, она перегреет все.
1: Угу. Спасибо большое. Следующий вопрос.
2: Давай, Виталий.
1: Давай, дружно, Саша. Ведомир его задает. А как же замерзшие мамонты в Сибири с едой в желудках? Почему в большинстве мест планеты леса молодые? Есть фото Сибири, например, где деревьев почти не было.
2: Там продолжение вопроса еще.
1: Дочитай. Это продолжение вопроса?
2: По-моему, да.
1: Продолжение вопроса, который был разделен на две строчки. Окей, Ведомир продолжает. Скажем так, в пресных районах находят следы от морской воды.
3: Да, ну, насчет мамонтов, это, кстати, вопрос, который я еще ожидал на форуме. В общем-то, люди пересмотрели многие фильмы художественные «Послезавтра», где там, в общем, какая-то там масса холодного воздуха сверху вниз опускалась и, значит, замораживала этих мамонтов. Ну, значит, потопщики считают, что это какой-то цунами, там, мега-цунами из Ледовитого океана, значит, этих мамонтов моментально затопило. И вот они там вмерзли моментально. Вот. Ну, касательно, кстати, непереваренной еды, ну, надо понимать, чем питаются мамонты. Да? Они едят не бутерброды, как мы там, и колбасу, они травоядные. И, в общем-то говоря, для того, чтобы переварить эту еду, нужно много времени. Да? У коровы несколько отделов желудка есть, вот, у слоновых такого, насколько я знаю, нет, и у них такая не очень приятная, как бы, традиция есть у слоновых, что они, в общем-то говоря, свой помет поедают, и чтобы повторно переварить. Вот. Поэтому непереваренные остатки – это, конечно, неудивительно. А что касается геологии, то есть это находят все-таки в болотных отложениях, все-таки это болотные именно отложения, где находят этих мамонтов. И возвращаясь опять к таким интересным особенностям, ну, во-первых, это разновозрастные отложения, то есть не моментально, а в течение десятков тысяч лет они там накапливались в разных лужах. То есть провалился, шел, провалился, утонул, замерз. Вот. Ну и такое косвенное подтверждение, как бы, хотя, в общем-то, среди ученых никто не сомневался, это распределение по половому признаку. Вот. Дело в том, что вот эти слоны, у слонов соотношение полов 1:1 примерно, да? И если мы бы если бы это было все-таки именно катастрофическое какое-то событие, их бы всех убило, то мы должны были бы ожидать распределение мамонтов, мальчиков и девочек тоже примерно 1:1. А вот генетический анализ вот этих остатков показал, что, в общем-то говоря, самцы гораздо чаще. Я точно не помню, там то ли 70% вот этих останков принадлежали самцам. Но, в общем-то говоря, они были, по всей видимости, менее аккуратными, такими менее пуганными, и, в общем, лезли куда не следовало и тонули. Поэтому это, конечно, не свидетельство. Ну, а что касается лесов, то, ну, в Сибири есть места, где лесов не было. Это действительно, там они не растут из-за мерзлоты. Вот, потому что на мерзлоте негде корневой системе заглубиться, чтобы большое дерево выросло. Где-то их вырубили. Вот, ну, и взять Москву тоже. Тут не очень много лесов каких-то там молодых. Но если в Коломенском парке, там есть дубы 400-600-летние, вот, и много таких парков. Ну, я недавно читал новость, что вырубили под дорогу 200-300-летние дубы. Вот, ну, чем больше домов и дорог, тем меньше таких деревьев. Ну, вот, но они есть.
2: Спасибо. А что там про морскую воду и пресную?
3: Про морскую и пресную воду. Ну, у нас, во-первых, как есть места, где у нас, в общем-то говоря, вода внутренние моря, да, которые засаливаются, они засаливаются не моментально. То есть у нас, если озеро какое-то бесточное, то в конце концов вода туда стекает с растворенным веществом, испаряется, ну а соль накапливается. Вот, это один момент. Второй момент, что, в общем-то говоря, какие-то гидросферные катастрофы, возможно, имели место быть. Вот, то есть это вот Черное море, да, оно было пресным там 10 тысяч лет назад, оно еще было пресным, судя там пресноводное. Организмы обитали. Ну и плюс вот то, что я рассказывал на форуме, это как гипотеза Гроссвальда о таких вот больших потоках, которые подпруженного океана, да, вот, изливались и проходили большие расстояния, могли попадать туда, где, в общем-то говоря, морей не было. Вот, в общем-то, она спорная, может быть, гипотеза, но это научная, да, и все-таки это не тот катаклизм, который бы хотелось бы, или верит кто во многие. То есть это локальные какие-то события, они повсеместные.
4: Спасибо.
1: И следующие два вопроса похожие. Первый из них, и пока жена Тимура Воронкова отвернулась, он задонатил нам большую сумму. Рассматривается ли на серьезных щах гипотеза Черноморского потопа? Мог ли такой потоп породить не только легенду о всемирном потопе, но и разогнать по всей Евразии живших при Черноморье праиндоевропейцев, которые и разнесли эту легенду по миру? И добавляет Илья Фришман, а как же теория Черноморского потопа? Насколько мне известно, теория получила уже много научных доказательств, и датировка потопа близка к библейским датам.
3: Ну, тут такой вопрос. Все-таки, если мы говорим там о библейской истории, то это все-таки что-то касающееся Междуречья, да, того региона. Тигр, Евфрат и там какие-то окрестности. Все-таки до Черного моря как-то далековато. И я, конечно, не силен в истории, в археологии. Мне кажется маловероятным, что именно там Черноморский потоп, вот, который, да, действительно, серьезные свидетельства есть в пользу этой версии. Вот. Ну и опять же спорят, как это произошло. То есть есть значит, версия, что это через пролив до Босфор туда вода попала. Есть теория там, тот же Гроссвальда, что это, в общем-то говоря, транзитом там, через Каспийское море. Вот. Но вряд ли вот эти события связаны. Они могут быть связаны, ну вообще там, какие-то истории потопные с чем, но вот именно с повышением уровня океана во время таяния ледника. Вот, то есть это какой-то уже почти исторический период, то есть это уже не глубокий каменный век, то есть там, как, в общем-то, многие территории были затоплены во время повышения мирового океана. Ну и могли родиться где-то легенды самостоятельно. Но все же в нашей культуре источником как бы, этого мифа о всемирном потопе является ну, все-таки одна книга. Да. Ее происхождение, регион вроде не Черное море ни разу.
1: Спасибо.
3: Как-то так.
4: Спасибо. Так.
1: Угу.
4: Виталий.
1: Да, я скажу спасибо человеку с ником ZIZ, восклицательный знак Т, который стал спонсором канала «Лаборатория научных видео» и перешел на уровень стажер. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну и, соответственно, вопрос следующий. Антропогенез. Мой друг верит в потоп 18 века. Я ему показывал ваше видео про археологию. И теперь у меня нет друга. Продолжайте просвещение. Хорошее дело делаете. Вот.
4: В общем, спасибо. Но вы, что значит хорошее дело? Лишать друзей, так сказать... Ссорить людей мы не хотим, нет. Так что, ну, в данном случае...
1: Платон не друг, но истину дороже, да?
4: Это приводит к конфликтам, но, ну, вот что поделать, если ваш друг так вот отреагировал на реальность. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Романа Романа. Как устроена планета, если самая глубокая скважина 12 километров? И почему в изолированных водоемах нет приливов и отливов? А может, все-таки ни хрена никто не знает, как было на самом деле и как устроена планета? Вот так вот, вопрос ребром.
3: Ну да, значит, частично я на подобный вопрос ответил, да, то есть откуда мы знаем, как устроена планета. Ну, то есть откуда мы знаем, какого пола будет ребенок, пока он не родился, да. Мы все-таки можем это узнать благодаря такому волшебному прибору, как УЗИ, да, с определенного возраста. Вот. Но точно так же мы можем просветить планету сейсмическими волнами, ну, либо сами их вызывая, либо пользуясь природными. Вот. То есть мы знаем скорость прохождения волн, мы знаем массу планеты, мы знаем величину момента инерции планеты, а это характеристика, дающая распределение масс по объему. То есть мы знаем, что планета из этих данных имеет такое концентрически зональное строение, то есть все-таки вот эти геосферы имеют место быть. Вот. А какой смысл мы вкладываем? Конечно же, мы скважинами достать там до мантии и до ядра не можем, но мы пользуемся вещественными данными, вот, то есть включениями, принесенными вулканами из больших глубин, и мы знаем, с каких глубин, благодаря опытам при высоких давлениях и температурах, физико-химическому моделированию, то есть мы знаем о составе верхних геосфер, ну а что глубже, это, конечно же, предмет теоретизирования, и во многом это рождается из представления того, что Земля у нас сформирована, как вся Солнечная система, из одного и того же примерно вещества, которое соответствует усредненному составу там, хондритовых метеоритов, ну и состав фотосферы Солнца, он такой же. Значит, валовый состав Земли и других планет будет близким. Вот. Хотя есть и другие модели, которые позволяют оценить состав Земли химическими, геохимическими расчетами. И, в общем-то, они приводят к сходным данным состава той же мантии или ядра. То есть, в общем-то, разными путями мы приходим, в общем, к одним и тем же выводам. А, да, мы можем что-то не знать, вот, ну, например, то есть, там, на такой-то глубине, там, на глубине там, 1000 километров, мы там, предполагаем, что у нас фаза, предполагали, что там у нас есть оливин, да, вот такой, как мы видим его на поверхности, минерал, а может быть, он переходит в другое состояние. Вот в таком плане такие сюрпризы иногда возникают и обогащают наши знания. Но то, что в Земле нет там каких-то пустот, полостей, да, что там на определенной глубине, там, на глубине 50 километров не может быть какой-то там области, где с температурой 3000 градусов, да, потому что оно иначе расплавится и выплюнется магмой наверх. Вот. Это как мы знаем, что у нас состоит не из сыра, и мы знаем, что недра у нас состоит не из сыра. Что может быть, мы, в общем-то говоря, знаем, может быть, не детально, но в общих чертах мы знаем, как это все работает, потому что это работает множество наук. Вот. Ну, а это, что касается приливов, почему их нет в закрытых водоемах, но а с чего бы им там взяться, да? То есть прилив – это все-таки чем вызывается? Перемещением масс воды. То есть если у нас Луна притягивает какую-то, она притягивает воду, возникает воздымание, и, в общем-то, в пределах какого-то пятна у нас вода поднимается, да? Она нагнетается со всех сторон. Но если у нас изолированный водоем, размером меньше этого пятна, который, вот эту горба, который вызывается, ну, ему просто откуда вода возьмется, там, ей неоткуда взяться. То есть, если будет сообщение с океаном, то да, там через перешеек будет вода это, туда поступать. А так, ну, это логично, что в закрытых водоемах нет приливов.
4: Спасибо. Следующий вопрос от Анатолия Ленина. Как, по вашему мнению, можно ли изменение климата на планете как-то связать с самой планетой? То есть имеется в виду планета как некое живое? Спасибо.
3: Да, интересно. Забавный вопрос. То есть ну, изменение климата в целом в геологических масштабах, конечно же, там оно будет связано с деятельностью геологической самой планеты, да, потому что у нас в ходе вулканических извержений выбрасываются какие-то газы, вот, другие вещества там захораниваются. Конечно же, это все связано будет. Но именно там, в геологических каких-то масштабах, там, в геологических каких-то масштабах, вот, если говорить о

0: да. Вот. Ну вот ничего из вышеперечисленного, да, еще мутирует, но ничего из вышеперечисленного планета, насколько нам известно, не умеет. Вот. То есть вряд ли она родит там кучу маленьких земель. Вот. Поэтому вряд ли ее можно считать живой. Как некую эволюционирующую систему, да, тут можно, а как живое существо нет, нет оснований.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос от Ильи Владимировича. Как получилось, что в Кемеровской области и в Хакасии сформировался уголь, а почти соседней Якутии – алмазы? Там давление было больше? Или как сформировались разные породы на похожих территориях?
0: Ну, с точки зрения геологии, в общем-то говоря, они территории не очень похожие, да, а скорее наоборот не похожие, вот, и, потому что выделяются именно области с древней континентальной корой, называют кротон еще, и вот как раз Якутия, она вот, именно там те области, где алмазы, не вся Якутия, естественно, вот, это область древней, с древней континентальной корой, которая сформировалась еще там в протерозое, в раннем протерозое завершила свое формирование, и с тех пор там спокойные условия, и с тех пор мощная земная кора сформировалась. Какой-то периоды активности возникали, это те же кимберлиты, те же трапы, но, в общем-то говоря, не так часто, как в других областях, которые называются складчатыми областями, то есть это области, которые еще относительно недавно, ну там, как недавно, сотни миллионов лет назад, да, но не миллиарды, были подвижными, там были активные тектонические движения, и, в общем-то говоря, это области с разной геологической историей. Вот. То есть, как сформируется уголь? В Кемеровской области это, да и во многих других местах, это так называемые межгорные впадины. То есть сформировались горные страны, но в локальных понижениях, в долинах, иногда они могли быть и на уровне моря, и опускаться ниже его. Там были благоприятные условия вот, для возникновения каких-то болот, где и при этом интенсивное прогибание земной коры, интенсивная осадка накопления, то есть у нас было болото, туда активно отмирали деревья, их присыпало сверху песочком, при этом земная кора чуть прогибалась, вот, что не давало прекратиться процессу осадка накопления, и новыми порциями все это засыпалось. Вот, и в конечном итоге, значит, вот эти пласты оказались на глубине там, сотни метров, их сотни метров, километры, их подогрело, и, в общем, они углифицировались. И потом последующим тектоническим движением были выведены, в том числе, и на поверхность. Вот. Ну, во время там, вот, неоген четвертичного движения там было вздымание. Вот. Что касается кимберлитов, то это другая история. Вот, алмазы нестабильны на глубине менее 150 километров. Потому что если алмаз, ну, если его вот так на огне нагреете, то он сгорит. Вот. Если в отсутствие кислорода нагреете, то он превратится в графит. Вот. И, для того, чтобы получился алмаз, нужны не только высокие температуры, но и высокие давления. Вот. И такие давления существуют на глубинах 150 км и глубже. Соответственно, кимберлитовые магмы, они проникли с вот этой большой глубины. Естественно, там ни о каких глиносных толщах говорить не приходится. Это совершенно другие условия. Вот, то есть, есть теории о том, что, может быть, какое-то там органическое вещество в результате субдукции на те глубины попадало. Но это, в общем-то, спорные моменты. Но алмазы, то есть, есть такое эмпирическое правило, что, как я говорил вам о кротонах древних, участках континентальной коры и об участках складчатых. Вот алмазы есть только на кротонах. С чем это связано? С тем, что на кротонах мощная земная кора, и вот области, где возможно там выплавление субстрата, они, ну, выплавление магмы, они находятся

0: очень-очень глубоко. И это редкие события, но вот они выносят нам алмазы. То есть, ну, это две большие разницы. Хотя, в общем-то, вещество и там углерод, но разного происхождения.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос также от Ильи Владимировича. И он спрашивает: есть версия, что мезолита в Хакасии нет, потому что долина Енисея в это время была затоплена. Что вы об этом думаете и что можно почитать по геологической истории Сибири?
0: Ну, честно говоря, мезолит, по мезолиту вопрос не ко мне, все-таки это новейший, ну, то есть это четвертичный период там, в геологии. И, в общем-то говоря, это, конечно же, надо спрашивать специалиста именно там по четвертичному периоду.
2: Но
0: именно
2: это было вчера.
0: Территории.
2: Надо пояснить, что это там.
0: Да, то есть, да, в геологических масштабах это было, в общем-то говоря, какие-то десятки тысяч лет, в общем-то говоря.
2: Да, мезолит это меньше 10 тысяч лет назад, это там.
0: А, ну даже да.
2: Вообще 8 там.
0: Да, то есть это надо кого-то, это вопрос не по адресу немножко, к сожалению.
2: Ну и там это вообще, я не знаю, это какая-то новейшая геология, есть такая вообще область геологии?
0: Ну, есть, конечно, четвертичная геология, ну, то есть, ну, это надо спрашивать, конечно, человека, который именно этим занимается, ну и, конечно же, этим регионом. Я, конечно, я в Хакасии не был, то есть я знаю общее геологическое строение, представляю себе, но при этом, конечно, специалистом по этому региону не являюсь тоже. Вот. Тем более в четвертичной геологии этого региона.
2: Вопрос от Алексея Кудри. И там, кстати, будут повторяться похожие вопросы дальше. Встречаются ли легенды о потопе у коренных жителей Южной и Северной Америк?
0: Ну вот, честно говоря, я бы переадресовал, мне кажется, Александру, если может быть.
2: Это к Березке, на самом деле, вопрос, к Юрию Евгеньевичу. Но, по-моему, есть. На самом деле, вот там просто дальше будут еще вопросы, поэтому я бы на мифах сейчас не останавливался, там еще будут вопросы. Но на самом деле у многих народов мира, в том числе в Новом Свете, есть легенды о потопе, но надо сказать, что а у многих нет. Вот в Африке, например, насколько я знаю, крайне, если и встречается какой-то вариант мифа о потопе, то, судя по всему, ну, судя по его вообще самому тексту, судя по всему, принесен туда уже христианами. Вот, и там как-то трансформировался. А вот своих родных мифов о потопе, например, в Африке нету. То есть, судя по всему, эта легенда, если и возникла, она возникла уже после того, как люди из Африки вышли. Вот, но этот вопрос реально к Юрию Евгеньевичу Березкину. И можно просто в его базе данных, которая в интернете вообще доступная есть, мифологических мотивов всевозможных, прям посмотреть распределение, распространение мифа о потопе в мире. Где он есть и где его нет. Вот. Но он, судя по всему, да, достаточно древний. Достаточно древний.
0: Да, ну, да, логично предполагать, что, в общем, миф о потопе будет у тех, кто живет рядом с морем, да, или да, где реки какие-то. Вот. А, ну, даже вот если скандинавскую мифологию вспомнить, я что-то там не припомню такого. Вот, вот ледяные всякие, ледяной ад, Нильфхейм, там, вот это есть, да, вот, а потопа нет. То есть, кто от чего страдал, такие мифы и сочинял.
1: Спасибо.
2: Дальше вопрос Виталий.
1: Задает. Да, Евгений Михайлов следующий вопрос задает. И он спрашивает, когда остынет ядро Земли и как быстро сдует атмосферу после этого солнечным ветром?
0: Ну, я, честно говоря, не очень понял, как бы, взаимосвязь. Но, в общем-то говоря, ну, наверное, имеется в виду, когда там, может быть, перестанут работать механизмы там, тектоники плит, магматизма. В общем-то говоря, это сложно рассчитывать, потому что надо баланс теплоты считать. Вот, потому что Ну, в общем, был такой ученый, кстати, Кельвин, да, мы все его знаем, лорд Томпсон, ученый Томпсон или лорд Кельвин, он делал оценку возраста Земли, именно рассчитывая, за какое время там раскаленный расплавленный шар должен был остыть до текущих значений. Это получал 20 миллионов лет. Но, в общем-то говоря, он не знал о радиоактивном распаде ничего, о других источниках теплоты Земли. То есть недра Земли, они, конечно, генерируют какую-то теплоту постоянно. И то есть, за счет радиоактивного распада, за счет приливного трения Луны, за счет дифференциации. И, в общем-то говоря, вот последний как раз процесс, дифференциация в недрах, она сложно прогнозируема. Поэтому, когда остынет, ну, в общем-то говоря, не скоро, да. Есть прогнозы такие, что там через 250 миллионов лет у нас соберется последний суперконтинент, и после этого там пойдет на затухание. Вот. Что касается атмосферы Земли, я слышал такие прогнозы, что, ну, это будет обусловлено не столько изменением внутренней активности Земли, сколько изменением активности Солнца, что примерно через миллиард лет поверхность Земли нагреется настолько сильно, что вся вода испарится и будет в космос унесена. Ну, за счет того, что Солнце у нас 10% что ли каждый миллиард лет прибавляет светимости. В общем, чем дальше, тем оно жарче. Вот. Ну, в общем, вроде как через миллиард лет жить на Земле будет не можно, если мы не сделаем условия непригодными раньше.
1: Спасибо. И Павел Карпов спрашивает. Во-первых, он говорит: «Добрый вечер, Павел Витальевич Александр». Добрый. Все-таки о космической воде. Есть ли данные, которые хотя бы приблизительно позволяют оценить соотношение эндогенной воды на Земле и привнесенной кометы?
0: Ну, это на... То есть, есть разные модели, да, то есть, все, в принципе, да, конечно, там, исходя из изотопных соотношений, там можно что-то считать, пытаться. То есть, есть две модели вообще происхождения в этой воды на Земле. То есть, первое, что у нас вода, она потихонечку из недр во время вулканической деятельности выбрасывается, в том числе водяной пар. Ну и другая версия, что, в общем, когда в стародавние времена у нас Земля была, клик ее был ужасен, она была сверху расплавлена, вся вода вот первичная, она испарилась, и потом кометы принесли эту воду. В общем-то говоря, проблема какая базовая, что вся изначально вода на Земле, она так или иначе, она космическая, да, у нас, значит, Земля из космического вещества состоит. Вот. Но, то есть, вот именно какой-то серьезный привнос с кометами, всеми моделями относится на ранние эпохи Земли. А вот чтобы вода приносилась в какой-то там геологической истории, там, тем более в течение фонарозоя, это 560 миллионов лет последний, таких данных я не слышал. Вот. Ну, а так оценить можно было бы, наверное, да, как раз там по изотопным соотношениям как-то пытаться. Вот. Но, честно говоря, подробно не изучал, но и не слышал, чтобы в науке что-то такое, намек на это родился. Был бы повод, я думаю, были бы такие данные.
2: Так, спасибо. Вопрос от Стейна Вера. Как можно подтвердить или опровергнуть существование рукотворных подземных ходов? Есть ли что-то вроде аппарата УЗИ для земной поверхности? И куда можно обратиться для проведения таких исследований?
0: Ну, собственно, конечно, есть. И более того, то есть вот эта самая сейсморазведка, она работает в масштабах от просвечивания всей Земли, да, сейсмоволнами там от землетрясений, ну и вплоть до микросейсмики, которая выглядит очень забавно. То есть несколько человек там ставят приемник, ну вот, и подходит человек с возбудителем этих микросейсмических волн с такой вот колотушкой и колотит ей по земле, да, и, в общем-то говоря, полученные волны, они изучаются, да, и, в общем, в археологии даже это применяется. Ну, кроме сейсмики, есть еще электроразведка во множестве вариаций, которые исследуют по проводимости породы, породы, рыхлые разрезы. Поэтому, да, их ходы, естественно, да, могут быть обнаружены, так и обнаруживаются. Вот. Но они на небольшой глубине, это имеется в виду, там какие-то десятки метров, сотни метров. Слишком глубоко, во-первых, разрешающая способность, не по, ну, если это ходы именно, имеется в виду там что-то порядка, что-то типа шахты, на глубине там километр, скорее всего, там разрешение будет такое, что мы ее не увидели. Вот. А если полость была бы там какая-то гигантская, мы бы ее увидели, но она бы не просуществовала какое-то длительное время, потому что схлопнулась бы от давления, да и все.
2: Спасибо. Так, следующий вопрос от Ксении Деметри Целест, нашего постоянного зрителя. Знаю, что не по теме, но спросить очень хочется. Павел, действительно ли, что геологи старшего поколения поднимают первый тост за императора Александра II? Ну-ка.
0: Ну, я не геолог старшего поколения, но, честно говоря, вот как бы на мероприятиях, в общем-то, и с такими геологами ни разу такого тоста не приходилось слышать.
2: Значит, это, наверное, очень уж старшего поколения.
0: Ну, либо где-то там, может быть, локально.
1: Поколение Александра,
0: да. В каком-то регионе. Не встречал такого ни разу.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Евы Корнеевой. С какой частотой обновляется земной слой на разных континентах?
0: Так, ну, значит, с какой частотой обновляется? Не очень понятен вопрос. Ну, вот именно в, то есть, если брать континенты и океаны, да, вообще, то у них принципиально разная история. То есть, континенты, они, как только он сформирован, континент, после этого он существует длительное время, вот этот блок земной коры, он там, силы тектоники его гоняют по глобусу, этот континент может раскалываться, они могут собираться в новые континенты. Ну, в общем и целом, эти области земной коры, они не уничтожаются. То есть, в таком плане они как бы не обновляются. Вот. Если брать кору океаническую, то у нее судьба другая. То есть, океаническая кора рождается в середине океанических хребтах, она постоянно растет, расползается в стороны, охлаждается, старее, становится тяжелой и в конце концов тонет в мантии, где переплавляется. Ну и поэтому океаническая кора там старше 190 миллионов лет, ее нигде нет. Вот. Возраст континентальной земной коры, в общем-то говоря, ну, в разных местах Земли он разный, но вплоть до там, самых древних пород, 3-9 миллиарда лет, вот, там, древнейшая кора. Ну, хотя она там, обновлялась некоторыми актами метаморфизма. Вот. Если брать именно обновление самого верхнего слоя, то это тоже зависит, конечно же, от истории. То есть есть стабильные участки земной коры, да, в общем-то говоря, которые, ну, то есть что можно считать обновлением? Ну, либо он прогнулся, этот участок земной коры, и там море образовалось и насыпает осадочков, либо он, наоборот, оказался поднятым и его размывает, как бы обнажая более древние постоянно слои земной коры. Ну и как часто, то есть, наверное, будет правильнее говорить, с какой скоростью это происходит. Ну, то есть, в зависимости от скорости погружения и всего это там тоже варьирует очень сильно. Вот. Поэтому, ну вот я говорю, сложно ответить на этот вопрос, потому что, может быть, он не совсем корректен. Вот.
1: Спасибо. Тогда давайте к следующему. Зизит задает следующий вопрос. Дробышевский говорил, что мы живем в третий ледниковый период, в период небольшой оттепели. Как это связано с потеплением?
0: Ну, да, мы, конечно, живем в такой межледниковье, да, то есть, если посмотреть климатические вот эти кривые температур, то в течение там, последних 2 миллионов лет, вот четвертичный период, хотя сейчас его расширили на 2,5 миллиона лет, то есть это вот такая пила получится, да, то есть теплый период, холодный период. И мы сейчас, конечно, живем именно в период относительно теплый. И внутри него тоже есть какие-то колебания. То есть малые ледниковые периоды в пределах него выделяются, локальные повышения, понижение температуры и малые оптимумы. Вот. Но насколько известно, где-то там со второй половины 20 века мы живем в период аномально быстрого потепления. То есть вот эта знаменитая климатическая клюшка, да, то есть вот эти скорости изменений были одни, да, бывали времена, когда было теплее, чем сейчас. Но вот чтобы теплело так быстро, как сейчас, такого неизвестно, да. Вот все-таки эти скорости потепления, они были ниже. Поэтому да, мы живем в теплый период, но кроме природных циклов тут явно что-то добавляется еще.
1: Спасибо большое. Продолжаю час с копеечкой. Да, мы работаем. Объявления будут весьма актуальны прямо сейчас. Что, начнем с того, что, как всегда, я предложу вам поставить лайк этому видео, если вы смотрите в записи, и лайк этому стриму, если вы прямо сейчас вместе с нами. Спасибо, что смотрите в первую очередь, ну и спасибо за то, что поддерживаете. Опять же, поддержку можно разными способами оказывать. У нас существует Patreon и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта Лаборатории ночных видео. Поддерживать нас можно также, просто задавая вопросы, к примеру, в суперчате или по ссылке, которая имеется в описании. И сейчас эта ссылка также появится и в чате, собственно, этой трансляции. Ну и, конечно, чем больше активности в самом чате, тем лучше. Не забывайте и про это. И подпишитесь на наш канал. Это тоже очень полезно для наших проектов и для вас, я надеюсь.
2: Спасибо, Виталий. А я хочу сказать, что нас ждет в уходящем новом году. То есть, во-первых, в среду, 30 декабря, 19:00, у нас будет, вы думали, стрим? Нет, у нас будет новый эпизод форума «Ученые против мифов 13». Мы обычно его публикуем в четверг, но поскольку у нас четверг, все-таки Новый год, мы его публикуем в среду в 19:00. Итак, эпизод 8. Выступление Дмитрия Насонова, астронома, лектора Московского планетария, методиста Центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров. Доклад был на тему «Долететь до Альфа Центавра и позвонить жене. Научная фантастика как источник технологий будущего». Вот такой интересный доклад, который у нас не совсем по графику, он должен был быть выложен раньше. Но вот он будет в среду 30 декабря в 19:00 на канале Лаборатории научных видео, если не ошибаюсь. Друзья, не пропустите. Вот, кстати говоря, вредным оппонентом выступал там Михаил Никитин, биолог, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки». Я думаю, вы его, многие из наших зрителей его знают. А в четверг, 31 декабря, у нас будет Новый год на научной станции. У нас будет научный огонек. Заходите к нам на огонек. Подробности скоро узнаете.
1: И еще я напомню об одной вещи. Да. Или не все у тебя, Саш?
2: Нет, у меня все.
1: Хорошо, я расскажу о нашем продолжении и развитии проекта, который называется «Изготовление диоритовой вазы». И прямо сейчас в Кемерово, сейчас в Кемерово уже ночь, продолжается эксперимент, который мы проводим примерно с августа. И две девушки хрупкими руками изготавливают из диорита вазу. И вы можете за этим следить непосредственно на канале, который называется «Научная станция». Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь. Туда тоже довольно много и довольно скоро информации и видео появится. Будет залито. Так что имейте в виду. Ну, а теперь, наверное, можем продолжить с вопросами.
2: Да, теперь мы продолжим с вопросами. Но сначала не вопросы, а, так сказать, просто пожелания, напутствия. Вот Ева Корнеева пишет: «За опоздание и небольшой донат». Спасибо вам, Ева. Ну, ничего страшного. Всегда подключайтесь к нам, мы рады. Шамиль МММ пишет: «Просто спасибо». Вам, Шамиль, спасибо. И Нострадамус пишет: «Хорошо, потопов не было, но ведь могут быть. Как защищаться будем?
0: Ну, в общем-то говоря, если говорить о потопах, которые могут быть, да, то есть что это может быть? Это подъем уровня Мирового океана вследствие таяния ледников. Ну, какие тут могут быть меры? Ну, в общем, первое, что приходит в голову, это строительство дамбы какой-то. В общем-то, Голландия, кажется, в этом сильно преуспела тоже. Вот. Ну, то есть придется строить дамбы, за которыми придется ухаживать. Ну, либо плавучие острова. Ну, где это невозможно, ну, будут переселения людей. Конечно, в этом радостного мало. Вот. Но при этом я это упоминал на форуме, если я цифру не забыл, ну, в порядке 60, по-моему, 65 метров – это вот максимальная амплитуда, если растают все ледники, включая антарктические, ну, и там, это с учетом, конечно, там, изменения температуры, солености, вот 65 метров, то есть… Конечно, это будут многие области высоконаселенные затоплены, но не вся Земля, ни в коем случае.
2: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова, нашего постоянного зрителя. Как изменяется или не изменяется размер Земли на масштабе миллиардов лет? Скляров, мир его правды, прости Господи, не к ночи будет помянут, врал, что Земля раздувается из-за распада гидритов в ядре.
0: Значит, да, Скляров, в общем-то, придумал это не сам. Это теория расширяющейся Земли. Ее есть много вариаций. Ну, там есть теории там, про черную дыру, там, про нейтронное вещество. А вот, конечно же, что есть так сильное фантазерство. Но наиболее приближенное там, к науке – это теория Ларина. Теория Владимира Ларина. Он прошлой осенью скончался, вот, об изначально гидридной Земле. Она имела некоторую популярность в 70-х годах. Вот, но это было такое время, когда начинала в Советском Союзе там возобладать и тектоника литосферных плит, то есть там до этого была другая концепция, кейсинклинальная теория, и, в общем, она считалась кейсинклинальная теория какое-то время как-то идеологически правильной, да, вот, с точки зрения там народа и партии, да, значит, тектоника литосферных плит, так как она пришла к нам с Запада, она воспринималась в штыки. Ну и мне кажется, что вот этим обусловлено отчасти и популярность теории Ларина. То есть, в общем-то говоря, он даже по своей теории защитил докторскую диссертацию. Вот. Но я читал автореферат докторский, у него есть книжка такая популярненькая, но там, на самом деле, конечно же, нашел кучу ошибок. Вот. Был несколько удивлен, что это, в общем, прошло защиту, потому что есть ошибки и несостыковки. Я в своем живом журнале, там где-то даже когда-то давно разбор такой делал. Вот. Может быть, для проекта «Антропогенез» тоже надо будет разбор этот сделать. Вот. Но что касается официального, да, то есть эта теория давно уже отгремела свое, вот, многочисленные проверки она не прошла, то есть она не согласуется со многими данными. Гидриды металлов, они все-таки нестабильны в условиях даже глубинных, вот, они не могут там длительное время существовать. Более того, эффекты, которые, вот, по мнению Ларина, должны приводить к расширению Земли, а это именно то, что гидриды металлов должны иметь большую плотность, чем сам металл. То есть, грубо говоря, у нас металл, там, железо с плотностью там, 7 грамм на сантиметр кубический, а гидрид будет там, 20, положим. Вот. Ну и, в общем, вот этот гидрид, он разлагается и распухает остаток. Вот. Но нету никакой аномальной сжимаемости гидридов металлов, обнаружено в экспериментах не было. Вот. И более того, есть оценки именно изменения радиуса Земли для современности. Они выполняются с помощью вот этих баз наблюдения, где вот GPS за счет чего работает. И, в общем-то говоря, это принципиально важный момент. То есть, если у нас Земля расширяется, да, соответственно, у нас координаты все будут ползти. Вот. Координаты действительно ползут, но они ползут из-за тектоники плит. Вот. А вот именно изменение радиуса Земли не получается обнаружить. Вот. И второй момент, для существенного периода фанерозоя, это с девона где-то 400 миллионов лет назад, по сей день были оценены, оценивался радиус. Как его можно оценить? У Земли есть магнитное поле, вот, и у магнитного поля есть параметры, ну, кроме магнитного склонения, это отхода именно угла между истинным направлением на истинный полюс и на магнитный, вот, есть еще параметр наклонения. Ну, вот если вы вспомните картинку, где магнит мы подкладываем под металлические стружки, то мы увидим, вспомним вот такую картинку, вот как силовые линии магнитного поля, да, ориентируются в пространстве. Так вот, у Земли поле устроено таким же примерно образом, и по палеомагнитным данным мы, в общем-то говоря, вот этот угол наклона вот этих магнитных силовых линий древних, он как бы запечатлен в породах, бывает. И по ним, зная там широту, долготу, ну, в общем, можно вычислить, это, конечно, сложные длительные вычисления, но вычисляли радиус Земли, и он, в общем, в пределах погрешности, там, 1% плюс-минус, он оставался таким же, как и сейчас есть. Вот, есть научные статьи, их, в принципе, на нее можно выйти даже через страничку в Википедии о теории расширяющейся Земли. Вот.
1: Следующий вопрос от нашего постоянного зрителя «Пирожок с ковидлом». Нас смотрит примерно 666 человек, и он прислал нам 666 рублей донатом. Спасибо вам большое, «Пирожок». Краем глаз замечал на средневековых картах, что Каспийское море рисовалось не то, что просто большое, что просто больше объединялось с Аральским. Чего здесь больше, пересыхание внутренних морей или несовершенство картографии? Умнее не придумал, цвету пирожку сковитла.
0: Ну, я думаю, то есть это здесь все-таки дело в картографии. Потому что все-таки, чтобы в исторический период там что-то было такое, я не слышал. Ну, то есть там все-таки это, я думаю, картография. Ну, как карты Перерейса, да, знаменитые, которые, значит, Южная Америка соединяется с Антарктидой. Ну, вот, и вот, значит, Антарктида, значит, без лесов, значит, ученые все придумали. Да, Антарктида была зеленой. А то, что там в Антарктиде там, как годовых колец льда на миллионы лет, да, там, на сотни тысяч миллионы лет, ну вот, это не учитывается. И то, что карта имеет кучу искажений, тоже не учитывается. Вот. То есть, я думаю, это все-таки картографом вопрос того времени.
1: Спасибо. Виктор Грин продолжает. А как же легенды Индии и других мест о потопе? Может, просто вы еще не додумались о механизме затопления? И да, возможно, горы не были затоплены.
0: Ну, о легендах Индии, в общем-то говоря, тоже можно ожидать у них вполне легенд о потопах, вот, особенно если там где-то в районе дельты их Великого Ганга, в общем-то, вполне там могло топить. То есть, естественно, океан, он омывает все континенты, и много где мог возникнуть такой миф. Вот. Но что касается именно следов там, глобального потопа, то история развивалась-то как? Изначально ученые были настроены, ну, под действием известной книги, на то, что был глобальный потоп. Вот. И, в общем-то говоря, часто там какие-то следы каких-то отложений там, морского генезиса, речного и так далее, они принимались за следы потопа. Но потихонечку выяснялось, что и тут не потоп, и там не потоп, а вот здесь есть, да, следы потопа, но они распространены локально. То есть, если бы это был бы реальный потоп, в общем-то говоря, ученые бы еще там в 19 веке пришли бы к однозначному мнению, что да, он был, вот, и в 20 веке бы дополнительно подтвердили, но нет, в общем-то говоря, вот с течением времени уверенность в потопах, она только снижалась и снижалась. Вот. Ну а что касается механизмов, ну, как я говорил, ну, в общем-то говоря, столь радикальное вмешательство, оно бы повлекло за собой жуткую катастрофу, то, что вымирание динозавров, да, там, мелполиогенового вымирания показалось бы цветочками по сравнению с тем, что бы вызвали вот сценарии имеющиеся.
2: Спасибо. Тут такой специфический вопрос. Павел знает, почему он специфический. Павел Владимирович, смотрел фильм, где Лаломов убедительно доказывал катастрофическую природу пород и рельефа Крымского полуострова. Что вы на это скажете?
0: Да, я более того, я скажу, что я тоже видел это. Вот, и, в общем-то говоря, я с Александром Валерьяновичем лично знаком. Ну, честно уже скажу, пытался писать диссертацию под его началом, но, к сожалению, вот, во многом и там из-за моей линии, вот это пока что было не завершено. Вот. Но, правда, мы с ним на тему потопа мы с ним не общались. Вот. Значит, видео это я про Крымский рельеф я видел, правда, давно. Я их, честно, я их искал, и на Ютубе, если вот ссылочку скинете, буду благодарен, потому что куда-то они, по-моему, в общем, потерялись, я их искал. Вот. Я помню такое, что касательно вот именно Крыма. Дело в том, что я в этих местах водил практику, вот, именно вот если Бахчисарайский район, вот, наверное, имелось в виду, там был цикл серии у него, где он там рассказывал про потопы.
2: Вот, тут надо просто для всех, да, пояснить. Просто как бы Павел, он у нас человек такой интеллигентный, он стесняется. Как бы, но Лаломов – это просто известный в определенных кругах пропагандист молодоземельного креационизма.
0: Как бы, да, да.
2: А с другой стороны, геолог, как бы, такой академический,
0: да, геолог. Да, я хочу тут разъяснить, что, в общем-то говоря, в своей вот именно области Александр Валерьянович, он замечательный специалист по геологии рассыпей, вот, и тут, в общем-то, он может считаться авторитетом. Вот, но вот в том, что касается потопов и там возраста Земли, все-таки я считаю, что он ошибается, вот, ну, несмотря на то, что, вот, я говорю, я под его руководством, и у нас есть там, был, и у нас статьи совместные были, вот. Вот геологию Крыма, в общем-то, я неплохо знаю, и вот эти образования, ну, например, там, где глыба здоровенная в глинистой толще, все-таки есть другое объяснение, да, непотопное. Это, в общем-то, такая толща называется Алистострома. Там это было море, действительно, давным-давно. Вот. Но потом прошел тектонический разлом, и, в общем, там комплекс факторов. Тоже, кстати, спорят геологи, как там, либо это изначально такие глыбы в море валялись, либо тектонически перемололо какую-то толщу и размазало по глинистой. Вот. В общем-то говоря, есть этому делу объяснение. Вот. И они вполне согласуются. Ну, именно они в разрезе именно такой нормальной науки академической. Вот. Но чего там не получится объяснить. Поверх вот этих там толщ обломочных там залегают мощные толщи известняков, вот, в которых органика, то есть остатки, ну, помимо там каких-то морских ежей, ракушек, они набиты планктоном, да, то есть если под микроскопом взглядеть, там куча планктонов, то есть вот этих мелких фораминифер, вот, которые, в общем-то, одномоментно они не могли умереть. Ну, я имею в виду, то есть если бы они умерли одномоментно, то там был бы маленький такой слоек, а там толщи мощностью десятки метров. Соответственно, они там жили, росли и умирали в течение длительного времени. Вот. Ну и опять же, там, с точки зрения потопов, не очень понятно. Там, очень много вопросов, как так получается, что, в общем, закономерности никакой нет. То есть, если мы рассматриваем потопную теорию, что вот был потоп, значит, как так получилось, что вот у нас сначала там, ну, должна была быть тогда универсальная последовательность слоев, да, то есть взмутило где-то, сначала осели там крупные обломки, там, потом меньше, потом меньше. А у нас часто бывает чередование, обратные последовательности, ну, любые последовательности, какие можно только придумать. Вот, это не очень вяжется с этим. Вот, но, кстати, вот если скинете ссылку, я буду благодарен, потому что я вот пытался поискать, посмотреть свежим взором, но не нашел, вот именно что касается Крыма. Вот. Ну и там, конечно, надо отдельные аргументы смотреть и каждый разбирать. Вот.
2: Спасибо. Попросим зрителя прислать ссылку. Ева Корнеева спрашивает: в архитектуре есть много приемов строительства на сложных почвах. Насколько это может влиять на изменчивость земного слоя?
0: Так, не очень понимаю вопрос, то есть изменчивость земного слоя.
2: Ну, то есть, давление зданий, что ли, или влияние строительных работ, что ли, на земную кору?
0: Ну да. Ну, то есть, в общем-то говоря, вот это влияние какое-либо там антропогенное именно на земные слои, на кору, оно может, в общем-то, простираться неглубоко, да. Ну, то есть, и все-таки, если мы там говорим, там, если о давлении каком-то, то, ну, все-таки здания мы, конечно, высокие строим уже, но, то есть, их влияние не столь существенно, чтобы на что-то в коре повлиять. Вот. Как-то так. То есть глобально, да, верхний слой мы перекапываем как-то, да, там меняем, но не сильно глубоко-то это влияние не идет.
1: Спасибо. Екатерина Шутова задает следующий вопрос. А если бы потоп действительно был, как бы он отразился в геологической летописи?
0: Хороший вопрос. Ну, я говорю, что то есть, если мы рассматриваем какие-то физические, именно физические возможные, то есть вот эти результаты потопа, это была бы жуткая катастрофа, там была бы величайшее вымирание, да, не то что там никакой Ной бы не спасся, там бы спаслись только тихоходки, ну, потому что в одних сценариях бы все сварились, в других бы тоже сварились, в третьих ядерная земля, и в четвертых вообще земля раскололась на несколько более мелких тел. То есть это такие сценарии, то есть, в общем-то говоря, сильно уж катастрофические. Если брать именно, ну, предположить, что вот какой-то механизм, да, там чудесный создал потоп, то тут, конечно, зависит от того механизма, как там, просто вода налилась из недр, ну, там, не знаю, материализовалась где-то. Вот. Но мы бы в конечном счете мы бы должны были иметь, ну, во-первых, в любом случае вымирание, да, то есть многие есть все-таки вместительность там ковчега какая-то, она была бы небольшая, ну и в горах тоже далеко не все могли бы спастись. А вымирание пресноводной фауны, озер, рек, озер, да, ну, потому что посолонело. Вымирание многих видов, если у нас вода была пресная, которая добавлялась, то вымирание многих морских видов, да, потому что есть так называемые там стеноголинные виды, которые, в общем, многие виды, там те же кораллы, они в определенных диапазонах солености могут существовать. Соленость чуть-чуть изменилась, и все, ему стало плохо. Он умер. Вот. А, ну и, конечно же, распространение каких-то специфических образований по всей Земле. По всей Земле. То есть это, ну, вряд ли это было бы какое-то незаметное явление, потому что, то есть, спустя многие миллионы лет мы можем реконструировать, где были водные бассейны, а где была суша. Вот, такое уж событие, как Великий потоп, мы бы точно зафиксировали.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Джеймс Бонд. У меня вот вопрос к зрителям. Если вы видели настоящее наводнение, ставьте лайк. А если не видели, ставьте класс. Шутка. А вам, Павел, приходилось спасаться от потопа?
0: Нет, к счастью, такого опыта у меня не было в жизни.
1: И соседи не заливали?
0: Надеюсь, соседи нет. Ну, было как-то у родителей, когда я был маленьким, в общем, там подвал затопило весной. Да, много чего пропало.
1: Спасибо. Так, Алексей Тюрин. Да, 200-300 лет деревьям и как бы старше в том же северном Казахстане не найти, как и в Омской области, и в Тюменской, а старше деревьев не найти, запятая. А также на заре появления фото есть фотографии, где нет деревьев в Сибири, просто степь, а фото тех же мест, но нынешних времен. То на них полно деревьев, но тоже не старше 200-300 лет.
0: Ну, в общем-то говоря, логично, если там на фото старых этих деревьев не было, да, там, что на фото современных тех же мест там будут деревья молодые. А, вот, то есть, с чем может быть связано отсутствие деревьев? Ну, я говорил уже, то есть, это люди их рубят, да, там, из них строят жилища, из деревьями топят, вот, кроме того, условия будут быть не очень подходящими для роста деревьев. И, то есть, во-первых, там, если что там, Тюменская область, да, ну, там...
1: Омская вроде.
0: Я вот сейчас... А? Что там упоминалось? Тюмень?
1: Ну, во-первых, там, Казахстан, общем, Тюменск и Тюменская область, да.
0: Да, Тюменская область, а Омская область, да. А, вот, то есть...
1: Тюменская и Омская,
0: в общем, да. Да, в общем-то, в Тюмени это там, с одной стороны, не очень хорошо для деревьев. Там все, я, конечно, в Тюмени не был, но так из соображений представляю, что там и болотисто, и в общем-то говоря, там не очень хорошие условия для того, чтобы деревья долго росли, да, то есть для роста деревьев, ну, нужна какая-то. Ну, такие условия, где они могли укорениться глубоко в землю, и, в общем-то говоря, было не слишком сухо, не слишком холодно. В общем-то говоря, деревья, которые будут расти долго и счастливо, и должны расти в условиях, которые долго сохраняют, благоприятные. Вот. А с учетом того, что мы имеем изменения климата постоянные, то есть в ряде мест у нас отклонения от этого климата могут быть, но это кроме человеческой деятельности. И вот насчет деревьев, которые вот их не было, они выросли. Вот тот же Крым. Мне попались там несколько лет назад, когда я на практике там студентов водил, передали аэрофотоснимки 50-х годов Бахчисарайского района. И есть 70-х годов, и есть Google карта. Вот. И чудесным образом изменилась, в общем-то говоря, вот эта часть Крыма, она стала зеленее. Почему? Потому что меняется климат, вот, там стало влажнее в горном Крыму.
2: Да, вот. Я могу привести пример из своего Я из своего опыта могу, из археологической экспедиции в Брянске, в Брянской области, там на берегу реки, вот этот раскоп Хотылева, один памятник. И там копают, ну, последние лет 40. И вот там фотографии этого же берега 40-летней давности. Он голый. Там, когда копали, он голый. Сейчас, когда мы копаем, там есть культовое видео, где Дробышевский топором рубит дерево. Он просто зарос лесом весь. Это 40 лет. Так что там, 40 лет назад потоп, что ли, был? Нет. Просто вот он был голый, а теперь на нем вырос в лес. Лес. А в другом месте где-то наоборот был лес, а теперь там голяк. Вот для этого не нужно приплетать какие-то катастрофы. Это раз. Да? Во-вторых, там на фотографиях постоянно возраст деревьев определяют на глаз вообще. Вот в-третьих, хорошо бы посмотреть вообще продолжительность жизни среднюю этих деревьев в принципе. То есть мы, например, знаем, что человек может прожить, в принципе, 100 лет и больше. Много ли у вас, уважаемый автор вопроса, в вашем окружении столетних людей? Назовите. Так что это такое? Это значит, что 100 лет назад было какое-то глобальное вымирание людей? Или все-таки надо различать продолжительность жизни в идеальных условиях, там, не знаю, с хорошей генетикой и в среднем по больнице вообще?
0: Ну да, это такой, кстати, вопрос. Почему? Вот у нас волосы растут с определенной там скоростью, да? Да. Вот. Но почему-то вот у людей они отрастают до определенной длины, да, там, в общем, как правило, какая-то длина есть равновесная. И дальше уже там кончики секутся и так далее, они выпадают, происходит их смена, и значит, хорошо, тогда, значит, если мы будем какую-то экстраполяцию проводить, да, вот девушка носит там прическу такой длины, да, вот мы посчитаем, что у нее там 20, там, ну, сантиметр в год, раз длина волос у нее там
2: сантиметр в месяц,
0: 30, месяц, да, извините, в год, да, сантиметр, ну, значит, 30 месяцев назад она была лысая, да, вот, ее облучили, и она облысела, вот, это такого рода заключение, ну, естественно, да.
2: Но это катастрофизм и есть.
0: Да.
2: В чистом виде. Ну, да, еще надо добавить, что деревья долгожители есть вообще, причем их в разных областях. Их даже публикуют списки. Я видел список деревьев долгожителей, если не ошибаюсь, в Новгородской области. Там их десятки, которым по 200, по 300 лет. Ну да, это они единичные, но на достаточно большой территории их можно найти какое-то количество. Всегда.
0: И в той же Москве есть, я говорил, что вот в Коломенском есть там дубы, которые там порядка 500-600 лет. Вот. Если был потоп, то их должно было все смыть.
2: Да,
0: что вот. Есть деревья, там особые деревни, это вообще в Википедии можно список найти. Ну, вот самых древних, самых старых деревьев, там Мухусаил, вот так я помню, там деревья возрастом тысячи лет, там самая старая, по-моему, 10 тысяч лет возраст имеет, какая-то там сосна, кажется, вот это, Мухусаил. Ну, вот, в общем, да, выжили, но их мало, но они есть.
1: Спасибо. Продолжаем с вопросом от Зиста. Увидел недавно карту Русского Севера, где часть континента находилась под водой, когда ушел под Северный Ледовитый океан, страна Борея.
0: Когда ушел, ну, интересно, Борея. Да, что за карта, да, это как бы хотелось бы узнать, кем, когда составленная, вот, но в целом у нас... Вот именно область, это северная, там, где Кольский полуостров, Карелия, вот, там, дальше Скандинавия, вот, она находилась под ледником, в общем, и в настоящее время эти области, они испытывают, наоборот, подъем. То есть это маловероятно, что где-то там произошло затопление. Почему она подъем испытывает? Потому что ледником, там, мощным ледником эта территория была придавлена. Вот, и в Скандинавии есть места, где, в общем-то говоря, какие-то, по-моему, средневекового времени пирсы в этих фьордах, они находятся в нескольких метрах над морем. Вот, находятся. находится, потому что, ну, потихонечку оно поднимается. Что касается там именно, в общем, морской части, то можно взять данные о геологических, об отложениях там, и там, в общем-то, море давно существует, насколько я так помню. Вот.
1: Спасибо.
0: Не было там континента.
2: Спасибо. Так, вопрос от Тимура Воронкова. Тут Илья Владимирович просил прокомментировать раскопки Леонардо Вулли в Месопотамии, где под многометровым слоем стерильных отложений вновь культ слой, ну, у него культурный слой. Паша, ты возьмешься прокомментировать-то?
0: Так, ну я, честно говоря, не знаю.
2: Ну, надо, реальный кейс нужен, как бы.
0: Реальный кейс надо рассматривать, но предположение такое, что, то есть, ну а почему нет? Почему не может быть там похоронено что-то, там какое-то поселение, да, под отложениями? А что за это отложение? Это могут быть речные отложения. То есть, например, у нас реки. Известный такой процесс. Реки меняют свое русло, они меандрируют. Вот, и, то есть, может быть, было какое-то поселение, да, потом река его накрыла, да, то есть в результате миграции реки это поселение было перекрыто речными отложениями, стерильными там, да, вот, потом река там ушла дальше, здесь опять поселились.
2: Но там многометровый слой. Может ли река сформировать
0: многометровый? Да, может. Это, ну, на самом деле, то есть надо, конечно, смотреть конкретные условия, да, то есть вот такие вещи, что часто приходится смотреть, что вот это вот было обнаружено на глубине 30 метров, это значит соответствует такой древности. Ну и на форуме у вас был докладчик, который рассказывал, что нет, глубина, она не равна возрасту. В общем-то, в каких-то случаях у нас осадки могут накопиться моментально по геологическим там, меркам, да, там, и быстро, да, насыпать может. А в других обстановках он может там по миллиметру в тысячу лет. Вот, а в других обстановках вообще размывается. То есть, ну, это, конечно, надо смотреть конкретный геологический кейс, вот, потому что так я могу в общем только теоретизировать. Но я хочу сказать, что, то есть, именно локальная находка, да, то есть следы потопа вот здесь, да. Вот. Это не значит, что вся земля была там покрыта водой. То есть это будет означать, что был потоп здесь, да, или, может быть, и не потоп вовсе. Ну, то есть, чтобы доказать именно повсеместное распространение потопа, вот, недостаточно, да, вырвать там один какой-то случай, вот, и экстраполировать его на всю землю. Надо найти большой массив данных. Вот как-то так.
2: Спасибо. Вопрос от Ника Трофи. Передайте привет этому... А, это не вопрос, это такое пожелание. Передайте привет этому замечательному человеку, что не слышал о пустынях и секвоях. Ну, про секвои-то все слышали. Речь идет о территории, так сказать, Евразии. Вот, но... Тем не менее, да, понятно, что есть деревья, которым там и по 1000 лет, но тут некий какой-то загадочный потоп, он, видимо, накрыл определенные территории, а вот, допустим, Нового Света он, наверное, не коснулся. Это же была война между Тартарией и Гипербореей, или там между Лемурией и Атлантидой, не знаю, вот, не суть.
0: Да, вот, да, но при этом никаких следов радиоактивного заражения не было. Вот. Почему нет?
2: Очень давно было. Тимур Воронков пишет про определение возраста дерева на глаз. Я как-то посчитал кольца на спиле лиственницы, насчитал около 270 и дальше сбился. Всего было больше 300. А толщина ствола всего около 25 сантиметров. Норильск. Деревья растут медленно. Ну вот, хороший пример, хотя ну, тут нужно, чтобы специалист, там, какой-нибудь ботаник, дендрохронолог бы прокомментировал.
0: Вот, ну и... да, там, потому что вот эти спилы, там, то есть они же из, кольца, они там из разных состоят. Ну вот, честно, конечно, дендрохронолог сказал бы лучше. Но вполне возможно, да. То есть они, то есть, если у нас солнышка много, то, в общем-то говоря, прирост массы будет годовой больше. Да. Солнышка мало, в общем, меньше продуцирует, меньше продуцируют это органики дерева, и тоньше слой. В общем, все логично.
1: Спасибо. Илья Владимирович все еще с нами вместе на стриме. А влияли ли живые организмы на изменение строения Земли, кроме нефти, угля и строматалитов? Или жизнь вообще не при делах?

0: неактивное движение в мантии, оно, очевидно, конечно, повлиять не могло существенно. Да? Вот. На то, что находится в пределах земной коры, вот, влияние более существенное. Вот, то есть там благодаря тем же растениям, ну, не растениям, там, той же органике, мы имеем кислородную атмосферу. Хотя там на заре существования Земли кислорода в атмосфере не было никакого. Вот, естественно, вот эти процессы окислительные, они влияют опосредованно и на химизм, и, в общем-то говоря, отложение органики, то есть если у нас вещество какое-то попадает в процессе субдукции, попадает в мантию, там переплавляется, растворяется в мантии, то есть тут тоже органика как-то влияет, и, в общем-то говоря, этот след обнаружим. Но глобально как-то именно сам процесс, то есть химический след есть, но сам процесс оно вряд ли может модифицировать.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Екатерина Шутова задает следующий
2: вопрос от Ильи, от Екатерины Шутовой.
1: Екатерина Шутова, конечно.
2: Какое самое большое наводнение в истории Земли известно ученым?
0: Ух, ух, какой интересный вопрос, да, действительно. Так, ну тут надо, то есть именно как наводнение, да, именно какой-то катастрофический подъем уровня воды, то есть это что-то там будет, естественно, историческое или околоисторическое, то есть, ну вот это будут какие-то события, связанные с состоянием ледников, да, то есть это что-то типа Черноморского потопа, там именно так, вот этих прорывов подпрудно-ледниковых озер, ну или то, что вот гипотеза Гроссвальда. Вот. Но вот по силе, ну, то есть это, наверное, то есть вот из, если их все взять, сравнить, то, наверное, то, что предписывает гипотеза Гроссвальда, это там самое масштабное должно было быть. Но это, конечно, то есть я всегда оговариваюсь, что это гипотеза Гроссвальда не есть что-то принятое всем сообществом. То есть это научная гипотеза. Но она пока что там, я думаю, требует дальнейшего развития, проверки и так далее. То есть тут это момент, где идет дискуссия.
2: Какое-нибудь там затопление Берингии там, или Доггерленда, оно как-то там, если не ошибаюсь, там была гипотеза, что в результате цунами там прям накрыло все.
0: Ну, да, ну, кстати говоря, такая интересная штука, что, да, вот именно гипотеза есть катастрофы в Дриасе, да, и что там, дескать, комета бахнулась на ледник, вот, и это вызвало, ну, в общем, оно, надо сказать, что, то есть, оно как-то перекликается с тем, что имеются, как бы, где неоспоримые следы таких масштабных прорывов вот этих подледниковых озер и с тем, что как бы вот выдвинул Гроссвальд. Но другое дело, что то есть это то, где надо стоит разбираться, потому что то есть с той же гипотезы там с кометной там множество неувязок имеется, то есть там предполагать, что там культура Кловис, кажется, от них загнулась, там какие-то слои, угольки какие-то находили, вот, потом оказалось, что они не подходят, что это обычный вообще уголь от, в общем, от костров где-то, в общем, ничего необычного. Есть что-то похожее на эрегиевые аномалии, то есть тоже это критикуется. То есть, ну, это такой вопрос, который я бы не рискнул бы сказать именно что-то однозначное, потому что, в общем, пока что консенсуса нет. Вот.
1: Угу. Спасибо. Вопрос от White24 Lord. Если континенты плавают в магме, почему

0: тогда не расплавляются их основания. Они же на большой глубине, где большая температура. При этом океаническая кора легко плавится.
1: Ну, тут надо смотреть, в общем-то говоря, именно температурный разрез, да, то есть вспоминая о геотермическом градиенте, мы помним, что, в общем, у нас температура вниз растет, растет, растет, и, конечно, он же градиент этот разный, но вот если так представить, то, ну, представьте, что у нас вот есть, расплавили мы сахар какой-то, да, мы расплавили сахар, и в большой кастрюле, вот снизу у нас все горячее, вот, а сверху мы, ну, где-то на улице там, в мороз мы его плавим, а сверху это дело покрывается корочкой. И вот эта корочка, она будет, в общем-то, плавать поверх горячего сахара, и, да, поверх там, расплава какого-то. Вот. Но при этом оставаться твердой. Вот. Хотя, почему она не расплавится? Ну, не хватает теплоты эндогенной, да, то есть восстанавливается какое-то равновесие. Было бы больше бы теплоты, не было бы нас. Это первый момент. Второй момент, что все-таки температура плавления пород, они зависят не только, ну, именно температура плавления, она зависит еще от давления. Вот. Чем выше внешнее приложенное давление, тем выше температура плавления одной и той же породы. Вот. Ну и, конечно, она зависит еще от водонасыщенности. Вот. Поэтому, в общем-то говоря, мантия, большая часть мантии, там хитрая получается система, что под, ну, в таком упрощенном варианте, под земной корой есть слой частично расплавленный. Это астеносфера. Ну, там расплава-то немного, это там первые проценты какие-то. Да. Вот. А глубже порода, несмотря на то, что там горячее немножко, там порода уже твердая. Почему? Потому что выше давление. И тут, конечно же, ну, чтобы, то есть, это подробно объяснить, мне пришлось показывать кучу диаграмм. Вот. То есть это сложный такой процесс. Вот. А почему океаническая кора именно плавится в итоге? То есть все-таки океаническая кора, она как возникает? Это частичная выплавка из материала мантии, вот, которая имеет другую температуру плавления, нежели мантийное вещество. Вот. Ну, вот именно плавится мантийное вещество, начинает примерно 1300 градусов. Это температура солидуса мантии. Вот. И потом вот эта базальтовая кора, да, вот, ну, она не только базальтовая, вот, и правильно говорить тут о литосфере, она охлаждается, становится все толще и тяжелее, и там происходит инверсия, потому что вот эта уже застывшая корка, она тяжелее, чем подстилающая астеносфера. И в какое-то время она держится, ну, как у нас, ну, может, фольгу мы можем положить на воду, она не будет тонуть, хотя она плотнее воды, ну, или там листик какой-то, металл. Вот. Точно так же океаническая кора, она литосфера, правильно говорить, вот. Она определенное время не тонет, но с какого-то момента она обламывается и тонет в мантии. А почему она плавится в мантии уже, попав на определенную глубину? Ну, во-первых, потому что это уже не мантийное вещество с другим составом. И плюс она водонасыщенная, ну, потому что там в том числе и осадки, которые с поровой водой. И она переплавляется. Вот. А так, ну, наверное, я запутал больше людей. Вот, то есть это сложные модели. Вот, в океанах как бы тепловой поток выше, под континентами тепловой поток меньше. Вот, и кора все-таки со временем, если брать вот именно ту кору, которая там сверху находится, после образования она, как правило, только утолщается. Вот, она потихонечку утолщается, чем древнее там континент, тем, в общем-то говоря, мощнее кора под ним. То есть она нарастает, как та самая корочка. Но потом, правда, если долго существует континент, потом может всплыть какой-то пузырь магматии, ну, там, перегретого вещества, вот, и расколоть этот континент. Такое тоже есть.
0: Вот. Спасибо большое. Продолжаем. И вопрос задает Ева Корнеева. Читала, что Новосибирск стоит на родовой плоте, плите, или родовой, простите, не знаю. Насколько это правда?
1: Я, честно говоря, вот что значит родовой?
0: Как бы родовой, да. Как
1: бы такой. Может быть, не знаю, или это опечатка, или надо как-то расшифровать,
0: что под этим. Напишите в чате, что вы имели в виду.
1: Да, что вы имеете в виду. Вот. Потому что я не понял, к сожалению.
0: Тогда давайте к следующему вопросу. И снова Илья Владимирович всегда с нами. А можно ли через вулкан попасть внутрь Земли, как герой Жюля Верна? Расскажите подробнее о возникновении и строении вулканов. Сколько у нас есть? 10 минут на то, чтобы было полностью строение
1: вулканов. Да. Значит, конечно, вулкан. Не стоит туда соваться, да, потому что, в общем-то говоря, если там откуда-то магма поступает, то есть мы, если мы будем лезть в вулкан, то, в общем-то, мы до этой магмы до самой и доберемся. Вот, как возникают вулканы? То есть, ну вот, я не знаю, может быть, такую самую простой, это мне придется обратиться, наверное, к интернету и найти картинку, вот, чтобы проиллюстрировать. Можно так?
0: Я думаю, да, и более того, у нас есть уточнение от Евы, она имела в виду радоновую плиту.
1: Радоновая плита. Вот, ну, собственно говоря, ну, давайте вернемся немножко к вопросу Евы. Все-таки радон – это что у нас, газ, да, то есть… Плита все-таки не может быть радоновой, не может состоять из газа. Да? А откуда газ берет, газ радон берется? Это продукт распада там, того же урана, ну, радиоактивных элементов, и сам он радиоактивный. А, как бы, то есть конкретно по Новосибирску там, я не скажу, что с этим, но в общем и целом, да, радон, он в местах, особенно где там более высокосейсмичных, или где много там, ну, или где подновляются какие-то разломные там трещины, проницаемые зоны, там может поступать. Вот. Ну а что в Новосибирске, я, честно говоря, не, вот, не скажу там с уровнем заражения этим радоном. Вот. Но радон, он как? То есть, если он выходит в атмосферу, он рассеивается. Он опасность может представлять там в шахтах где-то. Реже в подвалах, ну, это очень редко должно быть. Ну, вот. Так, и хорошо. что касается
0: строения вулканов, их образования.
1: Да, да. Ну, значит, я бы вообще перенаправил, в общем-то говоря, так посоветовал бы посмотреть, найти на Ютубе Павла Юрьевича Плечева, вот, и с тем, чтобы у него есть цикл лекций, в общем-то, который он читает в МГУ, вот, и он как раз он про это подробно рассказывает. Ну, а я сейчас кратенько, то есть, кратенько, откуда они берутся, сейчас найду пару картинок, вот так, буквально в поиске. Вот. И так.
0: Я думаю, что может пока быть. Вы ищете, мы просто несколько объявлений тогда выдадим, как раз у вас будет пару минут на то, чтобы все это сделать. Ну, а мы, соответственно, расскажем о той информации, которую обычно мы примерно в это время и рассказываем. Снова напоминаю о поддержке наших стримов. Спасибо, если смотрите, это уже очень хорошо. Если ставить лайк, это вообще замечательно. Таким образом, видео становится более популярным, его смотрят большее количество людей. Но если вы подписываетесь на канал и на канал Лаборатории научных видео, антропогенез.ру, это вообще замечательно. Сам канал становится более популярным. Я надеюсь, что вам нравится то, что мы делаем, ну и, соответственно, тем больше людей увидит все то, что мы творим вот на наших этих каналах. Помните о том, что нас можно поддержать также конкретный стрим, например, данный в суперчате. Можно поддержать его по ссылке, которая имеется в описании. Вопрос, который вы таким образом нам присылаете, мы зачитываем в самую первую очередь. Ну и про Patreon еще раз напомню, он есть и у проекта antropogenes.ru, и у проекта Лаборатории научных видео. Спасибо вам за поддержку.
2: Да, а я напомню, что в среду 30 декабря в 19:00 на канале Лаборатории научных видео будет опубликован 8-й эпизод форума «Ученые против мифов 13». Это доклад Дмитрия Насонова, астронома, электромосковского планетария.
0: Насонов будет все-таки на канале anthropogenes.ru, а вот следующее видео, которое выйдет уже в новом году с того же форума, да.
2: Значит, на канале Антропогенез. Хорошо. Доклад на тему «Долететь до Альфа Центавра и позвонить жене. Научная фантастика как источник технологий будущего». И где он будет говорить про то, что писатели-фантасты или, допустим, в фантастических фильмах показывали или там прогнозировали, и что из этого на самом деле реально, а что, о чем следует, так сказать, забыть. Доклад очень интересный. И, кстати говоря, вредным оппонентом там выступает Михаил Никитин, биолог, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки», и очень такой яркий, острый собеседник, поэтому там очень хорошие вопросы задавал. Это будет в среду, 30 декабря. А в четверг, 31 декабря, фактически перед Новым годом, у нас будет новогодний научный огонек, который мы тут готовили, снимали, сейчас монтируем. Когда он будет точно, скоро узнаете. Но это будет интересно.
0: Да, и даже в наш чатик, который есть в Телеграме, о котором я сейчас скажу, уже утекли несколько фотографий с этого мероприятия, с так называемого бэкстейджа, да. В общем, мне фотографии не нравятся, честно скажу, но тем не менее они уже там, никто их удалять не будет. В общем, у нас есть чат в Телеграме. Если вам нравится общение с нами, общение здесь в чате под этим видео, то переходите туда, ссылка появится опять же в чате, ну и пообщаемся уже на другой платформе. Там уютно, там интересно, но имеет смысл соблюдать некоторые правила, чтобы вас наши хорошие и добрые админы не забанили.
2: И Павла туда мы зовем.
0: И Павел обязательно там появится, если он не против.
1: Хорошо. Хорошо, да, с удовольствием. Так, ну и, наверное, да, вот за пару минут я постараюсь это показать. Я
0: демонстрацию
1: вспомнил,
0: экрана,
1: что презентация,
0: да?
1: В общем-то, была. Да, я
0: все есть, вижу.
1: Я включил, да.
0: Пока не вижу.
1: У меня в
0: Да, все вижу.
1: Есть, да. Ну вот, у меня был слайд, в общем, где я рассказывал немножко о тектонике литосферных плит. И, в общем-то говоря, места наиболее частого там появления вулканов. То есть это, во-первых, ну, вулканической деятельности. Во-первых, у нас вот именно ну, в астеносфере, в мантии существует конвекция. Мантия, она нагретая, да, ну, да, представьте, вот здесь она нагретая, но находится под высоким давлением, поэтому, в общем-то говоря, она не плавится. Она поднимается и в определенном месте достигает, то есть она, в общем, при той же температуре, но меньшем давлении начинает плавиться, и здесь она частично плавится и выплавляется базальтовое вещество. И, в общем-то говоря, оно выходит по трещинам и застывает где-то вот в срединоокеанических хребтах. Вот. За счет конвекции также движутся вот эти литосферные плиты, но там несколько сил их движут, расталкивает здесь магма, здесь тащит астеносфера, ну и плюс вот в этом месте плита уже тяжелая, и она тонет. Что дальше происходит? Дальше, в общем-то говоря, эта кора, она сформирована, покрывается слоем осадков. Вот. Происходит реакция воды с породой, там серпентинизация перидотитов, так называемая. В общем-то говоря, вот эта кора, она частично насыщена водичкой. Вот. И когда уже эта плита субдуцирует, тонет в мантии, она потихонечку нагревается, сначала она холодная, это на геофизических профилях это видно, вот. А потом она прогревается, и вода, в общем-то говоря, для горных пород, она тоже служит таким флюсом, и, в общем-то говоря, с определенной глубины начинается тоже плавление уже этого субстрата, именно уже такого базальтового среднего состава примерно, он расплавляется, где-то контаминируется, то есть загрязняется, перемешивается с веществом коры. За счет теплового потока здесь появляются дополнительные коровые очаги плавления, потому что прогрело. Ну и получается, в общем-то говоря, вулканизм островных дуг. здесь изливают, в общем, спектр состава излияний широкий. Здесь есть базальты, распространенные андезиты, вот. Ну и, в принципе, и кислые лавы тоже, в общем-то, иногда могут быть именно коровые. Вот. То есть, ну, здесь такие гибридные магмы. Здесь изначально мантийного источника. Но это вот вкратце так. То есть, два механизма. То есть, во-первых, плавление при снятии давления. Во-вторых, нагрев и нагрев уже подмоченной породы и плавление за счет того, что водонасыщенность, ну и возникновение вторичных очагов уже в коре, потому что кора еще более легкоплавкая, чем мантийное вещество, или ну, именно кора имеется в виду континентальная, да, то есть вот. Ну, это так вкратце. Конечно, спасибо. Же, много тут нюансов. Это такая упрощенная модель.
0: Спасибо большое. Ксения Дмитрий Целест также с нами на стриме.
2: Виталик, мы тебя...
0: Да, следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Ксения Дмитрий Целест. По современным сведениям, африканский континент разламывается вдоль Большого Африканского рифта. Как это повлияет на облик планеты и принесет ли это катастрофическое изменение климата?
1: Ну, что касается климата, я, в общем-то говоря, это надо обращаться к климатологам, да, то есть к людям, которые именно вот это все моделируют, перенос там вод, воздушных масс. Но в целом, то есть насколько я там со своей низенькой колокольни в этом плане вижу, в общем-то, там на глобальный климат это, наверное, не будет сильно влиять. Ну, потому что что повлияло там последнее на климат, насколько вот я знаю, что именно была закрыта миграция вод вдоль экватора, то есть когда соединились две Америки, Африка там пододвинулась к Евразии, в общем-то говоря, в общем, характер теплообмена, он там изменился. Вот. А раскол Африки вот вдоль этих разломов, он сильно не повлияет на вот эту картину. Ну и, в принципе, там будут откалываться такие небольшие куски, потому что, то есть, это все-таки вдоль восточного побережья Африки рифтовая система идет. Откол, конечно, идет очень медленно, вот, медленнее, чем меняется климат. Вот. И, ну, откалываться будут все-таки кусочки небольшие, типа Мадагаскара. Да, вот, а там не глобальный раскол континента. Ну и прогнозирование, конечно, на самом деле, то есть это раскалывание, оно может продлиться, а может в какой-то момент затухнуть. То есть не обязательно, если где-то есть рифтовая долина, вот именно, например, Байкал — это пример такого рифта, да, Красное море — пример рифта, но где-то они развиваются в полную, ну, полный цикл, ну, цикл Вилсона называется, проходит до образования океанической коры и так далее. А некоторые застывают замороженными на какой-то стадии и остаются там в пределах континента, потом формируются после этих рифтов в области медленного опускания и длительного осадка накопления в таких мелководных условиях. В общем-то, сложно прогнозировать, что там будет.
2: Спасибо. Максим Песцов пишет: спасибо, как всегда, интересно. Спасибо вам, Максим, что вы нас смотрите. И Ева Корнеева говорит: спасибо Павлу за ответы и разоблачения, ведь нас так учили в школе. Ну, видимо, в хорошей школе вы учились. Вот, я думаю, что вот на этом напутствии, что ли, на благодарности и напоминании про школьную программу, я думаю, мы на сегодня закругляемся, потому что мы уже больше двух часов в эфире, и Павел, наверное, уже устал. И нас тут детки голодные ждут. Вот, поэтому...
1: И меня, да.
2: Как и у некоторых из здесь присутствующих. Вот, дорогие друзья, спасибо вам. Виталий, спасибо тебе за
1: классную
2: информацию.
0: Да, спасибо большое, друзья.
2: Развернутые такие академичные ответы.
0: друзья. Павлу и Александру спасибо. И отдельно спасибо всем, кто задавал вопросы. Напомню, что все эти вопросы, которые прозвучали в эфире, мы обязательно Павлу передадим. И пара из них, наиболее интересных, по мнению Павла, соответственно, будет премирована футболками. Так что оставайтесь, что называется. Keep in touch. Оставайтесь вместе с нами.
2: Да. И это был, кстати, последний стрим в этом году, если не ошибаюсь, друзья. Но в следующем году мы скоро с вами встретимся опять. Ну и в этом еще нас ждет кое-что интересное. Я думаю, что вы уже запомнили, что.
0: Да. Приятных и интересных встреч в дальнейшем. Все. Да. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.

Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, взрослые, которые тоже подключились к нашей беседе. Воскресенье, час обеда, и я снова с вами. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Сегодня мы с вами поговорим о животных на войне. Ну, когда люди начали воевать друг с другом, то неизбежно они начали свои войны втягивать животных. Это совершенно понятно. Я сразу хочу поблагодарить всех, кто оставил интересные комментарии к нашим беседам. Я всегда их читаю очень внимательно, потому что некоторые вещи нам уточняют, подсказывают. Спасибо. Это очень здорово. Меня очень радует, что комментарии хорошие, добрые. Вот, кстати, особая такая благодарность нашему постоянному слушателю, я надеюсь, который подписывается Андре Дор. Он всегда очень корректно поправляет или корректно очень уточняет. А Андре, это, наверное, Андрей, да? Андрей, да, в «Паразитах» с первой фотографии, конечно, это была не оса, ну, кто-то из перепончатокрылых. Дело в том, у меня есть латынь, она длинная, я ее никогда в жизни не запомню, это латынь. Дело в том, что это из англоязычных источников, и оса – это, ну, просто такое обиходное англоязычное название. Ну, знаете, как земляные собачки, да, они же на самом деле не собачки, так же и здесь. Вообще, да, оса только с передними ногами, как у богомола. Итак, ребята дорогие, сегодня мы с вами говорить будем о животных на войне. Ну, давайте сразу определимся для начала, что мы с вами называем войны, да? То есть, если одно племя первобытное налетело на другое, побило их там камнями и каменными топорами, война это или нет? Нет, это, конечно, не война. Это так, боевая стычка, можно так это назвать, да? Война – это боевые столкновения, которые преследуют определенную цель, там, захвата территории или там каких-то ценностей. И, конечно, война – это уже какое-то затяжное такое действие, которое длится далеко не один день, и где есть уже и тактика своя, и стратегия. Да, вот это вот уже настоящая война. Вот про Миклуха Маклая все знают, да, который жил среди папуасов. Ну вот Миклуха Маклай был не единственный, кто… Не единственный бледнолицый в этих краях. В этих краях было очень много англичан и немцев, среди туземцев, да, которые тоже как-то боролись за свое влияние, пытались там сделать свои военно-морские базы. И вот в одних воспоминаниях я прочитал, что у немцев там, скажем, были свои племена, свои деревни, прикормленные, у англичан свои. И вот очень часто они сталкивали свои деревни на чужие, там начинались бои между туземцами, а бледнолицые англичане и немцы сидели на кораблях, смотрели это в бинокль, и что-то мои там сегодня слабо воюют. Война это или нет? Ну, конечно, это не война. Война, еще раз, это боевые действия, которые имеют длительный такой характер и преследуют какую-то конкретную цель. Так вот, если мы с вами учитываем, мы помните об этом с вами говорили, что первое животное, которое было одомашнено, это собака, почти наверняка собака. Собака самый верный друг человека, да? Собака воспринимает человека как члена своей стаи, поэтому без всяких раздумий бросится ему на помощь в любой ситуации, спасать ему жизнь. На это ну, в такой массе не способно никакое другое животное. Ну, может быть, там отдельные какие-то животные способны, но собака самый верный друг человека. И, конечно же, собака участвовала в войнах. Тем более, что у собаки такой нюх, она может почувствовать неприятеля. Были большие псы, травильные, которые использовали как, в общем-то, очень крепких воинов. И когда же началось первое применение, да, ну, это трудно сказать. Считается, что вот где-то в Ассирии, например, 2500 лет назад, это вот мы сейчас видим ассирийского, да, барельеф, причем это видно уже большой пес, уже такие псы были. Видите, ему надевали уже нашейник, а позже даже делали специально защиту, чтобы собак не покалечили. Ошейник для чего был нужен?
а потому что навстречу иногда выпускали других боевых собак. И эти ошейники часто были с шипами. И вот чтобы мою собаку, чужая собака не погрызла, пускай уж лучше они людей грызут, чем друг друга, да? Для этого делали такие ошейники с шипами. Ну, во всяком случае, 2300 лет, ну, почти 2500 лет тому назад ксенофонт афинский, ну, видимо, там было несколько ксенофонтов, этого всегда подчеркиваю, ксенофонта. Афинский, он был философ, ученый и военачальник. Много вы сейчас знаете военачальников и философов? Я тоже не знаю, а в Древней Греции были такие. Так вот, Ксенофонт Афинский уже оставил очень подробную инструкцию по дрессировке боевых собак. Это, видите, это было две, почти 2500 лет тому назад. Трактат по дрессировке. Ну и, как я уже говорил, собак защищали. Для них позже, для них делали железные латы, как у рыцарей, делали кожаные всякие такие передники. А в Древней Индии им даже укрепляли на спину факелы. Вот это для меня загадка, ребята. Это я не знаю, зачем индусы-затейники это делали. Может быть, чтобы было легче драться в темноте, или чтобы испугать лошадей, курицу, не знаю. Но вот несколько раз мне попадалось, и даже изображения где-то такие попадались в разных источниках, что боевым псам Древней Индии укрепляли горящие факелы на спине. В Египте, в Древнем Египте, уже было известно около 15 различных пород собак, в том числе были крупные травильные собаки, которых тоже использовали во время боевых действий. Ну и вообще, вот, знаете, ребят, поскольку самое первое домашнее животное – это собака, то однозначно самую первую селекцию, самые первые породы стали выводить собаками. Да? Это уже потом стали лошадей выводить какие-то породы, коров, мясную, молочную. Это все было потом. А вот самый первый такой вот отбор искусственный с выведением пород, это, конечно, были собаки. Были собаки, которых выводили охотничьи породы, выводили пастушьи, ну и, конечно, выводили боевых. Большей частью боевые собаки это были молоссы. Да, это группа такая молосская, она называется, это вот мастифы, сенбернары, доги, это все молосы. Это крупные собаки мощного сложения, сырые, как говорят кинологи. Догообразных собак тоже много, кстати, встречается вот на старинных всяких изображениях. И таких хрестоматийных сражений, где использовалось много боевых собак, это персидский царь Камбиас. Ой, да, дай бог в памяти, Камбиас у нас, когда это где-то 520 какой-то год до нашей эры, он против египтян выставил перед своими войсками своры боевых собак. Это были крупные мастифы, которые, ну, по современным понятиям, весили около 100 килограммов. Представляете, вот я 80, значит, это, ну, поменьше немножко, значит, собака была тяжелее, чем я. Это были крупные псы, которых притравливали на все живое. Вот мне одно непонятно, ребят. Вот такой вот пес, особенно если... Да, кстати, точно так же, как и позднее, вот были бойцовые породы собак, да, тот же питбультерьер, да, например, вот эти боевые собаки, они были приучены, отбирались такие, которые не обращают внимания на незначительные раны. То есть к ним предъявлялись такие, как бы, породные характеристики. Они должны быть свирепыми, они должны быть послушными, и они должны быть бесстрашными и не замечать боли, не замечать ранений. Конечно, успешнее всего собаки использовались против кавалерии, против лошадей, против конных всадников. Вот, ребят, поднимите руки, кто-нибудь занимается конным спортом или ездил когда-нибудь верхом на лошади, да? Есть такие, очень хорошо. Значит, вот тем, кто занимался конным или занимается конным спортом, объяснять не надо. А всем остальным я на всякий случай расскажу. Лошадь – это очень трепетное, очень пугливое животное. Лошадь может испугаться чего угодно и понести. Вот я помню, ехал как-то верхом, и когда проезжал мимо дачных каких-то, дачного кооператива, там, видимо, была открыта помойка, сильный порыв ветра, и
Пакет, обычный целлофановый пакет из-за забора вдруг вылетел ветром, лошадь понесла так, что я еле с ней справился. Если перед носом выскочил заяц, лошадь тоже может там с ума сойти от страха. Лошадь – это очень нервное создание. Поэтому, когда выпускали собак, а еще эти собаки кусали лошадей, кусали за ноги, могли даже подпрыгнуть и за морду укусить, то, конечно же, лошадь сразу могла сбросить своего всадника, повернуть назад. И такая атака кавалерии, конечно же, захлебывалась. В Риме, кстати, в Риме, ну, до Рима, конечно, использовали боевых псов греки. К ним они попадали в качестве военных трофеев. Ну, греки были ребята сметливые, умные, сообразительные. Конечно же, они начинали их разводить, начинали их обучать. Откуда, собственно, трактат Ксенофон и появился. В Риме уже собаки использовались в регулярных войсках, можно сказать, массово. Ну, как римский легион строился, да, там боевой строй его линиями. Первая линия, вторая линия, третья линия. Вот в первой линии очень часто выпускали собак, особенно против конницы. А во второй уже шли легионеры. В древние времена иногда, кроме собак, использовали еще и рабов. То есть вот в первой линии шли собаки, за ними шли рабы, и уже за рабами шли воины. Вот, кстати, такой тандем рабы и собаки в Древнем Риме вы будете встречать везде и постоянно. Собак меняли на рабов, рабов меняли на собак. Условия содержания были приблизительно одинаковые. И в этой связи я вам могу даже рассказать такую занятную историю. Знаете, откуда появилась, кто первый изобрел, скажем так, одноразовую посуду, да? Одноразовую посуду изобрели в Средневековье, в раннее Средневековье, феодалы средневековые, которые очень любили устраивать пиры у себя в замках. Ну, конечно, у них тогда пластика не было, никаких пластмасс у них не было, и они делали такие тарелки сухарей. То есть они из хлеба делали такие блины с углублением, как тарелки, высушивали их, получался такой сухарь-тарелка. И вот на этот сухарь-тарелка клали мясо в подливе, чтобы это все не текло на одежду или по столу. Ели это мясо, ели там жареных уток, фазанов, там, что Бог послал. А потом вот эти вот тарелки, которые были вымазаны соусом и которые размокали, их кидали рабам и собакам. Так что это была вот такая вот одноразовая посуда средневековья. Ну, в общем, одним словом, и древние ассирийцы, древние вавилоняне, древние перцы, гуны, кто там у нас еще, тевтоны, все использовали боевых собак в той или в иной мере. А в Карфагене были даже вот такие собачьи легионы, и даже известен ученым памятник собаки в Карфагене, которая спасла какой-то город. Ну, как гуси Рим спасли, помните? Услышали лазутчиков вражеских и загоготали. А собака, видимо, подняла лай, потому что собака – это очень чуткий и самый надежный сторож всех времен и народов. Кстати, вот есть такая версия. Вот, пожалуйста, сейчас вы видите как раз вот эти все панцири, которые надевали собакам, чтобы как-то их защитить. Так вот, ребят, есть такая версия, что современная порода, стаффордширский питбуль-терьер, она происходит от древних собак, которые финикийцы еще в те времена, незапамятные до нашей эры, завезли на Шотландские острова. И вот якобы, ну вот это ученые многие так считают, я такую версию кинологов несколько раз встречал. По-моему, последний раз я ее встречал в книге про молоссы Александра Ишакова и Евгения Цигельницкого. Женю я знаю лично очень хорошо. Это, наверное, самый компетентный историк собачьих пород в нашем Отечестве. Так что Жене Цигельницкому верить можно. Едем дальше. Дальше мы проматываем немножко, где моя подсказочка, где у меня какие рисунки. Вот давайте едем на следующую картинку. Это мы с вами видим конкистадоров с собаками, конечно же. Конкистадоры собак тоже использовали. И, конечно же, собак использовали в XVI веке во время конкисты. Видите, тоже такие у них были кожаные
доспехи, на них надевали такие же ошейники. Ну, вот кого здесь изобразили, даже трудно сказать, но ладно, будем считать, что это воображение художников. Ну и покажите нам следующую картинку. Это уже у нас, ребята, начинается Первая мировая война. Вот Первая мировая война – это, пожалуй, такая точка отсчета. Видите, здесь собака принесла боеприпасы, солдат с благодарностью в окопе ее принимает. Ребят, здесь, чтобы понять, как использовали собак во время Первой мировой войны, надо понять специфику Первой мировой войны. Она была, в общем-то, окопная или позиционная война. Что это такое? Ну, представьте себе, окопались немцы, а напротив них окопались наши. Или там немцы и англичане. И вот там от одних окопов до других там километр 2-3, и вот они так и сидели. Сидели целыми днями, неделями друг на друга, там смотрели в бинокли, разглядывали. И могли сидеть очень-очень долго вот так вот в окопах, друг против друга. А потом атака, вперед, и начинались кровопролитнейшие сражения. Там же, как вы помните, использовались боевые отравляющие вещества. То есть Первая мировая война была самая гибельная в истории человечества. Ну, потом вторая ее, правда, переплюнула, да? И, конечно же, собаки были очень нужны в такой позиционной войне, потому что собаки с их чутким слухом, они использовались и как сторожа, они использовались в разведке. Вот в русской армии использовалось около 300 собак, всего лишь около 300 собак. И, дети мои, как вы думаете, какие это были породы? А? Кто угадает? Нет, не овчарки. Нет, и даже не цыганы. Нет, ребят, в основном, если вы посмотрите старые фотографии, они сохранились, потому что фотографировали тогда уже достаточно хорошо, в основном это были эрдельтерьеры и колли. Но сразу вам хочу сказать, что эрдельтерьеры немножко отличались от современных, это были такие собаки немножко помощнее, кстати, колли тоже отличались. Вот. А вот больше всего было собак у немцев. Ну, сколько точно, никто не знает, но все исследователи... Они все подчеркивают, что у немцев собак было больше, чем у всей Антанты вместе взятой. Антанта – это противогерманская коалиция. Ну, как вы знаете, ребят, кто-то уже по истории проходил. Первая мировая война. С одной стороны воевала Австро-Венгрия и Германия, две империи, а против них воевала целая коалиция, куда входили и русские, и французы, и англичане. Это называлось Антанта. И американцы примкнули, да? Так вот, во всей Антанте было собак намного меньше, чем у немцев. И у немцев тогда, вот у них как раз были породы. Вот все ребята, кто начал называть, да, отгадывая, там уже были немецкие овчарки, там были ротвейлеры, там были доберманы, там были... Нет, ребята, ризеншнауцеры появились позже. Ризеншнауцеры – это уже Вторая мировая война, мы до них тоже дойдем. Так вот, они использовались, эти собаки, и в дозорах, и в секретах, и в караульной службе, и в медицинской службе. Боксеры, кстати, вот еще забыл, боксеры тоже очень активно немцами использовались. И у немцев в это время была отработана блестящая система дрессировки. В общем-то, это была та самая, из которой вырос знаменитая система Шуцхунд. Наверняка слышали. Вот Шуцхунд – это современная система, даже проводятся соревнования международные по Шуцхунду. И, конечно, у немцев было чему поучиться. Немецкие собаки попадали к нам в плен. А поскольку у нас тоже народ не дурак был, да, наши российские народы совсем не глупые, вот, то быстро перенимали опыт, собак начинали разводить, и кинологическая служба значительно выросла. К концу войны уже там появились доберманы. Кстати, помните знаменитый доберман Треф? Он же тоже был немецкого разведения. Кстати, в этой связи, может быть, кому-то будет интересно. Слышали такое выражение «тихой сапой», да? А он вот такой нехороший, подкрался и тихой сапой стащил варенье из шкафа, да? Слышали? Знаете, какой-то тихой сапой, этимология этого выражения? Слово «сапер» слышали? Вот «сапа», «сапер» – это однокоренные слова. «Сапа» – это такой окоп, но окоп, он вот такой формы, как полотенцесушитель, извилистый.
Для чего нужен был окоп такой формы, а? Правильно. Если разорвется снаряд, чтобы можно было спрятаться и чтобы не посекло тебя осколками. Так вот, как я уже говорил, война была оппозиционная. И вот такие коварные русские солдаты ночью тихо-тихо на цыпочках выползали из своих окопов и рыли прямо перед немцами вот эту вот сапу. И рассветет, немцы берут бинокли, батюшки, а там уже сапа вырытая. Вот оттуда и пошло это выражение «тихой сапой». Будем говорить, мы с вами, да, давайте покрутим дальше еще фотографии, что у нас там следующее дело. Вот. Это мы уже пришли ко Второй мировой войне. Видите? Дяденька в погонах. А если дяденька в погонах, правильно, в 1943 году в погоны. Где-то я в чьих-то мемуарах читал, что кто-то их очень едко назвал крылья холопа. Метафорично. Но, ребят, откуда погоны пошли? Кто-нибудь знает? Ну, подумайте, вот для чего нужно плечо защитить? Ну, конечно, от сабельного удара. Поэтому погоны – это такое изобретение, это достаточно древнее. На доспехах всегда были какие-то металлические пластинки, которые защищали от ударов. Ну, а потом уже сообразили, что на эти пластиночки можно наносить знаки различия. Так, собственно говоря, погоны и появились. Ну, вот здесь вы сейчас видите целых четыре собаки. Ну, абсолютнейшие дворняги. Но это не мешало им прекрасно работать. Тащат тележку с ранеными. Собаки для этого очень активно использовались и для того, чтобы вытаскивать с поля боя раненых, и для того, чтобы тянуть телефонные провода, и для того, вот, дети мои, тут такой возникает деликатный момент. Время от времени мне придется повторяться. Время от времени мне придется рассказывать то, что я уже рассказывал мне несколько там бесед тому назад. И вот я сейчас подумал, повторяться мне или нет. И решил, что буду повторяться, потому что среди слушателей и зрителей много кто, тех, кто раньше нашей встречи с вами не смотрел, а кто знает, муж уже знает, повторение мать учения. Я вам уже рассказывал, что, к сожалению, чаще всего в первые годы войны собак использовали для подрыва танков. Там дальше, по-моему, и будет следующая картинка на эту тему, да. Дрессировали их, и, кстати, не только мы это делали. Так их готовили не только в Советском Союзе, но и в других странах. Дрессировка была очень простая. Собаку не кормили, она была. А потом заводили танк, и под работающий танк, чтобы она не боялась звука двигателя, клали миску с едой. Собака отбегала, ела. Потом усложняли задачу, танк начинал медленно ехать, собака подбегала и искала там свою миску с едой. Ну, если собаку не кормить несколько дней, так она съест все, что угодно, как вы понимаете, и чего угодно перестанет бояться. Потом на собаку вешали муляж взрывчатки и точно так же пускали ее под учебный танк. Ну, а потом уже ее выводили на поле боя, перед сражением ее не кормили дней 5-6, а то и целую неделю, и такая вот обезумевшая от голода собака, можете себе представить, на поле боя, естественно, искала глазами танк и бежала туда искать миску. Ну, и тут же взрывалась. Взрывала вместе с собой и танк. То есть это были такие собаки-камикадзе. Но вот ведь какая незадача. Дело в том, что учили-то под нашими танками, да, скажем, под тем же Т-34. И когда выпускали в бой, то собака выскакивала, искала глазами, где же там наш-то танк Т-34, потому что мне под Т-34 всегда кладут миску-то, а здесь вон какие-то тигры, пантеры страшные, и бежал взрывать свой собственный танк. Бывало и такое. Поэтому эта система это не всегда срабатывала. И очень часто это ну, ребят, я понимаю, что жалко собак. Мне тоже жалко, но с другой стороны, вы поймите, что речь шла о спасении огромной территории, где проживало огромное количество людей. Солдаты, люди тоже подрывались, сами себя подрывали, шли с гранатой под танк. Другое дело, что это был их выбор, их проявление героизма, да? А собак никто не спрашивал. Ну, что поделаешь? Люди, существа очень коварные, как говорит мой старый друг.
Георгий Начаркин, мы, всегда говорит, говорящие обезьяны. Мы, говорящие обезьяны, очень жестокие и коварные. Так вот, ребята, за время Великой Отечественной войны собаки подорвали 300 единиц боетехники. Много это или мало, ну не знаю, они мне судить. Вот на этой личности мы тоже остановимся поподробнее. Собаки донесли 200 тысяч важных донесений. А не забывайте, ребята, что такое донесение могло спасти очень много жизней. Да? Это команда отступать или наступать, если порваны провода. Как еще связаться? Донесение. Вот. Протянули, вот я сейчас не помню эту цифру, 7800 с чем-то, по-моему, километров проводов. Ну, почти 8000 километров проводов телефонной связи провели собаки. Вы представляете себе это расстояние? Да? Это и еще останется туда вот на Курильские острова бросить или к японцам. Это очень большая работа. Тем более не забывайте, что собаки действовали под шквальным огнем. Их очень часто убирали снайперы немецкие. Да? 700 тысяч раненых с поля боя вынесли собаки. 700 тысяч. Представляете, что такое 700 тысяч? Это крупный город. Ну, какой, как, я не знаю, там, Самара, да, вот 700 тысяч. И, по-моему, 4 миллиона фугасов, да, 4 миллиона, почти 4 миллиона фугасов обезвредили собаки. Вот сейчас вы видите портрет, это Александр Мазувер. Это легендарный человек, он не прославился бесшабашной смелостью, да, не ходил с гранатой под танк, но он имел огромное гражданское мужество и гражданскую смелость, потому что он был первый, кто выступил против идеи командования активно использовать собак как подрывников танков. Он просто доказал своему командованию, у него был такой генерал Медведев, который был в подчинении, который над ним все время издевался. Но, понимаете, в то время было очень опасно спорить с высшим руководством. Он осмелился, и он доказал, и он создал, по сути дела, Александр Мазовер, он создал свою школу служебного собаководства, и после войны он был один из основателей питомника «Красная звезда», и вот в таких боевых условиях он сумел создать методику дрессировки собак-поисковиков мин, да, по минно-розыскной службе. То есть, представляете, что разработать методику, да? Надо, чтобы эта методика работала. Это не то, что вот ты будешь обучать всех кинологов, а это вот методичка, такая брошюрка. И чтобы по этой брошюрке могли учиться в других армиях, да, на других фронтах. Вот Александр Мазовер это все сумел сделать. Был награжден, безусловно, орденами и медалями за это. И есть такая легенда. Давайте дальше посмотрим. У нас дальше какая будет? Так, где у нас? Вот. Следующая картинка – это будет Жюль Барс. Это была знаменитая собака. Я не помню сейчас, сколько он разыскал фугасов, сколько мин он нашел. Но это была знаменитая собака, которую писали в газетах. По-моему, даже его наградили какой-то медалью, если мне не изменяет память. Жюль Барс был несколько раз ранен. Вот сейчас вы его видите. Кстати, кинологом, которая работала с Жюль Барсом, была жена Мазовера, я сейчас не помню, как ее звали, вот его жена как раз, она работала с Жюль Барсом. И когда был парад Победы, покажите нам следующий кадр, на Красной площади, среди прочих войсковых объединений шли доблестные служебные собаководы, шли военные кинологи. И ходила такая байка, что единственный человек, которому разрешили не отдавать честь высшему руководству страны на трибуне Мавзолея, это был Александр Мазовер, потому что Александр Мазовер чеканил шаг и нес на вытянутых руках на своей собственной шинели раненого Жюль Барса. Ну, я даже слышал такую байку, что нес этого Жюль Барса лично Сталин на своей собственной шинели. Но, ребят, конечно, это байка. Александр Мазовер все-таки богатырем не был, а
Ну, овчарку-то нести на руках тяжеловато будет. Вот. Но зато красивая байка. Красивая байка, и она говорит о том, что народ был действительно горячо благодарен собакам, которые так помогли людям во время Великой Отечественной войны. Ну, теперь у нас, кстати, следующая фотография тоже будет парад, а вот потом у нас будет очень любопытный пес и очень любопытный памятник. Ребят, памятников собакам много, да? Вот знаменитый Балто, ему стоит памятник. Помните диснеевский мультфильм, да? Вот сейчас, видите, идут собаки. Ну, сейчас вот, кстати, на этой фотографии вы видите, да? Сейчас в армии очень много, и в армии, и в МЧС, и в группе Альфа ушли собаки, ушли овчарки немецкие, восточноевропейские. Кстати, ну, по сути дела, это одна и та же порода. Хотя сейчас на меня обидятся энтузиасты и заводчики восточноевропейской овчарки. Она несколько отличается по фенотипу от немецкой. У немецкой у нее такая посадка, да, немножко у нее задние, как будто бы она висела на задние лапы. Но, тем не менее, фактически это, в общем-то, то же самое, да. Но сейчас очень много бельгийских овчарок, замечательных бельгийских овчарок. Это Малинуа, Тимьюрин, и они работают намного лучше. То есть они фактически уже немцев и восточноевропейских овчарок очень здорово потеснили. Так что вот видите, вот на этой фотографии он там, по-моему, бельгиец за офицером идет. Так, ну следующую нам фотографию покажите с памятником Догу. Это есть такой на самом юге Африки, ЮАР, такой город Кейптаун. Наверное, вы слышали, да? Слышали? Наверное, вы слышали, да? Слышали, дети мои, про Кейптаун в Кейптаунском?

Балбес Док. Почему балбес? Ну, потому что он действительно был такой немножко балбесный, он был безумно обаятельный, его все обожали, он ко всем кидался лизаться, умел дружить, жил он сам по себе, у него был хозяин, но хозяин его отпускал с утра, и, ну, он сам, когда захотел, пришел, захотел, ушел, он вот так же. Вот, у него были друзья, был там мясник, к которому он заходил, и мясник ему обязательно что-нибудь оставлял поесть, были другие его приятели. И Док научился ездить на поезде в сам Кейптаун и шлялся по порту. И вот там Док познакомился и дружился с английскими моряками. И так они задружились. Моряки его обожали. Моряки в нем души не чаяли. Он стал таскать. Дело в том, что английские моряки, в отличие от наших советских моряков, они в свободное время шатались по кабакам, по местным, по тавернам, где, естественно, выпивали и не только эль, не только пиво, а кое-что и покрепче. И вот этот Док, он таскался вместе с ними. Они ему, кстати, тоже наливали, и он с удовольствием пил пиво и кое-что и покрепче. Говорят, даже он знал, кто на каком корабле, и если какой-нибудь матросик перебрал лишнего, то этот Док, он здоровый был такой детина, он его мог дотащить до корабля. В общем, его обожал весь английский гарнизон. А самое главное другое, ребят, то, что вот представьте себе война. Это же не было такое праздное времяпровождение. Она действительно гремела и громыхала недалеко оттуда. И моряки уходили в боевые плавания, да, в боевые дозоры, и не все возвращались. Это все-таки на нервах, это все стресс. И вот представьте себе, такие, приходит этот обстрелянный, истрелянный корабль, на котором уже не хватает кого-то из друзей, и тут к тебе кидается вот этот огромный док, начинает поскуливать, радостно лизать тебе лицо, и, конечно, он очень здорово поднимал боевой дух. И командование это прекрасно понимало, поэтому ничего против этого дога не имело. Но кое-что имели против местной власти, особенно железная дорога, потому что кондукторы и контролеры стали жаловаться, кто будет оплачивать проезд этого дога. А солдаты-матросы, конечно же, ездили бесплатно. И тогда комендант гарнизона добился, списался с командованием высшим в Лондоне, получил разрешение, и этого дога оформили как старшего матроса. Он получил документы, его поставили на довольствие и дали just nuisance. Почему just nuisance? Ну, на жаргоне это всего лишь небольшая помеха. Just nuisance. Так вот любили этого дога, и, кстати, командующий гарнизоном даже приказ выпустил, что поскольку он уже плохо себя чувствовал, ну, ребят, вы все прекрасно знаете, что алкоголь это ужасно. Алкоголь губит здоровье и очень быстро. И поскольку док все-таки у него немножко другое строение организма, то его здоровье алкоголь губил еще быстрее. Поэтому комендант написал, что нашему джазовому матросу Ньюсенсу больше там сколько-то пинт пива запрещается употреблять за сутки, но было уже поздно. Джаз Ньюсенс прожил недолго, умер, по-моему, от цирроза печени, но зато все его так помнили, все его так любили, он настолько поднимал дух армии, что этой собаке поставили памятник, и он до сих пор стоит Кейптаунском порту. Вот, опять же, я об этом говорил раньше, но еще раз повторю для тех, кто не слышал нашей прошлой передачи, одну передачу. У меня есть хороший знакомый Андрей Попов. Он руководил кинологической службой в группе Альфа ФСБ. Он прошел очень многие горячие точки, боевые операции. И однажды я его спросил, ну, мы с ним хорошие приятели, я говорю: Андрей, ну скажи, ну неужели нет никаких приборов, которые могут заменить собачий нос? На что Андрей совершенно серьезно сказал: Саш, ну, во-первых, таких приборов нет, и вряд ли когда-нибудь изобретут, а это первое. А второе, собака на войне это очень важно, потому что собака не дает тебе озвереть. Если ты озверел, все, ты теряешь берега, ты теряешь контроль над собой, и ты становишься очень уязвим. Что часто, кстати, и происходит на фронте, да? Вот так вот ты вернешься весь в крови, в чужой, да, весь на нервах, и собака тебе прижмется, лизнет тебя в нос, посмотрит на тебя преданными глазами, и ты снова становишься человеком. Это очень важно. Это действительно очень важно. В этом плане собаки
незаменимы. И именно поэтому, о чем мы будем говорить дальше, очень часто.

0: военных частях, в полках, на кораблях были так называемые москиты, да, любимцы, талисманы полков. Ну, сейчас мы едем дальше. Следующая у нас картиночка какая будет. Это вот как раз пошли дальше собачьи специальности. У нас будет собака-минер. Собаки настолько хорошее чутье, но здесь уже лабрадор, видите, работает. У собаки настолько хорошее чутье, что она, конечно же, чувствует железо, она чувствует наркотики, она чувствует... Даже ведь в свое время были рудо розыскные собаки, была очень такая интересная методика дрессировки, это было в 70-х годах 20 века, но почему-то это не пошло дальше. То есть искали руду, искали железную руду, искали чуть ли не редкоземельные металлы. Но, к сожалению, сейчас об этом забыли. Ну, я думаю, что когда-нибудь вспомним. Ну вот, давайте промотаем дальше. Вот сегодня Александр у нас руководит нашим эфиром. Александр, давайте промотаем дальше и до картинки номер 17. Вот так мы на скорости промотаем, а на картинке номер 17, вот вы видите, во всех армиях мира есть собаки. Разработанные и специальные методики их содержания. То есть теперь собаки, можно сказать, являются полноправными бойцами очень многих армий мира. Везде используются, и в спецназе используются, и даже в десанте прыгают. Вот, братцы мои, что это за животное, кто знает? Да, все-таки отгадали, смотри-ка, это шакал. Шакалов... Это совсем не редкий зверь. Вот кто живет где-нибудь в Астрахани, на Кавказе, наверняка их, если не видели, то слышали по ночам частенько, да? Как они плачут, как малые дети около помоя. Чем шакал отличается от собаки? Кстати, была такая версия в свое время ученых, что современные собаки происходят от шакалов. Нет, в древности их как-то очень красиво называли «золотые волки», по-моему, так вот с каких-то древних языков переводило. У шакала намного лучше нюх. Даже чем у собаки. Ну, он падальщик, он верхним чутьем должен почувствовать вот эту тушь, гниющую там за несколько километров. Ну, вот так эволюционно получилось, что нюх у шакала еще лучше, чем у собаки. А самый лучший нюх, знаете, у кого? Как-то ни странно, ученые считают, что из млекопитающих, да, из наземных, самый лучший нюх у слона. Это я так, кстати, о птичках. Так вот, а следующую фотографию нам покажите, пожалуйста. Это человек, которого мне тоже довелось знать, с которым мы познакомились. Я тогда работал главным редактором журнала «Миллионы друзей». Это был журнал о животных и растениях. Потом я лет 10 проработал членом редколлегии журнала «Друг любителей собак». И там мы познакомились с Климом Тимофеевичем Сулимовым. Вот вы его сейчас видите на экране. Очень хороший человек, очень симпатичный, знающий профессионал, кандидат биологических наук. Так вот, Клим Тимофеевич реализовал в свое время очень интересный проект. Он его начал реализовывать в московском зоопарке. Он создал собака-шакалье гибриды. Дело в том, что теоретически шакалы и собаки могут скрещиваться и давать плодовитое потомство. Да? Но беда в том, что собаку и шакала скрестить очень тяжело, потому что они просто не воспринимают друг друга как равноправных партнеров, скажем так. Да? И Клим Тимофеевич, он решил эту проблему решить на уровне импринтинга. Дети мои, кто помнит, что такое импринтинг? Да? Принтер, принт. Запечатление. Вот когда ты что-то с детства запечатлилось, это осталось на всю жизнь. Он делал очень просто. Маленьких-маленьких щенков-шакалов выращивали вместе с щенками собак, и после этого они уже относились друг к другу как к представителям одного и того же вида. И таким образом Клим Тимофеевич вывел вот этих своих знаменитых шалаек, у которых был прекрасный нюх, и вот шалайки Клима Тимофеевича Сулимова, они, по-моему, даже до сих пор используются в Шереметьево, в частности, для поиска взрывчатки и наркотиков. Так что, видите, на военной службе, я думаю, что шалайки свое еще не раз скажут. Так, ну, следующий будет у нас кадр щенок, такого шакала собачьего игрия, ну, симпатичный. Щенок совершенно замечательный. Малыши, они все хорошие. А вот потом вырастают некоторые, совсем нехорошие, правда? Мы тоже такие встречали. Так, на этом, дети мои, мы завершаем. Нет, мы завершаем собачью тему и переходим к следующему животному, которое сыграло, пожалуй, определяющую роль в мировых человеческих войнах, в человеческой истории. Это, да, конечно, это лошадь, ребята. Когда начали использовать первых лошадей, кто ж его, братцы мои дорогие, знает? Ну вот сейчас вы видите, эта картинка, конечно, Древний Египет. Видите, лучник, у него там арбалет со стрелами, у него, конечно же, есть холодное оружие. Иногда использовались копья и две лошади, запряженные колесницу. Так вот, ребята, конечно, первыми на войне появились колесницы. Вот что в этой связи, ребята, интересно. Интересно то, что боевые колесницы появились, по-моему, вот на территории современной Сирии, ну, считается, что где-то, ну, в 18 веке до нашей эры. Ну, я встречал такие цифры, но думаю, что это несколько преувеличено. Наверное, все-таки немножко позже. Но, во всяком случае, известно, что вот знаменитая битва при Кадеше, это где-то 13-14 век до нашей эры, это... Воевали тогда Рамзес II и хетский царь Муватали, по-моему, его звали, да? Вот там уже около 6 тысяч колесниц участвовало в этом сражении, и ученые, историки, наши историки, шутку прозвали это сражение «Прохоровка античности». Дети мои, кто знает, почему «Прохоровка» это назвали? Сражения под Прохоровкой проходили? Да, конечно, ребята. Сражение под Прохоровкой, Вторая мировая война, считается сражением, где больше всего танков за всю историю мировых с обеих сторон использовалось. Я сейчас не помню точную цифру, но это было самое крупное танковое сражение в истории человечества. Так вот, эта битва, такая вот античная Прохоровка, ну, я не знаю, ребят, не спрашивайте меня, откуда появилась у ученых эта цифра 6 тысяч колесниц, если это какие-то летописцы древние оставили, так запросто могли и прибрать, но факт, что они там были, и то, что они там были уже таким привычным военным оружием, да, военные колесницы. Но давайте посмотрим следующую картинку. Да? У нас следующая картинка. Так, где у нас следующая картинка? Это следующая будет у нас колесница, уже греческая. Да? Значит, смотрите, ребят, как они использовались, боевые колесницы. Ну, конечно, на них иногда садились лучники, то есть это был прообраз танка. Но, ребята, здесь такая вот интересная штука. Помните, мы с вами говорили, что лошадь – это достаточно трусливая и, ну хорошо, не трусливая, трепетная же. Я зря сказал трусливая, потому что дикий табун лошадей, там есть доминантный самец всегда, жеребец. Он сразу выделяется, мощный, крепкий. И если вы подходите к дикому табуну, то табун сбивается в одну кучу, в серединку дети, по краям взрослые, а жеребец – доминант, вот это, он выскакивает один, он должен грудью встретить неприятеля, он начинает принимать угрожающие позы, и он первый принимает на себя опасность. Конечно, он не трус. Он не трус, но просто вот лошадь очень пугливое, очень трепетное животное, поэтому такая конница, она не могла работать. Ребят, это на танке можно въехать в пехоту, да, и всех передавить, да? А представьте себе, вот такая вот колесница, она несется, а перед ней пехота, да еще все там гремят щитами, оружием, да еще пики выставили. Лошадь, она что, дура, что ли, на пике наскакивает? Нет, конечно, она развернется, и она, потеряв голову, поскачет так, что ты не сможешь справиться с управлением. Поэтому в древнем мире в то время еще не использовали колесницы как танки, да, для того, чтобы пробить вот это вот ряды пехоты. Во всяком случае, в Древней Греции, во времена Гомера, не во времена Гомера, ребят, извините, Гомер – это 8 век, а Троянская война, которую он описывает, это 12 век. То есть расстояние от Троянской войны до Гомера, который ее воспел, да, 400 лет. Но это все равно, как от нас до трех мушкетеров, Дима. Представляете, для Гомера это какая была древность. Но все эти истории перепевали певцы, аэды. И, конечно, упоминания о колеснице до нас дошли. Так вот, колесницы, я в свое время спросил у профессора Карпюка, это один из лучших специалистов по Древней Греции, а что вот, ну, неужели даже лучники не сидели на колеснице? Он сказал, нет, говорит, Александр, колесница – это была такая персональный автомобиль для того, чтобы доставить героя до места сражения и потом привести его назад. То есть колесница – это была прерогатива исключительно героев. Ребят, я вам напомню, помните по Гесиоду время эры богов, век богов, век героев, век железа, да? Вот это эра героев, время героев. Герои – это были непростые смертные. Это были, ну, якобы, дети богов. Это были более чем привилегированные люди. Они даже внешне отличались, потому что они по-другому питались, они были крепче, здоровее, другой рельеф мускулатуры. И, конечно, только у знатных героев были колесницы, на которых этого героя можно было доставить до места сражения или вывести раненого. Помните, опять же, троянский цикл, когда Ахилл победил Патрокла, он его привязал к колеснице, мертвое тело, и несколько раз его обвез вокруг стен Трои. Но, тем не менее, пытались как-то обезопасить, и вот персы, по-моему, да, персы использовали такие вот колесницы с серпами. А, ну вот, по-моему, там на следующий есть, да, вот страшная будет колесница. То есть делали на колесах, укрепляли такие вот, как мечи, как серпы. И вот такая колесница, когда летела, если кто-то попадался рядом из вражеских солдат, то его перемалывало просто вот. Но на самом деле это, опять же, это больше байки, потому что воины очень быстро научились, как бороться с колесницами. И дай бог памяти, это когда это произошло? Это было, по-моему, вот сейчас не помню, при какой битве, очень хорошо было описано, когда вылетели вот такие вот персидские колесницы. А, так это же Дарий. Да, Дарий с Александром Македонским, точно. Вылетели, когда персидские колесницы, то войскам македонского они просто расступились, дали им пролететь, а потом они сомкнули ряды, колесницы оказались отрезанными от остального войска, и их очень быстро перебили, а лошадей забрали себе. Ребят, вот здесь тоже очень важная вещь, которую сразу надо понять и запомнить. Что такое лошадь в античные времена, в средневековье, да, в древности? Лошадь – это было очень дорого. То есть лошадь – это было круче, чем автомобиль сейчас. То есть хорошая лошадь, это было, не знаю, как сейчас, Роллс-Ройс какой-нибудь, да? Ну, такая средняя лошадь, это вот как такая вот иномарка теперь. И худенькая лошадка, как, ну, как Жигули побиты. Вот помните, «Три мушкетера», с чего начинается? Д'Артаньян въезжает в Париж на старом таком коне, как бы сдохе, и все над ним смеются, и был с амбициями, да, то есть это все равно, как если бы Д'Артаньян бы въехал в Париж такой старой копейки на «Жигулях» с пикелами, там, с отваливающимися дверками. То есть лошадь была недоступна простолюдинам, лошадь стоила целое состояние. Знаменитую фразу, помните, «Коня, коня, пол царства за коня». Это конь. А что такое конь? Это боевой конь. Потому что боевых коней готовили совершенно по-другому и отбирали совершенно по-другому. Их готовили так, чтобы они не боялись шума битвы. Их готовили свирепыми, чтобы они могли топтать своими копытами пехоту. Ну, вот, братцы мои, представляете, вот я какой-нибудь великий царь древний, да, и призываю своих полководцев и говорю, ребят, что-то ваши лошади какие трусливые, Византию ранее. Вот. Ну-ка, давайте-ка вы мне выведите таких вот коней злобных. Ну, они скажут, пожалуйста, Ваше Величество, но ты же понимаешь, что для этого надо, ну, лет 100 как минимум, а то и 200. Потому что так перекроить характер животного, да, чтобы вот сделать такой мощный отбор, закрепить желаемые признаки, для этого надо очень-очень много времени. Поэтому вот такие боевые кони, боевые колесницы с лошадьми, которые уже не боялись врезаться в пехоту, они появились, конечно же, значительно позже. То есть после вот этого случая, когда колесницы персов были так бесславно уничтожены, в общем-то, колесницы ушли на нет. Но тут, ребята, еще одна такая важная деталь. Ведь колесницы в древнем мире и у греков, и у римлян, и вот сейчас вы видите Византии, они очень чаще всего использовались для другого. Для чего? Да, конечно, для спортивных состязаний. Тот же самый Ахилл, которого мы вспомнили после гибели Патрокла, он учредил игры. И там были колесницы, там была борьба, там было метание там, диска, еще что-то. И была, конечно, гонка на колесницах. Гонки на колесницах были любимым развлечением, особенно в Византии. Ну, Византия, ребят, вот я всегда морщусь, когда говорят Византия, потому что если бы византийцу бы сказали бы, то он сказал, ребят, вы кого имеете в виду? Само слово Византия, это придумали немцы, это уже появилось где-то в веке, наверное, в 16-м. Вообще, это империя древних ромеев. Они себя называли ромеи. Говорили они на греческом языке. Хотя это Восточная Римская империя. Это была самая процветающая империя на земном шаре в то время. Нигде не было ничего подобного. Не было такой потрясающей архитектуры. Не было таких искусств. Не было такой литературы. К сожалению, до сих пор очень мало переведено у нас, издано из византийского литературного наследия. И были построены гигантские ипподромы. Ипподром, братцы мои, помните? Ипо – это что? Ипо. Гиппопотам, помните? Водяная лошадь. Ипо, да, это конь. Лошадь. И, соответственно, ипподром – это вот место для состязаний на лошадях. Весь город там был. Когда начинались состязания колесниц, у них были разные цвета, то есть у каждой команды, вот как сейчас Спартак, Динамо, там, Локомотив, там, Зенит, да, все болеют. Ты за кого болеешь? За Зенит, а я за Спартак. Вот точно так же в Древней Византии болели каждый за свою команду, и когда начинались гонки на колесницах, все выбирало, и все мужчины, все были на трибунах. Однажды даже этим воспользовались для того, чтобы устроить государственный переворот. Просто кого надо, там перебили, закрыли двери на стадионе, и все оказались как мышеловки. Но это уже другая история. Ну так вот, на этом мы заканчиваем с колесницами, потому что в X веке уже нашей эры. Да, кстати, вот еще забыл вам сказать любопытную штуку. Вот откуда берутся вот эти все ужасы, да? Очень часто и в фэнтези они появляются, да, и в литературе вот эти страшные колесницы с какими-то там, я не знаю, с черепами, люками, еще с чем-то, да? Это Леонардо да Винчи изобретал. Леонардо да Винчи оставил очень много таких искусств, рисунков с этими страшными колесницами, и вот они перекочевали уже на страницы разных книг, и все их уже выдают за то, что якобы имело место в истории. Но человек сел верхом. Человек сел верхом, и так появилась кавалерия. Само слово кавалерия, кавалер, вам ничего не напоминает? Кавалерия, да? Кавалер, кава. Кавалер, да, это тоже лошадь. Кабальеро, кавалья, да, лошадь. Но до той кавалерии, которая уже была в 19-м, 20 веке или там 18-м, конечно, еще далеко. Посмотрите вот на эту греческую картинку. Здесь всадник сидит верхом. Вы здесь не увидите ни седла, ну, единственное, что уздечка, да. Ну, уздечка – это что, взял веревку, знаете, как индейцы, да, скакали на своих лошадях, взял веревку, сделал уздечку, связал, вскочил и полетел, как птица. Греки уже потихонечку начинали садиться на своих коней, но первыми, считается, верхом сели ассирийцы где-то в X веке до нашей эры. Не знаю, не могу я ничего по этому поводу сказать. Я читал в разных источниках, но более-менее достоверно известно, что в 8 веке до нашей эры верхом скакали уже вовсю кочевники при Черноморье. Это вот скифы, киммерийцы. Вот это да. Мало того, римляне и греки часто были, когда стычки, терпели от них поражение. потрясены тем, как они скакали верхом, как они могли верхом владеть оружием, потому что потихонечку, конечно, и в Греции, и в Риме на лошадей садились. Но вот такой виртуозной езды, джигитовки, конечно же, еще не было. У Гомера есть там такой момент, когда Одиссей и Диомед пошли в разведку и украли лошадей у троянцев. А я еще раз подчеркиваю, ребят, лошади, в то время это было целое состояние, да? И там Гомер пишет, что Одиссей вскочил на коня и погнал его вперед, да, на нем, как ветер. Но, ребят, я же вам говорил, что расстояние от Гомера до описываемого им события 400 лет. То есть это во времена Гомера кто-то мог верхом скачать и полететь, как ветер, Гомер это увидел. Но в XII веке до нашей эры, когда могла происходить Троянская война, вряд ли кто-то скакал верхом. Так вот, это была первая, скажем так, революция, да? Потому что появилась регулярная кавалерия. Появилась регулярная кавалерия, и, конечно же, всадник на коне уже на такой высоте, он получал гигантское преимущество перед пехотинцем. Греки, кстати, сели, по-моему, где-то в VI веке до нашей эры, а китайцы того позже, во II веке. Вот тяжелый воин, он назывался катафракт, насколько я помню. Ну и первая конница. Для чего была первая конница, ребята? Первая конница нужна была не для того, чтобы разбить ряды пехоты. Я же вам говорил, что лошади тогда еще были достаточно трепетные, они просто не пошли бы на вооруженных людей. Первая конница нужна была для того, чтобы догнать убегающего неприятеля. То есть очень часто верхом догоняли, потом слезали, спрыгивали с лошади и уже спешившись начинали биться. Вот сейчас вы видите римскую кавалерию. Вот римская кавалерия, да, это уже были регулярные войска. И что меня здесь радует, то, что картинка достаточно достоверная. Потому что если вы будете смотреть голливудские фильмы про Александра Македонского или про Одиссея, то вы очень часто увидите такую картинку, как Александр Македонский, ногу в стремя и взлетает на своего Буцефала. На самом деле это вранье. Потому что стремена появились очень-очень поздно. Стремена появились только в IV веке нашей эры, то есть через 500 там, с лишним лет, больше даже, да, после Александра Македонского. И, конечно, вот стремена это уже была революция. Что давали стремена? Стремена, потом появилось еще седло, причем все были разные седла. Стремена давали возможность отпустить поводья, да, и биться уже руками или стрелять из лука на ходу, на скаку, на полном скаку. Стремена придумали где-то в Азии. Европейцы до этого не доперли своим умом. Вот. Но они очень быстро подхватили, они поняли преимущество стремян. И вот в это же время уже появляются конные доспехи, и в это же время уже выводят первых боевых коней отважных. То есть в это время стали использовать атаки наездов, когда кавалерию бросали для того, чтобы рассеять ряды пехоты. А потом стали уже бросать кавалерию против кавалерии. И бились, конечно, в основном кони. Именно кони. Помните? Коня, коня. Полцарства для коня. Почему? Потому что кобыла, она не боевая. У нее другой характер. Помните, я вам рассказывал, это вот конь, доминантный самец стадии, он выходит, он горцует, он готов встретить грудью. А вы видели когда-нибудь, как кони дерутся? Они кусаются насмерть, это страшное зрелище. Два жеребца, которые подрались за чужой гарем, это страшное зрелище. И вот тут появляются боевые кони, которые уже начинают молотить копытами пехоту, которые начинают грызться друг с другом, то есть хлестнулись два всадника, а их боевые кони начинают грызть друг друга, и вот так и бьются конь с конем, всадник с всадником. Вот это уже появилось в это время. У нас дальше какая следующая будет картинка? Дальше у нас будет картинка кочевники, наверное, да, кочевники-монголы. Те лошади, которые были у кочевников, вот те самые, на которых появились первые кавалеристы, скажем так, которые так потрясли античный мир греков и римлян, это были низкорослые лошаденки. Они были очень небольшой высоты, где-то 1,30 м, 1,40 м в холке, а вот у татар-монгол вообще как пони. Кстати, ребят, тут тоже интересный такой момент. Вот когда смотришь старые изображения, да, на вазописи у греков или скульптурные изображения лошадей у греков, у персов, у ассирийцев, вот все-все-все древние, вот до нашей эры, сразу кидается в глаза, что это небольшие лошади. Они очень небольшие. Это не вот эти вот богатырские кони средневековья. Это уже вот эти крупные породы, их уже вывели гораздо позже. И вот я помню, когда был на острове Корфу, мы познакомились с чудесной такой пожилой гречанкой. Ее звали Сильва. И она как раз возрождала аборигенную породу низкорослых лошадей. Это те самые лошади, которых использовали во время походов Александра Македонского. Ну, я человек вежливый, я сделал вид, что да, так оно и есть. Хотя, конечно, очень сомневаюсь, что с тех пор можно было сохранить какую-то породную линию. Но по фенотипу, наверное, они были похожи на этих лошадей. Достойная женщина, замечательная, очень не хотелось бы ее обижать. Пускай в это свято верит. У кочевников, у них лошади были необычайно выносливые, потому что они покрывали огромные степные пространства. Да, вот представьте себе, летит такое вот войско кочевников. Да? Они за сутки умудрялись проходить до 200 километров. Представляете, что такое, дети мои, 200 километров? Ну, кто, прикинь, что такое 200 километров? До дачи, назад. Нет, это как от Москвы до Тулы, да? От Москвы до Владимира. Вот такое расстояние от Москвы до Тулы 3 часа идет электричка. С какой скоростью? А вот они умудрялись это за один день покрыть такое расстояние. Ну, правда, там есть всякие маленькие хитрости. Дело в том, что, как правило, вот те же татаро-монголы, каждый воин в поводу вел за собой еще несколько лошадей. И прямо на ходу перескакивал с одной лошади на другую. Ну, конечно, могли покрыть такое гигантское расстояние. Ну, я где-то читал, что когда татаро-монгольские войска подошли до современной Чехии и Венгрии, да, они стояли по берегу реки Волтава. Кто был в Праге, речка Волтава, да? Но там потом что-то нехорошее в Орде стало происходить, пришел гонец, и они, на счастье древних чехов, развернулись и ушли назад. Так вот, до ставки, в Орде, до Европы гонец где-то за неделю доезжал. Ну, конечно же, меняя лошадей. Ну, конечно, после такого перехода лошади как минимум сутки, а то и больше отдыхали. Потому что лошадь надо поить, лошадь надо кормить, лошадь должна отдыхать. Вот. Но, тем не менее, конница была. И если древняя конница, они редко развивали большую скорость. Вот татаро-монголы, кочевники, там уже был галоп, там уже были вот эти летучие отряды, быстрые и стремительные, которые мобильно передвигались и могли быстро, четко решать какие-то тактические задачи. Следующее у нас, а вот следующее у нас уже пойдет. Лошадь должна у нас быть. Посмотрите, у нас средние века, рыцарь уже есть. Появился рыцарь. Ребята, дорогие, у меня задержка.
1: Нет.
0: А, это татары-монголы. Вот они как раз летят, наши татары-монголы, ху-ху, с улюканьем, с гуканьем. И вот, ну, почти похоже. Кстати, на территории современной, я хочу еще раз напомнить, что не в обиду современным татарам, которые волжские булгары, вот эти все татары-монголы, они татарами не были этнически, они были монголами, в большей части, с очень большими примесями. Ну, есть несколько версий, почему их называли татаро-монголами. Одна из версий просто были очень хорошие воины татары, которых они брали в плен, ну, потом подписывали с ними договор, если можно так сказать, и выставляли их в передовых отрядах. Поэтому татары шли впереди, татаро-монголы. Одна из версий. На самом деле таких версий несколько, и кто же его теперь разберет. А вот следующее, да? Вот мы теперь, ребята, с вами дошли до средневековья, до рыцарей. Вот здесь уже появились вот эти мощные богатырские кони. Вот кто видел тяжеловозов? Я не так давно, вот у меня товарищ, у него целая конюшня, штук 20 лошадей. И вот когда я сел у него Владимирский тяжеловоз верхом, я просто не смог на нем сидеть, потому что такое ощущение, что ты на диване сидишь. Это у него суповая тарелка. Дело в том, что, ребят, вот вы помните, когда мы сказали, что стремена это была революция? В Древнем Риме, знаете, какой был критерий мужской красоты? Это толстые-толстые ноги, вот с такими вот икрами, да, вот с такими вот ляжками. Да, вот у мужчины должны быть вот такие толстые, огромные ноги. Знаете почему? Потому что с такими ногами ходили только кавалеристы. Мастер и Маргарита, кто-то читал, шаркающей походкой кавалериста. Вот. Потому что держались на коне и управляли исключительно ногами. Были специальные комплексы упражнений. Да? То есть всадник, в Риме это было сословие всадники. Причем это было очень высокое такое сословие. Всадник – это круто. Если у тебя есть лошадь, это такой сословной иерархии стояло достаточно высоко. И всадника сразу было видно, вот как героев в Древней Греции, да, сошлись друг на друга, стенка на стенку, и герой сразу видит другого героя, потому что он отличается сразу. Вот. И то же самое у рыцарей. Ребят, вот что такое рыцарь в средние века? Рыцаря готовили, как сейчас, олимпийского чемпиона. То есть его готовили там с 2-3 лет, там были комплексы упражнений. Он должен был уметь плавать в латах, в доспехах, представляете, не утонуть, стрелять, рубиться. То есть подготовка, то есть он ничего больше не умел. Он мог только сражаться, он мог только воевать. Вот эти вот все глупости про рыцарей, которые писали сонеты, да, они большей части безграмотные были. И представьте себе вот эту ситуацию в средние века, когда в Европе огромное количество рыцарей, это профессиональные воины. Рыцарь один мог разогнать толпу, то есть не дай бог разбойники там в лесу ночью напорятся на рыцаря, то он их всех один разгонит. Там же какой разбойник? Это простолюдин. А этот владел боевым. Ну, это, представляете, как Брус Ли, да, встретит, там, я не знаю, в подворотне 10 человек, там, компанию подвыпивших хулиганов. Ну, точно так же рыцарь мог разогнать любых разбойников. Если бы он был плохой рыцарь, он бы не дожил бы до этого момента, он бы погиб бы в первом же бою. Вот. А там же еще турниры, были странствующие рыцари. И вот в средние века действовал принцип примогенитуры. Примогенитура, что это такое? Ну вот я какой-нибудь барон, да? У меня есть поместье, у меня есть мои земли. Замок родовой. Вот прима генитур, прима первый, да? То есть у меня 5 детей, все рыцари, все 5. Старший наследует мои земли, наследует мои замки. А остальным что делать? У меня там второй, третий, четвертый. Вот эти были безземельные дворяне, безземельные рыцари, которые прекрасно воевали и больше ничего не умели делать. Вот. И надо представлять, вот Европа оказалась вот наводнена этими безземельными рыцарями, и что-то надо было с ними делать. Хорошо, если лесной дороге друг с другом бились, да, а то ведь они начинали грабить. И тогда вот кто-то, первые вот папы придумали такую историю, что, ребят, а давайте их отправим в гроб Господний туда, крестовый поход. Вот так появился первый крестовый поход, второй, третий. То есть этих рыцарей безземельных просто с глаз долой. Давайте, пока они нам тут всю Европу не разгромили, вот туда, туда, на Ближний Восток. Но это уже были конные рыцари. Если это был богатый рыцарь, то его обслуживала целая бригада. Там были оруженосцы, там были слуги, которые подавали, подносили оружие. И, конечно, это были богатырские кони. У рыцаря должен был быть соответствующий конь, который может тащить на себе, во-первых, вот эту вот тяжеленную махину, представляете, на нем там килограммов 20-30 доспехов, еще на самом коне. Дестрие назывались это рыцарские кони. Ну, они выглядели как наши тяжеловозы современные. Они были огромные. Они были в холке 170, 180, а то и 2 метра. Представляешь, сколько 2 метра в холке? Ты не запрыгнешь. Вот я когда на коня сажусь, вот мне одному тяжеловато бывает, потому что самое сложное – это ногу высоко поднять в стремя туда. Ну, там берешься еще, наматываешь гриву на руку, да, берешься за луку седла, а вот на такого не залезешь. Это надо было искать пенечек в лесу, достаточно высокий, чтобы с него, значит, на лошадь сесть. А если ты еще и в доспехах, то это, мама дорогая, это были специальные приспособления такие, знаете, были как подъемный кран, вот его цепляли рыцарь этим крючком, поднимали, под него подводили лошадь, он на нее садился, и пошел вперед. Вот. Поэтому, если рыцарь падал с коня, он, конечно, мог биться и пешим, но он сразу терял свое преимущество. И были специальные рыцарские седла с очень высокой спинкой, чтобы он мог усидеть. Потому что, зная это, другие воины пытались рыцарей стащить. Были такие специальные крюки на длинных палках, которыми они пытались к этому рыцарю подойти и сдернуть его оттуда с лошади. Вот, давайте посмотрим следующую фотографию. Так, следующую картинку. Вот здесь еще такая штука, ребят. Вот теперь представьте себе рыцарский турнир, да? У нас следующий рыцарский турнир, по-моему, да, Александр? Сейчас я потерял. Да, рыцарский турнир. Ну, вы видели, и в фильмах видели рыцарские турниры, и на картинках. Барьер, обязательно барьер. Откуда вот это? Барьеру, сэр, да? Почему барьер нужен? Кто догадался? И вот вдоль барьера с этой и с той стороны два рыцаря с копьями, вот они сошлись. И для чего нужен барьер? Правильно. Молодец, кто-то отгадал. Представьте себе две машины. Разогнались, а рыцарь это как машина. Вот этот вот доспех, это как вот автомобиль. И две машины сошлись лоб в лоб. И что будет? Расшибутся. Будет ДТП. И то же самое будет, если сшибутся два рыцаря. Что в бою, что на турнире. Поэтому вот, чтобы не сшиблись две лошади, два рыцаря, делали такой барьер, который их разделял. Видите, какая история. Так, ну, наверное, с рыцарями мы на этом закончим. И пойдем мы с вами дальше. Ну, во времена рыцарей, кстати, рыкарь, у нас на Руси тоже их рыкарь такое было выражение, рыкающий воин. Значит, что такое дружинник? Конный дружинник – это тот же рыцарь. Ребята, это абсолютно тот же. Вот три великих былинных дружинника. Илья Муромец, Добрынь Никитич, Алеша Попович. Видите, да? Ну, Илья Муромец 33 года сидел на печке, да? Но дело в том, что дружинник – это был супервоин. Это был тот же рыцарь, которого готовили как чемпиона мира, как олимпийского чемпиона. Единственное, что он умел делать, он умел биться, он умел драться. И дальше он продавал свой меч. У него была своя экипировка, свое оружие. Чем лучше оружие, чем лучше доспех, тем больше шансов, что ты уцелеешь в бою. Чем лучше конь, тем больше шансов, что ты победишь, что ты больше зарабатываешь денег. Рыцарь продавал свой меч. То есть у каждого князя была дружина. Ну и помимо дружины существовала еще рать. Да? Что такое рать? Рать – это ополчение. Ну, представьте себе, вот Илья Муромец стоит в дозоре, видите, смотрит. Идет неприятель, да? Чума какая-то, орда идет. Дальше собиралась рать. Вот крестьяне, ремесленники, они хватали у кого что есть. У кого топоры, у кого вилы. Они не были профессиональными воинами. И их задача была остановить вот этого вот неприятеля до тех пор, пока не подтянется дружина. И вот тут уже вступала в бой дружина. Это были супервоины, которые могли, вот дружина могла остановить целое войско противника, который во многом ее превосходил по численности. И, конечно же, у дружинников были соответствующие лошади. То есть в это же время выводились породы однозначно. К сожалению, мы сейчас имеем очень-очень мало сведений о том, какие это были породы, кто их выводил, как их готовили, какие были методики дрессировки. Вот Ксенофонт оставил трактат, а вот наши летописцы, к сожалению, подробной информации на этот счет не оставили, не сохранилось. А вот дальше будет очень любопытная картиночка после трех богатырей. Вот посмотрите на нее, вы наверняка такую картиночку видели. У Акуджавы есть такая песня «Выезд императора». Белая лошадка что-то с челкой вороною, крылья за спиной, алая попона, крылья за спиною, как перед войною, да? Крылья за спиною, как перед войною. Видели, да, польские гусары, крылатый эскадрон гусар летучих. Фильм даже такой был. Но вот летучие гусары, это же имелось в виду не только метафора, что они такие быстрые, стремительные. Да, гусары – это легкая кавалерия, они действительно быстрые. Но, кстати, вот эти вот польские всадники с крыльями – это была тяжелая кавалерия, нелегкая. Для чего нужны были такие крылья за спиною? Они пристегивались перед боем, конечно, так-то он не будет с ними ходить, как дурак тогда громыхать крыльями. На этот счет очень много всяких иллюзий, очень много всяких версий. Но давайте мы, дети моих, сведем воедино. Да? Первое. Устрашение. Да? Психическая атака. Вот представьте себе, что вы в первых рядах войск, да еще пехоты, и вдруг с криком, с улюлюканьем на вас несется вот такая вот, там ангелы сидят. Ангелы с крыльями, как же против них воевать? Мало того, говорят, что эти крылья делали таким особенным образом, что они начинали свистеть. То есть воздух насыщался вот этим гулом и свистом, что тоже приводило солдат в ужас. Но есть еще два более прозаических объяснения, еще две версии, которые, мне кажется, более правдивыми. Первое, то есть уже, да? Третье, это то, что такие крылья смягчали удар сзади, да? Все, вот, уже ты сзади по спине не ударишь мечом. И то, что они таким образом вот в этой мясорубке, когда идет жаркое рубилово, да, они в такой вот мясорубке могли отличить своего от чужих. Вот история. Так что, если вас спросит кто-нибудь из приятелей, а вот за фига им нужны были такие крылышки-то, вот вы теперь можете аргументированно им ответить. Дальше, вот следующая картинка, это уже Австрия, 18 век. Вот тут мы с вами уже видим такую вот кавалерию. То есть в это время это эра кавалерии. Кавалерия решает все основные задачи. Я помню, в каком-то трактате кто-то из великих вот этих вот полководцев писал, что никогда ни у одного пехотинца не будет, значит, никаких шансов справиться с конным воином, с опытным. Ну, наверное, это действительно так. Вот видите, как раз такой, ну, здесь еще шпаги 18 век, но шпага это не для лошадей. Кавалерия в основном, конечно же, потом пользовались саблями и пользовались шашками. Ну, вот, если верить Шолохову, то хороший казак мог шашкой на скаку человека перерубить пополам по диагонали. Да, то есть там расцентровано было само оружие, надо было уметь бить. Но опять же, по руке ковалось оружие, это вот целое искусство. И, конечно, профессиональные воины владели этим искусством. И, конечно же, в это время уже были породы боевых лошадей, которые использовались во всех армиях мира. Были тяжеловесы, которые таскали пушки, были тяжелые лошади для тяжелой кавалерии, и были стремительные, легкие, быстрые лошади для легкой кавалерии, для тех же гусар. Ну вот дальше мы как раз увидим, кто у нас следующий. Следующий, по-моему, кавалергарде. А кавалергарде – это как раз тяжелая кавалерия. Кавалергарде – век недолог. Как там у Пушкина: «Гремят кавалергардов шпоры, мелькают ножки милых дам». Гениально. Видите, как облачен кавалергард? У него кираса, это достаточно тяжелая кираса, это панцирь такой, да, железный. И у него шлем, который защищает его, очень похоже на древнегреческие шлемы, да, по форме, по всему. Шлем, который защищает, то есть все, скользящий удар, прямо ты никогда по голове не попадешь, шлем этот не расколешь, он всегда срикошетит. Ну и вот как раз бой, в который вступили кавалергарды. Кавалергарды – это всегда были такие отборные войска. В России они появились в XVIII веке благодаря Петру Первому и потом прославились. И в Бородино они прославились, и в Аустерлице. Следующие у нас будут гусары. Это как раз летучий гусар. Как там, помните, в Бородино у Лермонтова драгуны с пестрыми значками, уланы с конскими, ой, уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все оказались тут. Вот сейчас вы видите гусаров, и вот посмотрите, кстати, здесь очень четко, хорошо видно, хороший художник был, достоверный. Во-первых, как облачен гусар, да? ничто не сковывает его движение. У него в руках сабля, которой он рубится, кивер, который защищает его голову. С левой стороны, видите, накидка такая. Это накидка с такой очень крепкой кожаной подкладкой, которая защищает его как щит с левой стороны тоже от ударов. И плюс ко всему ментик гусарский. То есть вот это вот шитье, оно же ведь золотое шитье, то есть там не просто нитки плетеные, они как струны на гитаре, они с проволокой. То есть вот такой вот удар по груди, ментик, конечно, его защитит. И вот посмотрите, первый гусар, он уже в галоп пошел, да? Второй еще на рысях, вот на белом коне, а тот дальше он только, по-моему, решает еще идти, скакать ему или не скакать. А вот первый, который скачет, видите, он привстал на стременах и наклонился вперед. Очень такая достоверная поза, потому что если кто-то из вас занимается конным спортом, он знает, что на галопе, вообще на лошади, что самое главное? На лошади самое главное – это поймать точку равновесия и сохранять эту точку равновесия. И вот когда ты вперед привстал на стременах и наклонился вперед, тебе легче ловить эту точку равновесия, чем если ты, вот, как говорят, креветкой сжался, вот так вот и приник к гриве конской, больше шансов улететь. То есть это грамотная, хорошая такая кавалерийская посадка. Так, смотрим дальше. Кто у нас? А вот дальше у нас казаки, да, пойдут. Казаки, казаки. Едут в Берлин наши казаки. В 12-го года в Отечественной войне казачьи войска блеснули доблестью и славой, которыми командовал Платов, да. Вот, нет, это у нас, извините, Сконский, это драгун с конскими хвостами, да, вот как раз драгун тоже. Конные войска. Ну, для чего конный хвост? Ну, защитить для того, чтобы шею от удара. Здесь как раз все это понятно. Ну, и кроме того, чтобы это было красиво. Как там в том анекдоте, да? Во-первых, это красиво. Но давайте промотаем, Александр, на казаков. Вот у казаков в 12-м году, кстати, уже под седлами были замечательные казачьи кони. В том числе дончаки. Вот знаменитая донская порода, дончак, да, он уже там был, она сформирована уже была как порода. И про таких вот, видите, разные казаки. Вот там Уральский полк, там гурские казаки, там было несколько разных полков. В том числе были те самые донские казаки. Это были лошади, вообще, кто были казаки, кто помнит? Казаки – это были такие вольные ребята, которые выполняли две функции. Они жили, как правило, на пограничных землях. Они были хорошие воины и были земледельцы. То есть они пахали, сеяли, разводили курей, свиней, все как полагается, как обычные крестьяне. Но если что-то вдруг, сарынь на кичку, быстро оседлал коня, схватил шашку и вперед на мины. Да? Вот что такое казак. То есть он умел и биться, он был и рачительным хозяином, он был крестьянином хорошим, да? Трудолюбивым. И поэтому лошадь ему требовалась так, многофункциональная. То есть про таких лошадей говорили, хошь под воду, хошь под воеводу. То есть можно и под воду запрягать в такую лошадь, а можно и воеводу посадить. И это боевой конь. То есть мгновенно это тот же дончак, он превращался в боевого коня и мог в гуще сражения там не робеть и биться вместе со своим хозяином. Вот что. И, кстати, эти лошади были очень ходкие, и французы были потрясены, как за такое короткое время наши казаки дошли до Парижа. Потому что это была такая задача, очень тяжелая, в такое быстрое время покрыть такие расстояния. Это вот рысистые наши породы, которые привыкли к огромным степным пространствам. Это тебе все-таки не перенаселенная Европа, где вот так вот плюнешь, а там уже другое государство, да, и не разгонишься. Поэтому французы, конечно, тогда очень удивились, что казакам эта задача оказалась по плечу. А вот дальше будет картинка, видите, на белом коне. Вот очень часто говорят, впереди на белом коне. И вот впереди на белом коне очень часто перед войсками можно было видеть легендарного генерала Скобелева. Его очень так уважительно называли Акпаша, белый генерал. Ну, кстати, вот, ребят, я забыл вам еще такую штуку сказать. Вот почему все-таки у татар-монгол были низкорослые лошаденки? Дело-то не в том, что так было удобнее перескакивать с места на место. Дело в том, что вот в степях, на степных пространствах, вот такая низкорослая лошадь, она меньше ест. Да? А зимой, вот вы слышали такое выражение, да? Лошади, олени тебенюют. Что такое тебенюют? Тебенюют – это копытом разбивают снежный наст и едят сухую травку. Это тебенёвка такая, вот, да? Вот мелкая лошадка, она вот тебенюет совершенно нормально, может прокормиться. А крупному, большому коню, конечно же, этого мало. Вот генерал Скобелев, мы сейчас видим его на коне. Видите, это уже, наверное, вот я не знаю, может быть, даже похоже на аргамак арабского коня. Вот аргамаки, они тоже могли большие пространства покрывать, там, до 100 километров в день. Генерал Скобелев отличался безудержной отвагой, его обожали солдаты. Кстати, он умер, ему 40 лет еще не было. Был совсем молодой человек, ему было 39 лет. У него в биографии было огромное количество таких вот, ну, критических моментов. Но когда он с малым числом побеждал противника, превосходящего его во многом, вот он начинал с среднеазиатских походов, да, и как-то раз он с небольшим отрядом отважился, напал на крупное соединение казахов, и битва была очень жаркая, он получил 7 ранений пиками. Он мог после этого садиться на коня там, полгода, если не больше. Но все знали его потрясающую совершенно отвагу, но его обожали, солдаты его обожали. То есть солдаты, когда видели белого генерала на белом коне, в белом мундире, все, они уже презирали смерть, они шли ура за родину царя Отечества, за веру царя Отечества. И вот дядя моей бабушки, его звали Жора, согласно семейной легенде, он спас жизнь генералу Скобелеву в турецкой войне, когда освобождали болгар от турков. Как бабушка рассказывает, в Скобелева турок целился, а Жора подъехал сзади, ударил его прикладом по голове. Но дело в другом. Дело в том, что Скобелев в благодарность, а бабушкин дядя Жора был обычный лавочник, он был армянин, нахчеванский лавочник. Генерал Скобелев принял участие в его жизни, он выхлопотал ему место в офицерском училище. И вот дядя Жора бабушкин, кстати, получил Георгия тогда за этот подвиг, закончил жизнь службу подполковником. То есть генерал Скобелев, он был не только отважен, он очень хорошо относился и к солдатам, и к офицерам, то есть его в армии просто обожали. Ну, ребят, я думаю, что если вам интересно, почитайте, про него очень много написано, и это вот достойная историческая фигура, о котором, конечно, надо знать. Так, следующее у нас что будет? Следующее у нас будет Семен Буденный. А вот это вот как раз и есть вот те самые денщики, потому что Буденный потом в Ростовской области занимался конно-заводским делом, как мы с вами знаем. Буденный, кстати, был полный георгиевский кавалер за Первую мировую войну, а Георгия просто так не давали. То есть это тоже был человек личного мужества, отваги, и с огромной харизмой. Другое дело, что во время Отечественной войны, конечно, они все были не очень грамотные маршалы, и Буденный, и Ворошилов, это уже было время других полководцев, но это были очень достойные люди. Это были люди отважные, сильные духом. Но главное, Семен Михайлович Буденный вывел знаменитую Буденовскую пару. Там больше всего, конечно, Чак в этом участвовал, и буденовская порода сохранилась до нас. Это был настоящий боевой конь, на котором кавалерия воевала. И воевала, кстати, во время Великой Отечественной войны кавалерия была. Но она, конечно, немножко устарела, но были казачьи разъезды, были казачьи дозоры, были даже атаки, в которых вот участвовали генерал Даватор, да. Казаки, вот следующий, покажите нам картиночку, как раз и будет. И кто-то из вас слышал, наверное, песню, да, казаки, казаки едут, едут по Берлину, наши казаки. Как там, эх, ребята, не впервой запевает верховой, не впервой поить коней нам из чужой реки. Так что кавалерия сказала свое слово и во время Второй мировой войны, вон, видите, немцев они кружили, было такое дело и во время Второй мировой войны. А вот следующая картинка у нас будет встреча. Встреча двух видов кавалерии, скажем так. Вот, видите? Верблюд и конь. Боевой конь и боевой верблюд. На боевом коне сидят двое. Кстати, у казаков, у наших тоже двуконь это называлось. Они тоже очень часто в поводу вели второго коня и в процессе пересаживались, да, вот когда на рысях, как там, помните, среди зноя и пыли мы с Буденным ходили на рысях на большие дела. Вот прямо на рысях могли перескочить с одного коня на другой. Но вот видите, насколько верблюд выше лошади, да? И на верблюде совершенно спокойно умещались два воина. То есть один погонщик верблюда, а второй уже мог стрелять.

Они, ну, мы же говорили с вами, ребята, о том, что лошадь это очень трепетное существо, и когда она видит такое что-то большое, страшное на нее несется, и даже когда лошади чувствовали запах верблюдов, очень многие лошади шли на попятную, да, они не отваживались идти дальше вперед. Поэтому какое-то время верблюды использовались против кавалерии. Ну, если у нас кавалерия, да, то как всадников на верблюдах можно назвать? Не верблюдерия же, правда? Их называют дромадерии. Вот есть такой термин дромадер. Помните, что такое дромадер, ребят? Дромадер и бактриан. Я уже говорил вам, вспоминайте. Дромадер это одногорбый верблюд, вот тот самый, который на Ближнем Востоке, да, а бактриан это двугорбый, это азиатский верблюд. Вот мы с вами сейчас в основном будем говорить о дромадерах. Да? Это Северная Африка, это арабы, это Ближний Восток. Ну вот, крестоносцы, кстати, на этом очень здорово поломали зубы, потому что, как я вам уже говорил, крестоносцы это рыцари, рыцарь это супервоин. Но супервоин-то супервоин, но когда лошадь видит вот такой вот страшный, вот дестрие рыцарей, они очень часто боялись верблюдов, они отказывались с ними биться и идти дальше. И это, конечно, была такая досадная помеха во время крестовых походов. У Геродота, кстати, упоминаются всадники на верблюдах, мегаристы, по-моему, они называют. И мегаристы очень мешали еще Наполеону во время его египетского похода. Вы знаете, да, что Наполеон дошел до Египта, и солдаты Наполеона отбили нос сфинксу около пирамиды Хеопса из пушки, кстати, нахулиганили там. И в египетской кампании, конечно, ему очень здорово досаждали арабы на верблюдах, потому что лошади их побаивались, и с ними было очень тяжело Наполеону сражаться. Ну, конечно, выручали оружие, выручали пушки, выручали пистолеты, но вот у всадников, опять же, понимаете, ребят, с одной стороны, да, но с другой стороны, у верблюдов есть масса недостатков. Первый недостаток. То, что верблюд – это животное достаточно своенравное. И он не дрессируется так, как дрессируется лошадь. Да? Он обладает своим нравом, который может проявить. Во-вторых, это очень высоко. Вот если вы сидели, на лошади-то сидишь, тоже это, вы знаете, так, когда снизу вверх смотришь, а когда сверху вниз, там так это бывает страшновато иногда, особенно на галопе-то, да, падать, есть откуда лететь. А с верблюда падать, представляете, там уже 2,5 метра получается. И поэтому, как вооружение у воинов на верблюдах были такие двуручные длинные мечи, 4 локтя, да, но это где-то сантиметров 180. Такие длинные-длинные мечи, чтобы оттуда с верхотуры можно было достать внизу пеших воинов. Я сейчас вспоминаю из крупных сражений, да, наверное, кроме Кира II, это вот персидские войны, 530-й, по-моему, год до нашей эры, я сейчас ничего вспомнить не могу. Вот сейчас видите как раз бедуинов на верблюдах, типичная такая картинка, восточная. То есть верблюды свое слово, конечно, сказали. Ну, не так, как лошади, потому что лошадь это все-таки целая эра, целая эпоха в военном деле, а верблюд это всего лишь эпизод. Но, тем не менее, было такое дело. И сейчас верблюды, кстати, используются в армии. И двугорбые, ну, двугорбые верблюды у монголов были. Двугорбые верблюды использовались в основном в обозах, да, для перевозки тяжестей, а вот так, чтобы бактриана дерии не было, как дромадерии, да, вот верхом на бактрианах, конечно же, не сражались. Но, ребят, с другой стороны, все-таки верблюды в армии применялись, вот следующую картинку покажите. Применялись они даже во время Великой Отечественной войны. Вот у нас следующая картинка будет монгольские воины на верблюде. А, да, это вот Индия. Это Индия, это парад. Видите, все на верблюдах, все на дромадерах. Вот еще там, по-моему, какая-то картиночка будет, да?

0: Так, Индия, где у нас? У меня тут просто записано, так, да, вот будет верблюд, сейчас, видите, верблюд же все-таки, он сильный, он сильнее, чем лошадь. Да, вот даже, видите, пулеметы ставили на верблюдов. Вот там рядом стоит БТР, там какой-то, да, грузовик и верблюд тоже. Самолет хорошо, пароход хорошо, верблюда лучше. Ну вот потом у нас будет, наконец, еще один пулемет, будут монголы, и давайте остановимся на Великой Отечественной войне. А это уже наши. Вот здесь уже Бактрия. Видите, это уже двугорбый наш верблюд, и на него тоже поставили пулемет «Максим». Ну, наверное, не для того, чтобы его использовать как живой танк или как тачанку. Я думаю, что, скорее всего, «Максим» на нем перевозят. Ну, его ж колесики железные, его тяжело таскать за собой, и, скорее всего, просто этот верблюд сейчас навьючили, в том числе пулеметом, он его отвезет. Верблюды сыграли, кстати, достаточно большую роль во время Великой Отечественной войны. Вот в Астрахани, когда несколько полков формировались, то там было несколько сотен верблюдов, которых использовали как тягловую силу, они тащили обозы, они тащили артиллерию за собой, и несколько верблюдов даже дошли до Берлина. Машка и Сашка, по-моему, звали вот эти два знаменитых верблюда. Вот следующую фотографию покажите. Там даже им поставили вот этот монголы. Следующая фотография. Ну, кстати, наши красноармейцы. Это уже до войны. Судя по Буденновкам, видите, это до войны дело было. А вот это явно уже за границей. Видите, там указатели на немецком языке. Вот уже наши верблюды. И сидят на облучке два наших солдатика. Следующая фотография нам покажите. Это будет памятник верблюдам. Памятник в Астраханской области поставили. Как раз вот это Сашка и Машка. Два знаменитых верблюда, которые дошли до Берлина. И вот видите, солдат сидит, сворачивает самокруточку. И с благодарностью смотрит на верблюдов. Дальше будет история, которую я вам уже рассказывал, а поэтому мы ее очень быстро. Ох, уже 1:45. Устали, наверное? Нет? Ну ладно, тогда мы сейчас уже будем. Это лоси. Лосей тоже пытались сделать боевыми, их тоже пытались одомашнивать, и даже их дрессировали. Вот видите, сейчас там пулемет на лося. Вот с лося пытались даже стрелять. То есть на лосей ставили пулемет, были даже специальные такие подставочки, но это все было как эксперименты. И до сих пор, вот если вы будете когда-нибудь в этих краях, это Сумароковская ферма, лосиная ферма Сумароковская, она до сих пор действует, там вам можно даже молоко купить, Кострома, Костромская область. Туда приезжают часто туристы. Вот это одна из точек, где проходили такие работы дрессировки. Вот там дальше будет учебное пособие. Лоси в российской Красной Армии. Ну, кто-то мне недавно написал, что это, скорее всего, фейк. Нет, это не фейк. Это действительно был такой проект использования лосей в кавалерийских подразделениях РККА. Видите? Даже курс такой издавался. Но почему это дело не пошло? Ну, потому что для того, чтобы лося сделать домашним таким, как лошадь, послушным, надо, ну, как минимум несколько тысячелетий. Это во-первых. Во-вторых, лошади ты накосил сено, отпустил ее пастись, и все нормально. Ну, сенаж заложил. А лось питается веточками, питается мхом, лишайниками, причем веточками разными, листиками, травой, грибами. Там более 300 всяких компонентов его кормов. И прежде всего это ветки, молодые ветки. Ну, не заготовишь ты лось это все. Поэтому, к сожалению, этот проект не состоялся, или, к счастью для лосей, они остались дикими животными, и до сих пор лось – это красивый лесной великан, которым мы любуемся. В эту пору, кстати, ребят, если встретите лося, то будьте внимательны, потому что это небезопасно. У них сейчас гон начинается, и они становятся очень сердитыми. Олени. Олени тоже использовали в Красной армии, северных оленей. Вот такое преимущество, да, раненый олень, он же даже не кричит, поэтому вот разведчики, финскую войну. Был Карельский фронт, если кто-то из вас учил историю, Карельский фронт, там тоже шли бои, причем довольно жаркие, и было такое даже в ноябре 41-го года, секретный подготовить срочно таюров для Карельского фронта. Их подготовили меньше, чем за год. И туда отправили 300 каюров и где-то 1500 оленей на Карельский фронт. То есть мобильно, быстро эту задачу решили. Ну, конечно, в основном олени использовались для того, чтобы доставить какие-то грузы. Но, ребят, представьте себе, климат был не такой, как сейчас. Зимы были снежные. Представляете, снег по грудь, да? Ведь ни на чем больше не пройдешь. Трактора вязли в этом снегу. Не могли проехать грузовики, они же тогда были слабенькие, да, двигатели на этих. Ну, на лыжах же много не увезешь. И вот олени упряжки, они, конечно, спасали, они позволяли доставлять грузы, и олени сыграли достаточно большую роль на Карельском фронте. Ведь были вот боевые олени, что называется. Они, кстати, так и назывались, оленно-транспортные войска во всех этих директивах. Мало того, вот я помню воспоминания, читал одного из участников сражения на Карельском фронте, и он писал, что как только немецкие летчики видели санный след, они тут же летели по этому следу и тут же сразу начинали расстреливать упряжки. То есть немцы прекрасно знали, что олени – это единственное средство, которое перевозит грузы, поэтому… Вот была такая инструкция у летчиков немецких. Увидел оленей след, лети, найди. И поэтому очень многие олени погибали, каюры погибали. Это было не так уж и безопасно возить грузы на Карельском фронте. Так, едем дальше. Едем дальше, кто у нас там будет? Кто у нас будет после оленей? А, у нас будут ламы в Израиле. Вот это, ребята, это интересная тоже такая тема. Дело в том, что мне даже довелось побывать, когда я работал на канале «Культура» и вел путешествие натуралиста, а то я был в пустыне в Израиле, и там это центр по боевой подготовке ламы. Ну, забавно, конечно. И я когда спрашивал, там были наши соотечественники, ну, в Израиле, там каждый третий наш, как вы знаете. Вот. Поэтому общались мы совершенно спокойно, без всяких переводчиков. Я говорю, ребят, а кому это понадобилось? Я говорю, да вот у командования появилась такая идея использовать лам. Там, кстати, не только ламы были, там, по-моему, альпаки тоже были, гуанака содержались. Говорит, вот начальство решило их использовать для горных операций, потому что, ну, там на машинах не проедешь, да, потом это же слышно, звук мотора, если бесшумно провести какие-то грузы по горным тропам, по бездорожью, вот будем лам использовать. Но кончилось это дело достаточно быстро, потому что в первой же такой боевой операции ламы сказали, они отказались куда-то идти, их стали тянуть за повод, ламы начали орать, вот, тут же рассекретили, спалили всех. Ну, в общем, ламы в Израиле не пошли как боевые животные. И потом, я помню, приезжал через несколько лет уже, спрашивал, говорю, да нет, говорит, закрыли уже этот центр. И решили вместо лам, командование выделило деньги, израильское правительство, очень большие, на разработку роботов. Да, и такие вот роботы, которые там движутся со скоростью 5-10 километров в час по горным тропам, по горным дорогам, 8 часов батареи без подзарядки, и во всяком случае, говорит, не станут и орать не будут. Так что, вот видите, ламам не повезло, боевыми животными они на свое счастье не стали, так что, наверное, даже повезло. Ну, смотрим следующую картинку. А вот следующая картинка – слон, боевой слон. Вот это вот как раз ламы, боевые ламы во время ночных действий. Видите, задумчивый израильский солдат. Вот посмотрите, ребят, это музейный экспонат. Здесь показаны доспехи слона. Конечно, вот слоны-то как раз, ребята, и использовались как танки для того, чтобы пробить ряды пехоты и даже кавалерии. Ну, если лошадь верблюдов пугала, то представьте себе, у лошади, как Кондратий какой, коня боевого хватит, когда он такую махину увидит, непонятно чего, движущуюся, да? Поэтому слоны применялись довольно успешно. Мы с вами уже подробно об этом говорили, я вам подробно об этом рассказывал, про то, как были экипированы. Просто не хочется повторяться, а у нас времени осталось очень мало. Напомню только, что погонщики слонов очень ценились. Это была штучная, редкая профессия. Погонщики из Индии работали как наемники далеко-далеко за пределами своего отечества, даже на Ближнем Востоке. И хочу еще также напомнить любопытный факт. Если вы посмотрите вот эти все древние изображения слонов, да, ну, особенно вот слоны, которые использовали в армии Ганнибала, которые до Альп дошли и даже через Альп перешли. Вот у Ганнибала, да, какие были слоны? Ну, откуда у него там индийским слоном? Представляете, где Индия, да, и где Ганнибал, да, вот Средиземноморье. Вот, нет, это были... А с другой стороны, африканские слоны, они же ведь не дрессируются. Они не поддаются дрессировке. И возникает вопрос, а что же там за слоны были в армии Ганнибала? Так вот, там были африканские слоны, но это был еще один вид. Известно сейчас три вида хоботных, два вида в Африке, один индийский слон. Да? Вот это был еще один вид африканского слона. Он был чуть-чуть пониже ростом, немножко отличался от современных африканских слонов. Я напомню, их два вида современных. И также напомню вам, ребят, что современные слон – это древнее хоботное животное, это ровесник мамонтов, ровесник мамонтовой фауны, шерстистых носорогов. Он, как вид, он старше, чем его азиатский собрат. Ну, давайте прогоним слонов быстренько, да? Мы на них не будем задерживаться, тем более, что я про них вам рассказывал достаточно много. Но у нас после слонов будут слоны в бою, слоны в Персии, слоны в Индии, слоны во Вьетнаме. Вот это все такие сцены с битвами, где работали слоны. Конечно, раненые слоны очень часто выходили из-под контроля, ими было очень трудно управлять, поэтому у каждого погонщика слонов был такой специальный острый колышек и молоток. То есть он знал место на темечке у слона, где черепная коробка не такая крепкая, и он мог одним-двумя ударами очень быстро умертвить этого слона, спрыгнуть с него, ну, потому что такой слон начинал молотить направо и налево, он начинал бить и своих, и чужих. Вот, поэтому раненого слона погонщик мог очень быстро прикончить и вывести из боя. Вот тут я почему остановил ваше мнение назад, Александр, покажите. Вот. Это вот к тому, как много зависит от того, вот зачем это все нужно знать, да? А вдруг вы будете художниками? Очень много вот ляпов в таких вот картинках находишь. Вот я специально увеличил. Видите? То есть, с одной стороны, это Древний Рим якобы, да? Якобы Древний Рим. И вот у некоторых римские шлемы. А с другой стороны, шлем абсолютно греческий. И не гладиусы, не древнеримские мечи. Гладиолус, да? Почему он такой гладиолус? Листовый, на что похож? Да, на меч. Гладиус. Гладиус – это меч на латыни. Вот. И здесь абсолютно не римские мечи, какие-то ятаганы, не пойми что. Ну вот, ребят, надо все-таки читать книжки, надо интересоваться предметом, особенно если вы будете иллюстрировать что-то, то, конечно, матчасть учить надо. Все, едем дальше. Я вот не историк военный, но даже я тут вижу ляпы, а уж если какой-нибудь военный историк посмотрит, он за голову схватит и скажет: «Мамочки ротные, кто же это рисовал? Какой двоечник? Где же вы такого художника-то нашли?» Так, слонов проматываем, до носорогов доезжаем. Ну, носорога – это тоже просто такой курьез, я вам в прошлый раз его рассказывал. Я впервые об этом прочитал, знаете где? Была такая очень хорошая книжка Митяева. Она называлась «Книжка юного командира». Мне подарила бабушка, когда мне было лет 10, значит, был в 70-м году. Это была моя настольная книга. И вот там я впервые прочитал о том, что против боевых слонов пытались выставить боевых носорогов, поскольку это единственное животное, которое слона не боится. И даже такие трезубы им укрепляли на рогу. Но боевые носороги вообще не дрессировались. И боевой носорог раненый, он крушил все направо и налево еще больше, чем слон. Вот, видите, вот такая мечта полководцев древнего мира, которой не суждено было сбыться. Ну, не тот носорог человек, чтобы позволить какой-то говорящей обезьяне садиться на себя верхом и подвергать его драгоценную жизнь опасности. Ну, что поделаешь. Так, а вот теперь следующая картинка. Посмотрите, пожалуйста. Следующая картинка. Знаете ли вы этого человека, да? Не знаете, да? Это легендарный человек. Это человек, который вошел в историю мировой дрессировки. Мы его в детстве называли дедушка Дуров, знаменитый дрессировщик. Ну, и сейчас есть театр Дурова, есть театр Терезы Дурова, это целая династия такая цирковая. Так вот, дедушка Дуров здесь рядом с тюленями, да? Ушастые тюлени, морские котики, сивучи и так далее. Они хорошо поддаются дрессировке. Следующее, покажите нам картиночку тоже. И здесь я вам расскажу такую любопытную историю. Ух ты, уже сколько говорить-то. Дело было во время Первой мировой войны. В Первую мировую войну на флоте сущей бедой были якорные мины. Что такое якорные мины? Ну, вы, наверное, видели, да? Это вот такие вот шары, из которых торчали чуткие датчики. Этот шар якорный, почему? Притапливался он. То есть он был не на воде плавал, чтобы его было видно, а под водой, слегка притопленный, да, на якоре. Вот. И эти мины ставили по фарватеру. Дети мои, кто знает, что такое фарватер? Да, умница. Это там, где глубоко. Вот бакины. Красный, желтый. Это показывает, с какой стороны надо оплывать миль. А фарватер – это вот этот вот путь, где ты пройдешь и на миль не сядешь. И вот якорные мины ставили в фарватерах. И очень часто военные корабли на них налетали, на якорные мины. И тогда дедушка Дуров, великий дрессировщик, действительно, это был величайший дрессировщик, возможно, даже всех времен и народов. Вот мой товарищ Вениамин Игумнов, который дрессировщик из московского цирка, он видел старые кадры дрессировки Дурова. Он сказал мне, что, Саш, этого сейчас никто сделать не может. Ни у нас, ни за границей. То есть человек действительно, ну, был от Бога дрессировщик. Так вот, дедушка Дуров, он подготовил своих тюленей. У него был большой дом в Москве с подвалом. В подвале был большой бассейн. Ну, он был все-таки состоятельный человек, поскольку его спектакли в цирке пользовались успехом. И вот он позвал к себе военного министра, еще каких-то генералов, и показал, как он научил своих тюленей искать и находить якорные мины. Те были впечатлены, ну, потом авторитет все-таки у Дурова был. И Дурову выделили деньги, выделили средства, и он создал базу в Балаклаве, в Крыму, для того, чтобы подготовить вот такую первую группу тюленей для поиска якорных мин. Все было хорошо. И вот должна была уже приехать комиссия из Министерства обороны. Но в ночь перед приездом этой комиссии вдруг оказалось, что кто-то отравил всех тюленей. Приехала комиссия, они все были отравлены. Ну, какой-то, видимо, немецкий шпион. Их, кстати, было очень много тогда. И помощник Дурова сбежал. Ни слуху, ни духу. Не смогли его ни поймать, ни вычислить никак. Проходит какое-то время. Это еще не вся сказка, это присказка. Проходит какое-то время. Дальше началась Вторая мировая война. И сразу после Второй мировой войны вдруг один русский инженер в Америке пришел в Пентагон, Министерство обороны, и сказал, что у меня есть методики дрессировки морских млекопитающих для военных целей. Понимаете, методик такого уровня, как разработал Дуров, не мог в то время разработать никто. То есть, скорее всего, это человек, которому попали в руки записи дуровского помощника, и в Америке тут же создали группу, которая стала заниматься дрессировкой. Я вот сейчас не помню эту сумму, по-моему, 14 миллионов долларов, вот уже в современное время, вот сейчас недавно, было из правительства направлено на обучение дельфинов и тюленей. Но, ребят, вот самое интересное, что, конечно, потом больше уже дельфинов, а не тюленей. Но знаете, кому первому пришла в голову эта мысль использовать дрессированных дельфинов в армии? Первому эта мысль пришла Нобелю. Только не Альфреду Нобелю, а Эммануилу Нобелю. Кто знает фамилию Нобель? Кто-то слышал? Да. Нобелевская премия. Только Нобелевская премия – это Альфред Нобель, а Эммануил Нобель – это его племянник. Это сын старшего брата Альфреда Нобеля. Он тоже был Эммануил. Нет, он был Людвиг. У них был Людвиг Эммануилович, Эммануил Людвигович, вот так вот все было. Так вот, Эммануил Нобель был крупнейший промышленник. Они, кстати, качали нашу нефть в Баку, в Азербайджане. Братья Нобеля, фирма была такая знаменитая. И он первый тогда, вот что говорит, смышленные животные, чтобы их не дрессировать. И даже какие-то он письма на эту тему писал. Но вот видите, только спустя несколько десятилетий до военных дошло, что это действительно перспективная такая работа, перспективное направление. Давайте промотаем там дальше, Александр. И дальше мы на скорости посмотрим. Да, дельфины, конечно, работают, работают очень здорово. Причем американцы пытались работать с дельфинами, используя специальное подкрепление, то есть им вешали ошейнички с током. То есть их на подрывном деле, так же, как мы собаки с танками, помните, да? Ну, дельфины-то поумнее собак будут. С ними такие фокусы не стали проходить. Тогда американцы пытались сделать из них стражников, которые нейтрализуют подводных пловцов, диверсантов. Но даже отравленные им такие шпили делали на носу. Ну, как-то тоже это не пошло. Дельфины как-то не очень хотели в людей эти шпили тыкать. Вот сейчас мы видим как раз якорную мину, видите? И к ней подплыл дрессированный тюлень. Вот. Но вот совсем недавно 14 миллионов долларов на очередной проект и выделили. У нас этим занимались в Севастополе, был дельфинарий. Но я уже говорил, что в дельфинарии там были очень интересные работы. Потом этот дельфинарий перешел в Украину. На Украине этим особо не занимались, было не до этого. Но после того, как Крым вернулся в родную гавань, в российскую, то сейчас, насколько я знаю, там возобновились работы по дрессировке дельфина. Они выходят на боевые дежурства. А это ловить американского военного с дельфинами, потому что дельфины принимали участие и в первом, и во второй войне в Персидском заливе. Там работали несколько десятков дельфин, насколько я знаю. И вроде даже они себя там как-то проявили, если мне память не изменяет. Вот, проезжаем дальше. Дельфинов мы проехали. Вот, видите, дельфин на боевом дежурстве. Следующий будет такой мемчик. Наш министр обороны Сергей Кужгетович. Здравствуйте, товарищи дельфины! Здравия желаю, товарищи! Ну, отвечают, видите, ну это так вот, шутка. А вот дальше пошли у нас голуби. Вот голуби, ребята, вот каждая голубятня во время Великой Отечественной войны, она была под контролем НКВД. И не случайно, потому что голуби – это секретное донесение, это связь между шпионами, да? Вот вы видите, красноармеец, у него клетка с голубями, он сейчас напишет донесение, это, судя по шлему, это довоенные, это 30-е годы. Следующее покажите нам картинку, это уже будет немецкий военные тоже с голубями. То есть они использовались на фронтах для донесений и спасали человеческие судьбы и человеческие жизни. Это уже немец явно, видите, с голубями. То есть голубиная почта использовалась вовсю. Теперь покажите нам следующую картиночку. Там, по-моему, тоже будет голубь. А потом будет медаль. Жила такая в Великобритании. Это уже британский, видите, военный. И вот следующую нам картинку покажите. Жила-была леди, звали ее Мария Дикин. Ну, она такая странноватая была, немножко спиритизмом увлекалась, благотворительностью, дочка священника. Ну, вышла замуж, детей у нее своих не было, поэтому у нее было полно свободного времени. И в частности, она учредила медаль Марии Дикин. Этой медалью награждали животных, отличившихся на военной службе. И медалью Марии Дикин были награждены с 1943 года, когда этой достойной леди такая пришла мысль в голову. По 1949 год 54 медали было, 32 голуби ее получили, 18 собак, 3 лошади. И следующее покажите нам корабельный кот. Корабельный кот Саймон. Его звали. Ну, Саймон, это, наверное, самый известный кот всех времен и народов. Вот покажите следующий, Александр, картинку. Это Мария Дикин с кем-то из джентльменов из армии. И вот следующую картинку. Там Саймон у нас должен быть кот, да. Вот он, кот Саймон. Значит, что за кот Саймон? И чем он прославился? Кот Саймон служил на военном корабле. Он был любимцем такой всей команды. Один матросик его подобрал в Гонконге, по-моему, такого котенка всего больного, там, израненного. выходил, тайком его выходил. А кот оказался очень милый, компанейский, как Джаст Нилсенс. Его полюбила вся команда, но самое главное, что кот виртуозно ловил крыс. Поэтому все его просто обожали. И однажды на реке Янзы, это вот знаменитая была такая операция на реке Янзы, корабль попал под шквальный обстрел китайских коммунистов, был убит капитан корабля, а капитан настолько любил кота Саймона, что разрешал ему спать в своей фуражке в его каюте, в капитанской. И вот снаряды попали в капитанскую каюту, капитан был убит наповал, а кот ранен, причем серьезно ранен. У него было несколько, там, шрапнели из него вытащили. Но даже раненый Саймон, он все равно показал всем остальным матросам, ребята, будем жить, все будет хорошо, и продолжал убивать крыс, вот, и истекая кровью, это был его священный долг, и он получил медаль с такой вот формулировкой. За поднятие боевого духа команды и за мужественное выполнение воинского долга по защите провианта от крыс. Вот что-то такое вот. Ну и вот в 49-м году это все было, происходило, да, в 49-м году он попал в военный госпиталь, его с почетом отвезли. Вся Англия, затаив дыхание, следила за здоровьем кота Саймона, как он там поправляется или нет. Писем ему столько присылали, что выделили специального офицера, который с утра до вечера сидел, отвечал на эти письма за кота Саймона. Но, к сожалению, кот Саймон все-таки умер. Его хранили с почестями на военном кладбище, и вот он, естественно, он получил медаль Марии Дики. Но вот кот Саймон – это как раз тот самый случай москитов, любимцев армии, живых талисманов. А вот следующую картиночку нам покажите, да? Это будет козел, москит. Уильям Уиндзор, эта должность называется. Всех козлов – это вот ангорские козлы, о, не ангорские, кашемирские козлы. Они все служат в батальоне королевских валлийцев традиционно. То есть один Уильям Уиндзор помрет, другого заведут, он тоже Уильям Уиндзор второй, Уильям Уиндзор третий. Должность у него капрал не меньше пехотного батальона королевских валлийцев. И есть специально выделен даже специальный человек, который должен, вот следующий, покажите фотографию нам. Специальный человек, который должен за ним ухаживать. Причем получается так, что козел капрал, а ухаживает за ним рядовой. Так что этот козел может рядового по стойке смирно еще поставить, сказать, ты че мне тут рядовой? Вот видите, ее величество, королева, пришла проведать, как здоровье козла Виндзора. Ну, кстати, один из Виндзоров 2006 том, по-моему, году один из этих козлов был разжалован, понижен в звании до рядового за неподобающее поведение на Кипре во время визита королевы Ее Величества в честь ее собственного дня рождения. Уж что там этот козел в присутствии королевы отчебучил, я не знаю, ребята. Если кто-то найдет, мне обязательно расскажите. Но все были так шокированы его поведением, что козла разжаловали. Так, ну следующий хорек будет, да, тоже москит, тоже знаменитый москит у десантников, у морских пехотинцев, я сейчас уже забыл, где, в какой части. Но, кстати, ребят, с хорьками там еще такая история была. Времени нет, я вам рассказал бы. Ладно, проедем с хорьками. Дальше будет макак, тоже москит. И последние фотографии, две, давайте Александра покажем, а то уже, слушайте, ребят, мы больше 2 часов говорим. Сейчас там родители будут возмущаться. Уроки надо делать, да? Заканчиваем. Вот этот макак. А дальше следующий будет крыса. А вот крысы – это не москиты. Крысы – это саперы. И в некоторых африканских странах, например, в Мозамбике, крыс учат разыскивать мины. Почему именно крыс? Собаки тяжелые, подрываются. А крысы легкие, и у них очень хороший нюх. То есть вот положительное подкрепление, нехитрая дрессировка и крыски. Но не наш, не серая крыса, не пасюк. Это я забыл, как это называется. По-моему, хомяковая крыса она называется. Если мне... Ой, кстати, я хочу попросить всех, спасибо вам большое, кто меня поправляет. Вот Андре Дор, особенное спасибо за ваши деликатные такие поправки. По-моему, хомяковая крыса, могу ошибаться. И вот следующая фотография. Крысы все-таки симпатичные, умные животные, отличаются умом, сообразительностью, да? Вот, собственно говоря, давайте на этом мы сегодня и закончим экскурс в историю и закончим эту тему «Животные на войне». Хотя, может быть, к ней когда-нибудь еще и вернемся, потому что тема действительно неисчерпаемая. Александр, не очень устали? Минут 10, если на вопросы как ответим, или в следующий раз?
1: Это зависит от слушателей.
0: Ну что, слушатели, не очень устали? Ну давайте так, если есть вопросы, давайте минут 5-10 поотвечаем, если я смогу, конечно, удовлетворить ваше любопытство. Так, а где мои сильные очки, чтобы увидеть текст? Сильных очков нет, придется надеть вторые. Так, ну что? Что-то там проявляется у нас, симпатические чернила. Александр, у меня идет задержка секунд 10-15, так что вы мне скажите, если текст идет.
1: Я знаю.
0: Да. Ребята, простите за плохую картинку, но самое главное, чтобы вы видели картинку, которую мы показываем. На меня смотреть нечего, но у нас очень плохая связь, я на даче. Все время уходит, изображение рассыпается. Ну, главное, что хоть звук не портится. Так, вот теперь пошло что-то отбиваться, вижу. Кого валят королевские валлийцы? Валлийцы от слова валят, да? Врагов они валят, ребята. На то они и валлийцы. Как увидят врага, тут же его и валят. Область такая есть, валлийская. Так, это территориальные же, ведь, как говорят, шотландский полк. У нас, кстати, сами Преображенский полк, да, Семеновский же тоже по местам. Так. Второй вопрос. Не вижу. Александр, я завис или там вопросов больше нет? А, медленно поступаю. Ну, ладно. А, вот. Мия, 7 лет. Мия, привет. Мия, это наша постоянная слушательница. Какие доспехи у лошадей самые легкие и хорошо их защищают? Фу. Мия, ну, самые легкие. Во-первых, давайте так, Мия. Доспехи, они легкими быть не могут, да, изначально. Поэтому, ну вот у легкой кавалерии там практически уже защиты никакой у лошади нету. То есть, как правило, защищали лошадей это только вот в древности, в средние века еще как-то. А вот кавалерия там 18 века, 19, 20, там уже у лошадей фактически никакой защиты нету. А насекомых в военных целях использовали? Да, использовали, ребят. Значит, мне приходилось встречать в хрониках, что в Древней Индии там есть такая жуткая оса, она, кстати, называется индика. Помните, который Маугли-то использовал против красных волков? Вот они делали такие глиняные горшки сосами, закупоривали их, и когда осаждали крепости, они эти горшки сосами кидали на головы неприятелей, которые штурмовали крепость. Говорят, это было такое эффективное оружие. Еще говорят, такие же горшки были с ядовитыми змеями, но, знаете, ядовитая змея – это скорее психическое оружие. Потому что, ну, представьте себе, по лестнице лезет солдат, который на вражескую крепость, ему там змея по голове шпокнулась и полетела дальше. Она же его укусить даже не успеет. Вот. Еще делали, вроде был такой проект, делать разведчиков. То есть маленькие камеры укреплять там жукам, еще каким-то насекомым. Но тоже это все не пошло. Ребят, это знаете что? Я вам открою одну такую страшную тайну. Взрослые будут сердиться, но я вам скажу. Дело в том, что в армии процветает во всех странах мира, в армиях расцветает такое как освоение бюджетных средств. То есть военные всегда стараются содрать побольше денег у правительства для себя и замутить какой-нибудь проект. Вот мы будем готовить там тараканов-лазутчиков или там дельфинов-подрывников или еще кто-то. И говорят, ой, это так надо. Посмотрите, Россия, они страшные, они весь мир хотят. А китайцы, ой, они еще страшнее. Нам нужны деньги, нам нужны деньги. А дальше они эти деньги начинают распихивать по своим фирмам, которые эти заказы выполняют. Поэтому очень часто с подачи вот таких вот военных, которые на очередной проект, там, клопы-тараканы в армии, урвали много-много миллионов, и они как раз дают такие вот якобы утечки в прессу для того, чтобы объяснить, куда деньги уходят. А вот так, чтобы реально насекомые в какой-то армии были, нет, я такого не видел. Скажите, пожалуйста, когда будет эфир о хищных птицах? Ой, ребята, о хищных птицах сделаем эфир, если вы просите. Ну, я не заявлял такую тему. Ну, давайте я запишу. Хищные птицы. Ну, не раньше октября, ребят, потому что у нас сентябрь весь расписан. Ну, хотите, давайте попробуем. Давайте в октябре попробуем хищные птицы. Все, больше нет сегодня у нас вопросов, да? Александр?
1: Да, все.
0: Ну ладно. Ребята, спасибо большое всем, кто был с нами. Я Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До скорой встречи в следующее воскресенье.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: В человеке есть довольно много наследия прошлого. То, что когда-то было супер-пупер актуально, а теперь уже не чересчур актуально или актуально, но иначе, чем было у предков. Тут можно заглубляться в разные степени времен, от самых наидревнейших каких-нибудь до самых новейших. Ну и самых наидревнейших – это, например, обоняние. Это первый вид рецепторики, который был актуален, там еще у бактерий какие-то буквально, ну, хеморецепция. В последующем, соответственно, когда мы были какими-то там ланцетниками, глазиков еще не было. Тактильная чувствительность тоже так себе была, потому что она фатально чаще всего была. А вот хеморецепция была супер актуальна. И в немалой степени вообще наш мозг головной – это штука, приспособленная для нюхания. Потому что обонятельная рецепторика уже даже у ланцетника очень даже хорошо выражена. И в последующем у млекопитающих это достигло особо больших значений. И до сих пор у нас нос не такой прямо маленький, при том, что у нас обоняние это слабее, чем у других млекопитающих, хотя тоже не самое плохое. У утконоса хуже, чем у нас, у дельфина вообще нету практически. Вот. Но у какой-нибудь там крысы или собаки намного лучше, чем у нас, ну просто там на порядок. Вот. Но как бы исходная вот эта функция, она задала огромнейшее количество наших качеств. Потому что вообще в принципе развитие головного мозга, как я уже сказал, это про обоняние. Конкретно передний мозг – это про обоняние, взаимосвязь с памятью и с эмоциями, лимбическая система – это все тоже, в общем, про обоняние. Поэтому все, что бы мы ни делали, это все про обоняние. То есть, допустим, там радуемся мы или грустим. Почему? А потому что запах такой, мы можем этого не понимать. А часто, ну я не говорю, что всегда, но часто – это именно потому что запах такой. У нас когда-то там в далеком детстве проассоциировалось что-то с этим запахом. Вот, или мы что-то вдруг вспомнили, вот, или наоборот забыли, а потому что тоже запах такой, потому что какой-нибудь там гиппокамп этим заведует, ну и там какой-нибудь миндалевидный комплекс, соединительные тела и всякие прочие вот эти элементы лимбической системы это регулируют. И на сознательный уровень это особенно не выходит, а на функциональное проявляется очень даже успешно. Это, кстати, можно использовать вполне себе практически. То есть для того, чтобы что-то хорошо запомнить, хорошо бы это либо ассоциировать с запахом, ну просто нюхая. Ну, что важно, еще нюхать надо в момент сна, потому что перезапись происходит в долгосрочную память, ну, после того, как запоминал, и в момент вспоминания, чтобы активировать эту взаимосвязь внутри. Или с эмоциями, потому что первая версия нашей нервной деятельности – это эмоциональная. Вообще, почему-то многие люди искренне считают, что эмоции – это человеческие проявления. Вообще, эмоции – это самые первобытные проявления. То есть, когда какая-нибудь там рыбка Гуппи в аквариуме там шарахается взад-вперед, это она эмоционально делает. У нее нету сознания как такового в нашем исполнении, у нее нету новой коры конечного мозга. И вообще там с конечным мозгом печаль. А вот с эмоциями все в порядке, потому что и обонятельная луковица у нее есть, и обонятельный мозг, и вся вот эта лимбическая система по полной программе. Вот, и память у нее, конечно, тоже краткосрочная, потому что, ну, гиппокамп-то у нее есть какой-то там зачаточный, а долгосрочной памяти, конечно, быть не может чисто технически, потому что, опять же, новой коры не имеется. И у нас все то же самое. Другое дело, что на последующих этапах уже там у первых млекопитающих, уж тем более там у нормальных обезьян, добавляется новая кора конечного мозга, неокортекс, и там уже есть и сознание, и подавление всех вот этих первобытных там и эмоций, и обоняния, и всего прочего. Вот, поэтому мы можем отвлечься и абстрагироваться от эмоций и судить здраво. Поэтому, когда кто-то смотрит какой-нибудь там голливудский фильм, где там сплошь и рядом золотой нитью идет, что там перестань думать, там доверься чувствам, ну, там сила джедайская, да, там отключи разум, выключи мозги, но на самом деле это призыв будь как рыбка Гуппи, шарахайся просто куда тебя понесет и будь примитивной тварью дрожащей, ну в буквальном смысле. Это такое антигуманистическое направление, хотя почему-то это выдается за что-то высшее. Вот, ну, тут какие-то религиозные есть моменты, потому что многие считают, что там Бог наделил нас там моралью, там эстетикой, там этикой и всем таким. Вообще-то как бы звериные все свойства-то на самом-то деле. Это не Бог наделил, а это принципиально важное для выживания первобытных примитивных существ свойства. Вот. А вот интеллект и способность составлять какие-то взаимосвязанные корреляции между событиями, и увязывать одно с другим и находить закономерности, вот это сугубо человеческая фишка. Ну, в зачаточном варианте, там, у млекопитающих вообще у всех есть. Ну вот, а в развитом виде у человекообразных обезьян, типа вот шимпанзе, допустим, и уже у человека. Вот, поэтому все-таки, на мой взгляд, выгоднее и интереснее быть человеком. Вот. А в мозгах это все есть. Многие-многие люди мыслят даже не как шимпанзе, а как гораздо более примитивные тварюшки. Ну, какие-нибудь там рептилии, амфибии, рыбки. Сплошь и рядом. Пользуйтесь неокортексом. Ну, не только нервной системы это касается, на самом деле. Ну, и не только вот то, что я сказал, а там какого-нибудь, не знаю, там, вентрального таламуса, который тормозит наше движение, который раньше занимался движениями. А потом добавилась все та же самая новая кора, которая стала заниматься движениями. Но вентральный таламус никуда не делся в промежуточном мозге. И как бы новые генерации своей он, ну вернее старые своей генерации он уже не производит. Но переключателем остается, потому что куда бы он делся, в генетике-то он прописан. То есть у нас все новые структуры добавляются над старыми. А старые обязаны оставаться. И получается, что это самый дурацкий вентральный таламус. Это просто глюк, такой тумблер, какой-то переключатель, реле непонятное, которое просто тормозит, создает погрешности, ошибки, глюки и бесполезно абсолютно. Вот его бы убрать, но эволюционно оно само не уберется никогда. Вот у нас такой глюк есть. Ну и в других системах организма тоже есть. Зубная наша система до крайности примитивна и сохраняет, в общем-то, строение. Еще, по сути, такое раннее обезьянское. Ну, это в зависимости от того, про какую часть зубной системы говорить. Но в любом случае, наша зубная система и зубная система шимпанзе, по большому счету, это одно и то же. Тут что-то зубная система небогатая. Ну, вот есть слепок моих зубов. Он, конечно, очень страшный, но зато мой. И тут, как бы, если мы посмотрим, ну, и даже не только на шимпанзе и человека, а и на какого-нибудь там проконсула, то мы увидим, что уже 20 миллионов лет назад проконсула зубная система была, в общем-то, по сути, наша. И с тех пор не поменялась принципиально никуда. Там пропорции немножко менялись. Допустим, у современных человекообразных очень сильно выросли резцы, потому что они стали питаться более волокнистой растительной пищей. То есть в миоцене там как-то фруктов, видимо, больше хватало. Там влажнее климат был, а теперь более засушливый. Ну и сами обезьяны выросли в разы на самом деле. То есть они стали крупнее, просто банально, жертвы надо больше. И вот резцы увеличились. А также увеличились и клыки. А клыки – это уже про поведение. При этом большие клыки человекообразных, ну и конкретно вот этот шимпанзе, это прогрессивный признак, это не примитивный, потому что у проконсулов клыки были гораздо меньше, а у нас клыки совсем маленькие, вообще ни о чем, тут его надо считать, чтобы найти вообще какой-нибудь там клык, да, вот этот вот. И он совсем как бы, вот этот все-таки клык, да, он маленький, ну, позорный даже, прям скажем. Ну, хотя у меня, кстати, еще большие клыки были, пока они у меня были. Вот. Но у нас наши маленькие клыки – это примитивный признак, доставшийся от ранних человекообразных, поскольку у первобытных обезьян с социальными отношениями было еще не очень. Они были просты, мозгов было небогато. И демонстрировать свои богатые там, чувства, опять же, и там, какие-то там, проявления души большими клыками им было не надо, просто банально. А для функционального там, какого-то разгрызания и подавно было не надо. Ну, вот, поэтому они были небольшие, у нас так и остались, потому что мы добры. Мы остались такими же никакими. А у современных человекообразных, уж подавно там, мартышкообразных, клыки очень сильно увеличились и стали резко выступать за уровень других зубов, потому что они стали гораздо более жестко социальными с выраженной иерархией. То есть мы в этом смысле как проконсулы до сих пор, ну там чуть-чуть как бы изменились, а шимпанзе – это другая степень эволюции. Мы примитивны. А вот рисунок, например, премалеров и малеров, как был у какого-нибудь проконсула, опять же, там узор дриопитека, ну, причем проконсул древнее, чем дриопитек в два раза, так он до сих пор и остался. Ну, тут, правда, колебало нас в разные стороны. Например, у современных человекообразных эти самые маляры, в общем-то, какие были маленькие, так, в общем-то, и остались примитивные, ну, потому что они фруктоядные, листоядные, им там сильно много не надо. У австралопитеков пошла маляризация премаляров и мегадонтия маляров, то есть они стали увеличиваться и рекордных значений достигли у каких-нибудь там парантропов, у которых просто вообще страшное дело, ну, размеры как бы несопоставимы абсолютно. Вот. А у современных людей снова все стало уменьшаться и снова маленькие зубки. То есть мы избежали вот этой специализации парантропов. И это очень хорошо, это очень приятно. А могли бы остаться вот этими синокосилками ходячими, и так бы и вымерли с концами. Вот. Но в общем и целом наша зубная система примитивна на самом-то деле. У многих-многих других современных существ она гораздо более продвинутая. У руконожки той же самой, там у долгопята, там много у кого. Ну, у долгопята у него там рисунок зубов примитивнее, а как бы, вообще как бы строение зубов такое более специализированное, они более остренькие. Дальше, если по пищеварительной системе идти, естественно, аппендикс, без него никак нельзя обойтись в этом описании. Исходно, какой он был, мы, честно говоря, не очень-то знаем, потому что у нас, понятно, ископаемых нету никаких, но мы знаем, что у современных лемуров он вот такого размера. Ну, при том, что сам лемур такого же размера. И у него аппендикс такого же масштаба, как весь остальной кишечник вместе взятый. Потому что, ну, там не у всех, может быть, лемуров, но у многих, по крайней мере, потому что они многие питаются листьями. Они очень тщательно все это пережевывают, и потом долго, упорно все это дело там переваривается. И вот на каком-то таком листоядном этапе нашей эволюции, ну, где-то, скажем, там 50-40 миллионов лет назад, там 30 миллионов лет назад, наши аппендиксы были очень немалы. У современной макаки, которая размером вот такая вот, аппендикс такой же, как у нас. Вот, ну, потому что макака-то там в 10 раз меньше, чем мы. Вот. Но когда мы стали более плотоядные и стали питаться больше мясом, аппендикс стал уменьшаться, потому что растительной пищи меньше в еде, и он уже как-то актуальность немножко потерял. Ну, там немножко переквалифицировался, там теперь гормоны какие-то выделяет, там иммунитет нам формирует, но это уже так, между делом. В принципе, без него можно обойтись, там вилочковая железа и так существует. Вот. Но получается, что опять же он менялся в разные стороны. Вначале он невероятно вырос, потому что, ну, понятно, что у землероек он маленький совсем. Его почти что и нет, там, или у тупаи какой-нибудь его там почти нету. Вот. Потом, соответственно, обратно уменьшился. И что будет дальше, вопрос. Может быть, превратится в какую-нибудь другую железу. Ну, у нас вообще железы еще только не возникали. Если вот вернуться обратно к мозгам, там гипофиз какой-нибудь, это часть жаберного аппарата. Вообще у нас из жаберного аппарата что-то только не сделано. Мы наполовину, то есть где-то от носа до пояса, до диафрагмы, сделаны из жабр на самом-то деле. И гипофиз в том числе. То есть исходно это первый жаберный карман, вернее глоточный карман, не жаберный, конечно. То есть у нас глотка, ну это дыхательная штука. Она же и пищеварительная, она же, чтобы и половые на самом деле продукты выводить, так по большому счету, как бы такая универсальная, ну ланцетника. Ну вообще ланцетник сделан наполовину из глотки, наполовину из хвоста. Ну, вот хвост это как бы вот то, что у нас мышцы, да, а глотка это все остальное. Ну и вот получается, что один из глоточных карманов, первый в данном случае, исходно был железой, смачивающей жабры, даже когда еще и жабр толком не было, но что-то он там выделял какую-то слизь, чтобы оно там, ну, всякая фигня не застревала и как бы все нормально работало. А если уж он имеет секреторную функцию, то можно выделять не просто слизь, а какую-нибудь активную химическую слизь. И в итоге это становится наш гипофиз, то есть часть промежуточного мозга, который выделяет кучу тропных гормонов пусковых, которые заведуют многими-многими другими железами в организме, гипофизозависимыми, ну там щитовидные какой-нибудь, еще там всякими прочими. А что характерно, по крайней мере, часть из этих желез, ну та же самая щитовидная, например, это тоже производная жабр, это тоже же жаберные карманы, только следующие, ну и там чуть ли не до надпочечников каких-нибудь. Вот, и тимус то же самое, это из глотки сделано, вилочковая железа, которая занимается уже иммунитетом. То есть гипофиз регулирует гипофизозависимое. Щитовидная железа, она сама по себе гипофизозависимая железа и регулирует обмен веществ. Тимус тоже жабра, но регулирует иммунитет. Ну вот, и все это про жабры. Вот. А кроме того, из жаберных дуг у нас что-то только не возникает. Ну вот это вот, например, подъязычный аппарат. Не совсем человеческий, правда, это, по-моему, коза. Ну вот, но это даже не так важно. Вырисовывается, что у нас из первой жаберной дуги формируются челюсти, верхняя, нижняя, из половинок как бы верхняя половинка, нижняя половинка, потом слуховые косточки, хрящи гортани, подъязычная кость, хрящи уже трахеи, вот, и всяческая там мускулатура, которая вокруг налеплена, тоже там все это дело формирует. И в итоге из уже мышц жаберного аппарата у нас сделаны шейные мышцы, мимические мышцы, то есть мы эмоции проявляем жабрами, ну, это как бы жабры исходно. Мы глотаем жабрами, дышим жабрами, потому что межреберные это тоже жаберные исходно. Вот, там поднимаем всякие тяжести, потому что трапециевидная мышца сверху вот на спине это тоже жабра когда-то была. И сердце это тоже на самом деле жабра. Ну, то есть у ланцетника это сердце нет, у него просто сосуды, ну вот просто побольше сосудов вокруг. В смысле мышц вокруг вот одного из участков этой кровеносной системы. Ну а сердцу логично располагаться среди жабр, потому что ну, толкать кровь надо через жабры к мозгам. И чем ближе будет, тем лучше будет толкать. Ну и собственно поэтому у нас тут жабры, и диафрагма это тоже жабры на самом деле. Ну, по крайней мере, частично. Там часть это уже хвостик, но часть это жабры. И грудная полость это, ну, так или иначе, производная все той же самой глоточной полости. Хотя у нас уже вроде глотка там не такая большая, где-то там наверху за носом. А тем не менее, как бы, вот все везде и всюду мы из жабр сделаны. Вот. И значительная часть лицевых костей, ну, там про челюсть я уже сказал, ну и не только. Вот. Ну, а что не жабры, то может быть чешуей, например, какая-нибудь там слезная кость, тут она немножко даже сохранилась. Вот. Это исходно была чешуя где-то там на морде рыбьей. Ну вот, стало слезной костью, мы теперь там слезки выделяем. А слезки, как бы, ну, в воде-то они, может, не так актуальны, а потом, когда на суше стали вылезать, стали актуальны у амфибий. Это от амфибии уже досталось. Или, например, ключица, которая тоже исходно была чешуя на поверхности вполне себе, а потом каким-то чудом заглубилась внутрь, под кожей оказалась, и поэтому она и формируется вообще там из эктодермы, водная эпифизарная, вообще какая-то очень нестандартная и со всеми другими костями не контактит нормально. Ну, потому что она и ненормальная кость. Ну, вообще из кожи у нас много чего получилось. Допустим, у миноги мозги исходно прикрыты просто кожей, там черепа-то нету нормального, там есть подставочка хрящевая под мозги, ну, из хрящевой подставочки получается основание черепа, а из кожи наверху получается свод черепа, вот, который вроде как и кость, но на самом деле как-то не очень кость. Вот. И таких как бы вот приколов у нас, ну, много-много-много. Так что...

Обычно читают четвертого маляра, то есть у них эволюция пошла в обратную сторону, потому что им нужен был четвертый маляр для питания. Ну, мутации-то возникают у кого угодно и где угодно, и там не только в Австралии, понятно. Но закрепилось это, как характеристика такая популяционная, у них. Вот. Но как закрепилось, так и раззакрепилось, когда понаехали всякие там англичане, всех перестреляли, а кого не перестреляли, тех заметисировали тут же на месте. Вот. И вот поэтому у нас третий маляр исчезает, а все никак не исчезнет. А, например, у игрунок, это южноамериканские маленькие такие обезьянки, исчезло еще там больше 10 миллионов лет назад, эти третьи маляры зуб мудрости. И у денисовцев, насколько мы знаем, тоже третьи маляры пропали. Ну, конкретно в денисовой пещере там ни одной челюсти нету нормальной. Ну вот, а те челюсти, которые из Китая, в том числе большая, которая точно денисовец по ДНК и белкам, там нету третьего маляра. И в Китае куча-куча челюстей без третьих маляров. То есть, видимо, фишка денисовцев, как ископаемого вида, отсутствие третьих маляров. Ну или, по крайней мере, очень сильная редукция. В большей степени, чем у нас. То есть, показательно, что тибетцы, которые с хорошей примесью денисовцев, рекордсмены по отсутствию третьих маляров среди современных людей. Вот. Ну а ежели условия пойдут каким-то экзотическим путем, то мы можем эволюционировать еще как бы в неожиданные стороны. Чему свидетельством, допустим, пресловутые хоббиты с острова Флорис, которые стартовали это с нормального приличного пятикантропа, а довольно-таки быстро в экзотических условиях дошли вот до такого состояния. И, конечно, основные все структуры у них, какие были, такие, в общем-то, и остались. Вот. Но все крайне редуцировано. Мозги уменьшились 2 с лишним раза. Надбровье уменьшилось очень существенно. Ну, тут оно разрушено, а здесь оно целое, у пятикантропа гораздо больше. Челюсти укоротились невероятно, хотя третий маляр остался, вот, хотя и не такой прямо и большой. Вот. И там всякие прочие там изменения произошли. Так что явно совершенно у нас есть еще задел для бурнейшей эволюции. Но вопрос в том, что если эволюция зашкаливает или в сторону вот, современного человекообразных, или наоборот в обратную сторону хоббитов каких-нибудь, да, то из нее может не быть возврата назад, и какого-то прогресса с этого уже не построишь. То есть, если, например, уже гипертрофированные огромные клыки, то уменьшить их будет сложно. Ну, увеличить, да, как-то вот. Если они слишком маленькие или там пропали, то, опять же, нарастить снова проблема. Хорошо иметь что-то среднее. Вот мы пока достаточно средние на самом деле. Вот, но уже немножко специализированы. По строению таза и стопы, например. Вот таз и стопа у нас очень специализированная, и из нашей стопы что-то приличное сделать теперь практически нереально. При том, что у нее есть куча минусов на самом деле. Ну, там плоскостопие всякое развивается, там масса всяких сложностей. Ну, потому что эволюционировала она не для того исходно, чтобы ходить на двух ногах, а чтобы лазать по деревьям. И вот этот переход с деревьев на землю, он был настолько несуразный экологически на самом деле, но вынужденный, само собой, что получилось, что получилось. Вот из того, что имелась вот эта хватательная стопа, да, получилась нормальная такая наша, ну, ненормальная наша. И у нормальных наземных млекопитающих стопа сделана гораздо разумнее. Ну, у лошади лучше всего, вот она там скочит на одном пальце, у нее все прекрасно. А у нас все время какие-то проблемы. Вот и пальцы редуцироваться до конца не могут. И все время мы ими там ломаем их, там, вывихиваем и там, стучимся во что-нибудь. И своды стопы уже ни во что другое не переделаешь. Ну, а причем тоже она держится все на мускулатуре почему-то. Вот, ну, как-то, короче, убого. Ну, надежда подает еще наша кисть. Потому что кисть у нас крайне примитивная. В принципе, как вот она там где-то в конце девона, в начале карбона, там у стегоцефалов появилась, так она до сих пор у нас такая же, по большому счету, и есть. И у подавляющего большинства наземных позвоночных там кисть гораздо более специализирована. Даже у крысы и у лягушки кисть более специализирована, чем у нас. Вот. А у нас очень примитивная. Если взять кисть какого-нибудь там проконсула, так это наша, только маленькая. Ну, она вот такого размера будет. Но в принципе там строение все то же самое, что у нас. В отличие, кстати, от человекообразных обезьян, где она эволюционировала гораздо бодрее, где возникла способность ходить на согнутых пальцах, например. То, что у нас нету такой способности, не было никогда. А как бы у них появилось, а у нас нет. Но с другой стороны, у нас чуть-чуть добавился трудовой комплекс, чтобы орудие делать, но он там не сильно что поменял. Поэтому еще варианты возможны, это приятно. То есть по кисти мы еще можем пойти в разных направлениях. Это хорошо. Ну, по зубной системе все-таки не до конца мы еще растеряли, тоже еще там что-то возможно. Тоже она довольно примитивная. А вот по мозгам уже вопрос, потому что они специализированы все-таки довольно. Ну, они как бы большие, этим специализированы строение, это там все то же самое, как у шимпанзе, по большому счету. Но
все-таки размер, он задает многие другие сложности, там, с питанием, кровообращением, выделением там, и так далее. Ну, вот, поэтому, как часто бывает, в нашем организме сочетают

совершенно разные по эволюционному масштабу уровни. Что-то досталось нам от какой-то там миноги, что-то от рептилий, что-то от приматов, что-то там от кого-то еще, что-то мы добавили свое. Все это вот так вот перемешалось. И что будет дальше? Вопрос. Зависит от того, куда понесет отбор. А отбор понесет туда, какие будут условия. Пока несло, в общем, более-менее успешно, ну, судя по тому, что мы не вымерли. А в будущем, как бы, наиболее вероятный вариант вымирания. Хоббитов больше с нами нет. И какие-нибудь там австралопитеки, большая часть тоже исчезли, да, только нами стал один вид, а много других исчезло. А теперь у нас один вид людей. То есть еще там 50 тысяч лет назад было там видов 5, если не больше. А теперь один. И стоит одному исчезнуть, все, всем привет. Поэтому, может быть, чтобы не вымереть, нам надо наконец включить свое эволюционное достояние неокортекс, тот самый новую кору конечного мозга, который мы можем таки думать. Ну вот, и не поддаваться на эти увещевания, что там думаете там, гипоталамусом. Ну вот, а нормально как бы строить свое будущее, его планировать, нормально как бы создавать с целью не сдохнуть как минимум, а как максимум перейти на следующий эволюционный уровень. Но это уже задача следующих поколений. Ну, мы можем этому способствовать, а они, надеюсь, выйдут на следующий эволюционный уровень и будут рассматривать нас и говорить, вот были хоббиты, а были сапиенсы. Что те примитивные, что эти. Но эти вымерли, а эти стали нами. Вот. И если они так скажут, значит мы успешные. Если некому будет сказать или скажут какие-нибудь там потомки шимпанзе или там енотов, то значит мы неуспешные. Но вот я повторяюсь, что мы можем этому попытаться способствовать. Надо это делать. Поэтому используйте мозги по назначению, используйте свои другие эволюционные достижения, и тогда все будет хорошо.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И Земля – единственная известная нам планета, на которой есть жизнь. Чтобы понять, как она появилась, нам надо представлять себе условия, которые существовали на нашей планете в древнейшие времена. Ну а что было до жизни на Земле и, собственно, затем, как все развивалось, сегодня постараемся выяснить в студии «Комсомольской правды» научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки». Михаил Никитин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушайте, ну, начнем, пожалуй, с того, какие самые популярные теории.
3: Основных теорий их немного. Либо что жизнь появилась здесь, на Земле, когда-то, либо что она занесена из космоса и появилась где-то раньше, где-то в другом месте нашей галактики или даже не нашей.
2: То есть вот...
3: То есть теория зарождения жизни на Земле и теория панспермии.
2: Ага. Так, и какой склоняться правильнее? Спросим автора книги «Происхождение жизни».
3: Честный ответ мы не знаем, но ученые оценивают теории не только по тому, насколько они верны, особенно когда их впрямую нельзя проверить, но и по тому, что они объясняют, и есть ли у нас шанс их проверить. Если жизнь зародилась на Земле, то мы можем надеяться откопать какие-то ископаемые следы этого процесса, воспроизвести это в лаборатории. А если жизнь зарождалась где-то на других планетах или вообще не на планетах, то найти это будет гораздо сложнее и проверить. Кроме того, если жизнь прилетела из космоса, то мы можем ожидать увидеть какие-то следы жизни, скажем, в метеоритах. Метеоритов на Землю падает много, ученые их исследуют, и никогда еще следов жизни в метеоритах не находили.
2: Тогда, получается, лучше рассуждать по поводу того, что жизнь зародилась на Земле.
3: Да.
2: Да, хорошо. А, собственно, как?
3: Собственно, как? Отличный вопрос. Люди тысячи лет над этим ломали головы. Ну, сначала, конечно, голову надо было сломать, чтобы этот вопрос поставить. Потому что у древних людей в основе мышления была религия. Все придумывали те или иные мифологии, где боги или один бог все творил. И это, в общем... было нормальным объяснением.
2: Так.
3: Бог один раз все сотворил, и с тех пор все началось.
2: Как они все-таки, люди, дошли до идеи, что жизнь когда-то и как-то зародилась?
3: Была еще параллельная идея, что жизнь продолжает зарождаться на наших глазах. Например, Аристотель писал о самозарождении мышей и крокодилов из речного ила в Египте после разливов Нила каждую весну. Вот. Был средневековый рецепт самозарождения мышей, когда в шкаф кидаете грязные тряпки, немножко зерна и оставляете его закрытым на пару недель, и там мыши самозарождаются. И чтобы поставить вопрос о том, как жизнь зародилась, надо было сначала опровергнуть эти
2: вот
3: заблуждения.
2: Это всё, да.
3: И в опровержении их большую роль сыграл итальянец Лазаро Спалансани, который доказал, что червячки в гниющем мясе — это не самозарождение червячков, это личинки мух. Если гниющее мясо закрыть марлей, чтобы мухи до него не могли добраться, то никаких червячков не получается. То есть самозарождение жизни вот прямо сейчас на наших глазах, его на самом деле нет, если ставить эксперимент аккуратно. Юмор ситуации был в том, что по основной работе Лазаро Спалансани был вообще настоятелем монастыря. То есть религиозным деятелем и далеко не маленького ранга.
2: Похоже, сам себе на горло наступил человек.
3: Нет, почему? Не наступил на горло. Он доказал, что творение жизни сейчас не происходит, что для этого, значит, требуется чудо, божественное вмешательство.
2: А, понятно.
3: Он себе на горло как раз не наступал.
2: Так. Ну, хорошо. А, собственно, и дальше как у людей развивались мысли на этот счет?
3: Ну и дальше...
2: Доказали, что жизнь не самозарождается,
3: да, с помощью
2: вот прямо сейчас.
3: Луи Пастера доказали, что даже самые мелкие простенькие микробы тоже сейчас не самозарождаются. И в результате осталось только два варианта. Либо Бог сотворил, либо из космоса прилетело. И ученые 19 века склонялись к тому, что из космоса прилетело.
2: Даже так?
3: Да.
2: Ну, 19 век-то уже все-таки прогрессивное время.
3: Да. Теория панспермии, которой отметились такие великие ученые, как Сванте Арениус, Лорд Кельвин, в честь которого градусы Кельвина названы.
2: Ну, а в честь Пастера, мы знаем, названа пастеризация. Так, да. Хозяйки на заметку, любим пастеризировать.
3: Да, из опытов с Полансани, собственно, появилась технология консервирования еды в стеклянных и железных банках.
2: Прекрасно.
3: Французский повар Николя Апер прочитал про опыты с Полансани, разработал эту технологию и получил большую премию от Наполеона, да, за решение вопросов снабжения армии тушенкой.
2: Михаил, Бога нет. Какие ваши аргументы?
3: В том, что в конструкции живых организмов есть столько кривых деталей, что самый дешевый индийский программист бы написал лучше.
2: Может быть, бог-фантазер, свободный художник? Что вы на это скажете? Вот так он решил, так ему захотелось. Почему он должен быть программистом, прагматиком, с точностью до миллиметра выверяя? Ну, мало ли что. А? Ученого-то как я.
3: Тогда он получается не всеведущий.
2: Он фантазер и придумщик. Понимаете ли, в чем дело? Я ведь неспроста задала этот вопрос, потому что я встала на позицию людей, у которых должна была работать мысль с вопросом, откуда зародилась жизнь. И такой вопрос, какие аргументы против того, что это было божественное провидение, и Бог создал первого человека, должно было подвергаться анализу, нет?
3: Смотрите, с Богом там мы сейчас не понимаем, как мыслили ученые 18-19 века, а у них такого противоречия между божественным творением и изучением природы, как у нас сейчас, не было. То есть очень многие старые европейские ученые, начиная, по-моему, с Рене Декарта, математика, считали, что лучший способ изучить божественный замысел – это изучая, собственно, природу, в которой он проявлен.
2: Так.
3: И противоречия там никакого нет. Библия – это, конечно, божественное откровение, но она ограничена по объему. Люди не могли записать вообще все, когда записывали это откровение в виде Библии. Если мы хотим знать какие-то детали божественного замысла, которые в Библии не указаны, надо изучать природу.
2: Хорошо.
3: Искать в ней гармонию.
2: Люди, начиная с каких организмов, вот самых мелких, считали их живыми? Понимаете, вот что считалось, с чего считалось живым?
3: Пока не было микроскопа, все было просто. Три царства природы – животные, растения и минералы. Все, что видно невооруженным глазом. Животные двигаются, растения зеленые и растут, они живые. Минералы не двигаются, не растут и не живые. Потом появился микроскоп, были открыты микробы, которых видно только в микроскоп. Ну, в общем, поскольку они двигаются, было понятно, что это тоже что-то живое, ну, может, не совсем животные, но живое.
2: А микробы, они вообще энергичные такие существа?
3: Ну, многие из них вполне подвижные, очень даже шустро плавают.
2: Рок-н-ролл спортивный, отплясывать
3: можно. Да, да, я могу вам прислать видео, где магниточувствительных бактерий заставляют плясать под музыку, вращая магниты вокруг микроскопа. Они там такой балет выдают.
2: Самое главное, что они не понимают, что с ними происходит.
3: Да.
2: Да, если бы могли понимать. Хорошо, вернемся все-таки к...
3: Да, а вопрос о границе серьезно встал в начале 20 века, когда были открыты вирусы. То есть возбудители болезней, сначала растений, потом человека и животных, которые не видно в микроскоп и которые проходят через фарфоровые фильтры, задерживающие любых бактерий. Когда вирусов смогли наконец разглядеть в электронный микроскоп уже после Второй мировой войны, было обнаружено, что они похожи на кристаллы, то у них очень простая упорядоченная форма, но при этом они вызывают болезни и могут размножаться. И вот живые ли вирусы или неживые, довольно долго среди биологов согласия не было.
2: Да, по-моему, до сих пор согласия не найдено.
3: Ну, сейчас склоняются к тому, конечно, что вирусы живые, потому что вирусная частица, это похожая на кристаллик, это просто покоящаяся стадия, в которой нет обмена веществ. Но точно так же нет обмена веществ у какой-нибудь споры бактерии высохшей. Нет обмена веществ у лягушки, когда она зимует, вмерзая в лед. Лягушку вообще можно даже в жидком азоте заморозить, аккуратно оттаять, и она живет.
2: Убедительно.
3: А когда вирус размножается в клетке, у него есть обмен веществ, у него есть все признаки жизни. У него есть наследственная информация, вирусы эволюционируют, и, кстати, очень быстро. И Вот тут теорию эволюции применяют на практике для разработки вакцин от вируса гриппа, потому что грипп каждый год новый, и каждый год нужна новая вакцина, и надо знать заранее.
2: Давайте все-таки, а то я боюсь, что мы так и не откроем тайну. Как жизнь-то появилась на Земле? Вот вы сначала нам опишите, пожалуйста, Землю. Я поняла, без кислорода, с мощнейшим ультрафиолетовым излучением на Земле, что поверхность какая?
3: Поверхность Земли. Вот какая была поверхность Земли 4 миллиарда лет назад, когда жизнь зарождалась, на самом деле у геологов согласия нет. Сейчас у нас 30% поверхности Земли суши и 70% океан, а вот как это было в древности, непонятно. Есть гипотезы, что был почти сплошной океан, из которого торчали только отдельные островки, есть гипотезы, что наоборот, почти сплошная суша с небольшим количеством соленых озер, которые потом разбавились водой и стали океаном. Потому что большая часть воды на Земле, она на самом деле не в океанах, она глубже, в мантии, и выходит в виде пара при извержениях вулканов. 90% земной воды, оно связано в мантии. И в зависимости от активности вулканов и от всасывания воды из океанов обратно в мантию, в глубоководных желобах, уровень океанов за миллиарды лет мог колебаться очень сильно.
2: Но, учитывая, что мы знаем, жизнь вышла из воды, и если склоняться к теории, что большая часть планеты была покрыта водой, то куда они выходили? Друзья, выясним это в следующей части передачи данных. Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ, автор книги, очень популярной и понятной, рекомендую, «Происхождение жизни от туманности до клетки», Михаил Никитин, в студии «Комсомольской правды».
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
5: Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
6: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало!
7: Искует человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
1: «Комсомольская правда» – это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Куда вышла жизнь, если из воды первая на планете Земля? Сейчас расскажем. Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин в студии «Комсомолки». Михаил, большой океан, я понимаю, там зародилась жизнь. Вот эта клетусечка, масюсечка, вот эта кукусечка, куда она выползла?
3: А вот вряд ли в Большом океане.
2: Вот мне
3: это
2: тоже
3: вопрос,
2: сомнения это вызывает.
3: В какой воде зародилась жизнь?
2: Вот, какая должна быть вода, рассказывайте.
3: Смотрите, вы, может быть, слышали, что кровь наша, она похожа на морскую воду по составу солей. Там основная соль тоже натрий-хлор.
2: Так.
3: Она же поваренная соль. Потому что животные появились в море, и сначала у них не было почек, чтобы регулировать свой солевой состав, поэтому у них кровь по составу солей совпадала с морской водой. Угу. Потом животные вылезли на сушу, но уже сохранили такой состав крови, потому что менять было поздно. А поскольку поваренную соль на суше найти трудно, мы настроены на ее поиск. Она для нас вкусная.
2: Вон, олени
3: для животных
2: лижут,
3: тоже, да.
2: Лоси лижут.
3: Лосям
2: в охот
3: хозяйстве
2: тоже
3: ставят.
2: Да.
3: И в Макдональдсе поэтому гамбургеры солят от души, чтобы вкуснее было.
2: И соль везде бесплатно.
3: Да, соль бесплатно. Но это кровь, это жидкость, которая плавает, которая между клетками, в которой плавают клетки наши.
2: Угу.
3: А если мы посмотрим на жидкость внутри клеток, то она совсем другая. И при этом одинаковая у животных, у растений и у самых разнообразных микробов. И в ее составе преобладают другие соли. Вот тут дачники сразу опознают минеральные эти составляющие.
2: Калий, фосфор, да.
3: Цинк, железо, медь, марганец, микроэлементы. Все, что в удобрениях растениям кладут. Потому что
2: правильно.
3: Именно этих элементов растениям в почве обычно не хватает.
2: И это то, что внутри клетки?
3: Это то, что внутри клеток.
2: И что это нам
3: внутри
2: дает?
3: Внутри клеток калий вместо натрия, фосфор вместо хлора.
2: Так.
3: Значит, что первые клетки должны были зародиться в воде именно такого состава.
2: Потому что...
3: Они еще не умели накачивать нужные элементы и выбрасывать ненужные.
2: То есть то, что их напитало, то и было
3: оболочек.
2: Вокруг них,
3: да.
2: Правильно?
3: Они
2: Логика.
3: Сохранили химический состав колыбели жизни.
2: И где такая водичка?
3: А вот где Балуться. Такая водичка, Это долго какой-то. Искали. Это биологи пошли к геологам. Конкретно Армен Мулкиджанян, биофизик, пошел к геологу Андрею Бычкову, который занимается разными горячими источниками. И тот вспомнил, что на Камчатке видел горячие источники с водой именно такого состава, где преобладают калий и фосфор.
2: И живут термофильные бактерии, небось, там же.
3: Да, и термофильные бактерии там живут.
2: Так. Вот.
3: Это грязевые котлы.
2: И они могли быть тогда миллиарды-миллиарды
3: лет назад?
2: Конечно,
3: могли, их еще гораздо больше
2: вот,
3: было.
2: Так.
3: Грязевой котел получается, на склоне вулкана, когда там сверху падает дождичек или снег, вниз в землю просачивается пресная холодная вода, внизу она закипает, выходит паром наружу, и снаружи на холодке пар обратно конденсируется.
2: Ой, слушайте, это прям спа какой-то, да?
3: Да,
2: а
3: да.
2: Теперь думаем, значит, если выражаться по-английски, first life made in USA, или где, получается, были такие места, где первая жизнь
3: смотрите,
2: была территориально?
3: Смотрите, сейчас таких мест на Земле 4. Камчатка, Йеллоустоун в Америке, Исландия и Новая Зеландия. Но, конечно, вулканы 4 миллиарда лет на одном месте не стоят. Они потухают в одном месте и открываются в другом. И земной коры за те 4 миллиарда лет сохранилось не так много. Те куски земной коры, которые с того времени сохранились, их, по большому счету, только 3. Самый большой – это Гренландия и прилегающий кусок Канады. Еще 2 куска поменьше – это Западная Австралия и немножко в Южной Африке.
2: Вот...
3: Все довольно далеко от нашей страны, к сожалению.
2: Слушайте, Михаил, ну вот образовалась эта клетка. Хорошо. Мне вообще сложно понять, как она выжила и как она выползла. Получается, у этих первых существ, я даже существом называю с оговоркой, не было врагов. Они формировались, и только потом начали размножаться, и вот тут, получается, начался отбор.
3: Почему же не было врагов?
2: Ну, а
3: вирусы паразитируют на всем живом.
2: И как же они выжили? Потому что вирусы-то живучие.
3: Кроме вирусов, еще никто не отменял внутривидовую конкуренцию. Клетки одного вида всегда будут конкурировать за еду, потому что им нужна одна и та же еда. Внутривидовая конкуренция всегда сильнее межвидовой.
2: Так, я поняла. Как только появилась клетка, получается, началась внутривидовая конкуренция.
3: И внутривидовая конкуренция и гонка вооружений вирусов с хозяевами.
2: Ясно, и паразитизма.
3: Паразитизм.
2: Хорошо, но клетки сразу же начали делиться. То есть вот размножение пошло сразу в природе?
3: Без размножения вообще жизни не бывает.
2: Это я знаю, представляете? Лет с 14-13, даже, может быть, и раньше. И дальше что?
3: То есть копирование ДНК или какой-то другой более древней наследственной молекулы было всю историю жизни.
2: Вот вы сейчас сказали ключевой момент. ДНК тоже была в клетке?
3: А вот с ДНК там... Есть свои детали, есть основания считать, что ДНК это появилось не сразу, а сначала была другая, чуть более простая наследственная молекула, РНК,
2: рибонуклеиновая
3: кислота.
2: Конечно,
3: она сейчас
2: проходит.
3: Есть, да, только она больше не хранит наследственную информацию, она используется для временных копий.
2: Это как библиотека и компьютер.
3: Ну, не как библиотека и компьютер.
2: Устаревшие, современные, не то что про копии.
3: Да нет, РНК прекрасно работает и сейчас, просто у нее надежность хранения меньше. Я бы сказал, что если клетку считать заводом, где там производятся всякие детали, то есть белки, для каждой детали есть чертеж. Есть архив чертежей там у главного инженера, это ДНК. А есть временные копии, которые там снимаются и передаются в цех, и используются рабочими у станков. Это РНК. И временные копии, их не жалко порвать или испачкать.
2: Ну, а они как-то... Хорошо, была сначала РНК. Через сколько лет понадобилось, чтобы вот эта клетка, которая размножалась во что-то превратилась? И если она превратилась, то известно ли во что?
3: В бактерий и архей. Это существа, которые выглядят примерно как бактерии, но довольно сильно отличаются биохимически.
2: То есть мы произошли от бактерии?
3: От симбиоза между бактерией и археей. Наши клетки, они называются эукариотные, клетки с ядром, они появились в результате симбиоза между археей и бактерией. Бактерия поселилась внутри археи и придала ей способность дышать кислородом. И от этой бактерии произошли такие детали нашей клетки, которые называются митохондрии.
2: Это мы знаем, в них накапливаются всяческие штуки, которые нас либо молодыми сохраняют, либо старят.
3: Да-да-да, вот митохондрии сейчас активно изучаются за их роль в старении. Более того, сейчас вылезают доказательства, что в симбиозе был и третий партнер, гигантский вирус, и он-то как раз стал ядром.
2: Да что ж это за непотребство такое? Тут на троих было дело.
3: На троих сообразили именно бактерии, археи и вирус. Вообще вирусы, они, конечно, паразиты и вредны, но... очень-очень много эволюционных новшеств придумали именно они.
2: Откуда кислород, вы сказали? Научила пользоваться кислородом, дышать кислород. Ну, кислород откуда взялся?
3: Кислород сейчас производят растения, а раньше, тогда? Когда растений не было, производили цианобактерии. Одна из групп бактерий, которая способна к кислородному фотосинтезу.
2: Надышали, что ли?
3: Надышали, да. Причем надышали столько, что сначала это была экологическая катастрофа, потому что кислород, он вообще-то ядовит для клеток. Все мы, да, хотя им дышим, но одновременно от него и портимся. И наши клетки от кислорода еще хорошо защищены. Вот когда вы царапину заливаете перекисью водорода, более активной ядовитой формой кислорода, наши клетки еще выживают, а вот попавшие в рану бактерии, вот им приходится совсем туго. То
2: есть не заливать?
3: Нет, заливать. Почему? Заливать. Я бактериям хуже.
2: Хорошо.
3: Бактериям хуже приходится.
2: С кем должна была уже, вот мы уже прямо к финалу подходим, скреститься амёба, потому что мы-то это в школе проходим, что амёба у нас делится, размножается делением, правильно же я помню,
3: да,
2: или нет? Да. Так а с кем же она начала сожительствовать, чтобы мы появились в итоге спустя огромное количество лет?
3: Мы, в смысле, люди и животные?
2: Люди и животные, конечно же. Первые не млекопитающие, а первые...
3: Ни с кем скрещиваться не надо было, надо просто амёбам научиться жить коллективно. Много амёб одного вида...
2: Сливались?
3: Сливались и образовывали многоклеточные тела. И самые первые шаги подсказывают такие существа, как слизевики.
2: Вон
3: или миксомицеты.
2: То есть потому что у клеток сохранилась вот эта способность притягиваться друг к другу, правильно?
3: Друг другу,
2: даже сейчас три биопринтинга на этом построено.
3: Да, клетки прекрасно умеют друг к другу цепляться.
2: Да, и прорастать сосудистой сеткой даже.
3: Mm-hmm. Миксомицетов можно в лесу заметить, на каком-нибудь трухлявом пне после дождя вылезает вдруг такая желтая бесформенная штука, ярко-желтая. Их еще, если дождя нет, их можно выманить, кладя на пень тряпочку, смоченную сахарным сиропом. На сахарный сироп они отлично выманиваются, да. Значит, этот миксомицет, этот желтое плодовое тело размером иногда до полуметра, получается при слиянии многих-многих амеб, которые жили там независимо и кушали каждая бактерия сама.
2: Хотите сказать, что это наш пра-пра-пра, еще полчаса, пра-дед?
3: Пра-пра-пра-пра-пра... дядя, скорее.
2: А, дядя,
3: другая ветвь.
2: Успокоили.
3: Другая ветвь. Ну, и наши предки соответствующие жили, конечно, в море, а не в лесу. Жизни на суше тогда толком не было. Ну, ели они не трухлявые пни, а те самые цианобактериальные маты, которыми было покрыто морское дно. Уже настоящее животное, которое ближе всего к этой стадии, оно, ученые его тоже нашли, называется трихоплакс.
2: То есть все-таки откопали его, несмотря на изменения
3: Земли? Они живут до сих пор, да. Трихоплакс выглядит очень скромно. Без микроскопа выглядит как пятнышко грязи на стекле аквариума.
2: И это первый наш.
3: Который медленно меняет форму и переползает с места на место. Ну, они такие размером, ну, миллиметр, два. А в микроскоп видно, что это пластиночка из трех слоев клеток, бесформенная, которая переползает по стеклу или по камням и всей нижней поверхностью переваривает бактериальную или водорослевую пленку. У них нет ни нервов, ни мозгов, ни мышц, ни желудка, ни кишечника. Просто три слоя клеток. Такое ползающее самоходное одеялко маленькое, микроскопическое. Но это уже животное.
2: Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки», в которой написано это гораздо дольше и доступнее, потому что дольше. Михаил Никитин, спасибо большое.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: любви нет. Примерно так можно описать научный взгляд на эту проблему. Не в том смысле, что доказано, мол, любви не существует. Просто как исследовать любовь? Как сделать ее объектом и уж тем более предметом исследования? Да и что такое вообще любовь? Является ли она более интенсивным выражением симпатии или это нечто совершенно отличное? Существуют ли разные виды любви или мы всегда говорим об одном и том же? Хотя на протяжении многих веков поэты и философы, а позже и социальные психологи задаются этими вопросами, ответов на них кот наплакал. Трудности в определении любви состоят еще и в том, что это не одномерное явление, а многоликий феномен, которым мы называем и отношения друзей, и романтических партнеров, и даже взаимодействие родителей и детей. Сегодня ты узнаешь, чем любовь отличается от симпатии, почему любовь и привязанность – это по сути одно и то же, как так получилось, что у дружбы и любви намного больше общего, чем кажется, какие существуют языки любви, а также какие мифы о любви мы сочиняем. Глава 1. Привязанность, забота, близость. Феномен, которым мы с гордостью называем любовь, очень сложно структурировать. Социальные психологи развили многообразные подходы к описанию форм любви. Например, Зиг Рубин утверждал, что романтическая любовь состоит из трех компонентов – привязанности, близости и заботы. Привязанность – это потребность быть рядом с человеком и получать от него поддержку. Тут важен именно физический контакт, так что ни о какой любви на расстоянии тут речи и не идет. Забота же значит создание благополучия для партнера, и при этом его потребности ценятся так же высоко, как и собственные. А близость – это такая степень доверия к другому человеку, при которой можно поделиться своими сокровенными мыслями, чувствами и желаниями. По мнению Рубина, разницу между симпатией и любовью можно увидеть по тому, как мы оцениваем другого. Для этого он даже разработал специальный опросник под названием «Шкала любви и симпатии». Можете пройти его, если интересно. Все ссылки находятся в описании. По Рубину, любовь – это не просто большее количество симпатии. Обычно это и качественно другой набор чувств. Симпатия, по его мнению, это восхищение и дружеская демонстративность, местами даже кривляние. Симпатия у него отражается в таких высказываниях, как «Она – это такой человек, каким хотел бы быть и я». А любовь, наоборот, подразумевает чувство сильной привязанности, интимности и глубокой заботы о партнере. То есть любовь – это не про нарочитое восхищение кем-то, это, напротив, очень спокойное чувство. Рубин предъявил свои шкалы любви и симпатии студентам и попросил их заполнить методику сначала в отношении своей второй половины, а затем в отношении своих друзей того же пола. В среднем и мужчины, и женщины одинаково испытывали любовь ко второй половине, а вот симпатия у влюбленных была выражена по-разному. Рубин также обнаружил, что чем выше была шкала любви, тем сильнее партнеры были убеждены в том, что со временем они поженятся. Что касается оценок друзей, то мужчины и женщины показали наоборот одинаковый уровень симпатии к товарищам, но женщины выражали больше любовь к своим подругам, нежели мужчины к своим друзьям. Так что научно доказано, что любовь и симпатия – это разные понятия для людей, и выражаются они ко вторым половинам и друзьям по-разному.
1: Глава 2. Любовь против дружбы.
0: Приведенные исследования Рубина наталкивают нас на одну мысль. Переживание любви, то есть само ее ощущение, может кардинально отличаться от переживания симпатии. Но и у самой любви исследователи выделяют разные типы, классы или виды. Например, Элайн Хэтфилд вместе с Биллом Уолстером различают два основных типа любви – страстную и товарищескую. Страстная любовь – это состояние полной поглощенности любимым человеком и вожделения к нему. При влюбленности мы испытываем нежность, радость, тревогу, сильное сексуальное влечение, экстаз. Учащается сердцебиение, повышается потоотделение и появляется стыдливый румянец, как в аниме. Происходит сжатие в области живота и нарастает огромное волнение. Вот примеры мыслей и утверждений, типичных для этого состояния. Мои эмоции на пределе. Подчас мне кажется, что я не могу контролировать свои мысли. Они постоянно вращаются вокруг нее. Мне хочется прикасаться к нему и хочется чувствовать его прикосновение. Я впадаю в отчаяние, когда в наших отношениях происходит разлад. Никто не может любить его сильнее, чем я. Основная составляющая этой любви – сильное сексуальное желание. Страстная любовь характерна для самого начала отношений. Порой складывается впечатление, что чем меньше знакомы партнеры, тем более страстные чувства они друг другу испытывают.
1: При страстной любви чувство восторга и возбуждения выключают логику и способность критически воспринимать партнера. Влюбленный видит вторую половину как верх совершенства. Неудивительно, что страстная любовь столь недолговечна. Она основана, по сути, на незнании истинного лица друг друга. Но многие именно в этот момент объявляют о помолвке, женятся или начинают жить вместе. И когда экстаз утихает, когда начинается рутина, в партнерах впервые вспыхивает недовольство друг другом, и они сомневаются в правильности своего выбора.
2: Первые недели и месяцы у нас с Бобом были потрясающие отношения. Мне казалось, что нет человека лучше него, что именно его я искала всю свою жизнь. Но потом вдруг он стал раздражать меня, и каждая наша встреча заканчивалась ссорой. Мне понадобилось время, чтобы понять, что каждый из нас начал видеть в другом реального человека, а не придуманный им же самим образ.
1: Некоторым людям удается преодолеть этот этап и развить близкие отношения, а другие осознают, что их ничто не связывает, кроме страсти. К сожалению, многие в этот момент считают, что с угасанием страсти прошла и любовь. В противовес страстной любви в этой теории говорится о товарищеской любви. Она менее интенсивна и проявляется по-другому. Это дружеские чувства и крепкая привязанность. И основаны они на хорошем знании любимого человека. Товарищеская любовь предполагает зрелую оценку партнерами друг друга. В ней есть терпимость к недостаткам другого и желание преодолеть трудности. Она направлена на поддержание и укрепление партнерских отношений. В общем, товарищеская любовь более долговечна, чем страстная любовь.
2: Между моим первым браком и вторым замужеством я встречалась со многими мужчинами. Мне нравились ощущения волнения и возбуждения, которые приносила мне каждая новая связь. И хотя сейчас порой не хватает этого состояния радостного возбуждения, я не променяю на него душевный покой и глубину отношений, которыми отмечен мой нынешний брак, длящийся уже 17 лет.
1: Обычно отношения начинаются со страстной влюбленности, но не всегда. С товарищеской любви они могут зародиться, если люди достаточно долго знают друг друга. Это могут быть друзья, знакомые, сокурсники и коллеги. И в первое время сексуальное влечение может даже отсутствовать или подавляться в силу обстоятельств. Основой влюбленности и страсти в таких отношениях является хорошее знание партнера, а не возбуждение от неизведанного. А в чем, на ваш взгляд, основные различия между страстной и товарищеской любовью? Какие характеристики этих двух типов любви необходимы для построения длительных любовных отношений? Ответы пишите в комментариях к ролику.
3: Глава 3. Страсть, близость, обязательства.
0: Различия между страстной и товарищеской любовью нашли свое дальнейшее уточнение в работах психолога Роберта Стернберга. Этот ученый разработал интересную теоретическую схему тех ощущений, которые люди отмечают у себя, когда считают, что влюблены. По Стернбергу любовь имеет три лица – близость, страсть и обязательства.
1: Страсть – это мотивационный компонент любви, своего рода горючее для романтических чувств. Это сильнейшее стремление к слиянию. В каком-то смысле страсть подобна наркотику, который вызывает неутолимый любовный голод. Ведь само это чувство невероятно приятное. Близость или интимность – это эмоциональный компонент любви, включающий в себя чувство душевного единения с любимым человеком. Интимность предполагает также ощущение тепла, участия, эмоциональной близости, желание помогать любимому и готовность делиться с ним самым сокровенным. Преданность. Или, как еще ее называют, обязательство. Это мыслительный или когнитивный аспект любви, который связан с сознательным решением любить другого и сохранять отношения с ним вопреки возникающим трудностям.
0: Я бы сказал, что страсть – это хочу, близость – могу, а обязательство – надо. Все эти аспекты составляют пики треугольника Стернберга. Если посмотреть на его стороны, то можно увидеть форматы отношений. Сочетание двух факторов представляют собой тип любви. Тип – это условность, но такая условность позволяет оценить нюансы в отношениях или их проблемы.
1: У разных пар эти компоненты выражены по-разному. А еще они могут меняться с течением времени в одних и тех же отношениях. И так мы можем получать разные комбинации любви. Здорово, правда? Например, отсутствие всех трех компонентов Стернберг называет нелюбовью. То, что мы обычно испытываем к случайным знакомым. Наличие всех трех компонентов по Стернбергу образует совершенную любовь. Ту идеальную разновидность, к которой так стремятся люди, но которую так трудно найти и сохранить. Любовь сложно исследовать экспериментально, в том числе и работу Роберта Стернберга. Например, в одной из работ, в которой приняли участие несемейные пары, было показано, что обязательство и близость тесно связаны с такими характеристиками, как стабильность и длительность романтических отношений. В другом исследовании было показано, что чувство долга и обязательства характерны больше для семейных пар, а не любовников, что достаточно хорошо согласуется с теорией Стернберга. В этом же исследовании сказано, что со временем отношения становятся более интимными и менее страстными. Причем снижение страсти больше всего характерно для женщин, чем для мужчин. И, наконец, относительно недавнее исследование теории Стернберга говорит о том, что у любовников со временем не меняется представление о трех компонентах любви.
3: Глава 4. Пять языков любви.
1: Вместо того, чтобы определять типы или виды, Джон Аллан Ли разработал теорию, в которой описаны стили любви. Причем канадский психолог сравнил эти стили с цветовым спектром. По его мнению, точно так же, как в цветовом круге есть три базовых цвета, в любви есть три основных стиля.
4: Романтический стиль – эрос. Это когда основное внимание уделяется физической красоте. Для эротомана на первом месте стоят визуальное наслаждение и тактильные чувственные удовольствия, источником которых является тело партнера. Это первая юношеская, страстная и эмоциональная любовь. Игровой стиль – людус. Отличается тем, что человеку нравится одерживать многочисленные сексуальные победы, не связывая себя какими-либо обязательствами. Любовь воспринимается как забава, а главное в ней – акт соблазнения. Отношения имеют случайный и заведомо недолговечный характер. Товарищеский стиль – сторге. Это медленное вызревание любовных чувств, но устойчивые отношения. В такой любви нет жара и нервного возбуждения, она подобна тихим, спокойным родственным отношениям и часто начинается с дружбы. Уже потом она перерастает в любовь. Партнеры следуют целям, ценностям, поддерживают стабильность и доверие в паре.
1: Когда мы смешиваем цвета, мы получаем их новые комбинации. То же самое и работает в данной теории. Объединив несколько стилей любви, мы получим новый вариант.
4: Собственнический стиль – мания. Это одержимость, смятение и ревность. Это смесь любви эрос и любви людус. Такая любовь подобна американским горкам. Любой приятный жест вводит в экстаз, а малейшее пренебрежение порождает тревогу и страдания. Альтруистический стиль – агапе. Это абсолютная забота о любимом человеке, причем безответная, без ожидания взаимности. Древние греки так называли мягкую, жертвенную, снисходящую к ближнему любовь. Такая любовь терпелива, нетребовательна и свободна от ревности. Это комбинация любви эрос и любви сторге. Наконец, прагматический стиль – прагма. Отличается тем, что человек выбирает себе любимого, исходя из рациональных, практических соображений. Например, ориентируется на их общие интересы. По сути, это деловой подход к любви, когда ты пытаешься заключить романтическое соглашение с тем, кто подходит тебе по социальным, образовательным, религиозным или иным критериям.
1: Что происходит, когда встречаются двое, от природы расположенные к разным стилям любви? Для Ли это критический вопрос. Он считает, что пары расстаются, когда влюбленные говорят как бы на разных языках любви. Несмотря на то, как бы сильно люди не хотели быть вместе, они должны придерживаться одного подхода, одного понимания любви.
4: Есть исследования, которые показывают, что успешность отношений зависит от стилей любви. Обнаружилось, что эрос и агапе приносят удовлетворенность отношениями на всех стадиях жизни. Людус, как и можно было ожидать, исключал удовлетворенность отношениями. Что касается сторге, то она приносила удовлетворение отношениями только у семейных пар с маленькими детьми. А мания и прагма вообще не влияла на удовлетворенность отношениями. Вот такие дела.
3: Глава 5. Химия.
4: Таким образом, любовь – это характерное для человеческого индивида сложное эмоциональное переживание, происхождение которого можно объяснить различными психосоциальными факторами. Однако ответ на вопрос «почему мы любим?» может быть найден хотя бы отчасти и в тех сложных нейрохимических процессах, которые имеют место в нашем мозге. Обращаем внимание, что мы не занимаемся биологизаторством. Мы показываем разные точки зрения, ведь верить во что-то одно и смотреть на проблему однобоко – это проигрышный вариант. По свидетельствам многих людей, страстная влюбленность близка к состоянию наркотической эйфории. Подобная реакция может быть обусловлена, опять же повторюсь, что лишь частично, химическими процессами мозга. Так, к примеру, считает Майкл Любовиц и Энтони Уолш. Эти исследователи утверждают, что возбуждение, восторг и головокружение при страстной влюбленности вызваны повышенной выработкой нейромедиаторов, с помощью которых осуществляется связь между клетками мозга. Эти нейромедиаторы – норепинефрин, дофамин и особенно фенилэтиламин – по химическому составу схожи с амфетаминами и поэтому вызывают амфетаминоподобные эффекты, такие как эйфория, головокружение и восторг. По меткому замечанию Уолша, как только мы встречаем привлекательного для нас человека, на нашей фабрике фенилэтиламина звучит призыв к работе. К сожалению, особенно для любовных наркоманов, амфетаминоподобные взлеты при влюбленности обычно длятся недолго. Возможно, это происходит потому, что в организме в конце концов вырабатывается толерантность к фенилэтиламину и другим нейромедиаторам, точно так же, как формируется и толерантность к амфетаминам. Для поддержания первоначального эффекта влюбленности организму необходимо все больше и больше фенилэтиламина, и мозг перестает справляться с этим требованием. В результате этого возбуждение, которое человек испытывает в начале отношений, постепенно угасает. Это наблюдение служит правдоподобным биологическим объяснением недолговечности страстной любви, но верить в него или нет – решать только вам. Можно ли тут посоветовать решение проблемы? Любовиц проводит и другую параллель с действием амфетаминов. Он отмечает, что тревога, отчаяние и боль при утрате любви схожи с ломкой после их отмены. И в том и в другом случае, вслед за потерей поднимающих настроение веществ, следует долгий период душевной боли. Но не содержатся ли в человеческом мозге какие-то иные вещества, наличием которых можно было бы объяснить, почему двое продолжают любить друг друга и после того, как уляжется страсть? Уолш и Любовиц отвечают на этот вопрос утвердительно. Постепенное перерастание влюбленности в глубокую привязанность может быть вызвано тем, что со временем мозг начинает вырабатывать другую разновидность нейромедиаторов. Они называются эндорфины. Эти морфиноподобные вещества оказывают успокаивающее воздействие. Они вызывают ощущение безопасности, умиротворенности, душевного покоя. Возможно, поэтому мы так ужасно чувствуем себя, когда теряем любовь. Ведь наш организм лишается стольких веществ, которые поддерживают хорошее настроение.
3: Глава 6. Мифы.
0: Мы не можем обойти стороной массовое сознание. То, как принято считать в обществе, это важная часть культуры. Но ведь не всегда мы верим в объективные факты. Иногда наши стереотипы ошибочны. Так и про любовь мы придумываем мифы.
4: Итак, первый миф – полигамность мужчины, а может и женщины. Этот фактор не зависит от биологических предпосылок, а напрямую строится от социальных и культурных установок. То есть пол не определяет полигамность. Маргарет Мид рассказывает, например, о культуре Самоа, где дети воспитываются в равной степени как родителями, так и многими родственниками. У таких детей нет сильной привязанности к родителям, и такое отношение с близкими людьми распространяется и на другие виды отношений в будущем. Дети же, например, в западной культуре воспитываются только родителями или ближайшим окружением. Это взращивает тесную связь с близкими людьми, и такая модель переносится и на взрослые отношения с партнерами. Если мы говорим про серьезные, длительные отношения, в которые оба партнера вкладываются, то они и ожидают верности. Если же к партнерству человек относится как к краткосрочному проекту, то сильная взаимная связь и не может быть выстроена. Так что здесь нет биологического объяснения того, что мужчины чаще полигамны, чем женщины. Полигамность мужчины рассматривается еще через одно заблуждение о том, что мужчинам нужно больше секса, чем женщинам. Вообще, не существует среднего по палате, и у мужчин, и у женщин разная потребность в сексе. Это зависит от гормонального состояния, от чувства тревожности, одиночества, от желания продемонстрировать сексуальность. Также исследования показали, что при опросах мужчины чаще завышают количество своих половых партнеров, а женщины, наоборот, занижают. Третий миф. Не совсем о любви, а скорее о романтических любовных отношениях. Мужчина – добытчик, а женщина – скромная хранительница очага. Мужчина должен быть рыцарем, настоящим джентльменом и добытчиком. Во многом это персонажи далеко не с приятной сутью. они являются стереотипным описанием мужчины. Рыцари – это сословие, которое впоследствии было сильно искажено и романтизировано, точно так же, как и джентльмены. Конструкт мужчины-добытчика пришел к нам из патриархальных времен, но в то время это была сама суть рабочего устоя. На работе нужна была грубая мужская сила, и поэтому это было естественное распределение ролей. Мужчина работает, женщина следит за бытом. Сейчас же большая часть женщин работает и искренне желает продолжать это делать. Ведь это саморазвитие, ощущение включенности в жизнь и ее разнообразие. И профессий, где требуется именно мужская сила, осталось не так много. Четвертый миф, про который мы обычно не говорим вслух. Старость – это возраст, где нет места любви и сексу. Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости, говорила Коко Шанель. Но социум и правда отказывает пожилым людям в способности к любовным переживаниям. Если верить исследованиям, то с возрастом секс теряет яркое проявление, но остаются поцелуи, объятия и другие формы физического контакта. Так что возраст никак не влияет на данные формы проявления близости. После 60 лет сексуальная жизнь сохраняется, а с течением времени трансформируется в другие формы, описанные выше. Хотя скептики, которые слишком узко понимают сексуальность, с нами не согласятся. Мы ждем вас в комментариях.
3: Эпилог.
0: А что если все эти виды, типы и стили – это совершенно разные явления в психологии и биологии? Ведь когда мы говорим о любви, мы подразумеваем совершенно разные вещи. Например, говорим об отношениях Серкана и Еды, об отношениях Беллы и Эдварда из «Сумерек», или подразумеваем то, что между Шелдоном Купером и его женой. В большинстве теорий говорится о том, что любовь – это взаимное чувство. Но можно ли говорить о ее наличии, если влюблен только один человек? Не является ли в этом случае любовь внутренним ощущением, а не чем-то таким, что существует вовне и объединяет между собой людей? Несмотря на неоднозначность в науке, мы можем сказать одно. Любить и быть любимым для человека очень важно. Ведь любовь толкает человечество на опрометчивые поступки, и в попытке перекрыть свою травму оно причиняет еще большую боль. Друзья и коллеги, давайте не будем делать вид, что для науки любви не существует. Сегодня мы показали вам обратное. Более того, мы считаем, что именно любовь спасет наш мир –

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Николай Дронин, кандидат географических наук, заведующий лабораторией природных ресурсов и техногенных изменений природной среды, географический факультет МГУ, эксперт ООН в области оценки изменений окружающей среды. Я прошу вывести на экран, это уже сделано, презентацию. Да, ответьте же все-таки. Мне просто приходилось даже у уважаемых, образованных, вроде бы остепененных людей слышать, что вот темнят что-то климатологи, скрывают.
1: Да. Добрый день. Под климатической, скажем так, проблематике очень повезло и повезло одновременно. Повезло, потому что она на слуху, пресса реагирует на любой доклад IPCC, про организацию, про которую я хочу говорить. И в то же время скептицизм, он просто растет. Я не только как бы работаю в области изменения климата, я работаю с другими тоже глобальными экологическими проблемами. И меня это всегда удивляет, потому что на фоне всех остальных глобальных экологических проблем климатическая теория выглядит совсем даже неплохо. Но по отношению ко всем другим проблемам существует полное равнодушие, а здесь народ почему-то заводится по поводу проблемы изменения климата. Значит, миф, о котором хочу говорить, это миф о IPCC как могущественной организации, которая манипулирует климатическими данными, пытаясь убедить всех о глобальном потеплении и преследуя при этом какие-то свои геополитические интересы. Моя презентация имеет 4 части. Сначала я хочу рассказать,

0: сказать вообще, как воспринимают ученые в мире деятельность IPCC. Второй пункт – это я расскажу о той истории, единственной истории, которая может вызвать какие-то рациональные сомнения насчет объективности IPCC. Затем я расскажу, эта история вообще-то что-то опровергает или нет. И, собственно, самый главный вопрос для любой конспирологической теории и самый трудный вопрос для конспирологической теории – ответить на вопрос, кто же там за кулисой все это мутит. Значит, IPCC, аббревиатура, которая, вот, может быть, многим здесь неизвестна, но это в переводе, есть русский вариант перевода, межправительственная панель группы по изменению климата или по изучению изменения климата, БГИК, но, в принципе, это принято говорить даже в русскоязычной литературе, все равно пишут аббревиатуру на английском языке IPCC. Значит, была создана в 1988 году, это не организация, это, скажем, именно панель, потому что там есть какой-то секретариат, но, в принципе, люди работают на своих местах, в разных университетах, в разных климатических центрах, и их собирают для производства докладов. Суть была создана для того, что когда впервые стали говорить о изменении климата на высоком международном уровне, то тогда решили, что нужно сделать такую структуру, которая могла бы обобщить все данные по проблеме изменения климата, текущих исследований, и произвести какую-то, привести научное сообщество к консенсусу по этому поводу. Основной продукт IPCC – это доклады. Их было уже 5, сейчас 6 пишется. Вот годы, когда они выходили. Я хочу сказать про последний доклад IPCC 5. Просто чтобы вы оценили, какой труд тут. Доклады пишутся в течение 2-3-4 лет. Значит, вот последний доклад о IPCC – это 4200 страниц, это 4 тома, они здесь представлены на слайде. Разные тематики, да, первый том – это синтез такой всех их выводов, второй – это физический базис теории изменения климата, третий – это то, как климат влияет на человечество, и четвертый – собственно, политический том, что надо делать, чтобы предотвратить или смягчить изменение климата, последствия изменения климата. Ну, можно оценить, 4200 страниц – это много, 2330 авторов – это тоже много, да? 24 тысячи источников – это фантастическая цифра для любого научного труда, если вы писали книги, да, например, монографии в странице так в 300-400, и вы указали в своей библиографии 500 источников, все скажут, что вы справились со своей задачей, вы знаете эту литературу текущую, и никто вас не упрекнет в том, что вы представили не 1000, а 500, например, да, источников. Здесь 24 тысячи источников, значит, используются, ссылки есть. Это означает только одно, что фактически они покрывают абсолютно все публикации в области изменения климата. Тоже очень впечатляющая цифра – 143 тысячи комментариев. Имеется в виду, что вот в чем сильная сторона этих докладов. Слабая сторона докладов в этих докладах заключается в том, что, если говорить об IPCC, они такого реферативного типа, их читать сложно. Да? Там они так настолько конденсируют свое содержание, что, в общем, непрофессионалу очень сложно продраться вот через текст такой, переполненный научными терминами. Но сильная сторона – это как раз вот эти 143 тысячи комментариев. Имеется в виду, что там несколько циклов, когда доклад, драфт проходит через специалистов, и они, каждый специалист выдает какие-то комментарии. На каждый комментарий, поскольку вот я в подобном проекте работаю, это самая тяжелая часть вообще написания докладов, потому что вы должны ответить на каждый комментарий, там в Excel-ной таблице вы пишете, как вы относитесь к этому замечанию. То есть это очень такая трудоемкая вещь, но то, что это обкатывается много-много раз, фактически все противоречия там в цифрах, в оценках, они снимаются в ходе вот этого действия. Ну и я привел тут бюджет IPCC для тех, кто сомневается в IPCC, потому что Слышал я о других цифрах, сколько IPCC тратит на производство этих докладов. Назывался даже 1 миллиард. Нет, это 9,5 миллионов, но это на самом деле по сравнению со всеми другими международными проектами, это очень дорогой проект. Действительно. Вот тут показано на слайде рост объема докладов. То есть все время это рос, объем докладов рос, все больше авторов. Вот все, что я назвал, это вот как бы для доклада IPCC-5, это все, это процесс, который идет на расширение. Но я думаю, им пора остановиться, потому что уже некуда больше наращивать их число авторов и объемы, да, всего этого. Значит, значение IPCC в климатической науке очень значение очень высоко. И здесь вот график очень интересный. Это был такой специальный доклад, который оценивал различные глобальные экологические доклады в отношении их цитируемости. Вот 0,6, 0,7, 0,8 – это цифры означают, какой процент публикаций в данной конкретной науке делает ссылку, имеет ссылку на доклады IPCC. Здесь мы видим, что с самого начала эта цитируемость очень высокая, сейчас это доходит до 60%, то есть 60% всех публикаций по климатическому, по проблеме изменения климата, они имеют ссылку на IPCC. Это, можно говорить об этом, как вот тут сказано, эпистемологическая гегемония IPCC. То есть IPCC является, наверное, вообще уникальным изданием, которое обладает таким очень высоким авторитетом, цитируемость его, наверное, самой высокой в мире. Даже есть такая раскладка о том, что как цитируются отдельные доклады IPCC. Здесь показаны IPCC-1, IPCC-2, IPCC-3 и начало IPCC-4. И мы видим, что не просто ссылки идут в научной литературе на доклад, потому что он имеет такой статус высокий международный, а связано это, вот, например, IPCC-2, оно провалилось, да, по цитируемости. То есть вообще научное сообщество реагирует не просто автоматически. Вот вышел доклад, и надо ссылаться на него, потому что если ты не будешь ссылаться, то значит какой-то не такой, какой должен быть. Нет, это реагирует, то есть по-разному относится к различным докладам, и это показывает этот график. Значит, история, которая началась, это такая криминальная история, которая зародила сомнения в IPCC и которая фактически подорвала климатическую политику, связанную с Киотским протоколом. Она началась в 2009 году, за два месяца до копенгагенского митинга, где должен был закрыться Киотский протокол на первой фазе и должно быть было принято посткиотское соглашение. Произошло это в октябре. Группа хакеров, да, вскрыла личную переписку видных, скажем там, участников IPCC, главных людей, скажем так, немедленно выложила это в интернете, около 1000 писем частных было, и потом началась эта вся история разворачиваться. Я эти письма видел. Значит, их, вот я сказал, более 1000, вот когда их выложили, я их тоже начал читать, но когда стал читать, я понял, что я теряю свое время, потому что большинство этих писем носили абсолютно ненаучный характер, это сейчас просто коммуникация людей, которые знают давно друг друга, и у которых такие проблемы чисто логистические, да, там кто-то хочет именно эту гостиницу, кто-то хочет вот, чтобы ему купили билет вот такой вот, более удобный, и прочее, прочее. Я перестал читать, я не стал читать. Но зато мне это вот мое чтение дало мне основание оценить вообще и представить, кто это все делал. Да? Значит, следы вели к нашим хакерам в город Томск. Вроде бы оттуда там вскрыли эту почту. ФСБ даже наша на пресс-конференции немедленно отреагировала и сказала, что это не имеет отношения к этой группе хакеров. Но уже анализ всех этих 1000 писем, он закончился через неделю. Это чрезвычайно быстрые темпы, скажем так, да? И я потратил там 2 часа на чтение 10 писем и понял, что не стоит больше тратить свое время. Но они за неделю смогли прокрутить все 1000 писем и найти компромат. компромат, если так отбросить какие-то такие не совсем значительные компроматы, три письма компрометирующих. То есть из 1000 писем вытащили три письма, которые попали уже в прессу, стали обсуждаться, правой прессой прежде всего, и которые, в общем-то, и следует рассматривать здесь в качестве такого компромата на PCC. Значит, вот я покажу три слайда, связанные с этими тремя письмами. Первое письмо, и это существенное, это по поводу этого графика. Значит, и график сделал видный участник APC, американец Майкл Манн. В письме было написано так. Это не было письмо от Майкла Манна, это было письмо, частное письмо между двумя, значит, руководителями, скажем, климатических центров. Один другому пишет: всю ночь мучился с графиком, у меня температура не росла глобальная, но я применил трюк Майкла, он даже не назвал, что это Манн, Майкла, и я получил график, который мне нужен. И вот этот, что такое трюк Манна, вот он так вот выглядит, значит, график Манна, Майкла Манна, вот он такой, да. Здесь показана реконструкция температуры, глобальной температуры за 1000 лет. У нас есть сеть метеостанций, которые функционируют последние 150 лет, ну, 160, там, 180 в некоторых регионах. А здесь, в общем, реконструкция покрывает 1000 лет. И это такой, в этом отношении, действительно уникальный график. Таких графиков не было. Он был опубликован в IPCC-2. И Майкл Манн, который вообще по образованию океанолог, он, значит, получил всемирную известность, потому что стали все на график ссылаться и прочее, прочее. В этом графике действительно есть трюк, про который говорили. Трюк заключается в том, что вот вы видите здесь синюю линию и видите красную линию, да, в конце этого графика. Вообще график называется «клюшка Манна», потому что напоминает, да, хоккейную клюшку. Значит, вот синяя линия – это средняя осредненная температура, реконструкция по косвенным индикатором. Это спилы деревьев, это озерные отложения, это отложения, морские отложения. Вот этот серый фон за этими линиями, это показывает разброс вообще этих значений. И мы видим, что это крайне-крайне неопределенные оценки. Потому что по одним спилам вы получаете одну температуру, корреляция между шириной кольца, древесного кольца и средней температурой, она где-то около 0,40, 0,4, то есть это все крайне неопределенное. Значит, ну, тем не менее, таких реконструкций много. Вот он показал эти серым фоном, он прочертил свою среднюю линию, и потом, значит, идет вверх, резко вверх идет повышение глобальной температуры, и это уже данные метеостанции. Значит, вопрос заключается прежде всего в том, что зачем в одном графике показывают разные источники по качеству, да? В одном случае это косвенные показатели, в другом случае прямые наблюдения. А ответ очень простой. Он, может быть, даже хотел продолжить график с помощью вот тех же спилов деревьев и так далее, но не получался рост температуры. По каким-то причинам, если бы он использовал те же данные, показатели, у него бы не пошло вверх температура, а мы знаем, что вверх температура идет. Поэтому он обрезал этот график и присоединил вот эту линию, которая показала вот этот замечательный рост температуры. Тот человек, который писал, что он применил трюк Манна, трюк Майкла, он сказал Майкл, да, по имени назвал. Значит, он еще сделал сюда, присоединил еще третью отрезок, это прогноз. Тогда у него получилось вообще температура взлетает вверх и так далее. Криминал это или не криминал? Это было бы криминалом, возможно, если бы под графиком Майкл Манн не объяснил вообще, что этот график состоит из двух частей. Он ничего не скрыл, он все показал. Поэтому формально к нему претензии нельзя предъявить, что он манипулировал с данными. Но и кто считает, что там под графиком написано, да? Ну, не все читают, скажем так, и всех это могло впечатлить. Это первое, да, что произошло. Второе письмо компрометирующее – это письмо касательно оппонентов, да, климатической теории. Значит, оно несущественно. Мне тоже кажется, что это не компромат, они так плохо высказывались, скажем так, нецензурно высказывались по отношению к некоторым авторам. Ну, это вроде тоже не криминал. И вот в этом письме, которое считается копропатом, значит, уже Майкл Манн сам говорит, давай вот наймем каких-нибудь репортеров, которые проследили бы связи динайеров, климатических скептиков, с какими-то там угольными фирмами и так далее, так далее. Ну, я не знаю, это было или не было, смогли это не сделать. Но, в принципе, они же не говорили, что давайте мы найдем людей, которые покажут в суде, что они, или напишут в прессе, что они все связаны с угольным лобби. Они сказали, что он будет расследовать. То есть это тоже как бы не криминал. Третье письмо, которое компрометирующее, может быть, вот на мой взгляд, оно самое существенное, и тут, ну, точно им придется оправдываться, и приходилось оправдываться по-серьезному. Значит, опять же, это разговор Майкла Манна с Филом Джонсоном. Фил Джонсон – это как раз персонаж из первого письма, который сказал, мучился с графиком, но в конце концов применил трюк Майкла и получил тот результат, который ему казался правильным. Значит, он пишет, что надо каких-то скептиков держать подальше от рецензируемых журналов, даже если придется нам переформулировать категорию, что журнал, какой журнал является рецензируемым. Здесь компромат заключается в том, что на самом деле все люди из APC, они, в общем, доминируют во всех рецензируемых журналах, самых-самых-самых важных журналах. И статистика такая, что публикация в этих журналах на 99% 70-х высказывается в пользу теории изменения климата. То есть вообще количество публикаций, в которой говорится, что нет никакого изменения климата, всего тянет на 0,3%. И все скептики, они давно уже живут, существуют в интернете, да, на форумах. У них есть свои форумы, и они там, значит, все это высказывают. И вот здесь, конечно, ситуация странного такого перекоса в пользу одной теории. И причем сами, скажем, люди из APC, они достаточно часто говорят, ребята, мы с вами спорить не будем, да, со скептиками. Вы сначала опубликуйтесь в хорошем журнале, да, рецензируем, и потом мы на страницах этого журнала мы вам ответим. Но, возможно, доступ действительно затруднен, потому что те люди действительно возглавляют эти журналы, и здесь есть какое-то основание для скептицизма. В общем, в этом заключается вся история. Если очень кратко подводить итог, да, две комиссии ООН работали, специально, значит, рассматривали этот случай нехороший, пресса называла этот случай «Климатгейтом», и две комиссии пришли к выводу, что это никаким образом, вся эта история не влияет на выводы докладов IPCC, то есть все это остается в силе. Значит, и я тоже скажу, что это никак не влияет, эти истории, это частные истории, потому что вот этого Фила Джонса все же сняли, он подал в отставку и не возглавляет уже климатический центр в Университете Восточной Англии. Но есть несколько реконструкций роста глобальной температуры. Вот здесь показано три на одном графике, они все бьют. То есть это все доступно, и все это можно как бы... Даже можно, любой индивидуум может собрать эти данные, сделать такой же график и посмотреть, насколько он бьет по, с графиками по росту глобальной температуры, которые есть в IPCC, в докладах IPCC. Здесь надо сказать, что вообще это вопрос о репрезентативности метеорологической сети мировой, он хорошо изучен, он тоже является предметом для специальных исследований. И есть публикации специальные в тех же рецензируемых журналах о том, что вот насколько надежна вот эта вот сеть метеостанций, чтобы нам реконструкцию сделать за последние 150 лет. Ответ – надежно. Более того, там какие-то проблемы были с замерами надводной поверхностью. Да? Понятно, что там не было стационарных метеостанций 100 лет назад. В основном использовались корабли и прочее, Там, ну и со всякой коррекцией, а может быть даже если сделать поправку на океан, даже больше график показывает больше подъем температуры, чем если учитывать все данные по океану. Ну и, конечно, тоже говорили о том, что сейчас не происходит изменение климата, что в 90-х годах было изменение климата, сейчас в 2000-х нет изменения климата. Ну вот, пожалуйста, графика. Любой график можно аппроксимировать различные функции. Можно взять степенную функцию, и мы покажем, что это вообще не было такого роста никогда линейного. Да? Всегда это были ступеньки. Поэтому здесь ничего нельзя сказать. Самый главный мой аргумент является то, что значит, в конвенции по изменению климата значит, 190 участников, 190 стран, и каждая страна предоставляет так называемую национальную коммуникацию, это доклад по изменению климата в собственной стране, и Россия тоже предоставляла уже два доклада. Вот наша сеть метеостанций в России. И это, вы видите, это очень хорошая сеть, да, густая и прочее, да. И мы даем тоже такой же подъем температуры вот для России и в мире, абсолютно такой же ход температуры, как и для глобального графика из IPCC. Мы же не можем сказать, что Росгидромет работает под дудку IPCC. Росгидромет не такая организация. И если знать историю Росгидромет в советское время, Росгидромет это вообще было... Это организация, которая представляла национальные интересы на международной арене в области экологических проблем. То есть это всегда была организация при правительстве. И поэтому я думаю, что это существенный аргумент в пользу того, что не существует вот такой ангажированности вообще национальных гидрометеорологических служб, ангажированности такой нет, которая предполагается. Ну, вероятность случайного потепления такова, что она почти невероятна, что 13 лет самых теплых случились за последние 17 лет. Это по вероятности совершенно ничтожное. Невозможно, чтобы представить, что это случайно. Тренд есть, это очевидно. Теперь самый главный вопрос, кто же является конспирологом? То есть не конспирологом, а кто же стоит за деятельностью IPCC? Ответ никого я не могу назвать, и мне это самый сложный вопрос, потому что я могу назвать, я не знаю ни одной страны, если так четко сформулировать, у которой бы национальные интересы совпадали с проведением климатической политики. Это для всех стран это большое-большое бремя. Я могу назвать, что есть мощные страны, которым могут противодействовать климатической политике. И этот график очень показательный. Это выбросы углекислого газа всеми странами. И мы видим, что две страны, в общем-то, и создают всю погоду, скажем, и весь климат. Это Штаты, первые это Штаты или это Китай? А, Китай. Первый Китай уже, и вторые Штаты. Мы на третьем месте. Если Европейский Союз весь собрать, он будет чуть-чуть больше, чем Россия. Но две страны, которые являются очень мощными игроками и которые противодействуют климатической теории. То есть я могу назвать тех, кому это невыгодно, но я не могу назвать тех, кому это было бы выгодно. Ну, история с Китаем прежде всего. Китай вот рванул так, что когда IPCC создали, да, они делали некий трендовый сценарий роста выбросов, и они промахнулись со сценарием. Мир пошел по худшему сценарию. То есть он хуже, чем этот business as usual сценарий. Вот как Китай рванул, по сценарию IPCC Китай должен был быть все время под Штатами по количеству выбросов. Но Китай сделал рывок в 2000-х годах. То есть Китай подорвал вообще всю климатическую политику, весь это все надежды на Киотский протокол. В 90-х годах рост выбросов шел 1% в год, и это вообще соответствовало сценарию базовому. В 2000-х годах вдруг все обнаружили, что рост выбросов идет 3% в год за счет Китая, который просто увидев, что у них эта экономика так разогрелась очень сильно, расконсервировал свои угольные шахты и стал топить углем, который является самым грязным видом топлива. Ну и можно назвать последнее, что, ну, опять же, мы не знаем никаких таких сильных лоббистов и внутри стран, да. Это вот для Штатов график, синие столбики, это то, что, вы знаете, у них легальная лоббистская система. То, что идет, это лоббисты, их значит, деятельность, их затраты на развитие альтернативной энергетики, а черные столбик. Это лоббисты, которые работают открыто для лоббирования интересов угольной промышленности, нефтяной промышленности. Несравнимые траты. Ну и в заключение скажу, что, на мой субъективный взгляд, то, что вот имеется в качестве доказательства ангажированности IPCC, это примерно на том же уровне, как миф о том, что американцы не прилунялись на Луну в 69-м году. Да, об этом кадр здесь, что это съемки и так далее. То есть для меня это примерно такое же основание верить в то, что это не было, как и в то, что IPCC является ангажированной организация и является политической, а не научной организацией. Спасибо.
1: Большое спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Вопрос от эксперта задан заочно. Угу. Его задает докладчик нашего прошлого форума Собесевич Алексей Леонидович, член-корреспондент РАН, доктор физмат-наук, заведующий лабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗРАН. Значит, вопрос сформулирован так. Несколько слайдов в вашей презентации посвящено выбросам СО2 и их объемам. Это данные об источниках углерода. Хотелось бы получить также сведения и о его стоках. Какое количество углерода депонируется в болотных и лесных системах, в особенности на территории нашей страны? Каково состояние вопроса с круговоротом углерода в мировом масштабе? Не нарушен ли тут какой баланс?
0: Понятно. Ну, вот здесь история такая, что антропогенный углекислый газ, он вообще по объему находится, если так измерять его, в пределах ошибки, потому что, вот, ну, я назову цифру 21 миллион тонн СО2, это выбрасывается в результате хозяйственной деятельности, включая сельское хозяйство, там, животноводство и прочее, прочее. И естественные потоки, они, в общем-то, больше в несколько раз, существенно больше. И более того, если мы нам учесть, что не очень трудно точно измерить естественный поток углекислого газа, да, то это в пределах ошибки. То есть где-то на антропогенные выбросы приходится 4-4,5% от общего потока углерода в биосфере. И это все, конечно, наводит на мысль, что, в общем-то, если мы измерить не можем, и вот этот антропогенный – это мелочь, и все знают, что, в принципе, СО2 не является загрязнителем, да, он, наоборот, является фертилайзером. То есть, если вы там в лаборатории будете выращивать два одинаковых растения, один будете накрывать колбой и туда добавлять СО2, он будет показывать гораздо больше рост, чем другое растение, которое без дополнительной фертилизации обходится. Но самое удивительное во всей этой истории заключается в том, что то, что у нас есть рост СО2 в атмосфере, это 100% факт. И есть доказательства, что это именно антропогенное СО2. Вот по каким-то причинам СО2 антропогенный, он накапливается в основном в атмосфере, и он не уходит никуда. Ну, на это можно, про это можно говорить, какие-то есть гипотезы, почему это происходит. Но это просто факт. Есть изотопный анализ, который показывает, там даже тонкие такие вещи, 35% от выброса, антропогенного выброса остается в атмосфере и накапливается. А ряд наблюдений есть, прибыли ряд наблюдений с 59-го года.
1: То есть антропогенный СО2, он как-то чем-то отличается от естественного, что ли, грубо говоря?
0: Да, значит, ну, используют изотопный анализ, потому что вы сжигаете ископаемое топливо, там есть в нормальном состоянии, в нормальной биосфере есть соотношение радиоуглеродного углерода и простого углерода, там изотопы С14, С13, С12. Поскольку ископаемое топливо давно-давно лежало в земле, несколько миллионов лет, там вот этого изотопа нет, он уже... Значит, отжил. Это можно измерить в атмосфере и увидеть, что это все идет в тренде таком. Идет накопление антропогенного.
1: Спасибо. Давайте вопросы из зала, пожалуйста. Кристина, вот рука. Да, рядом с тобой. Угу.
2: Здравствуйте. А вот насколько альтернативные источники энергии, скажем так, полезнее, чем источники энергии 20 века, вот нынешние.
1: Только представьтесь, пожалуйста.
2: Гриша.
0: Они полезли в каком смысле? В том, что это...
2: В смысле безвредности. Вот я книжку, где было сказано, что вот сейчас мы перейдем на альтернативные источники энергии, все будет хорошо.
0: Ну, да, конечно, они снимают проблему изменения климата, но, честно говоря, они не снимают проблему изменения климата. Если вы посмотрите, например, наши цели для России, то они очень скромные. 3% там в каком-нибудь году, в 30-м, мы должны получить альтернативную энергию, да? То, что все страны Центральной Азии, они там за 1-2% борются. Я не думаю, что, конечно, произойдет какая-то революция здесь, и все перейдут на альтернативные источники энергии.
1: Да? Так, вот там мужчина стоит. Да.
3: Я хотел спросить, был доклад, представленный в ООН, насчет вклада животноводства в проблему глобального потепления, вот, в частности, за счет выбросов метана. Вот какова позиция IPCC относительно этого доклада? То есть это действительно, это все правда, все так?
0: Ну да, все это рассчитано. 20% там отводит вообще эмиссии метана за счет животноводства. Это все в IPCC, докладах IPCC рассмотрено подробно, да. И, ну, я могу сказать еще про метан. Еще один источник есть, да, метан. Это, ну, тут пермафрост называется, или когда. Вечная мерзлота, таяние вечной мерзлоты. Вот здесь прогнозы не оправдались, я просто очень быстро скажу, потому что при таянии возникает биологическая активность, и там идет разложение метана. Но в отношении животноводства такого прогресса нет. Да, пожалуйста.
1: Так, балкон.
4: Куда?
1: Угу.
5: Добрый день, Валентин, Москва. Скажи, пожалуйста, а можем ли мы сейчас управлять погодой? Если мы сейчас не можем, то когда сможем?
0: Речь идет о геоинженерных методах, так называемом управлении погодой. История это уже лет 30 длится. Результаты очень скромные, если очень так просто сказать. Все проекты выглядят очень фантастично, типа разбрасывание там что-то в стратосфере для отражения лучей. И, по-видимому, это будет, ну, просто оставаться в области такой не совсем научной еще долго-долго. И просто я видел доклад слушаний в Конгрессе США по поводу геоинженерных методов. И там все очень разобрано, и в том числе сколько это стоит. То есть что-то можно осуществить, но это будет стоить очень дорого. И еще маленькая такая ремарка. Если вы сделаете что-то такое геоинженерное, вы резко будете воздействовать на погоду, да, а потом вам придется эти методы убрать. И в итоге, потому что, ну, куда дальше понижать температуру, и в итоге вы получите такой взрывной характер роста температуры с непредсказуемыми последствиями.
1: Так, Кристина. Вот рука. Да. Представляйтесь, пожалуйста.
6: Добрый день, меня зовут Андрей, Москва. Такой вопрос, что вот, как известно, человечество, ну и вследствие антропогенной деятельности человека увеличивается содержание СО2 в атмосфере, из-за этого, ну, как бы глобальное потепление. Но также человечество выбрасывает в атмосферу множество аэрозолей, из-за чего как бы идет охлаждение. И можем узнать, вот как это коррелируется, это может друг друга как-то уравновесить или нет?
0: Опять же, это почти вопрос тот же самый, о геоинженерных методах, потому что одним из методов, таким самым популярным, который был предложен, это повышение аэрозолей в атмосфере. Но вот вообще от естественных источников, если идет резкое повышение аэрозолей, это всегда очень кратковременный процесс. Например, вулканы. Да? Они, самые такие мощные извержения вулканов, они дают эффект похолодания климата, это фиксируется, но этот эффект длится 1-2 года, потом все возвращается к норме. То есть нет такой средний баланс в пользу, скажем, парниковых газов, а не аэрозолей.
1: Спасибо. Катя.
7: Меня зовут Андрей, Москва. Такой вопрос. А если влияет на весь этот климат именно внутренняя механика Земли? То есть если, допустим, увеличится геологическая активность Земли, соответственно, может увеличиться, как вы говорите, вот про вулканы, да? Соответственно, наступит через какое-то время не потепление, а глобальное похолодание.
0: Да. Ну, вот, кстати, не было вопроса еще, и я чтобы мне показали, сколько у меня времени оказалось немалое. Вот клюшка Мана, она ничего не верна по сути, поскольку никогда не было такого хода температуры. Да? Были волны тепла, волны холода. Волны тепла – это известно с тысячного года по 1300 год. Это так называемый теплый средневековый период. Потом наступила эра, которую историки называют малоледниковый период. Да, с 1300 до конца 19 века. И вот эти вот как раз флуктуации, они, в общем-то, объясняются вулканической активностью, то, что это все неравномерно происходит. И есть вообще периоды удивительные, там 40-50-е годы, вот два десятилетия в 20 веке, они вообще были с нулевой вулканической активностью. И это изменяло тоже какое-то. Вот эти ступени, они тоже реагируют вот на это дело. То есть есть периоды повышенной вулканической активности, есть периоды удивительно тихие в отношении тектонических процессов.
1: Так, балкон, пожалуйста. Да. Да, да.
4: Здравствуйте, Яков, Екатеринбург. А стоит ли бояться изменения климата именно от антропогенного действия? Ведь запасы топлива конечны.
0: Ну, насчет запасов топлива, что они конечные, это тоже такое теоретическое утверждение. Да? Вы, наверное, знали про книгу Медоуза «Пределы роста», которая была написана в 1972 году, где он делал первую модель, и он там заложил пятикратное увеличение известных запасов, например, нефти, и получилось, что она должна была вообще быть исчерпана сравно к 21 веку. И мы знаем, что нет, это не произошло. Значит, пятикратное увеличение, которое он предположил в своей модели, оно оказалось слишком низкое. Да? Мы знаем про сланцевые теперь технологии и прочее. Они вообще открывают какое-то безбрежное, значит, перспективы для использования ископаемого топлива. То есть я не думаю, что это связано с
1: ископаемым. То есть мы сгорим раньше, чем нефть?
0: Мы не сгорим вообще, потому что вообще, конечно, будет альтернативная энергетика, я думаю, все же вот эти электромобили, это что-то такое совершенно новое. Я встречал одного человека, который занимается разработкой электромобилей, и он просто фанат этого и говорит, что это вообще революция очень грядет быстро-быстро, и, по-видимому, с этим будет связано все. Мы не сгорим.
1: На этой оптимистической ноте.
0: Не успеем.
1: Отлично, я очень рад. А да. Теперь ваша задача – выбрать самый лучший вопрос. Напомнить вопросы?
0: Да.
1: Первый вопрос – о полезности альтернативных источников энергии. Второй – о вкладе животноводства. Третий – об управлении погодой. Четвертый – об увеличении СО2 в атмосфере. Пятый – влияние внутренней механики Земли. Шестой – о запасах топлива. И ваш выбор?
0: Я в пользу вот этой альтернативной энергии, да.
1: О полезности альтернативной энергии.
0: Да, да, да.
1: Вопрос был, по-моему, задан вот там молодым человеком.
0: От Гриши.
1: Да.
0: Я его запомнил.
1: Смотреть, чтобы видеть. Хорошо. Спасибо. А вам неандерталец.
0: О, спасибо большое.
1: От Никиты Маклецова.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Владимир Григорьевич Бабенко, замечательный орнитолог, биолог, писатель. Всем рекомендую, кстати говоря, читать его произведения, если кто-то хочет получить представление о том, как люди живут в экспедиции, и о том, что настоящий биолог – это вовсе не погонель с очком, а живой, мужественный человек, переживающий сложности быта с присущим ему чувством юмора. Привет, Владимир Григорьевич.
2: Здравствуйте.
1: Да, мы сегодня с вами договорились поговорить о сложном поведении птиц. О том, как птицы строят свои семьи, да? Наверное, они строят их давно, потому что птицы – это оперённые динозавры, все, что мы можем видеть, скажем, у птиц, наверняка уже проходили их предки, которые бегали по земле в тех же самых перьях. Или нет?
2: Ну, скорее всего, это так. Даже сейчас, когда пытаются трансформировать внешний облик динозавров, у них цветом раскрашивают различные участки тела, которые, возможно, играли роль в сексуальном поведении. То есть у самцов эти участки тела были как-то больше ярче окрашены, более крупные выросты, и, наверное, они, так сказать, вот привлекали таким образом самок. Ну, это все предположение. Гораздо ярче это видно на современных птицах. То есть у некоторых птиц прекрасный половой диморфизм. Например, куриные многие, потом утки, ну и другие виды птиц. У других он выражен слабее. Но такие же особенности можно увидеть в каком-то поведении, в сексуальном поведении, допустим, формировании пар. Некоторые птицы вообще не имеют пар совсем, от слова совсем.
1: А как? Я извиняюсь, они партеногенезом размножаются?
2: Нет, не партеногенезом, но постоянных пар, я оговорился, конечно же, постоянных пар не имеют совсем. Наиболее яркий пример – это, наверное, сорные курицы, где самец строит огромное гнездо-инкубатор. Это, в общем-то, рабская работа для небольшой курицы, у нескольких, ну, не больше там, 1,5-2 килограмма. Самец практически не отходит от этого гнезда, нагребает огромную кучу высотой, по-моему, до 3-4 метров и диаметре до 8 метров. Это песок и прелые листья, и он занимается тем, что или периодически его раскапывает, или закапывает, измеряя температуру внутренней поверхности крыла и поддерживает таким образом постоянную температуру. Самки периодически подходят к этой куче, он с ними спаривается, они потом откладывают эту кучу яйца, причем самки разные, больше никогда к этой куче не возвращаются. Самое удивительное в этой всей истории то, что птенцы самостоятельно выбираются из этой кучи, не видят ни самца, ни самку, и становятся самостоятельными уже с первых дней жизни. Уже слегка подлетают, самостоятельно питаются и так далее.
1: То есть самец за ними не ухаживает?
2: Самец за ними не ухаживает совсем. То есть это такой предел, на мой взгляд, вот не заботы о потомстве. А с другой стороны, так сказать, есть такие легендарные птицы, у которых пары формируются на всю жизнь.
1: Лебеди.
2: Да, лебеди, многие крупные хищные птицы, журавли, трубконосы и тому подобное. Я повторяю слово «легендарные», потому что все-таки сейчас доказано не только методом кольцевания, но и генетическими методами, что все-таки адюльтеры там происходят. Во-первых, мой хороший знакомый, изучающий белоплечего орлана на Дальнем Востоке, очень долго наблюдал, как формируются пары, что самцы, так сказать, очень долго за ними ухаживают, за самками практически никогда их не покидают, но генетический анализ показал, что второй птенец в этой паре чаще всего бывает от другого самца из соседней пары. То есть каким образом они там встречаются, это...
1: И когда
2: это, так сказать, трудно уловить, но это бывает.
1: Под покровом ночи, может?
2: Нет, скорее всего, самец улетел куда-то охотиться или просто отлучился, а вот...
1: Дон Жуан прилетел,
2: да.
1: А тут вот интересен такой момент, у них какие птенцы по счету лучше выживают?
2: Ну, наиболее такой яркий пример – это, наверное, полярные совы.
1: Извините, вот именно у белоплечих орланов не смотрели, потому что интересно, если выживают лучше вторые, да, птенцы, обычно какой-то из птенцов другого заклевывает у них, если там бескормится. Если лучше выживают вторые самцы, то вообще какой смысл биологический в формировании этой пары с точки зрения орлана, да?
2: Но я думаю, это своеобразный дубляж. Если, так сказать, не получится результативное спаривание от первого самца, то...
1: Это для самки.
2: Для самки, конечно.
1: А для самца-то?
2: Для самца никакого, наверное.
1: То есть он должен сходить налево обязательно, чтобы быть результативным в такой ситуации?
2: Ну, наверное. Но гораздо более интересно, вот если
1: кому как?
2: От дельтерии есть такие австралийские крапивники, они полуколониальные, то есть пара от пары гнездится достаточно близко. И в самых таких суперклассических вариантах, что в собственном гнезде у самца, хотя они гнездятся парой, собственно, гнездо самца нет ни одного птенца его собственного. А все птенцы, так сказать, от соседних самцов. Зато он тоже постарался и встретился со всеми остальными самками, которые есть поблизости. Но это такой
1: крайний вариант
2: этой ситуации.
1: Это уже как бы стратегия кукушки такого, самец-кукушка.
2: Ну и все остальные самцы-кукушки.
1: Да,
2: согласен.
1: На уровне вида. А вот я вас прервал про полярную сову.
2: Полярная сова, там следующая ситуация. Если год удачный, ну, с точки зрения совы и с точки зрения леммингов, то тундра буквально кишит этими грызунами. К сожалению, я тундр несколько раз был, но такого не видел. Но вот очевидцы говорят, что, так сказать, все шевелится от этих леммингов. И поэтому складки полярной совы обычно бывают там до 10, до 12 яиц. Может быть, даже больше. И самое удивительное то, что для совы, что она начинает насиживать кладку сразу после откладки первого яйца. То есть разница между первым совенком и последним совенком может составлять 12 дней. И когда вы подходите к гнезду полярной совы, там вы видите просто кучу беленьких матрешек от самой маленькой совенка до уже крупного, оперившегося вполне самостоятельного птенца. Это когда год лемминговый, хороший для совы, много корма. Когда корма не хватает, то здесь начинается, как это явление называется, по-моему, сиблицит. То есть самые крупные совьяты начинают поедать самых мелких совят. То есть это каннибализм сплошной. Таким образом, биологически это, в общем-то, страшная вещь обоснована, потому что хоть кто-то из этой всей компании выживет.
1: Хорошо. Это мы разобрались с хищными птицами. А что касается нехищных?
2: Вообще-то, так сказать, еще хотелось бы отметить вот какие вещи, что бывают очень интересные отношения и у хищных, и у нехищных птиц в следующем, что пара формируется или постоянно, или пара формируется только на сезон спаривания. Угу. То есть, например, у уток. Они все, наверное, сейчас весна все-таки наступит настоящая. На прудах вы видите кряку, они все уже разбились на пары. И вот самцы интенсивно охраняют свою самку до тех пор, пока самец с ней не спарится. Потом самка строит гнездо, некоторое время самец еще держится рядом, потом улетает куда-то. И самка самостоятельно уже высиживает кладку, самостоятельно выводит птенцов. Значит, это вот такая временная пара. Гораздо более известные пары, которые держатся весь сезон. Это наши дрозды, наши синицы, наши поползни, наши вороны, в конце концов.
1: Ну, давайте мы о них подробнее поговорим после сообщения нашего архивариуса.
3: Известно ли вам, что некоторые птицы-строители строят гигантские гнезда? Например, невзрачные на вид общественные ткачики строят общие гнезда, которые достигают 8 метров в длину и 2 метра в высоту. Такие строения объединяют до 300 отдельных гнезд. Издалека смахивают на гигантские стога сена, которые свисают с деревьев типа баобабов или телеграфных столбов. Надо сказать, что половой диморфизм у ткачиков практически отсутствует, то есть самец и самка похожи, что является обычным делом для тех птиц, которые сообща выращивают потомство.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Владимиром Бабенко, доктором биологических наук, орнитологом. Мы говорим с ним о брачном поведении птиц, которое удивительно причудливо оказывается. Но мы сейчас добрались до классики. Птичий, когда, ну, нормально, вот птички прилетают весной и образуют пары. Да?
2: Да, совершенно верно. Причем пары могут образоваться снова с той же самой самцом и самкой, потому что есть такое понятие, как хоминг, то есть птицы прилетают примерно в тот же самый район, ну, даже, может быть, к тому же самому дуплу скворец прилетает, но совершенно не обязательно, что он встретит здесь ту же самую самку. Он может петь у этого же дупла, но самка будет другая. Уже каждый год новая пара. То же самое касается зябликов. Кстати, у них очень интересное название – Ringilla celebs. Целибат – это безбрачие, и Линней, когда, так сказать, их описывал, он увидел, что первыми прилетают самцы, самок совсем нет, и дал он им такое странное название. Хотя, на самом деле…
1: Никакого целибата
2: нет. Никакого целибата у них нет.
1: А вот, извините, я хотел спросить. Вот известно, что хохлатые пингвины создают долгоиграющие пары, при этом они расплываются там больше, чем на полгода в разных местах, между ними там 1500 морских миль. Романтика, а потом они вместе как бы встречаются и снова заводят птенцов. Это вот благодаря хомингу происходит, как вы думаете, или какие-то другие?
2: Это благодаря хомингу, я думаю, первый. И, насколько мне известно, что у пингвинов очень работает звуковая локация, то есть они определяют и птенцов своих по голосу. то есть находят в огромных совершенно толпах. И, наверное, ну, не знаю, были такие исследования или нет, наверное, так сказать,
1: также предположить.
2: Можно предположить, что они находят партнёры под голосом. То же самое, по-моему, известно и о трубконозых альбатросах, которые тоже одинокие путешественники, путешествуют не парами, в отличие, допустим, от журавлей или аистов, а встречаются уже на местах гнездования, так сказать, находят друг друга. По крайней мере, так сказать, методы кольцевания это доказали.
1: А там как с хождением налево у них?
2: Я думаю, что это существует везде, потому что абсолютно моногамных таких связей очень трудно найти в природе. Но в частности, вот за недавнее время существовало мнение, что гиббоны абсолютно моногамны, и у них тоже обнаружили адюльтеры. К счастью или к сожалению.
1: А какие гиббоны там? Они же, у них разные немножко структуры гиббони. То есть семья везде, но где-то самка доминирует, где-то самец.
2: Ну,
1: вот у всех, вы хотите сказать, адюльтерь есть?
2: Нет, наверное, не у всех, просто гиббон не моя епархия, я где-то заметку читал, что все-таки обнаружили и у них то же самое.
1: Да, ну с гиббонами еще более интересная там получается картина, ну действительно, мы их сейчас не будем обсуждать, вернемся к нашим птичкам, я прервал.
2: Там еще более интересное явление, ну полигения – это известная вещь, то есть и для человека тоже, то есть все страны ислама это подтвердят, а вот полиандрия не характерна для человека, не характерна она и для птиц. Поли много, андрос – мужчина, то есть когда…
1: На Тибете есть.
2: На Тибете, в Индии есть, совершенно верно. Когда одна женщина выходит замуж за нескольких братьев сразу, и дети считаются общими. И то же самое существует и у птиц тоже. Ну, по крайней мере, классический пример – это различные виды плавунчиков, трёхпёрстки и такие кулички очень симпатичные, которые называются якана. Причем у них трансверсия. То есть самцы скромно окрашены и скромно себя ведут, а самки очень ярко окрашены, такуют, так сказать, привлекают самца, самец делает гнездовую ямку, если это плавунчики. Самка откладывает туда 4 яйца и начинает ухаживать за другим. А вся обязанность за насиживание кладки, выведение птенцов ложится на плечи, если там есть плечи, вот этих куличков.
1: А вот эволюционно есть какой-то промежуточный этап? Ведь инверсия, да, полов, она такая вот хоп, раз и повернулась, как стрелка компаса. Вот промежуточный вариант. Наверное, это когда вместе, да, воспитывают?
2: Наверное, вместе. Есть промежуточный этап среди куликов песочников. Пригласите, пожалуйста, моего бывшего начальника Павла Станиславича Тамковича из зоомузея, он вам расскажет о куликах все.
1: Ну, да, я понимаю, Тамковича с нами сейчас нет.
2: Нет, есть такие переходные этапы. По-моему, да? На дутыши или на других каких-то куликах.
1: То есть, а в чем заключается переходность?
2: Что и несколько самцов, и несколько самок одновременно. Там у самца несколько самок, у самки несколько самцов. Вот такие какие-то.
1: Понятно. Ну, то есть, вот как у…
2: Какие-то…
1: Понятно. Ну, то есть, вот как у тех вот необычных птиц,

0: у которых тоже самки не озабачиваются сильно вообще выведением потомства.
1: Или уже тогда уж нандут, когда там огромное количество яиц лежит в куче, или просто разбросаны по тундре. Если мы вспомним записки Чарльза Дарвина, когда он встречал этих индейцев, они просто идут по открытой местности и собирать яйца вот этих страусов. То есть, как у нас грибы, я так понимаю. Это обычное явление для тех мест. Было, по крайней мере.
0: То есть, они их не насиживали?
1: Ну, частично просто, так сказать, брошенные яйца. Не насиживали, не обязательно найти гнездо. Просто такой переизбыток, это же тоже, так сказать, нонсенс с точки зрения эволюции. Такой переизбыток, в общем-то, питательных веществ, который никуда не пойдет уже. Или же огромное количество яиц в одном гнезде нанду, которые не все насиживаются, просто самец.
0: Ну, тактика икры просто.
1: Да, согласен, но для птиц это редко.
0: Ведь там и рыбы, радиослушателям наш разговор, мы-то понимаем друг друга, да, поясним, что есть виды, которые избыточное количество производят, как бы, яиц, да, то есть икры разные, это и лососевые разные рыбы, и да, ну, кто угодно,
1: но практически все. Рыба. Там что-то рекордсмен, по-моему, 3 миллиона или несколько, да. Там, и гораздо больше.
0: Ну, то есть, это такая вполне, да, так сказать, известная стратегия перепроизводства, ну и в результате этого перепроизводства этой икрой питаются все, вплоть до самцов или самок, тех же самых рыб, которые приплыли нереститься куда-то позже, да?
1: Да,
0: то есть, все-таки смысл в этом какой-то есть, возможно. И у Нанду там такой механизм, просто Дарвин не успел его исследовать. И уплыл, потому что дальше на Галапагосы, я так понимаю, что он с юга на север.
1: Не, ну если он больше скакал на коне, на самом деле, по Южной Америке, чем плавал на корабле.
0: Если вот так вот рушатся мифы.
1: Почитать его воспоминания, то там он в основном в седле был.
0: Может быть, после долгих морских путешествий это большее впечатление на него произвело скачка на лошадей по Южной Америке. Я думаю, что на многих большее впечатление произвело, мы его тут судить не должны за это.
1: Не, ну читайте Дарвина вот это, потому
0: путешествие
1: что...
0: Путешествие на корабле Бигль.
1: Он
0: читали.
1: Там и водку пил, и курил, оказывается, и молотком в голове лисицы бил.
0: Не был святым, был настоящий ученый. Вот как наши, в общем. Но на этой радостной мысли я должен перейти к архивариусу.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что зимородок, самец, преподносит самке пойманную рыбку? Если самка принимает подарок, это означает, что предложение принято. Супруги живут вместе только в теплое время года. Зимой зимородки живут отдельно, отдыхают друг от друга, но весной возвращаются к старому гнезду, точнее норе, и вновь живут как супруги. Зимородки тоже могут быть причислены к клану птицестроителей, поскольку роют норы на крутых берегах, причем довольно глубокие. Некоторые из них достигают до метров в глубину.
0: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Владимиром Григорьевичем Бабенко, доктором биологических наук, ученым, биологом, орнитологом. Ну вот мы говорим о том, что получается так, что природа как бы сама себя страхует, и никогда супруги не остаются верными друг другу до конца. Это что вообще? Вот среди птиц неужели нет исключений из правил? Ведь такого практически не бывает, чтобы не было исключений из каких-то правил.
1: Но из птиц я таких исключений не знаю. Да. Там для птиц характерно, раз к этому снова возвращаемся, есть такое понятие «быстрое спаривание». То есть настоящая пара, самец долго-долго ухаживает за самкой, там, подыскивает хороший участок, гнездо там таскает, ей строит, прочее-прочее. Но самка на всякий случай, без вот таких ухаживаний, если ей удается, спаривается с другим самцом, так сказать, без всяких демонстраций. По крайней мере, у чаек это происходит.
0: Самец клептостратег, клептопаразит, как
1: бы. Да, клептопаразит. То есть дублирующий, как ЧЧСБ, это был такой там в этом самом в Италии где-то официальный любовник, но здесь не официальный любовник, конечно, а вот такой приходящий, рядом живущий самец какой-то. Но все-таки, так сказать, у птиц я не знаю таких. Может быть, есть, но я сомневаюсь. А все-таки, так сказать, постоянные пары есть. То есть, если кто приверженец полных моногамных браков, то это можете брать с них пример. Но в Китае на свадьбу дарят или же изображение уток-мандаринок, хотя у них тоже, так сказать, пара непостоянная считается, но считается по легендам, что это пара постоянная. И вот чтобы новобрачные жили в мире согласия вместе –

0: изменяют друг другу всю жизнь. И дарят еще один сувенир. Это стеклянная губка. Все знаете, что губки бывают из пангина и туалетные губки. Губки бывают кремниевые, и имеющие другие скелеты. И вот кремниевая губка, она же стеклянная губка, имеет такую очень красивую ажурную форму. Называется губка Венеры, по-моему, или кубок Венеры. Практически это клетка, закрытая со всех концов. И вот в ней поселяются личинки, креветки, которые так называются спонгиколя, то есть губочная креветка, а их называют еще раками или креветками. Поселяется всегда пара и потихоньку вырастает, и оказывается внутри своеобразной стеклянной или, лучше сказать, хрустальной тюрьмы. Морские воды приносят им какие-то питательные вещества, приносят им других личинок этой же губки, они их уничтожают. Но выбраться потом из этих решеток они не могут. И всю жизнь проводят вместе. Даже если бы они хотели расстаться, они все равно живут вместе. И вот такие сувениры страшненькие, потому что креветки там уже засушены, дарят в Китае молодоженам. Это первый пример. Второй пример тоже достаточно впечатляющий. Здесь можно сказать о глубоководных удильщиках. На самом деле удильщиков достаточно много. Некоторые удильщики продаются в рыбных магазинах в Западной Европе. Очень дорогое мясо, кстати, у них. Они в качестве прилова идут к треске, и считается, что это деликатесом. А есть мелкие удильщики, там, длиной 15-10 сантиметров, живут на большой глубине. Там,
1: да, даже меньше есть, совсем маленькие.
0: Даже меньше. И даже встреча там между полами проблематична, то когда самец, а он карликовый, встречает самку, он просто впивается ей в любую часть тела, теряет нервную систему, теряет органы пищеварения, теряет органы кровообращения, кровеносная система сливается с органами самки, с кровеносной системой самки. И таким образом самка всегда имеет под рукой полового партнера. Когда надо приступить к размножению, вероятно, гормональные какие-то сигналы идут и к самцу, чтобы одновременно созревали гонады у самца, и таким образом самка всегда оплодотворяет свою икру.
1: Это интересно, у нее же половые женские гормоны, они должны включить мужские половые гормоны, да, выработку этого,
0: ну, скорее всего,
1: самца-паразита. А он уже не думает, ее оплодотворяет. Нервной системы нет?
0: Ну, не знаю, как там происходит, но, скорее всего, гормональные, то есть какие-то влияния.
1: Угу. Понятно. Это вот все, что можно вспомнить о верных браках.
0: Ну, если еще, почему, можно еще вспомнить о верных браках. Допустим, есть такой паразит, кровяная двуустка. Самец плоский, как лента, самка длинная, вытянутая трубка, и самец своим телом обнимает внутри человека самку, и таким образом они никогда не расстаются.
1: Внутри человека?
0: Да. Еще более такой классический пример, когда спайник парадоксальный, это небольшой червячок, который паразитирует на жабрах карповых рыб, он примерно 1 сантиметр всего длиной, встречаются две особи, они, кстати, гермафродиты, спариваются и срастаются, и половые протоки одного проникают в половые протоки другого навсегда. Получается такой красивый червячок, всегда крестообразный, который никогда не расстается. Если мы заговорили о гермафродитизме, то вот пример, когда, так сказать, два пола никогда не расстаются. Ну, и здесь уже можно отослать слушателей к Древней Греции. Гермафродит на самом деле это бог, потому что Гермес – это бог, Афродита – это богиня, и у богов рождаются всегда боги. Если кто-нибудь из них смертен, то рождаются герои или полубоги. Так вот, гермафродит – это бог, первое, и второе – он исходно юноша. И там легенда такая страшноватенькая, когда он купался в источнике, одна из нимф, которую звали Салмакида, бросилась в этот же источник с мольбами к богам, чтобы никогда их не разлучали. А к богам надо обращаться очень, с точки зрения формальности, строго. И боги здесь выполнили это. Когда он вышел из источника, он увидел, что уже не совсем юноша.
1: Страшная, но поучительная история.
0: Да.
1: Я заслушался, честно говоря. Но вернемся к нашим птицам.
0: Давайте.
1: А вот существует же целая группа птиц, вот, например, птицы-носороги, которые просто замуровывают свою самку.
0: Да, вот ей изменить невозможно. Тут адультирование будет точно. Но будет ли на следующий год эта же самка у этого птицы-носороги, вот это неизвестно.
1: Ага, вопрос. То есть,
0: да. Но с другой стороны, здесь возникает еще один вопрос, очень интересный. Если вы затронули птиц-носорогов, то есть такая птичка рогатый ворон.
1: Да.
0: У ней очень интересное поведение. Там пестуны, короче, у ней тоже существуют.
1: Ну, то есть, дайте поясним, мы понимаем, о чем речь. То есть, это старшие дети.
0: Старшие дети, да, просто прошлогодние дети, которые помогают матери выкармливать младших детей. И вот нормальная семья рогатых воронов – это два взрослых родителя, которые идут по саванне, за ним два птенца прошлого года и два птенца этого года. И вот такая, так сказать, правильная семья.
1: Но рогатые вороны вообще на редкость интеллектуальные птицы, о них можно говорить очень долго.
0: Ой, я советую, если кто в Москве живет, обязательно сходите в московский зоопарк, просто видно, что интеллект так и прет из этой птицы, потому что играет и веточками, и мышами, и дергает за хвост, если они вместе живут. За перья там африканских страусов и тому подобное.
1: То есть... Ну, а у нас камеру снимал, портативную камеру пытался снять с оператора, и сначала долго изучал птенец. Мы снимали этих птиц для программы «Диалоги о животных». Конечно, вы правы, бегом в московский зоопарк, тот, кто интересуется. Но на этом, дорогие радиослушатели, я вынужден закончить беседу с Владимиром Григорьевичем Бабенко, хотя сам я заслушался этими рассказами, что неудивительно, поскольку рядом со мной замечательный писатель, еще кроме того, что и биолог сидит. Итак, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Слушайте нас на Радио России.
0: Всего доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: кино удовлетворяет извечную потребность коллективного бессознательного, потребность людей в общих воспоминаниях. Мартин Скорсезе, кинорежиссер.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Крестоносцы», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина, рад всех видеть.
0: «Крестоносцы» — приключенческий фильм, снятый по одноименному роману Генрика Сенкевича польским кинорежиссером Александром Фордом в 1960 году. С момента выхода картины на экраны только в Польше ее посмотрели 32 миллиона зрителей, 40 миллионов в Советском Союзе. Большим успехом фильм также пользовался в Чехословакии и Франции. Бюджет «Крестоносцев» составил 33 миллиона злотых – беспрецедентная сумма по тем временам. На эти деньги можно было снять 11 обычных фильмов. Картина стала вызовом для польской кинематографии. Фильмов такого масштаба до сих пор в стране не снимали. Для «Крестоносцев» выстроили сложные декорации, закупили кинокамеры для широкоформатной съемки и цветную пленку. Для исполнителей главных, второстепенных ролей и массовки было сшито 28 тысяч костюмов. В ленте ярко отразились настроения, царившие в Польше конца 50-х годов 20 века. Тем не менее, польскую творческую интеллигенцию «Крестоносцы» раздражали. Некоторые писатели и кинематографисты откровенно называли фильм вредным, излишне патетическим, идеализирующим поляков. Однако у простых зрителей картина вызвала неподдельный восторг и горячее одобрение.
1: Фильм снят в 1960 году Александром Фордом по...
2: Очень давно.
1: По одноименному роману Генрика Сенкевича. И скажи, пожалуйста, как эпоха повлияла на экранизацию этого легендарного романа и какая его историческая ценность?
2: Тут все просто. Исторический роман Генриха Сенкевича, в самом деле очень относительно всего его творчества, неплохой. Он был, как положено творчеству Генриха Сенкевича, строго пропольский, националистический. 60-й год, это вот буквально со времен Второй мировой войны, где Польша сильно, прямо скажем, пострадала от немцев, прошло времени-то совсем чуть-чуть. И поэтому вот тут, опять же, яркое пропагандистское произведение, где все понятно. Немцы плохие, поляки хорошие, и все их друзья, которые воевали против немцев, тоже хорошие. Поэтому тут прямо четко можно взять черную краску, белую краску. Хорошие, плохие. И между ними конфликт соорудить. Ну а такой лобовой прямой конфликт, ну, для драматургии очень выгодно, просто потому что легко. Есть конкретно плохие и конкретно хорошие. Мы сразу болеем все за хороших против плохих. Их можно мазать как хочешь, что, кстати говоря, в фильме сделано. Причем даже, наверное, сильнее, чем в книжке. В книжке все-таки там эти самые немцы представлены более человечно. Тевтонцев, я имею в виду, конечно, Тевтонский орден. Тут тоже есть намеки на некую человечность, но все равно оно с таким очень мрачным, каким-то суицидально-депрессивным, мизантропическим, антилюдским налетом вообще. Но это, конечно, было не так, вполне естественно. Это и в книжке, ну, в общем, в угоду моменту переврано. И в фильме, естественно, тоже это в угоду моменту переврано. Я не могу сказать, что оно совсем переврано, то есть, в самом деле, конфликт Польши и Тевтонского ордена еще как был. Вот, но некоторые моменты, в которых, в общем, всегда, как обычно в истории, прячется дьявол, вот эти моменты полностью снивелированы, их просто не показывают. То есть вообще совсем нисколько даже намеком. Абсолютно. Ну, например, там не упоминается, что за орден против Польши, например, воевала Силезия. Это сейчас конкретно, и тогда уже, и давно часть Польши. Вот Силезия воевала за Тевтонский орден, а там правили, между прочим, те же самые Пясты, династия, которая правила в Польше. То есть одни поляки воевали против других. Чехи, которые вот тут показаны в фильме, что вроде как воюют за поляков, они воевали за поляков только по одной простой причине. Когда они пошли наниматься к тевтонцам, они шли наниматься не к полякам, а к тевтонцам, причем, заметьте, за деньги. Тевтонцы им предложили сильно меньше, чем они имели договоренность в самом начале. Они поссорились, а так как новый тогда магистр, младший Юнгинген, он был страшно горячий, он просто послал чехов на всем известные всякие буквы, и они вместо того, чтобы идти на эти буквы, пошли к полякам. И за них воевали тоже за деньги, то есть это не были какие-то противники немцев, которые ох, прям против немцев. Нет, эти не заплатили, эти заплатили, вот и все. Этого не показывают. Там показан великолепный, такой очень красивый, я забыл, как актера зовут, Ягайло, король Ягайло, Владислав в крещении. Он такой благородный, он не пьет вина, только воду. У него все время вот прическа даже лучше, чем у тебя сейчас. Он прям такой, весь такой уложенный все время, такой светлый у него лик, он все время поднимает глаза к небу.
3: Вы не пьете, милостивый государь?
4: Нет, только чистую воду. Очень похвально, милостивый государь. Еще похвальнее совершать добрые дела.
3: Вы этим славитесь.
2: Ну, я прошу прощения. Владислав, он же Ягайло, это был матерейший упырь. Просто по-другому его не назвать. Все представленные там антагонисты, то есть тевтонцы, они бы, если бы оказались с Ягайло в одной комнате, вышли бы из этой комнаты с рамой на ушах. Потому что то, что творил Ягайло, вот до описанных событий, это словами не описать. По нашим меркам, вот по нашим меркам, вот открываешь уголовный кодекс, Ягайло — это матерый уголовник. По-другому его назвать нельзя. Это бандит-убийца, который в начале, так сказать, своей карьеры приморил собственного дядю. Он его обманом взял в плен, гарантировав безопасность, абсолютно гарантировав. То есть дядя его, Кейт тут, брат его папы, Ольгерда, у них был, естественно, конфликт. Когда великий Ольгерд помер, получился конфликт за престол великого княжества Литовского. Было два претендента. Витовт, который тоже показан очень хорошо в фильме, исключительно положительно, правда мало, вот столечко. А должны были, наоборот, вот столечко. Так вот, Витовт тоже хороший фильм, смотри. Он строго подчиненный Ягайло, он там у него, если что, валяется в ногах, говорит: спаси мое войско. Так вот, Витовта мало, на самом деле его было очень много. Витовт и его папа Кейстут. Кейстут, понятно, вот это брат Ольгерда, все они от Гедемина происходят, от великого литовского князя Гедемина. Вот Гедемин, Ольгерд, Кейстут, у Кейстута сын Витовт, у Ольгерда сын Ягайло. Ольгерд помер, Кейстут полез на трон Ольгерда, потому что он старший родственник. А так как Ягайло — это сын Ольгерда, он сам полез на папин трон, потому что ведь наследовать-то, по идее, должен сын отцу, а не дядя брату. Но это же древнее, еще языческое, там, не просто дохристианское, а еще родоплеменное право наследования, так называемое лествичное, то, что у нас на Руси было там, до 14 века включительно, когда наследовал не сын отцу, а младший брат старшему брату. И так до сих пор, пока все братья не кончатся, только потом дети залезают на престол. Тоже вот по такой же очереди. То есть как по лестнице. Откуда и слово? Лестничное право, то есть лестничное право. И у них случился конфликт, они принялись воевать. Но это нормально для феодальной эпохи. Все всегда воюют страшнее родственника, врага нет, потому что он претендует на твои деньги. Так вот, под Троками должно было состояться сражение, и Ягайло... Ну, там получилось так, что Ягайло уже до сражения Кейстута победил. А почему он победил? Потому что он вступил в союз с тевтонцами. Вот те самые тевтонцы, которые у нас в кино и книжке, кровавые упыри просто, у них только не хватает двух таких клыков, с которых капает пена и кровь просто. А-а-а-а! Там все непонятные какие-то, в общем, жуткие типы. Так вот, эти жуткие типы воевали непосредственно за Ягайло. И Кейс, вот, увидев такое превосходство силовое, он решил, что нужно как-то договариваться. И Ягайло говорит: давай, конечно, будем договариваться. И под гарантией безопасности он со всем семейством, с Витовтом тоже, пришел на переговоры, их немедленно взяли в плен, заточили. Прошу прощения, это был не Троки, Крево это был. Крево, замок Крево. Заточили в замке Крево, где почему-то вдруг Кейс тут, как недавно наш фашист Тесак, внезапно повесился. А Витовт сбежал оттуда в панике, просто в панике, потому что следующим, видимо, там 8 раз на нож упал бы он. То есть дядя он убил. Об этом прямо пишет чуть более поздние польские хроники, о том, что Ягайло дядю своего того. Вот. При этом Витовт, который тоже матерый язычник, он там тоже постоянно то вступал в союз с орденом, то против него. Причем подковерная возня была совершенно шедевральная. Например, он вроде как язычник, да, но вот язычник. Но, например, об очередном предательстве Ягайло и о том, что тевтонцы снова вступили в союз с Ягайло, там был не один союз с Ягайло, их было несколько. И сейчас нападут на Витовта. Его предупредил кто? Его предупредил не кто-нибудь, а тевтонский комтур, ну то есть глава провинции. Вообще-то монах, этот монах был всего лишь крестным